0: выходе земле.
1: Сразу же хочу поблагодарить журналистов, которые вас нашли. Честно говоря, для меня это большая неожиданность, встреча с вами. Я этому очень рад.
2: В то же время Владимир Путин избегает поездок

0: прошлого года он совершил 8 региональных поездок. В 2024 году 14, а в 2019 году 17.
1: Государственный ВЦИОМ прекратил публиковать реальный рейтинг Владимира Путина после падения ниже 30%, заметило издание Moscow Times. Реальный рейтинг – это открытый опрос, когда респондентам предлагают самим выбрать политиков, которым они доверяют, заранее не называя Путина. Ранее заметно снизился рейтинг доверия Путину по версии ВЦИОМ, после чего социологи изменили методику опросов, сделав их частично поквартирными. В конце мая опрошенные фондом «Общественное мнение россияне» сочли, что Путин работал хуже всего за год. Ранее издание «Проект» выяснило, госагентства с января по май стали реже писать о Путине, потому что было меньше инфоповодов. Путин увеличил перерывы в рабочих поездках до уровня пандемии коронавируса.
2: На фоне всего этого и радикального сокращения публичной активности рейтинг Путина начал падать. Падал он на протяжении нескольких недель, причем эти оценки давали государственные социологические службы ВЦИОМ и ФОМ.
1: Опасения за рейтинг конфликтуют с опасениями за безопасность. Так источники издания Financial Times рассказывают, после убийства в Иране верховного аятолы Хаменеи российские спецслужбы временно отключали часть специальной системы слежки, обеспечивающей безопасность президента Путина и его ближайших соратников, опасаясь похожего сценария. После тщательной проверки систему включили обратно. Financial Times обращает внимание, с развитием искусственного интеллекта в сфере шпионажа произошел технологический прорыв. Израильская разведка использовала искусственный интеллект в Иране для анализа данных со взломанных камер. Опрошенный Financial Times украинский хакер добавил, что камеры вокруг Кремля работают, по-прежнему уязвимы и регулярно взламываются. Примечательно, что источники Фридейли назвали высокие технологии и искусственный интеллект вторым приоритетом Путина. Он, цитата, очень активно проводит встречи по этой теме. Первый приоритет – встречи с участниками войны против Украины и вдовами погибших.
3: А в студии «Радио Свобода» поэт и писатель Дмитрий Быков. Дмитрий Львович, здравствуйте.
4: Здравствуйте, дорогие друзья.
3: У вас сейчас европейский тур проходит. Я очень рад, что мы с вами пересеклись и локацией, и графиками. И удастся обсудить и последние новости. В том числе, давайте вот все-таки начнем с этой истории вокруг Владимира Путина. Напрашивается слово «паранойя». Пусть это такой, скорее, медицинский термин, но все же. Как-то вот она витает в воздухе уже несколько недель. Причем настолько, что вот эти вот оглядывания за спины и прочее, оно немножечко уже вызывают инсайды и в российских медиа, и в западных медиа. Раз за разом несколько историй по этому поводу были. На ваш взгляд, вообще какие именно события к этому привели? Откуда эта паранойя? С чего все началось?
4: Началось с чудовищно огромного стола, с ковида, с культа личной безопасности, который сейчас, мне кажется, вытеснил там все остальные когниции. Он всецело сосредоточен только на личной охране. Но мне представляется, что это, в общем, не очень интересно. Простите, что я лезу в вашу повестку, у вас же свой план разговора. Но мне представляется, что Владимир Путин – это наименее интересная тема в сегодняшней России. Интересно то, что будет после него. Насчет Путина существует, по-моему, полный консенсус. Уже, кстати говоря, Роман Абрамович от его лица слетал в Лондон, в Киев. В Киев как раз поехал он с тайным посланием, а в Лондон поехал Зеленский. Но мне представляется, что сейчас судьбу Владимира Путина решает не он сам. Решает его окружение, которому непосредственно адресуется Зеленский. Решает Киев, решает Запад. А сам Владимир Путин все, что может, уже сделал. Он привел Россию в совершенно безвыходный тупик, не извел ее до таких параметров, которых у нее не было никогда. И интеллектуально, и культурно, и духовно она значительно ниже всех возможных отметок. И поэтому интересно говорить о том, что будет после Путина и как конкретно настанет это после. А в остальном он классический стареющий диктатор, который находится сейчас вот на треке Салазара, на том пути, когда ему уже будут печатать отдельную газету.
3: О том, что будет после, кстати, в принципе, я тоже с вами хотел поговорить. Но давайте тогда сразу перейдем к этому такому заочному, ну, в некотором смысле, диалогу Путина и Зеленского. Было письмо от Зеленского к президенту Украины, в числе прочего, я напоминаю нашим зрителям, что он в очередной раз предложил Путину личную встречу. Но тут подключились так называемые дипломаты со стороны России. Господин Небензи, это постпред России при ООН, он назвал вообще провокацией это все. Господин Лавров, который министр иностранных дел, назвал это все, обвинил вообще Зеленского в том, что он невежливый человек, поскольку он личное письмо продемонстрировал всему миру и вроде бы как тоже намекал на некоторую провокацию. Но благо хоть не ударился в исторические воспоминания, хотя они там тоже на пару десятков лет назад ушли. Вот как вы думаете вообще, почему в медийное поле были вброшены еще и дипломаты, которые должны были как-то подчеркнуть позицию Путина, которую тут уже и так озвучил на недавнем форуме в Петербурге?
4: Ну, они почему себя бросили в медийное поле? Понятно, они в какой степени не являются ни адресатами письма Зеленского, они совершенно не субъектны. Если к

0: кому-то Зеленский обращается, то исключительно к Путину. Почему он это делает публично, тоже понятно. Он хочет показать не подобострастный, не просительный, а скорее требовательный, диктующий тон. Коль скоро Зеленский принимает решение о разрешении парада в Москве, наверное, он может обратиться к Владимиру Путину с указанием на возраст. Да, это все вообще очень напоминает «Горе от ума». Опомнитесь, вы старики, понимаете, да, прилично лето вашим летом. Пафос этого письма очень простой. Войны заканчиваются лидерами, которые представляют свои народы. Войны заканчиваются мужчинами. Как Пересвет с Челубеем вот вышли на поединок, таким образом мы можем встретиться и, ну, как, собственно, предлагал еще Гектор Ахиллу или Агамемнону, решить судьбу Троянской войны в личной встрече. Если ты мужчина, если ты лидер, если за тобой стоит твой народ, давай разговаривать. За мной мой народ стоит. Более того, Зеленский о необходимости такого разговора говорил еще 8 марта 2022 года. Говорит, давай сядем за нормальный стол, но только не за этот огромный, а за нормальный, и поговорим как мужчина с мужчиной. Если ты мужчина. Если ты не мужчина, давай тогда исходить из этого. На это письмо очень трудно было ответить адекватно, потому что капитан КГБ всегда проигрывает капитану КВН. Понимаете, это совершенно очевидно. Два Владимира, два капитана, но, разумеется, у Зеленского риторика поставлена гораздо профессиональнее. Ответ Владимира Путина – ответ обиженный, риторически неубедительный и, самое главное, показывающий с предельной наглядностью, что никакого мира, никаких переговоров, никакой соревновательности он не хочет. Он хочет, чтобы Владимир Зеленский приехал в Москву, встал на колени, поставил ногу Владимира Путина себе на голову и сказал: «Берите Донбасс, а если хотите, то все». Этого не будет. Владимир Путин прекрасно это понимает, но... А поскольку он готов только принимать капитуляцию, и никакие другие форматы его не устроят, по всей вероятности, главная цель письма Владимира Зеленского – это лишний раз продемонстрировать обеим странам соотношение их лидеров.
1: Ну, а поскольку публичная риторика несколько противоречит тому, что вы говорите, что он все прекрасно понимает, что же это, отрицание или это политический ход, попытка поднять на мужичка очков в случае переговоров и так далее?
0: То, что он понимает, понимаете, он же, что называется, опытный политик, и, естественно, он видит ситуацию, которую он завел. Но ему никоим образом нельзя поссориться с электоратом, ему нельзя, как он полагает, унизиться. Ну, я читаю сейчас вот этот курс лекций про Гарри Поттера в этой поездке, ведь Вольдеморт тоже все прекрасно понимал. Но риторику свою он продолжает, именно потому что Вольдеморт физически не может попросить прощения, Вольдеморт не может совершить ретардацию, не может отступить, не может перестроиться. У Вольдеморта выбора нет. Вольдеморт, или как его называют в России, Вован-де-Морт, он действительно, как это не ужасно звучит, обреченная фигура. И более того, то, на что он обречен, мы все понимаем. Так долго трясти ядерным оружием и практически не иметь успеха со всеми конвенциональными вооружениями, так долго обстреливать Киев и ничего не добиться, это означает загнать себя в единственно возможную ситуацию. Помните, есть такой анекдот, да, когда старик приезжает в родной город, это вообще еврейский анекдот, почему вы в таком зрелом возрасте решили совершить алию или паломничество? Я решил умереть на родине предков. Ну, знаете, когда вы все время говорите про ядерное оружие, вам в какой-то момент могут сказать: ну давайте, ну что уже, давай в конце концов, мы уже все поняли, мы уже боимся, давайте. И поскольку риторически у Владимира Путина не осталось других ходов, кроме запугивания, а все окружение постоянно повторяет эту мантру: мы будем защищаться любыми средствами, мы имеем право защищаться любыми... Ну, и вот я думаю, отчасти Зеленский имеет и цель создать новую точку напряжения, спровоцировать новое ускорение, потому что к ускоренному развитию России в ее нынешнем состоянии не готова. Принимать решения, серьезные, важные решения, не готова. Это был локомотив, который готов был медленно ехать еще по кругу лет 20, как бы не больше. Но поскольку Владимир Путин решил форсировать события, развязать маленькую победоносную войну, надо помнить, что для режимов в убывающем тренде, в нисходящем тренде, маленькая победоносная война становится радикальным ускорителем конца.
1: Ну, как раз в одном из дальних интервью вы сказали, что война с Украиной, она, по вашим ощущениям, закончится до конца года, причем даже...
0: Мне хотелось бы так думать, сказал я. Я не даю конкретных прогнозов, потому что все помнят только один мой прогноз. Я сказал, что я надеюсь, 70% на это даю, встречать Новый год на эхе Москвы. Я его и встретил.

0: на эхе Москвы, но в Тбилиси. Разумеется, я буду еще неоднократно встречать его на эхе, где бы оно ни было. Но люди забывают, что были у меня и другие, как правило, сбывающиеся прогнозы. Эту войну я предсказал, и аннексию Крыма, и провал летнего контрнаступления. Я не берусь ванговать, когда закончится эта война. Я вижу, что эта война выдохлась, потому что Россия действительно сделала все, что могла. Она может бомбить мирные города Украины неограниченно долго. Победить она не может, запугать она не может. Поэтому тут, вероятно, остается громко хлопнуть дверью. Как мы знаем из Льва Щеглова, предельная цель всякого маньяка – уничтожить себя. Если они действительно рассчитывают громко хлопнуть дверью, это геббельсовская формулировка, то, вероятно, ближе к этому Россия не подходила еще никогда.
1: Но при этом Путин планирует очень даже и надеется жить очень даже долго, по крайней мере. Помните, эта история, как все они обсуждали, как можно жить до 150 лет, выращивать органы на других животных и так далее. Да, то есть, как будто бы немножко не стыкуется это с его
0: публичным планом. Он искренне надеется, что эта риторика произведет наконец впечатление, все забоятся. Более того, вот это еще очень интересный момент, он надеется, что все признают моральную правоту России, ведь она защищает традиционные ценности, архаику, она как бы лидер глобального юга, она антизападная или ничего подобного, на самом деле нет, глобальный юг совершенно не хочет, чтобы Россия его возглавляла и не верит в нее. Но как бы то ни было, Владимир Путин действует сейчас ровно по пушкинскому стихотворению. «Пора, мой друг, пора». Покоя сердце просит. Идут за днями дни, и каждый час уносит частичку бытия, и мы с тобой вдвоем предполагаем жить и глядь, как раз умрем. То есть для него, по всей видимости, главная надежда – это продлить свою жизнь до бесконечности и запугать всех свидетелей. Но, к сожалению, наши намерения не всегда совпадают с результатом.
1: Но Россия воспрянет это сна, я поддерживаю ваши статуи.
0: Это не сон. Россия находится в тяжком морке. Конечно, вообще-то Россия все понимает. Там в России подавляющее большинство людей в курсе. Но я прекрасно понимаю и мотивы их стокгольмского синдрома. Они искренне понимают, что если сейчас перестанет существовать опричный режим, который там последние 6 веков правил, начнется что-то совсем новое, а новизна людей пугает бесконечно. Они думают, ну, Путин, ну, хорошо, ну, потерпим, ну, как-нибудь вырулим. Понятно уже, что Путин ведет страну к тотальному поражению и, более того, к распаду, к развалу, скорее всего. Но инерция все еще сильнее. И вот еще, понимаете, вот главный, наверное, российский парадокс. Конечно, между Путиным и народом пропасть. Но эта пропасть ничтожна на фоне действительно гигантской трещины между Россией и остальным миром. Именно поэтому всегда Россию можно возбудить ресентиментом, подсунуть ей польское восстание, подсунуть ей Украину в качестве главного врага, сказать, что мировая война и мы осажденная крепость. То есть внешняя война – это такой безупречный, до сих пор отвлекающий подлый прием. Как только в России осознают, что главный ее враг сидит внутри страны, более того, в Кремле, а к этому осознанию дело близко, видимо, и популярность войны упадет довольно резко. Но пока еще большинство считает, да, война плоха, да, это ужасно, но мы должны закончить его победой, потому что как же иначе? Бывает иначе, потому что если страна фашизируется, она должна признать, восстановив себя против всего мира, она подписала своей опричнине смертный приговор.
1: Ну, к слову, о том, об этом вот попытке осознать реальность внутри России в плане настроения. Вот недавний концерт Макса Коржа в Стамбуле. Десятки тысяч людей из разных совершенно стран. На одной вот танцплощадке оказываются флаги Украины, России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, других стран. Огромный плакат «К черту политику», это я ласково перевожу с английского, там немножко другое слово. Крики «Нет войны», в конце концов, мы тоже видели в соцсетях. И вообще какое-то такое настроение, что, ах, боже мой, это же как в 2018-м, как вот в районе Манежной и Никольской улицы. Вот это вот дружба народов, счастье, радость и так далее. Это ли не демонстрация того, что все-таки как минимум молодые люди, как минимум аудитория Макса Коржа, она настолько устала от войны, что она вот готова это выкрикивать в любой такой юрисдикции, где это точно не возбраняется законом.
0: Понимаете, какая штука? Устать-то они устали. Но они до сих пор не понимают, что даже если война закончится, прежняя реальность не наступит. Она разрушена бесповоротно. И это слава богу, потому что эта стабильность была стабильностью настила на болоте, зыбкой гати, которая вздыхала, дрожала, хлюпала. Но никакой стабильностью там не пахло. Я совсем не хочу вернуться в предвоенное время, потому что в предвоенное время было полно тревожных ожиданий, взаимного отвращения. Сейчас, наоборот, рассеянная Россия, она гораздо более солидарна. Я езжу по Европе, встречаю везде, ну, как будто вот полное ощущение, что я

0: иду от Арбата до Никитской. Я на каждом шагу встречаю людей, которые раньше мне попадались навстречу, и я вижу, что мы стали друг другу как-то гораздо нежнее, гораздо, что ли, деловитее, солидарнее. Вообще рассеянная Россия мне нравится больше, чем страна, объединенная кровью и почвой. Вот надежда на то, что будет как раньше, которая есть у кого-то, но мне она совсем не присуща, это надежда ложная, как раньше не будет. Но зато посмотрите, какая свежесть, какое озоновое чувство при мысли о том, что не будет больше этого четырехтактного цикла, революция, заморозок, оттепель, застой, не будет больше этой опричнины, не будет вечного русского конфликта Родины и Истины. Начнется новая страна. Разве это не пахнет озоном? Вот эта мысль меня, честно говоря, греет и вдохновляет.
1: А как это будет выглядеть, вот эта страна?
0: Ну, это я так далеко я заглянуть не могу. Я только подозреваю, что первое, что Россия должна сделать, это полностью отменить свою нынешнюю пенитенциарную систему и по возможности упразднить тюрьму. Потому что любая тюрьма в России будет превращаться, к сожалению, в пыточный застенок. Нужно что-то новое. Понимаете, нужно миру предложить что-то, чего еще никто не делал. Вот как превратилась там в свое время русская революция в один из главных русских брендов. И все стали молиться на русскую революцию, на русский прогресс. Она очень быстро была захвачена реваншистами. Она превратилась в русский реванш, в сталинизм, во что угодно. Но в 20-е годы озоном попахивало еще, да, каким-то грозовым. Значит, я думаю, что сейчас есть если Россия предложит миру новую образовательную систему, не основанную на опросах и на контроле, или новую тюремную систему, при которой тюрьмы не будет вообще, а, скажем, всех преступников будут экспортировать в другие страны, которые умеют обращаться с тюрьмой, которые могут сделать из тюрьмы не вечное или фортово, не кресты. Или предложить какую-то концепцию лечения или перевоспитания, не знаю, любую нерепрессивную концепцию. Потому что лишение свободы – это инструмент растления. Вот если Россия предложит миру новую концепцию, мир увлечется, пойдет за ней, возникнет дискуссия. А если Россия будет по-прежнему цепляться за свое прошлое, надо сказать, уже полностью выродившееся, уже просто демонстрирующее, ну, все формы зомби, все формы полного рождения. Если это будет очередной повтор, то я боюсь, что и самим россиянам, и их ближайшим соседям станет хуже всего, станет смертельно скучно. Когда страна вызывает только смертельную скуку, я думаю, она начинает быть отвратительна самой себе.
1: А может, какие-то примеры таких стран? Вот, может быть, наоборот, скука – это и есть то самое отсутствие движухи, о которой Владимир Путин теперь периодически говорит, послушайте, по попытках подцепить такой молодежный слэм.
0: Движуха разная бывает. Движуха же совершенно не обязательно связана с войной. Я, наоборот, думаю, что самая трудная жизнь в стабильных странах, как говорил Марья Васильевна Розенова, самая страшная смерть от скуки. Мне кажется, что глубокая депрессивность как раз западноевропейской культуры в последнее время, она именно с тем и связана, что здесь люди как перестали ставить себе ослепительные глобальные задачи. Максимум того риска, который они могут себе позволить, это довольно примитивная, довольно пошлая философия Марин Ле Пен. А некоторый тупик общественной мысли, отсутствие дерзаний, некоторое нежелание радикально ломать мир. Вот 68-й год, наверное, это было ужасно, но тем не менее, это был все-таки колоссальный взлет вдохновения. Когда мы смотрим с вами фильм «Мечтатели», когда мы смотрим «Восстание парижской синематеки», когда мы видим баррикады или там студентов комитета «Францесс», которые захватили это все, мы понимаем прекрасно, что это левачество, что там портреты Мао Цзэдуна на баррикадах, но мы понимаем и то, что все-таки это общественные дискуссии, дуновение свежего ветра. А я думаю, что Европа пересобирается сейчас вокруг Украины. А Украина не боится дерзать, все время придумывает что-то новое. И даже снова с памятника Булгакову для меня это скорее повод к масштабной общественной дискуссии, которая там немедленно началась, а вовсе не к каким-то тоталитарным проявлениям. Я думаю, что постепенно Европа, а потом и весь мир, будет пересобираться вокруг Украины, потому что Украина сейчас живет как бы в таком же посмертном пространстве. Она перестала бояться чего бы то ни было. И значит, дверь в будущее перед ней открыта шире всего.
1: 68-й год вы упомянули, мне вспоминается вот эти вот «Будьте реалистами, требуйте невозможного» от Жан-Люка Годара. И моя мысль идет дальше в Канны, откуда он избежал. Ну, не избежал, он приехал в Париж, крича там со сцены о том, что это правда, крайне это... важно вернуться в Париж и поддержать студентов, которые начали...
0: Совершенно верно, да, это правда, Годару было, да, Аркадий Годар. Годару слабо было сформулировать эту мысль. Это или Кон-Бендит, или кто-то еще из левых философов. По-моему, Кон-Бендит, будьте реалистами, требуйте внимания. Это хороший лозунг, понимаете? Вот мне сейчас все говорят, отменить тюрьму невозможно, переформулировать пенитенциарную систему невозможно, сделать Россию нерепрессивной невозможно. Так будьте реалистами, требуйте невозможного. Пока вы разбегаетесь на 1.5 метра, вы прыгнете на 1.20 метра. Чтобы прыгнуть на 1.5, надо разбегаться на 2. Понимаете, надо ставить себе фантастически амбициозные великие задачи. Если их нет, зачем мы живем? Зачем мы рожаем детей? Мне в свое время Юрий Шевчук сказал замечательную фразу. Везде ото всех слышу, молодежная культура умерла, рок-н-ролл умер, а будущее умерло, авангард умер. Ребята, вы зачем детей плодите? Я перед своими детьми, которые со мной, кстати, путешествуют, здесь у меня старший сын в Риге, младший со мной ездит, я перед ними чувствую ответственность, я должен им придумать что-то интересное. А может быть, они сами мне придумают что-то интересное. Понимаете, это страшнее, скучнее русского циклического повтора, который вырождается уже третий век подряд. Не может быть ничего. Попробуйте прорвать этот замкнутый круг. Мне когда-то Сью Таунсенд, великая британская писательница, сказала... От отсутствия исторической воли Россия воспроизводит в истории свой календарный год. Ничего нет скучнее этой природности. Лето, осень, зима, весна. Порвите круг, потому что все христианство имеет своей целью разорвать цикл и создать прямую, ну, как шар и крест у Честертона. Я надеюсь, что одно из главных свидетельств бытия Божия – это его сохраняющийся интерес к миру. Мы должны ему показывать что-нибудь нескучное.
1: Ну, в Канны я почему хотел вообще перейти? Успех Андрея Звягинцева там на фестивале. И вот эта дихотомия, уехавшая, оставшаяся, она как будто бы напрашивается в нашем с вами разговоре, учитывая, как вы упомянули, людей, которые встречаются по эту сторону границ. Тут такой вопрос, было ли неизбежно вот это разделение, во-первых. Во-вторых, остается ли влияние русской культуры в эмиграции, на ваш взгляд, хоть сколько-нибудь определяющим, опять же, учитывая Гран-при Канн?
0: Я не видел картину. Верю, что не Кронченко, она, наверное, хорошая. Тут видите, какая вещь. Принципиальная новизна ситуации в том, что осуществился прогноз Ленина. Ленин сказал, если верить Горькому, кто перетянет всех архимедов на свою сторону, тот и перевернет землю. Если мы перетянем, мы ее перевернем. А если не мы, то значит вот так будет. Простите, что я все время провод поправляю, но он выскакивает из уха, это, видимо, от избытка чувств. Так вот, понимаете, сейчас принципиально новизна ситуация в том, что проект существует не в России, а за ее пределами. Тогда, в 20-е годы, когда Россия раскололась на уехавших и оставшихся, был какой-никакой, наверное, во многих отношениях кровожадный, кровавый, но, тем не менее, красный проект, модернистский. Россия использовала свой модерн для того, чтобы разрушить прежнюю систему, а новый построить не сумела. В результате теперь, в последней итерации, когда уже какие-то зомби восстали из ада, гении уехали, а таланты остались. Уехали Сорокин, Акунин Чертишвили, Улицкая, Букша, лучшие издатели, организаторы процесса, Гаврилов, Рушадзе. Уехали лучшие музыканты, Гребенщиков, Нойс, Монеточка. Шевчук продолжает там оставаться героически, я им восхищаюсь, но тоже он выступает большей частью за рубежом. Иными словами, поменялось соотношение. Раньше Пастернак говорил, здесь дует ветер в России, ветер больших идей, а в Берлине все затхлая скука. И Шкловский повторял то же самое. Сейчас, в общем, наоборот. Сейчас именно рассеянная Россия, освободившись от диктата крови и почвы, демонстрирует и гораздо больший уровень деловитости, и гораздо больший уровень взаимопонимания. Я тут грешным делом написал такой стишок недавно, да? Ни стычки, ни ссоры уже не нужны, всем поровну пепла хватило. Гораций с Овидием стали нежны, когда появился Аттила. Я детям оставлю не ржавую жесть, а всю без изъяну планету. Отечество славлю, которое есть, но трижды которого нет.
1: Это был Дмитрий Быков в прямом эфире. Спасибо. На Радио Свобода. Я благодарю вас за то, что побывали с нами в прямом эфире.
0: Спасибо, приходите, вы еще можете успеть на вечер.
1: Действительно, о новых событиях завтра в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Понаблюдаем, например, за исчезновением главы Центробанка. Например, такая довольно-таки внезапная возможная тема наша с вами на завтра. Уважаемые зрители, на этом на сегодня все. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью кино- и телепродюсера Александра Роднянского ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганеку. Украинский кино- и телепродюсер Александр Роднянский – один из тех, кто после 2014 года продолжал работать в России и выпускать художественные фильмы. После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году он покинул страну, остановил все свои российские проекты и активно критикует действия Кремля, рассказывая о военных преступлениях российской армии у себя в соцсетях. За это в России на него завели уголовное дело о военных фейках по мотивам ненависти и заочно приговорили к 8,5 годам колонии. При этом сын Роднянского был советником украинского президента Владимира Зеленского. Александр Роднянский в интервью ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганеку рассказал о кризисе и эволюции кинематографа, состоянии российского и украинского кино, о войне, отношениях с Кадыровым, Соловьевым и Эрнстом, а еще о сериалах как романах, последнем великом годе кино и новой картине Андрея Звягинцева.
5: Есть две школы мысли относительно кино. Первая школа мысли считает, что кино должно давить на болевые точки, вскрывать язвы, поднимать проблемы, острые вопросы и так дальше. Ну, а вторая, прямо противоположная, считает, что кино должно развлекать, уводить людей от реальности, быть великой иллюзией. Вот вы какой придерживаетесь точки зрения?
6: Вы знаете, я в счастливом положении. Я же продюсер в основном. Я делаю как режиссер только документальные фильмы. А как продюсер я делаю игровые. И у меня есть совершенно уникальная возможность, подчиняясь настроениям момента, делать те фильмы, которые принадлежат любому из этих двух сегментов. У меня были в фильмографии и картины такого морального беспокойства, острые, социальные, поляризующие аудиторию, раскалывающие
5: это
6: ее.
5: Какие, например?
6: Ну, «Левиафан» тоже, или, да, или все картины Андрея Петровича Звягинцева, там «Елена» и «Нелюбовь» к ним имеет отношение. А был фильм Павла Чухрая «Водитель для Веры», были фильмы молодых режиссеров Кантемира Балагова «Дылда», «Разжимая кулаки» Кира Коваленко и «Мама, я дома» Владимира Битокова. Было много такого острого, социального. Была картина Павла Бардина «Россия-88». Были, ну, то есть я могу
5: его
6: долго...
5: Я смотрел во ВГИКе на закрытом показе, потому что
6: Пример,
5: я уже тогда...
6: Да,
5: не
6: да ее прикрыли сразу. Да, да, да. Я отгреб на долгие годы проблем. А вот, ну, так бывает, какие-то маленькие фильмы приносят большие проблемы, знаете. А вот, было много такого рода. Плюс я уже не говорю про документальное кино, которое я сам делал. Документальное кино по природе, остросоциально и взыскательно по отношению к зрителю. Оно указующим перстом, значит, двигает там, а ты еще не там... сделал ничего для изменения жизни к лучшему. Вот. И с другой стороны, я пытался неоднократно в своей жизни делать и картины из такого большого развлекательного сегмента. Мне казалось, это преимущество кино. Возможность сделать очень разные фильмы и сериалы.
5: Вы сейчас следите за тем, что происходит в России на кинорынке? Какие-то вас фильмы задевают с хорошим?
6: Я, пожалуй, что не слежу. До меня какие-то отдельные фильмы докатываются. Или, скажем, там «Волна». Но это должен быть какой-то очень громкий фильм, очень нашумевший, вызвавший какой-то, ну, некий резонанс, чтобы в том объеме общественно-политической информации, которую я поглощаю, вдруг появилась информация и о каком-то российском фильме. Я читаю очень много новостей и аналитических, и информационных об американском и европейском кинематографе, в меньшей степени азиатском, и практически не читаю о российском.
5: А вот как вы считаете, ну, Россия, понятно, что это страна-агрессор, развязавшая войну. Россия на, если я не ошибаюсь, 152-м месте в рейтинге гражданских свобод из 165 стран. Вообще вот в этих условиях может какое-то там рождаться кино? Я сейчас не говорю про пропаганду и про развлекательный контент, а вот про кино нормальное, человеческое,
6: большое. Слушайте, ну, если бы я не работал много лет в России, не знал бы российскую индустрию изнутри, если бы я не возглавлял почти 20 лет кинотеатр, Тавр, который был все-таки наиболее влиятельным фестивалем российского и русскоязычного кино в мире. А вот я бы еще мог бы отделаться общими соображениями про отвратительный режим, который все, так сказать, поглотил, сломил, уничтожил, закопал, затоптал и следа не оставил. Да нет, конечно, там огромное количество одаренных и способных людей и очень, я бы сказал, внутренне порядочных, которые оказались в ситуации, так сказать, ну, которые иначе как заложниками обстоятельств не назовешь, и ничего в этом удивительного нет. Я меньше всего хотел бы претендовать на позицию человека, который может судить со стороны просто на том основании, что я живу не в России. У меня нет этого белого пальто, и я отчетливо помню, как я там жил, и как многое из того, что мне там не нравилось, я, так сказать, пропускал мимо, не обращал внимания, мирился, находил какие-то объяснения. И я понимаю, как там сегодня живут люди. Но даже в этих обстоятельствах способные и порядочные люди в состоянии делать хорошие фильмы. И я за последнее время видел два фильма, которые я назвал бы очень хорошими. Но, к сожалению, такова ирония нашей судьбы сегодняшней, что я даже боюсь назвать их, чтобы не навредить этим авторам, поскольку моя похвала и демонстрация, значит, информированности о процессах там происходящих может принести им неприятности.
5: Я понимаю вас, поэтому не спрашиваю.
6: Поэтому, ну да, но тем не менее я скажу так, что я видел два фильма, которые мне показались, могу сказать, предельно достойными и отражающими тонко ту жизнь, о которой я уже ничего не знаю. Жизнь в условиях внутренней эмиграции в стране, которая закрутила почти, ну, я не знаю, до какой степени полностью или нет, но закрутила гайки максимально жестко.
5: Следующий вопрос тоже о режиссере российском, но который снял фильм уже не под флагом этой страны. Ваш коллега, ваш товарищ Андрей Звягинцев, который сейчас с вами на Тавр номинирует на Каннский фестиваль. Вы сами видели уже этот фильм?
6: Никто его не видел. Что вы? Ни один фильм... Ну, я преувеличиваю. Какие-то фильмы Каннского конкурса кто-то где-то видел. Я вот, например, недавно посмотрел в Мадриде не в прокате, а была дана возможность частного показа. Я был приглашен. Фильм, который вошел в конкурс, новый фильм Педро Альмодовара. Ну, а фильм Андрея Звягинцева еще не видел никто, кроме Андрея Звягинцева. Он его заканчивает и покажет своим ближайшим сотрудникам и сотворцам, соавторам, да, ну, его замечательной команде и всем вовлеченным людям лишь прямо накануне начала Каннского фестиваля 11 числа, насколько я знаю, в Париже. А я уже посмотрю на премьере непосредственно в Каннах. Ну, я знаю, о чем фильм, и мы с ним говорили об этом, и я знаю достаточно... Ну, так сказать, много для того, чтобы иметь какое-то такое смутное представление. Но жду с огромным нетерпением. У меня очень хорошее предчувствие. Вот. Я не брал бы на себя ответственности. Я не глазливый, я не могу ни сглазить, ни принести. Тем более режиссеру, которого я считаю выдающимся всю свою жизнь и сотрудничеством, с которым очень горжусь, дружбу с которым очень дорожу. Я убежден, что это будет, ну, если не главным, то одним из главных событий Каннского фестиваля.
5: А я как раз хотел вас спросить, вот вы относительно недавно, буквально несколько дней назад, на своем телеграм-канале выложили фрагменты беседы с Андреем Звягинцевым, и там он говорит такую вещь, я вот сейчас прям процитирую, чтобы быть точным, Звягинцева цитата, да? «Когда ты сидишь и думаешь, не слишком ли долго будет длиться план, не заскучает ли зритель, я обычно себе отвечаю, забудь об этом, потому что главный зритель – это твоя совесть, художественная совесть». А вот где, по-вашему, эта грань между все-таки вот этой художественной совестью создателя, режиссера, продюсера, и все-таки тем, что фильм, ну, надо как-то донести до аудитории, чтобы его посмотрело все-таки, наверное, побольше людей, любой творец хочет, чтобы его посмотрело побольше людей.
6: Ну, я-то всегда считал, что все эти разговоры – некоторое лукавство. Не со стороны Звягинцева. У Звягинцева эта вот грань, она присутствует, и она, простите, называется талант. Он необычайно талантливый режиссер. И это знает любой человек, который видел его фильмы. Да, они могут не попадать в определенную часть аудитории, казаться сложными, казаться болезненными. Ну, они же, так сказать, о сложных обстоятельствах нашей жизни, они не приносят хороших новостей. Звягинцева привносит беспокойство, озабоченность. Он заставляет думать, сопереживать, мыслить. Он позволяет обрести совершенно иной человеческий опыт, который, ну, в общем, приводит к, не всегда к изумительным последствиям внутреннего настроения. Но это удивительная такая внутренняя терапия. Это возможность, прожив жизнь другого человека на экране, изменить собственную жизнь, не повторить этих ошибок. В этом, так сказать, идея такого рода кинематографа.
5: Вот вы сейчас упомянули, что вы следите внимательно за кинорынком американским, европейским, чуть меньше азиатским. А скажите, у вас нет ощущения, что сейчас вот кино, как индустрия, находится в неком кризисе? Потому что, с одной стороны, сериалы наступают на пятки, с другой стороны, просто кризис идей и на уровне сценариев, и на уровне каких-то режиссерских ходов. Вот как у вас есть такое ощущение?
6: Я бы сказал, традиционный кинематограф, тот, который долгие десятилетия жил в кинотеатрах, выходя, так сказать, к многомиллионной аудитории и пытаясь заинтересовать ее переживаниями экранных персонажей, он действительно в кризисе. Это связано с огромным количеством факторов, одним из которых, например, является технологическая революция. Или эволюция, скорее. Ну, то есть предложения зрителям сегодня поступают со всех сторон, и это и помимо появившегося там десятилетия уже там 4-5 назад доступного телевидения, и эфирного, и кабельного, и спутникового, и, так сказать, специализированных киноканалов, стриминговые сервисы, которые предложили совершенно новый тип контента. Большой роман, на самом деле, перенесенный на пленку или на видео. Большой роман длиной 10, 20, 30, а подчас и 50 серий. Причем роман сделанный сложно, с объемными персонажами, с драматическими историями.
5: Да-да-да, ничуть не уступающим
6: это
5: большому кино.
6: Ничуть абсолютно не уступающим, а очень часто и превосходящему, тогда, конечно. И это, ну, для меня это такое новое рождение романа. Вот в том смысле я поэтому и говорю, я называю сериалы вот романами. Вот поскольку этот жанр заново родился в Соединенных Штатах Америки, ну, фактически, так сказать, обозначено новый этап развития вот телевизионного сериала, его такое большое мощное появление было связано с сериалом «Сопрано», вышедшим на HBO в 2000 году. Вот история этого периода насчитывает, вот сегодня легко сказать,
5: ну, да, 26 лет, собственно, да.
6: 26 лет
5: уже, да.
6: Да, и сразу стало ясно, что это по факту второе рождение великого американского романа, если считать первым 20-е и 30-е годы, которые были связаны с литературой Скотта Фицджеральда, Хемингуэя, Дос Пассоса, Томаса Вулфа и так далее, и так далее. Вот сейчас это кинематограф, это сериалы и это литература, ну, там, например, Чейза, автора «Сопрано», Венса Гиллигана, автора «Breaking Bad», «Все тяжкие» и «Плюрибуса», Майкла Шора, автора там «Emergency Room», ну и так далее, можно перечислять. Да, да, да. Дэвида Бенниофа с Дэном Вайсом, автора «Игры престолов», да, автора «Шоураннеров», Питера Моргана, там, автора «Короны», и так далее, и так далее. В общем, это на самом деле эволюция, появление новых жанров, которые поставили перед кинематографом совершенно нового типа задачи выживания, когда нужно предложить совершенно новый тип контента для того, чтобы сохранить лояльность аудитории. И кинематограф выбрал два направления, в котором развивается. Одно – это аттракционное, в том, в котором, так сказать, появляются прежде всего для молодой аудитории колоссальные визуальные зрелища, франшизы, основанные, как правило, на популярных графических новеллах, изданных либо Марвелом, либо

0: LDC.
1: Либо DC.
0: Yeah.
1: Вот. И иногда это франшизы, основанные на популярнейших книгах. Будь это «Властелин колец» или, например, «Дюна». И не так часто, скажем прямо, очень редко появляются оригинальные идеи, но которые студии, поскольку высока стоимость риска, каждый такой фильм стоит в общей сложности 500 миллиардов инвестиций, потому что стоимость фильма от 200 до 250 миллионов, примерно столько же затраты на маркетинг, продвижение, то 500 миллиардов, но это высокий риск, и доверяют, так сказать, оригинальные замыслы осуществить, ну, нескольким режиссерам, ну, в первую очередь, там, Кристофер Нолан, который позволяет себе, так сказать, опять же, называть оригинальным замыслом сейчас «Одиссею» тоже достаточно трудно. Но это вот тот фильм, которого сейчас все ждут. То есть это одно направление, такое как бы колоссальное визуальное зрелище, рассчитанное на огромный экран, на IMAX, в глазах человека, не способны охватить полностью экран, и поэтому ты погружаешься внутрь, и переводя глаз с одной на другую деталь, ты как бы монтируешь отдельные части, собирая в том числе и сам эту картину в единое целое. И с другой стороны, это фильмы, рассчитанные на мыслящую аудиторию, такой клубный кинематограф, тот самый, который называют либо авторским, либо независимым, либо фестивальным. И вот для того, чтобы сделать известным, пронавигировать, облегчить для аудитории, интересующейся содержательным кинематографом, поиск такого рода фильмов, и нужны кинофестивали. Вот, собственно, для этого и нужен Каннский фестиваль, потому что он обозначает немедленно, выбирая из 2500 фильмов каких-то лидеров, он вбрасывает в общественное сознание названия тех фильмов, которые, как правило, становятся главными фильмами сезона, и вместе с победителями Венецианского фестиваля потом уже разыгрывают все главные награды мира, включая «Оскар», «Бафту», «Золотой глобус» и прочее.
0: И так далее, да.
2: Слушайте передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Кино- и телепродюсер Александр Роднянский отвечает на вопросы Виктора Кулганыка.
0: А скажите, пожалуйста, как вы думаете, вот при учете всего, всех тех обстоятельств, которые вы только что описали, возможно ли еще в большом кино такие годы, как, ну, условно, там, 1994, когда в прокате одновременно идет «Криминальное чтиво»,
1: да,
0: «Побег из Шоушенка», да, там где-то там на подходе «Леон», там же «Король лев», это все в рамках одного года.
1: Последний великий год кинематографа – это 99-й. Вот тот, когда там «Матрица» появилась, «Fighting Club», «Бойцовский клуб».
0: Но это тоже уже 27 лет с тех пор.
1: Я не думаю, что это возможно, потому что вот эта технологическая эволюция и вызванное ею изменение потребительского, то есть зрительского поведения, аудитория перестала ходить в кинотеатры, стала больше смотреть дома, появилась возможность, так сказать, просмотра больших, интересных, ярких этих романов, и, так сказать, аудитория получила шанс, так сказать, превратить любимые книги в визуальное зрелище, ну, что для нее с удовольствием делают студии. И тем самым появилась необходимость объяснить зрителю для себя, почему я должен пойти в кино. В этих обстоятельствах, конечно, оказался вымытым тот самый сегмент среднего кинематографа, который и приносил эти самые знаменитые названия, упомянутые вами или, так сказать, мною. Вот все эти фильмы в бюджетах от 100 миллионов долларов до, там, скажем, 15, вот в этом сегменте, будь это «Английский пациент», например, или «Гладиатор», ну вот все они исчезли. Сегодня никто не будет рисковать такими деньгами для производства фильма, который, с одной стороны, не является зрелищным аттракционом, достаточно дорогим, чтобы поразить молодую аудиторию, воспламенить ее, заставить пойти, а с другой стороны, слишком дорогим, чтобы рисковать сложной историей для аудитории, зрителей фильмов содержательных. Вот этот средний такой как бы сегмент, гигантский, я бы сказал, такой устойчивый центр, а вот он весь оказался вымыт. И он весь трансформировался в сериалы.
0: А вот вы когда фильмы смотрите, вы их воспринимаете как зрители?
1: Если я начинаю внутренне вглядываться в детали и думать о о том, как тот или иной фильм сделан, это значит фильм неудачный для меня.
0: Значит, он вас не зацепил, не захватил.
1: Я очень в этом смысле благодарный зритель.

0: я могу прослезиться, угу. не буду рыдать, но, так сказать, эмоционально меня фильмы трогают, я возвращаюсь к ним, я люблю находиться в эмоциональном шлейфе фильма, в послевкусии. Для меня это очень дорого стоит.
1: У меня несколько вопросов по поводу вашей книги, вот последняя книга, ваша «Нелюбовь». А вот вы там по отношению к некоторым медийным персонажам, там в диапазоне от Владимира Соловьева до Владимира Путина, включая Рамзана Кадырова, вы упоминаете такую формулу, тогда был другой. Ну, то есть вот вы когда с ними как-то пересекались, где-то там в начале еще, там, условно, 90-х, там, нулевых, то тогда они были другие, нежели они стали теми людьми, кем стали, ну, скажем, после начала Большой войны, если такую отсечку брать. А вот ни вам, ни вашему кругу не казалось, вот, что эти люди, они, в общем, ну, изначально были, ну, так скажем, людоедами, но если так уж совсем
0: ну,
1: просто
0: слушайте,
1: говорить.
0: Я не говорю так, вот он тогда был другим. Угу. А вот, и я не могу похвастаться со знакомством с рядом людей, которых вы упомянули. Кадырова я видел один раз на премьере 9-й роты, куда его... А, два раза. Он был еще на Сталинграде и пригласил,
1: да, да, да,
0: его,
1: там описывал.
0: И пригласил его туда не я.
1: Да, я знаю.
0: Я с ним ни разу в жизни не разговаривал. Ну, как бы, один раз он, пожав мне руку на 9-й роте, значит, плечом коснулся, знаете, как они это делают.
1: Да, по-пацански, да.
0: Да, по-пацански. А в Сталинграде мы даже и не приближались друг к другу. Я его не знаю, и он мне не казался никогда другим, никогда не интересовал, не привлекал и прочее. А вот с Соловьевым я был знаком, и он у меня вызывал интерес и уважение, потому что я люблю тяжело работающих людей. Он всегда очень много работал. Он такой абсолютно трудоголик. Он не вел в те времена программу «Воскресный
1: вечер». Ну да, да, у него были
0: с этими героями.
1: Барьеры.
0: У него были к «Барьеру».
1: Да, да, да,
0: относительно
1: да.
0: приличная программа. До этого был «Апельсиновый сок». Угу. А до этого он был журналистом НТВ, который ходил и защищал уникальный журналистский
1: это мы
0: коллектив.
1: Тоже помним, да.
0: Да, да. Ну, да. Так, казалось бы, совершенно другого типа. Образованный, много языки, 6 детьми, остроумный, яркий, интересный человек. Вот, собственно, и все. Поэтому, ну, как бы, естественно, я относился, не будучи с ним ни другом, ни коротким знакомым, изредка встречаясь в каких-то публичных местах, но относился, ну, таким уважительным, профессиональным, ну, угу. ну коллеги по профессии,
1: угу. ну,
0: коллегиальным чувством.
1: Такие,
0: коллегиальным
1: да,
0: чувством. Угу. Вот, собственно, и все. Потом люди действительно меняются в предлагаемых обстоятельствах.
1: А что так
0: ведут
1: меняется?
0: Себя.
1: Да, да.
0: Ну, как бы начинают сливать воду внутреннюю для себя, двигаются, сдаются. Мне трудно себе представить, что, ну, условно говоря, такой умный человек, как Соловьев и образованный, вот его не обвинишь ни в глупости, ни в отсутствии образования. Ну, конечно, это циничная продажа себя. Ну, как бы он просто принял решение о том, что я работаю в эту сторону, я вот в это верю.
1: Угу.
0: Я не думаю, что он каждый день убеждает себя в необходимости там, сказать это или то. Он в это ну, решил верить. Он поместил себя.
1: Писал.
0: Да, он подписал. Да, вот он подписал. И мне в этом смысле такого рода персонажи интересны. Я любил в юности фильм «Мефисто» Иштвана Саба.
1: Иштвана Саба, да.
0: И я же следил за эволюцией главного героя Хендрика Хёфгена. Я следил, это выдающаяся картина, получившая не случайно Оскар, великая роль Клауса Мария Брандауэра. Я слежу за этими людьми из этих же соображений.
1: Ну да, только
0: я смотрю, видя их. Вот я дружен был когда-то, в 80-е еще годы начиналась наша дружба. И закончилась она в 2006 году с Константином Эрнстом. Мы были близкими товарищами. И я вот продолжаю, простите, за ним издалека наблюдать, потому что эволюция человека, которого я застал молодым, радикальным, ярким, талантливым, свежим, блистательным, я бы сказал, совершенно быстрым,
1: ну да, Матадор,
0: интеллектуально,
1: все, так сказать,
0: интеллектуально быстрым
1: проекты.
0: Человеком.
1: Угу.
0: И вот превращение его в надутого руководителя мерзейшего телеканала, мне не то чтобы любопытно, но представляет антропологический интерес. Вот это антропологический угу. интерес. С точки зрения книги, я никогда не обсуждаю людей негативно. Особенно те, кто были моими коллегами, с которыми я общался. Я не считаю это правильным. Я не считаю, что это позиция, которую я могу с легкостью принимать на себя. Всем понятно, что мы разошлись, и мы занимаем разные позиции. Скорее всего, обо мне ничего хорошего эти люди сказать тоже не могут. И я, скорее всего, тоже не смогу отозваться о них хорошо. Но я был с ними рядом, я, так сказать, делил с ними единую индустрию, мы общались. И сейчас изображать из себя человека, который их судит, я бы не хотел. С этим справится прекрасно большое количество людей, которые пишут о медиа. И особенно комментарии под интервью, подобному нашему с вами разговору. Они всегда могут написать какую-то поганку и про меня,
1: и напишут,
0: и про кого
1: кажешь.

0: Да, да, да,
1: на здоровье,
0: да.
1: Я же не против.
0: А скажите, пожалуйста, я понимаю, что сейчас, возможно, мой вопрос вам покажется очень странным и где-то даже безумным. Я понимаю, что в стране, в Украине, пятый год война идет. А вы думаете, как-то задумывались ли вы, какое ждет будущее украинский кинематограф? Понимаю, что, еще раз говорю, что это сейчас явно не первоочередная задача для страны, кинематограф. Но все равно же есть, снимаются фильмы. И фильмы, которые на фестивалях получают награды и так далее, и так далее. Как вы считаете, вот какое будущее ждет кино в Украине?
1: Вы знаете, это во многом зависит от исхода войны. Я не сомневаюсь в даровании людей, делающих кино в Украине. Их много, среди них есть одаренные. А уж я совсем в чем не сомневаюсь. Это в том, что по итогам войны в кинематограф придут люди, вернувшиеся с фронта и получившие там немыслимый человеческий опыт. Это же невероятно. Вот точно так же, как Вторая мировая война родила целое поколение великих мастеров в разных странах мира, но вот в Советском Союзе выдающийся кинематограф был создан и ветеранами войны, людьми прошедшими войну, и детьми войны. Угу. Ну, там, что говорить, Григорий Чухрай, да, такой, как бы, воевавший, там, или дети войны, там, Элем Климов, или Лариса Шипитько, или тот же Тарковский. Ну, это же совершенно невероятный кинематограф. Вот, собственно говоря, я убежден, то же самое случится в Украине. То, что сейчас происходит, дает для этого все основания, потому что сама по себе индустрия, конечно, внутренне скукожилась, это естественно, идет война, денег особенно не хватает, конечно. Рынок небольшой, но международная репутация украинского кино и вот то, что называется такая известность, оказалась резко возросшей. То есть впервые в истории украинский фильм получил Оскар. Это документальный фильм «20 дней в Мариуполе». Вообще ряд документальных фильмов украинских, очевидно, стали лидерами большого количества фестивалей и зрительских предпочтений. Второй фильм оскаровского победителя Мстислава Чернова «2000 метров до Андреевки», да, мне кажется, еще более сильным, поразительный по мощи фильм. Ну, там можно много перечислять людей, которые делают документальное кино, но это очень важное такое, как бы, удивительное явление на сегодняшний день. Игровое кино тоже время от времени появляется заметное и даже успешно в рамках, так сказать, нынешнего небольшого относительно рынка, идущее в украинских кинотеатрах. Будет это «Ты, космос», фильм недавний Павла Острикова, или будет это фильм «Памфир», который был на Каннском кинофестивале. Ну, в общем, на самом деле, вполне самостоятельное явление, я бы сказал, значительно более сильное, яркое и полноценное, чем 10 лет назад, например.
0: Ну, будем ждать окончания войны.
1: Я уверен в том, что самый главный это потенциал есть. Это дарование людей, живущих в стране. Что, кстати, всего остального зависит, конечно, от экономического состояния, от того, до чего важным окажется для людей, живущих в стране, для украинцев, собственное кино. Сумеет ли собственный кинематограф ответить на потребности собственной аудитории? Это очень важный фактор, который всегда связан с тем, до какой степени большинство людей, живущих в стране, большинство ее граждан, разделяют идентичность. Ну, то есть систему общих ценностей. Да. Украине это было сложно. Украина все-таки родилась при распаде Советского Союза как государство по факту, я имею в виду по факту, федеративное, то есть состоящее из очень разных частей, вот, очень часто не очень похожих и близких между собой. А сейчас, конечно, эта война, мне кажется, дала рождение тому, что называется политическая нация. Украинцы стали единым народом, и дальше функция кинематографа – ответить на их потребности, ожидания, чаяния. Вот все то, что на самом деле, ну, кажется важным для кино.
2: Родившийся в Киеве продюсер Александр Роднянский, 20 лет проработавший в России и покинувший ее после начала войны против Украины, в интервью ведущему телеканалу «Настоящее время» Виктору Кулганику рассказывал о будущем российского и украинского кино, а также о том, почему кинематограф по всем мире переживает кризис. Вы слушали очередной выпуск цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Интервью продюсера Александра Роднянского ведущему Виктору Кулганыку. Другие выпуски цикла можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами

0: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
1: Я не считаю, что свободны, и не считаю, что не свободные.
2: Мне все нравится, у меня все есть.
3: Нет, а здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
4: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
5: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
6: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
0: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
7: Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. С 95 года наша радиостанция вещает из Праги, переехав сюда из Мюнхена. Осмыслить эту эпоху, отраженную в передачах «Свободы», взялись наши коллеги из телеканала «Настоящее время», снявшие пятисерийный документальный фильм «За нашу свободу». Сериал демонстрируется на канале «Настоящее время» и на YouTube. Готовя сериал, его создатели, редактор Анна Мороз, режиссер Максим Миронов и продюсер Виктор Кульганек записали большие интервью с сотрудниками русской службы. В сериал вошла лишь малая часть бесед. Коллеги любезно предоставили нам полные версии интервью. Одно из них мы включили в нашу сегодняшнюю программу. Виктор Кульганек беседует с журналисткой, специалисткой по текущим новостям Мелани Бачиной.

0: Я Мелани Бачина, и я сотрудничаю с Радио Свобода уже больше 20 лет, с 2002 года.
1: Скажи, пожалуйста, помнишь ли ты свой первый эфир на радио в Праге?
0: Мой первый эфир в Праге был в 2001 году. Мне было тогда 25 лет, и я помню, что мое сердце стучало так, что я думала, в микрофон его точно будет слышно. Это была стажировка, первая, самая, на радио. Оказалось, я здесь совершенно случайно. В Праге мы встретились с директором русской службы Марио Корти в Екатеринбурге. Я тогда была тренером школы журналистики BBC в Екатеринбурге, и они открывали бюро. Приехали большой делегацией из московского бюро, из пражского бюро в Екатеринбург. И по старым связям Фрэнк Уильямс, который когда-то работал на BBC, а потом перешел на Радио Свобода, пригласил всех в школу журналистики BBC, и они попросили меня собрать студентов, чтобы я пообщалась, и студенты пообщались с директором русской службы Радио Свобода. Студенты мои были страшно замучены после дня съемок, и, в общем, ни одного вопроса не задали. Сидел директор перед ними русской службы Радио Свобода, и получилось у нас такое с ним интервью. И все вопросы задавала я. Мне было дико стыдно за студентов, которые в рот воды набрали. И, в общем, мы таким образом познакомились с Марио, а на следующий день он мне позвонил и сказал: давайте выпьем кофе, встретимся, и предложил стажировку в Праге. Собственно, так я оказалась здесь на 2 года, после чего снова вернулась в Россию, а потом уже снова переехала в Прагу в 2016 году.
1: Я хотел как раз спросить, то, что 15 лет, в 16 году ты приезжаешь в Прагу, и какие у тебя ощущения, помнишь ли их ты сейчас, эти ощущения от работы на радио уже в Праге, как постоянного сотрудника от Праги, от страны, от Чехии?
0: В Прагу я приехала второй раз в 2016 году после довольно драматичных событий в России. Телекомпания ТВ2, где я работала с 2004, получается, по 2016 год, была закрыта властями. Это была довольно тяжелая борьба, трудная борьба, потому что она длилась не один день и даже не месяц. Около года мы пытались отстоять свое право на то, чтобы продолжать заниматься профессией. К сожалению, в России после аннексии Крыма практически уже это было невозможно сделать, если ты хотел быть независимым журналистом. И когда компания была окончательно закрыта, так как «Радио Свобода» начинала новый этап в своей жизни и открывала телевидение в настоящее время, мне предложили поучаствовать в создании как раз информационной программы здесь. И я помню, что для меня это был такой свет в конце тоннеля, потому что когда в России все это случилось, казалось, что это конец.

0: до сих пор, даже несмотря на полномасштабную войну, до сих пор остаются небольшие издания, которые продолжают работать честно и независимо. Это, с моей точки зрения, большие герои. Но вот если мы говорим в глобальном смысле, то, конечно, с уничтожением региональной вот этой телекомпании ТВ-2 началась полная зачистка независимых СМИ, региональных именно, большие это уже давно уничтожили в России. Было понятно, что если оставаться в России, то работать по профессии не получится. И тут вот такое предложение от «Радио Свобода». Я была очень счастлива, потому что это была для меня возможность продолжать заниматься своей профессией и не просто работать на радио, потому что когда-то в начале нулевых я работала именно на радио, а теперь появилась возможность делать телевидение, и это было очень здорово, это было очень интересное время, потому что, ну, как бы я переживала все с нуля, заново, потому что мы совершали те же самые ошибки, которые совершали, наверное, еще 20 лет назад, но их невозможно было не совершить, потому что ты начинаешь новое дело, и на какие-то грабли наступаешь, где-то тебе удается просто быстрее все это преодолеть, это было дико интересно, и вот до сих пор мы здесь продолжаем делать это телевидение, и хотелось бы, конечно, продолжать.
1: Скажи, пожалуйста, про аудиторию вопрос. Ну, понятно, что мы находимся как журналисты здесь, в Праге, да, аудитория наша, ну, по всему миру, ну, в России сконцентрирована в основном, да. Ты насколько чувствуешь связь с аудиторией своей, насколько она вот за эти годы претерпела изменения, эта связь с аудиторией? Различается ли чем-то эта связь, которая была там в 16-м году, когда ты только начала, и вот в 25-м фактически за 10 лет?
0: Ну, аудитория – это вообще главное, что у нас есть. В принципе, все, чем мы торгуем в переносном смысле, да, это именно аудитория, это не наш контент, а то, что, в общем, у нас есть, весь наш капитал – это и есть наша аудитория. И для меня это, ну, не просто какие-то слова, а очень важная составляющая работы, о которой постоянно думаешь. И с самого начала, и в первую очередь, я думала именно о том, а кто наша аудитория, кто нас смотрит и к кому мы обращаемся, кому мы все это рассказываем. Конечно, находясь на расстоянии, намного сложнее. Это не то, что когда ты живешь в маленьком городе, и твоя аудитория ходит по одним с тобой улицам, покупает продукты в одних с тобой магазинах, и могут в любой момент люди к тебе подойти и сказать, с чем они согласны, с чем они не согласны, когда ты что-то рассказываешь им из телевизора, или пожаловаться на какую-то свою судьбу. Здесь такого контакта нет, к сожалению. Единственный контакт, который у нас есть, это число просмотров, число лайков и комментарии, которые люди оставляют. Конечно, есть огромное количество комментариев от ботов, от троллей, или просто тех, кто пришел сказать свое фи, вот, обозвать нас как-нибудь, и такие тоже есть. Но в этом потоке есть огромное количество комментариев от реальных людей. Некоторых я знаю лично, например, и они мне говорили, что они смотрят и оставляют комментарии, пишут «Привет из Томска» или «Привет из Сибири», если эти люди где-то в Красноярске или Новосибирске. Есть, например, совершенно удивительная бабушка из Башкортостана. Она оставляет комментарии под нашими выпусками, иногда не под всеми, но оставляет. А недавно я наткнулась на ее YouTube-канал, и она своим подписчикам, у нее там около 30 тысяч подписчиков, она такая очень продвинутая бабушка, и она своим подписчикам рассказывала, почему нужно смотреть «Радио Свобода», «Голос Америки» и «Настоящее время». И это удивительно, какие правильные слова, ну, она подбирала, потому что они очень сильно отзываются во мне. Ну, она, во-первых, объясняла про независимую политику, она объясняла про то, что голоса глушили еще в Советском Союзе, они прорывались. Сейчас ситуация примерно такая же, их точно так же глушат, причем свои же, как говорила она, имея в виду Дональда Трампа и Илона Маска. Это было вот ее видео как раз после того, как они заявили о том, что надо бы закрыть «Радио Свобода». Илон Маск об этом сказал. И она, объясняя своим зрителям, вот помимо всего прочего, сказала, вы поймите, они, имея в виду «Радио Свобода», «Голос Америки», они заставляют вас думать, они побуждают вас думать самостоятельно. Это самое главное, что должны делать средства массовой информации. И мне кажется, то, что мы делаем, то есть мы говорим факты, факты говорят за себя, мы не даем оценок, зрители сами делают выводы, мы просто даем им всю палитру по возможности. И для меня самое главное, что есть люди, которые это понимают, и которым важна наша работа. Поэтому, да, с одной стороны, очень сложно с аудиторией быть на таком расстоянии большом, Но, с другой стороны, ты, если ты все-таки понимаешь, для кого ты работаешь, и представляешь этих людей, я очень часто эту бабушку представляю,

Когда рассказываю новости, я понимаю, кому я это рассказываю. Я понимаю, что мое слово пока еще доходит до этих людей, и это крайне важно.

На волнах радио «Свобода» в рубрике «Золотой запас свободы» вы слушаете беседу Виктора Кульганыка с журналисткой, специалисткой по текущим новостям Мелани Бачиной.

0: ты считаешь, какие для тебя лично, естественно, вот основные вехи в жизни, в работе, в судьбе «Радио Свобода» за последние там, 25-30 лет?
1: Ну, их было несколько вех в судьбе «Радио Свобода» в последние десятилетия. Ну, собственно, начиная с открытия бюро в Москве, когда только-только вот наступила та самая долгожданная свобода в России. И казалось, что вот сейчас мы все будем жить по-другому. И то, что «Радио Свобода» сначала появилось в Москве, потом появилось бюро в Петербурге, потом в Екатеринбурге. Удивительно, но в Томске «Радио Свобода» вещала 24 часа в сутки на FM. Мне кажется, это был такой расцвет свободы, свободы слова в России, развитие независимой журналистики. И то, что «Радио Свобода» с ее опытом и таким бэкграундом появилась и могла взаимодействовать со своей аудиторией вот здесь, на улицах Москвы, Петербурга и десятков других городов, это было очень здорово. Ну а потом следующая веха, когда, собственно, российские власти и Владимир Путин стали активно бороться с независимой журналистикой. «Радио Свобода» довольно долго держалась, но потом признание иностранным агентом, закрытие бюро во всех городах, а потом и в Москве, невозможность работать в России. Ну, это все было связано с аннексией Крыма и боевыми действиями на востоке Украины, в которых Россия, как мы уже сейчас знаем, точно принимала участие, несмотря на то, что они говорили, нас там нет. Ну и потом полномасштабное вторжение России в Украину, которое очень сильно изменило и «Радио Свобода» в том числе, потому что и пришлось закрывать или перевозить бюро где-то, ну вот в России закрывать, в Украине перевозить, понятно почему, и очень сильно менять свою работу, потому что работа в мирное время и работа в военное время – это две разные профессиональные задачи и вообще профессиональные вызовы для журналистов. Вообще «Радио Свобода» очень сильно связана с историческими событиями, потому что ну, журналисты, они всегда держат руку на пульсе, они всегда должны быть в гуще событий. Поэтому каждая историческая эпоха и каждое вот ответвление, оно очень сильно сказывается на журналистах и на их работе в первую очередь. Мы, конечно, нашу свободу профукали. Не знаю, как и в какой момент это получилось, и свободу, как «Свободу в России» и «Радио Свобода в России». Наверное, уход «Радио Свобода» из России – символ того, что и свободы-то больше нет.
0: Ну, хорошо. А если говорить о каких-то моментах приятных, о каких-то моментах, которые тебе греют душу, вот связанные со свободой, с твоей работой, и уже на телепроекте, еще когда это было радио, о таких моментах ты можешь вспомнить?
1: Мне дико повезло, что, оказавшись на «Радио Свобода», у меня уже был большой, довольно большой телевизионный опыт. Я не просто работала журналистом, я была и тренером, преподавателем. Мы сотрудничали с Интерньюсом. Я успела поездить по всей России с семинарами школы журналистики и поработать с огромным количеством известных российских журналистов. Мне казалось, что вот эта моя веха в России будет закончена, потому что в нашей профессии нет былых заслуг. И мне придется с нуля начинать и доказывать, что я что-то могу, что-то умею. Но мне ужасно повезло, потому что я работала еще как фрилансер из Томска, и многие коллеги уже прекрасно знали мою работу и буквально сразу доверили мне, например, собственные проекты и документальные фильмы. Я безумно благодарна, что благодаря работе здесь я впервые оказалась в Арктике. Мы поехали снимать документальный фильм на Шпицберген. Несмотря на то, что я ездила на тракторе в тайге по бездорожью, мы добирались, например, до заброшенной деревни к людям от

отрезанным от большой земли. Я ехала в кузове трактора 4 часа с этими людьми, и они мне рассказывали, что правильно, мы Сирии помогаем, потому что иначе американцы все захватят. Я говорю, так они не доберутся сюда, до вас. Они говорили, нет, все равно американцы все захватят. И вот несмотря на то, что, в общем, у меня довольно много было приключений в моей журналистской карьере, это, пожалуй, была поездка на Шпицберген, была лучшая из них. Мы 8 часов ехали из Лонгира, Баренцбург, по фьорду. Значит, на самом деле там можно было бы добраться довольно быстро, но у нас был очень экономный гид и очень неопытный капитан лодки. И был очень сильный ветер. И вот мы, значит, на этой открытой лодке шли по этому фьорду, и нас заливало водой просто ледяной. Ну, то есть волна накрывала нас полностью. Оператор не мог ничего снимать. То есть мы какое-то время поснимали что-то на камеру, когда отплывали, а потом я снимала на свой телефон, чтобы у нас были хоть какие-то кадры из этой поездки. Но это было совершенно невозможно, потому что вода была по колено, мы все были абсолютно мокрые. У оператора моего Романа капало с носа, с капюшона, отовсюду. Совершенно мокрые мы приехали в Баренцбург. С нами была полька, которая поила нас самогонкой. Вот, собственно, наверное, так мы не заболели и не слегли с воспалением легких. Но это была удивительная история. Вообще, сам Шпицберген, где работают вместе и добывают уголь на шахте и украинцы, и россияне. Это еще было до полномасштабного вторжения, но все-таки уже было после аннексии Крыма, поэтому разговоры там велись, естественно. И вот мы снимали украинцев и россиян. Я не знаю, в какой еще другой профессии и в какой еще другой судьбе можно было бы вот так узнать и этот мир, и такое огромное количество людей. И, собственно, благодаря свободе я побывала там. Но и благодаря свободе я смогла снять фильм о закрытии ТВ-2. Это очень, мне кажется, важная такая историческая веха в истории, в новейшей истории России. Дело не только здесь, в ТВ-2. Я старалась на примере просто одной телекомпании показать судьбу российских независимых медиа. Потому что, по большому счету, на этом одном примере можно было показать расцвет и падение, точнее, смерть. Рождение и смерть российского независимого телевидения в России. И мне кажется, это очень важная работа, для, в том числе для наших потомков, чтобы было понимание, как все происходило, как все начиналось и чем все закончилось. И благодаря «Радио Свобода» я смогла снять это кино. Это очень здорово.

На волнах Радио Свобода в рубрике «Золотой запас свободы» вы слушаете беседу Виктора Кульганыка с журналисткой, специалисткой по текущим новостям Мелани Бачиной.

0: скажи, пожалуйста, а как, по твоему мнению, твоя работа на «Радио Свободы» меняет мир?
1: Мы не меняем мир. Мы только фиксируем, что происходит в этом мире. И это очень важно. Сама эта фиксация очень важна. Особенно сейчас. Потому что при таком огромном количестве источников информации, как сегодня, при таком огромном количестве мусора, белого шума, а еще пропаганды, простому человеку очень трудно понять, что же на самом деле происходит. Мы видим, как в России пропаганда умело захватила умы людей. И распропагандировать людей крайне сложно, если вообще возможно. Я очень сомневаюсь в этом. Радио «Свобода» — это бренд, это репутация. Вообще репутация, авторитет в нашей среде. Ну, то есть какое-то авторитетное СМИ – это крайне важно сейчас для простого человека. Потому что если тебе доверяют, а ты рассказываешь, как оно есть, и даешь самые разные точки зрения, то человек начинает думать, как сказала наша прекрасная бабушка-зрительница из Башкортостана, что человек может делать выводы сам. И это, пожалуй, вот это самое важное, что мы делаем. Не менять мир – мы не можем этого сделать. А

0: позволить людям, живущим здесь и сейчас вместе с нами, понимать, что происходит в этом мире. И вот здесь репутация и доверие зрителей к нам, оно у «Радио Свобода» несомненно есть. Несмотря на то, что бы ни говорили злопыхатели и огромное количество людей, которые до конца не понимают и не представляют, что такое «Радио Свобода», как оно работает и для кого оно работает. Несмотря на вот все эти бесконечные обвинения, может быть, в том, что мы страшно далеки от нашей аудитории в том числе, я могу это с легкостью опровергнуть, показав цифры просмотров, например. И это как раз то доверие, которое зрители нам оказывают, когда случается какая-то трагедия или что-то, что для нашей аудитории кажется страшным, непонятным, они приходят именно к нам. Цифры наших выпусков новостей, например, которые мы делаем, это несколько миллионов, 7-8 миллионов человек. То есть это говорит о том, что, может быть, в простой какой-то день, когда ничего особенного не произошло, да, у нас не будет больших просмотров, но если произойдет что-то крайне важное, и людям будет нужно разобраться, что произошло, они придут именно к нам. В этом наша миссия.
1: А скажи, пожалуйста, ну, «Свобода» считается писательским радио, да, то есть там, начиная от людей, которые работали там еще в середине прошлого века, и если мы говорим про последние 30 лет, это Ивальник, Генис и многие-многие другие. Как ты считаешь, вот авторитет этих, ну, мировых величин, он давит на редакцию или в какой-то, так сказать, взывает к какому-то большему, не знаю, большей ответственности?
0: «Радио Свобода», как любой живой организм, растет, развивается, меняется. Приходят одни люди, уходят, приходят другие. Конечно, те, кто пришел после Довлатова, Петра Вайля, понимали свою ответственность, то, что лежит на их плечах. Нельзя упасть в грязь лицом. И, конечно, нужно нести это знамя. И, наверное, история «Радио Свобода» и держит, и она позволяет сохранить авторитет и репутацию в том числе, и сохранить доверие огромного количества людей. Это серьезная вещь вообще, ответственность не только перед аудиторией, но и ответственность перед теми, кто работал здесь до тебя. И мне кажется, что все, кто работают здесь, так или иначе понимают. Хотя, конечно, в наших буднях, особенно сейчас, немножко сместились акценты, потому что сейчас радио и все, ну, как бы платформы, которые есть, не только радио, а очень много радио, которые теперь показывают по телевизору, они все перестроились в первую очередь на то, чтобы, ну, как можно больше рассказывать о том, что происходит здесь и сейчас. То есть вот то, что было раньше, это было такое публицистическое, литературное, интеллектуальное, дико важное, потому что Россия, в принципе, страна слова. Для нее слово было крайне важно, особенно когда «Радио Свобода» появилась, вот весь этот и сам издат, и вообще литература для России была крайне важна. Сейчас, мне кажется, просто важны факты, правда. Мы же не стоим на месте. Радио развивается, понимая вызовы времени, реагирует на них. И сейчас, когда слово по-прежнему важно, но важно слово правды. Простой правды, вот факт, который случился и который должен просто, в том числе благодаря нам, дойти до нашей аудитории. Вот, ну, как бы миссия немножко поменялась.
1: Скажи, пожалуйста, я когда читал вспоминания Александра Генриса про «Радио Свобода», он там говорил, что каждый день мы обсуждали с коллегами будущее, отвечали себе, ну, точнее, задавали себе один и тот же вопрос, на который пытались ответить, что есть истина и какова она на свободе. А вот ты бы как ответила на этот вопрос самой себе и нам, что есть истина и какова она на свободе?
0: Сложный вопрос, что есть истина. Можно сказать, что в доверии наших зрителей. Пожалуй, я думаю, что на «Свободе» сохранилась миссия, вера в миссию журналиста. Она очень простая. Она написана не нами, а давным-давно. Я думаю, она всем известна. Это объективность, актуальность, честность. Вот честность, быть честными с самими собой, с нашей аудиторией, в этом истина. И это откликается у нашей аудитории, у наших зрителей, когда они приходят

0: к нам. Я думаю, что в этом.
1: Спасибо. И последний вопрос. Ну, я прекрасно понимаю, ты прекрасно понимаешь, какое у нас сейчас время, и, так сказать, абсолютная туманность, абсолютная неясность. Но, тем не менее, в эти туманные, неясные, тяжелые, безусловно, для корпорации дни, что бы ты пожелала вот в эти дни самой себе, своим коллегам и Радио Свободе?
0: У меня такое дежавю, потому что то, что сейчас переживает Радио Свобода, это, по сути, схватка, ну, с Левиафаном. Вообще любая схватка с государством, любым, обречена, мне кажется. Мы проходили это в Томске, когда боролись за телекомпанию ТВ-2. Там были митинги, было огромное количество людей, которые поддерживали и пытались спасти. Не только простые люди, наши зрители, которые выходили на улицы в 30-градусный мороз и говорили, что да, мы не всегда согласны с тем, что они говорят, но мы хотим слышать разные точки зрения, и это не закончилось ничем, мы проиграли. И я помню, что мои коллеги говорили, мы будем биться до конца, потому что мы правы, и история нас рассудит в конечном итоге, и даже если мы умрем достойно. Сейчас здесь я слышу ровно то же самое спустя 10 лет. Мои коллеги точно так же говорят, мы будем биться, потому что мы правы, потому что мы нужны. Мы точно знаем, что мы нужны, и независимые журналисты нужны. Российская пропаганда, она как спрут, она везде, она же не только в России, она добирается до всех уголков в мире. Что-то должно этому противостоять. Мы и так слабее российской пропаганды, к сожалению. Просто вообще очень трудно бороться только правдой. Ну, как бы тот, кто врет, он всегда выигрывает. Это классик еще сказал. Против тотальной лжи очень трудно бороться. Но, тем не менее, это нужно делать. Если замолчит Радио Свобода, замолчит Голос Америки, замолчат другие независимые СМИ, которые противостоят этой пропаганде, я не знаю, что случится с этим миром. Поэтому я хотела бы пожелать своим коллегам сейчас сил, в первую очередь. Да, конечно, мы не будем сдаваться. Мы постараемся биться до конца. И если уж нам суждено умереть, то умереть достойно. Но это будет очень тяжело. Это будет очень тяжело. И я хотела бы пожелать им сил и стойкости. Наверное, это единственное, что в нынешней ситуации как-то может помочь устоять, лично устоять и удержаться. Потому что схватка с противником, который в несколько раз сильнее тебя, мощнее тебя, требует сил.

0: Мелани Бачина в ответах Виктору Кульганеку. Полный вариант интервью, данного для сериала «За нашу свободу». Сериал демонстрируется на канале «Настоящее время» и на YouTube-канале «Настоящее время ДОК».
1: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
2: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
1: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
2: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
1: Каким вам представляется будущее России?
3: В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
4: Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
5: Ну, России не привыкать быть в изоляции, как бы, всем вместе будет легче.
6: Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну ничего, солнце светит, прорвемся.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: говорит Радио Свобода.
1: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
0: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Читаю новости». Костя, добрый день.
3: Добрый день.
2: Давайте поговорим сегодня о демократах, но сначала о визите президента Украины Владимира Зеленского в США и о том, насколько он отличался от того злополучного февраля 2025 года. «Политика» пишет о том, что Зеленский совершил подвиг, который еще год назад казался невозможным, убедив Вашингтон в том, что Киев может выиграть войну. А Wall Street Journal утверждает, ссылаясь на неназванные источники, что Трамп в разговорах с окружением теперь выражает оптимизм в отношении Украины, что он впечатлен тем, что она смогла перенести войну внутрь российской территории, впечатлен украинской индустрии беспилотников и приводит слова неназванного чиновника администрации, что Трамп любит победителей, и Зеленский все больше похож на одного из них. То есть возникает консенсус, надо понимать, в Америке, что Украина побеждает, и это влияет на позицию администрации, республиканцев и Конгресса.
3: Это влияет лично на позицию президента Трампа, потому что вообще уровень поддержки Украины и уровень несогласия с российской агрессией против Украины в Америке, он всегда был высок и постоянно был высок среди обеих партий. Гражданам не нравится, что Россия напала на Украину, резоны Путина кажутся совершенно смехотворными, и среди граждан, и среди политического класса поддержка Украины всегда была очень сильна. Но вот что поменялось, это отношение лично президента Трампа. И вот это отношение лично президента Трампа, оно поменялось ровно в соответствии с тем фундаментальным принципом поведения президента Трампа, который всегда был известен. Президент Трамп любит победителей. Он любит даже не только победителей, он любит силу. То есть я не так уверен, как источники Wall Street Journal, что президент Трамп прямо поверил в украинскую победу. Но я думаю, вот во что он поверил, это то, что Украина сильна и может наносить очень мощные удары. Что вот этим его украинцы при помощи сторонников Украины в американском Конгрессе, прежде всего сенатора Линдси Грэма, вот они его сумели переубедить.
2: Зеленский пошел в Сенат, присутствовал по принятии этого закона о санкциях против России. И когда я смотрел, как его там принимали, у меня появилось ощущение, которое я хотел бы, чтобы вы мне тоже помогли сформулировать. Что происходит внутри республиканской партии? То есть Киев недавно посетила крайне правая активистка из МАГА Лора Лумер, которая раньше была категорически против помощи Украине, потому что это не имеет отношения, как она считала, к Америке. Так вот теперь она приехала в Киев, объявила о том, что она полностью пересмотрела взгляды на Украину и теперь поддерживает ее в борьбе против России. И это выглядело так, что МАГА, которая была до сих пор идеологическим препятствием против поддержки Украины, теперь пересматривает позиции, и кажется, что теперь республиканцы в Сенате, они ничем не чувствуют себя стесненными, поддерживая Украину. И, собственно, этот законопроект был поддержан подавляющим большинством голосов. И там, если кто-то там голосовали, по-моему, 12 человек против, это были демократы. Ну и демократы говорили, что Украину они поддерживают, просто они против того, чтобы предоставлять Трампу лишние полномочия по тарифам. То есть можно ли сказать, что сейчас получается какой-то внутренний поворот в американской внутренней политике, который делает поддержку Украины всеобщий?
3: Ну, конечно, вот уровень поддержки Украины, он всегда был очень большой. И это был даже, этот уровень поддержки, он всегда был связан даже не с какими-то геостратегическими, геополитическими расчетами. Он был связан с тем базовым фактом, что американцы не приемлют, что одна страна напала на другую. Россия напала на Украину, пытается захватить и аннексировать ее территорию.

0: истории. По этому вопросу никогда не было меньше 60% американцев, поддерживающих позицию Украины, что Украину нужно защищать, что российская агрессия незаконна и несправедлива. В американском истеблишменте позиция была еще более проукраинской, потому что мы знаем, например, что в республиканской партии есть какая-то часть таких людей, скажем, очень сильно озабочена геополитикой и местом США в мире и оборонным бюджетом. Конечно, эти люди все понимают, как просто выглядят геополитические расчеты. В этих геополитических расчетах Иран, Россия – это враги, Китай – это один из основных соперников. Соответственно, когда Россия, тем более при помощи Ирана, атакует Украину, тут нет никакого… Они хотят поддерживать Украину, они хотят увеличивать военный бюджет, потому что значительная часть помощи это была… Значительная часть помощи Украине – это была помощь американскому ВПК. И вот эти люди, они были как бы связаны необходимостью, может быть, как-то это высказывать, но не высказывать это слишком громко, а опасаясь разозлить президента Трампа, который хотел, обещал установить мир, пользуясь своими личными хорошими отношениями с Путиным. Но мне кажется, что президент Трамп разочаровался в Путине. Разочаровался прежде всего потому, что Путин говорит одно, а делает другое. Вот Путин привык как бы врать, и ему кажется, что другие люди не замечают его вранья. Но мне кажется, что президент Трамп его вранье заметил и понял, что тот говорит, что он согласен на сделки, согласен на мир. Никакого движения к этому не делает, требования не снижает, на уступки не идет, компромиссы не предлагает. Соответственно, это одна из вещей. Вторая из вещей – Украина стала наносить удары по России. Это впечатляет президента Трампа. Это дает республиканским сенаторам больше возможностей открыто поддерживать Украину.
1: Поговорим о демократах. С демократами, с демократической партией у меня есть какая-то сложность сейчас в том смысле, что они мне кажутся чем-то вроде кота Шрёдингера. С одной стороны, вроде бы как все считают, что демократы – фавориты на предстоящих в ноябре выборах в Конгресс, и Палата представителей точно, и, возможно, даже Сенат. И одновременно все обсуждают кризис в рядах демократической партии, как она непопулярна в глазах избирателей, и что в ней есть раскол. И для того, чтобы подступиться просто к этому разговору, мне кажется, нужно поговорить о специфике американских партий, что это не централизованная вещь вообще, по крайней мере, большие американские партии, а это чрезвычайно широкая коалиция, в которой представлены чрезвычайно разные взгляды. Нет ни центрального комитета, который устанавливает идеологию, и фактически каждый раз эту идеологию выбирают избиратели, выбирая политиков партии. Правильно?
0: Это правда. Конечно, американские политические партии, они очень разнообразные и разнородные. Конечно, американские политические партии – это то, что берет свои позиции из того, что сейчас хотят граждане, и формирует свои позиции. Это также правда, что мы сейчас живем в эпоху, когда партии более… Как сказать, централизованы, не имея в виду, что у них есть какой-то центральный аппарат. У обеих партий нет никакого центрального аппарата. Да? У демократической партии там есть некоторые центральные органы, но они не имеют никакой власти.
1: У обеих партий есть нечто под названием Национальный комитет.
0: Они помогают собирать деньги, они помогают кандидатам своей партии, они делают рекламу. Но, например, если в каком-то штате, как сейчас во многих штатах, происходит мощнейшая внутреннепартийная борьба, то в большинстве случаев Центральный демократический национальный комитет, он вообще никак в это не вмешивается. То есть во многих случаях это просто заявленная позиция, что мы никак не вмешиваемся, мы просто агитируем за всех демократов и будем агитировать за победителя. Иногда они пытаются вмешиваться, и это часто заканчивается полным провалом. То есть у них реально, вот как бы реальной фактической власти никакой нет. Есть много кандидатов на выборах на уровне штатов, в губернаторы, в сенаторы, члены палаты представителей, от которых, конечно, партия на национальном уровне, она бы не хотела

0: видеть ни в Сенате, ни в Конгрессе, ни в каком случае. Но, тем не менее, придется, потому что это они работают на кандидатов, а не наоборот. Вообще, для людей из других стран, само собой, из СССР и России, для людей из других стран, вот понять, что партия построена целиком снизу вверх, что нет никаких центральных органов, которые что-либо решали, в это трудно поверить, но, тем не менее, это так.
1: Поскольку много политиков разных совсем взглядов, особенно сложно понять, что, собственно, является объединяющей идеологией партии. Когда есть президентские выборы, кандидат в президенты от партии, он является носителем стандартов, носителем флага, по которому можно понять, что это значит. Вот, например, я помню, что в дебатах 2020 года Трамп говорил, что взгляды демократической партии на здравоохранение – это социализм, а Байден говорил, что у него не социалистический взгляд, а Трамп говорил, что партия по-другому смотрит. И Байден ему ответил: «В данный момент демократическая партия – это я».
2: I am the Democratic Party right now.
1: Он был избран большинством избирателей партии. Хотя бы тогда можно понять, что большинство избирателей партии придерживается вот примерно этих взглядов.
0: Тем не менее, когда сенатор избирается, попадает в Сенат, когда конгрессмен попадает в Конгресс, они начинают голосовать как вместе со своей партией. То есть вся партия голосует вместе. Вот в последние десятилетия внутри голосований в Конгрессе, в Палате представителей, в Сенате, там партийное единство огромное. Не по всякому вопросу партии голосуют одна за, другая против. Тем не менее, единство гораздо больше, чем, скажем, было 50 лет назад или 70 лет назад. И то же самое и, в общем-то, на выборах на уровне штатов, потому что одни и те же избиратели, они голосуют за демократического президента, за кандидата в сенатора от демократов. Вот разница вот в этом, она небольшая. Почему сейчас говорят про то, что демократы, скорее всего, победят в Палату представителей. Президент Трамп не популярен. Да, его показатели популярности – это 40%. Есть прямая связь между тем, какова популярность действующего президента, и шансами оппозиционной партии взять места. 40% у тебя есть из-за того, что партия голосует, люди голосуют за одну и ту же партию, плюс какую-то разницу делает рейтинг президента – плюс какую-то небольшую разницу делают твои личные качества.
1: Когда сейчас критикуют демократов, по сути, сейчас это не важно, потому что значительная часть избирателей просто реагирует. Вот им не нравится, что делает правящая партия, они голосуют за противоположную, не особенно вдаваясь в детали программы и подробности, они как бы примерно просто восстанавливают баланс какой-то.
0: Да, мне кажется, что вот демократическая партия, их наилучшая стратегия, вот то, что им пока что приносит очки и делает их фаворитами, это то, что они спрашивают американцев: вы довольны тем, что происходит? Вот республиканцы контролируют всю власть. Посмотрите, республиканцы контролируют президентство, обе палаты Конгресса, они заполнили своими консервативными представителями Верховный суд. А вот вы счастливы? Посмотрите, какая высокая инфляция. Посмотрите, какие высокие цены на бензин. Вам обещали, что прекратятся войны. Президент обещал, он не прекратил. Поэтому нужно проголосовать против тех, кто сейчас статус-кво.
1: Сейчас я хотел бы поговорить вот оставшееся время сегодняшней программы о вот этих различиях в стане демократов, потому что сейчас уже видно, как разворачивается дискуссия в сторону президентских выборов 2028 года, и есть довольно очевидное противостояние между левыми, прогрессистами и центристами. И я хотел бы чуть-чуть сначала поговорить коротко об отдельных таких заметных людях, и потом коротко о вот этой дискуссии между ними. Давайте начнем с Джо Оссофа, сенатора Джорджии. Он еще недавно считал, что он один из самых уязвимых, но вы несколько месяцев назад уже сказали, что вайб изменился, и теперь на него смотрят совершенно как на надежного победителя в ноябре. Вообще появились разговоры, что он, возможно, будет один из потенциальных кандидатов в президенты 2028 года. Учитывая, что Джорджия – это колеблющийся штат, избиратели склоняются попеременно то к демократам, кто

0: к республиканцам. Есть у вас что сказать про Оссофа?
1: Джон Оссоф – это номинально был уязвимый кандидат. Он был уязвимый кандидат, потому что президент Трамп дважды выиграл штат Джорджия. Он проиграл штат Байдену в 2020 году, но в 2024 году победил с довольно большим перевесом. Это штат, в котором у республиканцев большинство на уровне законодательного собрания, губернатор республиканец, другие избираемые должности в штате тоже республиканцы. У этого штата два демократических сенатора, но они стали сенаторами благодаря тому, что президент Трамп вот в 2020 году пытался отменить результаты выборов в Джорджии, и негативная реакция на вот эти попытки президента Трампа привела к тому, что Джорджия имеет двух сенаторов. Они оба выиграли, там 50%, они оба выиграли на очень тоненького. И Джон Оссоф один из этих кандидатов. Этот штат проголосовал за Трампа 2 года назад, и, соответственно, у Оссофа ожидались проблемы. Но он пока что безупречно проводит избирательную кампанию. Ему, как всем сильным политикам, в нужный момент повезло. У него слабый республиканский оппонент. То есть сейчас опросы показывают разницу в 10% голосов. Это в штате, в котором половина демократов, половина республиканцев. И это очень устойчиво. Оссофу удалось собрать очень много денег. У него в 3 или в 4 раза больше денег, чем у республиканского кандидата. Надо сказать, что Оссоф, у него всегда была эта способность собирать много денег, у него прекрасные связи, и у него задача выиграть эти выборы, у него задача сделать так, чтобы губернатором стала кандидатка от демократов, это тоже покажет его силу, но и ему также важно, с одной стороны, не дать никакого шанса кому-то в Джорджии сказать, что он собирается избираться в президенты, и в то же время не создать ни одного клипа, в котором потом можно будет показать, что он обещал не идти в президенты.
0: Я хочу чуть-чуть бэкграунда про него добавить. Он, во-первых, чрезвычайно молод, ему еще 40 нету, 39. И по отцовской линии он потомок евреев-выходцев из Российской империи. Когда-то, перед началом политической карьеры, занимался производством документальных фильмов о коррупции по всему миру. Сейчас Оссофа сравнивают с Обамой. Обама по-прежнему эталон партии. И сравнение само по себе не означает счастливой судьбы сравниваемого. Но это знак, как на него смотрят сейчас. Я заметил, что он, как и Трамп, и многие другие политики сейчас, позиционирует себя как аутсайдера. Цитата. «Большая часть американского общества потеряла веру в нашу политическую систему».
2: Much of the American public has lost faith in our political system.
0: Трамп он называет лишь симптомом этого неверия и говорит о коррупции в Вашингтоне. Вы как классифицируете Оссофа? Центрист, популист? Кто он?
1: Он, конечно, центрист. И удивительная вещь про него, вот то, почему его сравнивают с Обамой, что он вызывает хорошую, позитивную, возможно, даже восторженную реакцию на левом, на экстремистском фланге, при том, что он не занимает никаких левых экстремистских позиций, да? Барак Обама – это человек, который занимал все время очень центристские позиции. Но, тем не менее, из-за личности Обамы, из-за того, какой он умелый на индивидуальном уровне политик, он всегда воспринимался левым флангом, вот там, где разные от умеренных левых до самых ультралевых и самых безумных левых. Он воспринимался как свой. Вот у Оссофа у него есть такое качество. Он абсолютный центрист. Он абсолютно... у него нет никаких экстремальных позиций. И он... его позиции, они анафема для левого фланга. А он сам нет. Вот это вот то, почему эксперты вдруг такое воодушевление испытывают по поводу него.
0: Теперь я хочу поговорить еще об одном, еще более... пограничном случае. Это Джон Феттерман, сенатор от Пенсильвании. И это один из самых неконвенционных политиков, по крайней мере, среди демократов, но, вероятно, и вообще. Он во время избирательной кампании в 2022 году перенес инсульт, на дебатах мучительно запинался, но вопреки

0: вопреки прогнозам все равно победил. И это был впечатляющий пример доверия избирателей к тому, как восстанавливается человек после инсульта. Интересно, что он ненавидит, судя по всему, костюмы, всегда в худи. В Сенате из-за этого к нему были претензии за внешнего вида. Есть сейчас видео, где он в шортах и худи встречается с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. И, кстати, Феттерман очень произраильский, в отличие от большинства демократов. И в целом его позиция очень расходится с демократом. И тут, собственно, тот вопрос, который я хотел задать. В Пенсильвании он, судя по всему, более популярен среди республиканцев, чем среди демократов. И вот через два года ему вряд ли просто удастся выиграть праймериз демократов, и обсуждается, не переключит ли он в республиканскую партию, чтобы остаться в политике. Можно сказать, что взгляды Феттермана так мигрировали вправо? Или партия про демократов...
1: Про него это легко сказать, потому что он был очень левым демократом. До избрания сенатором он был вице-губернатором, это отдельно избираемый пост, в Пенсильвании. Он был как бы представитель вот левого крыла, такое вот там типа рабочая партия, все такое, профсоюзы. Вот это было его область. Он победил на демократических праймерис в 22 году, он победил Конора Лэмма. Это был конгрессмен из Пенсильвании, абсолютно центристский, ветеран войны, еще прекрасно выглядящий. Это вот как бы мечта кастинга демократической партии на центральном уровне. Феттерман его победил, будучи кандидатом слева. После этого, находясь в Сенате, он действительно проделал какую-то такую большую эволюцию. Причем у него интересная эволюция, что он абсолютно рискнул бросить вызов по культурным вопросам. Да, то есть он не то что проголосовал за снижение налогов, а он, например, вот по Израилю занял абсолютно не то что произраильскую позицию, а про Нетаньяху. Израильская армия всегда права. То есть то, что вот анафема для активистов леваков внутри демократической партии. Сейчас идет очень интересная дискуссия, вот при том, что он более популярен среди республиканцев, чем среди демократов. Может ли он в принципе перейти в республиканцев? Это непросто. Подавляющее большинство таких попыток перейти из одной партии в другую, будучи сенатором, проваливается. В Пенсильвании был такой сенатор Арлен Спектор, был на протяжении многих лет республиканцем, перешел в демократы и проиграл следующие выборы. То есть пока что, я бы сказал, ожидания про Феттермана такие, что он будет кандидатом от демократов, и демократы столкнутся перед действительно неприятным выбором, перспективой, что либо иметь кандидата, который, вот как Феттерман, так себе демократ, либо с большим шансом проиграть выборы какому-то центристскому республиканцу, потому что Пенсильвания сейчас не демократический штат.
0: Это по-прежнему колеблющиеся штаты. Это суть моего вопроса. Это потеря, если представить себе, что демократы теряют Феттермана, это потеря для демократической партии?
1: Это из таких политиков, раз уж мы так все подробно разбираем, который был бы сильнейшим кандидатом, если бы он был номинирован демократической партии на президентство. Вот тогда он, возможно, набрал бы там 55-60% голосов. Но у него нет шансов. Посмотрим, держится ли он в Пенсильвании. У него нет шансов в демократических праймерис стать кандидатом от демократической партии.
0: Я хочу упомянуть еще одного человека, теперь с наиболее левого фланга. Мы обсуждали многократно Платнера в Мэйне, который снялся кандидат от демократов. Его заместил Трой Джексон. Джексона считают теперь фаворитом гонки против Сьюзен Коллинз. Но важно, что Джексон, он никакой не центрист. Он таких же прогрессистских взглядов, как и Платнер. То есть избиратели в демократической партии пролевые. Последний вопрос, который я хотел вам задать. Мы видели вот эту дискуссию, возникшую сейчас последние месяцы, на самом деле после поражения на президентских выборах 2024 года, о том, что центристы в демократической партии должны себя переизобрести. И есть целое такое движение за то, что центристы должны предложить новый

0: новый путь – это путь не ограничений, не культурных войн, а путь, который помогает росту, помогает процветанию. Есть книжка «Изобилие».
1: Нужен новый Билл Клинтон. А после проигрышей демократов Рональду Рейгану и Джорджу Бушу-старшему нужен вот такой человек, который, с одной стороны, не участвует в культурных войнах или участвует где-то в центре в культурных войнах, и при этом полностью сфокусирован на экономике. Да, было бы интересно такого кандидата иметь.
0: Это как раз вопрос, который я хотел вот привести к нему. В нынешней демократической партии вот этот потенциальный новый Билл Клинтон, то есть человек, который выступает против регуляции, то есть, а вообще это любимая тема республиканцев и президента Трампа – уменьшение регуляций. И когда вот эти люди за вот это центристы-демократы, которые говорят «меньше регуляций, помощь росту», они чуть-чуть звучат в этом ключе. Но в нынешней демократической партии можно представить себе, что через год, когда начнутся, через полтора года начнутся праймерис в демократической партии, можно себе представить, что в нынешней демократической партии такие люди могут подняться и побеждать?
1: Мне кажется, можно представить. Мы видели, как Джо Байден стал кандидатом, несмотря на то, что левый фланг был представлен очень сильно и был популярен среди миллионов. Но мне кажется, что при всей вот важности человека, который будет сфокусирован на экономике, мне все-таки кажется, что личность президента Трампа, она слишком большая, что в 28-м году какой-то идеальный демократический кандидат – это кто-то, кто как бы сможет канализировать усталость от Трампа, но при этом не воевать с ним. То есть быть как бы антитезой Трампом, но не участвовать, но как бы не участвовать, я не знаю, в персональном бою против Трампа. Вот в этом смысле Джон Ассоф как раз выглядит вот таким кандидатом, потому что он на 40 лет младше, он абсолютно другой во всех отношениях, он вот не пытается разговаривать, как некоторые кандидаты, там, на том же языке, на котором разговаривает президент Трамп. Ассоф разговаривает на исключительно традиционном политическом языке. Но в то же время вроде как интуитивно понятно, что это какая-то абсолютная антитеза Трампа. Ну, и вот мне кажется, что скорее за такими кандидатами 28-й год.
0: Сейчас Ассоф очень много критикует Трампа. То есть критика Трампа, в принципе, почти в центре.
1: Он того, критикует что... Трампа, но он не пытается, как губернатор Ньюсом, там, ты дурак, то, что вот сейчас у последний год делает губернатор Ньюсом. Ассоф абсолютно традиционными словами говорит про коррупцию Трампа, про неправильную политику. Он обвиняет его в том, что тот начал войну, но он как бы он не пытается с ним играть на его поляне. Он пытается как бы от этого отгородиться и предложить альтернативу, но не вступать с этим в прямую конфронтацию.
0: Ну что ж, огромное спасибо. На этом на сегодня все. Напомню, что я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. Это «Популярная Америка» в подкасте «Читая новости». Всего доброго.
1: Спасибо.
2: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
3: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
4: Мне все нравится, у меня все есть.
5: Нет, а здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушат.
6: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
7: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
8: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
2: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь.
1: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
2: Рекордный паводок оставил Тюмень без чистой воды. Тюменцы готовят коллективный иск. Не семейное дело. Конституционный суд разрешил совершеннолетним лишать родителей прав за насилие. Проверка на мигрантах. В России запускают инфраструктуру тотального цифрового надзора.
1: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
3: К 12 годам колонии Московский городской суд приговорил 35-летнюю журналистку Дарью Шипачеву за госизмену. Она признала вину, и дело рассмотрели в особом порядке за полтора часа. Дарью Шипачеву задержали в апреле прошлого года. Подробности обвинения неизвестны, но, по словам ее близких, дело может быть связано с переводами родственникам в Украину. Шипачева занималась научной и медицинской журналистикой, также была известна как фем-активистка. Также за одно заседание суд в Санкт-Петербурге рассмотрел дело 25-летнего Даниила Белоусова и приговорил его к 7 годам колонии за оправдание терроризма. Белоусову вменили 4 публикации в открытом телеграм-чате «Нет войне». Даниил Белоусов – сын политзаключенного Олега Белоусова, которого в 2023 году приговорили к 5,5 годам колонии за распространение так называемых фейков об армии и призывах к экстремизму. Белоусова-младшего арестовали весной 2026 года. Основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову предъявили обвинение в содействии террористической деятельности, сообщает Центр общественных связей ФСБ. Спецслужба утверждает, что дело связано с отказом администрации Telegram удалить каналы и боты, которые, по ее мнению, используются спецслужбами Украины для мошенничества, а также совершения диверсий и терактов на территории России. В деле упоминается чат-бот для знакомств «Дайвинчик». ФСБ утверждает, что за последний год задержало не менее 46 россиян в возрасте до 22 лет, которые были завербованы Украиной через этот чат-бот. Основатель Telegram, который не живет в России, пока не комментировал эти новости. Но в официальном аккаунте мессенджера в соцсети X появилась такая фотография Дурова. С лета прошлого года российские власти ограничивают работу Telegram в стране. Правозащитная группа «СКСОС», которая помогает жертвам домашнего насилия и представителям ЛГБТ на Северном Кавказе, сообщила, что суд в России признал ее экстремистской организацией и запретил ее работу в стране. Постановление было вынесено ранее в июле, но организацию о рассмотрении дела не уведомили. О решении правозащитники узнали из письма, адресованного директору организации Давиду Истееву. В СКСОС заявили, что будут обжаловать это решение суда, но подчеркнули, что на территории России сейчас нет ни волонтеров, ни сотрудников правозащитной группы. При этом для людей, которые обращаются за помощью, ничего не меняется, отмечают в организации. 10 суток административного ареста суд в Москве назначил кандидату в Совет депутатов района Щукино 24-летнему Даниилу Неонову за демонстрацию экстремистской символики – радужную футболку. Поводом стало видео в его телеграм-канале. В нем Неонов одет в футболку, на которой слово «Love» написано 7 цветами радуги. Правоохранительные органы усмотрели в этом символику, которая имеет сходство с флагом ЛГБТ, организации, признанной в России экстремистской.
4: Ребят, меня задержали.
3: Неонова задержали на выходе из дома. Доставили в ОВД Митина, где удерживали более 7 часов, не пуская адвоката. Как он рассказывал в суде, в отделе полиции его избили и пытались душить. Футболку, ставшую поводом для ареста, суд постановил уничтожить. 76-летнюю новосибирскую градозащитницу Наталью Шамину, помещенную после задержания в Москве в психиатрическую больницу, отпустили из медицинского учреждения. По информации,

Информация ее коллег из Всероссийского общества охраны памятников и культуры, Шамину там пытали, привязывали к кровати и насильно обкалывали препаратами, потому что полиция заявила, что градозащитница вела себя буйно при задержании, объявила голодовку, в которой медики позже усмотрели

0: Закон, против которого протестовала градозащитница, Владимир Путин подписал 27 июля. На осужденную журналистку Антонину Фаворскую в колонии составили два рапорта из-за претензий к ее прическе в штрафном изоляторе, распущенные волосы и хвостик. По ее словам, женщинам по правилам внутреннего распорядка колонии разрешены три вида причесок. Распущенные волосы, если они не длиннее 20 сантиметров, коса и пучок. Мне, обладательнице почти метровой длины волос, доступны только образы номер 2 и номер 3, пишет Фаворская. Я каждый день в них перевоплощалась до тех пор, пока не попала в ШИЗО. В штрафном изоляторе, по ее словам, запрещены любые аксессуары, кроме одной резинки для волос. Весной 2025 года Антонину Фаворскую приговорили к 5,5 годам колонии за участие в экстремистском сообществе, за причастность к фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального.
1: Жители Тюмени переживают, пожалуй, худшую неделю за последние годы. Больше 10 дней в городе стоит зловоние. Из кранов течет вода с запахом канализации, в которой невозможно ни мыться, ни стирать, не говоря уже о том, чтобы ее пить. Город при этом заливает рекордный паводок. А в минувшую субботу по местному нефтезаводу ударил беспилотник. И теперь тюменцы стоят в очередях не только за питьевой водой, но еще и за бензином. Ситуация с водоснабжением вышла за пределы коммунального спора. После массовых жалоб граждан на качество воды Следственный комитет возбудил уголовное дело. А люди готовят коллективные иски к водоканалу.
2: Когда на улице пахнет говном, когда из душа вышел, от тебя пахнет говном. Вот такие реалии в городе Тюмени.
3: Представьте себе, вы выходите из душа и воняете сильнее, чем до него. Это не фигура речи. Это Тюмень, июль 26-го года. Город, у жителей которого случилась, наверное, худшая неделя за последние годы.
4: И у нас безумно воняет вода. Невозможно мыться, невозможно мыть руки, невозможно мыть посуду. Даже вещи вот я постирала, кондиционер самый сильный не справляется с этими запахами. Это все воняет.
3: Резкий запах фекалий появился у воды вечером 16 июля.
5: Я не могу даже передать вам, как пахнет вода. Я не могу вам даже, я даже примерно вас не могу приблизить вот к тому, вот горелый фекалий. Представляете, горелый фекалий. Вот так пахнут руки после того, как вы помыли их.
3: Люди рассказывают, невозможно открыть окна, невозможно мыться, про питье и готовку вообще речи нет. Одна жительница пожаловалась, что после умывания у ее сына опухли и воспалились глаза. Врач посоветовал умываться только бутилированной водой.
6: Офтальмолог, так скажем, даже запретила умываться проточной водой из-под крана.
3: Все дело в паводке, который продолжается в регионе фактически весь июль. С начала лета Тюмень пережила 6 затоплений. А в 20-х числах добавилась еще и большая вода из Свердловской области, где прошли аномальные дожди. Затопило дворы многоэтажек, деревни, дачные поселки. Гагаринский парк ушел под воду. Там, где 2 недели назад был городской пляж, теперь плавает дохлая рыба. Местный житель снял на видео погибшего детеныша косули.
7: У меня маленький ягненок и ребятенок косули лежит. Видимо, настолько вода поднялась, что он утонул или его смыло, или что с ним случилось. В общем, вот такая ситуация.
3: Фельдшеры ездят по затопленным деревням и вакцинируют людей от гепатита А. Зловоние везде – на набережной, на улицах, в квартирах. Но Росводоканал признал проблему не сразу. И только спустя 8 дней посоветовал кипятить воду перед употреблением. При этом чиновники сообщали, что хоть качество воды худшее за всю историю наблюдений, но вода из крана полностью безопасна.
8: На сегодняшний день качество воды по показателям безопасности соответствует требованиям. Остается превышение воды по запаху и привкусу, то есть по органолептическим показателям, вода на сегодняшний день не соответствует требованиям. Но по микробиологическим, вирусологическим, паразитологическим, санитарно-гигиеническим, а также токсикологическим показателям она полностью соответствует требованиям.
3: В супермаркетах раскупили 5-литровки. Местами кончились даже 1,5-литровые бутылки. Люди штурмуют водоматы, а цены в них выросли вдвое. Потому что только эту воду сейчас можно пить. И еще ей приходится мыться, стирать и умывать детей.
9: Тюмень – это трэш. знаешь. Мы сейчас объездили 5 магазинов, из них крупные Ашан, Лента, Чижик и пару Пятерочек. Нигде нет.

0: литровой бутылированной воды. В водоматах вода уже тоже с запахом, то есть ее пить невозможно.
1: Тюменцы создали петицию с требованием ввести режим чрезвычайной ситуации. А местные юристы в соцсетях начали советовать жителям судиться с водоканалом.
2: Создали инициативную группу. Мы организовали сбор собственных средств. Хотим отобрать пробы и отправить их на независимую экспертизу в другой город.
1: Достучаться до Следственного комитета удалось с помощью Инстаграма, куда жительница Тюмени выложила видеообращение к главе Следственного комитета. Она заявила, что вода в городе непригодна для использования. И 24 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Бастрыкин потребовал у Тюменского управления доклад о ходе расследования. Пока, правда, подозреваемых нет. И от возбуждения дела легче никому не стало. Вода как воняла, так и воняет. Водоканал говорит, что работает на пределе своих возможностей, применяет тройное обеззараживание, но честно признает, полностью убрать запах невозможно, пока не закончится паводок.
3: Ухудшением воды в реке нами предпринят ряд мероприятий, которые направлены на компенсацию ухудшения качества. Когда это закончится, мы ожидаем все-таки, когда начнет уровень в реке падать, и качество воды нормализуется.
1: Казалось бы, куда еще хуже. Прямо в день города, когда Тюмень отмечала 440 лет, украинский беспилотник атаковал тюменский нефтеперерабатывающий завод и начался пожар. В итоге к концу недели у жителей Тюмени из крана текут канализационные стоки, в магазинах нет воды, на заправках нет бензина, город подтоплен, в реке дохлая рыба, а день города прервали из-за беспилотной атаки.
4: Дорогие жители и гости Тюмени, к сожалению, в связи с введением сигнала «Ковер» проведение мероприятия временно приостановлено.
1: Ну, хоть ежегодный знаменитый танец майонеза остался.
5: Друзья, танцуем вместе!
6: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи с нашей студией председатель Конфедерации общества потребителей Дмитрий Янин. Дмитрий, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: На ваш взгляд, перспективно ли будет обращение в суды или с какими-то претензиями к водоканалу, который не может обеспечить поставку нормальной чистой питьевой и водопроводной воды? По большому счету, люди-то из водоканала тоже, собственно, переживают все то же самое. Они же в этом городе находятся. Если они не специально сделали, должны ли они за это нести ответственность?
7: Если бы Роспотребнадзор дал заключение о том, что вода не соответствует требованиям, они бы, конечно, должны были бы предусмотреть и выплаты. Сейчас получается, что в этой ситуации судиться с водоканалом сложно будет, потому что главное ведомство, которое у нас запретило прекрасную армянскую воду и Джермук, она не нашла в тухлой воде каких-то проблем для людей, хотя это странно, и о том, что на вкус и цвет товарища нет, они сказали, что по органолептике кому-то нравится, кому-то нет, но кому не нравится, тому кипятите. Но все это перечеркивает судебные перспективы, которые здесь бы могли бы быть, если бы вода была признана этой структурой, главной структурой по проверке безопасности и качества продуктов, воды, некачественной. Вода оказалась в норме, соответственно, люди сейчас покупают бутилированную воду и просто увеличили свою статью расходов на то, чтобы напоить членов семьи нормальной водой.
6: Но, тем не менее, насколько я понимаю, сейчас Александр Бастрыкин как-то возбудился и потребовал, чтобы вмешался Следственный комитет, и возбудили какое-то уголовное дело по факту, я так понимаю. Подозреваемых пока нет никого. Это может открыть дорогу для потом каких-то материальных требований? Ну, не знаю, стоит ли сейчас копить чеки на эту бутилированную воду и потом предъявлять их чиновникам или водоканалу?
7: Если решение, если в какой-то момент слепой прозреет на оба глаза и скажет, что вода была некачественна, то, конечно, эти суммы можно будет взыскать. И копить их можно, и в этом случае можно будет подавать иск о возмещении морального ущерба. Вот подобного рода дела заканчиваются в России выплаты 10 тысяч, 15 тысяч рублей на иск. Соответственно, это вот предел, да, ваши страдания, связанные с некачественной поставкой услуг жилищно-коммунального хозяйства, которые люди проверенные, люди все свои, с них взыскивать судьи стараются очень аккуратно, ни с кем не ругаться, и компенсации там 100 евро за отсутствие нормальной качественной воды кажется вполне приемлемой, хотя, конечно, это не всегда соответствует тем страданиям, которые понесли люди в эти дни.
6: Ну, а то обстоятельство, что все-таки региональные власти объявили режим чрезвычайной ситуации в регионе, может способствовать решению проблемы и, опять же, выплате каких-то компенсаций?
7: Нет, они себе упрощают какие-то истории, связанные с тендерами, чтобы быстро можно было как-то потратить деньги, для этого будет чрезвычайная ситуация. Для людей определяющим является заключение надзорного ведомства, которое в России, к сожалению, не является независимым, и это мы видели на примерах абсолютно неоправданных запретов грузинской продукции, армянской, белорусской, украинской, таджикской, туркменской. В общем, все, что только можно было запрещать, они в свое время запрещали, тоже ссылаясь на опасность. Вот сейчас они говорят безопасно. Вот от этих людей зависит, будет ли в Тюмени выплаты пострадавшим за плохую воду. Если пойдут отравления, ну, наверное, можно будет уже попытаться, если будет связано ваше отравление с заболеванием, и можно попытаться судиться, здесь уже будет компенсация не 10 тысяч рублей, такой иск уже можно будет предъявлять. А если все как-то более-менее нормально, и заключения от ведомства нет, то я бы не советовал пока судиться, подождал бы, если они дадут правдивую информацию о ситуации в городе.
6: Ну, я видела, люди там пишут какие-то коллективные обращения, собираются в чаты и готовят коллективный иск, тем не менее. И я так понимаю, что они собираются скинуться и провести независимую экспертизу качества воды, да, сейчас. Это поможет? Или такая экспертиза, заключение такой эксперта будет ничто в сравнении с заключением Роспотребнадзора?
7: Это как в картах, старшая масть и младшая масть. То есть заключение от Роспотребнадзора будет перебивать заключение, которое делает независимый эксперт. И судья будет в этом случае в очень тяжелой ситуации. Ему нужно будет пойти против ведомства, дружественного ведомства. И в этом случае, если судья будет независим, если он проживает, а скорее всего он проживает в этом городе, у него не собственная скважина, но, наверное, есть шанс, что он назначит третью экспертизу, и вот от этой третьей экспертизы будет зависеть исход дела. Но история с объединением абсолютно верная. Несмотря на небольшие суммы, которые присуждаются, это всегда такая тренировка солидарности людей, и это правильно. И, к сожалению, коллективный иск у нас достаточно хлопотная бюрократическая история, но общение на фоне подготовки иска – это хорошее упражнение для того, чтобы люди сплачивались для решения своих простых проблем.
6: По вашему опыту работы с потребителями, надолго ли сохраняется вот этот вот запал у людей, которые говорят, что да, мы будем судиться, мы будем требовать, протестовать, когда ситуация вдруг рассасывается, условно говоря, многие ли доходят до суда, проходят этот путь?
7: Вот если сейчас формируется группа и будет подан иск, то все, кто в группе, они уже дойдут до решения суда в пользу или не в пользу. Запала хватает месяца на полтора, на два. И это достаточно большой срок, чтобы можно было собрать все эти бумажки. К сожалению, коллективные иски в России прописаны были с таким условием, чтобы не было массовых, чтобы нельзя было собрать группу больше там 100 человек. Как, например, в США ты можешь создать группу там жителей города Тюмени против водоканала. Вот такой иск предъявляется, а кто не хочет, тот должен уже из этого иска выйти. В России же, наоборот, ты должен собрать всех жителей Тюмени, собрать с них все данные, все реквизиты, только после этого идти в суд. Это дурацкая модель коллективных исков. И даже при маленькой компенсации водоканал там заплатить 100 активным по 10 тысяч рублей, он в следующий раз не почувствует и не будет делать большего. чтобы обеспечить качество воды в условиях таких вот сезонных неприятностей, которые в этой местности случаются и раньше не были.
6: А если к этому иску подключится прокуратура, которая вроде как должна стоять на защите интересов граждан, больше можно рассчитывать на успех?
7: Конечно. Если они придут и дадут свое заключение, то, безусловно, для судьи мнение прокурора – это зеленый свет, и поэтому, конечно, они могут в этом случае рассчитывать на истцы, кто подал иск, могут рассчитывать на получение положительного решения, и судья в этом случае будет действовать более аккуратно и более внимательно к слабой стороне, потому что все равно водоканал – это власть. Это не независимая структура, не частная компания, которая не зависит, всех может отправлять куда. Это власть. Биться с властью всегда сложно. Если какая-то ветвь власти встает на вашу сторону, то шансы у вас повышают.
6: Да, ну тут, конечно, не хочется портить себе карму, но остается надеяться жителям Тюмени, что и прокуратура страдает так же, и прокуроры, и судьи, и что, может быть, они хоть таким образом свое возмущение правое решат реализовать уже в суде, используя закон, наверное.
7: Я тоже надеюсь, что тюменцы объединятся и будут решать свои проблемы вместе.
6: Да, это тот редкий случай, когда и можно за руку с прокурором стоять в суде и что-то доказывать. Спасибо большое за ваше разъяснение. Дмитрий Янин, сопредседатель Конфедерации общества потребителей, был на связи с программой «Человек имеет право». Конституционный суд России разрешил взрослым людям лишать родительских прав своих отца или мать, которые совершили против них преступление в детстве. До сих пор это было невозможно. Исполнилось 18, родительские права прекращаются сами собой, и лишать считалось уже нечего. Поводом для разбирательства стало обращение жительницы Ярославской области, которую отец насиловал с 6 лет. Пока шло следствие и суд, она успела вырасти, и когда потребовала лишить отца родительских прав, районный суд отказался даже принимать иск к рассмотрению, потому что заявительнице исполнилось 19. Теперь Конституционный суд разрешил этот вопрос.
1: В Ярославской области отец четверых детей годами держал всю семью в изоляции. При этом сыновей избивал, а дочерей с 6-летнего возраста подвергал сексуализированному насилию. Это продолжалось до 21 года, пока его не арестовали. Суд приговорил мужчину к 14,5 годам колонии строгого режима. После этого его лишили родительских прав в отношении троих младших детей. Они были несовершеннолетними. Старшей дочери к тому моменту исполнялось 19. И хотя она тоже требовала лишить отца родительских прав, районный суд отказался даже принимать заявление. Дело в том, что в России по Семейному кодексу после совершеннолетия ребенка родительские права прекращаются автоматически, а значит, формально лишать уже нечего. Заявительница не смирилась, прошла все инстанции вплоть до Верховного суда, но везде получала отказ. Тогда она обратилась в Конституционный суд с просьбой проверить примененные в ее деле нормы Семейного кодекса. Главный аргумент жалобы заключался в том, что закон, по сути, загнал ее в тупик. Да, родителя можно лишить прав, но только после вступившего в силу приговора. А расследование и судебный процесс может занять годы. Пока они идут, ребенок становится совершеннолетним. И в этот момент закон уже не позволяет требовать лишения родительских прав. Казалось бы, какая теперь разница? Ей уже 19, отец в колонии. Но юридическая разница огромная. Пока он юридически остается отцом, между ними сохраняется правовая связь. Он остается наследником первой очереди. При определенных условиях может потребовать алименты на свое содержание. Если у дочери появятся дети, он сможет добиваться через суд общения с внуками. В некоторых ситуациях закон также дает ему право получать информацию о состоянии здоровья дочери и участвовать в принятии медицинских решений. Конституционный суд пришел к выводу, что такой подход противоречит смыслу закона. Если родители не лишили прав вовремя, это не вина ребенка. Нельзя перекладывать на него последствия затянувшегося расследования и бездействия взрослых. Тем более, что сохранение правовой связи с таким родителем само по себе затрагивает достоинство личности и ставит под сомнение эффективность гарантий защиты потерпевших. Суд также указал, что закон позволяет после совершеннолетия отменить усыновление, если усыновитель совершил преступление против ребенка. И родной ребенок не может быть защищен хуже, чем усыновленный. По мнению Конституционного суда, хотя нормы Семейного кодекса не противоречат Конституции, толковать их теперь нужно иначе. Взрослые, потерпевшие, вправе требовать лишения родительских прав родителя, совершившего против них преступление. А законодателям стоит подумать о полноценном механизме прекращения правовой связи между родителем-преступником и его уже взрослой жертвой.
6: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. А на видеосвязи с нашей студией юристка Мария Немова. Мария, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
6: Расскажите, пожалуйста, как вы узнали об истории вот этой заявительницы из Ярославля и почему увидели в этом деле перспективу для обращения в Конституционный суд Российской Федерации?
8: Об этом деле я узнала от Марии Довтян, которая руководит Центром защиты пострадавших от домашнего насилия. И Мария рассказала об этом деле и о проблеме, которая существует. Об этой проблеме я, конечно, знала, что совершеннолетние дети не могут уже лишить родительских прав своих детей.
6: Родителей.
8: Родителей, прошу прощения, да. И это дело было как раз-таки подходящим для того, чтобы эту проблему поставить перед Конституционным судом. Поскольку на примере этой истории мы четко видели, насколько несправедливым является вот этот запрет для совершеннолетних детей, для того, чтобы они не имеют возможности лишить родительских прав своих родителей, которые совершили насилие в отношении них.
6: Ну, а с другой стороны, это же ведь как будто бы такая формальная уже история, и как будто бы уже ничего не зависит от этого решения, или все-таки зависит?
8: Это в первую очередь вопрос человеческого достоинства, поскольку пострадавшим от насилия попросту не хочется сохранять какую-либо связь с лицом, который это насилие в отношении них совершил. Тем не менее, этот человек остается по-прежнему родителем и имеет даже какие-то права. Например, право на быть опекуном этого уже взрослого ребенка в первоочередном порядке, право на наследство по закону, право на доступ к медицинской информации, право, например, на общение с внуками и так далее. Но в первую очередь мы упирали на вопрос человеческого достоинства и что это просто противоречит самому вот, достоинству личности. Сама идея, что он обязан сохранять какую-либо связь с человеком, который совершил в отношении него насилие, и иметь какие-то взаимные права и обязанности.
6: Мария, а поясните, пожалуйста, в этом заявлении и, соответственно, в постановлении Конституционного суда речь шла именно о сексуализированном насилии или в любом случае, ну не знаю, если ребенка били, и вот был приговор суда – или оказывалось на него эмоциональное, психологическое, экономическое воздействие в отношении него и насилия, какие-то манипуляции, он также, уже став взрослым, может требовать вот такого лишения родительских прав своего родителя.
8: Конкретное дело заявительницы касается сексуализированного насилия, но Конституционный суд в принципе прокомментировал вот этот подпункт и часть статьи Семейного кодекса, и, соответственно, сейчас это распространяется на все случаи преступлений против жизни и здоровья. Они не обязательно должны быть связаны с сексуализированным насилием. То есть немного более широкое толкование, нежели в случае заявительницы.
6: Я среди критических отзывов видела, что многие граждане недобросовестные, взрослые, решат воспользоваться вот этой новой трактовкой, начнут лишать родительских прав своих престарелых родителей, которых они не хотят содержать. И, в общем, ничем хорошим это не закончится. Вот поясните, как тут будет это работать.
8: По-прежнему сохраняется требование, что факт совершения преступлений должен быть подтвержден итоговым процессуальным документом. Это может быть, например, приговор суда обвинительный, либо постановление о прекращении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям. Именно вот эта продолжительность расследования в случае заявительницы и сыграла как бы такую негативную роль. Раньше она просто не могла обратиться с заявлением о лишении родительских прав. И в любом случае факт совершения насилия, он должен быть подтвержден соответствующим процессуальным актом. И это сводит к минимуму возможности для злоупотребления вот этим механизмом лишения родительских прав. Кроме того, вот в этой всей истории мы опять же видим вопрос о соотношении прав и интересов пострадавших и лиц, совершивших насилие, авторов насилия. И в любом случае не должны носить приоритетное значение права лиц, которые совершили насилие. Мы должны в первую очередь думать о тех, кто пострадал, и о том, как можно восстановить их права. В подавляющем большинстве случаев дети, которые пострадали от насилия, которое совершено их родителям, они хотят этого родителя лишить родительских прав. В том числе по вопросам, по соображениям таким моральным, потому что они не хотят просто сохранять связь с этим человеком.
6: Можно ли вот после этого постановления Конституционного суда еще и требовать, ну, каких-то других мер защиты от такого родителя? Например, попросить, чтобы суд вынес какое-то ограничение для возможного попыток общения в будущем или еще каким-то образом сохранил, защитил этого ребенка вот от родителя-насильника, когда он уже стал взрослым, этот родитель-то вышел, например, откуда-то из мест лишения свободы, чтобы максимально защититься от этого.
8: К сожалению, в российском законодательстве все достаточно плохо вот именно с такими мерами защиты от насилия. То есть, если мы говорим там о расследовании, о наказании, есть хотя бы какая-то минимальная правовая база, с мерами защиты все совсем-совсем плохо. Когда идет предварительное расследование, еще можно ходатайствовать о обеспечительных мерах, мерах процессуального принуждения, например, запрет определенных действий, в том числе запрет там приближаться, что является все-таки довольно-таки экзотичной все-таки мерой, либо просить о защите потерпевшей в рамках госзащиты и так далее, что применяется еще реже. Однако, когда приговор уже вынесен...
6: И уже исполнен, да.
8: И уже исполнен, да. К сожалению, практически ничего сделать нельзя. И каких-то особых мер российское законодательство не предусматривает. И когда приговор уже тем более исполнен, мы не можем, например, упирать там на какие-то обязанности, которые были наложены в рамках условного осуждения и так далее и тому подобное. Тут, к сожалению, российское законодательство не дает практически никаких мер защиты.
6: То есть в этом случае проблему вот такого рода мог бы решить только специальный закон?
8: К сожалению, да. И когда мы подавали свою жалобу, мы писали в том числе, что вопрос лишения родительских прав такого родителя – это в том числе вопрос гарантии неповторения насилия, поскольку такой родитель, в принципе, по закону может быть в преимущественном порядке быть опекуном ребенка пострадавшего, уже взрослого ребенка пострадавшего от насилия.
6: Ну и, соответственно, выместит на нем какую-то свою злобу или продолжать насильничать, как он делал до всякого приговора суда. Я обратила внимание на то, что Конституционный суд судьи предложили законодателям задуматься над механизмом исполнения вот такой защиты для детей, может быть, что-то дополнительно прописать в Семейном кодексе. С вашей точки зрения, нужно ли прописывать какие-то вот особенные условия, связанные с возможностями лишения взрослым человеком родительских прав своих родителей, преступников? Или в целом, вот сейчас с разъяснением Конституционного суда, этого уже достаточно и ничего менять не нужно? Практика изменится сама собой.
8: Я думаю, что будет позитивным, если это изменение будет прямо прописано в законе, что исключит возможность какого-то двоякого толкования. Потому что, к сожалению, бывают случаи, когда, несмотря на позицию Конституционного суда, практика продолжает идти таким образом, каким она шла и до этого. Поэтому я поддерживаю саму идею, что в самом законе должно быть указано, что совершеннолетние дети могут также требовать лишения родительских прав.
6: Ну и в заключение мы наблюдали, ну, на протяжении работы, там, думаю, последних двух созывов, по меньшей мере,

0: как они не хотят принимать закон о профилактике семейно-бытового насилия. Упираются, говорят, что это разрушит семьи, скрепы, все на свете. С вашей точки зрения, в данном случае будут ли апеллировать депутаты уже нового созыва к тому, что внесение такой поправки разрушит семьи, скрепы и так дальше? Или все-таки какие-то другие установки, когда речь идет о насилии над детьми, будут у депутатов?
1: К сожалению, сложно предсказать, каким образом пойдет дискуссия, но я верю в то, что постановление Конституционного суда, оно будет все-таки исполнено, но я допускаю, что какая-то дискуссия по этому поводу все-таки будет. И в этой дискуссии я стою на позиции, что наилучшим интересам ребенка, даже если этот ребенок уже совершеннолетний, соответствует его защита от насилия. И не стоит пытаться сохранить такие токсичные связи, которые вредят и разрушают человека, пострадавшего от насилия. Никакой другой трактовки здесь не должно быть.
0: Да, спасибо большое, Мария, за ваше разъяснение. Мария Немова, юристка, одна из тех юристов, кто работал с жалобой в Конституционный суд, который мы сегодня обсуждали, была на связи с программой «Человек имеет право». Мигранты в России становятся пилотной группой, на которой государство испытывает новые методы слежки, контроля и репрессий. Об этом говорится в докладе, опубликованном Центром «Мемориал». Новая цифровая система для учета миграции, которая полноценно начала действовать с 30 июня, выглядит как удобный административный сервис. Однако, по сути, это часть большой инфраструктуры, с помощью которой государство получает возможность собирать, сопоставлять и анализировать огромные массивы личных данных.
2: Не просто база данных, а цифровое досье на каждого иностранца. Так в докладе Центра защиты прав человека «Мемориал» описывается государственный ресурс под названием «Цифровой профиль иностранного гражданина». Формально его создание закрепили президентским указом в 2025 году. Но, как говорится в исследовании, строить систему начали значительно раньше. Идея собрать в одном месте практически всю информацию об иностранце. Данные миграционного учета, биометрию, историю пересечения границы, сведения о работе, документы и не только. Автор доклада Константин Троицкий пишет, что в систему постепенно вовлекаются банки, операторы связи, перевозчики и другие организации, которые уже собирают данные о своих клиентах. Всем этим управляет МВД, а ключевым надзорным ведомством выступает ФСБ. В систему уже интегрируются несколько новых сервисов. Среди них реестр контролируемых лиц, экспериментальный рейтинг социального доверия мигранта, а также мобильные приложения RU-ID и Амина. Через них иностранцы подают заявление на въезд, загружают паспортные данные, фотографии и информацию о поездке. После проверки человеку присваивается уникальный цифровой идентификатор. Получается слежка в обмен на удобство. Формально приложения должны упростить административные процедуры, но одновременно они становятся еще одним источником данных о человеке. Кроме того, эти приложения запрашивают широкий доступ к функциям телефона, включая геолокацию, камеру, микрофон, контакты и файлы. Подобные инструменты слежки уже тестировали. Так, во время чемпионата мира по футболу 2018 года камеры использовали для надзора за миллионами иностранных болельщиков, а затем их стали применять для поиска участников протестов и контроля ковидных ограничений. После теракта в Крокус-Сити-Холле российские власти начали масштабную антимигрантскую кампанию. Ужесточили миграционное законодательство, чаще стали проводить рейды, а затем официально объявили о запуске системы цифрового профилирования. В июле 2026 года заместитель главы МВД России рассказал о планах заставить всех мигрантов покупать телефоны со специальным приложением.
3: У каждого мигранта при регистрации туда, который приезжает сюда, вот, на особенно трудовые, ну или надолго, он будет обязан приобрести телефон. В этом телефоне будет его электронный профиль. И мы будем знать местонахождение каждого мигранта. Он не сможет сменить, переехать из одного населенного пункта в другой, бесконтрольно там, поменять место, какое-то предназначение своего пребывания. Это будет основа. И этот же телефон создаст возможность, вот этот электронный ресурс, он даст возможность не просто его где-то отлавливать, там, если он что-то совершил, а упреждать его заранее. То есть он будет иметь возможность, у вас там срок истекает, вы там что-то не то сделали, вам надо прибыть там туда. А не так, что неожиданно человек пропустил что-то или не знал там. Это будет так.
2: Российские власти утверждают, что цифровой профиль иностранного гражданина нужен для

0: борьбы с нелегальной миграцией, повышения безопасности и удобства государственных услуг. Однако из доклада следует, что иностранцы становятся первой группой, на которой государство испытывает новые технологии цифрового контроля. Если модель окажется успешной, в будущем она может распространиться гораздо шире.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией аналитик, автор доклада «Государственный информационный ресурс. Цифровой профиль иностранного гражданина и формирование нового российского тоталитаризма» Константин Троицкий. Константин, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Что же такого страшного в этом цифровом профиле и чем эта система принципиально отличается от прежней системы миграционного учета в России?
2: Потому что это, в принципе, совершенно разные вещи. Миграционный учет – это лишь миниатюрная часть этой системы. То есть, давайте я быстро расскажу, что такое этот новый, что такое эта новая система, государственный информационный ресурс, цифровой профиль иностранного гражданина. Да? Это очень сложная государственная инфраструктура, и под прямым, что важно отметить, да, контролем ФСБ и оператором является МВД. Система направлена на тотальную слежку, контроль и санкции в отношении иностранных граждан и в перспективе на полное управление иностранными гражданами. Но на самом деле это не просто картотека, куда могут заглядывать силовики. Это динамичная структура на базе больших данных, действительно, которые обрабатывают алгоритмы искусственного интеллекта. Сначала о данных, да, которые собирает вкратце. Даже официальный перечень включает 25 групп сведений. Туда входят и фотографии, образцы видео, данные о фиксации фактов въезда-выезда, реквизиты миграционных документов, анкетные данные, вплоть до маршрутов передвижения, медицинских обследований. И что примечательно, на мой взгляд, меня самого удивило в свое время, данные из отчетной книжки. Из отчетной книжки о оценках, которые человек получил. Вот. Особенно если речь идет о российских вузах и о том, что иностранный гражданин обучается в российских вузах. И самое примечательное, что даже этим, судя по всему, дело не ограничивается, и собираются российскими властями еще больше данных, на самом деле. И приведу пример, что с этими данными происходит, и на основе чего с этими данными происходит, и какие системы на их основе выстраиваются российскими властями. Да. Первое – это санкционное приложение системы цифрового профилирования. Так алгоритмы сканируют все эти массивы данных на наличие нарушений миграционного законодательства. При выявлении этих нарушений иностранный гражданин автоматически заносится в реестр контролируемых лиц, что, опять же, автоматически, что важно подключить, да, ведет к отключению важнейших ресурсов. Его от важнейших ресурсов. Это включает ограничения на переводы денег, запреты на вождение машины, невозможность открытия счета в банке, зарегистрировать брак, записать ребенка в школу и так далее. Другой яркий пример, второй пример, опять же, приложение системы цифрового профилирования, это то, что сейчас происходит в Москве, вот в рамках эксперимента так называемого светофора Собянин. Это эксперимент по предиктивному скорингу. Его условно еще в 2020 году в МВД, когда впервые стало известно об этой функции, обозвали рейтингом социального доверия мигранта. Так вот, с 2024 года рейтинг тестируется в Москве, о чем неоднократно заявлял Собянин. В чем суть этой системы? Гражданину присваивается цвет, который совпадает со цветами светофора. Это зеленый, желтый или красный. Согласно таким некорявым пояснениям Собянина, зеленый свет означает, что мигрант может гулять. Желтый, что к нему есть какие-то вопросы. И красный, что он находится в розыске. И вопрос возникает логичный, да? На основании чего присваиваются цвета? И тут очевидно, что работают некие алгоритмы, которые по неким критериям присваивают мигранты баллы благонадежности для российских властей. Вот. В этих рамках...
1: И это делает, простите, это, судя по всему, делает именно искусственный интеллект. Это не то, чтобы какой-то живой алгоритм человек, чтобы было интеллект. Решение суда какое-то.
2: Нет,
1: да?
2: Нет. А в этой системе вообще ее официально даже не запускали. Я ни в нормативных документах ничего не известно, непонятный критерий точно, можно только догадываться, на основании чего присваиваются цвета. То есть нет никакого нормативного документа, видимо, существуют какие-то технические инструкции, на основании которых работают вот эти вот механизмы. Да? То есть красный цвет – это, видимо, то, что человек находится либо в розыске федеральном, либо в реестре, вот этом, о котором я говорил, контролируемых лиц. Да? Желтый цвет, видимо, какие-то есть вопросы, что может означать. Может быть, что у него там истекает патент. что скоро у него заканчивается виза. Можно предполагать разные варианты. А может быть просто то, что он появился в каком-то месте, в котором российские власти не хотели бы, чтобы он появился. Или общался с какими-то людьми, с которыми российские власти не хотели бы, чтобы он общался с правозащитными группами, например, или дал кому-то интервью. Может быть, высказался что-то в социальных сетях, понимаете. Вот. Зеленый цвет – это то, что алгоритмы считают, что он благонадежен для России.
1: Кто видит эти цвета?
2: Любой полицейский, который сканирует, потому что наряду с этими цветами была введена, это уже более официально, так называемая единая электронная карта иностранного гражданина в Москве. И любой полицейский, который сканирует эту карту, видит автоматически цвет иностранного гражданина, скажет. Возможно, система пошла дальше, и этот цвет видит даже полицейский, который обладает соответствующим гаджетом, который он направляет на лицо иностранного гражданина, работает система распознавания лиц, и, соответственно, сразу же он видит цвет. И последнее, наверное, приложение, которое я хотел просто упомянуть, да, вкратце, это переход уже к масштабному алгоритмическому управлению, это целевой набор трудовых мигрантов, о чем не так давно заявили власти. Да? То есть трудовому мигранту власти планируют разрешать въезд лишь под конкретного работодателя, в конкретный регион, на конкретный период времени и под конкретную профессию. То есть будут затем власти планируют отслеживать все его передвижения, то есть, опять же, в приложении через Амина, на который уже работает в Москве, и отслеживает все передвижения иностранных граждан, то есть это геотрекинг так называемый, то ли особым телефоном будут отслеживать власти, планируют отслеживать. Если трудовой мигрант нарушает какой-то, опять же, один из пунктов миграционного законодательства, российские власти планируют его автоматически заносить в реестр контролируемых лиц, опять же, на основе решения алгоритма и со всеми вытекающими последствиями, то есть ограничения, о которых я уже говорил, и, скорее всего, выдворение. Можно также упомянуть, откуда данные поступают в эту систему. Это разные источники, это мобильные приложения Амина, как я сказал, которые собирают геотрекинги, да, маршруты передвижения мигрантов, которые уже, соответственно, устанавливаются в Москве и Московской области мигрантов. Это РУИД, так называемое приложение единого портала, это которое самое интересное, опять же, что иностранный гражданин сам должен поставлять данные российскому государству еще до того, как он въехал. То есть сейчас вот идет активное внедрение этой системы, чтобы мигранты, которые прибывают в безвизовом порядке, они устанавливали эти приложения, отправляли свои фотографии, запись голоса, заполняли анкету, и им, соответственно, там разрешают или не разрешают власти въезд. Вот. Соответственно, данные также поступают, как вы сказали, из различных государственных органов. Я не знаю, это МИД, это пограничники, это налоговая служба, это школы. Совершенно разные. Это поликлиники.
1: Так, ну вот теперь я попробую тут сыграть в глаз народа. Ну так это же замечательно! Замучили нас мигранты. Они приезжают, они, значит, занимают рабочие места, ведут себя неправильно, все делают неправильно. Их нужно контролировать. Что вы устроили? Крик, какое это отношение имеет к нам, добропорядочным гражданам России?
2: Ну, что самое интересное, что это пример, когда российские власти, судя по всему, тестируют определенные методы, механизмы и технологии на мигрантах для того, чтобы распространить их на российских граждан. И этому есть несколько подтверждений. Во-первых, это исторические прецеденты. То есть, когда, например, начинают собирать биометрию или устанавливать камеры видеонаблюдения, мэрия Москвы и российские власти очень часто апеллировали к тому, что они собираются бороться с нелегальной миграцией. Вот. А в итоге это распространили на российских граждан. Это было использовано во время карантина. Неофициального, кстати, да. И потом начали использовать также против оппозиционеров. И в итоге, на самом деле, под эту систему попадают все российские граждане. То есть, там, система видеонаблюдения, неважно, кто там прошел, она его оценивает, фиксирует. И, соответственно, в дальнейшем уже зависит от того, что это за человек. Вот. А во-вторых, почему это так? Во-вторых, история развития самой системы цифрового профилирования. Надо просто понимать, что цифровое профилирование иностранных граждан – это ветвь от общего цифрового проекта, цифрового профилирования, которая, в свою очередь, входит в более общий проект цифрового государственного управления Российской Федерации. То есть это просто одно из ответвлений одного общего проекта, создания такой метасистемы. И функция этой медсистемы, главная, о чем чиновники, кстати, особо не скрывают, это государственный интерес, так называемый. А государственные интересы обычно в их головах совпадают с удержанием власти текущим режимом. Вот. И в-третьих, наконец, то, что цифровое профилирование – это не что-то такое мифическое, это процесс, который давно идет. Биометрия давно собирается российских граждан. Да? То есть, когда, вот, например, банки собирали биометрию для якобы удобства и для безопасности пользователей, с российских граждан в том числе. Потом эта биометрия вся пошла в государственные органы, даже если собиралась в рамках частных банков. Вот. В единую биометрическую систему, так называемую, которая является одной из платформ, на которой функционирует цифровое профилирование как иностранных граждан, так и российских граждан.
1: Ну и ладно, скажет вам обыватель. Примерно то же самое очень часто я видела в комментариях, когда мы говорили о том, что вот должны операторы сотовой связи хранить какие-то данные, что должны хранить данные, значит, интернет-провайдера, еще чего-то. И люди говорили, да ради бога, пусть хранят, я честный, я законов не нарушаю, мне не жалко, пусть смотрят, слушают, делают, что хотят. Как это может повредить обычному гражданину? Ну вот существование такого профиля на него.
2: Так я не закончил о том, что на самом деле уже функционирует не только то, что собирают информацию, не то, что власти отчитались о том, что учетную запись на портале госуслуг имеет более 2/3 взрослого российского населения. Вот. А то, что цифровые профили играют уже роль при наложении санкций на российских граждан. Например, ограничение действий по счетам за долги или блокировка счетов, заморозка сумм, запрет на выезд из страны по разным причинам. При выдаче кредита, например, учитывается уже информация, собираемая в частности в рамках цифровых профилей, при открытии счета и при разных других тоже процессах.
1: Ну, хорошо. А вам скажут также, что ну что? А чем Россия хуже какой-нибудь там Америки или Китая или Европы, где вроде тоже собирают биометрию, тоже собирают какие-то данные. Почему им можно, а нам нельзя?
2: Тут вопрос не только в том, что собирают данные, только, а в том, для чего они используются, в рамках каких систем они используются. И есть ли какие-то сдерживающие механизмы? Есть ли механизмы для оспаривания решений, вынесенных в рамках алгоритмического управления, так называемого? И тут встает вопрос о независимости судей, о том, есть ли какая-то тайна переписки, например, и соблюдают ли ее, есть ли банковская тайна или нет ее и так далее. И для чего российские власти и какие в конечном счете планы у них в отношении российских граждан, в отношении этой системы. И как я показываю, если верно, а я думаю, что это верно, да, то, что на иностранных гражданах тестируются технологии и системы, которые впоследствии российские власти планируют распространить на российских граждан, то речь идет о том, что, по всей видимости, они хотят сформировать некую систему так называемого социального, вот как вот для мигрантов действует рейтинг социального доверия мигранта или иностранного гражданина, то же самое для рейтинг социального доверия российскому гражданину. Вот. Туда, вполне возможно, они включат какие-то параметры, о которых можно только догадываться, но точно российские граждане не будут спрашивать, что это за параметры, и какие это будут параметры, и в соответствии от этого штрафовать, наказывать, либо стимулировать.
1: Ограничивать в каких-то правах, например.
2: Ограничивать.
1: Ну, так, черное зеркало уже сегодня в России становится реальностью, а не серией из сериала. А тогда поясните, пожалуйста, реально ли взрослому человеку, который уже сейчас живет в России, избежать такого цифрового профилирования, предпринять какие-то действия, чтобы в эту базу, вот в эту систему попало какое-то минимальное количество сведений о нем, или уже все, поезд ушел?
2: Мне тут сложно какие-то давать советы, на самом деле, или рекомендации как-то.
1: Ну, то есть, насколько это зависит от людей, вот мне просто любопытно, то какая информация в итоге приходит к государству?
2: Любое практически соприкосновение с любым государственным органом, и не только, на самом деле, фиксируется в цифровом профиле в конечном счете, либо в системе.

0: темах, которые связаны с цифровым профилем. Потому что надо понимать, что цифровой профиль, как я сказал, это элемент большой национальной системы управления данных, так скажем. Ну, не элемент, а на основании этого оно выстраивается. То есть, по большому счету, в рамках этого проекта все базы оказываются связаны между собой. И человек, который, я не знаю, сходил куда-то в поликлинику, это нашло отпечаток, цифровой след, да, в его записи цифровой. И важно, опять же, тоже подчеркнуть, что речь идет не только о государственных, опять же, органах. Большую роль играют, и это часто забывается, да, потому что в официальном перечне содержатся данные только о государственных органах. Но важно то, что эти данные поставляют также не государственный сектор, частный сектор. Это гостиницы, это авиакомпании, это банки, это частные банки, операторы связи, ну и так далее. Ну, тут нельзя переоценивать. Нельзя переоценивать. Почему? Потому что все-таки надо сказать, что при построении всех этих систем, и даже я могу более конкретно говорить именно о системе цифрового профилирования иностранных граждан. И эта система, очевидно, власти сталкиваются с определенными препятствиями. Это видно как на тайминге, так скажем. То есть тут опасность переоценки и опасность недооценки. Недооценка чем опасна? Тем, что люди будут думать, что эти все цифровые системы по факту не работают, что все эти деньги уходят в распил, там, их крадут, и в конечном счете никакой системы не существует. Существует. Реестр контролируемых лиц это подтверждает. Так называемый светофор Собянина это подтверждает, что системы работают, реестр контролируемых лиц уже прошли и на себе испытали сотни тысяч иностранных граждан, которых выдворили, которых ограничили в правах, свободах и так далее. Без решения судебного, что важно. Да? То есть, что это происходит просто на основании алгоритма. То есть, раньше для того, чтобы выдворить человека, необходимо было формально полицейскому составить протокол административный, пойти в суд. Соответственно, судья формально, там, часто нарушая права мигрантов, проводил некое коллективное, там, часто постановочное, но заседание. Там,
1: это решение можно было обжаловать в любом случае, обратиться к правозащитникам и как-то затянуть.
0: Ну, сейчас тоже обжаловать формально можно решение. То есть решение уже само не выносится судья, но его выносит формально полицейский, а на самом деле часто алгоритм, как мы видим. Вот. Но его обжаловать формально можно, но факт тот, что, скорее всего, просто сошлются на алгоритм. И когда адвокат попробует сказать, а как алгоритм, на каких основаниях, ему скажут, что ну, это вот так работает механизм, так работает система, и никто ему давать доступ технической какой-то документации.
1: Конечно, не будет. Ну, я поняла теперь, почему вы опасаетесь, что сейчас потестируют на мигрантах, и это все распространится вообще на всех.
0: Ну, частично
1: граждан
0: уже
1: России. Да, но в любом случае у нас просто, к сожалению, не хватит времени об этом еще подробнее рассказывать. Я всех желающих узнать подробности отправляю к сайту мемориала. Прочитайте там, найдите доклад.
0: Центр защиты прав. Да.
1: Ну, я думаю, что если вы вобьете просто поисковую
0: Центр
1: строку...
0: Центр защиты прав человека, либо мою фамилию, да.
1: Или можно. Государственный информационный ресурс «Цифровой профиль иностранного гражданина. Формирование нового российского тоталитаризма». Так называется доклад Константина Троицкого. Вот, то вы найдете много подробностей. Там почти 100 страниц. Очень интересное чтение. Немножечко, конечно, заставляет опасаться будущего светлого в России. Спасибо вам большое. Константин Троицкий, автор этого доклада, был на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
2: Говорит Радио Свобода.
3: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайф.
2: Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: YouTube-канал Радио Свобода Лайф. Твой YouTube обретает знакомый голос.
4: Безопасность или рейтинги? На фоне предельной осторожности охраны Владимира Путина ему пришлось чаще появляться на людях, выяснил проект «Фаридейли». Российские спецслужбы временно отключали

0: часть системы безопасности Путина от интернета. Это произошло после гибели верховного аятоллы Хаменеи в Тегеране, где израильская разведка получила доступ к камерам наблюдения.
1: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Владимир Путин – автор афоризмов в стиле «работать надо», а не преемников выискивать надо, отдать ему должное. В своих рабочих поездках довольно продуктивен, ну, как минимум, был. Обычно при какой-то дальней командировке он заезжал по дороге в какой-нибудь российский регион. В августе прошлого года, к примеру, собирался Путин на Аляску в гости к Дональду Трампу ловить тот самый дух Анкориджа и заодно заехал в Магадан, где с ученым видом знатока разглядывал продукцию завода по переработке и рафинированию рыбного жира «Омега-Си».
2: А это мы хотели вам наглядно показать, Владимир Владимирович. Вот. Сергей Константинович.
3: Вот, если надо столько выпить обычные миги, значит, чтобы значит, получить такую же дозу полезных веществ, как вот в этих двух.
1: Но по пути к Си Цзиньпину в Китай во время официального визита в мае Путин заезжать в регионы не стал. Давняя традиция в последний раз соблюдалась в ноябре прошлого года. На это обратили внимание авторы телеграм-канала «Фаридели». Были с ноября два визита в Петербург, но это не совсем считается. Владимир Путин в целом стал реже появляться на публике. Это зафиксировали и «Фаридели», и чуть раньше издание «Проект». Но в последнее время на фоне падения рейтингов Путину пришлось активнее социализироваться. Как пресс-служба Кремля пытается найти баланс между опасениями за рейтинг и опасениями за безопасность, расскажем в нашем сюжете.
4: Владимир Путин стал чаще появляться на публике на фоне снижения своего рейтинга, пишет телеграм-канал «Фаридели». Журналисты заметили, что в апреле и мае президент России появлялся чаще, чем за три первые месяца этого года вместе взятые. Резкую активизацию связывают с падением рейтинга. Для спасения имиджа, пишет «Фаридели», Путин провел в мае две встречи с, цитата, «простыми людьми». Среди них первая учительница президента Вера Гуревич. В мае Владимир Путин два раза был за границей – в Китае и Казахстане. Во время поездки в Пекин Путину организовали встречу с Пен Паем, человеком, с которым российский президент сфотографировался 26 лет назад во время первой поездки в Китай. Тогда Пен Пай был еще ребенком.
5: Добрый день.
6: Здравствуйте, уважаемый президент Путин.
5: Я вообще рад вас видеть. Сразу же хочу поблагодарить журналистов, которые... Вас нашли, честно говоря, для меня это большая неожиданность, встреча с вами. Я этому очень рад.
4: В то же время Владимир Путин избегает поездок по российским регионам. По данным «Фаридели», с января по май российский президент выезжал из Москвы два раза и оба в Санкт-Петербург. Хотя в прошлом году за аналогичный период Владимир Путин совершил 8 региональных поездок. Ограничение рабочих визитов, говорят источники «Фаридели» в Кремле, вызваны соображением безопасности.
7: За первые 5 месяцев этого года Путин покидал Москву всего дважды, оба раза в Санкт-Петербург. Для сравнения, за тот же период прошлого года он совершил 8 региональных поездок. В 2024 году 14, а в 2019 году 17.
4: Государственный ВЦИОМ прекратил публиковать реальный рейтинг Владимира Путина после падения ниже 30%, заметило издание Moscow Times. Реальный рейтинг – это открытый опрос, когда респондентам предлагают самим выбрать политиков, которым они доверяют, заранее не называя Путина. Ранее заметно снизился рейтинг доверия Путину по версии ВЦИОМ, после чего социологи изменили методику опросов, сделав их частично попартийными. В конце мая опрошенные фондом общественное мнение россияне сочли, что Путин работал хуже всего за год. Ранее издание «Проект» выяснило, госагентства с января по май стали реже писать о Путине, потому что было меньше инфоповодов. Путин увеличил перерывы в рабочих поездках до уровня пандемии коронавируса.
8: На фоне всего этого и радикального сокращения публичной активности рейтинг Путина начал падать. Падал он на протяжении нескольких недель, причем эти оценки давали государственные социологические службы ВЦИОМ и ФОМ.
4: Опасения за рейтинг конфликтуют с опасениями за безопасность. Так источники издания Financial Times рассказывают, после убийства в Иране верховного аятоллы Хаменеи российские спецслужбы временно отключали часть специальной системы слежки, обеспечивающей безопасность президента Путина и его ближайших соратников, опасаясь похожего сценария. После тщательной проверки систему включили обратно. Financial Times обращает внимание. С развитием искусственного интеллекта в сфере шпионажа произошел технологический прорыв. Израильская разведка использовала искусственный интеллект в Иране для анализа

данных со взломанных камер. Опрошенный Financial Times украинский хакер добавил, что камеры вокруг Кремля работают, по-прежнему уязвимы и регулярно взламываются. Примечательно, что источники Free Daily назвали высокие технологии и искусственный интеллект вторым приоритетом Путина. Он, цитата, «очень активно проводит

0: медицинский термин, но все же, как-то вот она витает в воздухе уже несколько недель. Причем настолько, что вот эти вот оглядывания за спины и прочее, оно немножечко уже вызывают инсайды и в российских медиа, и в западных медиа. Раз за разом несколько историй по этому поводу были. На ваш взгляд, вообще, какие именно события к этому привели? Откуда эта паранойя, с чего все началось?
1: Началось с чудовищно огромного стола, с ковида, с культа личной безопасности, который сейчас, мне кажется, вытеснил там все остальные когниции, он всецело сосредоточен только на личной охране. Но мне представляется, что это, в общем, не очень интересно. Простите, что я лезу в вашу повестку, у вас же свой план разговора, но мне представляется, что Владимир Путин – это наименее интересная тема в сегодняшней России. Интересно то, что будет после него. Насчет Путина существует, по-моему, полный консенсус. Уже, кстати говоря, Роман Абрамович от его лица слетал в Лондон, в Киев. Киев как раз поехал он с тайным посланием, а в Лондон поехал Зеленский. Но мне представляется, что сейчас судьбу Владимира Путина решает не он сам. Решает его окружение, которому непосредственно адресуется Зеленский. Решает Киев, решает Запад. А сам Владимир Путин все, что может, уже сделал. Он привел Россию в совершенно безвыходный тупик, не извел ее до таких параметров, которых у нее не было никогда. И интеллектуально, и культурно, и духовно она значительно ниже всех возможных отметок. И поэтому интересно говорить о том, что будет после Путина, и как конкретно настанет это после. А в остальном он классический стареющий диктатор, который находится сейчас вот на треке Салазара, на том пути, когда ему уже будут печатать отдельную газету.
0: О том, что будет после, кстати, в принципе, я тоже с вами хотел поговорить. Но давайте тогда сразу перейдем к этому такому заочному, ну, в некотором смысле, диалогу Путина и Зеленского. Было письмо от Зеленского к президенту Украины, в числе прочего, я напоминаю нашим зрителям, что он в очередной раз предложил Путину личную встречу. Но тут подключились так называемые дипломаты со стороны России. Господин Небензи, это постпред России при ООН, он назвал вообще провокацией это все. Господин Лавров, который министр иностранных дел, назвал это все, обвинил вообще Зеленского в том, что он невежливый человек, поскольку он личное письмо продемонстрировал всему миру и вроде бы как тоже намекал на некоторую провокацию. Но благо хоть не ударился в исторические воспоминания, хотя они там тоже на пару десятков лет назад ушли. Вот как вы думаете вообще, почему в медийное поле были вброшены еще и дипломаты, которые должны были как-то подчеркнуть позицию Путина, которую тут уже и так озвучил на недавнем форуме в Петербурге?
1: Ну, они почему себя бросили в медийное поле? Понятно, они в какой степени не являются ни адресатами письма Зеленского, они совершенно не субъектны. И если кому-то Зеленский обращается, то исключительно к Путину. Почему он это делает публично, тоже понятно. Он хочет показать не подобострастный, не просительный, а скорее требовательный, диктующий тон. Коль скоро Зеленский принимает решение о разрешении парада в Москве, наверное, он может обратиться к Владимиру Путину с указанием на возраст. Да, это все вообще очень напоминает горе от ума. Опомнитесь, вы старики! Понимаете, да, приличное лето вашим летом. Пафос этого письма очень простой. Войны заканчиваются лидерами, которые представляют свои народы. Войны заканчиваются мужчинами. Как Пересвет с Челубеем вот вышли на поединок, таким образом мы можем встретиться, и, ну, как, собственно, предлагал еще Гектор Ахиллу или Агамемнону, решить судьбу Троянской войны в личной встрече. Если ты мужчина, если ты лидер, если за тобой стоит твой народ, давай разговаривать. За мной мой народ стоит. Более того, Зеленский о необходимости такого разговора говорил еще 8 марта 2022 года. Говорит, давай сядем за нормальный стол, но только не за этот огромный, а за нормальный, и поговорим как мужчина с мужчиной. Если ты мужчина. Если ты не мужчина, давай тогда исходить из этого. На это письмо очень трудно было ответить адекватно, потому что капитан КГБ всегда проигрывает капитану КВН. Понимаете, это совершенно очевидно. Два Владимира, два капитана, но, разумеется, у Зеленского риторика поставлена гораздо профессиональнее. Ответ Владимира Путина – ответ обиженный, риторически неубедительный и, самое главное, показывающий с предельной наглядностью, что никакого мира, никаких переговоров, никакой соревновательности он не хочет. Он хочет, чтобы Владимир Зеленский приехал в Москву, встал на колени, поставил ногу Владимира Путина себе на голову и сказал: «Берите Донбасс, а если хотите, то все». Этого не будет. Владимир Путин прекрасно это понимает. Но поскольку он готов только принимать капитуляцию, и никакие другие форматы его не устроят, по всей вероятности, главная цель письма Владимира Зеленского – это лишний раз продемонстрировать обеим странам соотношение их лидеров.
0: Ну, а поскольку публичная риторика несколько противоречит.

0: потому что вы говорите, что он все прекрасно понимает. Что же это, отрицание или это политический ход, попытка поднять на мужичка очков в случае переговоров и так далее?
1: То, что он понимает, понимаете, он же, что называется, опытный политик, и, естественно, он видит ситуацию, которую он завел. Но ему никоим образом нельзя поссориться с электоратом. Ему нельзя, как он полагает, унизиться. Ну, я читаю сейчас вот этот курс лекции про Гарри Поттера в этой поездке. Ведь Вольдеморт тоже все прекрасно понимал. Но риторику свою он продолжает. Именно потому, что Вольдеморт физически не может попросить прощения. Вольдеморт не может совершить ретардацию, не может отступить, не может перестроиться. У Вольдеморта выбора нет. Вольдеморт, или как его называют в России, Вабан-де-Морт, он действительно, как это не ужасно звучит, обреченная фигура. И более того, то, на что он обречен, мы все понимаем. Так долго трясти ядерным оружием и практически не иметь успеха со всеми конвенциональными вооружениями, так долго обстреливать Киев и ничего не добиться, это означает загнать себя в единственно возможную ситуацию. Помните, есть такой анекдот, да, когда старик приезжает в родной город, это вообще еврейский анекдот, почему вы в таком зрелом возрасте решили совершить алию или паломничество? Я решил умереть на родине предков. Ну, знаете, когда вы все время говорите про ядерное оружие, вам в какой-то момент могут сказать, ну давайте, ну что уже, давайте в конце концов, ну, мы уже все поняли, мы уже боимся, давайте. И поскольку риторически у Владимира Путина не осталось других ходов, кроме запугивания, а все окружение постоянно повторяет эту же мантру, мы будем защищаться любыми средствами, мы имеем право защищаться любыми... Ну, и вот я думаю, отчасти Зеленский имеет и цель... создать новую точку напряжения, спровоцировать новое ускорение, потому что к ускоренному развитию России в ее нынешнем состоянии не готова. Принимать решения, серьезные, важные решения, не готова. Это был локомотив, который готов был медленно ехать еще по кругу лет 20, как бы не больше. Но поскольку Владимир Путин решил форсировать события, развязать маленькую победоносную войну, надо помнить, что для режимов в убывающем тренде, в нисходящем тренде, маленькая победоносная война становится радикальным ускорителем конца.
0: Ну, как раз в одном из дальних интервью вы сказали, что война с Украиной, она, по вашим ощущениям, закончится до конца года, причем даже...
1: Мне хотелось бы так думать, сказал я. Я не даю конкретных прогнозов, потому что все помнят только один мой прогноз. Я сказал, что я надеюсь, 70% на это даю, встречать Новый год на эхе Москвы. Я его и встретил на эхе Москвы, но в Тбилиси. Разумеется, я буду еще неоднократно встречать его на эхе, где бы оно ни было. Но... люди забывают, что были у меня и другие, как правило, сбывающиеся прогнозы. Эту войну я предсказал, и аннексию Крыма, и провал летнего контрнаступления. Я не берусь ванговать, когда закончится эта война. Я вижу, что эта война выдохлась, потому что Россия действительно сделала все, что могла. Она может бомбить мирные города Украины неограниченно долго. Победить она не может, запугать она не может. Поэтому тут, вероятно, остается громко хлопнуть дверью. Как мы знаем из Льва Щеглова, предельная цель всякого маньяка – уничтожить себя. Если они действительно рассчитывают громко хлопнуть дверью, это геббельсовская формулировка, то, вероятно, ближе к этому Россия не подходила еще никогда.
0: Но при этом Путин планирует очень даже и надеется жить очень даже долго, по крайней мере. Помните, эта история, как все они обсуждали, как можно жить до 150 лет, выращивать органы на других животных и так далее. Да, то есть, как будто бы немножко не стыкуется это с его
1: публичным планом. Он искренне надеется, что эта риторика произведет, наконец, впечатление, все забоятся. Более того, вот это еще очень интересный момент, он надеется, что все признают моральную правоту России, ведь она защищает традиционные ценности, архаику, она как бы лидер глобального юга, она антизападная или ничего подобного, на самом деле нет, глобальный юг совершенно не хочет, чтобы Россия его возглавляла и не верит в нее. Но как бы то ни было, Владимир Путин действует сейчас ровно по пушкинскому стихотворению. «Пора, мой друг, пора». Покоя сердце просит. Идут за днями дни, и каждый час уносит частичку бытия, и мы с тобой вдвоем предполагаем жить и глядь, как раз умрем. То есть для него, по всей видимости, главная надежда – это продлить свою жизнь до бесконечности и запугать всех свидетелей. Но, к сожалению, наши намерения не всегда совпадают с результатом.
0: Но Россия воспрянет это сна, я поддерживаю ваши статуи.
1: Это не сон. Россия находится в тяжком морке. Конечно, вообще-то Россия все понимает. Там в России подавляющее большинство людей в курсе. Но я прекрасно понимаю и мотивы их стокгольмского синдрома. Они искренне понимают, что если сейчас перестанет существовать опричный режим, который там последние 6 веков правил, начнется что-то совсем новое. А новизна людей пугает бесконечно. Они думают, ну, Путин, ну, хорошо, ну, потерпим, ну, как-нибудь вырулим. Понятно уже, что Путин ведет страну к тотальному поражению и, более того, к распаду, к развалу, скорее всего. Но инерция все еще сильнее. И вот еще, понимаете, вот главный, наверное, российский парадокс. Конечно, между Путиным и народом пропасть. Но эта пропасть ничтожна на фоне действительно гигантской трещины между Россией и остальным миром. Именно поэтому всегда Россию можно возбудить ресентиментом. Подсунуть ей польское восстание, подсунуть ей Украину в качестве главного врага, сказать, что мировая война и мы осажденная крепость. То есть внешняя война – это такой безупречный, до сих пор отвлекающий подлый прием. Как только в России осознают, что главный ее враг сидит внутри страны, более того, в Кремле, а к этому осознанию дело близко, видимо, и популярность войны упадет довольно резко. Но пока еще большинство считает, да, война плоха, да, это ужасно, но мы должны закончить его победой, потому что как же иначе? Бывает иначе, потому что если страна фашизируется, она должна признать, восстановив себя против всего мира, она подписала своей опричнине смертный приговор.
0: Ну, к слову, о том, об этом вот попытке осознать реальность внутри России в плане настроения. Вот недавний концерт Макса Коржа в Стамбуле. Десятки тысяч людей из разных совершенно стран. На одной вот танцплощадке оказываются флаги Украины, России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, других стран. Огромный плакат «К черту политику», это я ласково перевожу с английского, там немножко другое слово. Крики «Нет войны», в конце концов, мы тоже видели в соцсетях. И вообще какое-то такое настроение, что, ах, боже мой, это же как в 2018-м, как вот в районе Манежной и Никольской улицы. Вот это вот дружба народов, счастье, радость и так далее. Это ли не демонстрация того, что все-таки как минимум молодые люди, как минимум аудитория Макса Коржа, она настолько устала от войны, что она вот готова это выкрикивать в любой такой юрисдикции, где это точно не воспринимается законом.
1: Понимаете, какая штука? Устать-то они устали. Но они до сих пор не понимают, что даже если война закончится, прежняя реальность не наступит. Она разрушена бесповоротно. И это слава богу, потому что эта стабильность была стабильностью настила на болоте, зыбкой гати, которая вздыхала, дрожала, хлюпала. Но никакой стабильностью там не пахло. Я совсем не хочу вернуться в предвоенное время, потому что в предвоенное время было полно тревожных ожиданий, взаимного отвращения. Сейчас, наоборот, рассеянная Россия, она гораздо более солидарна. Я езжу по Европе, встречаю везде, ну, как будто вот полное ощущение, что я иду от Арбата до Никитской. Я на каждом шагу встречаю людей, которые раньше мне попадались навстречу, и я вижу, что мы стали друг другу как-то гораздо нежнее, гораздо, что ли, деловитее, солидарнее. Вообще рассеянная Россия мне нравится больше, чем страна, объединенная кровью и почвой. Вот надежда на то, что будет как раньше, которая есть у кого-то, но мне она совсем не присуща, это надежда ложная, как раньше не будет. Но зато посмотрите, какая свежесть, какое озоновое чувство при мысли о том, что не будет больше этого четырехтактного цикла, революция, заморозок, оттепель, застой, не будет больше этой опричнины, не будет вечного русского конфликта Родины и Истины. Начнется новая страна. Разве это не пахнет озоном? Вот эта мысль меня, честно говоря, греет и вдохновляет.
0: А как это будет выглядеть, вот эта страна?
1: Ну, это я так далеко я заглянуть не могу. Я только подозреваю, что первое, что Россия должна сделать, это полностью отменить свою нынешнюю пенитенциарную систему и по возможности упразднить тюрьму. Потому что любая тюрьма в России будет превращаться, к сожалению, в пыточный застенок. Нужно что-то новое. Понимаете, нужно миру предложить что-то, чего еще никто не делал. Вот как превратилась там в свое время русская революция в один из главных русских брендов. И все стали молиться на русскую революцию, на русский прогресс. Она очень быстро была захвачена реваншистами. Она превратилась в русский реванш, в сталинизм, во что угодно. Но в 20-е годы озоном попахивало еще, да, каким-то грозовым. Значит, я думаю, что сейчас есть если Россия предложит миру новую образовательную систему, не основанную на опросах и на контроле, или новую тюремную систему, при которой тюрьмы не будет вообще, а, скажем, всех преступников будут экспортировать в другие страны, которые умеют обращаться с тюрьмой, которые могут сделать из тюрьмы не вечное или фортово, не кресты. Или предложить какую-то концепцию лечения или перевоспитания, не знаю, любую нерепрессивную концепцию. Потому что лишение свободы – это инструмент растления. Вот если Россия предложит миру новую концепцию, мир увлечется, пойдет за ней, возникнет дискуссия.

0: А если Россия будет по-прежнему цепляться за свое прошлое, надо сказать, уже полностью выродившееся, уже просто демонстрирующее, ну, все формы зомби, все формы полного рождения, если это будет очередной повтор, то я боюсь, что и самим россиянам, и их ближайшим соседям станет хуже всего, станет смертельно скучно. Когда страна вызывает только смертельную скуку, я думаю, она начинает быть отвратительна самой себе.
1: А можешь какие-то примеры таких стран? Вот, может быть, наоборот, сколько это есть, то самое отсутствие движухи, о которой Владимир Путин теперь периодически говорит, по попытках подцепить такой молодежный слэнг.
0: Движуха разная бывает. Движуха же совершенно не обязательно связана с войной. Я наоборот думаю, что самая трудная жизнь в стабильных странах, как говорил Марья Васильевна Розенова, самая страшная смерть от скуки. Мне кажется, что глубокая депрессивность как раз западноевропейской культуры в последнее время, она именно с тем и связана, что здесь люди как перестали ставить себе ослепительные глобальные задачи. Максимум того риска, который они могут себе позволить, это довольно примитивная, довольно пошлая философия Марин Ле Пен. А некоторый тупик общественной мысли, отсутствие дерзаний, некоторое нежелание радикально ломать мир. Вот 68-й год, наверное, это было ужасно, но тем не менее, это был все-таки колоссальный взлет вдохновения. Когда мы смотрим с вами фильм «Мечтатели», когда мы смотрим «Восстание парижской синематеки», когда мы видим баррикады или там студентов комитета «Францесс», которые захватили это все, мы понимаем прекрасно, что это левачество, что там портреты Мао Цзэдуна на баррикадах, но мы понимаем и то, что все-таки это общественные дискуссии, дуновение свежего ветра. А я думаю, что Европа пересобирается сейчас вокруг Украины. А Украина не боится дерзать, все время придумывает что-то новое. И даже снова с памятника Булгакову для меня это скорее повод к масштабной общественной дискуссии, которая там немедленно началась, а вовсе не к каким-то тоталитарным проявлениям. Я думаю, что постепенно Европа, а потом и весь мир, будет пересобираться вокруг Украины, потому что Украина сейчас живет как бы в таком же посмертном пространстве. Она перестала бояться чего бы то ни было. И значит, дверь в будущее перед ней открыта шире всего.
1: 68-й год вы упомянули, мне вспоминается вот эти вот «Будьте реалистами, требуйте невозможного» от Жан-Люка Годара. И моя мысль идет дальше в Канны, откуда он избежал. Ну, не избежал, он приехал в Париж, крича там со сцены о том, что это правда, крайне это важно вернуться в Париж и поддержать студентов, которые начали...
0: Совершенно верно, да, это правда Годару было, да, Аркадий Годар. Годару слабо было сформулировать эту мысль, это или Кон-Бендит, или кто-то еще из левых философов. По-моему, Кон-Бендит, будьте реалистами, требуйте невозможного, это хороший лозунг. Понимаете, вот мне сейчас все говорят, отменить тюрьму невозможно, переформулировать пенитенциарную систему невозможно. Сделать Россию нерепрессивной невозможно. Так будьте реалистами, требуйте невозможного. Пока вы разбегаетесь на 1.5 метра, вы прыгнете на 1.20 м. Чтобы прыгнуть на 1.5, надо разбегаться на 2. Понимаете, надо ставить себе фантастически амбициозные великие задачи. Если их нет, зачем мы живем? Зачем мы рожаем детей? Мне в свое время Юрий Шевчук сказал замечательную фразу. Везде ото всех слышу. Молодежная культура умерла, рок-н-ролл умер, а будущее умерло, авангард. Ребята, вы зачем детей плодите? Я перед своими детьми, которые со мной, кстати, путешествуют, здесь у меня старший сын в Риге, младший со мной ездит, я перед ними чувствую ответственность, я должен им придумать что-то интересное. А может быть, они сами мне придумают что-то интересное. Понимаете, это страшнее, скучнее русского циклического повтора, который вырождается уже третий век подряд. Не может быть ничего. Попробуйте прорвать этот замкнутый круг. Мне когда-то Сью Таунсенд, великая британская писательница, сказала: от отсутствия исторической воли Россия воспроизводит в истории свой календарный год. Ничего нет скучнее этой природности. Лето, осень, зима, весна. Порвите круг, потому что все христианство имеет своей целью разорвать цикл и создать прямую. Ну, как шар и крест у Честертона. Я надеюсь, что одно из главных свидетельств бытия Божия – это его сохраняющийся интерес к миру. Мы должны ему показывать что-нибудь нескучное.
1: Ну, в Канны я почему хотел вообще перейти. Успех Андрея Звягинцева там на фестивале. И вот эта дихотомия, уехавшая, оставшаяся, она как будто бы напрашивается в нашем с вами разговоре, учитывая, как вы упомянули, людей, которые встречаются по эту сторону границ. Тут такой вопрос, было ли неизбежно вот это разделение, во-первых. Во-вторых, остается ли влияние русской культуры в эмиграции, на ваш взгляд, хоть сколько-нибудь определяющим, опять же, учитывая Гран-при Канн?
0: Я не видел картину. Верю, еще не Кронченко, она, наверное, хорошая. Тут видите, какая вещь. Принципиальная новизна ситуации в том, что осуществился прогноз Ленина. Ленин сказал, если верить Горькому, кто перетянет всех архимедов на свою сторону, тот и перевернет землю. Если мы перетянем, мы ее перевернем. А если не мы, то, значит, вот так будет. Простите, что я все время провод поправляю, но он выскакивает из уха, это, видимо, от избытка чувств. Так вот, понимаете, сейчас принципиально новизна ситуации в том, что проект существует не в России, а за ее пределами. Тогда, в 20-е годы, когда Россия раскололась на уехавших и оставшихся, был какой-никакой, наверное, во многих отношениях кровожадный, кровавый, но, тем не менее, красный проект, модернистский. Россия использовала свой модерн для того, чтобы разрушить прежнюю систему, а новый построить не сумела. В результате теперь, в последней итерации, когда уже какие-то зомби восстали из ада, гении уехали, а таланты остались. Уехали Сорокин, Акунин Чертишвили, Улицкая, Букша, лучшие издатели, организаторы процесса Гаврилов, Рушадзе. Уехали лучшие музыканты Гребенщиков, Нойс, Монеточка. Шевчук продолжает там оставаться героически, я им восхищаюсь, но тоже он выступает большей частью за рубежом. Иными словами, поменялось соотношение. Раньше Пастернак говорил, здесь дует ветер в России, ветер больших идей, а в Берлине все затхлая скука. И Шкловский повторял то же самое. Сейчас, в общем, наоборот. Сейчас именно рассеянная Россия, освободившаяся от диктата крови и почвы, демонстрирует и гораздо больший уровень деловитости, и гораздо больший уровень взаимопонимания. Я тут грешным делом написал такой стишок недавно, да? Ни стычки, ни ссоры уже не нужны, всем поровну пепла хватило. Гораций и Савидием стали нежны, когда появился Атила. Я детям оставлю не ржавую жесть, а всю без изъяну планету. Отечество славлю, которое есть, но трижды которого нету.
1: Это был Дмитрий Быков в прямом эфире. Спасибо. На Радио Свобода. Я благодарю вас за то, что побывали с нами в прямом
0: Спасибо.
1: Эфире.
0: Спасибо. Приходите, вы еще можете успеть на вечер.
1: Действительно. О новых событиях завтра в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Понаблюдаем, например, за исчезновением главы Центробанка. Например, такая довольно-таки внезапная возможная тема наша с вами на завтра. Уважаемые зрители, на этом на сегодня все. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью кино- и телепродюсера Александра Роднянского ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганеку. Украинский кино- и телепродюсер Александр Роднянский – один из тех, кто после 2014 года продолжал работать в России и выпускать художественные фильмы. После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году он покинул страну, остановил все свои российские проекты и активно критикует действия Кремля, рассказывая о военных преступлениях российской армии у себя в соцсетях. За это в России на него завели уголовное дело о военных фейках по мотивам ненависти и заочно приговорили к 8,5 годам колонии. При этом сын Роднянского был советником украинского президента Владимира Зеленского. Александр Роднянский в интервью ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганеку рассказал о кризисе и эволюции кинематографа, состоянии российского и украинского кино, о войне, отношениях с Кадыровым, Соловьевым и Эрнстом, а еще о сериалах как романах, последнем великом годе кино и новой картине Андрея Звягинцева.
5: Есть две школы мысли относительно кино. Первая школа мысли считает, что кино должно давить на болевые точки, вскрывать язвы, поднимать проблемы, острые вопросы и так дальше. Ну, а вторая, прямо противоположная, считает, что кино должно развлекать, уводить людей от реальности, быть великой иллюзией. Вот вы какой придерживаетесь точки зрения?
6: Вы знаете, я в счастливом положении. Я же продюсер в основном. Я делаю как режиссер только документальные фильмы. А как продюсер я делаю игровые. И у меня есть совершенно уникальная возможность, подчиняясь настроениям момента, делать те фильмы, которые принадлежат любому из этих двух сегментов. У меня были в фильмографии и картины такого морального беспокойства, острые, социальные, поляризующие аудиторию, раскалывающие
5: это
6: ее.
5: Какие, например?
6: Ну, «Левиафан» тоже, или, да, или все картины Андрея Петровича Звягинцева, там «Елена» и «Нелюбовь» к ним имеет отношение. Был фильм Павла Чухрая «Водитель для Веры», были фильмы молодых режиссеров Кантемира Балагова «Дылда», «Разжимая кулаки» Кира Коваленко и «Мама, я дома» Владимира Битокова. Было много такого острого, социального. Была картина Павла Бардина «Россия-88». Были, ну, то есть я могу долго...
5: Я смотрел во ВГИКе на закрытом показе, потому что я же тогда
6: ее прикрыли сразу. Я отгреб на долгие годы проблем. Вот. Ну, так бывает. Какие-то маленькие фильмы приносят большие проблемы, знаете. Вот. Было много такого рода. Плюс я уже не говорю про документальное кино, которое я сам делал. Документальное кино по природе остросоциально и взыскательно по отношению к зрителю. Оно указующим перстом, значит, двигает там, а ты еще не там сделал ничего для изменения жизни к лучшему. Вот. И с другой стороны, я пытался неоднократно в своей жизни делать и картины из такого большого развлекательного сегмента. Мне казалось, это преимущество кино. Возможность сделать очень разные фильмы и сериалы.
5: Вы сейчас следите за тем, что происходит в России на кинорынке? Какие-то вас фильмы задевают с хорошим?
6: Я, пожалуй, что не слежу. До меня какие-то отдельные фильмы докатываются. Или, скажем, там «Волна». Но это должен быть какой-то очень громкий фильм, очень нашумевший, вызвавший какой-то, ну, некий резонанс, чтобы в том объеме общественно-политической информации, которую я поглощаю, вдруг появилась информация и о каком-то российском фильме. Я читаю очень много новостей и аналитических, и информационных об американском и европейском кинематографе, в меньшей степени азиатском. И практически не читаю о российском.
5: А вот как вы считаете, ну, Россия, понятно, что это страна-агрессор, развязавшая войну. Россия на, если я не ошибаюсь, 152-м месте в рейтинге гражданских свобод из 165 стран. Вообще вот в этих условиях может какое-то там рождаться кино? Я сейчас не говорю про пропаганду и про развлекательный контент, а вот про кино нормальное, человеческое,
6: большое. Слушайте, ну, если бы я не работал много лет в России, не знал бы российскую индустрию изнутри, если бы я не возглавлял почти 20 лет кинотеатр, Тавр, который был все-таки наиболее влиятельным фестивалем российского и русскоязычного кино в мире. А вот я бы еще мог бы отделаться общими соображениями про отвратительный режим, который все, так сказать, поглотил, сломил, уничтожил, закопал, затоптал и следа не оставил. Да нет, конечно, там огромное количество одаренных и способных людей и очень, я бы сказал, внутренне порядочных, которые оказались в ситуации, так сказать, ну, которые иначе как заложниками обстоятельств не назовешь, и ничего в этом удивительного нет. Я меньше всего хотел бы претендовать на позицию человека, который может судить со стороны просто на том основании, что я живу не в России. У меня нет этого белого пальто, и я отчетливо помню, как я там жил, и как многое из того, что мне там не нравилось, я, так сказать, пропускал мимо, не обращал внимания, мирился, находил какие-то объяснения. И я понимаю, как там сегодня живут люди. Но даже в этих обстоятельствах способные и порядочные люди в состоянии делать хорошие фильмы. И я за последнее время видел два фильма, которые я назвал бы очень хорошими, но, к сожалению,

0: сожалению, такова ирония нашей судьбы сегодняшней, что я даже боюсь назвать их, чтобы не навредить этим авторам, поскольку моя похвала и демонстрация, значит, информированности о процессах там происходящих может принести им неприятность.
1: Я понимаю вас, поэтому не спрашиваю.
0: Поэтому, ну да, но тем не менее я скажу так, что я видел два фильма, которые мне показались, можно сказать, предельно достойными и отражающими тонко ту жизнь, о которой я уже ничего не знаю. Жизнь в условиях внутренней эмиграции в стране, которая закрутила почти, ну, я не знаю, до какой степени полностью или нет, но закрутила гайки максимально жестко.
1: Следующий вопрос тоже о режиссере российском, но который снял фильм уже не под флагом этой страны. Ваш коллега, ваш товарищ Андрей Звягинцев, который сейчас с вами на Тавр номинирует на Каннский фестиваль. Вы сами видели уже этот фильм?
0: Никто его не видел. Что вы? Ни один фильм... Ну, я преувеличиваю, какие-то фильмы Каннского конкурса кто-то где-то видел. Я вот, например, недавно посмотрел в Мадриде не в прокате, а была дана возможность частного показа, я был приглашен. Фильм, который вошел в конкурс, новый фильм Педро Альмодовара. Ну, а фильм Андрея Звягинцева еще не видел никто, кроме Андрея Звягинцева. Он его заканчивает и покажет своим ближайшим сотрудникам и сотворцам, соавторам, ну, его замечательной команде и всем вовлеченным людям лишь прямо накануне начала Каннского фестиваля 11 числа, насколько я знаю, в Париже. А я уже посмотрю на премьере непосредственно в Каннах. Но я знаю, о чем фильм, и мы с ним говорили об этом. И я знаю достаточно, ну, так сказать, много для того, чтобы иметь какое-то такое смутное представление. Но жду с огромным нетерпением. У меня очень хорошее предчувствие. Вот. Я не брал бы на себя ответственности. Я не глазливый, я не могу ни сглазить, ни принести. Тем более режиссеру, которого я считаю выдающимся всю свою жизнь и сотрудничеством, с которым очень горжусь, дружбу с которым очень дорожу. Я убежден, что это будет, если не главным, то одним из главных событий Каннского фестиваля.
1: А я как раз хотел вас спросить, вот вы относительно недавно, буквально несколько дней назад, на своем телеграм-канале выложили фрагменты беседы с Андреем Звягинцевым, и там он говорит такую вещь, я вот сейчас прям процитирую, чтобы быть точным, Звягинцева цитата, да? «Когда ты сидишь и думаешь, не слишком ли долго будет длиться план, не заскучает ли зритель, я обычно себе отвечаю, забудь об этом, потому что главный зритель – это твоя совесть, художественная совесть». А вот где, по-вашему, эта грань между все-таки вот этой художественной совестью создателя, режиссера, продюсера, и все-таки тем, что фильм, ну, надо как-то донести до аудитории, чтобы его посмотрело все-таки, наверное, побольше людей, любой творец хочет, чтобы его посмотрело побольше людей.
0: Ну, я-то всегда считал, что все эти разговоры – некоторое лукавство. Не со стороны Звягинцева. У Звягинцева эта вот грань, она присутствует, и она, простите, называется талант. Он необычайно талантливый режиссер. И это знает любой человек, который видел его фильмы. Да, они могут не попадать в определенную часть аудитории, казаться сложными, казаться болезненными. Ну, они же, так сказать, о сложных обстоятельствах нашей жизни, они не приносят хороших новостей. Так сказать, Звягинцева привносит беспокойство, озабоченность. Он заставляет думать, сопереживать, мыслить. Он позволяет обрести совершенно иной человеческий опыт, который, ну, в общем, приводит к, не всегда к изумительным последствиям внутреннего настроения. Но это удивительная такая внутренняя терапия. Это возможность, прожив жизнь другого человека на экране, изменить собственную жизнь, не повторить этих ошибок. В этом, так сказать, идея такого рода кинематографа.
1: Вот вы сейчас упомянули, что вы следите внимательно за кинорынком американским, европейским, чуть меньше азиатским. А скажите, у вас нет ощущения, что сейчас вот кино, как индустрия, находится в неком кризисе? Потому что, с одной стороны, сериалы наступают на пятки, с другой стороны, просто кризис идей и на уровне сценариев, и на уровне каких-то режиссерских ходов. Вот как у вас есть такое ощущение?
0: Я бы сказал, традиционный кинематограф, тот, который долгие десятилетия жил в кинотеатрах, выходя, так сказать, к многомиллионной аудитории и пытаясь заинтересовать ее переживаниями экранных персонажей, он действительно в кризисе. Это связано с огромным количеством факторов, одним из которых, например, является технологическая революция. Или эволюция, скорее. Ну, то есть предложения зрителям сегодня поступают со всех сторон, и это И

0: Помимо появившегося там десятилетия уже там 4-5 назад доступного телевидения и эфирного, и кабельного, и спутникового, и, так сказать, специализированных киноканалов, стриминговые сервисы, которые предложили совершенно новый тип контента. Большой роман, на самом деле, перенесенный на пленку или на видео. Большой роман длиной 10, 20, 30, а подчас и 50 серий. Причем роман сделанный сложно, с объемными персонажами, с драматическими историями.
1: Да-да-да, ничуть не уступающим большому кино.
0: Ничуть не уступающим, а очень часто и превосходящему, да. Конечно. И это, ну, для меня это такое новое рождение романа. Вот в том смысле я поэтому и говорю, я называю сериалы вот романами. Вот поскольку этот жанр заново родился в Соединенных Штатах Америки, ну, фактически, так сказать, обозначено новый этап развития вот телевизионного сериала, его такое большое мощное появление было связано с сериалом «Сопрано», вышедшим на HBO в 2000 году. Вот история этого периода насчитывает, вот сегодня легко сказать.
1: Ну да, 26 лет, собственно, да.
0: 26 лет.
1: Уже, да.
0: Да, и сразу стало ясно, что это по факту второе рождение великого американского романа, если считать первым 20-е и 30-е годы, которые были связаны с литературой Скотта Фицджеральда, Хемингуэя, Дос Пассоса, Томаса Вулфа и так далее, и так далее. Вот сейчас это кинематограф, это сериалы и это литература, ну там, например, Чейза, автора «Сопрано», Венса Гиллигана, автора «Breaking Bad», «Все тяжкие» и «Плюрибуса», Майкла Шора, автора там «Emergency Room», ну и так далее, можно перечислять. Да, да, да. Дэвида Бенниофа с Дэном Вайсом, автора «Игры престолов», да, авторов, да, да, шоураннеров. Питера Моргана, там, автора «Короны». И так далее, и так далее. В общем, это на самом деле эволюция, появление новых жанров, которые поставили перед кинематографом совершенно нового типа задачи выживания, когда нужно предложить совершенно новый тип контента для того, чтобы сохранить лояльность аудитории. И кинематограф выбрал два направления, в котором развивается. Одно – это аттракционное, в том, в котором, так сказать, появляются прежде всего для молодой аудитории колоссальные визуальные зрелища, франшизы, основанные, как правило, на популярных графических новеллах, изданных либо Marvel'ом, либо DC. Yeah. Вот. И иногда это франшизы, основанные на популярнейших книгах, будь это «Властелин колец» или, например, «Дюна». И не так часто, скажем прямо, очень редко появляются оригинальные идеи, но которые студии, поскольку высока стоимость риска, каждый такой фильм стоит в общей сложности полмиллиарда инвестиций, потому что стоимость фильма от 200 до 250 миллионов, примерно столько же затраты на маркетинг, продвижение, то полмиллиарда, но это высокий риск, и доверяют, так сказать, оригинальные замыслы осуществить, ну, не с кем режиссером, но в первую очередь там Кристофер Нолан,
1: да, да,
0: который позволяет себе, так сказать, опять же, называть оригинальным замыслом сейчас «Одиссею» тоже достаточно трудно. Но это вот тот фильм, которого сейчас все ждут. То есть это одно направление, такое как бы колоссальное визуальное зрелище, рассчитанное на огромный экран, на IMAX, в глазах человека, не способный охватить полностью экран, и поэтому ты погружаешься внутрь, и переводя глаз с одной на другую деталь, ты как бы монтируешь отдельные части, собирая в том числе и сам эту картину в единое целое. И с другой стороны, это фильмы, рассчитанные на мыслящую аудиторию, такой клубный кинематограф, тот самый, который называют либо авторским, либо независимым, либо фестивальным. И вот для того, чтобы сделать известным, пронавигировать, облегчить для аудитории, интересующейся содержательным кинематографом, поиск такого рода фильмов, и нужны кинофестивали. Вот, собственно, для этого и нужен Каннский фестиваль, потому что он обозначает немедленно, выбирая из 2500 фильмов каких-то лидеров, он вбрасывает в общественное сознание названия тех фильмов, которые, как правило, становятся главными фильмами сезона, и вместе с победителями Венецианского фестиваля потом уже разыгрывают все главные награды мира, включая «Оскар», «Бафту», «Золотой глобус» и прочее.
1: И так далее, да.
2: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на

0: Радио «Свобода». Кино- и телепродюсер Александр Роднянский отвечает на вопросы Виктора Кулганыка.
1: Скажите, пожалуйста, как вы думаете, вот, при учете всего, всех тех обстоятельств, которые вы только что описали, возможно ли еще в большом кино такие годы, как, ну, условно, там, 1994, когда в прокате одновременно идет «Криминальное чтиво»,
2: да,
1: «Побег из Шоушенка», да, там где-то там на подходе «Леон», там же «Король лев», это все в рамках одного года.
2: Последний великий год кинематографа – это 99-й. Вот тот, когда там «Матрица» появилась, «Файтинг Клаб», «Бойцовский клуб». Но
1: это тоже уже 27 лет с тех пор.
2: Да. Я не думаю, что это возможно, потому что вот эта технологическая эволюция и вызванное ею изменение потребительского, то есть зрительского поведения, аудитория перестала ходить в кинотеатры, стала больше смотреть дома, появилась возможность, так сказать, просмотра больших, интересных, ярких этих романов, и, так сказать, аудитория получила шанс, так сказать, превратить любимые книги в визуальное зрелище, ну, что для нее с удовольствием делают студии. И тем самым появилась необходимость объяснить зрителю для себя, почему я должен пойти в кино. В этих обстоятельствах, конечно, оказался вымытым тот самый сегмент среднего кинематографа, который и приносил эти самые знаменитые названия, упомянутые вами или, так сказать, мною. Вот все эти фильмы в бюджетах от 100 миллионов долларов до, там, скажем, 15, вот в этом сегменте, будет английский пациент, например, или гладиатор. Ну вот все они исчезли. Сегодня никто не будет рисковать такими деньгами для производства фильма, который, с одной стороны, не является зрелищным аттракционом, достаточно дорогим, чтобы поразить молодую аудиторию, воспламенить ее, заставить пойти, а с другой стороны, слишком дорогим, чтобы рисковать сложной историей для аудитории зрительных фильмов содержательных. Вот этот средний такой как бы сегмент, гигантский, я бы сказал, такой устойчивый центр, вот он весь оказался вымыт. И он весь трансформировался в сериалы.
1: А вот вы когда фильмы смотрите, вы их воспринимаете как зрители?
2: Если я начинаю внутренне вглядываться в детали и думать о том, как тот или иной фильм сделан, это значит фильм неудачный для меня.
1: Значит, он вас не зацепил, не захватил.
2: Я очень в этом смысле благодарный зритель. Я могу прослезиться. Не буду рыдать, но, так сказать, эмоционально меня фильмы трогают, я возвращаюсь к ним, я люблю находиться в эмоциональном шлейфе фильма, в послевкусии. Для меня это очень дорого стоит.
1: У меня несколько вопросов по поводу вашей книги. Вот последняя книга, ваша «Нелюбовь». Вот вы там по отношению к некоторым медийным персонажам, там в диапазоне от Владимира Соловьева до Владимира Путина, включая Рамзана Кадырова, вы упоминаете такую формулу: тогда был другой. Ну, то есть вот вы когда с ними как-то пересекались, где-то там в начале еще, там, условно, 90-х, там, нулевых, то тогда они были другие, нежели они стали теми людьми, кем стали, ну, скажем, после начала Большой войны, если такую отсечку брать. А вот ни вам, ни вашему кругу не казалось, вот, что эти люди, они, в общем, ну, изначально были, ну, так скажем, людоедами, но если так уж совсем просто говорить?
2: Слушайте, я не говорю так, вот он тогда был другим. Вот, и я не могу похвастаться со знакомством с рядом людей, которых вы упомянули. Кадырова я видел один раз на премьере «Девятой роты», куда его... два раза. Он был еще на Сталинграде и пригласил, пригласил его туда не я.
1: Да, я знаю.
2: Я с ним ни разу в жизни не разговаривал. Ну, как бы, один раз он, пожав мне руку на «Девятой роте», значит, плечом коснулся, знаете, как они это делают.
1: Да, по-пацански, да.
2: Да, по-пацански. А в Сталинграде мы даже и не приближались друг к другу. Я его не знаю, и он мне не казался никогда другим, никогда не интересовал, не привлекал и прочее. А вот с Соловьевым я был знаком, и он у меня вызывал интерес и уважение, потому что я люблю тяжело работающих людей. Он всегда очень много работал, он такой абсолютно трудоголик. Он не вел в те времена программу «Воскресный».
1: Да, у него были
2: с этими героями.
1: «Барьеры».
2: У него были «К барьеру». Относительно приличная программа. До этого был «Апельсиновый сок». А до этого он был журналистом НТВ, который ходил и защищал уникальный журналистский коллектив.
1: Это мы тоже помним,
2: Так, казалось бы, совершенно другого типа. Образованный, много языки, 6 детьми, остроумный, яркий, интересный человек. Вот, собственно, и все. Поэтому, естественно, я относился, не будучи с ним ни другом, ни коротким знакомым, изредка встречаясь в каких-то публичных местах, но относился

0: относился, ну, таким уважительным, профессиональным, ну, коллеги по профессии, коллегиальным чувством. Коллегиальным чувством. Вот, собственно, и все. Потом люди действительно меняются в предлагаемых обстоятельствах.
1: А что так
0: ведут
1: меняет?
0: Себя?
1: Да, да.
0: Ну, как бы начинают сливать воду внутреннюю для себя, двигаются, сдаются. Мне трудно себе представить, что, ну, условно говоря, такой умный человек, как Соловьев, и образованный, вот его не обвинишь ни в глупости, ни в отсутствии образования. Ну, конечно, это циничная продажа себя. Ну, как бы он просто принял решение о том, что я работаю в эту сторону, я вот в это верю.
1: Угу.
0: Я не думаю, что он каждый день убеждает себя в необходимости там сказать это или то. Он в это решил верить. Он поместил себя.
1: Писал.
0: Да, он подписал. Да, вот он подписал. И мне в этом смысле такого рода персонажи интересны. Я любил в юности фильм «Мефисто» Иштвана Саба.
1: Иштвана Саба, да.
0: И я же следил за эволюцией главного героя Хендрика Хёфгена. Я следил, это выдающаяся картина, получившая не случайно Оскар, великая роль Клауса Мария Брандауэра. Я слежу за этими людьми из этих же соображений.
1: Ну да,
0: я смотрю, видя их. Вот я дружен был когда-то, в 80-е еще годы начиналась наша дружба. И закончилась она в 2006 году с Константином Эрнстом. Мы были близкими товарищами. И я вот продолжаю, простите, за ним издалека наблюдать, потому что эволюция человека, которого я застал молодым, радикальным, ярким, талантливым, свежим, блистательным, я бы сказал, совершенно быстрым,
1: ну да, Матадор,
0: интеллектуально,
1: все, так сказать,
0: интеллектуально быстрым
1: проекты.
0: Человеком.
1: Угу.
0: И вот превращение его в надутого руководителя мерзейшего телеканала, мне не то чтобы любопытно, но представляет антропологический интерес. Вот это антропологический интерес. С точки зрения книги, я никогда не обсуждаю людей негативно. Особенно те, кто были моими коллегами, с которыми я общался. Я не считаю это правильным. Я не считаю, что это позиция, которую я могу с легкостью принимать на себя. Всем понятно, что мы разошлись, и мы занимаем разные позиции. И, скорее всего, обо мне ничего хорошего эти люди сказать тоже не могут. И я, скорее всего, тоже не смогу отозваться о них хорошо. Но я был с ними рядом, я, так сказать, делил с ними единую индустрию, мы общались. И сейчас изображать из себя человека, который их судит, я бы не хотел. С этим справится прекрасно большое количество людей, которые пишут о медиа, и особенно комментарии под интервью, подобному нашему с вами разговору. Они всегда могут написать какую-то поганку и про меня,
1: и напишут, и про кого еще. Да, да,
0: на здоровье, конечно, я же не против.
1: А скажите, пожалуйста, я понимаю, что сейчас, возможно, мой вопрос вам покажется очень странным и где-то даже безумным. Я понимаю, что в стране, в Украине, пятый год война идет. А вы думаете, как-то задумывались ли вы, какое ждет будущее украинский кинематограф? Понимаю, что, еще раз говорю, что это сейчас явно не первоочередная задача для страны, кинематограф, но все равно он же есть, снимаются фильмы, и фильмы, которые на фестивалях получают награды и так далее, и так далее. Как вы считаете, вот какое будущее ждет кино в Украине?
0: Вы знаете, это во многом зависит от исхода войны. Я не сомневаюсь в даровании людей, делающих кино в Украине. Их много, среди них есть одаренные. А уж я совсем в чем не сомневаюсь, это в том, что по итогам войны в кинематограф придут люди, вернувшиеся с фронта и получившие там немыслимый человеческий опыт. Это же невероятно. Вот точно так же, как Вторая мировая война родила целое поколение великих мастеров в разных странах мира, ну вот в Советском Союзе выдающийся кинематограф был создан и ветеранами войны, людьми прошедшими войну, и детьми войны. Ну, там, что говорить, Григорий Чухрай, такой как бы воевавший, там, или дети войны, там, Элем Климов, или Ларис Шипитько, или тот же Тарковский. Ну, это же совершенно невероятный кинематограф. Вот, собственно говоря, я убежден, то же самое случится в Украине. То, что сейчас происходит, дает для этого все основания, потому что сама по себе индустрия, конечно, внутренне скукожилась, это естественно, идет война, денег особенно не хватает, рынок небольшой, но международная репутация украинского кино и вот то, что называется такая известность, оказалась резко возросшей. То есть впервые в истории украинский фильм получил Оскар. Это документальный фильм «20 дней в Мариуполе». Вообще ряд документальных фильмов украинских, очевидно, стали лидерами большого количества фестивалей и зрительских предпочтений. Второй фильм оскаровского победителя Мстислава Чернова 2000 метров до Андреевки, мне кажется, еще более сильным, поразительный, по мощи фильм. Ну, там можно много перечислять людей, которые делают документальное кино, но это очень важное такое, как бы, удивительное явление на сегодняшний день. Игровое кино тоже время от времени появляется заметно и даже успешно в рамках, так сказать, нынешнего небольшого относительно рынка, идущего в украинских кинотеатрах. Будет это «Ты, космос», фильм недавний Павла Острикова, или будет это фильм «Памфир», который был на Каннском кинофестивале. Ну, в общем, на самом деле, вполне самостоятельное явление, я бы сказал, значительно более сильная, яркая и полноценная, чем 10 лет назад, например.
1: Ну, будем ждать окончания войны.
0: Я уверен в том, что самое главное – это потенциал есть. Это дарование людей, живущих в стране. Что, кстати, на всего остального зависит, конечно, от экономического состояния, от того, до чего важным окажется для людей, живущих в стране, для украинцев, собственное кино. Сумеет ли собственный кинематограф ответить на потребности собственной аудитории? Это очень важный фактор, который всегда связан с тем, до какой степени большинство людей, живущих в стране, большинство ее граждан, разделяют идентичность. Ну, то есть систему общих ценностей. Да. Украине это было сложно. Украина все-таки родилась при распаде Советского Союза как государство по факту. Я имею в виду по факту федеративное, то есть состоящее из очень разных частей, очень часто не очень похожих и близких между собой. А сейчас, конечно, эта война, мне кажется, дала рождение тому, что называется политическая нация. Украинцы стали единым народом, и дальше функция кинематографа – ответить на их потребности, ожидания, чаяния. Вот все то, что на самом деле, ну, кажется важным для кино.
2: Родившийся в Киеве продюсер Александр Роднянский, 20 лет проработавший в России и покинувший ее после начала войны против Украины, в интервью ведущему телеканалу «Настоящее время» Виктору Кулганику рассказывал о будущем российского и украинского кино, а также о том, почему кинематограф по всем мире переживает кризис. Вы слушали очередной выпуск цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Интервью продюсера Александра Роднянского ведущему Виктору Кулганику. Другие выпуски цикла можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
1: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
2: Мне все нравится, у меня все есть.
3: Нет, а здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
4: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
5: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
6: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
0: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
7: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
8: Рекордный паводок оставил Тюмень без чистой воды. Тюменцы готовят коллективный иск. Не семейное дело. Конституционный суд разрешил совершеннолетним лишать родителей прав за насилие. Проверка на мигрантах. В России запускают инфраструктуру тотального цифрового надзора.
7: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
9: К 12 годам колонии Московский городской суд приговорил 35-летнюю журналистку Дарью Шипачеву за госизмену. Она признала вину, и дело рассмотрели в особом порядке за полтора часа. Дарью Шипачеву задержали в апреле прошлого года. Подробности обвинения неизвестны, но, по словам ее близких, дело может быть связано с переводами родственникам в Украину. Шипачева занималась научной и медицинской журналистикой, также была известна как фем-активистка. Также за одно заседание суд в Санкт-Петербурге рассмотрел дело 25-летнего Даниила Белоусова и приговорил его к 7 годам колонии за оправдание терроризма. Белоусову вменили 4 публикации в открытом телеграм-чате «Нет войне». Даниил Белоусов – сын политзаключенного Олега Белоусова, которого в 2023 году приговорили к 5,5 годам колонии за распространение так называемых фейков об армии и призывах к экстремизму. Белоусова-младшего арестовали весной 2026 года. Основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову предъявили обвинение в содействии террористической деятельности, сообщает Центр общественных связей ФСБ. Спецслужба утверждает, что дело связано с отказом администрации Telegram удалить каналы и боты, которые, по ее мнению, используются спецслужбами Украины для мошенничества, а также совершения диверсий и терактов на территории России. В деле упоминается чат-бот для знакомств «Дайвинчик». ФСБ утверждает, что за последний год задержало не менее 46 россиян в возрасте до 22 лет, которые были завербованы Украиной через этот чат-бот. Основатель Telegram, который не живет в России, пока не комментировал эти новости. Но в официальном аккаунте мессенджера в соцсети X появилась такая фотография Дурова. С лета прошлого года российские власти ограничивают работу Telegram в стране. Правозащитная группа «СКСОС», которая помогает жертвам домашнего насилия и представителям ЛГБТ на Северном Кавказе, сообщила, что суд в России признал ее экстремистской организацией и запретил ее работу в стране. Постановление было вынесено ранее в июле, но организацию о рассмотрении дела не уведомили. О решении правозащитники узнали из письма, адресованного директору организации Давиду Истееву. В СКСОС заявили, что будут обжаловать это решение суда, но подчеркнули, что на территории России сейчас нет ни волонтеров, ни сотрудников правозащитной группы. При этом для людей, которые обращаются за помощью, ничего не меняется, отмечают в организации. 10 суток административного ареста суд в Москве назначил кандидату в Совет депутатов района Щукино 24-летнему Даниилу Неонову за демонстрацию экстремистской символики – радужную футболку. Поводом стало видео в его телеграм-канале. В нем Неонов одет в футболку, на которой слово «Love» написано 7 цветами радуги. Правоохранительные органы усмотрели в этом символику, которая имеет сходство с флагом ЛГБТ, организацией, признанной в России экстремистской.
10: Ребят, меня задержали.
9: Неонова задержали на выходе из дома, доставили в ОВД Митина, где удерживали более 7 часов, не пуская адвоката. Как он рассказывал в суде, в отделе полиции его избили и пытались душить. Футболку, ставшую поводом для ареста, суд постановил уничтожить. 76-летнюю новосибирскую градозащитницу Наталью Шамину, помещенную после задержания в Москве в психиатрическую больницу, отпустили из медицинского учреждения. По информации ее коллег из Всероссийского общества охраны памятников и культуры, Шамину там пытали, привязывали к кровати и насильно обкалывали препаратами, потому что полиция заявила, что градозащитница вела себя буйно при задержании, объявила голодовку, в которой медики позже усмотрели попытку суицида. 24 июля Наталья Шамина вышла с пикетом на Старую площадь в Москве, требуя Владимира Путина не подписывать закон, который передает регионам право снимать охранный статус с памятников регионального и местного значения, что, по мнению градозащитников, упростит снос исторических зданий. Ее задержали, но позже отпустили. На следующий день она вышла к памятнику Кириллу и Мефодию на Китай-городе, объявила голодовку и заявила, что останется там на ночь. Полиция снова ее задержала, а после отправила в психиатрическую больницу имени Алексеева. Закон, против которого протестовала градозащитница, Владимир Путин подписал 27 июля. На осужденную журналистку Антонину Фаворскую в колонии составили 2 рапорта из-за претензий к ее прическе в штрафном изоляторе, распущенные волосы и хвостик. По ее словам, женщинам по правилам внутреннего распорядка колонии разрешены 3 вида причесок. Распущенные волосы, если они не длиннее 20 сантиметров, коса и пучок. Мне, обладательнице почти метровой длины волос, доступны только образы номер 2 и номер 3, пишет Фаворская. Я каждый день в них перевоплощалась до тех пор, пока не попала в ШИЗО. В штрафном изоляторе, по ее словам, запрещены любые аксессуары, кроме одной резинки

для волос. Весной 2025 года Антонину Фаворскую приговорили к 5,5 годам колонии за участие в экстремистском сообществе, за причастность к фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального.

0: водой, но еще и за бензином. Ситуация с водоснабжением вышла за пределы коммунального спора. После массовых жалоб граждан на качество воды Следственный комитет возбудил уголовное дело. А люди готовят коллективные иски к водоканалу.
1: Когда на улице пахнет говном, когда из душа вышел, от тебя пахнет говном. Вот такие реалии в городе Тюмени.
2: Представьте себе, вы выходите из душа и воняете сильнее, чем до него. Это не фигура речи. Это Тюмень, июль 26-го года. Город, у жителей которого случилась, наверное, худшая неделя за последние годы.
3: И у нас безумно воняет вода. Невозможно мыться, невозможно мыть руки, невозможно мыть посуду. Даже вещи стирать. Вот я постирала, кондиционер самый сильный не справляется с этими запахами. Это все... Все воняет.
2: Резкий запах фекалий появился у воды вечером 16 июля.
4: Я не могу даже передать вам, как пахнет вода. Я не могу вам даже, я даже примерно вас не могу приблизить вот к тому, вот горелый фекалий. Представляете, горелый фекалий. Вот так пахнет, пахнут руки после того, как вы помыли их.
2: Люди рассказывают, невозможно открыть окна, невозможно мыться, про питье и готовку вообще речи нет. Одна жительница пожаловалась, что после умывания у ее сына опухли и воспалились глаза. Врач посоветовал умываться только бутилированной водой.
5: Офтальмолог, так скажем, даже запретила умываться проточной водой из-под крана.
2: Все дело в паводке, который продолжается в регионе фактически весь июль. С начала лета Тюмень пережила 6 затоплений. А в 20-х числах добавилась еще и большая вода из Свердловской области, где прошли аномальные дожди. Затопило дворы многоэтажек, деревни, дачные поселки. Гагаринский парк ушел под воду. Там, где 2 недели назад был городской пляж, теперь плавает дохлая рыба. Местный житель снял на видео погибшего детеныша косули.
6: У меня маленький ягненок и ребятенок косули лежит. Видимо, настолько вода поднялась, что он утонул, или его смыло, или что с ним случилось. В общем, вот такая ситуация.
2: Фельдшеры ездят по затопленным деревням и вакцинируют людей от гепатита А. Зловоние везде – на набережной, на улицах, в квартирах. Но Росводоканал признал проблему не сразу. И только спустя 8 дней посоветовал кипятить воду перед употреблением. При этом чиновники сообщали, что хоть качество воды худшее за всю историю наблюдений, но вода из крана полностью безопасна.
7: На сегодняшний день качество воды по показателям безопасности соответствует требованиям. Остается превышение воды по запаху и привкусу, то есть по органолептическим показателям, вода на сегодняшний день не соответствует требованиям. Но по микробиологическим, вирусологическим, паразитологическим, санитарно-гигиеническим, а также токсикологическим показателям она полностью соответствует требованиям.
2: В супермаркетах раскупили 5-литровки. Местами кончились даже 1,5-литровые бутылки. Люди штурмуют водоматы, а цены в них выросли вдвое. Потому что только эту воду сейчас можно пить. И еще ей приходится мыться, стирать и умывать детей.
8: Тюмень – это трэш. Мы сейчас объездили 5 магазинов, из них крупные «Ашан», «Лента», «Чижик» и пару «Пятерочек». Нигде нет 5-литровой бутилированной воды. В водоматах вода уже тоже с запахом, то есть ее пить невозможно.
2: Тюменцы создали петицию с требованием ввести режим чрезвычайной ситуации. А местные юристы в соцсетях начали советовать жителям судиться с водоканалом.
9: Создали инициативную группу. Мы организовали сбор собственных средств. Хотим отобрать пробы и отправить их на независимую экспертизу в другой город.
2: Достучаться до Следственного комитета удалось с помощью Инстаграма, куда жительница Тюмени выложила видеообращение к главе Следственного комитета. Она заявила, что вода в городе непригодна для использования. И 24 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Бастрыкин потребовал у Тюменского управления доклад о ходе расследования. Пока, правда, подозреваемых нет. И от возбуждения дела легче никому не стало. Вода как воняла, так и воняет. Водоканал говорит, что работает на пределе своих возможностей, применяет тройное обеззараживание, но честно признает, полностью убрать запах невозможно, пока не закончится паводок.
10: Ухудшением воды в реке нами предпринят ряд мероприятий, которые направлены на компенсацию ухудшения качества. Когда это закончится, мы ожидаем все-таки, когда начнет уровень в реке падать, и качество

0: воды нормализуется.
1: Казалось бы, куда еще хуже. Прямо в день города, когда Тюмень отмечала 440 лет, украинский беспилотник атаковал тюменский нефтеперерабатывающий завод и начался пожар. В итоге к концу недели у жителей Тюмени из крана текут канализационные стоки, в магазинах нет воды, на заправках нет бензина, город подтоплен, в реке дохлая рыба, а день города прервали из-за беспилотной атаки.
2: Дорогие жители и гости Тюмени, к сожалению, в связи с введением сигнала «Ковер» проведение мероприятия временно приостановлено.
1: Ну, хоть ежегодный знаменитый танец майонеза остался.
3: Друзья, танцуем вместе!
4: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи с нашей студией председатель Конфедерации общества потребителей Дмитрий Янин. Дмитрий, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: На ваш взгляд, перспективно ли будет обращение в суды или с какими-то претензиями к водоканалу, который не может обеспечить поставку нормальной чистой питьевой и водопроводной воды? По большому счету, люди-то из водоканала тоже, собственно, переживают все то же самое. Они же в этом городе находятся. Это же они не специально сделали. Должны ли они за это нести ответственность?
5: Если бы Роспотребнадзор дал заключение о том, что вода не соответствует требованиям, они бы, конечно, должны были бы предусмотреть и выплаты. Сейчас получается, что в этой ситуации судиться с водоканалом сложно будет, потому что главное ведомство, которое у нас запретило прекрасную армянскую воду и Джермук, она не нашла в тухлой воде каких-то проблем для людей. Хотя это странно, и о том, что на вкус и цвет товарища нет, они сказали, что по органолептике кому-то нравится, кому-то нет, но кому не нравится, тому кипятите. Но все это перечеркивает судебные перспективы, которые здесь бы могли бы быть, если бы вода была признана этой структурой, главной структурой по проверке безопасности и качества продуктов, воды, некачественной. Вода оказалась в норме, соответственно, люди сейчас покупают бутилированную воду и просто увеличили свою статью расходов на то, чтобы напоить членов семьи нормальной водой.
4: Но, тем не менее, насколько я понимаю, сейчас Александр Бастрыкин как-то возбудился и потребовал, чтобы вмешался Следственный комитет, и возбудили какое-то уголовное дело по факту, я так понимаю. Подозреваемых пока нет никого. Это может открыть дорогу для потом каких-то материальных требований? Ну, не знаю, стоит ли сейчас копить чеки на эту бутилированную воду и потом предъявлять их чиновникам или водоканалу?
5: Если решение, если в какой-то момент слепой прозреет на оба глаза и скажет, что вода была некачественная, то, конечно, эти суммы можно будет взыскать. И копить их можно, и в этом случае можно будет подавать иск о возмещении морального ущерба. Вот подобного рода дела заканчиваются в России выплаты 10 000-15 000 рублей на иск. Соответственно, это вот предел за ваши страдания, связанные с некачественной поставкой услуг жилищно-коммунального хозяйства, которые люди проверенные, люди все свои. С них взыскивать судьи стараются очень аккуратно, ни с кем не ругаться, и компенсации там 100 евро за отсутствие нормальной качественной воды кажется вполне приемлемой, хотя, конечно, это не всегда соответствует тем страданиям, которые понесли люди в эти дни.
4: Ну, а то обстоятельство, что все-таки региональные власти объявили режим чрезвычайной ситуации в регионе, может способствовать решению проблемы и, опять же, выплате каких-то компенсаций?
5: Нет, они себе упрощают какие-то истории, связанные с тендерами, чтобы быстро можно было как-то потратить деньги. Для этого будет чрезвычайная ситуация. Для людей определяющим является заключение надзорного ведомства, которое в России, к сожалению, не является независимым. И это мы видели на примерах абсолютно неоправданных запретов грузинской продукции, армянской, белорусской, украинской, таджикской, туркменской. В общем, все, что только можно было запрещать, они в свое время запрещали, тоже ссылаясь на опасность. Вот сейчас они говорят безопасно. Вот от этих людей зависит.

0: зависит, будет ли в Тюмени выплаты пострадавшим за плохую воду. Если пойдут отравления, ну, наверное, можно будет уже попытаться, если будет связано ваше отравление с заболеванием, и можно попытаться судить, здесь уже будет компенсация не 10 тысяч рублей, и такой иск уже можно будет предъявлять. А если все как-то более-менее нормально, и заключения от ведомства нет, то я бы не советовал пока судиться, подождал бы, если они дадут правдивую информацию о ситуации в городе.
1: Ну, я видела, люди там пишут какие-то коллективные обращения, собираются в чаты и готовят коллективный иск, тем не менее. И я так понимаю, что они собираются скинуться и провести независимую экспертизу качества воды, да, сейчас. Это поможет? Или такая экспертиза, заключение такой эксперта будет ничто в сравнении с заключением Роспотребнадзора?
0: Это как в картах, старшая масть и младшая масть. То есть заключение от Роспотребнадзора будет перебивать заключение, которое делает независимый эксперт. И судья будет в этом случае в очень тяжелой ситуации. Ему нужно будет пойти против ведомства, дружественного ведомства. И в этом случае, если судья будет независим, если он проживает, а скорее всего он проживает в этом городе, у него не собственная скважина, но, наверное, есть шанс, что он назначит третью экспертизу, и вот от этой третьей экспертизы будет зависеть исход дела. Но история с объединением абсолютно верная. Несмотря на небольшие суммы, которые присуждаются, это всегда такая тренировка солидарности людей, и это правильно. И, к сожалению, коллективные иски у нас достаточно хлопотная бюрократическая история, но общение на фоне подготовки иска — это хорошее упражнение для того, чтобы люди сплачивались для решения своих простых проблем.
1: По вашему опыту работы с потребителями, надолго ли сохраняется вот этот вот запал у людей, которые говорят, что да, мы будем судиться, мы будем требовать, протестовать, когда ситуация вдруг рассасывается, условно говоря, многие ли доходят до суда, проходят этот путь?
0: Вот если сейчас формируется группа и будет подан иск, то все, кто в группе, они уже дойдут до решения суда, в пользу или не в пользу. Запала хватает месяца на полтора, на два. И это достаточно большой срок, чтобы можно было собрать все эти бумажки. К сожалению, коллективные иски в России прописаны были с таким условием, чтобы не было массовых, чтобы нельзя было собрать группу больше там 100 человек. Как, например, в США ты можешь создать группу там жителей города Тюмени против водоканала. Вот такой иск предъявляется, а кто не хочет, тот должен уже из этого иска выйти. В России же, наоборот, ты должен собрать всех жителей Тюмени, собрать с них все данные, все реквизиты, только после этого идти в суд. Это дурацкая модель коллективных исков. И даже при маленькой компенсации водоканал там заплатить 100 активным по 10 тысяч рублей, он в следующий раз не почувствует и не будет делать большего, чтобы обеспечить качество воды в условиях таких вот сезонных неприятностей, которые в этой местности случаются и раньше не были.
1: А если к этому иску подключится прокуратура, которая вроде как должна стоять на защите интересов граждан, больше можно рассчитывать на успех?
0: Конечно. Если они придут и дадут свое заключение, то, безусловно, для судьи мнение прокурора – это зеленый свет, и поэтому, конечно, они могут в этом случае рассчитывать на истцы, кто подал иск, могут рассчитывать на получение положительного решения, и судья в этом случае будет действовать более аккуратно и более внимательно к слабой стороне, потому что все равно водоканал – это власть. Это не независимая структура, не частная компания, которая не зависит, всех может отправлять куда. Это власть. Биться с властью всегда сложно. Если какая-то ветвь власти встает на вашу сторону, то шансы у вас повышают.
1: Да, ну тут, конечно, не хочется портить себе карму, но остается надеяться жителям Тюмени, что и прокуратура страдает так же, и прокуроры, судьи, и что, может быть, они хоть таким образом свое возмущение правое решат реализовать уже в суде, используя закон, наверное.
0: Я тоже надеюсь, что тюменцы объединятся и будут решать свои проблемы вместе.
1: Да, это тот редкий случай, когда и...

0: Можно за руку с прокурором стоять в суде, что-то доказывать. Спасибо большое за ваше разъяснение. Дмитрий Янин, сопредседатель Конфедерации общества потребителей, был на связи с программой «Человек имеет право». Конституционный суд России разрешил взрослым людям лишать родительских прав своих отца или мать, которые совершили против них преступление в детстве. До сих пор это было невозможно. Исполнилось 18, родительские права прекращаются сами собой, и лишать считалось уже нечего. Поводом для разбирательства стало обращение жительницы Ярославской области, которую отец насиловал с 6 лет. Пока шло следствие и суд, она успела вырасти, и когда потребовала лишить отца родительских прав, районный суд отказался даже принимать иск к рассмотрению, потому что заявительнице исполнилось 19. Теперь Конституционный суд разрешил этот вопрос.
1: В Ярославской области отец 4 детей годами держал всю семью в изоляции. При этом сыновей избивал, а дочерей с 6-летнего возраста подвергал сексуализированному насилию. Это продолжалось до 21 года, пока его не арестовали. Суд приговорил мужчину к 14,5 годам колонии строгого режима. После этого его лишили родительских прав в отношении 3 младших детей. Они были несовершеннолетними. Старшей дочери к тому моменту исполнялось 19. И хотя она тоже требовала лишить отца родительских прав, районный суд отказался даже принимать заявление. Дело в том, что в России по Семейному кодексу после совершеннолетия ребенка родительские права прекращаются автоматически, а значит, формально лишать уже нечего. Заявительница не смирилась, прошла все инстанции вплоть до Верховного суда, но везде получала отказ. Тогда она обратилась в Конституционный суд с просьбой проверить примененные в ее деле нормы Семейного кодекса. Главный аргумент жалобы заключался в том, что закон, по сути, загнал ее в тупик. Да, родителя можно лишить прав, но только после вступившего в силу приговора. А расследование и судебный процесс может занять годы. Пока они идут, ребенок становится совершеннолетним. И в этот момент закон уже не позволяет требовать лишения родительских прав. Казалось бы, какая теперь разница? Ей уже 19, отец в колонии. Но юридическая разница огромная. Пока он юридически остается отцом, между ними сохраняется правовая связь. Он остается наследником первой очереди, при определенных условиях может потребовать алименты на свое содержание. Если у дочери появятся дети, он сможет добиваться через суд общения с внуками. В некоторых ситуациях закон также дает ему право получать информацию о состоянии здоровья дочери и участвовать в принятии медицинских решений. Конституционный суд пришел к выводу, что такой подход противоречит смыслу закона. Если родители не лишили прав вовремя, это не вина ребенка. Нельзя перекладывать на него последствия затянувшегося расследования и бездействия взрослых. Тем более, что сохранение правовой связи с таким родителем само по себе затрагивает достоинство личности и ставит под сомнение эффективность гарантий защиты потерпевших. Суд также указал, что закон позволяет после совершеннолетия отменить усыновление, если усыновитель совершил преступление против ребенка. И родной ребенок не может быть защищен хуже, чем усыновленный. По мнению Конституционного суда, хотя нормы Семейного кодекса не противоречат Конституции, толковать их теперь нужно иначе. Взрослые потерпевшие вправе требовать лишения родительских прав родителя, совершившего против них преступление. А законодателям стоит подумать о полноценном механизме прекращения правовой связи между родителем-преступником и его уже взрослой жертвой.
0: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. А на видеосвязи с нашей студией юристка Мария Немова. Мария, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Расскажите, пожалуйста, как вы узнали об истории вот этой заявительницы из Ярославля и почему увидели в этом деле перспективу для обращения в Конституционный суд Российской Федерации?
2: Об этом деле я узнала от Марии Давтян, которая руководит Центром защиты пострадавших от домашнего насилия. И Мария рассказала об этом деле и о проблеме, которая существует. Об этой проблеме я, конечно, знала, что совершеннолетние дети не могут уже лишить родительских прав своих детей.
0: Родителей.
2: Родителей, прошу прощения, да. И это дело было как раз-таки подходящим для того, чтобы эту проблему поставить перед Конституционным судом. Поскольку на примере этой истории мы четко видели, насколько несправедливым является вот этот запрет для совершеннолетних детей, для того, чтобы они не... чтобы они не имеют, что они не имеют возможности лишить родительских прав своих родителей, которые совершили насилие в отношении них.
0: Ну, а с другой стороны, это же ведь как будто бы такая формальная уже история, и как будто бы уже ничего не зависит от этого решения, или все-таки зависит?
2: Это в первую очередь вопрос человеческого достоинства, поскольку пострадавшим от насилия попросту не хочется сохранять какую-либо связь лицом, который это насилие в отношении них совершил. Тем не менее, этот человек остается по-прежнему родителем и имеет даже какие-то права. Например, право на быть опекуном этого уже взрослого ребенка в первоочередном порядке, право на наследство по закону, право на доступ к медицинской информации, право, например, на общение с внуками и так далее. Но в первую очередь мы упирали на вопрос человеческого достоинства и что это просто противоречит самому вот, достоинству личности. Сама идея, что он обязан сохранять какую-либо связь с человеком, который совершил в отношении него насилие, и иметь какие-то взаимные права и обязанности.
0: Мария, а поясните, пожалуйста, в этом заявлении и, соответственно, в постановлении Конституционного суда речь шла именно о сексуализированном насилии или в любом случае, ну не знаю, если ребенка били и вот был приговор суда, или оказывалось на него эмоциональное, психологическое, экономическое воздействие в отношении него и насилия, какие-то манипуляции, он также, уже став взрослым, может требовать вот такого лишения родительских прав своего родителя.
2: Конкретное дело заявительницы касается сексуализированного насилия, но Конституционный суд, в принципе, прокомментировал вот этот подпункт и часть статьи Семейного кодекса, и, соответственно, сейчас это распространяется на все случаи преступлений против жизни и здоровья. Они не обязательно должны быть связаны с сексуализированным насилием. То есть немного более широкое толкование, нежели в случае заявительницы.
0: Я среди критических отзывов видела, что многие граждане недобросовестные, взрослые, решат воспользоваться вот этой новой трактовкой, начнут лишать родительских прав своих престарелых родителей, которых они не хотят содержать. И, в общем, ничем хорошим это не закончится. Вот поясните, как тут будет это работать.
2: По-прежнему сохраняется требование, что факт совершения преступлений должен быть подтвержден итоговым процессуальным документом. Это может быть, например, приговор суда обвинительный, либо постановление о прекращении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям. Именно вот эта продолжительность расследования в случае заявительницы и сыграла как бы такую негативную роль, раньше она просто не могла обратиться с заявлением о лишении родительских прав. И в любом случае факт совершения насилия, он должен быть подтвержден соответствующим процессуальным актом, и это сводит к минимуму возможности для злоупотребления вот этим механизмом лишения родительских прав. Кроме того, вот в этой всей истории мы опять же видим вопрос о соотношении прав и интересов пострадавших и лиц, совершивших насилие, авторов насилия. И в любом случае не должны носить приоритетное значение права лиц, которые совершили насилие. Мы должны в первую очередь думать о тех, кто пострадал, и о том, как можно восстановить их права. В подавляющем большинстве случаев дети, которые пострадали от насилия, которое совершено их родителям, они хотят этого родителя лишить родительских прав. В том числе по вопросам, по соображениям таким моральным, потому что они не хотят просто сохранять связь с этим человеком.
0: Угу. А можно ли вот после этого постановления Конституционного суда еще и требовать ну, каких-то других мер защиты от такого родителя? Например, попросить, чтобы суд вынес какое-то ограничение для возможного попыток общения в будущем или еще каким-то образом сохранил

0: защитил этого ребенка вот от родителя-насильника, когда он уже стал взрослым, этот родитель там вышел, например, откуда-то из мест лишения свободы, чтобы максимально защититься от этого?
1: К сожалению, в российском законодательстве все достаточно плохо вот именно с такими мерами защиты от насилия. То есть, если мы говорим там о расследовании, о наказании, есть хотя бы какая-то минимальная правовая база, с мерами защиты все совсем-совсем плохо. Когда идет предварительное расследование, еще можно ходатайствовать о обеспечительных мерах, мерах процессуального принуждения, например, запрет определенных действий, в том числе запрет там приближаться, что является все-таки довольно-таки экзотичной все-таки меры, либо просить о защите потерпевшей в рамках госзащиты и так далее, что применяется еще реже. Однако, когда приговор уже вынесен...
0: И уже исполнен, да.
1: К сожалению, практически ничего сделать нельзя. И каких-то особых мер российское законодательство не предусматривает. И когда приговор уже тем более исполнен, мы не можем, например, упирать там, на какие-то обязанности, которые были наложены в рамках условного осуждения и так далее и тому подобное. Тут, к сожалению, российское законодательство не дает практически никаких мер защиты.
0: То есть в этом случае проблему вот такого рода мог бы решить только специальный закон?
1: К сожалению, да. И когда мы подавали свою жалобу, мы писали в том числе, что вопрос лишения родительских прав такого родителя – это в том числе вопрос гарантии неповторения насилия, поскольку такой родитель, в принципе, по закону может быть в преимущественном порядке быть опекуном ребенка пострадавшего, уже взрослого ребенка пострадавшего от насилия.
0: Ну и, соответственно, выместит на нем какую-то свою злобу или продолжать насильничать, как он делал до всякого приговора суда. Я обратила внимание на то, что Конституционный суд судей предложили законодателям задуматься над механизмом исполнения вот такой защиты для детей, может быть, что-то дополнительно прописать в Семейном кодексе. С вашей точки зрения, нужно ли прописывать какие-то вот особенные условия, связанные с возможностями лишения взрослым человеком родительских прав своих родителей, преступников? Или в целом, вот сейчас с разъяснением Конституционного суда, этого уже достаточно и ничего менять не нужно? Практика изменится сама собой.
1: Я думаю, что будет позитивным, если это изменение будет прямо прописано в законе, что исключит возможность какого-то двоякого толкования. Потому что, к сожалению, бывают случаи, когда, несмотря на позицию Конституционного суда, практика продолжает идти таким образом, каким она шла и до этого. Поэтому я поддерживаю саму идею, что в самом законе должно быть указано, что совершеннолетние дети могут также требовать лишения родительских прав.
0: Ну и в заключение мы наблюдали на протяжении работы там, Думы последних двух созывов, по меньшей мере, как они не хотят принимать закон о профилактике семейно-бытового насилия. Упираются, говорят, что это разрушит семьи, скрепы, все на свете. С вашей точки зрения, в данном случае будут ли апеллировать депутаты уже нового созыва к тому, что внесение такой поправки разрушит семьи, скрепы и так дальше? Или все-таки какие-то другие установки, когда речь идет о насилии над детьми, будут у депутатов?
1: К сожалению, сложно предсказать, каким образом пойдет дискуссия, но я верю в то, что постановление Конституционного суда оно будет все-таки исполнено, но я допускаю, что какая-то дискуссия по этому поводу все-таки будет. И в этой дискуссии я стою на позиции, что наилучшим интересам ребенка, даже если этот ребенок уже совершеннолетний, соответствует его защита от насилия. И не стоит пытаться сохранить такие токсичные связи, которые вредят и разрушают человека, пострадавшего от насилия. Никакой другой трактовки здесь не должно быть.
0: Да, спасибо большое, Мария, за ваше разъяснение. Мария Немова, юристка, одна из тех юристов, кто работал с жалобой в Конституционный суд, который мы сегодня обсуждали, была на связи с программой «Человек имеет право».

0: Мигранты в России становятся пилотной группой, на которой государство испытывает новые методы слежки, контроля и репрессий. Об этом говорится в докладе, опубликованном Центром «Мемориал». Новая цифровая система для учета миграции, которая полноценно начала действовать с 30 июня, выглядит как удобный административный сервис. Однако, по сути, это часть большой инфраструктуры, с помощью которой государство получает возможность собирать, сопоставлять и анализировать огромные массивы личных данных.
1: Не просто база данных, а цифровое досье на каждого иностранца. Так в докладе Центра защиты прав человека «Мемориал» описывается государственный ресурс под названием «Цифровой профиль иностранного гражданина». Формально его создание закрепили президентским указом в 2025 году. Но, как говорится в исследовании, строить систему начали значительно раньше. Идея собрать в одном месте практически всю информацию об иностранце. Данные миграционного учета, биометрию, историю пересечения границы, сведения о работе, документы и не только. Автор доклада Константин Троицкий пишет, что в систему постепенно вовлекаются банки, операторы связи, перевозчики и другие организации, которые уже собирают данные о своих клиентах. Всем этим управляет МВД, а ключевым надзорным ведомством выступает ФСБ. В систему уже интегрируются несколько новых сервисов. Среди них реестр контролируемых лиц, экспериментальный рейтинг социального доверия мигранта, а также мобильные приложения RU-ID и Амина. Через них иностранцы подают заявление на въезд, загружают паспортные данные, фотографии и информацию о поездке. После проверки человеку присваивается уникальный цифровой идентификатор. Получается слежка в обмен на удобство. Формально приложения должны упростить административные процедуры, но одновременно они становятся еще одним источником данных о человеке. Кроме того, эти приложения запрашивают широкий доступ к функциям телефона, включая геолокацию, камеру, микрофон, контакты и файлы. Подобные инструменты слежки уже тестировали. Так, во время чемпионата мира по футболу 2018 года камеры использовали для надзора за миллионами иностранных болельщиков, а затем их стали применять для поиска участников протестов и контроля ковидных ограничений. После терактов в Крокус-Сити-Холле российские власти начали масштабную антимигрантскую кампанию. Ужесточили миграционное законодательство, чаще стали проводить рейды, а затем официально объявили о запуске системы цифрового профилирования. В июле 2026 года заместитель главы МВД России рассказал о планах заставить всех мигрантов покупать телефоны со специальным приложением.
2: У каждого мигранта при регистрации туда, который приезжает сюда, вот, на труд, особенно трудовые, ну или надолго, он будет обязан приобрести телефон. В этом телефоне будет его электронный профиль. И мы будем знать местонахождение каждого мигранта. Он не сможет сменить, переехать из одного населенного пункта в другой, бесконтрольно там, поменять место, какое-то предназначение своего пребывания. Это, вот, это будет основа. И этот же телефон создаст возможность, вот этот электронный ресурс, он даст возможность не просто его где-то отлавливать, там, если он что-то совершил, а упреждать его заранее. То есть он будет иметь возможность, у вас там срок истекает, вы там что-то не то сделали, вам надо прибыть там туда. А не так, что неожиданно человек пропустил что-то или не знал там. Это будет так.
1: Российские власти утверждают, что цифровой профиль иностранного гражданина нужен для борьбы с нелегальной миграцией, повышения безопасности и удобства государственных услуг. Однако из доклада следует, что иностранцы становятся первой группой, на которой государство испытывает новые технологии цифрового контроля. Если модель окажется успешной, в будущем она может распространиться гораздо шире.
0: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией аналитик, автор доклада «Государственный информационный ресурс. Цифровой профиль иностранного гражданина и формирование нового российского тоталитаризма» Константин Троицкий. Константин, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Что же такого страшного в этом цифровом профиле и чем эта система принципиально отличается от прежней системы миграционного учета в России?
3: Потому что это, в принципе, совершенно разные вещи. Миграционный учет – это лишь миниатюрная часть этой системы. То есть давайте я быстро расскажу, что такое этот новый, что такое эта новая система, государственный информационный ресурс, цифровой профиль иностранного гражданина. Да? Это очень сложная государственная инфраструктура, и под прямым, что важно отметить, да, контролем ФСБ и оператором является МВД. Система направлена на тотальную слежку, контроль и санкции в отношении иностранных граждан и в перспективе на полное управление иностранными гражданами.

0: Но на самом деле это не просто картотека, куда могут заглядывать силовики. Это динамичная структура на базе больших данных, действительно, которые обрабатывают алгоритмы искусственного интеллекта. Сначала о данных, да, которые собирает вкратце. Даже официальный перечень включает 25 групп сведений. Туда входят и фотографии, образцы видео, данные о фиксации фактов въезда-выезда, реквизиты миграционных документов, анкетные данные, вплоть до маршрутов передвижения, медицинских обследований. И что примечательно, на мой взгляд, меня самого удивило в свое время, данные из отчетной книжки о оценках, которые человек получил. Вот. Особенно если речь идет о российских вузах и о том, что иностранный гражданин обучается в российских вузах. И самое примечательное, что даже этим, судя по всему, дело не ограничивается, и собираются российскими властями еще больше данных, на самом деле. И приведу пример, что с этими данными происходит, и на основе чего с этими данными происходит, и какие системы на их основе выстраиваются российскими властями. Да. Первое – это санкционное приложение системы цифрового профилирования. Так алгоритмы сканируют все эти массивы данных на наличие нарушений миграционного законодательства. При выявлении этих нарушений иностранный гражданин автоматически заносится в реестр контролируемых лиц, что, опять же, автоматически, что важно подключить, да, ведет к отключению важнейших ресурсов. От важнейших ресурсов. Это включает ограничения на переводы денег, запреты на вождение машины, невозможность открытия счета в банке, зарегистрировать брак, записать ребенка в школу и так далее. Другой яркий пример, второй пример, опять же, приложение системы цифрового профилирования, это то, что сейчас происходит в Москве, вот в рамках эксперимента так называемого светофора Собянин. Это эксперимент по предиктивному скорингу. Его условно еще в 2020 году в МВД, когда впервые стало известно об этой функции, обозвали рейтингом социального доверия мигрант. Так вот, с 2024 года рейтинг тестируется в Москве, о чем неоднократно заявлял Собянин. В чем суть этой системы? Гражданину присваивается цвет, который совпадает со цветами светофора. Это зеленый, желтый или красный. Согласно таким некорявым пояснениям Собянина, зеленый цвет означает, что мигрант может гулять. Желтый, что к нему есть какие-то вопросы. И красный, что он находится в розыске. И вопрос возникает логичный, да? На основании чего присваиваются цвета? И тут очевидно, что работают некие алгоритмы, которые по неким критериям присваивают мигранты баллы благонадежности для российских властей. Вот. В этих рамках...
1: И это делает, простите, это, судя по всему, делает именно искусственный интеллект. Это не то, чтобы какой-то живой алгоритм человек, чтобы было интеллект. Решение суда какое-то,
0: нет,
1: да?
0: Нет. А в этой системе вообще ее официально даже не запускали. И они в нормативных документах ничего не известно, непонятный критерий точно, можно только догадываться, на основании чего присваиваются цвета. То есть нет никакого нормативного документа, видимо, существуют какие-то технические инструкции, на основании которых работают вот эти вот механизмы. Да? То есть красный цвет – это, видимо, то, что человек находится либо в розыске федеральном, либо в реестре, вот этом, о котором я говорил, контролируемых лиц. Да? Желтый цвет, видимо, какие-то есть вопросы, что может означать. Может быть, что у него там истекает патент, что скоро у него заканчивается виза. Можно предполагать разные варианты. А может быть, просто то, что он появился в каком-то месте, в котором российские власти не хотели бы, чтобы он появился. Или общался с какими-то людьми, с которыми российские власти не хотели бы, чтобы он общался с правозащитными группами, например, или дал кому-то интервью. Может быть, высказался что-то в социальных сетях. Понимаете? Вот. Зеленый цвет – это то, что алгоритмы считают, что он благонадежен для России.
1: Кто видит эти цвета?
0: Любой полицейский, который сканирует, потому что наряду с этими цветами была введена, это уже более официально, так называемая единая электронная карта иностранного гражданина в Москве. И любой полицейский, который сканирует эту карту, видит автоматически свет иностранного гражданина, скажет. Возможно, система пошла дальше, и этот свет видит даже полицейский, который обладает соответствующим гаджетом, который он направляет на лицо иностранного гражданина, работает система распознавания лиц, и, соответственно, сразу же он видит свет. И последнее, наверное, приложение, которое я хотел просто упомянуть, да, вкратце, это переход уже к масштабному алгоритмическому управлению, это целевой набор трудовых мигрантов, о чем не так давно заявили власти. Да? То есть трудовому мигранту власти планируют разрешать въезд лишь под конкретного работодателя, в конкретный регион, на конкретный период.

0: период времени и под конкретную профессию. То есть будут затем, власти их планируют отслеживать все его передвижения, то есть, опять же, в приложении через Амина, на который уже работает в Москве, и отслеживает все передвижения иностранных граждан, то есть это геотрекинг так называемый, то ли особым телефоном будут отслеживать власти, планируют отслеживать. Если трудовой мигрант нарушает какой-то, опять же, один из пунктов миграционного законодательства, российские власти планируют его автоматически заносить в реестр контролируемых лиц, опять же, на основе решения алгоритма и со всеми вытекающими последствиями, то есть ограничения, о которых я уже говорил, и, скорее всего, выдворение. Можно также упомянуть, откуда данные поступают в эту систему. Это разные источники, это мобильные приложения Амина, как я сказал, которые собирают геотрекинги, да, маршруты передвижения мигрантов, которые уже, соответственно, устанавливаются в Москве и Московской области мигрантов. Это РУИД, так называемое приложение единого портала, это которое самое интересное, опять же, что иностранный гражданин сам должен поставлять данные российскому государству еще до того, как он въехал. То есть сейчас вот идет активное внедрение этой системы, чтобы мигранты, которые прибывают в безвизовом порядке, они устанавливали эти приложения, отправляли свои фотографии, запись голоса, заполняли анкету, и им, соответственно, там разрешают или не разрешают власти въезд. Вот. Соответственно, данные также поступают, как вы сказали, из различных государственных органов. Я не знаю, это МИД, это пограничники, это налоговая служба, это школы. Совершенно разные. Это поликлиники.
1: Так, ну вот теперь я попробую тут сыграть в глаз народа. Ну так это же замечательно! Замучили нас мигранты. Они приезжают, они, значит, занимают рабочие места, ведут себя неправильно, все делают неправильно. Их нужно контролировать. Что вы устроили? Крик, какое это отношение имеет к нам, добропорядочным гражданам России?
0: Ну, что самое интересное, что это пример, когда российские власти, судя по всему, тестируют определенные методы, механизмы и технологии на мигрантах для того, чтобы распространить их на российских граждан. И этому есть несколько подтверждений. Во-первых, это исторические прецеденты. То есть, когда, например, начинают собирать биометрию или устанавливать камеры видеонаблюдения, мэрия Москвы и российские власти очень часто апеллировали к тому, что они собираются бороться с нелегальной миграцией. Вот. А в итоге это распространили на российских граждан. Это было использовано во время карантина. Неофициального, кстати, да. И потом начали использовать также против оппозиционеров. И в итоге, на самом деле, под эту систему попадают все российские граждане. То есть, там, система видеонаблюдения, неважно, кто там прошел, она его оценивает, фиксирует. И, соответственно, в дальнейшем уже зависит от того, что это за человек. Вот. А во-вторых, почему это так? Во-вторых, история развития самой системы цифрового профилирования. Надо просто понимать, что цифровое профилирование иностранных граждан – это ветвь от общего цифрового проекта цифрового профилирования, которая, в свою очередь, входит в более общий проект цифрового государственного управления Российской Федерации. То есть это просто одно из ответвлений одного общего проекта создания такой метасистемы. И функция этой метасистемы, главное, о чем чиновники, кстати, особо не скрывают, это государственный интерес, так называемый. А государственные интересы обычно в их головах совпадают с удержанием власти текущим режимом. Вот. И в-третьих, наконец, то, что цифровое профилирование – это не что-то такое мифическое, это процесс, который давно идет. Биометрия давно собирается российских граждан. Да? То есть, когда, вот, например, банки собирали биометрию для якобы удобства и для безопасности пользователей, с российских граждан в том числе. Потом эта биометрия вся пошла в государственные органы, даже если собиралась в рамках частных банков. Вот. В единую биометрическую систему, так называемую, которая является одной из платформ, на которой функционирует цифровое профилирование как иностранных граждан, так и российских граждан.
1: Ну и ладно, скажет вам обыватель. Примерно то же самое очень часто я видела в комментариях, когда мы говорили о том, что вот должны операторы сотовой связи хранить какие-то данные, что должны хранить данные, значит, интернет-провайдера, еще чего-то. И люди говорили, да ради бога, пусть хранят, я честный, я законов не нарушаю, мне не жалко, пусть смотрят, слушают, делают, что хотят. Как это может повредить обычному гражданину. Ну вот существование

0: такого профиля на него?
1: Так я не закончил о том, что на самом деле уже функционирует не только то, что собирают информацию, не то, что власти отчитались о том, что учетную запись на портале госуслуг имеет более 2/3 взрослого российского населения. Вот. А то, что цифровые профили играют уже роль при наложении санкций на российских граждан. Например, ограничение действий по счетам за долги или блокировка счетов, заморозка сумм, запрет на выезд из страны по разным причинам. При выдаче кредита, например, учитывается уже информация, собираемая в частности в рамках цифровых профилей, при открытии счета и при разных других тоже процессах.
0: Ну, хорошо. А вам скажут также, что ну что? А чем Россия хуже какой-нибудь там Америки или Китая или Европы, где вроде тоже собирают биометрию, тоже собирают какие-то данные? Почему им можно, а нам нельзя?
1: Тут вопрос не только в том, что собирают данные, только, а в том, для чего они используются, в рамках каких систем они используются. И есть ли какие-то сдерживающие механизмы? Есть ли механизмы для оспаривания решений, вынесенных в рамках алгоритмического управления, так называемого? И тут встает вопрос о независимости судей, о том, есть ли какая-то тайна переписки, например, и соблюдают ли ее. Есть ли банковская тайна или нет ее и так далее. И для чего российские власти и какие в конечном счете планы у них в отношении российских граждан, в отношении этой системы. И как я показываю, если верно, а я думаю, что это верно, да, то, что на иностранных гражданах тестируются технологии и системы, которые впоследствии российские власти планируют распространить на российских граждан, то речь идет о том, что, по всей видимости, они хотят сформировать некую систему так называемого социального, вот как вот для мигрантов действует рейтинг социального доверия мигранта или иностранного гражданина, то же самое для рейтинг социального доверия российскому гражданину. Вот. Туда, вполне возможно, они включат какие-то параметры, о которых можно только догадываться, но точно российские граждане не будут спрашивать, что это за параметры, и какие это будут параметры, и в соответствии от этого штрафовать, наказывать, либо стимулировать.
0: Ограничивать в каких-то правах, например.
1: Ограничивать.
0: Ну, так, черное зеркало уже сегодня в России становится реальностью, а не серией из сериала. А тогда поясните, пожалуйста, реально ли взрослому человеку, который уже сейчас живет в России, избежать такого цифрового профилирования, предпринять какие-то действия, чтобы в эту базу, вот в эту систему попало какое-то минимальное количество сведений о нем, или уже все, поезд ушел?
1: Мне тут сложно какие-то давать советы, на самом деле, или рекомендации как-то.
0: Ну, то есть, насколько это зависит от людей, вот мне просто любопытно, то какая информация в итоге приходит к государству?
1: Любое практически соприкосновение с любым государственным органом, и не только, на самом деле, фиксируется в цифровом профиле в конечном счете, либо в системах, которые связаны с цифровым профилем. Потому что надо понимать, что цифровой профиль, как я сказал, это элемент большой национальной системы управления данных, так скажем. Ну, не элемент, а на основании этого оно выстраивается. То есть, по большому счету, в рамках этого проекта все базы оказываются связаны между собой. И человек, который, я не знаю, сходил куда-то в поликлинику, это нашло отпечаток, цифровой след, да, в его записи цифровой. И важно, опять же, тоже подчеркнуть, что речь идет не только о государственных, опять же, органах. Большую роль играют, и это часто забывается, да, потому что в официальном перечне содержатся данные только о государственных органах. Но важно то, что эти данные поставляют также не государственный сектор, частный сектор. Это гостиницы, это авиакомпании, это банки, это частные банки, операторы связи, ну и так далее. Тут нельзя переоценивать. Нельзя переоценивать. Почему? Потому что все-таки надо сказать, что при построении всех этих систем, и даже я могу более конкретно говорить именно о системе цифрового профилирования иностранных граждан. И эта система, очевидно, власти сталкиваются с определенными препятствиями. Это видно как на тайминге, так скажем. То есть тут опасность переоценки и опасность недооценки. Недооценка чем опасна? Тем, что люди будут думать, что эти все цифровые системы по факту не работают, что все

0: эти деньги уходят в распил, там, их крадут, и в конечном счете никакой системы не существует. Реестр контролируемых лиц это подтверждает. Так называемый светофор Собянина это подтверждает, что системы работают, реестр контролируемых лиц уже прошли и на себе испытали сотни тысяч иностранных граждан, которых выдворили, которых ограничили в правах, свободах и так далее. Без решения судебного, что важно, да, то есть это происходит просто на основании алгоритма. То есть раньше для того, чтобы выдворить человека, необходимо было формально полицейскому составить протокол административный, пойти в суд. Соответственно, судья формально, там, часто нарушая права мигрантов, проводил некое коллективное, там, часто постановочное, но заседание, там,
1: Это
0: рассматривать.
1: решение можно было обжаловать в любом случае, обратиться к правозащитникам и как-то
0: Ну,
1: затянуть.
0: сейчас тоже обжаловать формально можно решение. То есть решение уже само не выносится судья, но его выносит формально полицейский, а на самом деле часто алгоритм, как мы видим. Вот. Но его обжаловать формально можно, но факт тот, что, скорее всего, просто сошлются на алгоритм. И когда адвокат попробует сказать, а как алгоритм, на каких основаниях, ему скажут, что ну, это вот так работает механизм,
1: Да.
0: так работает система. И никто ему давать доступ технической какой-то документации
1: Конечно,
0: не
1: не будет. Но я поняла теперь, почему вы опасаетесь, что сейчас потестируют на мигрантах, и это все распространится вообще на всех, не только
0: частично уже
1: граждан России.
0: распространяется.
1: Да, но в любом случае у нас просто, к сожалению, не хватит времени об этом еще подробнее рассказывать. Я всех желающих узнать подробности отправляю к сайту мемориала. Прочитайте там, найдите
0: Центр
1: доклад.
0: защиты прав. Да.
1: Ну, я думаю, что если вы вобьете просто поисковую
0: Центр защиты
1: строку
0: прав человека, либо мою фамилию, да,
1: или
0: можно.
1: государственный информационный ресурс «Цифровой профиль иностранного гражданина. Формирование нового российского тоталитаризма», так называется доклад Константина Троицкого, вот, то вы найдете много подробностей. Там почти 100 страниц. Очень интересное чтение. Немножечко, конечно, заставляет опасаться будущего светлого в России. Спасибо вам большое. Константин Троицкий, автор этого доклада, был на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
2: Говорит Радио Свобода.
3: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайф.
2: Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: YouTube-канал Радио Свобода Лайф. Твой YouTube обретает знакомый голос.
4: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. С 95 года наша радиостанция вещает из Праги, переехав сюда из Мюнхена. Осмыслить эту эпоху, отраженную в передачах «Свободы», взялись наши коллеги из телеканала «Настоящее время», снявшие пятисерийный документальный фильм «За нашу свободу». Сериал демонстрируется на канале «Настоящее время» и на YouTube. Готовя сериал, его создатели, редактор Анна Мороз, режиссер Максим Миронов и продюсер Виктор Кульганок записали большие интервью с сотрудниками русской службы. В сериал вошла лишь малая часть бесед. Коллеги любезно предоставили нам полные версии интервью. Одно из них мы включили в нашу сегодняшнюю программу. Виктор Кульганок беседует с журналисткой, специалисткой по текущим новостям Мелани Бачиной.

0: Я Мелани Бачина, и я сотрудничаю с Радио Свобода уже больше 20 лет, с 2002 года.
1: Скажи, пожалуйста, помнишь ли ты свой первый эфир на радио в Праге?
0: Мой первый эфир в Праге был в 2001 году. Мне было тогда 25 лет, и я помню, что мое сердце стучало так, что я думала, в микрофон его точно будет слышно. Это была стажировка, первая, самая, на радио. Оказалось, я здесь совершенно случайно, в Праге. Мы встретились с директором русской службы Марио Корти.

0: В Екатеринбурге, я тогда была тренером школы журналистики BBC в Екатеринбурге, и они открывали бюро, приехали большой делегацией из московского бюро и из пражского бюро в Екатеринбург, и по старым связям Фрэнк Уильямс, который когда-то работал на BBC, а потом перешел на Радио Свобода, пригласил всех в школу журналистики BBC, и они попросили меня собрать студентов, чтобы я пообщалась, и студенты пообщались с директором русской службы «Радио Свобода». Студенты мои были страшно замучены после дня съемок. И, в общем, ни одного вопроса не задали. Сидел директор перед ними русской службы «Радио Свобода». И получилось у нас такое с ним интервью. И все вопросы задавала я. Мне было дико стыдно за студентов, которые в рот воды набрали. И, в общем, мы таким образом познакомились с Марио. А на следующий день он мне позвонил и сказал, давайте выпьем кофе, встретимся. И предложил стажировку в Праге. Собственно, так я оказалась здесь на 2 года, после чего снова вернулась в Россию. А потом уже снова переехала в Прагу в 2016 году.
1: Я хотел как раз спросить, то, что 15 лет, в 16 году ты приезжаешь в Прагу, и какие у тебя ощущения, помнишь ли их ты сейчас, эти ощущения от работы на радио уже в Праге, как постоянного сотрудника от Праги, от страны, от Чехии?
0: В Прагу я приехала второй раз в 2016 году после довольно драматичных событий в России. Телекомпания ТВ2, где я работала с 2004, получается, по 2016 год, была закрыта властями. Это была довольно тяжелая борьба, трудная борьба, потому что она длилась не один день и даже не месяц. Около года мы пытались отстоять свое право на то, чтобы продолжать заниматься профессией. К сожалению, в России после аннексии Крыма практически уже это было невозможно сделать, если ты хотел быть независимым журналистом. И когда компания была окончательно закрыта, так как «Радио Свобода» начинала новый этап в своей жизни и открывала телевидение, в настоящее время мне предложили поучаствовать в создании как раз информационной программы здесь. И я помню, что для меня это был такой свет в конце тоннеля, потому что когда в России все это случилось, казалось, что это конец профессии. Очень многие мои коллеги ушли из профессии, собственно говоря, и так и не смогли найти себе применение в России, если они оставались там. Для меня было очевидно, что я хочу заниматься профессией, но было очевидно, что я не смогу заниматься ей в России, потому что быть солдатом пропаганды не мое, а не быть в пропаганде в России практически невозможно. Уже было. Хотя до сих пор, даже несмотря на полномасштабную войну, до сих пор остаются небольшие издания, которые продолжают работать честно и независимо. Это, с моей точки зрения, большие герои. Но вот если мы говорим в глобальном смысле, то, конечно, с уничтожением региональной вот этой телекомпании ТВ-2 началась полная зачистка независимых СМИ, региональных именно, большие это уже давно уничтожили в России. Было понятно, что если оставаться в России, то работать по профессии не получится. И тут вот такое предложение от «Радио Свобода». Я была очень счастлива, потому что это была для меня возможность продолжать заниматься своей профессией и не просто работать на радио, потому что когда-то в начале нулевых я работала именно на радио, а теперь появилась возможность делать телевидение, и это было очень здорово. Это было очень интересное время, потому что я переживала все с нуля, заново, потому что мы совершали те же самые ошибки, которые совершали, наверное, еще 20 лет назад, но их невозможно было не совершить, потому что ты начинаешь новое дело, и на какие-то грабли наступаешь, где-то тебе удается просто быстрее все это преодолеть. Это было дико интересно, и вот до сих пор мы здесь продолжаем делать это телевидение, и хотелось бы, конечно, продолжать.
1: Скажи, пожалуйста, про аудиторию вопрос. Ну, понятно, что мы находимся как журналисты здесь, в Праге, да, аудитория наша, по всему миру, в России сконцентрирована в основном, да. Ты насколько чувствуешь связь с аудиторией своей, насколько она вот за эти годы претерпела изменения, эта связь с аудиторией? Различается ли чем-то эта связь, которая была там в 16 году, когда ты только начала, и вот в 25-м фактически за 10 лет?
0: Ну, аудитория – это вообще главное, что у нас есть. В принципе, все, чем мы торгуем в переносном смысле, да, это именно аудитория, это не наш контент, а то, что, в общем, у нас есть, весь наш капитал – это и есть наша аудитория. И для меня это не просто какие-то слова, а очень важная составляющая работы, о которой постоянно думаешь. И с самого начала, и в первую очередь, я думала именно о том, а кто наша аудитория, кто нас смотрит и к кому мы обращаемся, кому мы все это рассказываем. Конечно, находясь на расстоянии, намного сложнее. Это не то, что когда ты живешь в маленьком

городе, и твоя аудитория ходит по одним с тобой улицам, покупает продукты в одних с тобой магазинах, и могут в любой момент люди к тебе подойти и сказать, с чем они согласны, с чем они не согласны, когда ты что-то рассказываешь им из телевизора, или пожаловаться на какую-то свою судьбу.

где-то в Красноярске или Новосибирске. Есть, например, совершенно удивительная бабушка из Башкортостана. Она оставляет комментарии под нашими выпусками, иногда не под всеми, но оставляет. А недавно я наткнулась на ее YouTube-канал, и она своим подписчикам, у нее там около 30 тысяч подписчиков, она такая очень продвинутая бабушка, и она своим подписчикам рассказывала, почему нужно смотреть «Радио Свобода», «Голос Америки» и «Настоящее время». И это удивительно, какие правильные слова она подбирала, потому что они очень сильно отзываются во мне. Ну, она, во-первых, объясняла про независимую политику, она объясняла про то, что голоса глушили еще в Советском Союзе, они прорывались, сейчас ситуация примерно такая же, их точно так же глушат, причем свои же, как говорила она, имея в виду Дональда Трампа и Илона Маска. Это было вот ее видео как раз после того, как они заявили о том, что надо бы закрыть Радио Свобода. Илон Маск об этом сказал. И она, объясняя своим зрителям, вот помимо всего прочего, сказала: вы поймите, они... имея в виду «Радио Свобода», «Голос Америки», они заставляют вас думать, они побуждают вас думать самостоятельно. Это самое главное, что должны делать средства массовой информации. И мне кажется, то, что мы делаем, то есть мы говорим факты, факты говорят за себя, мы не даем оценок, зрители сами делают выводы, мы просто даем им всю палитру по возможности. И для меня самое главное, что есть люди, которые это понимают, и которым важна наша работа. Поэтому, да, с одной стороны, очень сложно с аудиторией быть на таком расстоянии большом, но с другой стороны, если ты все-таки понимаешь, для кого ты работаешь, и представляешь этих людей, я очень часто эту бабушку представляю, когда рассказываю новости, я понимаю, кому я это рассказываю, я понимаю, что мое слово пока еще доходит до этих людей, и это крайне важно.

На волнах радио «Свобода» в рубрике «Золотой запас свободы» вы слушаете беседу Виктора Кульганыка с журналисткой, специалисткой по текущим новостям Мелани Бачиной.

0: считаешь, какие для тебя лично, естественно, вот основные вехи в жизни, в работе, в судьбе «Радио Свобода» за последние там, 25-30 лет?
1: Ну, их было несколько вех в судьбе «Радио Свобода» в последние десятилетия. Ну, собственно, начиная с открытия бюро в Москве, когда только-только вот наступила та самая долгожданная свобода в России. И казалось, что вот сейчас мы все будем жить по-другому. И то, что «Радио Свобода» сначала появилось в Москве, потом появилось бюро в Петербурге, потом в Екатеринбурге. Удивительно, но в Томске «Радио Свобода» вещала 24 часа в сутки на FM. Мне кажется, это был такой расцвет свободы, свободы слова в России, развитие независимой журналистики. И то, что «Радио Свобода» с ее опытом и таким бэкграундом появилась и могла взаимодействовать со своей аудиторией вот здесь, на улицах Москвы, Петербурга и десятков других городов, это было очень здорово. Ну а потом следующая веха, когда, собственно, российские власти и Владимир Путин стали активно бороться с независимой журналистикой. «Радио Свобода» довольно долго держалась, но потом признание иностранным агентом, закрытие бюро во всех городах, а потом и в Москве, невозможность работать в России. Ну, это все было связано с аннексией Крыма и боевыми действиями на востоке Украины, в которых Россия, как мы уже сейчас знаем, точно принимала участие, несмотря на то, что они говорили, нас там нет. Ну и потом полномасштабное вторжение России в Украину, которое очень сильно изменило и «Радио Свобода» в том числе, потому что и пришлось закрывать или перевозить бюро где-то, ну вот в России закрывать, в Украине перевозить, понятно почему, и очень сильно менять свою работу, потому что работа в мирное время и работа в военное время – это две разные профессиональные задачи и вообще профессиональные вызовы для журналистов. Вообще «Радио Свобода» очень сильно связана с историческими событиями, потому что ну, журналисты, они всегда держат руку на пульсе, они всегда должны быть в гуще событий. Поэтому каждый

0: Каждая историческая эпоха и каждое вот ответвление, оно очень сильно сказывается на журналистах и на их работе в первую очередь. Мы, конечно, нашу свободу профукали. Не знаю, как и в какой момент это получилось. И свободу, как свободу в России, и радио «Свобода» в России. Наверное, уход радио «Свобода» из России – символ того, что и свободы-то больше нет.
1: Ну, хорошо, а если говорить о каких-то моментах приятных, о каких-то моментах, которые тебе греют душу, вот связанные со свободой, с твоей работой, и уже на телепроекте, еще когда это было радио, о таких моментах ты можешь вспомнить?
0: Мне дико повезло, что, оказавшись на радио «Свобода», у меня уже был большой, довольно большой телевизионный опыт. Я не просто работала журналистом, я была и тренером, преподавателем. Мы сотрудничали с Интерньюсом. Я успела поездить по всей России с семинарами школы журналистики и поработать с огромным количеством известных российских журналистов. Мне казалось, что вот эта моя веха в России будет закончена, потому что в нашей профессии нет былых заслуг. И мне придется с нуля начинать и доказывать, что я что-то могу, что-то умею. Но мне ужасно повезло, потому что я работала еще как фрилансер из Томска, и многие коллеги уже прекрасно знали мою работу и буквально сразу доверили мне, например, собственные проекты и документальные фильмы. Я безумно благодарна, что благодаря работе здесь я впервые оказалась в Арктике. Мы поехали снимать документальный фильм на Шпицберген. Несмотря на то, что я ездила на тракторе в тайге по бездорожью, мы добирались, например, до заброшенной деревни к людям, отрезанным от большой земли. Я ехала в кузове трактора 4 часа с этими людьми, и они мне рассказывали, что правильно, мы Сирии помогаем, потому что иначе американцы все захватят. Я говорю, так они не доберутся сюда, до вас. Они говорили, нет, все равно американцы все захватят. И вот несмотря на то, что, в общем, у меня довольно много было приключений в моей журналистской карьере, это, пожалуй, было, поездка на Шпицберген была лучшая из них. Мы 8 часов ехали из Лонгира, Баренцбург, по фьорду. Значит, на самом деле там можно было бы добраться довольно быстро, но у нас был очень экономный гид и очень неопытный капитан лодки. И был очень сильный ветер. И вот мы, значит, на этой открытой лодке шли по этому фьорду, и нас заливало водой просто ледяной. То есть волна накрывала нас полностью. Оператор не мог ничего снимать. То есть мы какое-то время поснимали что-то на камеру, когда отплывали, а потом я снимала на свой телефон, чтобы у нас были хоть какие-то кадры из этой поездки. Но это было совершенно невозможно, потому что вода была по колено, мы все были абсолютно мокрые. У оператора моего Романа капало с носа, с капюшона, отовсюду. Совершенно мокрые мы приехали в Баренцбург. С нами была полька, которая поила нас самогонкой. Вот, собственно, наверное, так мы не заболели и не слегли с воспалением легких. Но это была удивительная история. Вообще, сам Шпицберген, где работают вместе и добывают уголь на шахте и украинцы, и россияне. Это еще было до полномасштабного вторжения, но все-таки уже было после аннексии Крыма, поэтому разговоры там велись, естественно. И вот мы снимали украинцев и россиян. Я не знаю, в какой еще другой профессии и в какой еще другой судьбе можно было бы вот так узнать и этот мир, и такое огромное количество людей. И, собственно, благодаря «Свободе» я побывала там. Но и благодаря «Свободе» я смогла снять фильм о закрытии ТВ-2. Это очень, мне кажется, важная такая историческая веха в истории, в новейшей истории России. Дело не только здесь, в ТВ-2. Я старалась на примере просто одной телекомпании показать судьбу российских независимых медиа. Потому что, по большому счету, на этом одном примере можно было показать расцвет и падение, точнее, смерть. Рождение и смерть российского независимого телевидения в России. И мне кажется, это очень важная работа, для, в том числе для наших потомков, чтобы было понимание, как все происходило, как все начиналось и чем все закончилось. И благодаря «Радио Свобода» я смогла снять это кино. Это очень здорово.

0: пожалуйста, а как, по твоему мнению, твоя работа на «Радио Свободы» меняет мир?
1: Мы не меняем мир. Мы только фиксируем, что происходит в этом мире. И это очень важно. Сама эта фиксация очень важна. Особенно сейчас. Потому что при таком огромном количестве источников информации, как сегодня, при таком огромном количестве мусора, белого шума, а еще пропаганды, простому человеку очень трудно понять, что же на самом деле происходит. Мы видим, как в России пропаганда умело захватила умы людей. И распропагандировать людей крайне сложно, если вообще возможно. Я очень сомневаюсь в этом. Радио «Свобода» — это бренд, это репутация. Вообще репутация, авторитет в нашей среде. Ну, то есть какое-то авторитетное СМИ – это крайне важно сейчас для простого человека. Потому что если тебе доверяют, а ты рассказываешь, как оно есть, и даешь самые разные точки зрения, то человек начинает думать, как сказала наша прекрасная бабушка-зрительница из Башкортостана, что человек может делать выводы сам. И это, пожалуй, вот это самое важное, что мы делаем. Не менять мир. Мы не можем этого сделать. А позволить людям, живущим здесь и сейчас вместе с нами, понимать, что происходит в этом мире. И вот здесь репутация и доверие зрителей к нам, оно у «Радио Свобода» несомненно есть. Несмотря на то, что бы ни говорили злопыхатели и огромное количество людей, которые до конца не понимают и не представляют, что такое «Радио Свобода», как оно работает и для кого оно работает. Несмотря на вот все эти бесконечные обвинения, может быть, в том, что мы страшно далеки от нашей аудитории в том числе, я могу это с легкостью опровергнуть, показав цифры просмотров, например. И это как раз то доверие, которое зрители нам оказывают, когда случается какая-то трагедия или что-то, что для нашей аудитории кажется страшным, непонятным. Они приходят именно к нам. Цифры наших выпусков новостей, например, которые мы делаем, это несколько миллионов, 7-8 миллионов человек. То есть это говорит о том, что, может быть, в простой какой-то день, когда ничего особенного не произошло, да, у нас не будет больших просмотров, но если произойдет что-то крайне важное, и людям будет нужно разобраться, что произошло, они придут именно к нам. В этом наша миссия.
0: А скажи, пожалуйста, ну, «Свобода» считается писательским радио, да, то есть там, начиная от людей, которые работали там еще в середине прошлого века, и если мы говорим про последние 30 лет, это Ивальник, Генис и многие-многие другие. Как ты считаешь, вот авторитет этих, ну, мировых величин, он давит на редакцию или в какой-то, так сказать, взывает к какому-то большему, не знаю, больше ответственности?
1: «Радио «Свобода», как любой живой организм, растет, развивается, меняется. Приходят одни люди, уходят, приходят другие. Конечно, те, кто пришел после Довлатова, Петра Вайля, понимали свою ответственность, то, что лежит на их плечах. Нельзя упасть в грязь лицом. И, конечно, нужно нести это знамя. И, наверное, история «Радио Свобода» и держит, и она позволяет сохранить авторитет и репутацию в том числе, и сохранить доверие огромного количества людей. Это серьезная вещь вообще, ответственность не только перед аудиторией, но и ответственность перед теми, кто работал здесь до тебя. И мне кажется, что все, кто работают здесь, так или иначе понимают. Хотя, конечно, в наших буднях, особенно сейчас, немножко сместились акценты, потому что сейчас радио и все, ну, как бы платформы, которые есть, не только радио, а очень много радио, которые теперь показывают по телевизору, они все перестроились в первую очередь на то, чтобы, ну, как можно больше рассказывать о том, что происходит здесь и сейчас. То есть вот то, что было раньше, это было такое публицистическое, литературное, интеллектуальное, дико важное, потому что Россия, в принципе, страна слова. Для нее слово было крайне важно, особенно когда «Радио Свобода» появилась, вот весь этот и сам издат, и вообще литература для России была крайне важна. Сейчас, мне кажется, просто важны факты, правда. Мы же не стоим на месте. Радио развивается, понимая вызовы времени, реагирует на них. И сейчас, когда слово по-прежнему важно, но важно слово правды. Простой правды, вот факт, который случился и который должен просто, в том числе благодаря нам, дойти до нашей аудитории. Вот, ну, как бы миссия немножко поменялась.
0: Скажи, пожалуйста, я когда читал воспоминания Александра Геббельса про «Радио Свободу», он там говорил, что каждый день мы обсуждали с коллегами будущее, отвечали себе, ну, точнее, задавали себе один и тот же вопрос, на который пытались ответить, что есть истина и какова она на свободе. А вот ты бы как ответила на этот вопрос самой себе и нам, что есть истина и какова она на свободе?
1: Сложный вопрос, что есть истина. Можно сказать, что в доверии наших зрителей. Пожалуй, я думаю, что на свободе сохранилась миссия, вера в миссию журналиста. Она очень простая. Она написана не нами, а давным-давно. Я думаю, она всем известна. Это объективность, актуальность, честность. Вот честность, быть честными с самими собой, с нашей аудиторией, в этом истина. И это откликается у нашей аудитории, у наших зрителей, когда они приходят к нам. Я думаю, что в этом.
0: Спасибо. И последний вопрос. Ну, я прекрасно понимаю, ты прекрасно понимаешь, какое у нас сейчас время, и, так сказать, абсолютная туманность, абсолютная неясность. Но, тем не менее, в эти туманные, неясные, тяжелые, безусловно, для корпорации дни, что бы ты пожелала вот в эти дни самой себе, своим коллегам и Радио Свободе?
1: У меня такое дежавю, потому что то, что сейчас переживает Радио Свобода, это, по сути, схватка... Ну, с Левиафаном. Вообще любая схватка с государством, любым, обречена, мне кажется. Мы проходили это в Томске, когда боролись за телекомпанию ТВ-2. Там были митинги, было огромное количество людей, которые поддерживали и пытались спасти. Не только простые люди, наши зрители, которые выходили на улицы в 30-градусный мороз и говорили, что да, мы не всегда согласны с тем, что они говорят, но мы хотим слышать разные точки зрения, и это не закончилось ничем, мы проиграли. И я помню, что мои коллеги говорили, мы будем биться до конца, потому что мы правы, и история нас рассудит в конечном итоге, и даже если мы умрем достойно. Сейчас здесь я слышу ровно то же самое спустя 10 лет. Мои коллеги точно так же говорят, мы будем биться, потому что мы правы, потому что мы нужны. Мы точно знаем, что мы нужны, и независимые журналисты нужны. Российская пропаганда, она как спрут, она везде, она же не только в России, она добирается до всех уголков в мире. Что-то должно этому противостоять. Мы и так слабее российской пропаганды, к сожалению. Просто вообще очень трудно бороться только правдой. Ну, как бы тот, кто врет, он всегда выигрывает. Это классик еще сказал. Против тотальной лжи очень трудно бороться. Но, тем не менее, это нужно делать. Если замолчит Радио Свобода, замолчит Голос Америки, замолчат другие независимые СМИ, которые противостоят этой пропаганде, я не знаю, что случится с этим миром. Поэтому я... Хотела бы пожелать своим коллегам сейчас сил, в первую очередь. Да, конечно, мы не будем сдаваться. Мы постараемся биться до конца. И если уж нам суждено умереть, то умереть достойно. Но это будет очень тяжело. Это будет очень тяжело. И я хотела бы пожелать им сил и стойкости. Наверное, это единственное, что в нынешней ситуации как-то может помочь устоять, лично устоять и удержаться. Потому что схватка с противником, который в несколько раз сильнее тебя, мощнее тебя, требует сил.

0: Мелани Бачина в ответах Виктору Кульганеку. Полный вариант интервью, данного для сериала «За нашу свободу». Сериал демонстрируется на канале «Настоящее время» и на YouTube-канале «Настоящее время Док».
1: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
2: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
1: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
2: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
1: Каким вам представляется будущее России?
3: В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
4: Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
5: Ну, России не привыкать быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
6: Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну ничего, солнце светит, порвемся.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
7: Говорит «Радио «Свобода».
8: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
7: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
8: «Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
9: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Читая новости». Костя, добрый день.
10: Добрый день.
9: Давайте поговорим сегодня о демократах, но сначала о визите президента Украины Владимира Зеленского в США и о том, насколько он отличался от того злополучного февраля 2025 года. Политика пишет о том, что Зеленский совершил подвиг, который еще год назад казался невозможным, убедив Вашингтон в том, что Киев может выиграть войну. А Wall Street Journal утверждает, ссылаясь на неназванные источники, что Трамп в разговорах с окружением теперь выражает оптимизм в отношении Украины, что он впечатлен тем, что она смогла перенести войну внутрь российской территории, впечатлен украинской индустрии беспилотников и приводит слова неназванного чиновника администрации, что Трамп любит победителей, и Зеленский все больше похож на одного из них. То есть возникает консенсус, надо понимать, в Америке, что Украина побеждает, и это влияет на позицию администрации, республиканцев и Конгресса.
10: Это влияет лично на позицию президента Трампа, потому что вообще уровень поддержки Украины и уровень несогласия с российской агрессией против Украины в Америке, он всегда был высок и постоянно был высок среди обеих партий. Гражданам не нравится, что Россия напала на Украину, резоны Путина кажутся совершенно смехотворными, и среди граждан, и среди политического класса поддержка Украины всегда была очень сильна. Но вот что поменялось, это отношение лично президента Трампа. И вот это отношение лично президента Трампа, оно поменялось ровно в соответствии с тем фундаментальным принципом поведения президента Трампа, который всегда был известен. Президент Трамп любит победителей. Он любит даже не только победителей, он любит силу. То есть я не так уверен, как источники Wall Street Journal, что президент Трамп прямо поверил в украинскую победу. Но я думаю, вот во что он поверил, это то, что Украина сильна и может наносить очень мощные удары. Что вот этим его украинцы при помощи сторонников Украины в американском конгрессе, прежде всего сенатора Линдси Грэма, вот они его сумели переубедить.
9: Зеленский пошел в Сенат, присутствовал по принятии этого закона о санкциях против России. И когда я смотрел, как его там принимали, у меня появилось ощущение, которое я хотел бы, чтобы вы мне тоже помогли сформулировать. Что происходит внутри республиканской партии? То есть Киев недавно посетила крайне правая активистка из МАГА Лора Лумер, которая раньше была категорически против помощи Украине, потому что это не имеет отношения, как она считала, к Америке. Так вот, теперь она приехала в Киев, объявила о том, что она полностью пересмотрела взгляды на Украину и теперь поддерживает ее в борьбе против России. И это выглядело так, что МАГА, которая была до сих пор идеологическим препятствием против поддержки Украины, теперь пересматривает позиции, и кажется, что теперь республиканцы в Сенате, они ничем не чувствуют себя стесненными, поддерживая Украину. И, собственно, этот законопроект был поддержан подавляющим большинством голосов. И там, если кто-то там голосовали, по-моему, 12 человек против, это были демократы. Ну и демократы говорили, что Украину они поддерживают, просто они против того, чтобы предоставлять Трампу лишние полномочия по тарифам. То есть можно ли сказать, что сейчас получается какой-то внутренний поворот в американской внутренней политике, который делает поддержку Украины всеобщий?
10: Ну, как всегда, вот уровень поддержки Украины, он всегда был очень большой. И это был даже, этот уровень поддержки, он всегда был связан даже не с какими-то геостратегическими, геополитическими расчетами. Он был связан с тем базовым фактом, что американцы не приемлют, что одна страна напала на другую. Россия напала на Украину, пытается захватить и аннексировать ее территории. По этому вопросу никогда не было меньше 60% американцев, поддерживающих позицию Украины, что Украину нужно защищать, что российская агрессия незаконна и несправедлива. В американском истеблишменте позиция была еще более проукраинской, потому что мы знаем, например, что в республиканской партии есть какая-то часть таких людей, скажем, очень сильно озабочена геополитикой и местом США в мире и оборонным бюджетом. Конечно, эти люди все понимают, как просто выглядят геополитические расчеты. В этих геополитических расчетах Иран, Россия – это враги, Китай – это один из основных соперников. Соответственно, когда Россия, тем более при помощи Ирана, атакует Украину, тут нет никакого… Они хотят поддерживать Украину, они хотят увеличивать военный бюджет, потому что значительная часть помощи это была значительная часть помощи Украине, это была помощь американскому ВПК. И вот эти люди, они были как бы связаны необходимостью, может быть, как-то это высказывать, но не высказывать это слишком громко, а опасаясь разозлить президента Трампа, который обещал установить мир, пользуясь своими личными хорошими отношениями с Путиным. Но мне кажется, что президент Трамп разочаровался в Путине. Разочаровался прежде всего потому, что Путин говорит одно, а делает другое. Вот Путин привык как бы врать, и ему кажется, что другие люди не замечают его вранья. Но мне кажется, что президент Трамп его вранье заметил и понял, что тот говорит, что он согласен на сделки, согласен на мир. А никакого движения к этому не делает, требования не снижает, на уступки не идет, компромиссы не предлагает. Соответственно, это одна из вещей. Вторая из вещей – Украина стала наносить удары по России. Это впечатляет президента Трампа. Это дает республиканским сенаторам больше возможностей открыто поддерживать Украину.
9: Говорим о демократах. С демократами, с демократической партией у меня есть какая-то сложность сейчас в том смысле, что они мне кажутся чем-то вроде кота Шрёдингера. С одной стороны, вроде бы как все считают, что демократы – фавориты на предстоящих в ноябре выборах в Конгресс, и Палата представителей точно, и, возможно, даже Сенат. И одновременно все обсуждают кризис в рядах демократической партии, как она непопулярна в глазах избирателей и что в ней есть раскол. И для того, чтобы подступиться просто к этому разговору, мне кажется, нужно поговорить о специфике американских партий, что это не централизованная вещь вообще, по крайней мере, большие американские партии, а это чрезвычайно

0: Чрезвычайно широкая коалиция, в которой представлены чрезвычайно разные взгляды. Нет ни Центрального комитета, который устанавливает идеологию, и фактически каждый раз эту идеологию выбирают избиратели, выбирая политиков партии. Правильно?
1: Это правда. Конечно, американские политические партии, они очень разнообразны и разнородны. Конечно, американские политические партии – это то, что берет свои позиции из того, что сейчас хотят граждане, и формирует свои позиции. Это также правда, что мы сейчас живем в эпоху, когда партии более, как сказать, централизованы, не имея в виду, что у них есть какой-то центральный аппарат. У обеих партий нет никакого центрального аппарата. Да, у Демократической партии там есть некоторые центральные органы, но они не имеют никакой власти.
0: У обеих партий есть нечто под названием Национальный комитет.
1: Они помогают собирать деньги, они помогают кандидатам своей партии, они делают рекламу. Но, например, если в каком-то штате, как сейчас во многих штатах, происходит мощнейшая внутреннепартийная борьба, то в большинстве случаев Центральный демократический национальный комитет, он вообще никак в это не вмешивается. То есть во многих случаях это просто заявленная позиция, что мы никак не вмешиваемся, мы просто агитируем за всех демократов и будем агитировать за победителя. Иногда они пытаются вмешиваться, и это часто заканчивается полным провалом. То есть у них реально, вот как бы реальной фактической власти никакой нет. Есть много кандидатов на выборах на уровне штатов, губернаторы, сенаторы, вообще полно представителей, от которых, конечно, партия на национальном уровне, она бы не хотела их видеть ни в Сенате, ни в Конгрессе, ни в каком случае. Но, тем не менее, придется, потому что это они работают на кандидатов, а не наоборот. Вообще, для людей из других стран, само собой из СССР и России, для людей из других стран, вот понять, что партия построена целиком снизу вверх, что нет никаких центральных органов, которые что-либо решали, в это трудно поверить, но, тем не менее, это так.
0: Поскольку много политиков разных совсем взглядов, особенно сложно понять, что, собственно, является объединяющей идеологией партии. Когда есть президентские выборы, кандидат в президенты от партии, он является носителем стандартов, носителем флага, по которому можно понять, что это значит. Вот, например, я помню, что в дебатах 2020 года Трамп говорил, что взгляды Демократической партии на здравоохранение – это социализм, а Байден говорил, что у него не социалистический взгляд, а Трамп говорил, что партия по-другому смотрит. И Байден ему ответил: «В данный момент Демократическая партия – это я».
2: I am the Democratic Party right now.
0: Он был избран большинством избирателей партии. Хотя бы тогда можно понять, что большинство избирателей партии придерживается вот примерно этих взглядов.
1: Тем не менее, когда сенатор избирается, попадает в Сенат, когда конгрессмен попадает в Конгресс, они начинают голосовать как вместе со своей партией. То есть вся партия голосует вместе. Вот в последние десятилетия внутри голосований в Конгрессе, в Палате представителей, в Сенате, там партийное единство огромное. Не по всякому вопросу партии голосуют одна за, другая против. Тем не менее, единство гораздо больше, чем, скажем, было 50 лет назад или 70 лет назад. И то же самое и, в общем-то, на выборах на уровне штатов, потому что одни и те же избиратели, они голосуют за демократического президента, за кандидата в сенатора от демократов. Вот разница вот в этом, она небольшая. Почему сейчас говорят про то, что демократы, скорее всего, победят в Палате представителей. Президент Трамп не популярен. Да, его показатели популярности – это 40%. Есть прямая связь между тем, какова популярность действующего президента, и шансами оппозиционной партии взять места. 40% у тебя есть из-за того, что партия голосует, люди голосуют за одну и ту же партию, плюс какую-то разницу делает рейтинг президента – плюс какую-то небольшую разницу делают твои личные качества.
0: Когда сейчас критикуют демократов, по сути, сейчас это не важно, потому что значительная часть избирателей просто реагирует. Вот им не нравится, что делает правящая партия, они голосуют за противоположную, не особенно вдаваясь в детали программы и подробности, они как бы примерно просто восстанавливают баланс какой-то.
1: Мне кажется, что

0: Вот демократическая партия, их наилучшая стратегия, вот то, что им пока что приносит очки и делает их фаворитами, это то, что они спрашивают американцев, вы довольны тем, что происходит? Вот республиканцы контролируют всю власть. Посмотрите, республиканцы контролируют президентство, обе палаты Конгресса, они заполнили своими консервативными представителями Верховный суд. А вот вы счастливы? Посмотрите, какая высокая инфляция. Посмотрите, какие высокие цены на бензин. Вам обещали, что прекратятся войны. Президент обещал, он не прекратил. Поэтому нужно проголосовать против тех, кто сейчас статус-кво.
1: Сейчас я хотел бы поговорить вот оставшееся время сегодняшней программы о вот этих различиях в стане демократов, потому что сейчас уже видно, как разворачивается дискуссия в сторону президентских выборов 2028 года, и есть довольно очевидное противостояние между левыми, прогрессистами и центристами. И я хотел бы чуть-чуть сначала поговорить коротко об отдельных таких заметных людях, и потом коротко о вот этой дискуссии между ними. Давайте начнем с Джо Оссофа, сенатора Джорджии. Он еще недавно считал, что он один из самых уязвимых, но вы несколько месяцев назад уже сказали, что вайб изменился, и теперь на него смотрят совершенно как на надежного победителя в ноябре. Вообще появились разговоры, что он, возможно, будет один из потенциальных кандидатов в президенты 2028 года. Учитывая, что Джорджия – это колеблющийся штат, избиратели склоняются попеременно то к демократам, кто к республиканцам. Есть у вас что сказать про Оссофа?
0: Это номинально был уязвимый кандидат. Он был уязвимый кандидат, потому что президент Трамп дважды выиграл штат Джорджия. Он проиграл штат Байдену в 2020 году, но в 2024 году победил с довольно большим перевесом. Это штат, в котором у республиканцев большинство на уровне законодательного собрания, губернатор республиканец, другие избираемые должности в штате тоже республиканцы. У этого штата два демократических сенатора, но они стали сенаторами благодаря тому, что президент Трамп вот в 2020 году пытался отменить результаты выборов в Джорджии, и негативная реакция на вот эти попытки президента Трампа привела к тому, что Джорджия имеет двух сенаторов. Они оба выиграли, там 50%, они оба выиграли на очень тоненького. И Джонас один из этих кандидатов. Этот штат проголосовал за Трампа 2 года назад, и, соответственно, у Оссофа ожидались проблемы. Но он пока что безупречно проводит избирательную кампанию. Ему, как всем сильным политикам, в нужный момент повезло. У него слабый республиканский оппонент. То есть сейчас опросы показывают разницу в 10% голосов. Это в штате, в котором половина демократов, половина республиканцев. И это очень устойчиво. Оссофу удалось собрать очень много денег. У него в 3 или в 4 раза больше денег, чем у республиканского кандидата. Надо сказать, что Оссоф, у него всегда была эта способность собирать много денег, у него прекрасные связи, и у него задача выиграть эти выборы, у него задача сделать так, чтобы губернатором стала кандидатка от демократов. Это тоже покажет его силу. Но и ему также важно, с одной стороны, не дать никакого шанса кому-то в Джорджии сказать, что он собирается избираться в президенты, и в то же время не создать ни одного клипа, которым потом можно будет показать, что он обещал не идти в президенты.
1: Я хочу чуть-чуть бэкграунда про него добавить. Он, во-первых, чрезвычайно молод, ему еще 40 нету, 39. И по отцовской линии он потомок евреев-выходцев из Российской империи. Когда-то, перед началом политической карьеры, занимался производством документальных фильмов о коррупции по всему миру. Сейчас Оссофа сравнивают с Обамой. Обама по-прежнему эталон партии. И сравнение само по себе не означает счастливой судьбы сравниваемого. Но это знак, как на него смотрят сейчас. Я заметил, что он, как и Трамп, и многие другие политики сейчас, позиционирует себя как аутсайдера. Цитата. «Большая часть американского общества потеряла веру

0: в нашу политическую систему.
1: Much of the American public has lost faith in our political system.
0: Трамп он называет лишь симптомом этого неверия и говорит о коррупции в Вашингтоне. Вы как классифицируете Оссофа? Центрист, популист? Кто он?
2: Он, конечно, центрист. И удивительная вещь про него, вот то, почему его сравнивают с Обамой, что он вызывает хорошую, позитивную, возможно, даже восторженную реакцию на левом, на экстремистском фланге, при том, что он не занимает никаких левых экстремистских позиций. Да? Барак Обама – это человек, который занимал все время очень центристские позиции. Но, тем не менее, из-за личности Обамы, из-за того, какой он умелый на индивидуальном уровне политик, он всегда воспринимался левым флангом, вот там, где разные от умеренных левых до самых ультралевых и самых безумных левых, он воспринимался как свой. Вот у Оссофа у него есть такое качество. Он абсолютный центрист. Он абсолютно... У него нет никаких экстремальных позиций. И он, его позиции, они анафема для левого фланга. А он сам нет. Вот это вот то, почему эксперты вдруг такое воодушевление испытывают по поводу него.
0: Теперь я хочу поговорить еще об одном, еще более пограничном случае. Это Джон Феттерман, сенатор от Пенсильвании. И это один из самых неконвенционных политиков, по крайней мере, среди демократов, но, вероятно, и вообще. Он во время избирательной кампании в 2022 году перенес инсульт, на дебатах мучительно запинался, но, вопреки прогнозам, все равно победил. И это был впечатляющий пример доверия избирателей к тому, как восстанавливается человек после инсульта. Интересно, что он ненавидит, судя по всему, костюмы, всегда в худи. В Сенате из-за этого к нему были претензии за внешнего вида. Есть сейчас видео, где он в шортах и худи встречается с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. И, кстати, Феттерман очень произраильский, в отличие от большинства демократов. И в целом его позиция очень расходится с демократом. И тут, собственно, тот вопрос, который я хотел задать. В Пенсильвании он, судя по всему, более популярен среди республиканцев, чем среди демократов. И вот через два года ему вряд ли просто удастся выиграть праймериз демократов, и обсуждается, не переключит ли он в республиканскую партию, чтобы остаться в политике. Можно сказать, что взгляды Феттермана так мигрировали вправо? Или партия демократов...
2: Про него это легко сказать, потому что он был очень левым демократом. До избрания сенатором он был вице-губернатором, это отдельно избираемый пост, в Пенсильвании. Он был как бы представитель вот левого крыла, такое вот там типа рабочая партия, все такое, профсоюзы. Вот это была его область. Он победил на демократических праймерис в 22-м году, он победил Конора Лэмма. Это был конгрессмен из Пенсильвании, абсолютно центристский, ветеран войны, еще прекрасно выглядящий. Это вот как бы мечта кастинга демократической партии на центральном уровне. Феттерман его победил, будучи кандидатом слева. После этого, находясь в Сенате, он действительно проделал какую-то такую большую эволюцию. Причем у него интересная эволюция, что он абсолютно рискнул бросить вызов по культурным вопросам. Да, то есть он не то что проголосовал за снижение налогов, а он... Например, вот по Израилю занял абсолютно не то, что произраильскую позицию, а про Нетаньяху. Израильская армия всегда права. То есть то, что вот анафема для активистов, леваков внутри демократической партии. Сейчас идет очень интересная дискуссия, вот при том, что он более популярен среди республиканцев, чем среди демократов. Может ли он в принципе перейти в республиканцев. Это непросто. Подавляющее большинство таких попыток перейти из одной партии в другую, будучи сенатором, проваливается. В Пенсильвании был такой сенатор Арлен Спектор, был на протяжении многих лет республиканцем, перешел в демократы и проиграл следующие выборы. То есть пока что, я бы сказал, ожидания про Феттермана такие, что он будет кандидатом от демократов, и демократы столкнулись

0: перед действительно неприятным выбором, перспективой что-либо, либо иметь кандидата, который, вот как Феттерман, так себе демократ, либо с большим шансом проиграть выборы какому-то центристскому республиканцу, потому что Пенсильвания сейчас не демократический штат.
1: Это по-прежнему колеблющиеся штаты? Это суть моего вопроса. Это потеря, если представить себе, что демократы теряют Феттермана, это потеря для демократической партии?
0: Это из таких политиков, раз уж мы так все подробно разбираем, который был бы сильнейшим кандидатом, если бы он был номинирован демократической партии на президентство. Вот тогда он, возможно, набрал бы там 55-60% голосов. Но у него нет шансов. Посмотрим, держится ли он в Пенсильвании. У него нет шансов в демократических праймерис стать кандидатом от демократической партии.
1: Я хочу упомянуть еще одного человека, теперь с наиболее левого фланга. Мы обсуждали многократно Платнера в Мэйне, который снялся кандидат от демократов. Его заместил Трой Джексон. Джексона считают теперь фаворитом гонки против Сьюзен Коллинз. Но важно, что Джексон, он никакой не центрист. Он таких же прогрессистских взглядов, как и Платнер. То есть избиратели в демократической партии пролевые. Последний вопрос, который я хотел вам задать. Мы видели вот эту дискуссию, возникшую сейчас последние месяцы, на самом деле после поражения на президентских выборах 2024 года, о том, что центристы в демократической партии должны себя переизобрести. И есть целое такое движение за то, что центристы должны предложить новый путь. Это путь не ограничений, не культурных войн, а путь, который помогает росту, помогает процветанию. Есть книжка «Изобилие».
0: Нужен новый Билл Клинтон. А после проигрышей демократов Рональду Рейгану и Джорджу Бушу-старшему нужен вот такой человек, который, с одной стороны, не участвует в культурных войнах или участвует где-то в центре в культурных войнах и при этом полностью сфокусирован на экономике. Да, было бы интересно такого кандидата иметь.
1: Это как раз вопрос, который я хотел вот привести к нему. В нынешней демократической партии вот этот потенциальный новый Билл Клинтон, то есть человек, который выступает против регуляции, то есть, а вообще это любимая тема республиканцев и президента Трампа – уменьшение регуляций. И когда вот эти люди за вот это центристы-демократы, которые говорят «меньше регуляции, помощь росту», они чуть-чуть звучат в этом ключе. Но в нынешней демократической партии можно представить себе, что через год, когда начнутся, через полтора года начнутся праймерис в демократической партии, можно себе представить, что в нынешней демократической партии такие люди могут подняться и побеждать?
0: Мне кажется, можно представить. Мы видели, как Джо Байден стал кандидатом, несмотря на то, что левый фланг был представлен очень сильно и был популярен среди миллионов. Но мне кажется, что при всей вот важности человека, который будет сфокусирован на экономике, мне все-таки кажется, что личность президента Трампа, она слишком большая, что в 2028 году какой-то идеальный демократический кандидат – это кто-то, кто как бы сможет канализировать усталость от Трампа, но при этом не воевать с ним. То есть быть как бы антитезой Трампом, но не участвовать, но как бы не участвовать, я не знаю, в персональном бою против Трампа. Вот в этом смысле Джон Ассоф как раз выглядит вот таким кандидатом, потому что он на 40 лет младше, он абсолютно другой во всех отношениях, он вот не пытается разговаривать, как некоторые кандидаты, там, на том же языке, на котором разговаривает президент Трамп. Ассоф разговаривает на исключительно традиционном политическом языке, но в то же время вроде как интуитивно понятно, что это какая-то абсолютная антитеза Трампа. Ну, и вот мне кажется, что скорее за такими кандидатами 28-й год.
1: Сейчас Ассоф очень много критикует Трампа. То есть критика Трампа, в принципе, почти в центре.
0: Он критикует Трампа, но он не пытается, как

0: губернатор Ньюсом, там, ты дурак, то, что вот сейчас у последний год делает губернатор Ньюсом. Оссоф абсолютно традиционными словами говорит про коррупцию Трампа, про неправильную политику, он обвиняет его в том, что тот начал войну, но он как бы он не пытается с ним играть на его поляне. Он пытается как бы от этого отгородиться и предложить альтернативу, но не вступать в этом, с этим в прямую конфронтацию.
1: Ну что ж, огромное спасибо. На этом на сегодня все. Напомню, что я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. Это «Популярная Америка» в подкасте «Читая новости». Всего доброго.
0: Спасибо.
2: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
3: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
4: Мне все нравится, у меня все есть.
5: Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
6: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
7: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
8: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными. А мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
2: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
9: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь. Безопасность или рейтинги? На фоне предельной осторожности охраны Владимира Путина ему пришлось чаще появляться на людях, выяснил проект «Фаридейли». Российские спецслужбы временно отключали часть системы безопасности Путина от интернета. Это произошло после гибели верховного аятоллы Хаменеи в Тегеране, где израильская разведка получила доступ к камерам наблюдения.
10: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Владимир Путин – автор афоризмов в стиле «работать надо», а не преемников выискивать надо, отдать ему должное. В своих рабочих поездках довольно продуктивен, ну, как минимум, был. Обычно при какой-то дальней командировке он заезжал по дороге в какой-нибудь российский регион. В августе прошлого года, к примеру, собирался Путин на Аляску в гости к Дональду Трампу ловить тот самый дух Анкориджа и заодно заехал в Магадан, где с ученым видом знатока разглядывал продукцию завода по переработке и рафинированию рыбного жира «Омега-Си».
11: А это мы хотели вам наглядно показать, Владимир Владимирович.
12: Сейчас, как вот. Владимир
11: Владимирович.
12: Вот, если надо столько выпить обычные миги, значит, чтобы значит, получить такую же дозу полезных веществ, как вот в этих двух.
10: Но по пути к Си Цзиньпину в Китай во время официального визита в мае Путин заезжать в регионы не стал. Давняя традиция в последний раз соблюдалась в ноябре прошлого года. На это обратили внимание авторы телеграм-канала «Фаридейли». Были с ноября два визита в Петербург, но это не совсем считается. Владимир Путин в целом стал реже появляться на публике. Это зафиксировали и «Фаридейли», и чуть раньше издание «Проект». Но в последнее время на фоне падения рейтингов Путину пришлось активнее социализироваться. Как пресс-служба Кремля пытается найти баланс между опасениями за рейтинг и опасениями за безопасность, расскажем в нашем сюжете.
13: Владимир Путин стал чаще появляться на публике на фоне снижения своего рейтинга, пишет телеграм-канал «Фаридейли». Журналисты заметили, что в апреле и мае президент России появлялся чаще, чем за три первые месяца этого года вместе взятые. Резкую активизацию связывают с падением рейтинга. Для спасения имиджа, пишет «Фаридейли», Путин провел в мае две встречи с, цитата, «простыми людьми». Среди них первая учительница президента Вера Гуревич.

0: В мае Владимир Путин два раза был за границей – в Китае и Казахстане. Во время поездки в Пекин Путину организовали встречу с Пен Паем, человеком, с которым российский президент сфотографировался 26 лет назад во время первой поездки в Китай. Тогда Пен Пай был еще ребенком.
1: Пен Пай, добрый день.
2: Здравствуйте, уважаемый президент Путин.
1: Я вообще рад вас видеть. Сразу же хочу поблагодарить журналистов, которые вас нашли. Честно говоря, для меня это большая неожиданность, встреча с вами. Я этому очень рад.
0: В то же время Владимир Путин избегает поездок по российским регионам. По данным Фариделис, с января по май российский президент выезжал из Москвы два раза и оба в Санкт-Петербург. Хотя в прошлом году за аналогичный период Владимир Путин совершил 8 региональных поездок. Ограничение рабочих визитов, говорят источники Фаридели в Кремле, вызваны соображением безопасности.
3: За первые 5 месяцев этого года Путин покидал Москву всего дважды. Оба раза в Санкт-Петербург. Для сравнения, за тот же период прошлого года он совершил 8 региональных поездок. В 2024 году 14, а в 2019 году 17.
0: Государственный ВЦИОМ прекратил публиковать реальный рейтинг Владимира Путина после падения ниже 30%, заметило издание Moscow Times. Реальный рейтинг – это открытый опрос, когда респондентам предлагают самим выбрать политиков, которым они доверяют, заранее не называя Путина. Ранее заметно снизился рейтинг доверия Путину по версии ВЦИОМ, после чего социологи изменили методику опросов, сделав их частично поквартирными. В конце мая опрошенные фондом общественное мнение россияне сочли, что Путин работал хуже всего за год. Ранее издание «Проект» выяснило, госагентства с января по май стали реже писать о Путине, потому что было меньше инфоповодов. Путин увеличил перерывы в рабочих поездках до уровня пандемии коронавируса.
4: На фоне всего этого и радикального сокращения публичной активности рейтинг Путина начал падать. Падал он на протяжении нескольких недель, причем эти оценки давали государственные социологические службы ВЦИОМ и ФОМ.
0: Опасения за рейтинг конфликтуют с опасениями за безопасность. Так источники издания Financial Times рассказывают, после убийства в Иране верховного аятолы Хаменеи российские спецслужбы временно отключали часть специальной системы слежки, обеспечивающей безопасность президента Путина и его ближайших соратников, опасаясь похожего сценария. После тщательной проверки систему включили обратно. Financial Times обращает внимание, с развитием искусственного интеллекта в сфере шпионажа произошел технологический прорыв. Израильская разведка использовала искусственный интеллект в Иране для анализа данных со взломанных камер. Опрошенный Financial Times украинский хакер добавил, что камеры вокруг Кремля работают, по-прежнему уязвимы и регулярно взламываются. Примечательно, что источники Фридейли назвали высокие технологии и искусственный интеллект вторым приоритетом Путина. Он, цитата, очень активно проводит встречи по этой теме. Первый приоритет – встречи с участниками войны против Украины и в погибших.
5: А в студии «Радио Свобода» поэт и писатель Дмитрий Быков. Дмитрий Львович, здравствуйте.
6: Здравствуйте, дорогие друзья.
5: У вас сейчас европейский тур проходит. Я очень рад, что мы с вами пересеклись и локацией, и графиками. И удастся обсудить и последние новости. В том числе, давайте вот все-таки начнем с этой истории вокруг Владимира Путина. Напрашивается слово «паранойя». Пусть это такой скорее медицинский термин, но все же как-то вот она витает в воздухе уже несколько недель. Причем настолько, что вот эти вот оглядывания за спины и прочее, оно немножечко уже вызывают инсайды и в российских медиа, и в западных медиа. Раз за разом несколько историй по этому поводу были. На ваш взгляд, вообще какие именно события к этому привели? Откуда эта паранойя? С чего все началось?
6: Началось с чудовищно огромного стола, с ковида, с культа личной безопасности, который сейчас, мне кажется, вытеснил там все остальные когниции. Он всецело сосредоточен только на личной охране. Но мне представляется, что это, в общем, не очень интересно. Простите, что я лезу в вашу повестку, у вас же свой план разговора. Но мне представляется, что Владимир Путин – это наименее интересная тема в сегодняшней России. Интересно то, что будет после него. Насчет Путина существует, по-моему, полный консенсус. Уже, кстати говоря, Роман Абрамович от его лица слетал в Лондон, в Киев. В Киев как раз поехал он с тайным посланием, а в Лондон поехал Зеленский. Но мне представляется, что сейчас судьбу Владимира Путина решает не он сам. Решает его окружение, которому непосредственно адресуется Зеленский. Решает Киев, решает Запад. А сам Владимир Путин все, что может, уже сделал. Он привел Россию в совершенно безвыходный тупик, не извел ее до таких параметров, которых у нее не было никогда. И интеллектуально, и культурно, и духовно она значительно ниже всех возможных отметок. И поэтому интересно говорить о том, что будет после Путина, и как конкретно настанет это после. А в остальном

0: он классический стареющий диктатор, который находится сейчас вот на треке Салазара, на том пути, когда ему уже будут печатать отдельную газету.
1: О том, что будет после, кстати, в принципе, я тоже с вами хотел поговорить, но давайте тогда сразу перейдем к этому такому заочному

0: продемонстрировал всему миру, и вроде бы как тоже намекал на некоторую провокацию. Но благо хоть не ударился в исторические воспоминания, хотя они там тоже на пару десятков лет назад ушли. Вот как вы думаете вообще, почему в медийное поле были вброшены еще и дипломаты, которые должны были как-то подчеркнуть позицию Путина, которую тут уже и так озвучил на недавнем форуме в Петербурге?
1: Ну, они почему себя бросили в медийное поле, понятно. Они в какой степени не являются ни адресатами письма Зеленского, они совершенно не субъектны. И если кому-то Зеленский обращается, то исключительно к Путину. Почему он это делает публично, тоже понятно. Он хочет показать не подобострастный, не просительный, а скорее требовательный, диктующий тон. Коль скоро Зеленский принимает решение о разрешении парада в Москве, наверное, он может обратиться к Владимиру Путину с указанием на возраст. Да, это все вообще очень напоминает горе от ума. Опомнитесь, вы старики, понимаете, да, прилично лето вашим летом. Пафос этого письма очень простой. Войны заканчиваются лидерами, которые представляют свои народы. Войны заканчиваются мужчинами. Как пересвет с Челубеем, вот вышли на поединок, таким образом мы можем встретиться и, ну, как, собственно, предлагал еще Гектор Ахиллу или Агамемнону, решить судьбу Троянской войны в личной встрече. Если ты мужчина, если ты лидер, если за тобой стоит твой народ, давай разговаривать. За мной мой народ стоит. Более того, Зеленский о необходимости такого разговора говорил еще 8 марта 2022 года. Говорит, давай сядем за нормальный стол, но только не за этот огромный, а за нормальный, и поговорим как мужчина с мужчиной. Если ты мужчина. Если ты не мужчина, давай тогда исходить из этого. На это письмо очень трудно было ответить адекватно, потому что капитан КГБ всегда проигрывает капитану КВН. Понимаете, это совершенно очевидно. Два Владимира, два капитана, но, разумеется, у Зеленского риторика поставлена гораздо профессиональнее. Ответ Владимира Путина – ответ обиженный, риторически неубедительный и, самое главное, показывающий с предельной наглядностью, что никакого мира, никаких переговоров, никакой соревновательности он не хочет. Он хочет, чтобы Владимир Зеленский приехал в Москву, встал на колени, поставил ногу Владимира Путина себе на голову и сказал: берите Донбасс, а если хотите, то все. Этого не будет. Владимир Путин прекрасно это понимает, но... А поскольку он готов только принимать капитуляцию, и никакие другие форматы его не устроят, по всей вероятности, главная цель письма Владимира Зеленского – это лишний раз продемонстрировать обеим странам соотношение их лидеров.
0: Ну, а поскольку публичная риторика несколько противоречит тому, что вы говорите, что он все прекрасно понимает, что же это, отрицание или это политический ход, попытка поднять немножечко очков в случае переговоров и так далее?
1: То, что он понимает, понимаете, он же, что называется, опытный политик, и, естественно, он видит ситуацию, которую он завел. Но ему никоим образом нельзя поссориться с электоратом, ему нельзя, как он полагает, унизиться. Ну, я читаю сейчас вот этот курс лекций про Гарри Поттера в этой поездке, ведь Вольдеморт тоже все прекрасно понимал, но риторику свою он продолжает, именно потому что Вольдеморт физически не может попросить прощения, Вольдеморт не может совершить ретардацию, не может отступить, не может перестроиться. У Вольдеморта выбора нет. Вольдеморт, или как его называют в России, Вабан-де-Морт, он действительно, как это не ужасно звучит, обреченная фигура. И более того, то, на что он обречен, мы все понимаем. Так долго трясти ядерным оружием и практически не иметь успеха со всеми конвенциональными вооружениями, так долго обстреливать Киев и ничего не добиться, это означает загнать себя в единственно возможную ситуацию. Помните, есть такой анекдот, да, когда старик приезжает в родной город, это вообще еврейский анекдот, почему вы в таком зрелом возрасте решили совершить алию или паломничество? Я решил умереть на родине предков. Ну, понимаете, когда вы все время говорите про ядерное оружие, вам в какой-то момент могут сказать: ну давайте, ну что уже, давай в конце концов, мы уже все поняли, мы уже боимся, давайте. И поскольку риторически у Владимира Путина не осталось других ходов, кроме запугивания, а все окружение постоянно повторяет эту мантру: мы будем защищаться любыми средствами, мы имеем право защищаться любыми... Ну! И вот, я думаю, отчасти Зеленский имеет и цель создать новую точку напряжения, спровоцировать новое ускорение, потому что к ускоренному развитию России в ее нынешнем состоянии не готова. Принимать решения, серьезные, важные решения, не готова. Это был локомотив, который готов был медленно ехать еще по кругу лет 20, как бы не больше. Но поскольку Владимир Путин решил форсировать события, развязать маленькую победоносную войну, надо помнить, что для режимов

0: в убывающем тренде, в нисходящем тренде, маленькая победоносная война становится радикальным ускорителем конца.
1: Ну, как раз в одном из дальних интервью вы сказали, что война с Украиной, она, по вашим ощущениям, закончится до конца года, причем даже
0: мне хотелось бы так думать, сказал я. Я не даю конкретных прогнозов, потому что все помнят только один мой прогноз. Я сказал, что я надеюсь, 70% на это даю, встречать Новый год на эхе Москвы. Я его и встретил на эхе Москвы, но в Тбилиси. Разумеется, я буду еще неоднократно встречать его на эхе, где бы оно ни было. Но люди забывают, что были у меня и другие, как правило, сбывающиеся прогнозы. Эту войну я предсказал, и аннексию Крыма, и провал летнего контрнаступления. Я не берусь ванговать, когда закончится эта война. Я вижу, что эта война выдохлась, потому что Россия действительно сделала все, что могла. Она может бомбить мирные города Украины неограниченно долго. Победить она не может, запугать она не может. Поэтому тут, вероятно, остается громко хлопнуть дверью. Как мы знаем из Льва Щеглова, предельная цель всякого маньяка – уничтожить себя. Если они действительно рассчитывают громко хлопнуть дверью, это геббельсовская формулировка, то, вероятно, ближе к этому Россия не подходила еще никогда.
1: Но при этом Путин планирует очень даже и надеется жить очень даже долго, по крайней мере. Помните, эта история, как все они обсуждали, как можно жить до 150 лет, выращивать органы на других животных и так далее. Да, то есть, как будто бы немножко не стыкуется это с его
0: публичным тоном. Он искренне надеется, что эта риторика произведет наконец впечатление, все забоятся. Более того, вот это еще очень интересный момент. Он надеется, что все признают моральную правоту России. Ведь она защищает традиционные ценности, архаику. Она как бы лидер глобального юга, она антизападная или ничего подобного. На самом деле нет. Глобальный юг совершенно не хочет, чтобы Россия его возглавляла и не верит в нее. Но как бы то ни было, Владимир Путин действует сейчас ровно по пушкинскому стихотворению. «Пора, мой друг, пора. Покоя сердце просит. Идут за днями дни, и каждый час уносит частичку бытия, и мы с тобой вдвоем предполагаем жить и глядь, как раз умрем». То есть для него, по всей видимости, главная надежда – это продлить свою жизнь до бесконечности и запугать всех свидетелей. Но, к сожалению, наши намерения не всегда совпадают с результатом.
1: Но Россия воспрянет это сна, я поддерживаю ваши статуи.
0: Это не сон. Россия находится в тяжком морке. Конечно, вообще-то Россия все понимает. Там в России подавляющее большинство людей в курсе. Но я прекрасно понимаю и мотивы их стокгольмского синдрома. Они искренне понимают, что если сейчас перестанет существовать опричный режим, который там последние 6 веков правил, начнется что-то совсем новое, а новизна людей пугает бесконечно. Они думают, ну, Путин, ну, хорошо, ну, потерпим, ну, как-нибудь вырулим. Понятно уже, что Путин ведет страну к тотальному поражению и, более того, к распаду, к развалу, скорее всего. Но инерция все еще сильнее. И вот еще, понимаете, вот главный, наверное, российский парадокс. Конечно, между Путиным и народом пропасть. Но эта пропасть ничтожна на фоне действительно гигантской трещины между Россией и остальным миром. Именно поэтому всегда Россию можно возбудить ресентиментом, подсунуть ей польское восстание, подсунуть ей Украину в качестве главного врага, сказать, что мировая война и мы осажденная крепость. То есть внешняя война – это такой безупречный, до сих пор отвлекающий подлый прием. Как только в России осознают, что главный ее враг сидит внутри страны, более того, в Кремле, а к этому осознанию дело близко, видимо, и популярность войны упадет довольно резко. Но пока еще большинство считает, да, война плоха, да, это ужасно, но мы должны закончить его победой, потому что как же иначе? Бывает иначе, потому что если страна фашизируется, она должна признать, восстановив себя против всего мира, она подписала своей причине смертный приговор.
1: Ну, к слову, о том, об этом вот попытке осознать реальность внутри России в плане настроения. Вот недавний концерт Макса Коржа в Стамбуле. Десятки тысяч людей из разных совершенно стран. На одной вот танцплощадке оказываются флаги Украины, России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, других стран. Огромный плакат «К черту политику», это я ласково перевожу с английского, там немножко другое слово. Крики «Нет войны», в конце концов, мы тоже видели в соцсетях. И вообще какое-то такое настроение, что, ах, боже мой, это же как в 2018-м, как вот в районе Манежной и Никольской улицы. Вот это вот дружба народов, счастье, радость и так далее. Это ли не демонстрация того, что все-таки как минимум молодые люди, как минимум аудитория Макса Коржа, она настолько устала от войны, что она вот готова это выкрикивать в любой такой юрисдикции, где это точно не воспринимается законом.
0: Понимаете, какая штука? Устать-то они устали. Но они до сих пор не понимают, что даже если война закончится, прежняя реальность не наступит. Она разрушена бесповоротно. И это слава Богу, потому что эта стабильность была стабильностью настила на болоте, зыбкой гати, которая вздыхала, дрожала, хлюпала. Но никакой стабильностью там не пахло. Я совсем не хочу вернуться в предвоенное время, потому что в предвоенное время было полно тревожных ожиданий, взаимного отвращения. Сейчас, наоборот, рассеянная Россия, она гораздо более солидарна. Я езжу по Европе, встречаю везде, ну, как будто вот полное ощущение, что я иду от Арбата до Никитской. Я на каждом шагу встречаю людей, которые раньше мне попадались навстречу, и я вижу, что мы стали друг другу как-то гораздо нежнее, гораздо, что ли, деловитее, солидарнее. Вообще рассеянная Россия мне нравится больше, чем страна, объединенная кровью и почвой. Вот надежда на то, что будет как раньше, которая есть у кого-то, но мне она совсем не присуща, это надежда ложная, как раньше не будет. Но зато посмотрите, какая свежесть, какое озоновое чувство при мысли о том, что не будет больше этого четырехтактного цикла, революция, заморозок, оттепель, застой, не будет больше этой опричнины, не будет вечного русского конфликта Родины и Истины. Начнется новая страна. Разве это не пахнет озоном? Вот эта мысль меня, честно говоря, греет и вдохновляет.
1: А как это будет выглядеть, вот эта страна?
0: Ну, это я так далеко я заглянуть не могу. Я только подозреваю, что первое, что Россия должна сделать, это полностью отменить свою нынешнюю пенитенциарную систему и по возможности упразднить тюрьму. Потому что любая тюрьма в России будет превращаться, к сожалению, в пыточный застенок. Нужно что-то новое. Понимаете, нужно миру предложить что-то, чего еще никто не делал. Вот как превратилась там в свое время русская революция в один из главных русских брендов. И все стали молиться на русскую революцию, на русский прогресс. Она очень быстро была захвачена реваншистами. Она превратилась в русский реванш, в сталинизм, во что угодно. Но в 20-е годы озоном попахивало еще, да, каким-то грозовым. Значит, я думаю, что сейчас, если и Россия предложит миру новую образовательную систему, не основанную на опросах и на контроле, или новую тюремную систему, при которой тюрьмы не будет вообще, а, скажем, всех преступников будут экспортировать в другие страны, которые умеют обращаться с тюрьмой, которые могут сделать из тюрьмы не вечное Лефортово, не кресты. Или предложить какую-то концепцию лечения или перевоспитания, не знаю, любую нерепрессивную концепцию. Потому что лишение свободы – это инструмент растления. Вот если Россия предложит миру новую концепцию, мир увлечется, пойдет за ней, возникнет дискуссия. А если Россия будет по-прежнему цепляться за свое прошлое, надо сказать, уже полностью выродившееся, уже просто демонстрирующее, ну, все формы зомби, все формы полного рождения. Если это будет очередной повтор, то я боюсь, что и самим россиянам, и их ближайшим соседям станет хуже всего, станет смертельно скучно. Когда страна вызывает только смертельную скуку, я думаю, она начинает быть отвратительна самой себе.
1: А может, какие-то примеры таких стран? Вот, может быть, наоборот, скука – это и есть то самое отсутствие движухи, о которой Владимир Путин теперь периодически говорит, по попытках подцепить такой молодежный слэм?
0: Движуха разная бывает. Движуха же совершенно не обязательно связана с войной. Я, наоборот, думаю, что самая трудная жизнь в стабильных странах, как говорил Марья Васильевна Розенова, самая страшная смерть от скуки. Мне кажется, что глубокая депрессивность как раз западноевропейской культуры в последнее время, она именно с тем и связана, что здесь люди как перестали ставить себе ослепительные глобальные задачи. Максимум того риска, который они могут себе позволить, это довольно примитивная, довольно пошлая философия Марин Ле Пен. А некоторый тупик общественной мысли, отсутствие дерзаний, некоторое нежелание радикально ломать мир. Вот 68-й год, наверное, это было ужасно, но тем не менее, это был все-таки колоссальный взлет вдохновения. Когда мы смотрим с вами фильм «Мечтатели», когда мы смотрим «Восстание парижской синематеки», когда мы видим баррикады или там студентов комитет «Францесс», которые захватили это все. Мы понимаем прекрасно, что это левачество, что там портреты Мао Цзэдуна на баррикадах, но мы понимаем и то, что все-таки это общественные дискуссии и дуновение свежего ветра. А я думаю, что Европа пересобирается сейчас вокруг Украины. А Украина не боится дерзать, все время придумывает что-то новое. И даже снова с памятника Булгакова для меня А это скорее повод к масштабной общественной дискуссии, которая там немедленно началась, а вовсе не к каким-то тоталитарным проявлениям. Я думаю, что постепенно Европа, а потом и весь мир, будет пересобираться вокруг Украины, потому что Украина сейчас живет как бы в таком же посмертном.

0: инертном пространстве. Она перестала бояться чего бы то ни было. И значит, дверь в будущее перед ней открыта шире всего.
1: 68-й год вы упомянули, мне вспоминается вот эти «Будьте реалистами, требуйте невозможного» от Жан-Люка Годара. И моя мысль идет дальше в Канны, откуда он избежал. Ну, не избежал, он приехал в Париж, крича там со сцены о том, что это правда, крайне важно вернуться в Париж и поддержать студентов, которые начали...
0: Совершенно верно, да, это правда, Годару было бы, да, Аркадий Годар. Годару слабо было сформулировать эту мысль, это или Кон-Бендит, или кто-то еще из левых философов. По-моему, Кон-Бендит, будьте реалистами, требуйте внимания, это хороший лозунг. Понимаете, вот мне сейчас все говорят, отменить тюрьму невозможно, переформулировать пенитенциарную систему невозможно. Сделать Россию нерепрессивной невозможно. Так будьте реалистами, требуйте невозможного. Пока вы разбегаетесь на 1.5 метра, вы прыгаете на 1.20 м. Чтобы прыгнуть на 1.5, надо разбегаться на 2. Понимаете, надо ставить себе фантастически амбициозные великие задачи. Если их нет, зачем мы живем? Зачем мы рожаем детей? Мне в свое время Юрий Шевчук сказал замечательную фразу. Везде ото всех слышу. Молодежная культура умерла, рок-н-ролл умер, а будущее умерло, авангард. Ребята, вы зачем детей плодите? Я перед своими детьми, которые со мной, кстати, путешествуют, здесь у меня старший сын в Риге, младший со мной ездит, я перед ними чувствую ответственность. Я должен им придумать что-то интересное. А может быть, они сами мне придумают что-то интересное. Понимаете, это страшнее, скучнее русского циклического повтора, который вырождается уже третий век подряд. Не может быть ничего. Попробуйте прорвать этот замкнутый круг. Мне когда-то Сью Таунсенд, великая британская писательница, сказала: от отсутствия исторической воли Россия воспроизводит в истории свой календарный год. Ничего нет скучнее этой природности. Лето, осень, зима, весна. Порвите круг, потому что все христианство имеет своей целью разорвать цикл и создать прямую, ну, как шары кресту Честертона. Я надеюсь, что одно из главных свидетельств бытия Божия – это его сохраняющийся интерес к миру. Мы должны ему показывать что-нибудь нескучное.
1: Ну, в Канны я почему хотел вообще перейти. Успех Андрея Звягинцева там на фестивале. И вот эта дихотомия, уехавшая, оставшаяся, она как будто бы напрашивается в нашем с вами разговоре, учитывая, как вы упомянули, людей, которые встречаются по эту сторону границ. Тут такой вопрос, было ли неизбежно вот это разделение, во-первых. Во-вторых, остается ли влияние русской культуры в эмиграции, на ваш взгляд, хоть сколько-нибудь определяющим, опять же, учитывая Гран-при Канн?
0: Я не видел картину. Верующий Непронченко, она, наверное, хорошая. Тут видите, какая вещь. Принципиальная новизна ситуации в том, что осуществился прогноз Ленина. Ленин сказал, если верить Горькому, кто перетянет всех архимедов на свою сторону, тот и перевернет землю. Если мы перетянем, мы ее перевернем. А если не мы, то, значит, вот так будет. Простите, что я все время провод поправляю, но он выскакивает из уха, это, видимо, от избытка чувств. Так вот, понимаете, сейчас принципиальная новизна ситуации в том, что проект существует не в России, а за ее пределами. Тогда, в 20-е годы, когда Россия раскололась на уехавших и оставшихся, был какой-никакой, наверное, во многих отношениях кровожадный, кровавый, но, тем не менее, красный проект, модернистский. Россия использовала свой модерн для того, чтобы разрушить прежнюю систему, а новую построить не сумела. В результате теперь, в последней итерации, когда уже какие-то зомби восстали из ада, гении уехали, а таланты остались. Уехали Сорокин, Акунин Чертишвили, Улицкая, Букша, лучшие издатели, организаторы процесса Гаврилов, Рушадзе. Уехали лучшие музыканты Гребенщиков, Нойс, Монеточка. Ну, вот Шевчук продолжает там оставаться героически, я им восхищаюсь, но тоже он выступает большей частью за рубежом. Иными словами, поменялось соотношение. Раньше Пастернак говорил, здесь дует ветер в России, ветер больших идей, а в Берлине все затхлая скука. И Шкловский повторял то же самое. Сейчас, в общем, наоборот. Сейчас именно рассеянная Россия, освободившись от диктата крови и почвы, демонстрирует и гораздо больший уровень деловитости, и гораздо больший уровень взаимопонимания. Я тут грешным делом написал такой стишок недавно, да? Ни стычки, ни ссоры уже не нужны, всем поровну пепла хватило. Гораций с Овидием стали нежны, когда появился Аттила. Я детям оставлю не ржавую жесть, а всю без изъяну планету. Отечество славлю, которое есть, но трижды к

0: которого нет.
1: Это был Дмитрий Быков в прямом эфире. Спасибо. На Радио Свобода. Я благодарю вас за то, что побывали с нами в прямом
0: эфире. Спасибо. Приходите, вы еще можете
1: успеть на вечер. Действительно. О новых событиях завтра в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Понаблюдаем, например, за исчезновением главы Центробанка. Например, такая довольно-таки внезапная возможная тема наша с вами на завтра. Уважаемые зрители, на этом на сегодня все. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора.
0: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. «Золотой запас свободы». С 1995 года наша радиостанция вещает из Праги, переехав сюда из Мюнхена. Осмыслить эту эпоху, отраженную в передачах «Свободы», взялись наши коллеги из телеканала «Настоящее время», снявшие пятисерийный документальный фильм «За нашу свободу». Сериал демонстрируется на канале «Настоящее время» и на YouTube. Готовя сериал, его создатели, редактор Анна Мороз, режиссер Максим Миронов и продюсер Виктор Кульганок записали большие интервью с сотрудниками русской службы. В сериал вошла лишь малая часть бесед. Коллеги любезно предоставили нам полные версии интервью. Одно из них мы включили в нашу сегодняшнюю программу. Виктор Кульганок беседует с журналисткой, специалисткой по текущим новостям Мелани Бачиной.

0: Я Мелани Бачина, и я сотрудничаю с Радио Свобода уже больше 20 лет, с 2002 года.
1: Скажи, пожалуйста, помнишь ли ты свой первый эфир на радио в Праге?
0: Мой первый эфир в Праге был в 2001 году. Мне было тогда 25 лет, и я помню, что мое сердце стучало так, что я думала, в микрофон его точно будет слышно. Это была стажировка, первая, самая, на радио. Оказалось, я здесь совершенно случайно, в Праге. Мы встретились с директором русской службы Марио Корти в Екатеринбурге. Я тогда была тренером школы журналистики BBC в Екатеринбурге, и они открывали бюро. Приехали большой делегацией из московского бюро, из пражского бюро в Екатеринбург. И по старым связям Фрэнк Уильямс, который когда-то работал на BBC, а потом перешел на Радио Свобода, пригласил всех в школу журналистики BBC, и они попросили меня собрать студентов, чтобы я пообщалась, и студенты пообщались с директором русской службы «Радио Свобода». Студенты мои были страшно замучены после дня съемок, и, в общем, ни одного вопроса не задали. Сидел директор перед ними русской службы «Радио Свобода», и получилось у нас такое с ним интервью, и все вопросы задавала я. Мне было дико стыдно за студентов, которые в рот воды набрали. И, в общем, мы таким образом познакомились с Марио, а на следующий день он мне позвонил и сказал: «Давайте выпьем кофе, встретимся», и предложил стажировку в Праге. Собственно, так я оказалась здесь на 2 года, после чего снова вернулась в Россию, а потом уже снова переехала в Прагу в 2016 году.
1: Я хотел как раз спросить, то, что 15 лет, в 16 году ты приезжаешь в Прагу, и какие у тебя ощущения, помнишь ли их ты сейчас, эти ощущения от работы на радио уже в Праге, как постоянного сотрудника от Праги, от страны, от Чехии?
0: В Прагу я приехала второй раз в 2016 году после довольно драматичных событий в России. Телекомпания ТВ2, где я работала с 2004, получается, по 2016 год, была закрыта властями. Это была довольно тяжелая борьба, трудная борьба, потому что она длилась не один день и даже не месяц. Около года мы пытались отстоять свое право на то, чтобы продолжать заниматься профессией. К сожалению, в России после аннексии Крыма практически уже это было невозможно сделать, если ты хотел быть независимым журналистом. И когда компания была окончательно закрыта, так как «Радио Свобода» начинала новый этап в своей жизни и открывала телевидение в настоящее время, мне предложили поучаствовать в создании как раз информационной программы здесь. И я помню, что для меня это был такой свет в конце тоннеля, потому что когда в России все это случилось, казалось, что это конец профессии. Очень многие мои коллеги ушли из профессии, собственно говоря, и так и не смогли найти себе применение в России, если они оставались там. Для меня было очевидно, что я хочу заниматься профессией, но было очевидно, что я не смогу заниматься ей в России, потому что быть солдатом пропаганды не мое, а не быть в пропаганде в России практически невозможно уже было. Хотя до сих пор, даже несмотря на полномасштабную войну, до сих пор остаются небольшие издания, которые продолжают работать честно и независимо. Это, с моей точки зрения, большие герои. Но вот если мы говорим в глобальном смысле, то, конечно, с уничтожением региональной вот этой телекомпании ТВ-2 началась полная зачистка независимых СМИ, региональных именно, большие это уже давно уничтожили в России. Было понятно, что если оставаться в России, то работать по профессии не получится. И тут вот такое предложение от «Радио Свобода». Я была очень счастлива, потому что это была для меня возможность заниматься, продолжать заниматься своей профессией и не просто работать на радио, потому что когда-то в начале нулевых я работала именно на радио, а теперь появилась возможность делать телевидение, и это было очень здорово, это было очень интересное время, потому что, ну, как бы я переживала все с нуля, заново, потому что мы совершали те же самые ошибки, которые совершали, наверное, еще 20 лет назад, но их невозможно было не совершить, потому что ты начинаешь новое дело, и на какие-то грабли наступаешь, где-то тебе удается просто быстрее все это преодолеть, это было дико интересно, и вот до сих пор мы здесь продолжаем делать это телевидение, и хотелось бы, конечно, продолжать.
1: Скажи, пожалуйста, про аудиторию вопрос. Ну, понятно, что мы находимся как журналисты здесь, в Праге, да, аудитория наша, ну, по всему миру, ну, в России сконцентрирована в основном, да. Ты насколько чувствуешь связь с аудиторией своей, насколько она вот за эти годы претерпела изменения, эта связь с аудиторией? Различается ли чем-то эта связь, которая была там в 16-м году, когда ты только начала, и вот в 25-м, фактически за 10 лет?
0: Ну, аудитория – это вообще главное, что у нас есть. В принципе, все, чем мы торгуем в переносном смысле, да, это именно аудитория, это не наш контент, а то, что, в общем, у нас есть, весь наш капитал – это и есть наша аудитория. И для меня это, ну, не просто какие-то слова, а очень важная составляющая работы, о которой постоянно думаешь. И с самого начала, и в первую очередь, я думала именно о том, а кто наша аудитория, кто нас смотрит и к кому мы обращаемся, кому мы все это рассказываем. Конечно, находясь на расстоянии, намного сложнее. Это не то, что когда ты живешь в маленьком городе, и твоя аудитория ходит по одним с тобой улицам, покупает продукты в одних с тобой магазинах, и могут в любой момент люди к тебе подойти и сказать, с чем они согласны, с чем они не согласны, когда ты что-то рассказываешь им из телевизора, или пожаловаться на какую-то свою судьбу. Здесь такого контакта нет, к сожалению. Единственный контакт, который у нас есть, это число просмотров, число лайков и комментарии, которые люди оставляют. Конечно, есть огромное количество комментариев от ботов, от троллей, или просто тех, кто пришел сказать свое фи, вот, обозвать нас как-нибудь, и такие тоже есть. Но в этом потоке есть огромное количество комментариев от реальных людей. Некоторых я знаю лично, например, и они мне говорили, что они смотрят и оставляют комментарии, пишут «Привет из Томска» или «Привет из Сибири», если эти люди где-то в Красноярске или Новосибирске. Есть, например, совершенно удивительная бабушка из Башкортостана. Она оставляет комментарии под нашими выпусками, иногда не под всеми, но оставляет. А недавно я наткнулась на ее YouTube-канал, и она своим подписчикам, у нее там около 30 тысяч подписчиков, она такая очень продвинутая бабушка, и она своим подписчикам рассказывала, почему нужно смотреть «Радио Свобода», «Голос Америки» и «Настоящее время». И это удивительно, какие правильные слова, ну, она подбирала, потому что они очень сильно отзываются во мне. Ну, она, во-первых, объясняла про независимую политику, она объясняла про то, что голоса глушили еще в Советском Союзе, они

прорывались. Сейчас ситуация примерно такая же, их точно так же глушат, причем свои же, как говорила она, имея в виду Дональда Трампа и Илона Маска. Это было вот ее видео как раз после того, как они заявили о том, что надо бы закрыть Радио Свобода. Илон Маск об этом сказал. И она, объясняя своим зрителям, вот помимо всего прочего, сказала: вы поймите, они, имея в виду Радио Свобода, Голос Америки, они заставляют вас думать. Они побуждают вас думать самостоятельно. Это самое главное, что должны делать средства массовой информации. И мне кажется, то, что мы делаем, то есть мы говорим факты, факты говорят за себя, мы не даем оценок, зрители сами делают выводы, мы просто даем им всю палитру по возможности. И для меня самое главное, что есть люди, которые это понимают, и которым важна наша работа. Поэтому, да, с одной стороны, очень сложно с аудиторией быть на таком расстоянии большом, но с другой стороны, если ты все-таки понимаешь, для кого ты работаешь, и представляешь этих людей, я очень часто эту бабушку представляю, когда рассказываю новости, я понимаю, кому я это рассказываю, я понимаю, что мое слово пока еще доходит до этих людей, и это крайне важно.

На волнах Радио Свобода в рубрике «Золотой запас свободы» вы слушаете беседу Виктора Кульганыка с журналисткой, специалисткой по текущим новостям Мелани Бачиной.

0: ты считаешь, какие для тебя лично, естественно, вот основные вехи в жизни, в работе, в судьбе «Радио Свобода» за последние там, 25-30 лет?
1: Ну, их было несколько вех в судьбе «Радио Свобода» в последние десятилетия. Ну, собственно, начиная с открытия бюро в Москве, когда только-только вот наступила та самая долгожданная свобода в России. И казалось, что вот сейчас мы все будем жить по-другому. И то, что «Радио Свобода» сначала появилось в Москве, потом появилось бюро в Петербурге, потом в Екатеринбурге. Удивительно, но в Томске «Радио Свобода» вещала 24 часа в сутки на FM. Мне кажется, это был такой расцвет свободы, свободы слова в России, развитие независимой журналистики. И то, что «Радио Свобода» с ее опытом и таким бэкграундом появилась и могла взаимодействовать со своей аудиторией вот здесь, на улицах Москвы, Петербурга и десятков других городов, это было очень здорово. Ну а потом следующая веха, когда, собственно, российские власти и Владимир Путин стали активно бороться с независимой журналистикой. «Радио Свобода» довольно долго держалась, но потом признание иностранным агентом, закрытие бюро во всех городах, а потом и в Москве, невозможность работать в России. Но это все было связано с аннексией Крыма и боевыми действиями на востоке Украины, в которых Россия, как мы уже сейчас знаем, точно принимала участие, несмотря на то, что они говорили, нас там нет. Ну и потом полномасштабное вторжение России в Украину, которое очень сильно изменило и «Радио Свобода» в том числе, потому что и пришлось закрывать или перевозить бюро где-то, ну вот в России закрывать, в Украине перевозить, понятно почему, и очень сильно менять свою работу, потому что работа в мирное время и работа в военное время – это две разные профессиональные задачи и вообще профессиональные вызовы для журналистов. Вообще «Радио Свобода» очень сильно связана с историческими событиями, потому что ну, журналисты, они всегда держат руку на пульсе, они всегда должны быть в гуще событий. Поэтому каждая историческая эпоха и каждое вот ответвление, оно очень сильно сказывается на журналистах и на их работе в первую очередь. Мы, конечно, нашу свободу профукали. Не знаю, как и в какой момент это получилось, и свободу, как «Свободу в России» и «Радио Свобода в России». Наверное, уход «Радио Свобода» из России – символ того, что и свободы-то больше нет.
0: Ну, хорошо. А если говорить о каких-то моментах приятных, о каких-то моментах, которые тебе греют душу, вот, связанные со свободой, с твоей работой, и уже на телепроекте, еще когда это было радио, о таких моментах ты можешь вспомнить?
1: Мне дико повезло, что, оказавшись на «Радио Свобода», у меня уже

Был большой, довольно большой телевизионный опыт. Я не просто работала журналистом, я была и тренером, преподавателем. Мы сотрудничали с Интерньюсом. Я успела поездить по всей России с семинарами школы журналистики и поработать с огромным количеством известных российских журналистов. Мне казалось, что вот эта моя веха в России будет закончена, потому что в нашей профессии нет былых заслуг. И мне придется с нуля начинать и доказывать, что я что-то могу, что-то умею. Но мне ужасно повезло, потому что я работала еще как фрилансер из Томска, и многие коллеги уже прекрасно знали мою работу и буквально сразу доверили мне, например, собственные проекты и документальные фильмы. И я безумно благодарна, что благодаря работе здесь я впервые оказалась в Арктике. Мы поехали снимать документальный фильм на Шпицберген. Несмотря на то, что я ездила на тракторе в тайге по бездорожью, мы добирались, например, до заброшенной деревни к людям, отрезанным от большой земли. Я ехала в кузове трактора 4 часа с этими людьми, и они мне рассказывали, что правильно, мы Сирии помогаем, потому что иначе американцы все захватят. Я говорю, так они не доберутся сюда, до вас. Они говорили, нет, все равно американцы все захватят. И вот несмотря на то, что, в общем, у меня довольно много было приключений в моей журналистской карьере, это, пожалуй, было, поездка на Шпицберген была лучшая из них. Мы 8 часов ехали из Лонгира, Баренцбург, по фьорду. Значит, на самом деле там можно было бы добраться довольно быстро, но у нас был очень экономный гид и очень неопытный капитан лодки. И был очень сильный ветер. И вот мы, значит, на этой открытой лодке шли по этому фьорду, и нас заливало водой просто ледяной. То есть волна накрывала нас полностью. Оператор не мог ничего снимать. То есть мы какое-то время поснимали что-то на камеру, когда отплывали, а потом я снимала на свой телефон, чтобы у нас были хоть какие-то кадры из этой поездки. Но это было совершенно невозможно, потому что вода была по колено, мы все были абсолютно мокрые. У оператора моего Романа капало с носа, с капюшона, отовсюду. Совершенно мокрые мы приехали в Баренцбург. С нами была полька, которая поила нас самогонкой. Вот, собственно, наверное, так мы не заболели и не слегли с воспалением легких. Но это была удивительная история. Вообще, сам Шпицберген, где работают вместе и добывают уголь на шахте и украинцы, и россияне. Это еще было до полномасштабного вторжения, но все-таки уже было после аннексии Крыма, поэтому разговоры там велись, естественно. И вот мы снимали украинцев и россиян. Я не знаю, в какой еще другой профессии и в какой еще другой судьбе можно было бы вот так узнать и этот мир, и такое огромное количество людей. И, собственно, благодаря свободе я побывала там. Но и благодаря свободе я смогла снять фильм о закрытии ТВ-2. Это очень, мне кажется, важная такая историческая веха в истории, в новейшей истории России. Дело не только здесь, в ТВ-2. Я старалась на примере просто одной телекомпании показать судьбу российских независимых медиа. Потому что, по большому счету, на этом одном примере можно было показать расцвет и падение, точнее, смерть. Рождение и смерть российского независимого телевидения в России. И мне кажется, это очень важная работа, для, в том числе для наших потомков, чтобы было понимание, как все происходило, как все начиналось и чем все закончилось. И благодаря «Радио Свобода» я смогла снять это кино. Это очень здорово.

На волнах радио «Свобода» в рубрике «Золотой запас свободы» вы слушаете беседу Виктора Кульганыка с журналисткой, специалисткой по текущим новостям Мелани Бачиной.

0: скажи, пожалуйста, а как, по твоему мнению, твоя работа на «Радио Свободы» меняет мир?
1: Мы не меняем мир. Мы только фиксируем, что происходит в этом мире. И это очень важно. Сама эта фиксация очень важна. Особенно сейчас. Потому что при таком огромном количестве источников информации, как сегодня –

0: при таком огромном количестве мусора, белого шума, а еще пропаганды, простому человеку очень трудно понять, что же на самом деле происходит. Мы видим, как в России пропаганда умело захватила умы людей. И распропагандировать людей крайне сложно, если вообще возможно. Я очень сомневаюсь в этом. Радио «Свобода» — это бренд, это репутация. Вообще репутация, авторитет в нашей среде. Ну, то есть какое-то авторитетное СМИ – это крайне важно сейчас для простого человека. Потому что если тебе доверяют, а ты рассказываешь, как оно есть, и даешь самые разные точки зрения, то человек начинает думать, как сказала наша прекрасная бабушка-зрительница из Башкортостана, что человек может делать выводы сам. И это, пожалуй, вот это самое важное, что мы делаем. Не менять мир – мы не можем этого сделать. А позволить людям, живущим здесь и сейчас вместе с нами, понимать, что происходит в этом мире. И вот здесь репутация и доверие зрителей к нам, оно у «Радио Свобода», несомненно, есть. Несмотря на то, что бы ни говорили злопыхатели и огромное количество людей, которые до конца не понимают и не представляют, что такое «Радио Свобода», как оно работает и для кого оно работает. Несмотря на вот все эти бесконечные обвинения, может быть, в том, что мы страшно далеки от нашей аудитории в том числе, я могу это с легкостью опровергнуть, показав цифры просмотров, например. И это как раз то доверие, которое зрители нам оказывают, когда случается какая-то трагедия или что-то, что для нашей аудитории кажется страшным, непонятным. Они приходят именно к нам. Цифры наших выпусков новостей, например, которые мы делаем, это несколько миллионов, 7-8 миллионов человек. То есть это говорит о том, что, может быть, в простой какой-то день, когда ничего особенного не произошло, да, у нас не будет больших просмотров. Но если произойдет что-то крайне важное, и людям будет нужно разобраться, что произошло, они придут именно к нам. В этом наша миссия.
1: А скажи, пожалуйста, ну, «Свобода» считается писательским радио, да, то есть там, начиная от людей, которые работали там еще в середине прошлого века, и если мы говорим про последние 30 лет, это Ивальник, Генис и многие-многие другие. Как ты считаешь, вот авторитет этих, ну, мировых величин, он давит на редакцию или в какой-то, так сказать, взывает к какому-то большему, не знаю, больше ответственности?
0: «Радио «Свобода», как любой живой организм, растет, развивается, меняется. Приходят одни люди, уходят, приходят другие. Конечно, те, кто пришел после Довлатова, Петра Вайля, понимали свою ответственность, то, что лежит на их плечах. Нельзя упасть в грязь лицом. И, конечно, нужно нести это знамя. И, наверное, история «Радио Свобода» и держит, и она позволяет сохранить авторитет и репутацию в том числе, и сохранить доверие огромного количества людей. Это серьезная вещь вообще, ответственность не только перед аудиторией, но и ответственность перед теми, кто работал здесь до тебя. И мне кажется, что все, кто работают здесь, так или иначе понимают. Хотя, конечно, в наших буднях, особенно сейчас, немножко сместились акценты, потому что сейчас радио и все, ну, как бы платформы, которые есть, не только радио, а очень много радио, которые теперь показывают по телевизору, они все перестроились в первую очередь на то, чтобы, ну, как можно больше рассказывать о том, что происходит здесь и сейчас. То есть вот то, что было раньше, это было такое публицистическое, литературное, интеллектуальное, дико важное, потому что Россия, в принципе, страна слова. Для нее слово было крайне важно, особенно когда «Радио Свобода» появилась, вот весь этот и сам издат, и вообще литература для России была крайне важна. Сейчас, мне кажется, просто важны факты, правда. Мы же не стоим на месте. Радио развивается, понимая вызовы времени, реагирует на них. И сейчас, когда слово по-прежнему важно, но важно слово правды. Простой правды, вот факт, который случился и который должен просто, в том числе благодаря нам, дойти до нашей аудитории. Вот, ну, как бы миссия немножко поменялась.
1: Скажи, пожалуйста, я когда читал воспоминания Александра Гевинса про «Радио Свободы», он там говорил, что каждый день мы обсуждали с коллегами будущее, отвечали себе, ну, точнее, задавали себе один и тот же вопрос, на который пытались ответить, что есть истина и какова она на свободе. А вот ты бы как ответила на этот вопрос самой себе и нам, что есть истина и какова она на свободе?
0: Сложный вопрос, что есть истина. Можно сказать, что в доверии наших зрителей. Пожалуй, я думаю, что на свободе сохранилась миссия, вера в миссию журналиста. Она очень простая. Она написана не нами, а давным-давно. Я думаю, она всем известна. Это объективность, актуальность, честность. Вот честность, быть честными с самими собой, с нашей аудиторией, в этом истина. И это откликается у нашей аудитории, у наших зрителей, когда они приходят к нам. Я думаю, что в этом.
1: Спасибо. И последний вопрос. Ну, я прекрасно понимаю, ты прекрасно понимаешь, какое у нас сейчас время, и, так сказать, абсолютная туманность, абсолютная неясность. Но, тем не менее, в эти туманные, неясные, тяжелые, безусловно, для корпорации дни, что бы ты пожелала вот в эти дни самой себе, своим коллегам и Радио Свободе?
0: У меня такое дежавю, потому что то, что сейчас переживает Радио Свобода, это, по сути, схватка, ну, с Левиафаном. Вообще любая схватка с государством, любым, обречена, мне кажется. Мы проходили это в Томске, когда боролись за телекомпанию ТВ-2. Там были митинги, было огромное количество людей, которые поддерживали и пытались спасти. Не только простые люди, наши зрители, которые выходили на улицы в 30-градусный мороз и говорили, что да, мы не всегда согласны с тем, что они говорят, но мы хотим слышать разные точки зрения, и это не закончилось ничем, мы проиграли. И я помню, что мои коллеги говорили, мы будем биться до конца, потому что мы правы, и история нас рассудит в конечном итоге, и даже если мы умрем достойно. Сейчас здесь я слышу ровно то же самое спустя 10 лет. Мои коллеги точно так же говорят, мы будем биться, потому что мы правы, потому что мы нужны. Мы точно знаем, что мы нужны, и независимые журналисты нужны. Российская пропаганда, она как спрут, она везде, она же не только в России, она добирается до всех уголков в мире. Что-то должно этому противостоять. Мы и так слабее российской пропаганды, к сожалению. Просто вообще очень трудно бороться только правдой. Ну, как бы тот, кто врет, он всегда выигрывает. Это классик еще сказал. Против тотальной лжи очень трудно бороться. Но, тем не менее, это нужно делать. Если замолчит Радио Свобода, замолчит Голос Америки, замолчат другие независимые СМИ, которые противостоят этой пропаганде, я не знаю, что случится с этим миром. Поэтому я хотела бы пожелать своим коллегам сейчас сил, в первую очередь. Да, конечно, мы не будем сдаваться. Мы постараемся биться до конца. И если уж нам суждено умереть, то умереть достойно. Но это будет очень тяжело. Это будет очень тяжело. И я хотела бы пожелать им сил и стойкости. Наверное, это единственное, что в нынешней ситуации как-то может помочь устоять, лично устоять и удержаться. Потому что схватка с противником, который в несколько раз сильнее тебя, мощнее тебя, требует сил.

0: Мелани Бачина в ответах Виктору Кульганеку. Полный вариант интервью, данного для сериала «За нашу свободу». Сериал демонстрируется на канале «Настоящее время» и на YouTube-канале «Настоящее время ДОК».
1: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
2: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
1: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
2: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
1: Каким вам представляется будущее России?
3: В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. Если у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
4: Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
5: Ну, России не привыкать быть в изоляции, как бы, всем вместе будет легче.
6: Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну ничего, солнце светит, прорвемся.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
7: Говорит «Радио «Свобода».
8: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
7: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
8: «Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
0: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Сегодня мемориальная передача памяти Рудольфа Нуреева. Ведет передачу Петр Вайль. Эфир 7 января 93 года.
9: Говорит «Радио Свобода». В эфире специальная передача из Нью-Йорка. Ведет ее Петр Вайль.
10: В Париже в возрасте 54 лет скончался выдающийся мастер балета нашего времени Рудольф Нуреев.

0: Вот с этой вот спящей красавицы Чайковского начался более 30 лет назад триумфальный путь Рудольфа Нуреева на Западе.
1: Вы знаете, вы назвали его выдающимся мастером.
0: В наш разговор вступает Соломон Волков.
1: А я бы все-таки здесь употребил слово «гениальный», потому что Нуреев был во всяком случае гениальным, великим, скажите как угодно. Нуреев стал одной из легенд 20 века в области культуры, а это честь и счастье, которого удостаиваются очень немногие. Когда говоришь о Нурееве, то с этим именем ассоциируется слово «балет». И нужно здесь сказать, что балет здесь, на Западе, действительно в последние годы, и во многом благодаря Нурееву, вошел в повседневную жизнь, стал достоянием широкой аудитории. Когда Нуреев убежал, то балетное искусство, хотя и высоко ценилось интеллектуалами, но все-таки это была сравнительно небольшая часть этой вот массовой аудитории. Именно с побега Нуреева в 61 году все изменилось. Изменилось и потому, конечно, что в тот момент это было грандиозное политическое событие. А в 20 веке, как, наверное, и в предыдущие века, конечно же, искусство и политика всегда неразрывно связаны. И если искусство, так сказать, как бы дебютирует на политической арене, то его резонанс во много раз увеличивается. И, конечно же, побег Нуреева тогда, а я хочу напомнить, что он был первым в своем роде, то есть были побеги каких-то политических фигур, был там процесс Кравченко, может быть, какие-то другие скандалы, но такого размаха артистическая фигура решила остаться на Западе впервые. Это была невероятная сенсация. И, конечно, скажем, в Советском Союзе об этом в тот момент ничего не сказали, но имя Нуреева стало мгновенно известным в широких кругах советской интеллигенции.
0: Да, вспомню, что это произошло в 61-м году, в очень острое время. Вспомню, как много связано с 61-м годом. Это и хрущевские реформы, это и противостояние России и Америки, и еще совсем недавно начатые попытки дружбы Востока с Западом. И вот тут такой кометой засверкал Нуреев.
1: Причем он был уже в тот момент достаточно популярной фигурой в кругах ленинградских любителей балета. Он, конечно же, показывал грандиозные обещания, о Нурееве говорили, но той популярности, которую это имя приобрело и в Советском Союзе, как я уже сказал, с интеллигенцией, когда он остался на Западе, у него еще не было. Он стал своего рода символом, я бы сказал, и советские власти и отнеслись к Нурееву как к символу. То есть за произнесение его имени, в общем, карали.
0: А сам Нуреев, не забудьте, заочно был приговорен к смертной казни. И эта смертная казнь не отменена была, если не ошибаюсь, до середины 80-х годов.
1: Мне Александр Годунов, ведущий танцовщик в свое время Большого театра, рассказывал, как вот он держал у себя портрет Нуреева, спрятанным, разумеется, и все-таки кто-то донес по начальству, его вызывали, это обернулся грандиозными неприятностями. И если, скажем, выезжали какие-то советские танцовщики или деятели культуры на Запад, и были такие, я знаю, которые встречались с Нуреевым, то делалось это в невероятнейшей тайне, в страхе, что об этом станет известным в Советском Союзе, и это могло бы привести к самым печальным последствиям.
0: Тут мы сталкиваемся с интереснейшим, по-моему, феноменом, о котором следует поговорить отдельно. Вот вы правильно описывали и так наглядно, какую роль сыграла фигура Нуреева в эти годы. И разве не вызывает недоумение, что впервые, может быть, человек несловесной культуры занял такое место во внимании своих соотечественников? Ведь всегда традиционно литературоцентристская русская культура придавала, держала на задворках, скажем так, остальные виды искусства, и прежде всего зрелищные. А тогда как на Западе зрелищные виды искусства стоят чрезвычайно высоко и как бы играют ведущую, может быть, роль, может быть, даже в ущерб литературе, что нам иногда и неприятно, но что делать с этим? Приходится считаться. И приходится считаться с тем, что в тех же Соединенных Штатах столпами культуры являются Стравинский и Баланчин. В скобках заметим с удовлетворением, что они тоже выходцы из России. Именно они играют, так определяют общественное настроение в области культуры.
1: Вы знаете, вот это вот соотношение между уважением, любовью к литературе в России и отношением к зрелищным видом искусства, которое существует на Западе, а это соотношение продолжает сохраняться и по сию пору. И частично, мне кажется, это объясняется ролью, которая играет в распространении культуры здесь на Западе телевидения. Зрелищный, так сказать, медиум. И Нуреев, может быть, в каком-то смысле тоже оказался, что называется, нужным человеком на нужном месте.
0: Я бы сказал, просто первопроходцем. Да. Конечно,
1: он оказался на Западе в тот момент, когда телевидение начало по-настоящему пропагандировать...
0: Становиться медиумом, да.
1: Так называемую высоколобую культуру, и в частности балет. И он оказался подходящим для этого человеком. То есть, значит, во-первых, грандиозный политический скандал, который сразу же вывел Нуреева на первой странице всех ведущих газет и того же самого телевидения. Затем, конечно, он был обладателем экзотической красоты, экзотического очарования, невероятной харизмы в этом смысле. И, конечно же, он был, вот опять-таки не побоюсь этого слова, гениальным танцовщиком мужским, одним из, может быть, там, 3, 4, 5 самых ведущих танцовщиков 20 века, тех, о которых есть вообще какие-то свидетельства. То есть Нуреева не раз и не два на протяжении его карьеры сравнивали с Вацлавом Нижинским, который как бы являлся символом мужского танца в 20 веке, но от Нижинского почти ничего не осталось. Это все рассказы современников о том, как он парил в воздухе и так далее, и так далее. А Нуреев парил в воздухе уже на глазах не только у массовой современной аудитории, но также и в фильмах многочисленных, которые он сделал, в многочисленных телепередачах.
0: Да, ведь Нуреев, не забудем, что он для Запада стал не только, не ограничился, я бы сказал, балетом, а предстал многообразно, многократно, что ли, преломляясь в культурных зерках.

0: Вот такая русская нота звучала с экрана американского в фильме «Валентино». Ну и, конечно, русскость придавала фигура исполнителя главной роли Рудольфа Нуреева. Но я напомню нашим слушателям, что на волнах «Радио Свобода» передача из Нью-Йорка. В эфире культурно-политический журнал «Поверх барьеров». Наш выпуск посвящен памяти мастера балета Рудольфа Нуреева, скончавшегося в возрасте 54 лет в Париже.
1: Вы напомнили о том, что он снялся в роли Рудольфа Валентино в фильме Кена Рассела. Это была не единственная драматическая роль Нуреева в кино. Он, конечно, много раз снимался в фильмах, которые были посвящены тем или иным балетным постановкам, но он также снялся, и, по-моему, он был там очень неплох, в фильме, где он играл террориста, очень такого зловещего, загадочного, и поскольку действительно Нуреев такой человек и в жизни весьма может быть и зловещим, и загадочным, то и роль ему это удалась, и все как бы свидетельствовало о том, что Нуреев может стать крупной кинозвездой. Но перед ним столько открывалось возможностей в самых разных областях. Вообще, если сейчас начинать припоминать, что сделал, что успел сделать Нуреев, то просто голова кружится. То есть, значит, он был, конечно же, танцовщик. Причем танцовщик он был не только в области классического балета. Он первым из вот таких вот больших мастеров классического балета пересек границу, которая, барьер даже, который существовал между классическим балетом и
0: современным
1: танцем, танцем модерн. Он первым появился в постановках Марты Грэм, замечательного хореографа в области современного танца. Уже вслед за ним в спектакле Марты Грэм появлялась и Наталья Макарова, и Михаил Барышников, и Майя Плисецкая, но сначала нужен был пример Нуреева.
0: Вы знаете, я вообще часто думал о том, что Рудольф Нуреев в какой-то степени, как вы верно сегодня заметили, оказался в нужном месте в нужное время. Он как бы сыграл такую срединную, именно медиумную роль. То есть в известной степени сознание и ощущения Запада были подготовлены Джорджем Баланчиным. Затем явился вот на эту взрыхленную почву Нуреев. И уже потом, когда здесь появились Наталья Макарова и Михаил Барышников, они уже, в особенности Барышников, пожинали славу в невероятных, так сказать, масштабах и количествах. И, конечно, во многом благодаря тому, что им предшествовал Рудольф Нуреев.
1: И я хотел бы тут заметить, что между Нуреевым и Барышниковым возникло такое, может быть, и неофициальное, но соперничество как бы за первое место в современном балете. И их нельзя было увидеть, скажем, в одном спектакле, конечно же, да, но даже как бы и в одной труппе. И только, по-моему, лет 10 тому назад они впервые появились вместе на сцене.
0: С Марты Грэм, если не ошибаюсь.
1: Нет, это была труппа Пола Тейлора, тоже
0: танцовщика,
1: да, хореографа, который работает в идиоме современного танца, и благодаря уважению к Полу Тейлору. И это была совершенно невероятная сенсация. То есть я не помню газеты или журнала, которых бы в то время не поместили бы фотографию, изображавшую улыбавшихся вместе Нуреева и Барышникова. Это при том, что у Нуреева был очень трудный характер. И об этом могут засвидетельствовать и его друзья, и его противники.
0: Но, Соломон, вы же были с ним знакомы. Расскажите.
1: Как... Но я как бы не столкнулся с его, как бы, с негативной стороной его личностью, поскольку, наверное, не перебегал ни дороги, ни в каком смысле, не вызывал никакого гнева. А дело в том, что как раз наши встречи происходили в связи с интересом Нуреева вот к такой драматической, что ли, карьере, к желанию играть роль. Он хотел исполнить роль Баланчина после смерти этого великого хореографа. Кстати, был бы замечательным Баланчином. Роль Баланчина драматическую. В фильме о нем собирал материалы о Баланчине, так сказать, хотел побольше о нем узнать, а мне довелось много встречаться с

0: Баланчину, когда мы работали вместе над его автобиографией. И мне как бы приватная жизнь Баланчина, его характер были неплохо известны. И Нуриев хотел как можно больше об этом от меня узнать. И сравнить я могу его только вот с губкой такой, которая жадно поглощала малейшую информацию, когда человек просто выпытывал из себя все, что ты мог сказать, все, что даже в момент не мог вспомнить. Его вопросы были точными. И действительно, они создавали рабочую обстановку. И тоже интересное качество личности Нуриева. В тот момент, когда он уже впитывал в себя эту информацию и уже хотел что-то начинать делать, и вокруг него буквально образовалось какое-то электрическое или магнитное, назовите его как угодно, поле. И это все люди подчинялись ему. То есть и действительно от него исходили вот эти вот электрические волны настоящего лидера, обаяния настоящего лидера, который мог заставить вокруг себя людей работать. И поэтому, в частности, Нуриев был таким успешным руководителем, кстати, в области балета. Он возглавлял много лет один из старейших балетов мира, балетную компанию Парижской оперы. Это один из ведущих балетных коллективов мира на сегодняшний день. И Нуриев очень много сделал для того, чтобы вдохнуть новую жизнь в этот почтенный коллектив.
1: Да, вы знаете, я даже был свидетелем того, как он конкретно и непосредственно вдыхал вот эту самую новую жизнь. Это было тогда, когда парижский балет во главе с Нуриевым привез сюда Золушку Прокофьева. И это было замечательно. Замечательный спектакль, замечательная постановка, совершенно неожиданная, парадоксальная, гротескная, саркастическая, какая угодно. Нуриев там использовал все достижения современных видов искусства, в частности, ввел туда и кино. И вообще вся... Он был постановщиком, это его постановка. Вообще вся, весь спектакль, вся завязка, развязка были поставлены на современные рельсы, что называется. Ну, например, вспоминаю, что не карета, запряженная лошадьми, приезжала за Золушкой, а какой-то Мерседес. Но, что забавно было, двойная была такая обманка. Мало того, что приезжал автомобиль, но автомобиль оказывался надувным и накачивался тут же на глазах у зрителей изумленной Золушки. Короче говоря, сам балет был невероятно остроумен. И тут интересно, я вспоминаю, как выглядел сам Нуриев. Он в то время уже не очень-то танцевал в классическом балете, хотя на сцене появлялся, но так как-то передвигался по периметру. Но видно было, что он ведет себя, ну вот, как дирижер с оркестром. То есть взглядом, каким-то движением руки, чуть ли не пальца буквально, он руководил совершенно всем, и видно было, как подчиняются ему эти люди.
0: И тоже, вот, если, скажем, мне повезло, я как-то оказался за кулисами, когда вот Нуриев так вот дирижировал своим спектаклем, тоже своей постановкой «Щелкунчика». Причем я должен сказать, что Нуриев как бы поставил несколько только спектаклей оригинальных, новых, но они все стали, в общем, событием. И его реинтерпретация «Щелкунчика» — это один из важных этапов в истории этого балета. И вот, на сцене вот так вот тоже дирижировал этим спектаклем. Все вокруг него, так сказать, как бы подчинялись, как вы правильно сказали, буквально подъятию его брови левой. И он вышел за кулисы, и к нему подошли несколько человек из его антуража и попытались с ним заговорить. Он прошел мимо них, не повернув даже головы. Они остались, так сказать, с открытыми челюстями. За что-то он на них рассердился. Так сказать, это была одна из вспышек его знаменитого гнева. И он мог быть довольно суровым в этот момент. И, скажем, знаменитым, там, один раз он кого-то ударил бутылкой пустой по голове или зафитилил у него этой бутылкой, а какому-то танцовщику в Парижской опере он сломал челюсть, он его просто ударил, кстати, при этом сломал ему челюсть. То есть вокруг Нуриева все время происходили вот такие вот мини-скандалы, связанные с его нелегким характером.
1: То есть он создавал какое-то силовое поле, которое могло быть как позитивным, так и негативным.
0: При этом это силовое поле все расширялось и расширялось, так же, как расширялось или сферы деятельности Нуриева, он постоянно искал новые выходы своей творческой фантазии. Вот, скажем, он стал постановщиком, он был руководителем, он появился на сцене в мюзикле «Король и я», знаменитом, и с этим мюзиклом проехал всю Америку, имел огромный успех.
1: Несмотря на то, что этот мюзикл был прочно связан с именем Юла Бриннера, который там русского, царю.
0: Другого русского по происхождению, да. И потом, например, в последние годы Нуриев серьезно увлекся дирижированием. Он стал дирижером, и в частности в Нью-Йорке он успел выступить в балете «Ромео и Джульетта» уже в качестве дирижера.

0: На волнах Радио Свобода передача из Нью-Йорка. В эфире культурно-политический журнал «Поверх барьеров». У микрофона Петр Вайль. Мы с Соломоном Волковым продолжаем беседу, посвященную памяти выдающегося мастера балета Рудольфа Нуреева, который скончался в Париже в возрасте 54 лет. В сообщениях телеграфных агентств, таких солидных, как Рейтер и Associated Press, сообщается, что Нуреев умер от болезни сердца, но по многочисленным данным связано с осложнениями в результате СПИДа. Сам Нуреев отрицал до последних дней, что болен этой болезнью, и его ближайшие друзья уже сейчас, после смерти, сказали, что не уполномочены делать подобного рода заявления. Тем не менее, повторяю, такие солидные телеграфные агентства, как Рейтер и Associated Press, говорят об этом, ссылаясь на как бы широко осведомленные источники.
1: Ну, сам Нуреев в своей жизни, как известно, ханжой не был и вовсе не скрывал того факта, что он был гомосексуалистом. Даже, скорее, иногда подчеркивал его. Это не мешало ему иметь поклонниц в широчайших кругах во всем мире, и как бы никто не думал о его сексуальной ориентации, когда он появлялся на сцене и играл роль классических любовников в таких замечательных балетах, как «Спящая».
2: Тот же Ромео и Джульетта, да.
1: И он навсегда войдет в историю балета как замечательный партнер великой английской танцовщицы Марго Фонтейн. Собственно говоря, с этого партнерства и началась мировая слава Нуреева. Она была чуть ли не на 20 лет, по-моему, старше его. И когда они вдвоем, так сказать, появились, это и был один из тех толчков, который принес вот такую вот популярность балету в современном мире. И, конечно, навсегда в воображении, массовом воображении, Нуреев как бы останется вот таким вот идеальным первым любовником.
0: И сейчас, вот вы верно сказали вначале, что Нуреев стал легендой. Действительно, сейчас существуют очевидцы, которые уже чуть ли не пишут мемуары о том, как они в ноябре 61 года в Лондоне видели ПДД из «Корсара», которое Рудольф Нуреев станцевал с Марго Фонтейн. Тогда это произвело эффект буквально истерический. Овация продолжалась дольше, чем само 8-минутное ПДД. И в дальнейшем Нуреев прославил себя и Марго Фонтейн, которая, правда, и без того уже была достаточно прославлена, и другими партиями классического репертуара.
1: Ну, если говорить об овациях, то почти получасовой овации придется ли Нуреева, когда он, наконец, в 89 году вернулся в Ленинград и выступил там на сцене Кировского, теперь уже Мариинского театра.
2: Теперь уже Санкт-Петербургского.
1: Это была чрезвычайно знаменательная оказия, хотя, конечно, очень жаль, что зрители в России не увидели Нуреева, когда он был на вершине своих возможностей. Вообще, нужно сказать, что Нуреев как бы бил все рекорды, дозволенные мужскому, во всяком случае, танцовщику, в смысле продолжительности своего появления на сцене.
2: Да, потому что женщины известны, Алисия Алонсо, Майя Плисецкая.
1: Да, мужчины гораздо раньше всегда сходили со сцены, а Нуреев продолжал упорно танцевать, хотя иногда уже критика и бывала к нему безжалостна, и даже уже появлялись в печати соображения о том, что пора бы, может быть, ему уже и перестать выходить на сцену, но он всегда на это отвечал: а что я буду делать, что, так сказать, одену клетчатые брюки и поеду, так сказать, на какой-нибудь курорт, там, удить рыбу или что-нибудь в этом роде. Ему казалось, что вне сцены он жить не может. Наверное, это и была правда. И на самом деле в последние годы каждый такой выход, каждое появление Нуреева на сцене, а он танцевал по 200 иногда раз в году. Это невероятная нагрузка для танцовщика. Это уже был подвиг. Я вспоминаю рассказ Эрнста Неизвестного, скульптора, который живет здесь, в Нью-Йорке, о том, как после спектакля к нему приехал раз Нуреев смотреть на его работы, и Нуреева буквально вынесли из автомобиля. То есть он уже сам идти не мог. Причем это было уже, может быть, 10-15 лет тому назад. После спектакля, кстати, требовалось усилие целой группы массажистов, там, врачей, персональных ассистентов, чтобы привести, так сказать, его в порядок. Это действительно был подвиг. Подвиг во имя искусства.
0: Надо сказать, что сам Нуреев, как человек
2: умный, тонкий и остроумный, отшучивался всегда и списывал это на свои спартанские привычки, а они действительно у него были в известной степени спартанские. Например, он говорил, что всем спасается, от всего спасается только чаем. Он говорил: чай, чтобы проснуться, чай, чтобы заснуть, чай, чтобы возбудиться, чай, чтобы успокоиться. Ну, и в конце концов, чаем запить шампанское.
1: Я должен сказать, что вот действительно в быту Нуреев, при том, что он был очень богатым человеком, я думаю, он стал первым супермиллионером, так сказать, из новых российских звезд, если можно так сказать. Он владел имуществом всюду, и в Америке, и во Франции, и в Англии, и в Италии. В быту он был очень непритязательным. Вот его квартира здесь, в Нью-Йорке, в которой я бывал не раз, она была очень скромно убрано, там только было все самое необходимое. С другой стороны, он знал цену publicity и свою квартиру в Париже уже убрал совершенно каким-то невероятно роскошным образом.
2: Вы знаете, я совсем недавно видел альбом, роскошно изданный альбом «Современные интерьеры». И среди них, как образец интерьера, не благодаря тому, что это квартира Нуреева, а из-за ее невероятной изысканности и богатства, эта квартира была представлена в качестве образца в этом альбоме.
1: Причем вот, когда я с ним встречался, я обращал внимание, на нем была его, так сказать, фирменная такая курточка, в которой он всегда появлялся. У нее локти были очень протерты и лоснились, были блестящими, так сказать, от того, что он ее носил, наверное, уже много лет. И ботинки были тоже такие удобные, я понимаю, но весьма тоже потрепанные. То есть, когда он об этом не думал, то он совершенно не производил вот такого впечатления суперзвезды. Но когда ему нужно было, когда он появлялся перед прессой...
2: Ну, прежде всего, царственная осанка совершенно.
1: Да, и поведение. Он сразу же как бы менялся. Это был человек, который на самом деле всегда играл, который и знал, на какую аудиторию, какое производить впечатление.
2: Вы знаете, он преображался. Он знал себе цену. Как знали ему цену очень многие, и, как я думаю, впредь будут узнавать и узнавать все больше.

0: Передачу, посвященную памяти Рудольфа Нуреева, вели Соломон Волков и Петр Вайль.
1: На волнах радио «Свобода» – золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Сегодня нью-йоркский выпуск «Поверх барьеров». Александр Генис из московской поездки. Эфир 13 января 92 года.
2: «Поверх барьеров». Культурно-политический журнал «Радио Свобода».
3: Передачу ведет Александр Генис. Совсем недавно мы с Петром Вайлем вернулись из Москвы, куда ездили по своим издательским, а точнее авторским делам. Естественно, мы использовали этот визит, чтобы поближе познакомиться со своими персонажами, русскими писателями, творчеством которых мы, как критики, занимаемся здесь, в Америке. Пожалуй, самыми яркими были две встречи с двумя Владимирами. Первый — это Владимир Маканин, второй — Владимир Сорокин.

0: Трудно представить себе двух более непохожих авторов. Один – маститый писатель с давно устоявшейся репутацией. Второго, Сорокина, только начинают, да и то с огромным сопротивлением, печатать на родине. Тем не менее, как мне кажется, оба они принадлежат к одной литературной эпохе – эпохе конца. Маканин стоит у завершения всей традиции нашей словесности, Сорокин открывает в ней новый этап. В Москве мы записали на магнитофон беседы с обоими Владимирами, и сегодня я хочу представить разговор с нашим первым собеседником Маканином. Одно маленькое техническое уточнение. Наши вопросы и реплики, заглушенные в магнитофонной записи городскими шумами и звоном посуды, мы, для удобства слушателей, повторяем здесь, в Нью-Йоркской студии. И еще одно предварительное замечание. Не успели мы расположиться в квартире Маканина за неизбежным в зимней Москве чаем и куда более экзотичным в эти тяжелые для кулинарии дни блюдом пельменями, как Маканин вежливо объявил, что интервью он в принципе не дает. И вот почему.
1: Сначала связан был с сложившейся у нас практикой, где это было просто бессмысленным. Само выражение было бессмысленным. Это было всегда впихивание тебя во что-то. И какой-то интерес сторонний и не твой всегда. И главным образом это было внутреннее ощущение, что писатель и художник, он должен, в общем, держаться как можно дальше от средств массовой информации. Прежде всего, потому что они представляют собой огромную силу, которая, в общем, делает пишущего человека и делает, так сказать, его своей частью. Она превращает его в один из своих винтиков, в одно из своих колесик, которые писатель часто обольщается и думает, что вот он что-то говорит, он что-то, так сказать, это, и он является проводником чего-то, контактом, там, не знаю, там, искусства и что-то. На самом деле он сам превращается в контакт в результате общения, частого общения со средствами массовой информации. Он представляет один из контактов, способов контакта с населением. И его включают там, где это удобнее включить. Они говорят где-то и, так сказать, и его используют только как картинку, которая вставляется в какую-то очередную пропагандистскую, потому что в конце концов все пропагандистски настроено. И писатель, чтобы сберечь свой голос, который, безусловно, слабее, чем голос средств массовой информации, значительно слабее, не обладает ни мощью, ни универсальностью, он, в общем, должен беречь себя только и всего. Элементарное самосохранение.
0: Тем не менее, для нас, видимо, как людей, участвующих в российском литературном процессе со стороны, было сделано исключение, результатом которого и явилась эта беседа. Начал и Петр Валь с вопроса, который давно уже нас интересовал.
2: Ваши книги настолько не похожи друг на друга по темам, сюжетам, героям, социальным обстоятельствам, что существует даже мнение: на самом деле Маканин не один. Есть много разных Маканинах.
1: Ну, это похоже в каком-то смысле на дерево, у которого есть разные ветки.
0: Несмотря на разных Маканинах, интонация у автора всегда одна, причем крайне своеобразная и для русской литературы, кажется, нехарактерная. Мы как-то назвали ее отчужденной. Авторский голос по отношению к персонажам кажется холодным и бесстрастным. Вот насколько справедливо это наблюдение? И вообще, как автор относится к своим героям?
1: Ну, в каком-то смысле это правда. Я им спуску не даю, персонажам. Это так, в этом есть своя правда. Но связано это, в общем, с тем, что я им доверяю. Я доверяю им как личностям, и это доверие, соответственно, дает возможность мне их, так сказать, бросать, и чтобы они, так сказать, сами искали свои возможности, свои сильные стороны. И это связано, конечно, с проблемой индивидуальности, которая, в общем, для меня всегда была главной. Проблемой, ну, мы родились, и вы это прекрасно знаете, в мире, где коллективное начало не только не случайно, а объемлющее, громадное, и в разной степени оно принимает разные формы для человека. Ну вот, и для меня вот степень и возможность выявить личность на фоне каких-то групповых отношений всегда была, в общем, пожалуй, таким вот, в этом случае я чувствую, что это мое, как только возникло.

0: возникала подобного рода вариация, я всегда чувствовал, что это мне интересно, это мне свежо, это меня манит, это меня зовет. Ну, а когда человек, так сказать, обособляется и, так сказать, как я говорю, очень пытается пройти возрождение, которого не было в нашей, так сказать, в нашей жизни, в нашей истории, естественно, ему спуску давать нельзя, потому что он человек, и он вполне самостоятельен, и отвечает за свою некрасивость, оплачивая, так сказать, монетой своей личности, своей индивидуальности.
1: Однако в прозе Маканина много персонажей, которые стремятся не проявить свою личность, а, напротив, исчезнуть, раствориться в окружающей среде. Например, в рассказе «Гражданин убегающий» есть такая сцена. Герой садится в вертолет. Его спрашивают, как записать. 80 килограммов мяса, отвечает он. Это последняя степень отчуждения, уже не человек, а кусок мяса. Есть и другие персонажи подобного рода. Мы спросили у Владимира Семеновича, откуда вот это стремление к биологической растворенности, это антиличностное начало?
0: Ну, это такой шаг назад от личности, которая была слишком вписана в коллектив. Безусловно, это шаг назад в биологию. Биология – это защитная среда этого персонажа. Это как та живая среда, в которой он когда-то жил, и из которой попал не совсем в нужное место, так сказать. И в место, где он проявляется фальшиво или никак не проявляется, или изуродованно, навязанно проявляется. И чтобы сделать возможным, это как человек, который тонет, чтобы ему ощутить и оттолкнуться, он должен опуститься до дна, знаете, он выдыхает воздух, касается ногами, а быстро опускается за счет этого, отталкивается и может уже вынырнуть в другом направлении.
1: Тут требуется уточнение. Понятно, что из биологии человек попал не туда, куда надо. Как я понимаю, он оказался в рое вместо общества. Но что есть образ нормы?
0: Я думаю, ее нет нормы. Я думаю, это есть ощущение истинности и неистинности своего бытия. Эта личность осознает, а нормы, я думаю, не задается такой формы.
2: Но личность чем-то поверяет истинность своего «я». И может ли она, будучи по природе социальной, оставаться органичной? Вот что означает для Маканина вот эта самая биология? Какова тут модель органического мира? Опрощение, оседание на землю?
0: Нет, я не рисую ни утопий, и меня не интересует, так сказать, построение некоего иного общества, и это не входит в мою задачу. В задачу персонажей, которые выявляют свою личность, прежде всего входит возможность прожить свою жизнь, сознавая, что она неповторима. Самоценность личности, за которой он стоит, она действительно самоценность. И человек представляет, не очень-то доверяя каким бы то ни было окружающим средам. То есть он знает, что да, его как-то попадет, его как-то оценят, так сказать, что-то он получит, каким-то образом он реализуется. Но это наверняка не будет он его «я».
1: В связи с этим возник такой вопрос. Истинность жизни поверяется самой жизнью. Но в произведениях Маканина огромную роль играет смерть. Трудно найти, после Толстого, наверное, другого писателя, в книгах которого смерть была бы так разнообразна, подробно, мучительно, страшно и изобретательно описана. Какова же роль смерти в поэтике Маканина?
0: Роль смерти, меня на нее навела, собственно, моя личная жизнь, когда я в свое время разбился и довольно много претерпел. Был год я в больнице, оперировали, я был в гипсе, потом в корсете. В общем, 3 года у меня из жизни ушло на это дело. И много чего досталось. И много чего я там повидал. Но это был тот случай, который, в общем, дал мне понять то, что я уже когда-то догадывался или знал. А именно то, что нигде так личность не начинает слышать свое, так сказать, значение, как момент близкий к моменту смерти. То есть отрыв от коллектива неизбежный при смерти. Всякий персонаж переживает ту или иную возможность отход от социума, от коллектива. Но момент смерти, конечно, исключительный в этом плане, уж безусловно. Это, в общем, вызывает какое-то особенное ощущение полного одиночества и момента ухода где человек сам по себе. Это оптимальные условия для того, чтобы выявить личность.

0: В эфире Нью-Йоркская студия «Радио Свобода». Культурно-политический журнал «Поверх барьеров». Передачу ведет Александр Генис. Мы не раз встречались с Владимиром Маканиным в Москве, используя каждый такой случай для того, чтобы побеседовать на темы, давно нас интересующие. В частности, готовясь к встрече с Маканиным, мы хотели поговорить с ним о его повести «Лаз», напечатанной в прошлом году в журнале «Новый мир». Дело в том, что повесть эта представляется нам незаурядным, а может и лучшим, в определенном смысле итоговым произведением последних смутных лет. Но «Лаз» — вещь загадочная, таинственная. Центральный образ повести, ее главный емкий символ — некий нижний мир, в котором время от времени ищет укрытие от жуткой действительности герой книги. Что собой представляет этот самый подземный мир? Вопрос нерешенный. Одни считают его просто прообразом сытой и счастливой заграницы. Я же вижу в нижнем мире, описанном Маканиным, образ материнского лона, утробы, младенчества, где герой спасается от ужаса взрослой жизни. А вот Петр Вайль считает, что «Лаз» ведет в иллюзорный искусственный мир, созданный воображением русской интеллигенции. Короче говоря, однозначной трактовке повесть всячески сопротивляется. И вот у нас появилась возможность добиться от автора правды, то есть выяснить, куда все-таки ведет этот загадочный «Лаз». Ответы Владимира Маканина читает диктор.
1: Не знаю, есть разные мнения на этот счет. Каждый из них – шаги, которые я проходил, когда писал повесть. Находясь по эту сторону текста, я не могу сказать, что осталось по ту. Было некое ощущение разрыва нашего народа на интеллигенцию и плебс. Ощущение вечного разрыва между интеллектом и уголовно-бытовым миром. Отсюда тема искусства, которая только и может, продираясь и обдираясь, соединять эти два мира. У критиков была и такая интерпретация. Лаз – это таможня, где бедного человека буквально обдирают, раздевают. Это вызвало во мне улыбку. Но потом я понял, что и это я имел в виду. Не конкретно таможню, а ощущение стиснутого человека, который переходит из одного мира в другой. Я летал за границу с разными людьми и видел, что с ними, беднягами, делалось. Сама узость, туннельность этого перехода, безусловно, сплющивала, давила. Люди себя неузнаваемо вели в этой ситуации. Несколько дней назад была у меня славистка из Оксфорда, которая была убеждена, что «Лаз» — глубоко фризийская вещь. По ту сторону лона хорошо, по эту плохо. Может, и это есть. Не знаю, могу только сказать, что источником повести был один из моих любимых образов — песочные часы. Особенно важно для меня то, что в повести все время один и тот же вечер. Все те же сумерки, хотя событий там дня на 3-4. Человек как песчинка, заткнувшая собой поток. Песочные часы еще тем хороши, что их можно опрокинуть. И тогда верх сделается низом, а низ – верхом. Вот это и был толчок, первый образ, визуальное ощущение времени. Не река, которая течет всегда, а песочные часы.
2: Помимо нижнего мира, в «Лазе» изображен и верхний. Страшная московская разруха. Интересно, насколько осознан в «Лазе» мотив антиутопии?
1: Мне говорили, что повесть эта читалась как репортаж из завтрашнего дня. Но у меня не было ощущения, что это что-то орвеловское или замятинское. Атрибутика у меня ведь обычная. Все чуть-чуть сжатое, усиленное. Но вообще-то ничего особенного нет. И в воровстве, и в разбитых магазинах, и в толпе решительно ничего особенного нет. Разве что вымершие улицы, но, знаете, и это было. Когда шел спор о том, проводить или нет демонстрацию, запрещенную властями, все жены вцепились в своих мужей. О детях и говорить нечего. Нет, «Лаз» — это не антиутопия. Впрочем, кто-то писал, что это утопия и антиутопия сразу. Для нашего несчастного совка внизу рай, светло, еда. И забот только спросить, как там у вас наверху.
0: Однако там внизу, в подземном мире, болеют и умирают, и воздуха мало.
1: В подземелье не может быть иначе. Мне говорили, что низ – это символ болезни нашей высокой интеллигенции, которая задыхается. Как будто воздух в нашем несчастном народе, который мы так все боготворим, как будто сами мы не народ. Ужасное ощущение. Как будто народ – это толпа. Когда я вижу нашу робость перед вот этим якобы другим народом, я мгновенно чувствую, что это моя тема. Есть у меня большая вещь, которую все не решаюсь опубликовать, где главная тема – трагедия целого поколения, которое думало, что главное – это народ, и о том, как они пытались раствориться в народе, и во что это каждый раз оборачивается. Это у меня вообще больная тема.
0: То есть индивидуальность уходит из народа. Однако этот мотив противоречит всей русской традиции, которая ведь всегда разделяла интеллигенцию и народ.
1: Для меня это путь развития традиции. Четкое осознание случившихся перемен. Вопрос, который сейчас станет главным, я бы обозначил так. Наследовать или зачеркнуть? При всем ужасе прошлое нельзя зачеркнуть. Тут есть что наследовать. Если раньше народ был огромным безбрежным морем, которое не имело никакого отношения к тому, что называется правительством, то после 1917 года появилась обратная связь. Правитель, так или иначе, считался с народом. Народ перестал быть богоносцем, который лежит в своей вечной дреме и копит в себе какие-то истины. Это живой, постоянно циркулирующий субъект, который все время накатывает волнами на правительство, меняя его, давит со всех сторон и всяческим образом взаимодействует с ним. Интеллигенция в том числе. Вот это будет унаследовано. Ведь даже слово «народ» потеряло свой старый смысл. Как раньше. Идет человек за плугом, значит, народ.
2: Но вот один из самых острых и нерешенных вопросов. Что же стало с богоносностью, с правдой, которая живет в народе?
1: Безусловно, тоталитаризм разбил много чего. В том числе расправился с соборностью. Да, с соборностью народа он покончил. Крушил все подряд и в каком-то смысле облегчил возникновение индивидуальности в России. Ведь смена культур, хотя бы и сельскохозяйственных, рано или поздно приводит к большей циркуляции. Хотя сейчас, не дай бог, заикнись, что эти 70 лет что-то дали России. Это вызовет чудовищный взрыв негодования. Ничем нельзя оправдать десятки миллионов убитых. Но, тем не менее, вопрос стоит так. Эти 70 лет мы жили в гостях у дяди? Или это был пьяница, развратник, но наш отец? Если жили в гостях, то просто забудем. Но если это был наш отец, убийца, то мы все же его дети. Шарахаться тут нечего, отсюда и наш комплекс вины. Пусть он будет. Прекрасно. Замечательно, что у нас есть чувство вины. Пусть этот комплекс будет даже сильнее, чем у немцев, которым было в известном смысле проще. Они были пойманы за руку. Им сказали, вот ваши лагеря, вот ваш Юбералес. Им ничего не оставалось, как каяться, что они и сделали. И это замечательно. Нам сложнее. Ведь мы не только убивали другие народы, но и свой собственный. То есть, прежде всего, свой собственный. Поэтому само покаяние у нас нетипично. Это не покаяние вора, а покаяние убийцы. А поверить в покаяние убийцы очень тяжело.
2: В известном смысле покаяние самоубийцы. Но происходит ли сейчас этот процесс покаяния? И если происходит, то как? В чем его проявление?
1: Нет того ощущения исключительности, которое было раньше. Нет ощущения державности и спокойствия, в котором мы жили прежде. Что бы там ни говорили наши державники, они все истерики, что выдает их неуверенность. Еще один интересный поворот в сознании – слияние, хоть и робкое, демократов со старыми символами российскости. Во время путча Ельцина демократы в 3 дня отобрали у памяти всю символику. Память с этого момента и зачахла. Забрали флаг, забрали Георгия, все что угодно. И правильно, конечно, сделали.
2: Получается, что вот эту российскость как бы из оппозиции перевели в истеблишмент.
1: Перестали бояться державности, а значит, перестали ее чувствовать в себе. Мол, оставим русским их величие былое. Почему бы и нет? У армян есть Арарат, у евреев Израиль. Пусть у русских будет былое величие. Причем высокие эти предметы не мешают друг другу. Любовь к чему-то не может давить. Все это... признак соборности, которая, пройдя через суперсоборность тоталитаризма, через фальшивую соборность, через топорную соборность, она стала теперь как бы развивающимся сознанием. Сейчас развитие экономических отношений вызовет и развитие индивидуальности. Возникнет сложный процесс. Индивидуальность вступает в противоречие с соборностью, что, естественно, не может обойтись без опыта тоталитаризма. Эти элементы – демократия, тоталитаризм, личность и соборность начнут вести между собой сложную игру. Это наш предстоящий процесс – пробуждение новой личности.
2: Естественный вопрос – чем же кончится этот процесс? И тут же другой вопрос – будет ли проходить этот процесс по русскому, самобытному пути, или он будет проходить в рамках западной модели цивилизации, к которой Россия сейчас стремится?
1: Я думаю, что в любом случае Россия эти рамки сильно расширит. Вот та самая находящаяся в генах соборность и даст коррекцию в сторону. Россия будет проходить те же стадии, что и Запад. Но евразийская ее сущность будет все время давать перекос.

0: В эфире Нью-Йоркская студия «Радио Свобода». Культурно-политический журнал «Поверх барьеров». Передачу ведет Александр Генис. Наши беседы с Владимиром Маканиным, как все разговоры в Москве, постоянно переходили от литературы к политике и обратно. Впрочем, надо сказать, что в творчестве Маканина две эти столь плотно слившиеся в нынешней России стихии существуют по-особому. Все перестроечные годы Маканин тщательно оберегал себя от любой партийности. В своей прозе он мыслит иными масштабами. Я бы даже сказал, что тут он монументалист. То есть Маканин интересует конфликты куда более универсальные, чем сиюминутная политическая и идеологическая борьба, скажем, схватки либералов с почвенниками. Поэтому, пытаясь вернуть наши беседы к литературе, я предложил новую тему – поиск не нынешних литературных союзников, а единомышленников и предшественников на всем пространстве российской словесности. Вопрос, который я задал Владимиру Маканину, звучал так. Вы, насколько мы понимаем, считаете своей главной темой личность и общество. Это общая тема всей русской литературы, но вы решаете ее иначе. Ведь, во всяком случае, в нашем представлении русская классика была более коллективистской по духу, чем любая другая. Ответ Маканина читает диктор.
1: Назвать ее коллективистской, пожалуй, нельзя. Возьмем Достоевского. С одной стороны, он, конечно, приводил Раскольникова на площадь, кается. Но с другой, вызов, брошенный им в начале романа, так мощно сделан, что понятно. Конец романа отнюдь не обязательный нравственный вывод.
2: В естественных для критиков поисках писательской генеалогии мы спросили Маканина, кто ему особо близок из классиков.
1: Из прошлого века по проблематике Достоевский и Чехов. Но, знаете, для меня прошлый век и нынешний – это как гора, подъем и спуск. Я их не разделяю, даже нахожу между ними соответствие. Я считаю, что вся русская литература имела общий сюжет, сюжет усреднения. История того, как личность хотела раствориться в толпе. В 20 веке этот процесс привел, в конце концов, в ГУЛАГ, где «я» с арифметической простотой загонялась под лагерный номер. Поэтому на теневой стороне горы в нашем веке для меня самые важные имена – Бунин и Мандельштам, которые не подчинялись вот этому сюжету усреднения.
0: Тут мне представляется возможность процитировать последнюю, еще не вышедшую в свет, работу Маканина – «Сюжет усреднения». Владимир Семенович подарил нам журнальные гранки этого эссе, где разворачивается метафора русской литературы как горы. Маканин пишет: «Наш XIX век – это громадная гора, поросшая лесом великой литературы, и мы, бедные, находимся сейчас в ее тени. По этой горе, – говорит Маканин, – проходит тропа, цитирую, пробирающаяся вверх по этим величественным лесам, одетым в багрец и золото ушедших десятилетий. Было мое «я», и с какого-то момента жизни уже нет моего «я», но есть они, или мы, или, скажем, народ. А мое «я» навсегда с ними слилось, уже неотличимое и счастливое, важно, своей неотличимостью. Эта мысль прослеживается вдоль всей тропы. Неброская, продвигающаяся с вполне понятной медлительностью тропинка в гору, и есть сюжет о муках индивидуальности, о муках «я», которая жаждет и ищет раствориться в основной массе людей. Они в своем 19-м мучились мыслью, как растворить свое «я» в людях. А мы только-только думаем в конце 20 века, как бы свое «я», свою индивидуальность собрать из распыленных и уже почти ничтожных крупиц, что и означает быть в тени горы. Конец цитаты. Этим образом горы и завершилась наша беседа с Маканиным. Последний вопрос, который мы задали ему, был таков. Путь с горы не может быть короче, чем в гору, но сейчас эта дорога вроде бы пройдена до конца. Что дальше?
1: Сейчас главное не предвидение следующей горы, а финальный этап спуска с этой вершины. Если сейчас наметится возрожденная личность, которая не захочет растворяться в толпе, то можно будет считать, что литература сделала свое дело.

Вы слушали очередной выпуск культурно-политического журнала «Поверх барьеров» из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода». С русским прозаиком Владимиром Маканиным встречались в Москве Петр Вайль и Александр Генис. В передаче участвовал диктор Вадим Концон, звукорежиссер Людмила Фиготина. Вел передачу Александр Генис.

0: Вы слушали передачу «Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках». Программу подбирает и ведет Иван Толстой.
1: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
2: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
1: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
3: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
2: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
4: Патологоанатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
5: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
1: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека, как в Советском Союзе появились диссиденты и кого ими называли, что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
6: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
2: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
7: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
1: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
8: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
2: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
9: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных,

0: мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки, мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно, это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
1: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
2: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
1: «Человек имеет право».
3: Безопасность или рейтинги? На фоне предельной осторожности охраны Владимира Путина ему пришлось чаще появляться на людях, выяснил проект «Фаридейли». Российские спецслужбы временно отключали часть системы безопасности Путина от интернета. Это произошло после гибели верховного аятоллы Хаменеи в Тегеране, где израильская разведка получила доступ к камерам наблюдения.
4: Говорит «Радио Свобода», показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Владимир Путин – автор афоризмов в стиле «работать надо», а не преемников выискивать надо, отдать ему должное. В своих рабочих поездках довольно продуктивен, ну, как минимум, был. Обычно при какой-то дальней командировке он заезжал по дороге в какой-нибудь российский регион. В августе прошлого года, к примеру, собирался Путин на Аляску в гости к Дональду Трампу ловить тот самый дух Анкориджа и заодно заехал в Магадан, где с ученым видом знатока разглядывал продукцию завода по переработке и рафинированию рыбного жира «Омега-Си».
5: А это мы хотели вам наглядно показать, Владимир Владимирович. Вот. Сергей Константинович.
6: Вот, если надо столько выпить обычные миги, значит, чтобы получить такую же дозу полезных веществ, как вот в этих двух.
4: Но по пути к Си Цзиньпину в Китай во время официального визита в мае Путин заезжать в регионы не стал. Давняя традиция в последний раз соблюдалась в ноябре прошлого года. На это обратили внимание авторы телеграм-канала «Фаридейли». Были с ноября два визита в Петербург, но это не совсем считается. Владимир Путин в целом стал реже появляться на публике. Это зафиксировали и «Фаридейли», и чуть раньше издание «Проект». Но в последнее время на фоне падения рейтингов Путину пришлось активнее социализироваться. Как пресс-служба Кремля пытается найти баланс между опасениями за рейтинг и опасениями за безопасность, расскажем в нашем сюжете.
7: Владимир Путин стал чаще появляться на публике на фоне снижения своего рейтинга, пишет телеграм-канал «Фаридейли». Журналисты заметили, что в апреле и мае президент России появлялся чаще, чем за три первые месяца этого года вместе взятые. Резкую активизацию связывают с падением рейтинга. Для спасения имиджа, пишет «Фаридейли», Путин провел в мае две встречи с, цитата, «простыми людьми». Среди них первая учительница президента Вера Гуревич. В мае Владимир Путин два раза был за границей – в Китае и Казахстане. Во время поездки в Пекин Путину организовали встречу с Пен Паем, человеком, с которым российский президент сфотографировался 26 лет назад во время первой поездки в Китай. Тогда Пен Пай был еще ребенком.
8: Добрый день.
9: Здравствуйте, уважаемый президент Путин.
8: Я вообще рад вас видеть. Сразу же хочу поблагодарить журналистов, которые вас нашли. Честно говоря, для меня это большая неожиданность, встреча с вами. Я этому очень рад.
7: В то же время Владимир Путин избегает поездок по российским регионам. По данным «Фаридейли», с января по май российский президент выезжал из Москвы два раза и оба в Санкт-Петербург. Хотя в прошлом году за аналогичный период Владимир Путин совершил 8 региональных поездок. Ограничение рабочих визитов, говорят источники «Фаридейли» в Кремле, вызваны соображением безопасности.
10: За первые 5 месяцев этого года Путин покидал Москву всего дважды. Оба раза в Санкт-Петербурге. Санкт-Петербург. Для сравнения, за тот же период прошлого года он совершил 8 региональных поездок. В 2024 году 14, а в 2019 году 17.
7: Государственный ВЦИОМ прекратил публиковать реальный рейтинг Владимира Путина после падения ниже 30%, заметило издание Moscow Times. Реальный рейтинг – это открытый опрос, когда респондентам предлагают самим выбрать политиков, которым они доверяют, заранее не называя Путина. Ранее заметно снизился рейтинг доверия Путину по версии ВЦИОМ, после чего социологи изменили методику опросов, сделав их частично поквартирными. В конце мая опрошенные фондом «Общественное мнение россияне» сочли, что Путин работал хуже всего за год. Ранее издание «Проект» выяснило, госагентства с января по май стали реже писать о Путине, потому что было меньше инфоповодов. Путин увеличил перерывы в рабочих поездках до уровня пандемии коронавируса.
11: На фоне всего этого и радикального сокращения публичной активности рейтинг Путина начал падать. Падал он на протяжении нескольких недель, причем эти оценки давали государственные социологические службы ВЦИОМ и ФОМ.
7: Опасения за рейтинг конфликтуют с опасениями за безопасность. Так источники издания Financial Times рассказывают, после убийства в Иране верховного аятолы Хаменеи российские спецслужбы временно отключали часть специальной системы слежки, обеспечивающей безопасность президента Путина и его ближайших соратников, опасаясь похожего сценария. После тщательной проверки системы включили обратно. Financial Times обращает внимание. С развитием искусственного интеллекта в сфере шпионажа произошел технологический прорыв. Израильская разведка использовала искусственный интеллект в Иране для анализа данных со взломанных камер. Опрошенный Financial Times украинский хакер добавил, что камеры вокруг Кремля работают, по-прежнему уязвимы и регулярно взламываются. Примечательно, что источники Free Daily назвали высокие технологии и искусственный интеллект вторым приоритетом Путина. Он, цитата, очень активно проводит встречи по этой теме. Первый приоритет – встречи с участниками войны против Украины и вдовами погибших.
3: А в студии «Радио Свобода» поэт и писатель Дмитрий Быков. Дмитрий Львович, здравствуйте.
12: Здравствуйте, дорогие друзья.
3: У вас сейчас европейский тур проходит. Я очень рад, что мы с вами пересеклись и локацией, и графиками. И удастся обсудить и последние новости. В том числе давайте вот все-таки начнем с этой истории вокруг Владимира Путина. Напрашивается слово «паранойя». Пусть это такой скорее медицинский термин, но все же. Как-то вот она витает в воздухе уже несколько недель. Причем настолько, что вот эти вот оглядывания за спины и прочее, оно немножечко уже вызывают инсайды и в российских медиа, и в западных медиа. Раз за разом несколько историй по этому поводу были. На ваш взгляд, вообще какие именно события к этому привели? Откуда эта паранойя? С чего все началось?
12: Началось с чудовищно огромного стола, с ковида, с культа личной безопасности, который сейчас, мне кажется, вытеснил там все остальные когниции. Он всецело сосредоточен только на личной охране. Но мне представляется, что это, в общем, не очень интересно. Простите, что я лезу в вашу повестку, у вас же свой план разговора, но мне представляется, что Владимир Путин – это наименее интересная тема в сегодняшней России. Интересно то, что будет после него. Насчет Путина существует, по-моему, полный консенсус. Уже, кстати говоря, Роман Абрамович от его лица слетал в Лондон, в Киев. В Киев как раз поехал он с тайным посланием, а в Лондон поехал Зеленский. Но мне представляется, что сейчас судьбу Владимира Путина решает не он сам. Решает его окружение, к которому непосредственно адресуется Зеленский. Решает Киев, решает Запад. А сам Владимир Путин все, что может, уже сделал. Он привел Россию в совершенно безвыходный тупик, не извел ее до таких параметров, которых у нее не было никогда. И интеллектуально, и культурно, и духовно она значительно ниже всех возможных отметок. И поэтому интересно говорить о том, что будет после Путина и как конкретно настанет это после. А в остальном он классический стареющий диктатор, который находится сейчас вот на треке Салазара, на том пути, когда ему уже будут печатать отдельную газету.
3: О том, что будет после, кстати, в принципе, я тоже с вами хотел поговорить, но давайте тогда сразу перейдем к этому такому заочному, ну, в некотором смысле, диалогу Путина и Зеленского. Было письмо от Зеленского, президент Украины, в числе прочего, я напоминаю нашим зрителям, что он в очередной раз предложил Путину личную встречу. Но тут подключились так называемые дипломаты со стороны России. Господин Небензи, это постпред России при ООН, он назвал вообще провокацией это все. Господин Лавров, который министр иностранных дел, назвал это все, обвинил вообще Зеленского в том, что он невежливый человек, поскольку он личное письмо продемонстрировал всему миру и вроде бы как тоже намекал на некоторую провокацию. Но благо хоть не ударился в исторические воспоминания, хотя они там тоже на пару десятков лет назад ушли. Вот как вы думаете вообще, почему в медийное поле были вброшены еще и дипломаты, которые должны были как-то подчеркнуть позицию Путина, которую тут уже и так озвучил на недавнем форуме в Петербурге?
12: Ну, они почему себя бросили в медийное поле? Понятно. Они в какой степени не являются ни адресатами письма Зеленского, они совершенно не субъектны. И если кому-то Зеленский обращается, то исключительно в Путина. Почему он это делает публично, тоже понятно. Он хочет показать не подобострастный, не просительный, а скорее требовательный, диктующий тон. Коль скоро Зеленский принимает решение о разрешении парада в Москве, наверное, он может обратиться к Владимиру Путину с указанием на возраст. Да, это все вообще очень напоминает горе от ума. Опомнитесь, вы старики! Понимаете, да, прилично лето вашим летом. А пафос этого письма

0: за нормальный стол, но только не за этот огромный, а за нормальный, и поговорим как мужчина с мужчиной. Если ты мужчина. Если ты не мужчина, давай тогда исходить из этого. На это письмо очень трудно было ответить адекватно, потому что капитан КГБ всегда проигрывает капитану КВН. Понимаете, это совершенно очевидно. Два Владимира, два капитана, но, разумеется, у Зеленского риторика поставлена гораздо профессиональнее. Ответ Владимира Путина – ответ обиженный, риторически неубедительный и, самое главное, показывающий с предельной наглядностью, что никакого мира, никаких переговоров, никакой соревновательности он не хочет. Он хочет, чтобы Владимир Зеленский приехал в Москву, встал на колени, поставил ногу Владимира Путина себе на голову и сказал: «Берите Донбасс, а если хотите, то все». Этого не будет. Владимир Путин прекрасно это понимает. Но поскольку он готов только принимать капитуляцию, и никакие другие форматы его не устроят, по всей вероятности, главная цель письма Владимира Зеленского – это лишний раз продемонстрировать обеим странам соотношение их лидеров.
1: Ну, а поскольку публичная риторика несколько противоречит тому, что вы говорите, что он все прекрасно понимает, что же это, отрицание или это политический ход, попытка поднять на мужичка очков в случае переговоров и так далее?
0: То, что он понимает, понимаете, он же, что называется, опытный политик, и, естественно, он видит ситуацию, которую он завел. Но ему никоим образом нельзя поссориться с электоратом, ему нельзя, как он полагает, унизиться. Ну, я читаю сейчас вот этот курс лекций про Гарри Поттера в этой поездке. Ведь Вольдеморт тоже все прекрасно понимал. Но риторику свою он продолжает. Именно потому, что Вольдеморт физически не может попросить прощения. Вольдеморт не может совершить ретардацию, не может отступить, не может перестроиться. У Вольдеморта выбора нет. Вольдеморт, или как его называют в России, Вован-де-Морт, он действительно, как это не ужасно звучит, обреченная фигура. И более того, то, на что он обречен, мы все понимаем, так долго трясти ядерным оружием и практически не иметь успеха со всеми конвенциональными вооружениями, так долго обстреливать Киев и ничего не добиться, это означает загнать себя в единственно возможную ситуацию. Помните, есть такой анекдот, да, когда старик приезжает в родной город, это вообще еврейский анекдот, почему вы в таком зрелом возрасте решили совершить алию или паломничество? Я решил умереть на родине предков. Ну, знаете, когда вы все время говорите про ядерное оружие, вам в какой-то момент могут сказать: ну давайте, ну что уже, давай в конце концов, мы уже все поняли, мы уже боимся, давайте. И поскольку риторически у Владимира Путина не осталось других ходов, кроме запугивания, а все окружение постоянно повторяет эту мантру: мы будем защищаться любыми средствами, мы имеем право защищаться любыми... Ну! И вот, я думаю, отчасти Зеленский имеет и цель создать новую точку напряжения, спровоцировать новое ускорение, потому что к ускоренному развитию России в ее нынешнем состоянии не готова. Принимать решения, серьезные, важные решения, не готова. Это был локомотив, который готов был медленно ехать еще по кругу лет 20, как бы не больше. Но поскольку Владимир Путин решил форсировать события, развязать маленькую победоносную войну, надо помнить, что для режимов в убывающем тренде, в нисходящем тренде, маленькая победоносная война становится радикальным ускорителем конца.
1: Ну, как раз в одном из дальних интервью вы сказали, что война с Украиной, она, по вашим ощущениям, закончится до конца года, причем даже...
0: Мне хотелось бы так думать, сказал я. Я не даю конкретных прогнозов, потому что все помнят только один мой прогноз. Я сказал, что я надеюсь, 70% на это даю, встречать Новый год на эхе Москвы. Я его и встретил на эхе Москвы, но в Тбилиси. Разумеется, я буду еще неоднократно встречать его на эхе, где бы оно ни было. Но люди забывают, что были у меня и другие, как правило, сбывающиеся прогнозы. Эту войну я предсказал, и аннексию Крыма, и провал летнего контрнаступления. Я не берусь ванговать, когда закончится эта война. Я вижу, что эта война выдохлась, потому что Россия действительно сделала все, что могла. Она может бомбить мирные города Украины неограниченно долго. Победить она не может, запугать она не может. Поэтому тут, вероятно, остается громко хлопнуть дверью. Как мы знаем из Льва Щеглова, предельная цель всякого маньяка – уничтожить себя. Если они действительно рассчитывают громко хлопнуть дверью, это геббельсовская формулировка, то, вероятно, ближе к этому России не подходило еще никогда.
1: Но при этом Путин планирует очень даже и надеется жить очень даже долго, по крайней мере. Помните, эта история, как все они обсуждали, как можно жить до 150 лет, выращивать органы на других животных и так далее. Да, то есть, как будто бы немножко не стыкуется это с его
0: публичным планом. Он искренне надеется, что эта риторика произведет, наконец, впечатление, все забоятся.

0: Более того, он, вот это еще очень интересный момент, он надеется, что все признают моральную правоту России, ведь она защищает традиционные ценности, архаику, она как бы лидер глобального юга, она антизападная или ничего подобного, на самом деле нет, глобальный юг совершенно не хочет, чтобы Россия его возглавляла и не верит в нее. Но как бы то ни было, Владимир Путин действует сейчас ровно по пушкинскому стихотворению. «Пора, мой друг, пора». Покоя сердце просит. Идут за днями дни, и каждый час уносит частичку бытия, и мы с тобой вдвоем предполагаем жить и глядь, как раз умрем. То есть для него, по всей видимости, главная надежда – это продлить свою жизнь до бесконечности и запугать всех свидетелей. Но, к сожалению, наши намерения не всегда совпадают с результатом.
1: Но Россия воспрянет это сна, я поддерживаю ваши статусы.
0: Это не сон. Россия находится в тяжком морге. Конечно, вообще-то Россия все понимает. Там в России подавляющее большинство людей в курсе. Но я прекрасно понимаю и мотивы их стокгольмского синдрома. Они искренне понимают, что если сейчас перестанет существовать опричный режим, который там последние 6 веков правил, начнется что-то совсем новое, а новизна людей пугает бесконечно. Они думают, ну, Путин, ну, хорошо, ну, потерпим, ну, как-нибудь вырулим. Понятно уже, что Путин ведет страну к тотальному поражению и, более того, к распаду, к развалу, скорее всего. Но инерция все еще сильнее. И вот еще, понимаете, вот главный, наверное, российский парадокс. Конечно, между Путиным и народом пропасть. Но эта пропасть ничтожна на фоне действительно гигантской трещины между Россией и остальным миром. Именно поэтому всегда Россию можно возбудить ресентиментом, подсунуть ей польское восстание, подсунуть ей Украину в качестве главного врага, сказать, что мировая война и мы осажденная крепость. То есть внешняя война – это такой безупречный, до сих пор отвлекающий подлый прием. Как только в России осознают, что главный ее враг сидит внутри страны, более того, в Кремле, а к этому осознанию дело близко, видимо, и популярность войны упадет довольно резко. Но пока еще большинство считает, да, война плоха, да, это ужасно, но мы должны закончить его победой, потому что как же иначе? Бывает иначе, потому что если страна фашизируется, она должна признать, восстановив себя против всего мира, она подписала своей опричнине смертный приговор.
1: Ну, к слову, о том... об этом вот попытке осознать реальность внутри России в плане настроения. Вот недавний концерт Макса Коржа в Стамбуле. Десятки тысяч людей из разных совершенно стран. На одной вот танцплощадке оказываются флаги Украины, России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, других стран. Огромный плакат «К черту политику», это я ласково перевожу с английского, там немножко другое слово. Крики «Нет войны», в конце концов, мы тоже видели в соцсетях. И вообще какое-то такое настроение, что, ах, боже мой, это же как в 2018-м, как вот в районе Манежной и Никольской улицы. Вот это вот дружба народов, счастье, радость и так далее. Это ли не демонстрация того, что все-таки как минимум молодые люди, как минимум аудитория Макса Коржа, она настолько устала от войны, что она вот готова это выкрикивать в любой такой юрисдикции, где это точно не воспринимается законом?
0: Понимаете, какая штука? Устали-то они устали. Но они до сих пор не понимают, что даже если война закончится, прежняя реальность не наступит. Она разрушена бесповоротно. И это слава богу, потому что эта стабильность была стабильностью настила на болоте, зыбкой гати, которая вздыхала, дрожала, хлюпала. Но никакой стабильностью там не пахло. Я совсем не хочу вернуться в предвоенное время, потому что предвоенное время было полно тревожных ожиданий, взаимного отвращения. Сейчас, наоборот, рассеянная Россия, она гораздо более солидарна. Я езжу по Европе, встречаю везде, ну, как будто вот полное ощущение, что я иду от Арбата до Никитской. Я на каждом шагу встречаю людей, которые раньше мне попадались навстречу, и я вижу, что мы стали друг другу как-то гораздо нежнее, гораздо, что ли, деловитее, солидарнее. Вообще рассеянная Россия мне нравится больше, чем страна, объединенная кровью и почвой. Вот надежда на то, что будет как раньше, которая есть у кого-то, но мне она совсем не присуща, это надежда ложная. Как раньше не будет. Но зато посмотрите, какая свежесть, какое озоновое чувство при мысли о том, что не будет больше этого четырехтактного цикла, революция, заморозок, оттепель, застой, не будет больше этой опричнины, не будет вечного русского конфликта Родины и Истины. Начнется новая страна. Разве это не пахнет озоном? Вот эта мысль меня, честно говоря, греет и вдохновляет.
1: А как это будет выглядеть, вот эта страна?
0: Ну, это я так далеко я заглянуть не могу. Я только подозреваю, что первое, что Россия должна сделать, это полностью отменить свою нынешнюю пенитенциарную систему и по возможности упразднить тюрьму. Потому что любая тюрьма в России будет превращаться, к сожалению, в пыточный застенок. Нужно что-то новое. Понимаете, нужно миру предложить что-то, чего еще никто не делал. Вот как превратилась там в свое время русская революция в один из главных русских брендов. И все стали молиться на русскую революцию, на русский прогресс. Она очень быстро была захвачена реваншистами. Она превратилась в русский реванш, в сталинизм, а что угодно. Но в 20-е годы озоном попахивало еще, да, каким-то грозовым. Значит, я думаю, что сейчас есть и Россия предложит миру новую образовательную систему, не основанную на опросах и на контроле, или новую тюремную систему, при которой тюрьмы не будет вообще, а, скажем, всех преступников будут экспортировать в другие страны, которые умеют обращаться с тюрьмой, которые могут сделать из тюрьмы не вечное или фортово, не кресты. Или предложить какую-то концепцию лечения или перевоспитания, не знаю, любую нерепрессивную концепцию. Потому что лишение свободы – это инструмент растления. Вот если Россия предложит миру новую концепцию, мир увлечется, пойдет за ней, возникнет дискуссия. А если Россия будет по-прежнему цепляться за свое прошлое, надо сказать, уже полностью выродившееся, уже просто демонстрирующее, ну, все формы зомби, все формы полного рождения. Если это будет очередной повтор, то я боюсь, что и самим россиянам, и их ближайшим соседям станет хуже всего, станет смертельно скучно. Когда страна вызывает только смертельную скуку, я думаю, она начинает быть отвратительна самой себе.
1: А может, какие-то примеры таких страх? Вот, может быть, наоборот, скука это и есть то самое отсутствие движухи, о которой Владимир Путин теперь периодически говорит, по попытках подцепить такой молодежный слэм?
0: Движуха разная бывает. Движуха же совершенно не обязательно связана с войной. Я наоборот думаю, что самая трудная жизнь в стабильных странах, как говорил Марья Васильевна Розенова, самая страшная смерть от скуки. Мне кажется, что глубокая депрессивность как раз западноевропейской культуры в последнее время, она именно с тем и связана, что здесь люди как перестали ставить себе ослепительные глобальные задачи. Максимум того риска, который они могут себе позволить, это довольно примитивная, довольно пошлая философия Марин Ле Пен. А некоторый тупик общественной мысли, отсутствие дерзаний, некоторое нежелание радикально ломать мир. Вот 68-й год, наверное, это было ужасно, но тем не менее, это был все-таки колоссальный взлет вдохновения. Когда мы смотрим с вами фильм «Мечтатели», когда мы смотрим «Восстание парижской синематеки», когда мы видим баррикады или там студентов комитета «Францесс», которые захватили это все, мы понимаем прекрасно, что это левачество, что там портреты Мао Цзэдуна на баррикад, но мы понимаем и то, что все-таки это общественные дискуссии, дуновение свежего ветра. А я думаю, что Европа пересобирается сейчас вокруг Украины. А Украина не боится дерзать, все время придумывает что-то новое. И даже снова с памятника Булгакову для меня это скорее повод к масштабной общественной дискуссии, которая там немедленно началась, а вовсе не к каким-то тоталитарным проявлениям. Я думаю, что постепенно Европа, а потом и весь мир, будет пересобираться вокруг Украины, потому что Украина сейчас живет как бы в таком уже посмертном пространстве. Она перестала бояться чего бы то ни было. И значит, дверь в будущее перед ней открыта шире всего.
1: 68-й год вы упомянули, мне вспоминаются вот эти вот «Будьте реалистами, требуйте невозможного» от Жан-Люка Годара. И моя мысль идет дальше в Канны, откуда он избежал. Ну, не избежал, он приехал в Париж, крича там со сцены о том, что это правда, крайне это... важно вернуться в Париж и поддержать студентов, которые начали...
0: Совершенно верно, да, это правда, Годару было бы, да, Аркадий Годар. Годару слабо было сформулировать эту мысль, это или Кон-Бендит, или кто-то еще из левых философов. По-моему, Кон-Бендит, будьте реалистами, требуйте невозможного, это хороший лозунг. Понимаете, вот мне сейчас все говорят, отменить тюрьму невозможно, переформулировать пенитенциарную систему невозможно. Сделать Россию нерепрессивной невозможно. Так будьте реалистами, требуйте невозможного. Пока вы разбегаетесь на 1.5 метра, вы прыгнете на 1.20 м. Чтобы прыгнуть на 1.5, надо разбегаться на 2. Понимаете, надо ставить себе фантастически амбициозные великие задачи. Если их нет, зачем мы живем? Зачем мы рожаем детей? Мне в свое время Юрий Шевчук сказал замечательную фразу. Везде ото всех слышу. Молодежная культура умерла, рок-н-ролл умер, а будущее умерло, авангард роддоме. Ребята, вы зачем детей плодите? Я перед своими детьми, которые со мной, кстати, путешествуют, здесь у меня старший сын в Риге, младший со мной ездит, я перед ними чувствую ответственность. Я должен им придумать что-то интересное. А может быть, они сами мне придумают что-то интересное. Понимаете, это страшнее, скучнее русского циклического повтора, который вырождается уже третий век подряд. Не может

0: быть ничего. Попробуйте прорвать этот замкнутый круг. Мне когда-то Сью Таунсенд, великая британская писательница, сказала: от отсутствия исторической воли Россия воспроизводит в истории свой календарный год. Ничего нет скучнее этой природности. Лето, осень, зима, весна. Порвите круг, потому что все христианство имеет своей целью разорвать цикл и создать прямую. Ну, как шар и крест у Честертона. Я надеюсь, что одно из главных свидетельств бытия Божия – это его сохраняющийся интерес к миру. Мы должны ему показывать что-нибудь нескучное.
1: Ну, в Канны я почему хотел вообще перейти? Успех Андрея Звягинцева там на фестивале. И вот эта дихотомия, уехавшая, оставшаяся, она как будто бы напрашивается в нашем с вами разговоре, учитывая, как вы упомянули, людей, которые встречаются по эту сторону границ. Тут такой вопрос, было ли неизбежно вот это разделение, во-первых. Во-вторых, остается ли влияние русской культуры в эмиграции, на ваш взгляд, хоть сколько-нибудь определяющим, опять же, учитывая Гран-при Канн?
0: Я не видел картину. Верю Жени Пронченко, она, наверное, хорошая. Тут видите, какая вещь. Принципиальная новизна ситуации в том, что осуществился прогноз Ленина. Ленин сказал, если верить Горькому, кто перетянет всех архимедов на свою сторону, тот и перевернет землю. Если мы перетянем, мы ее перевернем. А если не мы, то, значит, вот так будет. Простите, что я все время провод поправляю, но он выскакивает из уха, это, видимо, от избытка чувств. Так вот, понимаете, сейчас принципиальная новизна ситуации в том, что проект существует не в России, а за ее пределами. Тогда, в 20-е годы, когда Россия раскололась на уехавших и оставшихся, был какой-никакой, наверное, во многих отношениях кровожадный, кровавый, но, тем не менее, красный проект, модернистский. Россия использовала свой модерн для того, чтобы разрушить прежнюю систему, а новый построить не сумела. В результате теперь, в последней итерации, когда уже какие-то зомби восстали из ада, гении уехали, а таланты остались. Уехали Сорокин, Акунин Чертишвили, Улицкая, Букша, лучшие издатели, организаторы процесса, Гаврилов, Рушадзе. Уехали лучшие музыканты, Гребенщиков, Нойс, Монеточка. Шевчук продолжает там оставаться героически, я им восхищаюсь, но тоже он выступает большей частью за рубежом. Иными словами, поменялось соотношение. Раньше Пастернак говорил, здесь дует ветер в России, ветер больших идей, а в Берлине все затхлая скука. И Шкловский повторял то же самое. Сейчас, в общем, наоборот. Сейчас именно рассеянная Россия, освободившись от диктата крови и почвы, демонстрирует и гораздо больший уровень деловитости, и гораздо больший уровень взаимопонимания. Я тут грешным делом написал такой стишок недавно, да? Ни стычки, ни ссоры уже не нужны, всем поровну пепла хватило. Гораций с Овидием стали нежны, когда появился Аттила. Я детям оставлю не ржавую жесть, а всю без изъяну планету. Отечество славлю, которое есть, но трижды которого нет.
1: Это был Дмитрий Быков в прямом эфире. Спасибо. На Радио Свобода. Я благодарю вас за то, что побывали с нами в прямом
0: Спасибо.
1: Эфире.
0: Спасибо. Приходите, вы еще можете
1: успеть на вечер. Действительно. О новых событиях завтра в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Понаблюдаем, например, за исчезновением главы Центробанка. Например, такая довольно-таки внезапная возможная тема наша с вами на завтра. Уважаемые зрители, на этом на сегодня все. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?

0: Свобода – это возможность выбора.
1: Настоящий материал, информация произведен, распространен или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Мой гость – педагог, писатель и театральный режиссер Дима Зицер. Мы продолжаем обсуждать тему войны и воспитания детей в российской школе. Можно ли вырастить свободного человека там, где взрослые сами живут в атмосфере страха?
1: А мне, вы знаете, в этом смысле мне повезло. Мне очень повезло с учителями. Очень-очень. Мне вообще повезло со взрослыми, которые меня окружали. И вообще, я постучу, извините. По жизни мне очень везет на людей классных и так далее. Мои учителя верили, но когда я учился, например, в 10 классе, наш потрясающий учитель истории закрывал дверь, простите, и рассказывал о сталинских репрессиях, и рассказывал всю правду. Так что они верили, да, и выполняли свой долг. Времена были другие, просто они были не такие, как сейчас. Сейчас учитель бы не договорил, на него бы кто-то стукнул. Тогда даже вопроса такого не было.
2: Вы знаете, если говорить лично обо мне, то меня спасло то, что появилась альтернатива, скажем, образно, Beatles и Rolling Stones. И когда я слушал эту музыку, я понимал, что вся эта комсомольская дрянь, она не стоит выведенного яйца.
1: Да.
2: А что у вас разрушило вот эти вот комсомольские нарративы? Что? Вы читали книги, я не знаю, может быть, фарцевали пластинками, что по тем временам было нормально?
1: Ну, я расскажу, это шикарный вопрос, потому что приятно об этом поговорить. Во-первых, меня исключили из комсомола в свое время за правый уклон. Это отдельная история. Настолько я, так сказать, фурцевал пластинками. Слушайте, сначала, когда я был в 6 классе, мне посчастливилось прийти в такую организацию, которая называлась «Делегатское собрание ТЮЗа» Ленинградского тогда. Театр Зиновия Яковлевича Карагодского. И там я встретил детей, и взрослых, кстати, которые были похожи на меня вот этим вот. Желанием говорить, рефлексировать, понимать, как устроен мир и так далее. Дальше был Ленинградский рок-клуб, и, ну, Борис Борисович Гребенщиков, в частности, конец 70-х, начало 80-х и так далее. Дальше мне безумно везло на первую мою педагогическую деятельность, потому что возник лагерь «Город мастеров» в 82-м году, и, в котором мы строили, ну, так сказать, детские отряды, скажу для простоты, не по возрасту, а по интересу, то есть театральный, музыкальный и так далее, и так далее. Когда мы поднимали флажок петушка, сидящего на горне, за это нас и исключили из комсомола, кстати, на самом-то деле. Ну, повезло, ну, что я могу сделать? Ну,
2: то есть какая-то была своя субкультура, да?
1: Ну, субкультура и взрослые были классные. Ну, мне, еще раз, это везение, в этом смысле я не могу сказать, что вот я молодец, ну, вот повезло.
2: Ну, смотрите, у сегодняшнего поколения там Beatles и Rolling Stones на них никак не повлияет, все это доступно, все это не под запретом, но есть и пространство интернета, да, худо-бедно, все равно есть VPN, интернет, и вот эта альтернативная информация, она может победить в борьбе с этой кремлевской пропагандой или нет?
1: Нет, на мой взгляд, потому что альтернативная информация сама не приходит к нам в телефон. Есть такая проблема. Для того, чтобы возникла альтернативная информация, я должен обладать минимумом хотя бы критического мышления и сказать, что вот эта дрянь, которую нацистская сволочь Соловьев несет по телевизору или даже в интернете, что-то очень звучит непонятно. Надо бы проверить, что это такое. А вот этому качеству нас должны научить в детстве, и мы должны научиться. Когда я говорю, даже то, что говорят мои любимые мама и папа, да, который я принимаю до 7 лет, как вообще, так сказать, слово «Господне». Надо бы иногда проверять. Вот надо бы иногда проверять. Это навык, которому учатся. Само по себе существование в интернете разной информации, к сожалению, нет.
2: А вот то, что сегодня постоянно отключает интернет, мобильную связь, не это ли толчок к любознательности? Ну вот вам все запрещают и объясняют это тем, что это в целях безопасности и так далее. Но школьники, нынешнее поколение гораздо находчивее, проворнее нас в интернете. Они как бы...
1: Это так. Обойти они обойдут. Но тут нет никакой гарантии, что они в этот момент будут искать то, что мы с вами хотели бы, чтобы они искали. То есть, понятное дело, что это вызывает раздражение, это вызывает сопротивление потенциальное, это вызывает вот это ощущение опять, что взрослые гаденыши против нас. Но от этого прийти к тому, что они посмотрят вашу программу, к сожалению, ну, невозможно сделать этот вывод. Увы, я бы хотел.
2: Мы с вами немножко затронули тему Андрея Звягинцева, но у этой истории есть еще и та часть, касаемо его выступления публичного Андрея Звягинцева после вручения ему гран-при. И он, значит, попросил президента России остановить войну. Угу. Мир раскололся на две части. Да. Одни говорят, что это лишь прибавляет очки Путину, значит, увеличивает его самоосознание и так далее. А другие говорят, все-таки он выбрал нужные слова и их произнес с этой большой трибуны, и это сделал он правильно. Я уже не говорю о реакции украинцев, у которых была вообще жесткая. Угу. То, что он там поставил на одну полку и украинцев, я как жертвы украинцы, да, и жертвы россияне. Да? Украинцы, естественно, не воспринимают эту точку зрения. Вот что вы могли бы сказать, насколько Андрей Звягинцев был прав или не прав в этой ситуации?
1: Значит, смотрите, Андрей Звягинцев имеет право, как и любой человек, делать
2: то, можно я такую вещь скажу? Я зачитаю это отдельно, да, эти строки, чтобы зритель понимал, чтобы
1: о чем идет речь. Чем, да, речь.
2: А теперь ваш ответ,
1: пожалуйста. Да, Андрей Звягинцев, безусловно, как любой человек, имеет право делать то, что он считает нужным. И я не кто-то, кто кого-то будет осуждать. В принципе, сказать, вот я, если бы я хотел на эту тему что-то сказать, вне зависимости от вашего вопроса, я бы написал это так же, как все остальные. Нет, я не стал это делать совершенно осознанно. Мне кажется, я понимаю, что хотел Андрей Звягинцев сказать. Мне кажется, я понимаю. С другой стороны, мне очень помешала формулировка, лично помешала формулировка, действительно, постановки, во всяком случае, это из этого следовало, постановки на одну доску, так сказать, жертвы и насильника. Это правда. Мне помешало словосочетание «господин президент». Мне помешало. Но еще раз, я прошу не считать это оценкой. Это мои личные ощущения, которые были этим вызваны. При этом я далек категорически от позиции, в которой очень многие люди, среди них мои добрые знакомые есть, которые говорят, он имел право, он не имел права. Ребят, мы не знаем, как и в какой ситуации каждый из нас проявится и что он скажет. Мы не знаем. 99% тех людей, которые осуждают или поддерживают кого-то, не совершили личного жизненного поступка ни одного. И меня это бесит, я вам должен сказать. Да, это не ситуация «встань на его место». Никто не встанет на его место среди моих знакомых, ну, не знаю, да, среди большинства. Нет тех, кого ожидает пальмовая ветвь или гран-при. Но многие из этих людей, они, в общем, даже не были поставлены перед таким жестким выбором. Ничего страшного, и слава богу. Да, я все эти, между прочим, годы, я говорю, что я бы предпочел, чтобы нас не проверяли. Я бы предпочел не знать, как бы я выбрал, какое поведение я бы выбрал в той или иной ситуации. Окей, я оказался в ситуации, когда я проявился, и все проявились. Но вообще-то это очень-очень трудный выбор. Поэтому нет, отказываюсь оценивать Звягинцева, личные чувства, но вот я их произнес.
2: Вы много говорили о том, вот стоит ли детям рассказывать про войну и как об этом рассказывать. Давайте вот конкретный вопрос. Вот как ребенку рассказать о том, что произошло в Буче?
1: Мне кажется, что правду рассказать. Мне кажется, рассказать о том, что жили люди, другие люди решили, что у них есть право прийти и отнять у этих людей жизнь и тот образ жизни, в котором они жили. И они делали это крайне жестоко. Это зависит от характера человека, это зависит от возраста человека, это зависит много-много-много от чего. Там с детьми, например, до 6-7 лет впрямую я вообще не рекомендую разговаривать. Я рекомендую разговаривать при них, выбирая слова, чтобы у них была возможность задать вопрос. Да, ведь разговаривать с ребенком – это же и так, правда? Мы иногда разговариваем с любимыми в проброс, что-то такое произносим, что-то читаем и говорим. Это вот так. Разговор – это не хватать человека за пуговицу и говорить, сейчас я расскажу тебе о преступлениях российской армии в Буче. Это не так.
2: А как вот избежать того, чтобы вот эта вина, да, которая, трагедия произошла в Буче, она не перенеслась на весь российский народ? Вот надо ли тут быть очень аккуратным, чтобы не ставить на одну полку российское население и российскую армию? Важно ли это проговорить?
1: С ребенком или вообще друг с другом?
2: С ребенком, ну да, речь идет о школьниках.
1: Мне кажется, школьники справятся с тем...
2: Сами?
1: Нет. Они справятся с самоопределением, если мы зададим верные рамки. Если у нас будет

0: легитимации обо всем говорить. Знаете, что я вам скажу? Потрясающим образом, вот большинство людей, с которыми я взаимодействую, которые находятся сейчас внутри РФ, которые там звонят в программу, пишут письма и так далее, люди рефлексирующие, люди, которым больно, они начинают с того, что они виноваты. Это удивительно.
1: То есть чувство вины есть.
0: То есть чувство вины есть. У человека, я, естественно, не могу называть имена, но мне пишут самые неожиданные, самые неизвестные, непубличные, простые люди. Их очень-очень много ежедневно.
1: То есть это не штучные люди?
0: Нет, это не штучные, это не масса, к сожалению. Но мне кажется, что люди, которые, у которых болит в этой ситуации, в дикой, в жуткой, склонны задавать себе вопрос, я склонен, не знаю, возможно, и вы, что я сделал не так? Блин, извините за выражение. Что я сделал не так? Где я оступился? Где я сделал мало? Где я поленился и не объяснил кому-то что-то? Окей, дальше начинается это метание интеллигентское между виной и ответственностью. Я ухожу с этой темы. Мне не кажется, что кто-то из нас, кто угодно находится в позиции, который может говорить, для меня нет, во всяком случае, этот виноват, этот не виноват. Ничего, мы как-нибудь, знаете что, украинцы пусть решают, для них точно абсолютно все виноваты русскоязычные.
1: Вы много раз и во время войны бывали в Украине. Скажите, вот как меняются дети во время такой большой войны, когда им приходится постоянно прятаться в бомбоубежищах, в укрытиях, вот как меняется их психика и восприятие этого мира?
0: Слушайте, 100% украинских детей находятся в травме в медицинском смысле этого слова. Я абсолютно в этом уверен. Вне зависимости от того, остались они в Украине или выехали. Почему? Потому что у 100%, не у 99%, было в одну секунду отнято детство. Отнято то, что у них было. Для кого-то это связано с тяжелейшими трагедиями, смерти близких, разрушения домов. Слушайте, в конце февраля я не могу забыть это письмо, оно в книжке у меня есть. Да, когда мама советуется, как говорить, с ребенком, у которого любимую кошку разорвало на глазах, понимаете? Это 100% травма. Значит, соответственно, главное, что про этих детей сейчас видно, и главное, чем они инстинктивно заняты, в хорошем варианте при помощи взрослых, это как выжить цельным. Как вот по осколкам то, что эти, гады, я не знаю, я самое мягкое слово говорю. Да, у них отняли и вот разрушили. Как это собрать обратно? И бывают самые-самые разные ситуации. Знаете, из Украины, когда я разговариваю с людьми, все равно же мы остаемся родителями, и у нас есть привычки. И мама говорит какая-нибудь, слушай, он совершенно не ходит в школу, и что же мне делать? И он не учится. Я говорю, а что он делает у тебя? Он говорит, с утра до вечера готов, стучать по мячу и играть в футбол. И мы договариваемся с ним, что отлично, это его способ выжить сейчас. Да, потом через год, через два мы наверстаем, и математику наверстаем, и, не знаю, украинский язык наверстаем, и все остальное. Да, они заняты выживанием, это важно. Очень важно это понимать, кстати.
1: Это останется на всю жизнь, да. Вот эта травма, полученная, да, в детстве?
0: Да.
1: Вы, ваша родня, ваши родители, они с Украины. Естественно, вы хорошо знаете и Одессу, и другие города. А почему они другие? Почему у них есть вот это чувство сопротивления или ген сопротивления, а вот у россиян этого нету? А может быть, я ошибаюсь, может быть, у россиян есть просто сейчас не то время. Вот чем отличаются украинцы, скажем, смело, с геном сопротивления от россиян?
0: Нет, вы знаете, что я с вами не соглашусь, я думаю, что нет никакого гена. Очень хочется сказать, я понимаю украинцев, которым это хочется сказать, я понимаю, да, мы генетически другие. Слушайте, мы не другие, потому что если я буду... Украинцев я понимаю, чем вызвано это желание и эти слова. Но если начну говорить, что я другой, мы сейчас начнем с вами спорить, кто лучше, евреи, русские, цыгане и так далее, мы, невозможно.
1: Нет, хорошо, почему у них история? Протестная, чувство протеста, у них выше, чем у россиян.
0: Очевидно, ответ очевиден. История другая. История другая. Поколенческие народные привычки, вот не люблю слово «народ», но «народные», они совершенно другие. Они другие по проявлению. Они другие из-за их связей, например, с Польшей и со шляхтой. Было и хорошее, и плохое. Да? Но тем не менее. у них огромный опыт восстаний. Исторически огромный опыт. Это же не случайно все. Это же одно переходит в другое. Нам кажется, что вот, я не знаю, там, Горбачев там дал свободу, и вот мы все освободились. Куда освободились? У нас бабушки, дедушки остались те же самые, наши любимые. Родители остались те же самые. Мы передаем эти модели друг другу все время. Наши любимые родители.

0: родители вольно или невольно передавали нам модели поколений, да, которые у них были. И в Украине, и в любой другой стране происходит то же самое. Передаются модели, только у них модели другие. Вот и все. Ну и не говоря уже о том, что история последних 30 лет у них другая, конечно, совсем.
1: Продолжаем беседу с педагогом Димой Зицером.
2: Смотрите, мы постоянно читаем о разных коррупционных скандалах в Украине. Вот если говорить о коррупции в Украине, о коррупции в России, тут есть какой-то общий знаменатель? Или тоже здесь все по-разному?
0: Да нет, слушайте, я не знаю про общий знаменатель, я совершенно этим не занимаюсь, ничего в этом не понимаю и не собираюсь этим заниматься сейчас.
2: Но вы знаете о том, что там один
0: скандал... Я знаю, слушайте, но сейчас речь идет о том, что Украину губят, значит, вот эти нацистские сволочи, да, мы будем обсуждать, понимаете, насколько она правильно или неправильно себя ведет, и кто там ворует. Господи, это, во-первых, это дело украинцев.
2: Но это вы, извините, это вышло на международный уровень.
0: Ничего страшного, международный уровень пусть заткнется и дает дроны ВСУ, и дает бабло на украинскую армию, чтобы она могла защищать детей и взрослых, и стариков, и так далее. А потом, когда-нибудь, поговорим и об этом, и они поговорят об этом, а в том числе те, кому это важно. Мне кажется, что любая попытка поставить на одну доску, ну вот продолжая разговор про Звягинцева, Украину и Россию, это попытка либо глупая и безответственная, либо там есть глубинные, к сожалению, манипулятивные корни.
2: Опять же, вечный вопрос, что будет после окончания войны? Будет ли какое-то примирение? Потому что есть люди, которые говорят, что нужен ров с крокодилами, это уже как такой мем. А на десятилетие или все-таки, как сказал предприниматель Чичваркин, что купцы нас помирят, что деньги и купцы, они все-таки создадут общее экономическое пространство, и вот эта ненависть сотрется. Вот вы как считаете, какой будет сценарий?
0: Знаете что, я скажу вам, я ужасно скучаю по себе пятилетней давности, потому что я пятилетней давности, сейчас трудно в это поверить, был оптимистом, вам не передать на каком уровне. Всю жизнь.
2: То есть, в самом страшном сне вы не представляли
0: себе, всю жизнь до февраля, при том, что я понимаю война в Грузии и начало войны в Украине в 2014 году, все равно я оставался оптимистом. Но сейчас, поскольку я еще очень глубоко в этом исследовании очень многими занимаюсь и читаю то, что люди пишут, мне кажется, что даже если Чичваркин прав, и купцы нас помирят, через 15 лет после этого придет Путин. В России. Гарантированно. Если не произойдет покаяние. Да, есть такая возможность. Есть. Вакцина есть. Только эту вакцину надо ввести. Я очень хорошо отношусь к Михаилу Сергеевичу Горбачеву. Действительно, он моему поколению дал свободу, когда мне было 19 лет. Не было сил, не было времени вероятно, не было, может, еще не понимал он этого, я не знаю что. Но не было речи о покаянии, о том, что, ребята, ваши отцы устроили вот это, да, и деды, и так далее. И вот тот личный счет вины, он должен был быть открыт. И он должен быть открыт сейчас, я уверен в этом. Теперь, поскольку, к нашему огромному сожалению, к моему огромному сожалению, шансов на этом немного, я буду рад, если придут купцы, и если вообще, если, так сказать, от Украины отстанут, хочется сказать матерное слово, да, и будет мир, и так далее. Но вот в этом смысле мой пессимизм, это уверенность, слушайте, это уверенность. Если не будет покаяния настоящего, искреннего, будет новый Путин.
2: Ну, вы сами сказали, что вы это мало верите, что это покаяние может произойти. Ну,
0: дальше, да, это стечение обстоятельств,
2: даже
0: чудо.
2: Даже у немцев по-настоящему это покаяние не произошло, потому что те, кто верил Гитлеру, верил в идею сверхнации, они остались при своих. Просто они проиграли эту войну.
0: Да, но там сложнее. Там поколенческая история была. Вот тоже вот эти исследования, которые я все время изучаю и цитирую. Действительно, у тех, кто был в нацистской Германии в возрасте нежном, то есть там 5, 6, 7, 8 немножко лет, они остались при своем. Да, и поэтому 40 лет понадобилось до выхода. Но пока поколение не ушло на пенсию или не умер кто-то и так далее, и так далее. Но те, кто были младше или были только родились, или были в возрасте подростковом, на самом деле они смогли из этого выйти. Большинство, не все. Но да, это правда. Это правда. И Германия это реальный хороший пример. Действительно. Или плохой пример, наоборот. 40 лет – это очень-очень много. Да, Вилли Брандт, 70-й год, встает на колени в варшавском гетто. 46% его осуждает. 46%! Половина. Да, 20 лет

0: 25, да, после окончания войны? Нет, 15, да, извините. Нет, сколько?
1: Вилли Брандт, это 71-й год, нет?
0: 70-й, да.
1: 70-й год.
0: 25 лет, да.
1: Мы с вами живем на информационной ленте. Каждый день отправляются ракеты и дроны в сторону Украины и летят обратно, естественно. Вот мы видим эти разрушения, гибель людей, особенно вот в Киеве и других крупных городах России, и в вашей любимой Одессе тоже.
0: Как вы подав... И в Прилуках моих любимых, откуда моя мама. 4 дня назад был дикий обстрел совершенно. Я не мог дописаться до своей троюродной сестры. Дописался, к счастью.
1: Как да? вы подавляете чувство мести, когда вы видите, когда на ваших глазах разрушаются украинские города и гибнут люди?
0: Ну, чувство мести – это же такое чувство, его даже трудно ухватить. Нет, в эти моменты я должен вам сказать, что у меня просто нет возможности отомстить. Давайте я скажу вам правду. То есть хотелось бы сейчас выглядеть, не хотелось бы в ваших глазах Махатмой Ганди и вознестись. Но если бы я боюсь, еще раз, лучше не проверять, но я боюсь, что если бы я оказался в этот момент перед нацистским, расистским солдатом с автоматом, я не уверен, что я не нажал бы на курок. Так что кто вам сказал, что я справляюсь с этим чувством? А что касается ежедневных вещей, ну, я занимаюсь тем, что я должен заниматься. Слушайте, я работаю с прекрасными людьми, с детьми. Я разговариваю, встречаюсь вот с вами, с прекрасными людьми. Я занимаюсь своим делом. Я стараюсь помогать и тем, кто в Украине, и тем, кто не в Украине. Ну, что, ну как-то есть что делать. Ну, плачу иногда, да.
1: Хорошо. А что может вас заставить взять в руки оружие?
0: Очень гипотетический вопрос. Очень-очень. Но я думаю, что ну, уж точно прямая опасность моим близким. Я думаю, что это такой ну, первый приходящий в голову ответ. И я думаю, что он честный. Я думаю, что он честный. Ну нет, пожалуй, не знаю больше ничего. Это не значит, что я исключаю такую ситуацию, поймите меня правильно. Я не знаю. Я не знаю. Но понятное дело, что если идет на мою семью человек с автоматом, у меня есть возможность его остановить единственным способом это выстрелить, я не знаю. Я думаю, что я бы это сделал. Мумин я понятия не имею.
1: Скажите, а есть ли какие-то вот исследования результатов пропаганды среди школьников в России?
0: Прямых нет. Прямых исследований нет. Опять, в нацистской Германии есть, но кто исследовать-то будет, понимаете, пропаганду в России сейчас? Понятное дело, что все эти вциомовская дрянь вся это просто обман или не обман, что-то там манипуляция и так далее. У нас есть такие, знаете, ну, чисто антропологические наблюдения. То есть мы понимаем с вами, глядя на то, что происходит за последние 4 года, например, мы понимаем, что сеть раскинута очень-очень широко по сравнению с тем, что было, и все шире и шире. Мы понимаем, что хотя бы формально все большее количество детей в этом принимает участие. Просто выходов мало совсем осталось. Они есть, но их все меньше и меньше. Мы понимаем по косвенным признакам, что многие, во всяком случае, дети до подросткового возраста, для того, чтобы выжить, это оно же, соглашаются с этим. А что им делать? А как человек 8 лет придет к учительнице и скажет, я не буду в этом участвовать? Но результатов никаких нет. То есть я и часто говорю, в этом уже есть спекуляция какая-то. И те, кто вам скажет уверенно, есть исследования.
1: Вообще, как себя вести родителям, когда они видят, что их ребенок там посещает или обязан посетить уроки о важном, приносит это домой? Как с этим ребенком разговаривать родителю, который понимает, что правда совершенно другая? Объяснять ему, как это есть на самом деле, или говорить, не высовывайся, тебе там дальше учиться и жить?
0: Третий вариант, у меня есть третий путь. Немедленно уходить из этой школы на семейную форму обучения. Немедленно. Это может сделать по закону об образовании все еще любой родитель. Даже тот, который скажет, ну ты что, это повлияет на мою жизнь? Повлияет на твою жизнь. У тебя ребенок растет нацистом? Не дай бог, не дай бог. Да, во всяком случае, туда его двигают. Или это повлияет на твою жизнь, тебе придется находить учителей, объединяться с другими родителями в учебную группу и так далее. Миф о том, что разговоры дома могут излечить дрянь, которая происходит в школе, абсолютная ложь. Теперь, ну давайте наведем порядок. Если речь идет о людях до 7 лет, это просто невозможно в большинстве случаев. Есть исключения, всегда есть, всегда. Но в большинстве случаев в школу меня привела мама, которой я доверяю. И если мама в 6 лет привела меня и отдала этой, значит, учительнице, а теперь она говорит, эта учительница нехорошая, У меня в голове, представляете, что творится? Мама, зачем же ты меня туда привела? Ты меня привела и отдала.

0: я верю тебе бесконечно. В 15-16 или в 14, конечно, шансов больше на самом-то деле. Но беда-то состоит в том, что война идет 4,5 года. И те, кому сейчас 14, им 4,5 года назад было 9,5. Понимаете? То есть, чем больше времени, тем больше успели посеять в этих ребят, значит, пока они были маленькими. Есть исключения. Среди подростков намного больше. Да, говорить правду. Да, если речь идет о подростке. Да, говорить правду.
1: Дима, ну вы прекрасно знаете, что не у всех есть возможность всех перевести в частную школу.
0: У всех. Частную нет, семейная форма, да.
1: Семейная форма, это подразумевает, ты сам себе нанимаешь педагогов.
0: Семейная форма обучения предполагает следующее. Семейная форма обучения предполагает следующий вариант. Вариант первый. Да? И мы уходим, и я нанимаю педагогов. Да, вы скажете, нужны деньги, спокойно. Вариант второй. Человек просто ему помогает соседка, бабушка, мама, папа и так далее. Вариант третий. Мы объединяемся с другими людьми. Я ушел, твои дети ушли, твои дети ушли, твои дети ушли. Мы объединились в учебную группу. Наняли тьютора, который помогает им. Да, это совсем, совсем дешево, поверьте мне. Образовалась группа, я беру отгул раз в две недели, с этими детьми провожу время и так далее. Окей, это трудно, непривычно.
1: Это очень сложная логистика.
0: Окей, тогда пусть растут нацистами. Все, вы правы. Я согласен? Конечно. Господи. Это сложная логистика, поэтому легче, чтобы дети выросли нацистами.
1: Скажите, отключение пропаганды...
0: Я надеюсь, что зрители поняли, что это был только что цинизм с моей стороны, кстати. Да?
1: Ну, да, ради красного словца.
0: Это не ради красного словца. Я категорически... Слушайте, давайте я, если можно, договорю.
1: Давайте.
0: Я категорически не готов принимать позицию родительскую, которая есть. Это очень сложно. Да? Это не ваш огород камень. Вы не там и не внутри. Это очень сложно, ребят, но идет война. И во время войны вы хотите жить так, как будто войны нет? Опять хочется бранное слово сказать. Ну, какое право мы имеем на это? Идет война, каждый день убивают детей. А мы хотим сказать, нам сложновато, дети будут ходить в школу, как будто сейчас 15-й год, 9-й год и так далее. Это вопрос той самой нравственной ответственности, пусть не вины.
1: А вопрос, государство не попытается вытащить из семейного образования этих детей, попытается, понимая, что... Нет ученика, он ходил в школу, и вдруг ряды поредели.
0: Это не так устроено. Не-не-не-не-не. Государство может запретить семейную форму обучения, это правда. Но пока не запретило, поэтому надо пользоваться тем, что есть. Что касается государства, попытается их вытащить, это не так устроено, потому что человек числится в школе по закону. Но я не буду сейчас морочить вам голову, рассказывать закон об образовании. Но, условно говоря, для государства вы как учились, ваш ребенок как учился, так и учится. Да, то есть галочка стоит в том же месте.
1: Отключение пропаганды может ли привести к прежнему состоянию? Или пропаганда оставляет такой след, что с этим придется жить дальше?
0: Ну, опять я должен вам сказать, зависит от возраста и зависит от процесса дальше. Значит, если эта пропаганда, вот тут я основываюсь уже на конкретном исследовании, конкретных исследованиях, если речь идет, что человек первые годы жизни в нежном возрасте рос в рамках пропаганды, в той или иной мере она останется с ним всю жизнь. Можно ли ее выкорчевать? Ну, конечно, да, есть психотерапия, есть медитации, есть группы специальные. Да, но это трудно, это труд. Поменяется ли это за одну секунду? Ну, или вообще поменяется ли это там со взрослыми? Ну, вид сделают, да, вид сделают. Но это такая, ну, вот я говорю, я не верю в наш путь без покаяния.

Свободный разговор. Моим гостем был педагог Дима Зицер. Мы завершаем вторую часть программы, посвященную войне и воспитанию детей в российской школе. Благодарю за внимание, всего доброго и до новых встреч!

Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты.

0: Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
2: Привет, друзья, это Артемий Троицкий и программа, она же подкаст «Музыка на свободе», выпуск номер 270. Хедлайнеры сегодняшней программы — это различные артисты, в основном французские, но не только. В общем, своего рода регги-этнический интернационал, клиенты французского лейбла «Underdog Records». А начинают программу, в общем-то, довольно грустная история. Дан Сартейн, один из моих любимых американских рок-н-ролльщиков, неоднократно звучал в нашей программе. Дан Сартейн, к сожалению, умер. Умер в возрасте 39 лет, родился он в 81 году, умер где-то в самом конце 21 года. И надо сказать, что это очень печально, потому что парень отличнейший, просто... Посмертно у него вышел один альбом, называется «Arise, Dan Sartain, Arise», то есть «Встань, Dan Sartain, вставь», но, к сожалению, это уже невозможно. Шестой по счету альбом у Дана Сартейна и, к сожалению, последний. Слушаем с него песню «You can't go home no more», «Ты больше домой не придешь».

Дан Сартейн из города Бирмингем, штат Алабама, к сожалению, уже покойный, и его посмертный шестой альбом «Arise, Дан Сартейн, Arise». Мария Дель Гранди, наша следующая героиня.

Она итальянка, родилась в Милане, но живет в последние годы в Бельгии, в прекраснейшем, одном из моих любимых в Бельгии городов под названием Гент. И вот она заключила контракт с лейблом Fire Records, с престижным английским, и выпустила на нем дебютный альбом под названием «Until We Fossilize», то есть «Пока мы не превратимся в окаменелости». Слушаем песню «Totally Fine».

Марта Дель Гранди, новая итальянская звезда Dream Pop и альбом Until We Fossilize. Теперь немного у нас будет веселой архивной музыки. Не так давно я вернулся из Штатов, ну и накупил там всяких редкостей, в частности, сборничек такой под названием Lost Legion of Surf Guitar, то есть позабытые, затерянные легенды серф-гитары. Ну и там куча всяких серф-групп, действительно более или менее забытых. В частности, калифорнийская группа под названием The Fabulous Playboys. Знаменитые плейбои. Выпустили они один единственный сингл в 1962 году. Ну и надо сказать, что он очень хорош. Пьеса называется «Cheater's Stomp».

Запись 62-го года, Fabulous Playboys, Cheater Stomp. Ну и еще один трек с этого же сборничка, Lost Legend of Surf Guitar. И это дуэт, гитарный дуэт Пол Джонсон и Арт Фишер, они же PJ and Artie, тоже, в общем-то, полностью и целиком забытый, и они очень симпатично исполнили мелодию из знаменитого бродвейского мюзикла «Paint Your Wagon», мюзикл вообще начала 50-х годов, и называется он «They Call the Wind Maria», назвали «Ураган Мария». Кстати говоря, был, по-моему, такой советский художественный фильм под названием типа «Назовите ураган Мария» или что-то в таком духе.

PJ & Arty. Это была запись 59-го года «They Call the Wind Maria» с компиляцией «Потерянные легенды серф-гитары». Ну а теперь обещанные хедлайнеры. Значит, лейбл называется Underdog Records, он французский и в основном представляет французских артистов в стиле этно-рок, этно-поп, регги и так далее. Сейчас послушаем несколько их релизов последних двух лет в хронологическом порядке. Начнем с группы из Байонны французской под названием «Калинга». У них вышел второй альбом на «Андердоге», называется «Legacy» — «Наследие». Вокалистка группы — девушка из Конго и песня «Le Fantôme» — «Призраки».

Калинга из Франции, альбом «Legacy». Следующий участник тоже француз, зовут его Этьен Севе, псевдоним у него «The Bongo Hop», но интересно, что живет этот француз в Колумбии. Да, что-то я себе не очень представляю, чтобы кто-то эмигрировал из благополучной Европы в довольно стрёмную Колумбию, но живет он там аж с 2003 года. И вот как Bongo Hop выпустил уже свой третий альбом, называется «La Niapa», и слушаем песню «Clouds».

0: The Bongo Hop, альбом La Niapa. Следующий клиент лейбла Underdog уже настоящий южноамериканец из Бразилии. Более того, родился в легендарном местечке. Это часть Рио-де-Жанейро под названием Ипанема. Это как раз там, где знаменитые пляжи. Зовут его Жоао Сельва. И вышел его второй альбом. Надо сказать, что имеет большой довольно успех. Альбом называется «Пассариньо. Прохожие». И слушаем с него заглавную песню.
1: Canarinho da Alemanha, roxinol e sabiá.

Джао Сельва, песня Пасариньо с его одноименного второго альбома. Вернемся теперь во Францию, самое что ни на есть глубинную, в город Лион. Там имеется ансамбль, квинтет под названием «Доуделен», и они выпустили свой второй альбом, называется «Ланму, ланму». Слушаем заглавную, опять же, песню.

Доуделен из французского Лиона и их альбом «Ланму», «Ланму», что это означает, честно говоря, не знаю, но группа симпатичная. И закончим мы наше знакомство с французским лейблом «Underdog Records». Ну, что такое «Underdog»? Точного перевода на русский язык нет, но это что-то между доходягой и неудачником, скажем так. Ну, может сказать, что лейбл вот как раз для таких богемных доходяг. Последний из наших андердогов — это англичанин по имени Флориан Греттон. Выступает уже давно под псевдонимом Флокс, играет исключительно музыку регги. Ну, сейчас этот стиль называется New Reggae, поскольку не чистый регги, а со всякими более актуальными примесями. Седьмой альбом Флокса Square, квадрат, и песенка с максимально прямолинейным названием Smoke Grass, кури траву.

Флориан Греттен из Лондона, он же Флокс, и его седьмой альбом «Square». На этом закончили мы наше знакомство с французским лейблом Underdog Records и переходим к заключительной части программы, которую открывает Энджел Ольсен. Энджел Ольсен — одна из самых популярных сейчас американских сингеров-сонграйтеров. Родилась в 87 году в городе Сент-Луис, сейчас живет где-то в какой-то более престижной части Америки, и вышел у нее уже шестой

Альбом называется «Big Time», но на мой личный вкус не самый удачный в ее карьере, но вполне успешный в коммерческом отношении. Слушаем с этого альбома лучшую, на мой взгляд, песенку. Она называется «All the Flowers».

Энджела Ольсен и песня «Про все цветы» с ее нового альбома «Big Time». Ну, естественно, не путать с одноименным альбомом Тома Уэйтса. Крис Либинг — это знаменитейший немецкий техно-диджей, в общем-то, человек уже преклонных лет, ну, значит, преклонных, 68-го года рождения, из города Франкфурта. Ну и помимо популярнейших своих диджей-сетов, он начал некоторое время назад выпускать и пластинки тоже. Когда-то у него вышел давно уже альбом на мьютовском сублейбле техновом под названием «Новый Мьют». Ну а теперь вышло уже два альбома на главном «Мьют Рекордс». И новейший из них называется «Another Day» — «Еще один день». Много вокальных треков на этом альбоме. Я выбрал из них тот, где запевает Мария Юзер, поскольку очень мне нравится эта певица. Была, кстати, половиной замечательного дуэта, который у нас звучал в программе «Sink Your Teeth». Также подпевала «A Certain Ratio», подпевала «Black Midi» на нашем альбоме года и так далее. Ну а тут она поет песню «Patterns».

Крис Либинг и Мария Юзер, Patterns с альбома Криса Либинга Another Day. Следующий альбом у нас будет африканский. Баба Сисоко, знаменитый малийский вокалист, исполнитель на разных народных инструментах и так далее. В общем, такая, что называется, живая легенда. И вот он объединил усилия с не менее знаменитым французским клавишником, пианистом Жаном Филиппом Рикелем, который с кем только не играл. И записали они, при этом, естественно, привлекли к этому еще некоторое количество музыкантов, альбом под названием «Griot Jazz», с которого слушаем песню «Абдерахмане».

Баба Сисоко из Мали, Жан-Филипп Рикель, француз, тут играет на клавишных инструментах. Ну, в общем, такой международный афроевропейский состав и альбом «Griot Jazz». «The Range» — это псевдоним американского электронщика Джеймса Хинтона. Живет он в моем любимом штате Вермонт на крайнем северо-востоке США, ну и записывает такую вкусную музыку в стиле, ну, наверное, электропоп, может быть, с легким уклоном в техно. Этим он привлек знаменитый лондонский лейбл «Домино», и выпустил он с ними уже третий альбом. Альбом новейший «The Range» называется «Меркьюри». Меркурий, разумеется, и с него слушаем пьеску «Уретан».

0: Не знаю я, что такое уретан. Помню, был какой-то полиуретан, какое-то химическое соединение. Но в любом случае, это был трек с альбома Mercury Джеймса Хинтона, он же The Range. И закончит нашу сегодняшнюю программу альбом, который, по-моему, не продается, не вышел, но, возможно, имеется в интернете. И это альбом моего давнего очень знакомого поэта из Риги Сергея Тимофеева, русскоязычный поэт и отчасти музыкант. И вот он с еще двумя музыкантами, Андреем Антонцом, тоже из Риги, псевдоним Оид, и французом Стефаном Аргие, псевдоним Stereovoid, записал альбом под названием «Things and Fingers» — «Вещи и пальцы», где Сергей Тимофеев читает свои стихи, ну а два его партнера создают для этого музыкальный, преимущественно электронный фон. Выбрал я с этого альбома самый короткий трек, который называется «Истины». В общем-то, действительно, с содержанием этого стихотворения не поспоришь. Сергей Тимофеев. И на этом я с вами прощаюсь. Это была программа и подкаст «Музыка на свободе». Ну, естественно, я Артемий Троицкий. И, конечно же, на следующей неделе мы с вами снова повстречаемся. Пока.
1: «Истины». Я хочу рассказать тебе простые истины, открыть тебе важные вещи. Всегда открывай двери, входи в лифты, поднимайся на этажи,

0: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
1: А я Наталья Джумпаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
0: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
2: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией.

0: они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
1: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
2: Патолог анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
3: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
4: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека, как в Советском Союзе появились диссиденты и кого ими называли, что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
5: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
1: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
6: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
4: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
7: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
1: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
8: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки, мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно, это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
4: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
1: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
4: «Человек имеет право».
9: Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Дипийцы. Так назван сборник материалов и исследований, выпущенный в Москве Домом русского зарубежья имени Солженицына. Термин «дипи» англоязычный, означает «displaced persons» – «перемещенных лиц». Это административно-юридическое наименование тех, кто в результате Второй мировой войны покинул свои места и оказался в других странах. В

0: Германии прежде всего, но также и в Австрии, и на севере Италии, и во Франции, и всюду, докуда простерся гитлеровский оккупационный режим. Депийцами были далеко не только советские граждане, а среди советских не только представители второй волны эмиграции. Некоторые эмигранты, попавшие в Европу сразу после 1917 года, тоже иногда оказывались в числе ДП. В чем интерес историков к этой категории лиц? Во-первых, социологически, политически и культурно интересно любое масштабное явление, а речь в данном случае идет о многих миллионах перемещенных граждан. Во-вторых, судьба любого депийца исключительно драматична. Вырывание человека с корнем из привычной обстановки, разлучение с семьей, лишение всякого имущества, потеря какого бы то ни было социального и, чаще всего, профессионального статуса, тяжелейшая безработица, отсутствие ясных перспектив на жизнь, и над всем этим каждодневный страх. Страх быть выданным на расправу Сталину. Страх быть обвиненным в соучастии в нацистских преступлениях, в коллаборационизме. Ну и в-третьих, крайне малая изученность наследия ДП. Какие книги, журналы и газеты они выпускали, какие стихи писали, были ли среди них талантливые художники, музыканты, актеры, режиссеры, ученые? На этот последний вопрос ответить проще всего. Да, были таланты. Поэты Иван Елагин и Николай Моршин, прозаики Борис Ширяев, Сергей Максимов, Николай Нароков, Геннадий Хомяков, Леонид Ржевский, Владимир Юрасов, филолог Владимир Марков, публицист Михаил Коряков, историк Николай Ульянов. Это только те, чьи произведения уже отчасти переизданы, но впереди еще непочатый край работы. Депийцы создавали по всему миру издательства, выпускали газеты, принимали активнейшее участие в запуске и работе трех радиостанций – BBC, «Голоса Америки» и «Освобождение» нынешней «Свободы». Сборник «Депийцы» закладывает хороший фундамент систематического изучения этой огромной, драматической, часто болезненной темы. Ее общее название хорошо всем известно – «Холодная война». Но перед нами на этот раз не атомные секреты или правительственные комиссии, не открытая дипломатия, а люди, человеческие судьбы, неуслышанные голоса целого поколения. Нами неуслышанные. Составитель и ответственный редактор сборника – историк Павел Трибунский. Мой первый звонок ему в Москву.
1: Павел, скажите, пожалуйста, какая ваша мотивация при занятии этой темой? Почему депийцы? Что вас привлекает и что привлекает науку в этой теме?
2: За мировую науку сказать не берусь. А для меня исходным импульсом послужила работа над фондом Геннадия Хомякова, который оказался в Доме русского зарубежья в 2014 году. Я начал его разработку с целью описания. Однако в процессе банальной технической работы выяснилось, что фонд представляет из себя ценнейший кладезь материалов по послевоенной истории и, прежде всего, конечно, депийской миграции. И в процессе работы мне хотелось понять окружение тех людей, с кем работал Хомяков, с кем конфликтовал, с кем дружил, с кем не дружил. И в процессе работы, при чтении данной литературы по данному вопросу, выяснилось, что тематика вообще излишне политизирована. Здесь накладывается и политический аспект, и нежелание многих депийцев что-то рассказывать о своем прошлом. Плюс к тому, по сравнению с той же первой эмиграцией, материалы сохранились крайне фрагментарно. И желая подсобрать материал для комментирования переписки Хомякова, вошел в контакт с множеством людей. Некоторые написали воспоминания о Хомякове, их можно прочитать в данном сборнике. А некоторые люди выразили желание поучаствовать статьями и публикацией материалов. Вот так примерно и пришла идея создать такой сборник.
1: Естественный вопрос. Я задаю его от имени читателя, который не совсем в курсе обсуждаемой темы. Скажите, пожалуйста, депийцы – это что, предатели или кто они?
2: Вещи, связанные между собой лишь отчасти. То есть люди, лишенные статуса гражданства, оказавшиеся на территории, как правило, Тризонии, то есть это совместная зона под управлением Великобритании, США и Франции, отказавшиеся возвращаться в Советский Союз и искавшие себе возможность применения своих сил, способов выживания практически по всему миру, в разных странах, на разных континентах. EDP – это всего лишь юридический статус. То есть человек без гражданства, перемещенное лицо, которому надо было найти где-то место поселения. Оно так и фигурировало в официальных документах, но, естественно, оно являлось и синонимом людей, оказавшихся на Западе не просто не по своей воле, а именно по своей воле, в свое время занимавшихся коллаборированием или просто бывшими коллаборантами на территориях оккупированной нацистской Германии. Кто-то прошел через русскую освободительную армию, через другие такие квазинациональные соединения. Ну и не будем забывать, что, ну, опять же, по приблизительным подсчетам советской стороны, из порядка 500 тысяч людей, не пожелавших вернуться в границы, ну, на территорию Советского Союза, подавляющее большинство составляли, конечно же, представители прибалтийских народов, украинцы, народы Закавказья. Ну, великороссов — это примерно где-то 10%. Соответственно, упор идеологических противников Советского Союза был не столько на русскую карту, сколько на упор на национальность, то есть на национальное формирование как возможность повлиять на судьбу, будущую судьбу Советского Союза.
1: Каков главный, на ваш взгляд, вклад DP в историю XX века, в его культуру, в какие-то общественные шаги?
2: Я даже не готов ответить на этот вопрос, несмотря на то, что он достаточно прост и понятен. Сама тема еще плохо изучена, это прежде всего. Для меня, как изучающего достаточно частные сюжеты, вот эта широкая панорама только-только начинает открываться. Хотя какие-то промежуточные выводы сейчас уже я вот так, наверное, мог бы, по крайней мере, для себя обозначить. Это такая межуумочная волна, не давшая больших имен, не блиставшая большими именами, вот, но достаточно хорошо пришедшаяся ко двору вот в эпоху Холодной войны, противостояния Советского Союза с его союзниками с одной стороны и Соединенных Штатов Америки и их союзниками с другой стороны. То есть люди с советским опытом выживания, знавшие как слабые, так и сильные стороны режима, они оказались весьма удобны в качестве идеологических бойцов, людей, которые открывали западному миру именно Советский Союз, а не дореволюционную Россию, которую к тому моменту уже явно русские потеряли. Я думаю, что, наверное, вот в этом определенного рода возрождение интереса к России именно как к врагу, противостояние с ним и возможность представить свой опыт советский в качестве учебного материала, в качестве пропагандистского материала, ну, в качестве такой определенного рода, наверное, идеологической какой-то борьбы. Это, пожалуй, вот единственный такой ответ на вопрос, который я могу точно дать. Потому что с точки зрения величины и с точки зрения тех достижений, которые для второй волны, как мы ее часто называем, или дипийской волны, характерны, это менее заметные деятели XX века, будь то по сравнению с первой волной или там, с третьей волной, начавшейся в 70-х, ну, в конце 60-х, начале 70-х годов. Вот, пожалуй, единственный вывод, к которому мне пока удалось прийти в ходе исследования.
1: Какие направления, какие темы, какие ареалы изучения кажутся вам наиболее важными сейчас на этом этапе исследования проблемы?
2: По большому счету, вот это изучение послевоенных движений, оно четко отделилось от, как мне покажется, четко отделилось от изучения русской освободительной армии. То есть определенная группа историков, которые вот занимаются исключительно Власовым, его сподвижниками, воинскими формированиями и, соответственно, коллаборацией с нацистами. И несколько как бы сбоку находится изучение того вклада, что внесли дипийцы в развитие зарубежья, диаспоры, как они оказались между разными волнами. И мне кажется, что здесь упор было бы неплохо сделать на культурную составляющую, издательскую деятельность.

Наверное, неплохо было бы рассмотреть те учреждения, организации, которые создавались дипийцами в странах пребывания. Ну и, конечно, тот вопрос, который невозможно никак обойти, это взаимодействие

0: представленные ими самими и теми, о ком вы только что сказали?
1: Они были настолько разнообразны, эти цели. Если взять статью Бена Тромли, она одна из первых идет в сборнике, да не только эту статью, но и многие другие его работы, то некоторые дипийцы строили просто наполеоновские планы по свержению сталинского режима в Советском Союзе, считали, что это дело там месяцев, ну, в крайнем случае года. Естественно, такие планы не могли быть осуществлены тогда, там, не позже. Какие-то планы более мелкие, а именно попытка помочь в ассимиляции в тех или иных странах, попытка помочь с работой, сохранение национальной идентичности. Тут дипийцы, естественно, оказывались не на пустом месте. Здесь уже была проведена работа и предшествующими иммигрантами, да и, собственно говоря, сами дипийцами. И здесь работа носила такой достаточно плодотворный и творческий характер. Поэтому ответ еще, мне кажется, лежит далеко впереди. Нам еще его исследовать и исследовать.
2: Павел Трибунский. На волнах радио «Свобода» выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. Мы обсуждаем новинку Дома русского зарубежья имени Солженицына «Сборник дипийцы». В 500-страничный том, подготовленный Павлом Трибунским, вошли больше 20 публикаций. Среди них статистический обзор численности перемещенных лиц, работа Русского института в Гармише, судьба русских эмигрантов в Латвии, деятельность Советского комитета за возвращение на родину, отношения Ивана Бунина с новыми эмигрантами и отношения с ними старых российских социал-демократов, судьба историка Николая Ульянова, прозаика Леонида Ржевского, итальянские злоключения книги о русской литературе Бориса Ширяева, демографические исследования в Мюнхенском институте по изучению СССР, архивные раскопки в Гувере, некоторые эпистолярные связи читателей с редакциями и расшифровка стоящих за этими письмами подлинных биографий и ряд других тем. Особо хочу отметить небольшой мемуар Ростислава Владимировича Полчининова, самого принадлежащего к первой волне эмиграции, но пишущего в данном сборнике о своих коллегах-дипийцах. Воспоминания озаглавлены «С Хомяковым, Коряковым и другими на радио «Свобода». Обратите внимание, жителю Нью-Йорка Ростиславу Владимировичу Полчининову сейчас 102 года, и он попросил уточнить, в каком именно часу наша передача выйдет в эфир. Мой следующий собеседник – историк Бен Тромли, автор глубоко документированного исследования «Беженцы холодной войны» и ЦРУ. Книга вышла 2 года назад, пока только по-английски. В сборнике «Дипийцы» Бен Тромли пишет о деятельности ЦРУ в антикоммунистических организациях 50-х годов.
3: Профессор Тромли, до недавнего времени большинство исследователей русской эмиграции не касалось вопроса о контактах эмигрантских организаций с американской разведкой. И это совершенно понятно. Историки не хотели влезать в ту область, где нет еще достаточного количества рассекреченных документов. Вы однозначно утверждаете, что такие контакты между ЦРУ и эмигрантскими организациями были. Скажите, пожалуйста, какой фундамент вы кладете в основание своих работ?
4: Фундамент в работе с точки зрения источников можно уже много найти, много, в принципе, документы ЦРУ доступны, которые касаются этих иммигрантских операций или частично. Дело в том, что они были рассекречены в связи с законодательством о военных преступлениях Второй мировой войны. Хотя, собственно говоря, те документы, которые вот касаются иммигрантской антикоммунистической деятельности, они, в принципе, там нет информации о военных преступлениях, но так они прошли. Поэтому ЦРУ, конечно, организация, которая не хочет особо много рассекречивать, но в данном случае база источников очень богатая.
3: Насколько масштабна была связь ЦРУ с эмигрантскими организациями? И насколько длительна?
4: Что касается масштаба, я думаю, что достаточно масштабно. В том плане, что уже в начале Холодной войны разведчики, политики американские, в принципе, питали большие надежды.

0: надежды на эмиграцию в российскую, что те россияне, которые должны были покинуть свою страну, они представители русской нации, что они смогут как-то бороться с Советским Союзом. Поэтому надежды были большие. Если речь идет о том, о масштабах в плане финансирования, да, допустим, ЦРУ, хотя финансирование очень нелегко удается уточнить в документах, что можно сказать, что, наверное, украинские группы были более мощные, что на них тратилось больше денег. Хотя это в чем-то логично, потому что было больше ДП украинцев, чем ДП русских. И однозначно американцы больше интересовались, значит, второй волной ДП, чем первой волной, да, чем эмигранты послереволюционные. Да.
1: Скажите, а какие главные политические и организационные результаты вот этой связи ЦРУ и эмигрантских организаций? Что ЦРУ удалось добиться?
0: На мой взгляд, результатов конкретных очень мало. В каком плане? Что надежды были нереалистичными. Они думали, что эмигранты могут активно чего-то добиться за Берлинской стеной с точки зрения сбора информации, разведка, естественно, и тоже, что называлось политической войной. То есть нанести удар по Советскому Союзу именно политического характера. И в эти две функции или две цели ЦРУ или американского государства имели очень несерьезные результаты, можно сказать. Что, естественно, само собой разумеется, что эмигранты второй волны и первой волны имели очень минимальные, если вообще их было, связи с соотечественниками в Советском Союзе. Такого было просто невозможно. Поэтому как бы посылать каких-то агентов в Советский Союз, как я пишу в статье, были такие печальные результаты, что были схвачены фактически сразу эти агенты. Где более активно развивалась антикоммунистическая деятельность иммигрантов. Это было в Германии, потому что, естественно, граница была не полностью закрыта из-за статуса Берлина, и иммигранты могли частично в Восточной Германии действовать. Тут идет речь о операциях, которые были направлены на солдатов советских, которые базировались в Восточной Европе. Как можно их убедить их убежать на Запад, допустим, да? Вот такие были более активные, но они тоже в конечном счете уже в конце 50-х, начале 60-х годов ЦРУ уже решило, что и такие операции были не особо, в смысле, дали небольшие результаты, незначительные.
1: То есть вы хотите сказать, что уже в 60-е годы ЦРУ стало несколько сворачивать свою активность, да, уменьшать деятельность?
0: Однозначно, да. Была организация ЦОП, Центральная организация политических или послевоенных сначала, потом политических иммигрантов. ЦРУ фактически создало такую организацию из беженцев советских, полностью закрыли это дело уже в 63-м году. Что касается НТС, продолжали, можно сказать, американцы поддерживать НТС, но это уже было совсем разные масштабы. То есть мы знаем из личной переписки Константина Болдырева, допустим, что уже в 60-е годы было очень мало денег у НТС. Они по-всячески искали деньги на свою политику, в том числе среди частных граждан американских.
1: История с НТС, она ведь очень какая-то загадочная, противоречивая организация была, не правда ли? И много было слухов о том, что она инфильтрована советской агентурой. А насколько успешно удавалось американцам выявлять в эмигрантских кругах и организациях вот эту самую советскую агентуру? И вообще, если еще проще поставить вопрос, в чью пользу был счет? В советскую или американскую этой вот разведывательной игры?
0: Я думаю, что это уже с большим трудом удавалось американцам выявлять советскую агентуру среди иммигрантов. Почему? Потому что у советской разведки был

0: огромный опыт, конечно. Большевики уже с 17 года фактически боролись с иммигрантами, со своими врагами за рубежом. Нельзя забыть, что ЦРУ было первое, в принципе, агентство такого масштаба, значит, для разведки США. И они, конечно, еще как-то не особо могли бороться в 50-е годы, не умели в этой борьбе участвовать. Плюс, конечно, что советская сторона разбиралась хорошо в этой эмигрантской среде, и культурно, и знали прошлое, допустим, этих людей. Очень часто семьи, оставшиеся в Советском Союзе, были использованы советской разведкой, чтобы оказать давление на иммигрантских политических деятелей. Поэтому я думаю, что, в принципе, в этом плане польза была у Советского Союза. При этом был такой загадочный механизм, о чем я пишу в своей книге, что когда иммигранты стали жертвами, допустим, похищений, что было не раз, или просто очень активных действий Советского Союза, которыми советская сторона боролась с иммигрантами, это в чем-то помогло иммигрантам, потому что иммигранты потом могли говорить своим американским патронам: «Смотрите, как нас боятся». Поэтому получилось такой круг, можно сказать, что действие советской разведки как-то только поддерживало в чем-то репутацию иммигрантов, которые на Западе были. И, конечно, безусловно, никогда не исчерпывался страх советского государства перед иммигрантами. Хотя, можно сказать, я бы сказал, что это уже как-то нерациональный страх, что большевики сами были иммигрантами, которые захватили власть во время войны. Они знали, что в каких-то очень нестабильной ситуации, допустим, во время войны, иммигранты могут приобрести какую-то власть или какую-то роль в истории, которую они не могли иметь в более стабильное время, допустим, холодной войны.
1: В вашей статье в сборнике «Дипийцы» ничего не говорится на тему ЦРУ и Радио Свобода. А что вы скажете об этом, если я вас сейчас спрошу?
0: Да, это очень интересно. Можно сказать, что это совсем другая сторона деятельности ЦРУ по отношению к иммигрантам. То есть была оперативная линия, которой посвящена статья моя здесь. А политика по отношению к Радио Свобода – это было, в принципе, другие люди уже внутри ЦРУ. Это было очень часто, курировали этим делом интеллектуалы. Это было как бы более, по-моему, в какой-то момент перешло в культурную часть ЦРУ, чем в оперативную. Значит, у них был совсем другой подход. Оперативники, конечно, думали конкретно, какие операции провести и так далее. А вот те иммигрантские операции, которые породили Радио Свобода, они были более, можно сказать, более открытые. То есть цель была создать такой мощный фронт объединения антиполитических иммигрантов всех мастей, да, и объединить их и, в принципе, давать им какую-то меру свободы в своей деятельности. Идея была в том, что иммигранты лучше знают, как бороться со Советским Союзом, чем американцы. У них была такая теория: если иммигранты будут сами вести эту работу, значит, с одной точки зрения, следов не будет до американцев, то есть не будет понятно, что американцы поддерживают. Такая была надежда. И с другой стороны, ну, как я сказал, что будет более эффективная пропаганда. Трагедия в том для иммигрантов, что объединить этих всех разные иммигрантские группировки было очень трудно и даже невозможно. Уже как-то только российских групп первый этап шел, который объединил только российские организации, уже были споры. В первую очередь между левыми силами, меньшевиками бывшими или настоящими, даже можно сказать, в США, и, конечно, НТС, который имел совсем другое идеологическое направление. А потом они должны были еще прибавить, как вы, наверное, знаете, нероссийские, то есть организации, которые представляли другие народы Советского Союза. А тогда уже стало невозможно. Они просто не могли в одной комнате встречаться. Они ненавидели друг друга. И просто было невозможно создать такой фронт всех иммигрантов антикоммунистического характера.
1: Над чем вы сейчас работаете? Как вы продолжаете ли исследование в этом направлении вашей темы?
0: Да, я сейчас занимаюсь темой Власова. Но не только Власов и русской освободительной армии времен войны, хотя литература еще на эту тему слабая. Можно сказать, только сейчас пишут, особо на русском языке, хорошие работы об этой теме. Но и память власовцев. То есть, как я обнаружил для этого проекта, власовцы имели достаточно... Ну, сама даже идея Власова имела большой резонанс внутри США и внутри Западной Германии во время Холодной войны. И ведь потом, после 91 года, память о Власове, о коллаборационизме перешла, конечно, обратно в Россию. И, как вы знаете, конечно, это очень спорная тема для российского общества. Поэтому у меня вот такая уже тема в стадии развития.
1: Бен Тромли. На волнах радио «Свобода» выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. Мы обсуждаем новинку Дома русского зарубежья имени Солженицына, сборник «Дипийцы». Назову и других участников сборника. Екатерина Андреева, Алексей Антошин, Петр Базанов, Алла Громова, Вера Яхнова, Борис Ковалев, Светлана Ковальчук, Евгений Кодин, Валерий Левченко, Андрей Мартынов, Евгений Пономарев, Андрей Попов, Борис Равдин, Елена Скорлыгина, Феофан Ставру, Михаил Талалай, Марк Тольц, Сергей Цоя, Манфред Шруба, Владимир Янсен. Мой следующий звонок в Мюнхен историку и блогеру Игорю Петрову. Игорь Романович в академических институциях не состоит, но его исследовательским находкам, трудоспособности и интуиции может позавидовать большая организация. Он переводит и анкеты Гарвардского проекта, и очень убедительно выявляет скрывшихся анонимов, и сопоставляет оригиналы германских документов с их дальнейшим бытованием в исследовательской и популярной литературе, чаще всего не в пользу популяризаторов, и устанавливает подлинные судьбы легендарных своей темнотою персон. В частности, Игорь Петров расшифровал загадочного Милетия Зыкова, над энигматической фигурой которого бились следопыты уже много лет. Итак, Мюнхен. Игорь Петров.
2: Дипийцы как этическая проблема и психологическая проблема. Наши, не наши. Предатели или вольные люди, которым просто повезло стать свободными. С какими суждениями приходится вам сталкиваться как исследователю?
3: Чаще всего просто мне приходится сталкиваться, как ни странно, с незнанием. То есть в моем блоге я достаточно часто публикую какие-то документы о ДП, и так как я считаю, что это уже давно публикующиеся материалы, то мои читатели должны быть в курсе того, о чем идет речь. Но практически к любой подобной публикации все равно приходит кто-нибудь с стереотипными вопросами. Кто такие ДП? Объясните, пожалуйста, почему они через 5 лет после окончания войны жили в лагерях с тюремными порядками? Зачем они себя выдавали за западных украинцев или поляков? То есть я думаю, что перспективы народного просвещения по этому вопросу не очень хороши. Тут я настроен достаточно скептически. А вот что касается узкой страты специалистов и интересующихся, то как раз мне кажется, что в последние 10-15 лет сделан достаточно существенный шаг вперед. Примером чему служит вот обсуждаемый прекрасный сборник, который Павел Александрович Трибунский собрал. И мне кажется, что мы как раз уходим от нарратива «свой-чужой», «предатель», «герой». И мы стараемся просто давать реальную картину событий, как это было, если люди были коллаборационистами, сотрудничали в пропаганде, например, или еще где-то. Мы об этом совершенно спокойно рассказываем. Точно так же совершенно спокойно рассказываем, как они жили после войны, если они, допустим, придумывали какие-то ухищрения, для того, чтобы избежать, что совершенно, в общем, понятно с человеческой точки зрения, для того, чтобы избежать выдачи советской стороне, то мы тоже совершенно об этом рассказываем без каких-то, так сказать, моральных императивов или тыканья пальцами, вот ха-ха-ха, как это смешно. То есть я надеюсь, что ситуация просто вполне нормализуется, и прежде всего я надеюсь, что историки, что показывает еще раз этот сборник, уходят от типичного нарратива умолчания о военном прошлом эмигрантов второй волны, потому что еще 15-20 лет назад, в том числе с подачи самих героев, был распространен эвфемизм, например, во время войны оказался в Германии или был вывезен в Германию. После этого плавно мы переходим к рассказу о послевоенной биографии, опуская подробности. Вот был яркий пример с философом Николаем Арсеньевым. Это, правда, первая волна эмиграции, но тот же самый принцип. Ему несколько лет назад хотели в Калининграде установить памятную доску. В биографии написали: обосновался в Кёнигсберге, в местном университете, был профессором до 1944 года. Потом оказалось, что профессор Арсеньев на самом деле пошел в 1941 году добровольцем в вермахт, служил переводчиком при лагерях военнопленных в самую страшную зиму, когда эти лагеря просто вымирали. Сам военных преступлений не совершал, даже наивно писал в Берлин докладные записки, что, мол, произошла ужасная ошибка, но факт остается фактом. То есть он в тот момент оказался на стороне военных преступников, а не на стороне своего народа. Потом еще выяснилось, что после прихода Гитлера к власти он тоже в порыве чувств вступил штурмовиком в СА, так что, может быть, в итоге хорошо, что доску вешать не стали. Но это как раз пример того, как от практики умолчания мы переходим к реальной биографии, что, разумеется, ничуть не умаляет заслуг и достоинств Арсеньева как философа. Просто о его прошлом читатели тоже должны знать.
2: В каком направлении идет расширение знания о ДП? От чего к чему идет сейчас исследователь? Какие территории архивные и информационные в первую очередь захватываются? А может быть и так спросить, какие хотелось бы сейчас на этом этапе захватить?
3: Ну, тут я как читатель абсолютно всеяден, приветствую совершенно любые публикации при условии, что да, они идут в ногу с современным развитием знаний и технологий. То есть за последние годы действительно огромное количество материала оцифровывается, становится доступным совершенно любому исследователю, уже достаточно во многих случаях нет никакой нужды ехать в Германию или, наоборот, ехать в Россию, чтобы получить какую-то информацию. То есть, если, например, сегодня кто-то пишет об эмигрантах второй волны, но не использует при этом общедоступные советские документы из памяти народа, например, то есть военные биографии этих людей до пленения, или немецкие документы из архивов Бад Арользена, которые сейчас тоже оцифрованы и дают некоторый биографический срез. То есть понятно, что ко всем этим документам надо относиться осторожно. В документах Бад Арользена как раз по упомянутым чуть выше обстоятельствам достаточно много умолчаний или прямой лжи. То есть люди рассказывают не свою биографию, а рассказывают чью-то чужую биографию для того, чтобы избежать выдачи советской стороне, не попасть под Ялтинские соглашения и так далее. Это, естественно, все надо учитывать. Но, тем не менее, если исследователь сейчас не работает с этим массивом данных, то мне кажется, что качество работы из-за этого несколько снижается. Что касается, какие вообще ракурсы могут быть интересны, тем множество. То есть можно легко представить, просто я знаю архивы, в которых все эти материалы лежат, тот же архив Николаевского, который, в общем-то, разработан еще далеко не полностью. Можно написать целые монографии о сотрудничестве русских эмигрантов, например, с Американским комитетом по освобождению от большевизма, или можно написать историю Центрального объединения послевоенных эмигрантов, ЦОПы, именно с российского ракурса. То есть, вот, например, Бенджамин Тромли написал книжку с американского ракурса не так давно про эмигрантов холодной войны и их сотрудничество с ЦРУ. Вот, можно дать такую же книжку с российского ракурса, с русскоязычного ракурса, но я боюсь, что такие подробности будут интересны, может быть, дюжине читателей по всему свету. А вот биографика или какие-то более локальные сюжеты, на мой взгляд, имеют несколько лучшие перспективы. То есть наверняка в Дипийском океане скрываются совершенно неизвестные, малоисследованные, но крайне любопытные судьбы, о которых мы еще не знаем. Также, я думаю, что вот в упомянутом сборнике я хотел бы специально поблагодарить Екатерину Николаевну Андрееву и Павла Александровича Трибунского за публикацию переписки Николая Андреева и Геннадия Хомякова. Очень интересный материал, и я надеюсь, что подобные материалы также будут публиковаться в дальнейшем. Еще один огромный массив релевантных материалов погребен, к сожалению, в архивах ФСБ, до сих пор наиболее рестриктивных в отношении доступа, а также даже если доступ получили, то в отношении копирования материалов. Хотя, как показывает пример украинских архивов КГБ,

0: доступа к ним, и даже от сплошной оцифровки отдельных дел небо на землю вовсе не падает. Но тут я боюсь, что перспективы не очень радужные.
1: Что касается биографики, имели ли вы в виду анкеты Гарвардского проекта, которым вы много занимались и много и публиковали материалов из него?
0: Да, ну, по этому поводу вышла, к счастью, книжка. Там я упомянут в предисловии. Спасибо большое за это под редакцией Олега Будницкого. Там как раз опубликована половина, насколько я помню, этих самых интервью, которые я тоже переводил. Они, правда, их переводили и комментировали самостоятельно, что совершенно правомерно и совершенно правильный подход. То есть моя задача, которую я когда-то поставил себе, была очень простой. Это очень интересный массив информации, массив данных, но препятствует немножко их использованию то, что все гарвардские интервью были, как известно, анонимные. То есть моя идея была в том, чтобы попробовать деанонимизировать респондентов, и в большинстве случаев это удалось. В частных случаях, в которых это не удалось, помогли, например, документы, которые были впоследствии найдены в архиве самого Даллина, Александра Даллина, который вел интервью в ходе гарвардского проекта именно по военной истории, и в том числе на основании этих интервью впоследствии написал свою знаменитую книжку о германской оккупации Советского Союза. Я думаю, что в данном случае как раз можно поставить галочку, что задача выполнена. К сожалению, в книге Будницкого только половина интервью напечатана, еще несколько интересных интервью и крайне интересных людей. То есть, например, там Владимир Поздняков или Николай Пузанов, который жил на Западе под псевдонимами Тензеров и Ветлугин. Они остались за гранью рассмотрения, но, может быть, когда-то и до них дойдет речь. А так, я думаю, что этот массив информации все-таки уже введен научное пользование.
1: Я вас хочу попросить взять два термина «власовцы» и «ДП» и показать взаимоотношения между ними, и смысловое, содержательное, биографическое, политическое, потому что боюсь, что не все наши слушатели легко разделяют эти вещи или, наоборот, трудом объединяют их. Как бы вы коротко пояснили бы, на пальцах буквально?
0: Вы знаете, не очень просто. Мы как раз сейчас с моим соавтором Олегом Бейдой пишем книгу про власовское движение. И в рамках работы над ней мы изучили более сотни первичных допросов советских офицеров. То есть в двух словах, я боюсь, не удастся ответить. То есть мы пытались понять, с чего все началось. То есть есть ли, вот, например, четкий водораздел, вот прямо на допросе уже видно, вот этот антисталинист, ага, а потом он пошел в русскую освободительную армию, вступил, ага, а потом остался на Западе, стал, так сказать, ДП, занялся какой-то политической деятельностью в этом смысле. И наоборот, вот прямо на допросе видно, это непоколебимый сторонник советского строя, и в дальнейшем, так сказать, он никакой коллаборации не замечен. Вот такого четкого водораздела, к сожалению, обнаружить не удастся. Приведу, например, такой пример. Капитан Александр Беленкин на допросе в июле 1942 года он заявляет, даже не будучи членом партии, признаю Сталина вождем России, который пусть путем больших человеческих жертв, но сумел преодолеть промышленное отставание от Запада, а смена правительства сейчас означала бы развал фронта и поражение России. Уже поэтому правительство и Сталин должны остаться. Впоследствии он жил на Западе под фамилией Парфенов, вступил в НТС, стал достаточно видным эмигрантским публицистом, публиковался также под псевдонимом Светов. И, разумеется, взгляды, высказанные на этом допросе, он уже не разделял. И обратный пример. Были люди, которые на первом допросе высказывались крайне резко антисталински, а затем от дальнейшего сотрудничества отказывались, вели в лагерях антинемецкую агитацию, в итоге некоторые из них даже погибали в концлагерях. То есть, если говорить об антисталинизме, то никаких сомнений нет, что у большинства жителей Советского Союза те или иные счеты со сталинским режимом были. Террор, голод, преследование их самих или членов их семей. И в плену это чувство еще поначалу еще более усиливалось, потому что появлялись претензии к неумелому военному руководству. Потом они в лагерях попадали в совершенно жуткие нечеловеческие условия, которые достаточно хорошо известны, к сожалению. И это уже, в свою очередь, не вызывало никаких симпатий к немцам. И вот не в качестве универсального объяснения, а в качестве некоторой модели я бы здесь использовал мысленный эксперимент Шрёдингера с котом в ящике. В нем мы узнаем, жив кот или мертв, только когда открываем ящик. Также и здесь вот война и особенно плен – это настолько ужасное травматическое переживание, что пока оно длится – мы можем говорить лишь о суперпозиции тех или иных настроений, советских или антисоветских, внутри одного человека. Например, были пленные, которые с 1941 года сидели в лагерях, не сотрудничая с нацистами абсолютно никак, а в начале 1945 года, когда исход войны вообще-то уже был всем ясен, они

0: вступили в вооруженные силы Конор, чем, так сказать, некоторые из них подписали этим себе приговор смертный, или они были отправлены в лагеря потом. И наоборот, люди, которые с самого начала сотрудничали с нацистами, достаточно быстро разочаровались, возможно, в этом, или были какие-то другие причины, перебежали на советскую сторону и воевали против нацистов. Вот, возвращаясь к вашему вопросу, окончание войны – это как раз открытие ящика. То есть это тот момент, когда власовцы для себя решали окончательно закреплялись в той или иной позиции. Естественно, для большинства власовцев, которые остались на Западе и которые стали ДП, этот момент произошел, и им надо было под свою позицию найти какое-то идеологическое обоснование. У многих оно уже было готово, потому что они, например, работали под нацистской, под немецкой русскоязычной прессе и занимались, так сказать, пропагандой, то есть в этом смысле основание уже было. Для других людей, особенно для людей интеллигентных, рефлексирующих, нужно было понять, что вот, может быть, начальный импульс был продиктован просто желанием выжить в лагерях военнопленных, а затем нужно было найти под это фундамент, и, разумеется, фундамент это был антисталинский. И таким образом, так сказать, мы видим развитие каких-то послевоенных эмигрантских идеологических течений или организаций, например, тот же самый СБОНР, Союз борьбы за освобождение народов России, так сказать, наиболее младовласовская организация, в которой было большинство представителей второй волны эмиграции и бывших военнопленных. И, так сказать, идеология здесь используется в качестве некоего цемента для скрепления, в том числе, собственных, возможно, каких-то, так сказать, сомнений или правильности решения, или просто недовольства этим решением, потому что жизнь ДП, как мы знаем, была далеко не сладкая. Это действительно была не точно такая же, но это тоже была очень голодная и несчастливая жизнь, особенно в первые несколько лет, пока люди, многие, к тому же, еще не знали языка и как-то пытались устроиться в чужой стране и как-то пытались организовать свой быт.
1: Очень интересно то, что вы говорите, и сразу становится понятно, что без колоссального множественного издания всевозможных документов, мемуаров, показаний, свидетельств и так далее, совершенно невозможно будет разобраться непрофессионалу во всей этой сложной проблеме ДП, власовцы, предатели, двойные агенты и так далее. То есть нужно очень много чего написать, сказать и пояснить читателю и слушателю. Конечно, работа предстоит совершенно колоссальная. Вот я видел в вашем блоге, что готовится книга ваша в соавторстве с Олегом Бейдой, автором, который живет в Австралии. Книжка о власовцах для британского читателя, англоязычная книжка. Очень хотелось бы, чтобы нечто подобное существовало на уровне ликбеза, на уровне введения в тему, так сказать, пропедевтическая какая-то книжка о военных проблемах существовала бы и на русском языке для российского читателя. Вообще, что вы могли бы посоветовать нашим слушателям почитать для начала, чтобы войти, чтобы оказаться на пороге этой темы хотя бы?
0: Не очень простой вопрос, потому что я боюсь, что нейтрального совершенно источника нет. Я думаю, что необходимо совершенно читать трехтомник власовский, который выпущен Госархивом, в котором в том числе есть материалы допросов самого Власова и других членов Комитета освобождения народов России, а также много дополнительного материала. Но при этом, конечно, надо учитывать то, что этот материал достаточно своеобразный, то есть это материал допросов, и когда Власов, Малышкин, Желенков, Трухин и остальные снова оказались на советской стороне, они, в общем-то, понимали, что их ждет, и тем не менее, в этих допросах, то есть нельзя эти допросы полностью отвергать. Я знаю, что есть авторы, которые эти допросы просто полностью отвергают как источник, потому что вся информация добыта под принуждением, так сказать. Нет, я считаю это неправильным. То есть там в этих допросах достаточно много действительно верных вещей, но, конечно, тоже надо отделять зерна от плевел. Тут для начинающего, может быть, это достаточно непросто, но, тем не менее, с этого надо начинать. То есть я всегда считаю, что с первоисточников лучше начинать, и в качестве некоторого обратного полюса есть диссертация Кирилла Михайловича Александрова, то есть наиболее, наверное, на данный момент полный такой обзорный материал по этой теме. Ну и в этом случае, на мой взгляд, это не вполне нейтральное изложение. Вот если взять оба полюса, то где-то, может быть, посередине, почитать немножко оттуда и немножко оттуда, то, может быть, где-то посередине можно составить собственное мнение о всем этом сюжете, о всей этой ситуации.
1: И последний, если можно, вопрос. Как в Германии относятся к изучению вот этой военной темы под русским углом, к Власову, к Дипийцам и так далее? Есть ли свои собственные работы? Приветствуются ли они? Обсуждают ли в каких-то средствах массовой информации то, чем занимаются исследователи на этом поле?
0: Безусловно, собственная работа есть. Ну, то есть, можно начинать с Хоффмана, который когда-то написал историю Власовской армии. Это была достаточно ранняя работа. Ну, также мы знаем, что, собственно, все началось. Если говорить о 50-х годах, то все началось именно в Германии. То есть, первые публикации пошли именно в Германии. То есть, сначала была книжка Двингера, генерал Власов, потом была книжка Юргена Торвальда. То есть, Двингер – это была такая больше, так сказать, литературная обработка сюжета. Торвальд уже, в свою очередь, поговорил с достаточно большим количеством немецких людей, которые так или иначе имели отношение к власовскому движению, бывших офицеров пропаганды или бывших офицеров восточных войск, так сказать, немецких офицеров, которые опекали восточные войска. Вот. Это тоже, разумеется, совершенно не беспристрастный материал, но, тем не менее, это достаточно важный источник. Затем следующим шагом была книжка Свена Стенберга, в 1968 году вышедшая генерал Власов. Тогда же примерно вышли мемуары Штрик-Штрикфельда, который всем этим занимался. То есть на начальном этапе на немецком языке как раз выходили совершенно пионерские работы, которые позволили со всей этой темой начать работать. И, собственно, сегодня, даже работая вот над книжкой в 2021 году, мы обращаемся и к архиву Торвальда, к интервью, которое он вел, и к материалам Штрик-Штрикфельда, и к архиву Стенберга, потому что он тоже провел достаточно много интервью на эту тему. Сейчас, я так думаю, что интерес к этой теме не так высок, хотя несколько любопытных публикаций вышло. Например, была публикация несколько, наверное, уже около 20 лет назад о сотрудничестве генерала Власова с балтийскими немцами, с Крёгером, который вот уже, когда был создан Комитет освобождения народов России, был поставлен курировать его от СС, то есть Гиммлером был поставлен на этот пост. Но нет, к сожалению, широкого интереса это не вызывает. То есть есть какие-то публикации, время от времени появляются в «Шпигеле» или в других. Кто такой генерал Власов, что это было. Такого рода публикации время от времени появляются, но сильного интереса общественного, я думаю, к этому нет. И вряд ли он уже появится. Есть какие-то свои темы для немцев, которые более интересны и более актуальны. Тем не менее, что касается работы в архивах, то, конечно, исследователь, который работает в Германии, находится в совершенно идеальной ситуации, потому что никаких препон ему не строится, он может работать практически с любимыми материалами, ну, по крайней мере, до 1945 года, о чем мы говорим, и на все запросы, на все возможные просьбы о копировании и так далее, всегда архивы немецкие отвечают очень любезно, предоставляют информацию, и это, конечно, является огромным подспорьем для историка, который занимается этой темой.
1: Игорь Петров, «Дипийцы». И в завершении программы последний вопрос составителю и редактору сборника Павлу Трибунскому. Ждать ли читателю сборника «Дипийцы 2»?
2: Я предложил Виктору Александровичу Москвину, директору Дома русского зарубежья, план выхода такого рода сборников именно под таким названием, превратить его в некое непериодическое издание, там, раз в 3-4 года. Руководство сказало, что обдумает этот вариант. Надеюсь, что ответ будет положительным.
1: И на этом мы заканчиваем разговор о сборнике исследований и материалов «Дипийцы», вышедшем под редакцией Павла Трибунского в московском издательстве «Дом русского зарубежья». Тема велика и важна для понимания истории 20 века. Будем к ней не раз обращаться. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстый. Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ.

0: передача «Поверх барьеров», ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Писательская свобода. С самого начала своего вещания радио «Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику. Слушайте нас на сайте свобода.орг и в привычном агрегаторе подкастов. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая. Из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
3: Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
0: Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.
4: Это Полина Галуева
5: и Виктор Кульганик.
4: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта-исполнителя, драматурга и диссидента.
5: И, конечно же, гражданина.
6: Мы похороним!

0: где-то под Нарвой мы были. И нет.
1: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
0: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом. Русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал, меня заставили.
2: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
1: Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
0: Говорят, что где-то есть острова.
1: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить. Я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием. Но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
3: Есть ухваченное за кадык время, ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
1: Власть его заставила уехать из страны, и он стал мигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
2: Достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
0: Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
2: Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
4: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив, потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
1: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
2: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, показывает нам, что выбор мы сделали верный.
5: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
2: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорки с концертом, и он там поет песню Галича.
6: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
2: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
4: Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, сказал устало Галич. Возвращаться некуда, дружок.
2: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений, и те, кто его знал, у нас такие тоже есть.
7: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 1966 года. Он сразу показался мне очаровательным.
1: А из чего будет состоять наш подкаст?
2: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобные, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
0: Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
1: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. Идет война народная, Троянская война. На экраны вышел самый ожидаемый блокбастер 2026 года – «Одиссея» сэра Кристофера Нолана. Копья ломаются, и шлемы трещат не только под стенами древнего Илиона, Трои, но и в социальных сетях. Я не вспомню ни одного фильма в недавнее время, который вызывал бы такую ожесточенную критику и такую ожесточенную дискуссию. Чем же недовольны критики фильма? Стоит ли опрокидывать античный миф в современность? И может ли Елена Прекрасная быть изображена чернокожей актрисой? Обсудим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
1: Одна из самых ожидаемых кинопремьер года – «Одиссея» Кристофера Нолана. Еще до выхода картина стала предметом ожесточенных споров. Фильм бьет рекорды по кассовым сборам, но обсуждают его не меньше, чем смотрят. Главный повод для дискуссий – не спецэффекты и не сюжет, а попытка по-новому переосмыслить один из главных текстов мировой культуры. Критики спорят, насколько допустимо переносить античный миф в современный культурный контекст. Одни считают, что классика должна оставаться в верной исторической эпохе. Другие напоминают, античные сюжеты всегда переосмысливаются с каждым новым поколением. Особые споры вызвал кастинг. В соцсетях обсуждают, может ли Елена Прекрасная, ставшая символом античной красоты, выглядеть иначе, чем ее представляли веками. Спор вокруг «Одиссеи» давно вышел за рамки кино. Для одних фильм стал очередным примером культурных войн вокруг репрезентации и исторической достоверности. Для других – доказательством того, что классические произведения продолжают жить, потому что каждое поколение задает им новые вопросы. Почему сегодня так рьяно обсуждают новую картину Нолана? И кому принадлежат мифы – прошлому или настоящему?
0: Это был сюжет Антона Сергеенко, а к нам по Зуму присоединяется кинокритик Антон Долин. Антон, привет.
2: Сергей, привет, и всем привет.
0: Можно как-то в двух словах сказать, понять, почему такой, ну не скандал, но такая дискуссия ожесточенная? Я, честно говоря, не вспомню вообще за последние десятилетия, по меньшей мере, чтобы люди так обсуждали, причем что, да, фильм о событиях 2800 лет тому назад, античный миф. Это запрограммировано было Ноланом, такая дискуссия? Или это как-то он рванул, попал в какой-то непонятный нерв?
2: Я никогда не поверю, что это было запрограммировано. Вообще, я бы хотел уверенно отнести к разряду конспирологических любые теории о том, что хайп, так называемый, продуцируют сами авторы фильма, студия, спродюсировавшая это. Они же вбрасывают какие-то легенды для того, чтобы люди побольше вокруг этого кричали и тем самым привлекали к фильму внимание. То есть, с моей точки зрения, это чистая теория заговора и чушь. Нолан тем более, ну, как бы он очень популярный режиссер, очень любимый зрителями по всему миру. Но ты, наверное, помнишь его предыдущую карьеру. За эти 30 лет он ни разу не сделал фильма, который вызывал бы вот такое вот резкое отторжение, да, у каких-то культурных воинов. Значит, это просто не его стратегия. С какой стати вдруг человек, которому давно перевалило за 50, который победил только что на «Оскарах», который, в принципе, является одним из лидеров народной кинолюбви, это факт. Да, вот есть такой показатель, он считается наиболее объективным. Первые 250 мест в списке IMDb, самого популярного в мировом, не только американском, интернете, база данных кино. И там люди просто голосуют за свои любимые фильмы. И причем это голосование все время меняется, новые появляются пользователи, снова голосуют. Вот и в 250 топовых позициях у Нолана рекордное количество, по-моему, 8 его фильмов туда попали. Больше, чем у Спилберга, больше, чем у Кэмерона, больше, чем у Хичкока, больше, чем у кого угодно. Больше, чем у Тарковского, больше, чем у Куросавы, которые там тоже представлены. О чем это говорит? Нолана и так любят, Нолана и так ждут. Ни ему, ни его продюсерам совершенно не уперлось специально придумывать скандал. И все, кто так говорят, очень плохо понимают функционирования механизмов общественного мнения. Все-таки, если кто-то решит какой-то фильм веско заканцелить, ну, не знаю, станет известно, что автор этого фильма что-то сделал нехорошее, или актер сделал что-то нехорошее, или сам фильм, не знаю, оправдывает то, что общественное мнение считает злом. В этой ситуации фильм теряет зрителей, а не обретает. То есть мнение о том, что плохая реклама лучше никакой, ну, может, и лучше никакой, но у Нолана было много хорошей рекламы, плюс очень хорошая репутация, которая добавляет специально какие-то пачкающие в теории его репутацию.
0: Ну да,
2: разведения,
0: да.
2: Не было ни у кого нужды.
0: Так что да, откинем эту теорию, но тогда в любом случае остается вопрос, что же так зацепило, что же так рвануло и почему именно «Одиссея» встала в центре нынешних культурных войн?
2: Ну, у меня есть простое такое корневое объяснение, не буду на нем настаивать, но мне оно кажется в соответствии с принципом бритвы Оккама как бы основополагающим. Как когда-то писал Хорхе Луис Борхес, не самый глупый человек, есть всего четыре сюжета.
0: Истории, да.
2: Четыре цикла называется это его новелла, очень короткая, на полстранички. Четыре истории. И первая из них, это, собственно, есть Троянская война, но не сама война, а просто...

0: Просто вот война двух армий, двух государств, двух народов, осаждающие крепость, и те, кто засели в этой крепости, надо взять ее приступом. Ну, Троянская война – это, наверное, самое известное воплощение этого мифа, который, конечно, много где еще присутствовал. Есть миф о возвращении героя домой. Это два мифа из четырех. Вот Нолан взял и их объединил. Почему я говорю объединил? Потому что для тех, кто читал «Одиссею Гомера», а не просто пересказ мифа о Троянской войне, Куном, например, или кем-нибудь еще, они знают, что «Одиссея», она не про взятие Троя, про то, что было потом. Но фильм Нолана, он о взятии Трои, которое, кстати говоря, в «Илиаде» тоже не описано. Оно описано в «Энеиде» у Вергилия. Вергилию принадлежит, наверное, самое знаменитое в древнеримской литературе, самое знаменитое переосмысление Гомера. То есть переосмысление Гомера, его эпоса, они туда восходят. К Древней Греции, к Эсхилу и Софоклу, они уже это делали, и Еврипиду, а потом к Вергилию. Как известно, «Илиада» – это история про то, как ахейцы все-таки одержали победу над троянцами. Но это только эпизод войны, но заканчивается это тем, что Ахиллес, самый мощный воин ахейцев, убил Гектора, полководца троянцев. Простите за спойлер. Наверное, для многих это все новость. Вот.
1: Да.
0: Но Вергилий описал историю со стороны троянцев. И его Одиссей, то есть странник, он троянец, Эней. Вот, и глазами Энея описывается тоже в качестве флешбека, он, как и Одиссей, вспоминает о своих странствиях, Эней вспоминает о взятии Трои. Вот как Троя пала, история Троянского коня, рассказано это у Вергилия. Вот, но тем не менее, это тот самый миф. Миф о взятии крепости, отвлечемся от Гомера, этот миф пересказывали и до Гомера, и тем более после. И миф о возвращении героя домой – это два из четырех основополагающих мифов. Если мы перенесем их на наши дни, в совсем упрощенной, опять же, форме, это миф о вечной войне, где нету правых и виноватых, страдают все. И это миф о бездомности, скитаниях, о человеке вне дома, который мечтает и никак не может вернуться домой. Сейчас человечество, наверное, я могу позволить себе сказать слово «человечество», а не называть какую-то конкретную нацию, вновь переживают на правах такой мощнейшей ретравматизации коллективной два этих мифа. Вот, и вот берет самый популярный, еще раз, в истории современный режиссер, самый, это подтверждено статистически, самый любимый публикой режиссер, два главных мифа из всего четырех существующих и объединяет их в один фильм.
1: Ну,
0: Все совершенно очевидно, что это
1: да,
0: всех заденет за живое немедленно, и не будет того человека, для кого это будет чужой темой.
1: понятно. Это да, это близко людям, действительно, популярнейший режиссер и главных два мифа из четырех, перечисленных Борхесом. Но мне кажется, что здесь очень интересно получается то, что миф о войне переосмыслен. И мы вместо такой глорификации войны, которую мы тянули, или, так сказать, такого красивого графичного описания войны, как мы видим и у Гомера, и у Вергилия, мы получаем антивоенное высказывание. Мне кажется, вот это больше всего возмутило людей, которые неожиданно встали на защиту не знаю чего, античного мифа или своего детского прочтения «Илиады» и «Одиссеи». Неожиданно мы имеем как бы Одиссею для пост, вот ты уже сказал, это посттравматического общества, рефлексирующего Одиссея, страдающего, травматизированного Одиссея. И мне кажется, что вот это почему-то больше всего напрягло людей. Не герои в блистающих доспехах, а глубоко уязвленный человек.
0: Ты, конечно, прав. Но если ты мне позволишь, то я себе позволю несколько «но». Да? Значит, вот с чего начну. Люди отстаивают, когда они сражаются с Одиссеей Нолана, вот главное сейчас война троянская, они отстаивают собственные стереотипы. Они вовсе не сражаются за Гомера или Вергилия. Я очень жду этого фильма давно и давно думаю о том, как Троянская война ложится на нашу реальность. Главный американский фильм прошлого года «Битва за битвой», но это 100% тот же самый миф о Троянской войне. Там даже можно идентифицировать вот эту вот Трою, крепость, кто Гектор, кто Ахиллес, кто Елена Прекрасная, все это там есть. Основа этого мифа там уже есть. Ну, там это просто для примера. Это главный прошлогодний фильм, за который тоже немало копий сломали. Просто чтобы показать, что дело не только в Нолане, не только в этом фильме. Люди воюют

0: с нападками до выхода фильма. То есть я фильм еще не видел. Нолан совершенно не мой любимый режиссер, надо сказать. Хотя этот фильм мне очень понравился. А потом «Защитник» уже Нолана, когда я посмотрел фильм и понял, о чем этот фильм и зачем. Это не было изначально понятно. Так вот, есть те, кто нападает на этот фильм, ну, по своим формальным триггерам. Их главный триггер – это то, что Голливуд защищает левые идеи. И так называемый воукизм, не знаю, вымышленное это или реальное понятие, мне трудно уже сказать. И что весь фильм сделан для того, чтобы внедрить в сознание людей, что Елена была черной, а не белой, а еще, что там воевал, сначала почему-то считали, что это будет Ахиллес, хотя Ахиллеса в «Одиссее» нету,
1: Да.
0: значит, трансгендер. Речь идет о
1: Синон,
0: Эллиоте
1: да.
0: Пейдже. Да. Это, на самом деле, персонаж Синона, совершенно другой персонаж. Вот. Успели просто высмеять со всех сторон. Вот он могучий греческий воин, посмотрите на него, 1,5 метра ростом. Отвратительный совершенно лукизм, я бы сказал. Пока не выяснилось, что весь сюжет Ноланом предложенный именно в том, что это хлипкий человечек, не приспособленный для войны, которого вот так частично мобилизовали. И именно об этом-то и речь. Поэтому этот актер. Вот, это один тип войн. Другие стали защищать историю, что все не историческое.
1: Да.
0: Это уже другая линия обороны, что фильм слишком антиисторичен. Ну, конечно, можно об этом часы говорить, но мы сейчас, наверное, не будем этого делать, но для меня это абсурдная претензия, поскольку Нолан не претендует ни на какую историчность. Более того, на историчность не претендует Гомер в своей «Одиссее». Это абсолютно сказочно-мифологическая вещь. И уже Платон или же Сократ устами Платона в трактате «Государство» критикует по этой линии Гомера. Говорит, это все там неправда у него. Это россказни, чтобы нас развлечь. В идеальное государство мы такие тексты, как «Одиссею» и «Илиаду», не допустим. Говорит нам Сократ, он же Платон. Вот, то есть эта критика очень давно началась. Вообще все началось очень давно. Почему Елена чернокожая, не обязательно она должна быть чернокожая, почему она не представляет в фильме легендарный эталон красоты по нашим тоже мифологизированным понятиям? Ну, просто потому, что Нолан рассказывает о том, что не Елена была причиной Троянской войны. В его версии это политическое действие, как любая война, это захват одним государством другого. А то, что Елена, она просто повод, придуманный повод. Ну, это как убийство эрцгерцога Фердинанда. Мы не будем всерьез доказывать друг другу, насколько он был значительной исторической персоной. Это не имеет значения, никогда не имело. Но с
1: Да.
0: выстрела в него началась Первая мировая. И вот здесь это так. Прежде чем наши дорогие зрители и слушатели начнут возмущаться этим, я хочу просто уточнить для них, возможно, не все они это знают, что первую версию о том, что Елена была поводом, выдвинул Геродот. Это не Кристофер Нолан придумал.
1: Там же
0: То
1: в
0: есть
1: фильме,
0: уже
1: да.
0: пытается.
1: В фильме даже говорят, что, собственно, Троянская война началась из-за торговых путей, которые контролировала Троя.
0: Конечно.
1: Вот. Это звучит
0: И
1: в фильме.
0: это геродотовская версия. И, наконец, третья линия обороны, совершенно уже отдельная от этого. Это люди, в основном, высокоинтеллектуальные, начитанные, которые не стоят на страже так называемых традиционных ценностей, которые не настаивают на историзме, но говорят, что Нолан не верен идеям Гомера. С моей точки зрения, это тоже они много довольно на себя берут. Во-первых, потому что Нолан нигде не заявлял, что будет верен этим идеям. Ну, как бы Расин не был верен тоже идеям Гомера или Еврипида или Софокла, когда пересказывал в 17 веке в своих трагедиях те трагедии. А Жан Ануй или Сартр тоже не были верны античным идеям, когда... То есть бесконечно в
1: Или
0: разные времена античные...
1: Джойс, писавший
0: Да,
1: своего
0: или Джойс.
1: Улисса.
0: Да все перерождалось всегда с новыми идеями. Никого это до сих пор не возмущало. Я не понимаю, почему возмущает сейчас. Так вот, я хочу сказать, как человек только что, в последние несколько месяцев, перечитавший как минимум «Илиаду», «Одиссею» и «Энеиду», что мои представления, вообще стандартные представления об этих текстах, как о глорифицирующих, воспевающих, например, войну и доблесть того же «Одиссея», это совсем не так однозначно. Я не античник, я не специалист. И, наверное, во времена Гомера не было такого, что какие-то

0: специальной идеи автор вшивает в свое произведение, хотя, может быть, и было, на самом деле об этом спорят. Но «Илиада» очень страшная вещь о войне, в которой все протагонисты не выглядят так называемыми положительными героями. Война описана очень физиологично и страшно, и очевидно, что это страшно и для автора. По выбору эпитетов, по тому, как это сделано. Там это описывается прям как кровавая бойня. Какие кишки вытаскивают, как безжалостно себя ведут. И Гектор, и потом Ахиллес. Как все вокруг надеются на их какое-то милосердие и благородство, а они не проявляют ни милосердия, ни благородства. Вот. Поэтому идея того, что эти великие эпосы о Великой войне или ее последствиях воспевали эту войну, а сейчас Нолан сделал что-то такое совершенно революционное и, наоборот, войну заклеймил, это тоже, как минимум, не совсем так. И уж точно Троянская война в «Энеиде» показана как страшное стихийное бедствие. И хотя Эней, прибыв в те места, где потом будет основано государство Италия, а перед этим Римская империя, он сам затевает войну, и Эней как бы положительный герой, но тоже положительный герой, бросивший любимую женщину, которая покончила с собой. Там тоже все совсем не так просто, как и с Одиссеем. Этот герой очень далекий от какого-то однозначного воспевания. Это не средневековые рыцари, хотя там тоже разное бывало, впрочем. В общем, я не хочу, опять же, углубляться в эту культуру и делать вид, что я самый умный. Я просто хочу сказать, что Нолан, конечно, предложил абсолютно современную свою версию мифа, но в то же время очень во многом он следует просто след в след за этим мифом. Да. И совершенно этого не ценить и не видеть, мне кажется, будет несправедливо.
1: Это первое, да. Ты знаешь, я тоже начал смотреть, и буквально, да, во первых строках моего письма, в первых кадрах я ощутил вот это вот какое-то дыхание большого мифа. В том, как камера работает, в музыке, потрясающая совершенно партитура этого фильма. Он же работал с оригинальными, я почитал про него, работал с оригинальными греческими, древнегреческими инструментами, чтобы вот этот вот звук струны, да, который вот это Лука Одиссея, та самая струна, ты, по-моему, писал, да, как вот эта чеховская струна звучит. И вот из самых первых кадров и звук, и картинка этого фильма, они настраивают на какое-то совершенно ощущение судьбы, рока, неотвратимости, как будто зазвучал греческий хор. И все происходящее. Ты знаешь, мне кажется, что изначально вообще была некая культурная война. Публика жадно ищет левака. Вот это вот, так сказать, она накинулась на... Это мог быть не Нолан. Нолан просто попался под руку. Под горячую Одиссей попался под руку. А в принципе, главное было поиски левака и найти вот этого вот соперника. И вдруг оказалась чернокожая Елена, вдруг трансгендер Синон. И вот этого все понеслось. И дальше, так сказать, тоже. Мне кажется, здесь проблема в том, что реконструкторов очень много, да? Люди хотят, чтобы все было как картонный, но пускай Рейхстаг. Если там это самый корабль, пусть это должен быть греческий, да, а не викингский драккар. Так что здесь вот это вот, я думаю, что первично вот эти какие-то травмы, культурные травмы широкой публики, которые подняли на щит вот эти все нолановские вещи.
0: Когда мы говорим о том, как все ополчились на Одиссею Нолана, надо ставить это все-таки в контекст. А контекст таков. Этот фильм небывало успешен. Это трехчасовая, очень мрачная, местами на грани хоррора история. Это не франшиза, это не сюжет, это вечный сюжет. Но популярная публика, в особенности молодая, конечно, его не знает. Конечно, они никогда не слышали ни про Цирцея, ни про Листригонов. Смешно предполагать иное. Там нету хэппи-энда в классическом смысле. С сегодняшней этикой очень плохо бьется то, что герой возвращается и не прощает своих врагов, которые, да, оккупировали его дом и хотели убить его сына, но сына-то они не убили, и дом они оккупировали. То есть этот финал, он сродни финалу Догвилля триеровскому. Хотя это Догвилль сродни, конечно, Одиссея и Гомера. Да. Герой устраивает кровавую баню, и эта история не о герое или антигерое, это история о том, как ты реагируешь на эту кровавую баню. Как у меня довольно остроумно кто-то написал в комментах, что это, конечно, ветеран СВО вернулся домой. Смотрят, вокруг жены какие-то мужики вьются другие. Но он берет свой этот калаш верный или там кинжал, да, что там у него есть. Лук, да, стреляет он лучше, чем они все. Он привык к этому делу. Сколько народу-то перебил. Ну и все, и пошло-поехало. То есть это еще и поэтому очень современно. Так вот, все эти войны,

0: Это попытка людей отрицать очевидное. То, что Нолан со всеми своими странными, казалось бы, решениями, музыка, да, авлосы с бронзовыми гонгами и лирами, но, с другой стороны, синтезаторы. С одной стороны, точное соблюдение композиции гомеровской «Одиссеи». С другой стороны, переставлены все акценты, какой-то синон откуда-то вытащен. И говорят все на каком-то современном английском. Ну как
1: Да.
0: так? Почему так? Я думаю, что он, как настоящий художник, сделал очень много интуитивных выборов. Он интуитивно искал способ повествования, где каждое решение, музыкальное, кастинговое и так далее, заденет его очень большую аудиторию. Именно это он и сделал. Всех бесит сейчас, поначалу бесили вот эти вот вакистские дела. Это очень смешно. Он вообще никакой не воук-режиссер.
1: Да.
0: Нолана всю дорогу ненавидят феминистки за то, что он не умеет, это чистая правда, в большинстве фильмов не умеет. Не умеет женские персонажи создавать. Вообще мир всех его фильмов, может быть, кроме «Довода», да и то, это мир, это проблемы белых гетеросексуальных мужчин. И «Одиссея» тоже относится к этому разряду. Это очень консервативный, так-то в основном, режиссер.
1: Угу.
0: Именно в своем творчестве. Я не говорю его личных там
1: Ну
0: за
1: да,
0: демократов,
1: да.
0: он за консерваторов, да я понятия не имею. Вот. То есть это вообще придумано, опять наносное. Даже если считать, что «Одиссея» — это самый его такой левый
1: Ну
0: левацкий
1: да.
0: фильм. Но все относительно. Так вот, вернусь. Самое-то главное, что трехчасовой мрачнейший фильм, снятый на камеры IMAX, который еще и вроде бы как людям не хочется смотреть в обычных кинотеатрах. IMAX распроданы до конца августа, пленочные. Вот. Очень... И туда, кстати, билет стоит дороже. Очень мрачный, неочевидный. Мэтт Дэймон не тот актер, на которого можно собрать по-настоящему толпы. Тут все контринтуитивно. 250 миллионов. Фильм собрал уже, по-моему, 650
1: Да,
0: миллионов по
1: в
0: всему
1: первый
0: миру.
1: уикенд отбился. Я был потрясен вообще. Он за
0: То
1: два
0: есть
1: дня
0: это
1: отбил
0: нереальный
1: 250
0: успех.
1: миллионов долларов, да.
0: Все хейтеры Нолана существуют в контексте того, что эта картина заведомо им неприятная. Публика-то в нее влюбилась.
1: Ну
0: То
1: да,
0: есть публика
1: это...
0: всего мира этот фильм обожает. И поэтому, когда мы говорим об этих войнах, надо понимать, что эти самые антивакисты и античники или реконструкторы – это 300 спартанцев, причем которые точно проиграют. Они
1: Которые...
0: стоят вот в этом вот узком, значит, проеме, типа мы не сдадимся, до последнего будем говорить, что этот фильм никому не нужен. А войско с ними воюющее, оно уже обогнуло этот, оно уже давно захватило ту Грецию, которую они все пытаются защищать.
1: Ну да, некую вымышленную Грецию, тот самый картонный Рейхстаг, ту самую вымышленную Трою, которая их не устраивает. Действительно, да, я согласен, это какой-то еще один перевод Гомера, который уже скоро 3000 лет человечество переводит Гомера, перечитывает и изобретает Одиссею для каждой эпохи, вот теперь для нашей посттравматической эпохи. Ну что ж, Антон, спасибо большое за этот рассказ. Кинокритик Антон Долин был с нами на связи, обсуждаем «Одиссею» Кристофера Нолана. До встречи. Программа «Археология». Продолжаем наше обсуждение фильма «Одиссея» Кристофера Нолана, которое вызвало совершенно небывалые дискуссии в соцсетях, в общественном мнении. Удалось ли Кристоферу Нолану сделать новый перевод «Одиссеи» на современный язык? Рассуждает культуролог Ян Левченко.
2: Ну, как это ни странно звучит, адекватен любой перевод Гомера, просто в силу того, что, ну, скажем так, существует лишь одна визуальная традиция, на которую мы можем ссылаться. Это так называемая классическая живопись старых мастеров. Условно старых, потому что они тоже относятся к новому времени, к его верхней границе, потому что античность была заново переоткрыта Ренессансом и его поздними версиями. И поэтому неоклассика, так называемая, потому что классика есть, как известно, в Греции, да, и потом в Риме, а все, что потом, уже неоклассика. В общем, занимается переизобретением, перепридумыванием визуального образа всех этих явлений, которые описаны в эпической поэзии. Все говорят, а что это, почему это на нем вот у Нолана шлем, похожий там, на Дарта Вейдера или там, на Бэтмена и так далее. Ну вот потому. И...

0: Если он выглядит убедительно, а он очень убедительно выглядит там, это мощный образ, образ совершенно инфернальный. Как только он появляется в воротах Трои распахнутых, то сразу думаешь «Empire Strikes Back». Да? Значит, это работает. Это согласно как раз вот недавно опубликованному заявлению, скажем так, да, или комментарию, да, в широком смысле, Гасана Гусейнова, авторитетного филолога-классика, антиковеда с очень глубокими фундаментальными знаниями, перевод Гомера, который принадлежит Петровскому, который, в общем, является классическим, да, переводом, с ним работают в основном филологи. Вот в переводе Петровского есть очень странная цензурная, ну, я даже не знаю, как сказать, синкопа, да, цензурная синкопа, где почему-то убраны слова оригинала «черная» и «белая» применительно к женской коже. То есть, значит, боги предписали любить белых и предписали не любить черных. Да. Что это значит? Гасан пишет, что есть разные версии, он дает разные комментарии. То есть это сложный момент, по всей вероятности, связанный с имплицитным расизмом сталинской эпохи, несмотря на трансляцию всеобщего интернационализма и известную смехотворную утопию, выраженную в арии из фильма «Цирк». Да, значит, с темнокожим мальчиком на руках у представителей разных советских национальностей. То есть, значит, то, что как простой советский и постсоветский человек уверен, они недавно с дерева слезли, это транслируется на самом высоком уровне и поэтому вытирается из русского перевода Гомера.
1: Это культуролог Ян Левченко в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется тот самый авторитетный филолог-античник Гасан Гусейнов. Гасан, привет.
2: Привет.
1: Теперь ты у нас в
2: Привет.
1: авторитете.
2: Да.
1: Филолог в авторитете. Это слово как-то тоже очень в последние десятилетия в русском языке приобрело совершенно какие-то странные обертоны и коннотации. Авторитетный бизнесмен и так далее. Но Гасан действительно очень уже много десятилетий занимается античностью. И вот как раз он написал очень интересную колонку по поводу Одиссеи. Ну вот, я как раз, может быть, по этому поводу обращаюсь к этой колонке на РФИ, Радио Франсез Интернациональ. Насколько действительно Елена может быть черной или белой? И почему это так чернокожая Елена зацепила особенно наших соотечественников?
2: На самом деле разных людей по разным причинам это могло зацепить. Я хочу небольшую поправку внести в слова Яна Левченко. Дело в том, что я цитировал стихотворение, надпись, помпейскую надпись с латинского, переведенную Федором Александровичем Петровским. Да? То есть к Гомеру это отношение не имеет. В оригинале там сказано «Кандида медукуит неграс одиссе поэлас, одерос и потерос инон инвитус амаву». Это значит, мне белая запретила или велела ненавидеть черных девчонок. И я готов их возненавидеть, а если не смогу, то буду любить против воли. И я эту фразу привел для того, чтобы проиллюстрировать нелепость претензий наших соотечественников к тому, что как это так? Это нарушение оригинала. В оригинале Елена белая, и вот она должна быть белой. Но в современном мире не видят разницы. То есть цвет кожи для цивилизованного человека остается совершенно невидимым. А почему Нолан воспользовался прекрасной чернокожей?

0: же актрисой. Причем сразу для двух ролей. Для роли Клитемнестры и для
1: Да.
0: роли Елены.
1: Двух
0: Вот
1: сестер.
0: это вопрос. То есть это эстетический вопрос. Для того, чтобы отделить их максимально от обычного, так сказать, поля обычных людей. Привычных вот таких цисгендерных мужчин, белых мужчин и женщин.
1: Да, мне кажется,
0: Он
1: здесь
0: показал, что
1: очень
0: это
1: да.
0: совершенно особые существа, они другие. И сделал это с помощью цвета кожи. Мало того, он их обеих, никто не смутился, что Клитемнестра, жена Агамемнона, такая ужасная
1: Черная,
0: убийца
1: да.
0: и так далее, и сама павшая жертва своего сына,
1: Да.
0: что она, ее роль играет та же актриса. А вот на Елену запали, потому что как это может прекрасная, прекрасная Елена быть чернокожей. Поэтому здесь есть момент. То есть люди просто не сдержались и какой-то свой остаточный расизм проявили таким образом. В фильме у цвета кожи героинь только эстетическая функция. Способ, так сказать, отделить их от обычных героинь, отделить в том числе от Пенелопы. Потому что Пенелопа такая как бы воплощение достоинств, а в отношении Елены и Клитемнестры все выглядит не так, они
1: Да.
0: немножко другие.
1: Но вот это тоже
0: Вот.
1: интересный вопрос возникает. Я пытаюсь понять, откуда в массовом сознании вдруг какой-то совершенно такой архаичный, детский запрос на историческую достоверность. Ты знаешь, ведь тут даже Илон Маск взялся переснять «Одиссею». Он сказал, что до конца года Грок ему переснимет «Одиссею», причем оно будет как бы как в жизни, как оно было. Нам покажут
0: Как было на
1: сирен,
0: самом
1: нам
0: деле.
1: покажут сирен, как они были, нам покажут Сциллу и Харибду, нам покажут греческих богов, да? Но наконец-то мы узнаем,
0: Да.
1: как выглядели греческие боги. Нам Грок нарисует.
0: Но здесь есть такой действительно удивительный момент, и он связан с тем, как мне кажется, это только гипотеза, он связан с тем, что для многих людей, ну, даже для меня самого, да, происходящее в так называемой политической реальности настолько фантасмагорично, настолько невероятно неправдоподобно, и так не хочется в этом мире находиться, в этом мире, где да, Россия напала на Украину, ведет истребительную войну, безумную совершенно. И в этом мире происходящее сейчас кажется невероятным, а все, что было в истории, сказки, которые нам рассказывали в детстве, «Одиссея» и «Илиада», которые мы читали там, в отрочестве или в детстве, все это кажется воплощением подлинности. То есть люди запали на новую версию, вот на эту новую экранизацию. Почему-то сейчас не говорят «экранизация», но это экранизация, новая экранизация «Одиссеи». И на нее напали как на что-то подлинное. И спорят о ней как о чем-то подлинном. То есть с точки зрения истории, теории культуры, это замечательное, потрясающее событие. И его можно сравнить вот с какой еще вещью. Об этом когда-то писал Роман Ингарден, эстетик, философ, ученик Гуссерля. Он говорил о том, что есть удивительное такое обстоятельство. Художники Возрождения, о которых Ян Левченко говорил в комментарии, рисовали, как известно, замечательные портреты. И обычный зритель, глядя на эти портреты, про себя думает, они невероятно похожи на оригинал. Никто из нас не видел оригиналов. Эти люди давно истлели, так сказать, кости их
1: Да.
0: истлели. Но портрет выглядит как невероятно подлинный. И вот это свойство сознания человека, особенно, видимо, в такие кризисные моменты исторические, нечто, что когда-то в детстве или когда-то в юности, в школе запало в душу, осталось в памяти, воспринимается как подлинное, настоящее,

0: реальность, в которой этот человек чувствует себя проигравшим, или этой реальностью просто недоволен, эта реальность кажется ему фикцией, мнимостью. Вот это обстоятельство, мне кажется, определяет
1: да.
0: такой массовый интерес, желание смотреть это. И это я говорю, конечно, не о людях, непосредственно вовлеченных вот в ту трагедию, которая происходит сейчас в Украине, а говорю о людях, которые все-таки на шаг, как-то такое, на два шага, на две границы отделены от этого, находятся как бы и рядом, но не совсем рядом. Вот я сейчас нахожусь в Германии, ты находишься в Чехии, и мы просто имеем такую привилегию размышлять, рассуждать, ходить в кино.
1: Да.
0: Привилегию, которой может не быть у наших же друзей и знакомых, которые...
1: Но война, да, но война присутствует. Здесь очень интересно присутствие войны, оно и в нашей жизни, и в этом фильме. И вот мне здесь интересно обсудить такое переосмысление войны. То, что вот, вот с твоей точки зрения, да, как специалиста по античности, по эпосу, по мифу, это современное прочтение, да? Для древних война не являлась моральной проблемой как таковой. Она была естественным состоянием, да, она была волей богов. И, так сказать, такое вот понятие поствоенной травмы – это то, что мы сегодня вчитываем в это во все. Или как?
0: Это не совсем так. Дело в том, что война все-таки воспринимается как зло, безусловно. Но главное – это как раз в мифе об Одиссее очень все представлено. Дело в том, что Одиссею помогает Афина.
1: Афина.
0: Несмотря на то, что она знает, что он хитрец, он часто обманывает, потому что на самом деле его настоящим отцом был Сизиф, это тоже отдельная история, очень интересная. Но Одиссей не часто, в общем, греша, не давая погребения своим воинам, нарушая то, что Нолан постоянно повторяет,
1: да,
0: законы Зевса, ведет себя все-таки цивилизованно. Но в тот момент, когда другой герой, Тидей, в пароксизме, так сказать, страсти, убивая своего противника, набрасывается на него, начинает грызть его голову и кровь пить своего врага. Вот в этот момент боги отворачиваются от человека. То есть даже живя по законам войны, убивая своего врага, ты должен соблюдать некоторые правила. Это одна сторона. Другая сторона, конечно, касается описания войны, такого чисто художественного описания. Здесь масса примеров, в общем, некоторого наслаждения от описания сцен, да, погружения меча в тело, копья, которое выносит в буквальном смысле слова мозг человеку. Такая эстетизация войны присутствует, конечно. Но она присутствует не только в античности. Война – это зло, неизбежное зло, которое сопровождает человека. И единственное требование такого вот морального свойства, которое выдвигает и Гомер, и трагики, это соблюдение каких-то правил. Это, например, необходимость дать возможность похоронить героя.
1: Да.
0: Это права умерших. Да? Умершие наделены правами. Они наделены определенным достоинством. И вот лишать их этого достоинства нельзя. Поэтому тут в этом смысле античность не такая зверская, как,
1: ну, да,
0: можно подумать.
1: Ну что ж, большое спасибо. Гасан Гусейнов, филолог, античник, классик, был у нас в гостях в «Археологии». Программа «Археология». Продолжаем наш разговор об Одиссее.

0: Не только «Одиссея» Кристофера Нолана, которую уже многие, наверное, посмотрели, а кто нет, я очень рекомендую это сделать, но и «Одиссея» Гомера, о том, какое значение этот базовый текст мировой культуры имеет в нашем сознании, в нашей повседневности, в нашей жизни. У нас был в гостях киновед Антон Долин, его сменил филолог-античник Гасан Гусейнов. А сейчас хотелось бы поговорить о политологии «Одиссеи». И к нам присоединяется социолог и политолог Константин Газа. Костя, приветствую.
1: Добрый вечер, Сергей.
0: Ну вот мне хотелось бы поговорить о политике, о политологии «Одиссеи». Потому что, помимо всего прочего, это, как мне представляется, это история о происхождении власти, история о происхождении государства. Да, это история о неком утверждении суверенитета, да, суверенного права. Возвращение Одиссея на Итаку и восстановление своей власти, традиционной власти. И в том числе опровержение закона Зевса. Вот с этой точки зрения мы можем прочесть Одиссею как политическое высказывание, как высказывание о происхождении государства?
1: Я не возьмусь читать Одиссею, а возьмусь про фильм. Собственно, кино нам это сделать позволяет, причем целым рядом способов. У Вебера, у Макса Вебера, создателя социологии, есть несколько интересных пассажей о том, что, собственно говоря, переучреждение социального порядка всегда происходит, когда юноши возвращаются с войны или из похода. Да? То есть возникает некоторый, ну, так терминологически, возникает малая социальная группа, там буквально 10 человек, 15 человек, да, у них возникает очень сильная социальная связь друг с другом. Потом они вываливаются из социального порядка, то есть они идут кого-то грабить или с кем-то воевать, так сказать, или в набег, или отражать набег. И после этого они возвращаются. И становятся как бы очень такой большой, неправильной и хорошо заметной частью правильного целого. И Вебер, в общем, заключает, что такого рода вещи, и как афинская демократия, и как немецкие товарищества, уходящие корнями в то, что можно русским языком назвать дружинами, да?
2: Да.
1: А все это, собственно говоря, объединение ветеранов. Да? Все это вот те самые малые мужские группы, малые мужские коллективы, которые сплотились, кого-то потеряли, вернулись и не стали принимать тот социальный порядок, который у них был. До того, как их вырвало как бы из этого социального порядка, стали его менять. У Нолана эта штука еще интереснее, потому что он не только Гомер привлекает, но и ту массовую культуру, которая в Штатах возникла, да, собственно говоря, после 11 сентября. Да, то есть там две большие войны, действительно много ветеранов, там больше миллиона человек. И это хорошо отражено в массовой культуре. И массовая культура по этому поводу дает развилку. Она говорит, либо социальным порядком-то дома все нормально, то есть дома-то все хорошо, дома все правильно. Но просто люди, которые заражены пребыванием вне социального порядка, вне общества, они уже в обществе обратно жить не могут. Они нереабилитируемые, да. Ну, это, например, там, в американском кино вот про Вьетнамскую войну, собственно говоря, обычно говорили так. А изменения, существенные изменения, которые произошло, и которые, кстати, «Одиссея» очень хорошо отражает, нолановская «Одиссея», связаны с тем, что дома никакого порядка нет. Возвращаясь с войны, будучи зараженным, да, вот этим вирусом того, что ты должен человека, с которым тебя вот связала ситуация, вообще воспринимать как врага, вообще ты должен его убить. Да, то, что у Гомера, вот, так сказать, говорят о том, что у Гомера, собственно, это описывается вот этой ситуацией агона, оказывается, что этот агон, собственно говоря, в социальном порядке точно так же существует. Да? То есть он дома есть. Его нельзя оставить на войне. И в этом смысле это великое кино, потому что оно размывает на самом деле границу, которая раньше и в кино, и в культуре была нерушимой, да, что человек, вернувшийся с войны, возвращается в мирную жизнь.
2: Да.
1: Но он говорит, что нет, ребята, нифига. Человек, возвращаясь с войны, возвращается на ту же самую войну, да, которая просто теперь у него интериоризирована, она у него дома. И если он хочет этот социальный порядок получить, то да, Сергей, абсолютно точно, он должен этот социальный порядок учредить заново. Да, он должен как бы общество, вернувшись с войны, учредить уже как бы от себя. И он должен сделать это через насилие.
0: Выходит, что Одиссей, извини, продолжу тогда же, выходит, что

0: Одиссей — это своего рода аналог Рэмбо или брата, возвращающегося с войны.
1: Ну, я бы так сказал, что, собственно говоря, и Рэмбо, и брат, и очень, и охотник на оленей, и вообще очень-очень-очень много всего, это, собственно говоря, вещи на Одиссея завязанные, да, то есть которые Гомера прочитывают, вот вторую часть, да, гомеровского эпоса, они прочитывают именно как, потому что там же это же искусственное разделение, да, то есть это библиотека сделал в Александрии.
0: Да.
1: То есть вот они вот эту вторую часть этого эпоса, они ее прочитывают вообще в культуре как историю про ветерана, у которого два пути. Либо он должен что-то сделать с собой. Это вот ветка американского кинематографа поствьетнамская. Либо, как сейчас мы это видим и в сериалах, и в кино, ну, вот, собственно говоря, вся вселенная Йеллоустоун, там ключевой герой, это, собственно, ветеран, вернувшийся с войны, Кейси Даттон. Да, то есть сын героя Кевина Костнера. А вторая ветка говорит о том, что нет, чувак, никакого, даже если тебе казалось, что дома есть какой-то порядок, когда ты вернешься с войны, ты поймешь, что его там на самом деле нет. Там есть то же самое насилие. Да, и если ты хочешь этот порядок получить, ты должен его учредить. Это очень интересно тогда. Тогда это вообще разговор о войне. Да? Тогда это разговор о том, что война – это порождающая форма. То есть она не только... Она как бы, будучи уничтожительной формой, потому что война – это антитеза социального порядка. Да, то есть там, где есть война, там нет общества. Да? Это, ну, база. Оказывается, что все... Вот в Нолановском прочтении оказывается, что все несколько интересней.
0: Это самое, одно из самых таких у меня цепляющих вещей в «Одиссее». Та оргия насилия, которой она заканчивается, да, казалось бы, сказочное путешествие, герой преодолевает испытания, да, и в конце должен некий воцариться мир, да, он приезжает домой, возвращается на Итаку, но он возвращается, чтобы учредить вот эту оргию насилия, да, и, так сказать, утвердить свое суверенное право. Ну и вообще, да, здесь как бы, мне кажется, очень интересно посмотреть вообще о роли насилия в этом фильме и в нашей повседневности. Ведь если фильм в фильме, он, фильм очень хорошо это акцентирует. Это же, так сказать, это выпущенные, так скажем, из «Одиссеи», из классического эпоса, выпущены такие более да, мирные эпизоды, с Навсекаи, например. Да? Вот, и оставлены наиболее жесткие насильственные эпизоды. Да? Лестригоны, циклопы, вот это ослепление циклопа, Сцилла и Харибда, Церцея, да? Превращающие людей в свиней. Ведь там же не говорится, что Одиссей, Нолан не говорит, что Одиссей жил с Церцеей, родил двух сыновей, она ему родила двух сыновей. Это все опускается. Остаются только чисто насильственные сюжеты. И увенчивается это совершенно классической вот этой дракой в трактире, убийством всех гостей.
1: Бойни
0: на пире. Вот это удивительно, как вот эта вот череда насилия проходит через этот фильм, и, может быть, поэтому он еще оставляет такое очень тяжелое, мощное впечатление.
1: Собственно, его сын становится мужчиной только в тот момент. Никогда он пытается натянуть отцовский лук, никогда он отправляется на поиски отца, да, когда он там говорит с Менелаем и так далее, с изуродованной, видимо, Менелаем же Еленой. Нет, его сын становится мужчиной только когда он убивает одного из женихов и бросает отцу копье. Если вот, собственно, посмотреть эту сцену, то мы в этой сцене видим, что рубеж, который мальчик не мог перешагнуть на протяжении всей картины, он перешагивает только в самом конце, когда он забирает чью-то жизнь.
0: Я хотел две вещи, так сказать, естественно, из того, из твоего рассуждения, два вопроса. Первый, который даже я не ожидал, но который родился в ходе этого эфира, потому что и Антон Долин говорил, что ему написали комментарий, что вот Одиссей – это герой СВО, ветеран СВО вернулся. А ты как считаешь, ветераны СВО или вообще вот этот поствоенный травматический синдром, он, если будет еще поствоенный, да, он учредит в России новый социальный порядок?
1: Это хороший вопрос, потому что теория требует ответить с большой вероятностью «да». И, например, если мы будем говорить про 56-й год, не про 53-й, но про 56-й, то мы, конечно, будем говорить о том, что люди, прошедшие войну, попытались в 56-м году в... не только на 20-м съезде, но и как бы притворяя, так сказать, решение 20-го съезда в жизнь о рассталинизации, они попытались учредить новый социальный порядок.
0: Ну, собственно, и Жуков тот же, да, и тот же
1: Жукова
0: можно

0: вспомнить, да, в Антиберьевском перевороте?
1: Абсолютно, да. То есть мы понимаем, что вне зависимости от того, как мы смотрим на смерть Сталина, мы говорим о том, что люди, прошедшие войну, пытались после марта 1953 года разными способами учредить новый социальный порядок. Например, в этом социальном порядке было не принято убивать представителей элиты. Они друг друга убивать не могли. Это был очень важный такой ход, которого... Ну, то есть, искать вот эти бесконечные должности, да, там, для Селея, для Шелепина, для Семичастного, то, что делал как бы Брежнев, да, кого-то удалять от власти, ставить руководить вот ЦСПС, там, или Союзом писателей, Союзом филателистов. Это, конечно, ветеранская история, да, то есть это история людей, которые прошли войну, которые решили, что они друг друга убивать как бы больше не должны.
0: Репрессировать семью тоже из нового
1: контракта. Не трогать детей, не трогать жену, не трогать детей. Да. Да, то есть это важно. Но при этом там были и другие вещи. Например, связанные с общественным консенсусом относительно того, что калеки не должны существовать в мирной жизни. Да? То есть вот эти все 101-й километр, избавимся от попрошаек, да, там, так далее. То есть здесь вот твой любимый сюжет про биополитику, он тоже играет.
0: Да, социальная гигиена. Да, то есть
1: одно дело выжившие целые, а другое дело выжившие покалеченные. И вот выжившие целые, учреждая социальный, новый социальный порядок, они, например, про выживших покалеченных предпочитают забыть. Они предпочитают их не видеть. Да? Они хотели, чтобы они просто там где-то за окраиной Москвы, за окраиной 100-километровой зоны потихонечку себе там пили и спивались. А здесь... Россия в этом смысле не изменится. Да? Но, конечно, люди, прошедшие войну, могут захотеть градус насилия снизить. Они могут захотеть получить какую-то систему правил. Да? Это такая российская версия Дугласа Норта. То есть нормальная версия Дугласа Норта – это когда люди все наверху барона наворовали, потом садятся и говорят, ну, давайте мы как-то договоримся так, что наворовали наши, а дальше уже как-то вместе будем двигаться, пусть еще кто-то заработает. И российская версия Дугласа Норта – когда, собственно, люди возвращаются с войны и говорят, ну, окей, ладно, хорошо, убивать друг друга больше не будем. Это как бы нехорошо, это некрасиво. Но в Советском Союзе, вот Белорусский вокзал – это история про то, что ничего у них не получилось. Да, то есть если мы опять как будем говорить про кино, то вот в советском кино было достаточно убедительно показано, что вот эта связь в малой группе, да, единственное подлинное, да, вообще единственный порядок, который есть у человека на передовой, это отношения с людьми из его подразделения, да. Подраздела. Вот советское кино показало, что, собственно говоря, нет, нифига не работает, да, большие структуры побеждают. Не получится у вас, да, построить дивный новый мир после войны, в котором, например, вот это ваше отношение честности друг с другом, с тем, с кем вы воевали, оно станет ядром вообще любого социального отношения, да, не получается. Но, конечно, я бы сказал, что такой глубины шрам на любом социальном порядке, такое количество инородных тел... А ведь, конечно, нам Нолан-то показывает, в общем, одну простую вещь. Он говорит, чувак, который вернулся с войны, это инородное тело. Неважно, что творится дома, бардак или порядок, он все равно инородное тело. Да? Он как бы, он и в порядке может устроить бойню. Да? Вот это очень большое количество инородных тел, оно вообще как бы имеет склонность пытаться учредить социальный порядок.
0: Но это, видимо, видимо, мы говорим о сюжете, да, постпутинского, поствоенного устройства или противостояния, попытка избавиться от этих инородных тел, или наоборот же эти инородные тела, прошедшие войну, а речь ведь пойдет, я думаю, о миллионах людей в итоге, уже сейчас, это в любом случае сотни тысяч, уже будет гораздо больше миллиона людей, которым надо будет как-то находить, все-таки мирная жизнь в каком-то виде, хочется думать, наступит, которым нужно будет находить свое место в новом социальном порядке. И, видимо, это станет одним из основных сюжетов, да, вот это вот возвращение Одиссея.
1: Я бы сказал, что это очень большой афган. Женихов. Мы с тобой помним афганцев, да, вот начало, середины 90-х. Мы понимаем, что это как были люди, которые свой ветеранский статус променяли там на возможность торговать алкоголем, табаком, кого-то крышевать и так далее, и так далее. Я думаю, что... Но при этом надо понимать, что они большую роль в формировании как бы и бизнеса в начале 90-х, да, в разрушении старых структур, партийных каких-то, комсомольских, да, там еще, они сыграли. Вот я бы сказал, что если меня попросили сделать прогноз, вот положив на одну сторону СВО, так называемую,

0: Моя на другую Одиссею Нолана, не Гомера. Про Гомера я ничего сказать не могу. Я
1: Да.
0: не уверен, что вообще можно про Гомера говорить. Это сложный вопрос, да? Я бы сказал, что, ребят, ну, как бы вот, конечно, если, конечно, то есть, с одной, сначала эти люди, они будут увеличивать хаос, а потом они будут пытаться выстроить какой-то порядок. То есть, сначала бойня, а потом вот, ну, то есть, Одиссей же мог бы остаться. Да,
1: Да.
0: но он вот просто, он решил не оставаться, так
1: Он
0: сказать, он
1: ушел.
0: дал обет, что он...
1: Кстати, да, вот это здесь у меня тоже интересно. А как ты интерпретируешь финал фильма?
0: Знаешь,
1: Уход Одиссея, исчезновение Одиссея.
0: вот он лишний там. Вот он какой-то такой, знаешь, как будто они кино показали на фокус-группе, и все такие с фокус-групп вышли, такие грустненькие, и боссы сказали, слушай, ну ты там что-нибудь придумай, а то ну, нельзя же так, ну нехорошо так заканчивать, как бы некрасиво. Потому что он, то есть, он, собственно, говорит о том, что даже эта гора трупов, положенная ради дома, она была положена зря, как и та гора трупов, которая была положена ради амбиции Агамемнона втрое.
1: Да.
0: То есть, понимаешь, то есть, может быть, Нолан это хочет сказать, да, что он хочет сказать, ребят, а не важно, да, то есть ты там положил гору трупов, сбежал, ты здесь положил гору трупов, сбежал, ну, с женой, да, то есть прибыток ты как бы с семьей и с сыном сбежал, да, но смысл один и тот же, кладешь гору трупов, надо уходить. Здесь в этом есть какая-то хитрость, да, в этом какая-то авторская хитрость немножко есть. То ли фальшак, то ли хитрушка.
1: Ну что ж, Костя, спасибо большое за этот
0: Спасибо,
1: рассказ,
0: Сергей,
1: за
0: за
1: эту
0: приглашение.
1: политологическую интерпретацию. Константин Газе, социолог и политолог, был с нами на связи по Зуму. Ну и в заключение хочу еще раз вспомнить знаменитые слова Борхеса о том, что истории всего четыре. Осада города, возвращение домой, история о поиске и самоубийство Бога. И сколько бы времени нам ни осталось, мы будем их пересказывать в том или ином виде, пишет Борхес. Сэр Кристофер Нолан пересказал нам сегодня историю о возвращении домой. Но правда ее в том, что в 21 веке никакое возвращение домой невозможно. И Одиссей становится вечным скитальцем. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
2: Говорит Радио «Свобода».
3: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
2: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
3: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
4: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте. Это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я расскажу о расследовании казни украинского фотографа Макса Левина, совершенной в первые дни войны, вероятно, российскими военными. Этот случай показывает, насколько сложно расследовать военное преступление и что иногда приходится ждать годы, прежде чем обнаружится правда. С вами Александра Вагнер. В феврале 2022 года, перед началом полномасштабного вторжения российских войск в Украину, французский военный репортер и писатель Патрик Шавель находился в Донбассе. В начале марта он сказал в интервью украинским СМИ: «Мы являемся свидетелями преступления, и единственное наше оружие – это пресса, чтобы показать дурные вещи, которые происходят на наших глазах. В последний раз я видел такое в Грозном, в Чечне, когда туда пришли россияне. Такой же сценарий сейчас в Украине, но масштабы войны в разы больше». Конец цитаты. 13 марта 2022 года украинский фотограф Макс Левин, с которым Шавель находился в Донбассе за день до начала войны, был застрелен, вероятнее всего, российскими оккупационными войсками у села Гута-Межигорская в 10 километрах от Киева. Левин был профессиональным журналистом, много лет работал на передовой, всегда носил бронежилет и каску с надписью «Пресса». Шавель заподозрил, что смерть его друга – военное преступление. Он решил начать расследование обстоятельств гибели Левина и обратился в организацию «Репортеры без границ». Вместе с главой ее отдела расследований Арно Фроже Шавель снова отправился в Киев. У них была лишь скупая информация о том, при каких обстоятельствах было найдено тело Левина. Украинский фотожурналист снимал между селами Мощун и Гута-Межигорская. Он запускал дрон над оккупированными населенными пунктами и публиковал сделанные дроном кадры. За 3 дня до смерти Левин потерял связь с дроном, у него села батарейка, но решил во что бы то ни стало отыскать его. В это время в лесопосадке разбили позиции российские войска. В день, когда Левин был убит, он отправился на поиски в 3-й раз. Ему было страшно, и он попросил своего друга Алексея Чернышова, профессионального военного, поехать с ним. Их машина была обстреляна, раненый Левин упал на землю, и ему несколько раз выстрелили в голову, а Чернышова облили бензином и подожгли. Расследователям до сих пор не удалось точно установить, какое подразделение российской армии совершило это военное преступление. Однако они продолжают искать правду. Вот рассказ французского писателя и военного репортера Патрика Шавеля.
5: Мы провели с Максом Левиным не так уж много времени вместе, всего пару дней на линии фронта, а потом началось полномасштабное вторжение России в Украину. В Донбассе, я помню, мы передвигались ночью, потому что это лучшее время для перемещения к линии соприкосновения. Я был крайне удивлен тем, как он вел машину, потому что он выключил фары и на большой скорости несся по дорогам, на которых были воронки от бомб и мусор от взрывов. Когда я смотрел в окно, там вообще ничего не было видно. Я не знаю, как ему удалось проехать, он был как волк в ночи, знал местность. Мы добрались до линии фронта, нашли медиков и стали ждать следующей российской атаки. Мы хорошо расположились, что позволяло нам сделать неплохие фотографии. Там мы провели ночь, а наутро из новостей узнали о нападении россиян на Киев. Мы поняли, что находились на неудачном месте для работы и решили вернуться в Киев. Но на обратном пути у меня разболелся живот, то место, куда я много лет назад получил пулевое ранение. Это ранение иногда дает о себе знать. Я не мог продолжать путь и поехал в больницу. Макс предложил увидеться в Киеве, потому что там была его семья, и он хотел вывести бывшую жену, детей и свою девушку в безопасное место. Мне пришлось сесть в поезд с беженцами, которые убегали на запад из Запорожья. Поезд ехал 14 часов, там были тысячи людей, в панике, потому что россияне продвигались одновременно и с юга. Я приехал во Львов, но хотел вернуться оттуда в Киев. Поезд тогда остановили в Житомире, расположенном приблизительно в 100 километрах на запад от Киева. Я не оставлял попыток доехать до Киева, взял машину, но меня предупредили, что дорога превратилась в ничейные земли, и даже солдаты не знали, что на этой трассе происходит. Мины, российские военные, десантники, инфильтрационные войска. В нас могли стрелять войска обеих сторон, потому что все они были на взводе, а линия фронта постоянно менялась. С Максом с тех пор мы так и не встретились. Когда я через несколько месяцев вернулся в Париж, то узнал, что он пропал без вести. Я сразу же вернулся в Киев, и мне сказали, что его тело было найдено в лесу. Я был в бешенстве, потому что мне сообщили, что его расстреляли. Потом я связался с организацией «Репортеры без границ», и уже с их сотрудниками мы стали выяснять, когда, кто и почему убил Макса Левина. И мне важно было знать это. Мы не так долго работали вместе, но этот парень был смелым, разумным. Он всегда знал, что делал, и был вообще профессионалом, у него были хорошие контакты. Я был в ярости, зол, и одновременно мне было грустно. Мы сделали запрос и ждали больше месяца, но потом решили вновь ехать в Киев. Тогда мы и нашли место, где убили Макса, его машину, которая была сожжена. Я обнаружил следы от пуль на стволе дерева, на автомобиле, на котором Макс отправился в лес со своим спутником, и это позволило определить направление стрельбы. Мы исследовали местность вокруг, хотя все это длилось долго из-за опасений, что местность заминирована. Но мы нашли окопы, из которых стреляли по машине. В окопе были остатки российского сухпайка, тарелки, столовые приборы. Все это мы взяли с собой, чтобы сделать анализ ДНК. Мы нашли и пули в земле, и даже документы спутника Макса, с которым он отправился в лес, и которого сожгли живьем. Все это мы передали в Министерство юстиции Украины, потому что мы делали официальный запрос. Потом мы стали выяснять, какое подразделение российской армии сделало это. Но мы не нашли людей, которые несут ответственность за это убийство.

0: Когда мы обратились к украинским силам безопасности, они перевели к нам пленного из этого подразделения. Это был очень молодой русский парень, который сказал, что он попал в это подразделение после ротации, так как до 90% личного состава было убито на протяжении нескольких месяцев после того, как умер Макс. С наибольшей долей вероятности человек, который отдал приказ или же непосредственно осуществил убийство, уже мертв. Но это не освобождает его от ответственности, и мы продолжаем осуждать произошедшее и действия подразделения, совершившего эту казнь, потому что, очевидно, речь идет о приказе. Макс получил 2 смертельных ранения из автомата Калашникова. Одно было в грудную клетку, а затем в голову. Он упал на землю, и затем ему еще 2 раза выстрелили в голову, что является расстрелом.
1: Насколько я понимаю, вам удалось это выяснить благодаря расследованию, которое вы решили провести самостоятельно. Расскажите, пожалуйста, как вы собираетесь в Украине информацию об обстоятельствах убийства.
0: Мы побывали на месте гибели 3 раза в поисках машины. В первый раз мы взяли с собой друга Макса, тоже фотографа, молодую девушку и парня, который меня сопровождал. Мы вошли в лес и начали искать. У парня было специальное оборудование для обнаружения мин, поэтому мы передвигались очень медленно и очень осторожно. Парень сильно волновался, потому что он опасался, что в лесу еще могут оставаться российские войска. И мы обнаружили в лесу на деревьях следы от пуль, но тогда мы не нашли машину Макса Левина. Поэтому мы впоследствии вернулись в лес с 2 полицейскими, обнаружившими тело, и они показали нам машину. Там мы стали искать подсказки, следы от пуль, которые обнаружили на деревьях. В сгоревшей машине я нашел 2 пули разных калибров. Одна из них от автомата Калашникова, вторая от пулемета. То есть по машине вели огонь из пулемета из окопа, расположенного в 50 метрах от места расстрела. Что мы не могли понять, почему машина была на том месте, где мы ее нашли? Почему Макс, который вел машину, повернул направо по направлению к российским солдатам, вместо того, чтобы повернуть налево? Эту загадку мы не смогли разгадать. Машина также находилась лишь на половину на лесной дороге. Она была припаркована на обочине. Я объясняю это тем, что, вероятно, Макса Левина сначала задержали вместе с машиной, а потом убили. Но эта версия тоже не без изъянов. Как тогда объяснить следы от пуль на соседнем дереве? Солдаты не могли стрелять по машине, если они сначала ее задержали. Тут что-то не работает. Возникает много вопросов, что же на самом деле там происходило, потому что на теле друга Макса, который его сопровождал, следов стрельбы не обнаружено, при этом его сожгли, видимо, заживо. Мы собрали все, что было вокруг машины, впоследствии вернулись на место казни еще раз с командиром одного из украинских подразделений, который был знаком с Левиным. Тогда мы нашли кошелек спутника Макса, он был военным, и там были его личные документы. Это было очень странно, ведь полиция осматривала место. Неужели она могла не найти документы военного? К тому же не проводилось вскрытие, поэтому, когда нам сказали, что в спутника Макса не стреляли, то мы не уверены в этом. Иными словами, было много необъяснимого. При этом мы определили, какие подразделения российских вооруженных сил находились на этом месте, так как мы знаем дату убийства и приблизительное время. Командир рассказал нам, что призывал Макса не возвращаться и оставить поиски дроном, потому что украинским силам было известно, что там опасно, что в лесу россияне. Но своей девушке Макс сказал, что он просто обязан вернуться и найти дрон, что это был уже 2-й потерянный дрон, и на нем очень важные кадры, которые он увидел на экране во время съемки, и что ему во что бы то ни стало нужна карта памяти. Мы до сих пор не знаем, что за кадры были там и почему они были так важны, но мне кажется, что, возможно, он увидел со своего дрона тела на улицах Бучи и хотел предупредить людей. Ведь это все происходило незадолго до того, как стало известно, что случилось в Буче. Иными словами, до сих пор остается много неясностей, но понятно одно – то подразделение, которое находилось в лесу, осуществило казнь.
1: Патрик Шавель уверен, что казнь Макса Левина осуществило то же подразделение, которое совершило массовые убийства мирных жителей в Буче. Однако в докладе, автором которого был Шавель и который был обнародован организацией «Репортеры без границ» по следам собранных в Украине доказательств, сказано, что за убийством украинского фотографа могут стоять как российский спецназ, так и морская пехота, либо это были воздушно-десантные войска. Вот цитата из этого доклада. Присутствие 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в лесу, где были убиты Макс Левин и Алексей Чернов,

Чернышов было подтверждено украинскими спецслужбами и заснято беспилотником, писали журналисты через год после начала расследования. С тех пор это элитное подразделение российской армии понесло значительные потери, и, по данным украинских властей, было уничтожено на 90%.

0: Французский журналист и глава отдела расследований организации «Репортеры без границ» Арно Фроже говорит, что однозначные выводы сделать на основании собранных доказательств невозможно.
1: На самом деле это очень сложное расследование, и большая часть фактов обнаружена нами в 2022 и 2023 годах, когда мы совершили несколько поездок в Украину, чтобы расследовать это убийство. Мы, тем не менее, не считаем расследование завершенным, оно все еще находится в активной стадии. Но в последнее время у нас мало новостей по сравнению с тем количеством информации, которая была собрана нами в начале. Мы все так же немного знаем о том, как произошло убийство, но обстоятельства вокруг него нам более-менее понятны. Самое главное сейчас найти преступников. Это крайне сложно по ряду причин. Во-первых, потому что преступление было совершено посреди леса, поэтому нет свидетелей, нет записей с камер видеонаблюдения. Мы общались по этому поводу с украинскими органами, как гражданскими, так и военными. К тому же нет и никаких записей разговоров. Никто из российских военных не выступал публично по поводу происходившего на месте или рядом с местом казни. Поэтому единственный источник, который мог бы пролить свет на произошедшее, находится в России. Мы все еще надеемся, что нам удастся найти военнослужащих подразделения, которое было направлено в лес под Киевом, и связаться с ними. Или же нам удастся найти документацию, которая бы пролила свет на то, какие конкретно российские подразделения и военные были в лесу в момент убийства. В данном случае речь не только о российских солдатах, но, возможно, и о свидетелях или родственниках убитых или находящихся на службе российских военных, которые что-то знают, но пока молчат. Мы еще не публиковали информацию об этом, но нам удалось получить два списка с именами российских военнослужащих, которые были развернуты в том районе. Это более сотни имен, и нам пока не удалось проверить каждого из них. При этом некоторые из них уже мертвы. Если подытожить, то наша цель — найти виновных, но наши возможности ограничены.
0: Есть ли у вас при этом какие-то предположения, военнослужащие какого подразделения российской армии могли быть причастны к убийству?
1: Мы попытались ответить на этот вопрос, но оказалось, что в том районе находились разные подразделения. Они сменяли друг друга. Вообще же там были самые разные войска. С наибольшей долей вероятности в тот день, когда был убит Макс Левин, в лесу разбила позиции либо российская морская пехота, либо воздушно-десантные войска, либо спецназ. Но неподалеку мы обнаружили и другие подразделения и их позиции, поэтому определить с точностью подозреваемых в совершении этого преступления крайне сложно. Мы считаем, что, скорее всего, это была морская пехота или воздушно-десантные войска, но нам, к сожалению, не удалось доказать, что именно эти войска находились именно в том лесу, о котором идет речь. Мы знаем, что морская пехота перешла реку Ирпень и вошла в лес за несколько дней до того, как Макс был убит. То есть мы уверены, что эти войска были там, но они не единственные, кто контролировал эту территорию в то время. А мы пытаемся определить это с точностью.
0: В публикациях, которые вы обнародовали касательно гибели Макса Левина, вы писали, что получили списки мобильных телефонов российских солдат, находившихся в окрестностях в момент гибели фотографа. Не могли бы вы рассказать, что вам удалось выяснить на основании этих биллингов?
1: Это не дало нам никаких подробностей. Мы обнаружили место казни, и на основании этой информации попытались выяснить, совершались ли какие-то звонки с российских номеров в окрестностях места преступления в день смерти. Но проблема в том, что когда любой телефон передает или получает сигнал мобильной связи, это происходит посредством антенны, поэтому радиус может быть 2-3 километра. А в этом радиусе было зарегистрировано много сигналов. В то время российские войска находились не только в лесу, но и на большой территории вокруг него, практически везде в том районе, севернее от реки Ирпень. Мы обнаружили сигналы телефонов многих российских солдат. Они подключались в разных местах – Буча, Мощун, Гостомель, почти во всех деревнях. Многие из них использовали российские сим-карты, и эта информация была собрана украинскими службами безопасности. Нам удалось получить эти биллинги, но они лишь на несколько сантиметров приближают нас к конкретным виновным в убийстве. Какого рода войска находились в этом районе и какие из них находились ближе всего к месту убийства. В самом лесу передатчика сотовой связи не было. Иными словами, биллинги — это не точная информация, она лишь показывает направление, куда смотреть.
0: На месте преступления вы обнаружили некоторые личные вещи российских военных. Могут ли они помочь для дальнейшего расследования?
1: Да, мы обнаружили много вещей. Остатки от сухпайков, личные вещи российских солдат, которые они оставили. Все это мы передали украинским властям.

0: властям, чтобы помочь им провести более точную идентификацию и продолжить расследование. Мы нашли футляры, пули, однако, к сожалению, никаких документов или армейских нашивок на месте не было. При этом я не уверен, что найденное может помочь нам получить более точную информацию. Это скорее часть большого пазла вооруженного вторжения России в Украину и часть расследования, но это не помогло нам продвинуться дальше в наших поисках.
1: А что касается ДНК, может, это могло бы помочь?
0: Мы надеялись, что это может быть многообещающим для дальнейшего расследования. На месте мы даже нашли 3 ботинка. Но и в данном случае есть много сложностей. Во-первых, эти вещи пролежали в лесу несколько месяцев. Мы попали туда позднее. Во-вторых, найденные вещи не обязательно принадлежат убийцам. Их могли оставить войска, которые позднее были развернуты в лесу. К тому же я недавно общался с украинскими следователями, которым мы передали весь собранный материал. И они сказали, что найденного оказалось недостаточно, чтобы провести обстоятельный анализ ДНК. Результаты ничего существенного не дали. Может быть, они еще постараются что-то сделать, и мы надеемся, что это куда-то приведет. Но это пока все, что мы имеем. Я начинаю подозревать, что это не тот путь, который поможет нам раскрыть это дело.
1: Как мы знаем, по многим предыдущим войнам найти виновных и тем более добиться того, чтобы они оказались на скамье подсудимых, может занять годы. Какими вы видите ваши дальнейшие шаги и надеетесь ли вы, что вам рано или поздно удастся узнать правду?
0: Чтобы добиться результата в будущем, нужно рассчитывать на длинный путь, вы правы. Но у нас есть примеры того, когда все, что казалось невозможным расследовать, в итоге заканчивалось раскрытием дела. У нас есть история корреспондента в Гамбии, убитого в начале 2000-х годов. И 3 года назад водитель, который сделал это, был арестован в Германии спустя 20 лет после совершения преступления. Это стало возможным только благодаря расследованию, которое сделали гражданские активисты. Гражданское общество сделало довольно много для того, чтобы найти его и добиться ареста в Германии. Иными словами, иногда от преступления до наказания проходит много времени. И иногда эта медлительность крайне угнетает как нас, так и членов семьи убитого. Ведь на самом деле двигателем расследований такого рода становятся 3 стороны. Помимо официальных властей страны, в которой произошло убийство, потому что они имеют доступ к информации, которой у нас нет, это родственники, ведь они продолжают стучаться во все двери, даже тогда, когда со стороны кажется, что ничего сделать уже невозможно. Но также и гражданское общество, потому что ему не безразлично, когда происходит несправедливость. Случается, что очень помогают свидетели, те, кто был на месте или знает что-то, или, например, кто-то, кто вел дневник, в который записывал происходящее. Конечно, шансы найти такого человека очень малы, но он может поговорить с нами, даже находясь в России. Ко всему прочему, из России продолжают бежать люди. Может быть, кто-то из них со временем окажется здесь и захочет говорить. Через почти 3 года после убийства Макса Левина и расследования я могу сказать, что правда находится где-то в России. С нашей стороны мы сделали все, что можно было сделать. С другой стороны, невозможно исключать и того, что большинство этих людей, если не все, уже убиты. Подразделения, которые находились в лесу под Киевом, где убили Макса, имели большие потери на первой стадии войны, а также впоследствии, когда их перекинули в Донбасс. Да, приходится ждать десятилетия, прежде чем найдутся новые факты. Вполне возможно, мы вообще ищем призраков. Это тоже нельзя не учитывать.
1: С вашей точки зрения, это было военное преступление?
0: Это однозначно было военное преступление. У него есть ген ДНК военного преступления. Макс и его спутник не ожидали, что будут задержаны. Нет никаких свидетельств того, что они пытались вступить в бой. С наибольшей долей вероятности их допросили перед убийством. Макс был безоружным. У российских военных была возможность взять его и его друга в плен. Их обоих застрелили, а одного даже сожгли, возможно, заживо. Это однозначно военное преступление. Нельзя забывать, что Макс был одет в жилетку и каску с надписью «Пресса», и у него была пресс-карта. Да ведь он вообще был известным журналистом. Достаточно было ввести в Google его имя, чтобы понять, что он работает для Рейтер. Упоминания о нем есть везде в интернете. Но самое главное, его могли взять в плен, как многих. Но его убили. Это военное преступление. Нет сомнений в этом.
1: Рассказывал журналист-расследователь Арно Фруже. Военный репортер Патрик Шавель говорит, что война в Украине в целом – самая масштабная война, которую он видел за годы работы в разных горячих точках мира.

0: Все войны ужасны, но эта война – большая война, и она другая из-за масштабов, количества задействованных в боях войск. Когда мы в последний раз видели потопление огромных кораблей, ракетные обстрелы одной страны другой, крушение пассажирских самолетов и вертолетов, не говоря уже о военных? Помимо этого, окопная война. В последний раз, когда мы видели что-то подобное, это была Ирано-Иракская война, а вообще подобное не происходило с Первой мировой войны. Если убрать цвет у моих фотографий и сделать их черно-белыми, то можно подумать, что они сняты 100 лет назад. Вообще многое напоминает о Первой мировой: окопы, убитые тела, лежащие на полях сражений, бородатые солдаты, которые сутками не спят, снег и грязь. Одно отличие от этой старой картинки – это дроны. Они превращают места боев в более опасное по сравнению с прошлым место, потому что если тебя увидит дрон, он не позволит тебе спокойно уйти. Ты сразу мертв. Дрон может убивать людей в автомобилях, в домах, везде. В начале войны в Украине было немного дронов. Намного меньше их использовала Россия. Тогда война была более предсказуемой из-за так называемого горизонтального огня. Журналист мог работать на передовой и не бояться, что будет убит через 5 минут после появления там, потому что он знал, как передвигаться в такой среде вместе с солдатами. Конечно, обстрелы продолжались, они были иногда интенсивны. Но можно было приспособиться так, чтобы не погибнуть даже при тяжелом обстреле. Легче было сохранить жизнь в городах, где идут боевые действия, если правильно себя вести. Но при атаках дронов не спрятаться, ничего сделать невозможно. И это делает нынешнюю войну другой. Я бы назвал это «звездные войны». Когда десятки дронов находятся в небе, невозможно понять, какие из них российские, а какие украинские. Если из Киева отправиться на линию фронта последние 10-20 километров, это когда ты остаешься один на обширном пространстве. Даже большая скорость автомобиля, на который ты несешься к цели, не может тебя спасти. Это самый опасный отрезок пути, потому что когда находишься рядом с украинскими военными, то они знают, какой из дронов российский, а какой нет. То есть это большая война, и что еще я заметил, что последние войны были чаще всего гражданскими войнами, а война в Украине – это сражение двух больших государств. Война во Вьетнаме – это была война севера против юга. Конечно, одну из сторон поддерживала Америка, вторую – Россия, но корни конфликта лежали внутри государства. И другие войны последних лет в Африке, Южной и Центральной Америке – это были всегда гражданские войны. В некоторых случаях можно было обнаружить, что россияне или американцы поддерживают одну из сторон, но Россия всегда воевала против США при помощи других людей, граждан другой страны. Москва не воевала напрямую, но участвовала в боевых действиях. Война в Украине – это снова Россия и в определенной степени США, но это армии двух крупных стран, воюющих друг против друга. Последний раз такое происходило в Чечне, я тогда был в Грозном. Я никогда до этого не видел такого количества задействованного вооружения и такого количества убитых, за исключением, наверное, Ирано-Иракской войны. Когда я был в Ираке, в Мосуле, это была опять же гражданская война, интенсивные бои, но можно сказать, что это легкий бой, улица за улицей. Это не масштаб Украины. Уровень опасности и близости к ЕС, как легко все это может перерасти во что-то большее, например, в Третью мировую войну, тоже демонстрирует разницу между прошлыми войнами и той, которая происходит в Украине. Последствия этой войны могут быть разрушительными. И впервые мы наблюдаем такую опасность непосредственно рядом с нами. Мы должны быть настороже и не быть слишком мягкими и барахтаться в сомнениях. Глупо давать Украине оружие шаг за шагом. Эта страна нуждается в большой помощи.
1: Говорит французский журналист и писатель Патрик Шавель. Это был 7-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий рассказ о расстрелах военнопленных во время войн и о том, какое наказание предусмотрено за это военное преступление. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.

0: говорит Радио Свобода.
1: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
0: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
3: Каким вам представляется будущее России?
4: Я думаю, нормально все будет, хорошо.
5: Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашей стране.
6: Хотелось бы видеть Советский Союз.
7: Я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться. Вот и все.
4: Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России, потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» – всегда поверх барьеров.
2: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Читаю новости». Костя, добрый день.
3: Добрый день.
2: Давайте поговорим сегодня о демократах, но сначала о визите президента Украины Владимира Зеленского в США и о том, насколько он отличался от того злополучного февраля 2025 года. Политика пишет о том, что Зеленский совершил подвиг, который еще год назад казался невозможным, убедив Вашингтон в том, что Киев может выиграть войну. А Wall Street Journal утверждает, ссылаясь на неназванные источники, что Трамп в разговорах с окружением теперь выражает оптимизм в отношении Украины, что он впечатлен тем, что она смогла перенести войну внутрь российской территории, впечатлен украинской индустрии беспилотников и приводит слова неназванного чиновника администрации, что Трамп любит победителей, и Зеленский все больше похож на одного из них. То есть возникает консенсус, надо понимать, в Америке, что Украина побеждает, и это влияет на позицию администрации, республиканцев и Конгресса.
3: Это влияет лично на позицию президента Трампа, потому что вообще уровень поддержки Украины и уровень несогласия с российской агрессией против Украины в Америке, он всегда был высок и постоянно был высок среди обеих партий. Гражданам не нравится, что Россия напала на Украину, резоны Путина кажутся совершенно смехотворными, и среди граждан, и среди политического класса поддержка Украины всегда была очень сильна. Но вот что поменялось, это отношение лично президента Трампа. И вот это отношение лично президента Трампа, оно поменялось ровно в соответствии с тем фундаментальным принципом поведения президента Трампа, который всегда был известен. Президент Трамп любит победителей. Он любит даже не только победителей, он любит силу. То есть я не так уверен, как источники Wall Street Journal, что президент Трамп прямо поверил в украинскую победу, но я думаю, вот во что он поверил, это то, что Украина сильна и может наносить очень мощные удары. Что вот этим его украинцы при помощи сторонников Украины в американском конгрессе, прежде всего сенатора Линдси Грэма, вот они его сумели переубедить.
2: Зеленский пошел в Сенат, присутствовал по принятии этого закона о санкциях против России. И когда я смотрел, как его там принимали, у меня появилось ощущение, которое я хотел бы, чтобы вы мне тоже помогли сформулировать. Что происходит внутри республиканской партии? То есть Киев недавно посетила крайне правая активистка из МАГА Лора Лумер, которая раньше была категорически против помощи Украине, потому что это не имеет отношения, как она считала, к Америке. Так вот теперь она приехала в Киев, объявила о том, что она полностью пересмотрела взгляды на Украину и теперь поддерживает ее в борьбе против России. И это выглядело так, что МАГА, которая была до сих пор идеологическим препятствием против поддержки Украины, теперь пересматривает позиции, и кажется, что теперь республиканцы в Сенате, они ничем не чувствуют себя стесненными, поддерживая Украину. И, собственно, этот законопроект был поддержан подавляющим большинством голосов. И там, если кто-то там голосовали, по-моему, 12 человек против, это были демократы. Ну и демократы говорили, что Украину они поддерживают, просто они против того, чтобы предоставлять Трампу лишние полномочия по тарифам. То есть можно ли сказать, что сейчас получается какой-то внутренний поворот в американской внутренней политике, который делает поддержку Украины всеобщий?
3: Ну, как всегда, вот уровень поддержки Украины, он всегда был очень большой. И это был даже, этот уровень поддержки, он всегда был связан даже не с какими-то геостратегическими, геополитическими расчетами. Он был связан с тем базовым фактом, что американцы не приемлют, что одна страна напала на другую. Россия напала на Украину, пытается захватить и аннексировать ее территории. по этому вопросу никогда не было меньше 60% американцев, поддерживающих позицию Украины, что Украину нужно защищать, что российская агрессия незаконна и несправедлива. В американском истеблишменте позиция была еще более проукраинской, потому что мы знаем, например, что в республиканской партии есть какая-то часть таких людей, скажем, очень сильно озабочена геополитикой и местом США, США в мире и оборонным бюджетом. Конечно, эти люди все понимают, как просто выглядят геополитические расчеты. В этих геополитических расчетах Иран, Россия – это враги, Китай – это один из основных соперников. Соответственно, когда Россия, тем более при помощи Ирана, атакует Украину, тут нет никакого… Они хотят поддерживать Украину, они хотят увеличивать военный бюджет, потому что значительная часть помощи – это была… Значительная часть помощи Украине – это была помощь американскому ВПК. И вот эти люди, они были как бы связаны необходимостью, может быть, как-то это высказывать, но не высказывать это слишком громко, а опасаясь разозлить президента Трампа, который обещал установить мир, пользуясь своими личными хорошими отношениями с Путиным. Но мне кажется, что президент Трамп разочаровался в Путине. Разочаровался прежде всего потому, что Путин говорит одно, а делает другое. Вот Путин привык как бы врать, и ему кажется, что другие люди не замечают его вранья. Но мне кажется, что президент Трамп его вранье заметил и понял, что тот говорит, что он согласен на сделки, согласен на мир. А никакого движения к этому не делает, требования не снижает, на уступки не идет, компромиссы не предлагает. Соответственно, это одна из вещей. Вторая из вещей – Украина стала наносить удары по России. Это впечатляет президента Трампа. Это дает республиканским сенаторам больше возможностей открыто поддерживать Украину.
2: Поговорим о демократах. С демократами, с демократической партией у меня есть какая-то сложность сейчас в том смысле, что они мне кажутся чем-то вроде кота Шрёдингера. С одной стороны, вроде бы как все считают, что демократы фавориты на предстоящих в ноябре выборах в Конгресс, и Палата представителей точно, и, возможно, даже Сенат. И одновременно все обсуждают кризис в рядах демократической партии, как она непопулярна в глазах избирателей, и что в ней есть раскол. И для того, чтобы подступиться просто к этому разговору, мне кажется, нужно поговорить о специфике американских партий, что это не централизованная вещь вообще, по крайней мере, большие американские партии, а это чрезвычайно широкая коалиция, в которой представлены чрезвычайно разные взгляды. Нет ни центрального комитета, который устанавливает идеологию, и фактически каждый раз эту идеологию выбирают избиратели, выбирая политиков партии. Правильно?
3: Это правда. Конечно, американские политические партии, они очень разнообразные и разнородные. Конечно, американские политические партии – это то, что берет свои позиции из того, что сейчас хотят граждане, и формирует свои позиции. Это также правда, что мы сейчас живем в эпоху, когда партии более… Как сказать, централизованные, не имея в виду, что у них есть какой-то центральный аппарат. У обеих партий нет никакого центрального аппарата. Да, у демократической партии там есть некоторые центральные органы, но они не имеют никакой власти.
2: У обеих партий есть нечто под названием Национальный комитет.
3: Они помогают собирать деньги, они помогают кандидатам своей партии, они делают рекламу. Но, например, если в каком-то штате, как сейчас во многих штатах, происходит мощнейшая внутреннепартийная борьба, то в большинстве случаев Центральный демократический национальный комитет, он вообще никак в это не вмешивается. То есть во многих случаях это просто заявленная позиция, что мы никак не вмешиваемся, мы просто агитируем за всех демократов и будем агитировать за победителя. Иногда они пытаются вмешиваться, и это часто заканчивается полным провалом. То есть у них реально, вот как бы реальной фактической власти никакой нет. Есть много кандидатов на выборах на уровне штатов, губернаторы, сенаторы, члены палаты представителей, от которых, конечно, партия на национальном уровне, она бы не хотела их видеть ни в Сенате, ни в Конгрессе, ни в каком случае. Но, тем не менее, придется, потому что это они работают на кандидатов, а не наоборот. Вообще, для людей из других стран, само собой, из СССР и России, для людей из других стран вот понять, что партия построена целиком снизу вверх, что нет никаких центральных органов, которые что-либо решали, в это трудно поверить, но, тем не менее, это так.
2: Поскольку много политиков разных совсем взглядов, особенно сложно понять, что, собственно, является объединяющей идеологией партии. Когда есть президентские выборы, кандидат в президенты от партии, он является носителем стандартов, носителем флага, по которому можно понять, что это значит. Вот, например, я помню, что в дебатах 2020 года Трамп говорил, что взгляды демократической партии на здравоохранение – это социализм, а Байден говорил, что у него не социалистический взгляд, а Трамп говорил, что партия по-другому смотрит. И Байден ему ответил: «В данный момент демократическая партия – это я».
4: I am the Democratic Party right now.
2: Он был избран большинством избирателей партии. Хотя бы тогда можно понять, что большинство избирателей партии придерживается вот примерно этих взглядов.
3: Тем не менее, когда сенатор избирается, попадает в Сенат, когда конгрессмен попадает в Конгресс, они начинают голосовать как вместе со своей партией. То есть вся партия голосует вместе. Вот в последние десятилетия внутри голосований в Конгрессе, в Палате представителей, в Сенате, там партийное единство огромное. Не по всякому вопросу партии голосуют одна за, другая против. Тем не менее, единство гораздо больше, чем, скажем, было 50 лет назад или 70 лет назад. И то же самое и, в общем-то, на выборах на уровне штатов, потому что одни и те же избиратели, они голосуют за демократического президента, за кандидата в сенатора от демократов. Вот разница вот в этом, она небольшая. Почему сейчас говорят про то, что демократы, скорее всего, победят в Палату представителей. Президент Трамп не популярен. Да, его показатели популярности – это 40%. Есть прямая связь между тем, какова популярность действующего президента, и шансами оппозиционной партии взять места. 40% у тебя есть из-за того, что партия голосует, люди голосуют за одну и ту же партию, плюс какую-то разницу делает рейтинг президента – плюс какую-то небольшую разницу делают твои личные качества.
2: Когда сейчас критикуют демократов, по сути, сейчас это не важно, потому что значительная часть избирателей просто реагирует. Вот им не нравится, что делает правящая партия, они голосуют за противоположную, не особенно вдаваясь в детали программы и подробности, они как бы примерно просто восстанавливают баланс какой-то.
3: Нет, мне кажется, что вот демократическая партия, их наилучшая стратегия, вот то, кто им пока что приносит очки и делает их фаворитами, это то, что они спрашивают американцев: вы довольны тем, что происходит? Вот республиканцы контролируют всю власть, посмотрите,

0: республиканцы контролируют президентство, обе палаты Конгресса, они заполнили своими консервативными представителями Верховный суд. А вот вы счастливы? Посмотрите, какая высокая инфляция. Посмотрите, какие высокие цены на бензин. Вам обещали, что прекратятся войны. Президент обещал, он не прекратил. Поэтому нужно проголосовать против тех, кто сейчас статус-кво.
1: Сейчас я хотел бы поговорить вот оставшееся время сегодняшней программы о вот этих различиях в стане демократов, потому что сейчас уже видно, как разворачивается дискуссия в сторону президентских выборов 2028 года, и есть довольно очевидное противостояние между левыми, прогрессистами и центристами. И я хотел бы чуть-чуть сначала поговорить коротко об отдельных таких заметных людях, и потом коротко о вот этой дискуссии между ними. Давайте начнем с Джо Оссофа, сенатора Джорджии. Он еще недавно считал, что он один из самых уязвимых, но вы несколько месяцев назад уже сказали, что вайб изменился, и теперь на него смотрят совершенно как на надежного победителя в ноябре. Вообще появились разговоры, что он, возможно, будет один из потенциальных кандидатов в президенты 2028 года. Учитывая, что Джорджия – это колеблющийся штат, избиратели склоняются попеременно то к демократам, кто к республиканцам. Есть у вас что сказать про Оссофа?
0: Это номинально был уязвимый кандидат. Он был уязвимый кандидат, потому что президент Трамп дважды выиграл штат Джорджия. Он проиграл штат Байдену в 2020 году, но в 2024 году победил с довольно большим перевесом. Это штат, в котором у республиканцев большинство на уровне законодательного собрания, губернатор республиканец, другие избираемые должности в штате тоже республиканцы. У этого штата два демократических сенатора, но они стали сенаторами благодаря тому, что президент Трамп вот в 2020 году пытался отменить результаты выборов в Джорджии, и негативная реакция на вот эти попытки президента Трампа привела к тому, что Джорджия имеет двух сенаторов. Они оба выиграли, там 50%, они оба выиграли на очень тоненького. И Джонас один из этих кандидатов. Этот штат проголосовал за Трампа 2 года назад, и, соответственно, у Оссофа ожидались проблемы. Но он пока что безупречно проводит избирательную кампанию. Ему, как всем сильным политикам, в нужный момент повезло. У него слабый республиканский оппонент. То есть сейчас опросы показывают разницу в 10% голосов. Это в штате, в котором половина демократов, половина республиканцев. И это очень устойчиво. Оссофу удалось собрать очень много денег. У него в 3 или в 4 раза больше денег, чем у республиканского кандидата. Надо сказать, что Оссоф, у него всегда была эта способность собирать много денег, у него прекрасные связи, и у него задача выиграть эти выборы, у него задача сделать так, чтобы губернатором стала кандидатка от демократов. Это тоже покажет его силу. Но и ему также важно, с одной стороны, не дать никакого шанса кому-то в Джорджии сказать, что он собирается избираться в президенты, и в то же время не создать ни одного клипа, в котором потом можно будет показать, что он обещал не идти в президенты.
1: Я хочу чуть-чуть бэкграунда про него добавить. Он, во-первых, чрезвычайно молод, ему еще 40 нету, 39. И по отцовской линии он потомок евреев-выходцев из Российской империи. Когда-то, перед началом политической карьеры, занимался производством документальных фильмов о коррупции по всему миру. И сейчас Оссоф сравнивают с Обамой. Обама по-прежнему эталон партии. И сравнение само по себе не означает счастливой судьбы сравниваемого. Но это знак, как на него смотрят сейчас. Я заметил, что он, как и Трамп, и многие другие политики сейчас, позиционирует себя как аутсайдера. Цитата. «Большая часть американского общества потеряла веру в нашу политическую систему». Much of the American public has lost faith in our political system. Трамп он называет лишь симптомом этого неверия и говорит о коррупции в Вашингтоне. Вы как классифицируете Оссофа? Центрист, популист, Кто он?
0: Он, конечно, центрист. И удивительная вещь про него, вот то, почему его сравнивают с Обамой, что он вызывает хорошую, позитивную, возможно, даже восторженную реакцию на левом, на экстремистском фланге, при том, что он не занимает никаких левых экстремистских позиций. Да? Барак Обама – это человек, который занимал все время очень центристские позиции. Но, тем не менее, из-за личности Обамы, из-за того, какой он умелый на индивидуальном уровне политик, он всегда воспринимался левым флангом, вот там, где разные от умеренных левых до самых ультралевых и самых безумных левых, он воспринимался как свой. Вот у Оссофа у него есть такое качество. Он абсолютно абсолютный центрист, он абсолютно у него нет никаких экстремальных позиций. И он, его позиции, они анафема для левого фланга, а он сам нет. Вот это вот то, почему эксперты вдруг такое воодушевление испытывают по поводу него.
1: Теперь я хочу поговорить еще об одном, еще более пограничном случае. Это Джон Феттерман, сенатор от Пенсильвании. И это один из самых неконвенционных политиков, по крайней мере, среди демократов, но, вероятно, и вообще. Он во время избирательной кампании в 2022 году перенес инсульт, на дебатах мучительно запинался, но, вопреки прогнозам, все равно победил. И это был впечатляющий пример доверия избирателей к тому, как восстанавливается человек после инсульта. Интересно, что он ненавидит, судя по всему, костюмы, всегда в худи. В Сенате из-за этого к нему были претензии из-за внешнего вида. Есть сейчас видео, где он в шортах и худи встречается с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. И, кстати, Феттерман очень произраильский, в отличие от большинства демократов. И в целом его позиция очень расходится с демократом. И тут, собственно, тот вопрос, который я хотел задать. В Пенсильвании он, судя по всему, более популярен среди республиканцев, чем среди демократов. И вот через два года ему вряд ли просто удастся выиграть праймериз демократов, и обсуждается, не переключится, не перескочит ли он в республиканскую партию, чтобы остаться в политике. Можно сказать, что взгляды Феттермана так мигрировали вправо? Или партия про демократов...
0: Про него это легко сказать, потому что он был очень левым демократом. До избрания сенатором он был вице-губернатором, это отдельно избираемый пост, в Пенсильвании. Он был как бы представитель вот левого крыла, такое вот там типа рабочая партия, все такое, профсоюзы. Вот это была его область. Он победил на демократических праймере в 22-м году, он победил Конора Лэмма. Это был конгрессмен из Пенсильвании, абсолютно центристский, ветеран войны, еще прекрасно выглядящий. Это вот как бы мечта кастинга демократической партии на центральном уровне. Феттерман его победил, будучи кандидатом слева. После этого, находясь в Сенате, он действительно проделал какую-то такую большую эволюцию. Причем у него интересная эволюция, что он абсолютно рискнул бросить вызов по культурным вопросам. Да, то есть он не то, что проголосовал за снижение налогов, а он, например, вот по Израилю занял абсолютно не то, что произраильскую позицию, а про Нетаньяху. Израильская армия всегда права. То есть то, что вот анафема для активистов, леваков внутри демократической партии. Сейчас идет очень интересная дискуссия, вот при том, что он более популярен среди республиканцев, чем среди демократов. Может ли он в принципе перейти в республиканцев? Это непросто. Подавляющее большинство таких попыток перейти из одной партии в другую, будучи сенатором, проваливается. В Пенсильвании был такой сенатор Арлен Спектор, был на протяжении многих лет республиканцем, перешел в демократы и проиграл следующие выборы. То есть пока что, я бы сказал, ожидания про Феттермана такие, что он будет кандидатом от демократов, и демократы столкнутся перед действительно неприятным выбором, перспективой, что либо иметь кандидата, который, вот как Феттерман, так себе демократ, либо с большим шансом проиграть.

0: выборы какому-то центристскому республиканцу, потому что Пенсильвания сейчас не демократический штат.
1: Это по-прежнему колеблющиеся штаты. Это суть моего вопроса. Это потеря, если представить себе, что демократы теряют Феттермана, это потеря для демократической партии.
0: Это из таких политиков, раз уж мы так все подробно разбираем, который был бы сильнейшим кандидатом, если бы он был номинирован демократической партией на президентство. Вот тогда он, возможно, набрал бы там 55-60% голосов. Но у него нет шансов. Посмотрим, держится ли он в Пенсильвании. У него нет шансов в демократических праймерис стать кандидатом от демократической партии.
1: Я хочу упомянуть еще одного человека, теперь с наиболее левого фланга. Мы обсуждали многократно Платнера в Мэйне, который снялся кандидат от демократов. Его заместил Трой Джексон. Джексона считают теперь фаворитом гонки против Сьюзен Коллинз. Но важно, что Джексон, он никакой не центрист. Он таких же прогрессистских взглядов, как и Платнер. То есть избиратели в демократической партии пролевые. Последний вопрос, который я хотел вам задать. Мы видели вот эту дискуссию, возникшую сейчас последние месяцы, на самом деле после поражения на президентских выборах 2024 года, о том, что центристы в демократической партии должны себя переизобрести. И есть целое такое движение за то, что центристы должны предложить новый путь. Это путь не ограничений, не культурных войн, а путь, который помогает росту, помогает процветанию. Есть книжка «Изобилие».
0: Нужен новый Билл Клинтон. А после проигрышей демократов Рональду Рейгану и Джорджу Бушу-старшему нужен вот такой человек, который, с одной стороны, не участвует в культурных войнах или участвует где-то в центре в культурных войнах и при этом полностью сфокусирован на экономике. Да, было бы интересно такого кандидата иметь.
1: Это как раз вопрос, который я хотел вот привести к нему. В нынешней демократической партии вот этот потенциальный новый Билл Клинтон, то есть человек, который выступает против регуляции, то есть, а вообще это любимая тема республиканцев и президента Трампа – уменьшение регуляций. И когда вот эти люди за вот это центристы-демократы, которые говорят «меньше регуляции, помощь росту», они чуть-чуть звучат в этом ключе. Но в нынешней демократической партии можно представить себе, что через год, когда начнутся, через полтора года начнутся праймерис в демократической партии, можно себе представить, что в нынешней демократической партии такие люди могут подняться и побеждать?
0: Мне кажется, можно представить. Мы видели, как Джо Байден стал кандидатом, несмотря на то, что левый фланг был представлен очень сильно и был популярен среди миллионов. Мне кажется, что при всей вот важности человека, который будет сфокусирован на экономике, мне все-таки кажется, что личность президента Трампа, она слишком большая, что в 2028 году какой-то идеальный демократический кандидат – это кто-то, кто как бы сможет канализировать усталость от Трампа, но при этом не воевать с ним. То есть быть как бы антитезой Трампом, но не участвовать, но как бы не участвовать, я не знаю, в персональном бою против Трампа. Вот в этом смысле Джон Ассоф как раз выглядит вот таким кандидатом, потому что он на 40 лет младше, он абсолютно другой во всех отношениях, он вот не пытается разговаривать, как некоторые кандидаты, там, на том же языке, на котором разговаривает президент Трамп. Ассоф разговаривает на исключительно традиционном политическом языке. Но в то же время вроде как интуитивно понятно, что это какая-то абсолютная антитеза Трампа. Ну, и вот мне кажется, что скорее за такими кандидатами 28-й год.
1: Сейчас Ассоф очень много критикует Трампа. То есть критика Трампа, в принципе, почти в центре.
0: Он критикует Трампа, но он не пытается, как губернатор Ньюсом, там, ты дурак, то, что вот сейчас у последний год делает губернатор Ньюсом. Оссоф абсолютно традиционными словами говорит про коррупцию Трампа, про неправильную

0: политику, он обвиняет его в том, что тот начал войну, но он как бы он не пытается с ним играть на его поляне. Он пытается как бы от этого отгородиться и предложить альтернативу, но не вступать с этим в прямую конфронтацию.
1: Ну что ж, огромное спасибо. На этом на сегодня все. Напомню, что я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. Это «Популярная Америка» в подкасте «Читаю новости». Всего доброго.
0: Спасибо.
2: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
3: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
4: Мне все нравится, у меня все есть.
5: Нет, а здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
6: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна-завоеватель.
7: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
8: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
2: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
9: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
10: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
11: Рекордный паводок оставил Тюмень без чистой воды. Тюменцы готовят коллективный иск. Не семейное дело. Конституционный суд разрешил совершеннолетним лишать родителей прав за насилие. Проверка на мигрантах. В России запускают инфраструктуру тотального цифрового надзора.
10: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
12: К 12 годам колонии Московский городской суд приговорил 35-летнюю журналистку Дарью Шипачеву за госизмену. Она признала вину, и дело рассмотрели в особом порядке за 1.5 часа. Дарью Шипачеву задержали в апреле прошлого года. Подробности обвинения неизвестны, но, по словам ее близких, дело может быть связано с переводами родственникам в Украину. Шипачева занималась научной и медицинской журналистикой, также была известна как фем-активистка. Также за одно заседание суд в Санкт-Петербурге рассмотрел дело 25-летнего Даниила Белоусова и приговорил его к 7 годам колонии за оправдание терроризма. Белоусову вменили 4 публикации в открытом телеграм-чате «Нет войне». Даниил Белоусов – сын политзаключенного Олега Белоусова, которого в 2023 году приговорили к 5.5 годам колонии за распространение так называемых фейков об армии и призывах к экстремизму. Белоусова-младшего арестовали весной 2026 года. Основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову предъявили обвинение в содействии террористической деятельности, сообщает Центр общественных связей ФСБ. Спецслужба утверждает, что дело связано с отказом администрации Telegram удалить каналы и боты, которые, по ее мнению, используются спецслужбами Украины для мошенничества, а также совершения диверсий и терактов на территории России. В деле упоминается чат-бот для знакомств «Дайвинчик». ФСБ утверждает, что за последний год задержало не менее 46 россиян в возрасте до 22 лет, которые были завербованы Украиной через этот чат-бот. Основатель Telegram, который не живет в России, пока не комментировал эти новости. Но в официальном аккаунте мессенджера в соцсети X появилась такая фотография Дурова. С лета прошлого года российские власти ограничивают работу Telegram в стране. Правозащитная группа «СКСОС», которая помогает жертвам домашнего насилия и представителям ЛГБТ на Северном Кавказе, сообщила, что суд в России признал ее экстремистской организацией и запретил ее работу в стране. Постановление было вынесено ранее в июле, но организацию о рассмотрении дела не уведомили. О решении правозащитники узнали из письма, адресованного директору организации Давиду Истееву. В СКСОС заявили, что будут обжаловать это решение суда, но подчеркнули, что на территории России сейчас нет ни волонтеров, ни сотрудников правозащитной группы. При этом для людей, которые обращаются за помощью, ничего не меняется, отмечают в организации. 10 суток административного ареста суд в Москве назначил кандидату в Совет депутатов района Щукино 24-летнему Даниилу Неонову за демонстрацию экстремистской символики – радужную футболку. Поводом стало видео в его телеграм-канале. В нем Неонов одет в футболку, на которой слово «Love» написано семью цветами радуги. Правоохранительные органы усмотрели в этом символику, которая имеет сходство с флагом ЛГБТ, организацией, признанной в России экстремистской.
13: Ребят, меня задержали.
12: Неонова задержали на выходе из дома. Доставили в ОВД Митина, где удерживали более 7 часов, не пуская адвоката. Как он рассказывал в суде, в отделе полиции его избили и пытались душить. Футболку, ставшую поводом для ареста, суд постановил уничтожить. 76-летнюю новосибирскую градозащитницу Наталью Шамину, помещенную после задержания в Москве в психиатрическую больницу, отпустили из медицинского учреждения. По информации ее коллег из Всероссийского общества охраны памятников и культуры, Шамину там пытали, привязывали к кровати и насильно обкалывали препаратами, потому что полиция заявила, что градозащитница вела себя буйно при задержании, объявила голодовку, в которой медики позже усмотрели попытку суицида. 24 июля Наталья Шамина вышла с пикетом на Старую площадь в Москве, требуя Владимира Путина не подписывать закон, который передает регионам право снимать охранный статус с памятников регионального и местного значения, что, по мнению градозащитников, упростит снос исторических зданий. Ее задержали, но позже отпустили. На следующий день она вышла к памятнику Кириллу и Мефодию на Китай-городе, объявила голодовку и заявила, что останется там на ночь. Полиция снова ее задержала, а после отправила в психиатрическую больницу имени Алексеева. Закон, против которого протестовала градозащитница, Владимир Путин подписал 27 июля. На осужденную журналистку Антонину Фаворскую в колонии составили 2 рапорта из-за претензий к ее прическе в штрафном изоляторе, распущенные волосы и хвостик. По ее словам, женщинам по правилам внутреннего распорядка колонии разрешены 3 вида причесок. Распущенные волосы, если они не длиннее 20 сантиметров, коса и пучок. Мне, обладательнице почти метровой длины волос, доступны только образы номер 2 и номер 3, пишет Фаворская. Я каждый день в них перевоплощалась до тех пор, пока не попала в ШИЗО. В штрафном изоляторе, по ее словам, запрещены любые аксессуары, кроме одной резинки для волос. Весной 2025 года Антонину Фаворскую приговорили к 5,5 годам колонии за участие в экстремистском сообществе, за причастность к фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального.
10: Жители Тюмени переживают, пожалуй, худшую неделю за последние годы. Больше 10 дней в городе стоит зловоние. Из кранов течет вода с запахом канализации, в которой невозможно ни мыться, ни стирать, не говоря уже о том, чтобы ее пить. Город при этом заливает рекордный паводок. А в минувшую субботу по местному нефтезаводу ударил беспилотник. И теперь тюменцы стоят в очередях не только за питьевой водой, но еще и за бензином. Ситуация с водоснабжением вышла за пределы коммунального спора. После массовых жалоб граждан на качество воды Следственный комитет возбудил уголовное дело. А люди готовят коллективные иски к водоканалу.
14: Когда на улице пахнет говном, когда из душа вышел, от тебя пахнет говном. Вот такие реалии в городе Тюмени.
15: Представьте себе, вы выходите из душа и воняете сильнее, чем до него. Это не фигура речи. Это Тюмень, июль 26-го года. Город, у жителей которого случилась, наверное, худшая неделя за последние годы.
16: И у нас безумно воняет вода. Невозможно мыться, невозможно мыть руки, невозможно мыть посуду. Даже вещи стирать. Вот я постирала, кондиционер самый сильный не справляется с этими запахами. Это все воняет.
15: Резкий запах фекалий появился у воды вечером 16 июля.
17: Я не могу даже передать вам, как пахнет вода. Я не могу вам даже, я даже примерно вас не могу приблизить вот к тому, вот

0: Горелый фекалий. Представляете? Горелый фекалий. Вот так пахнут руки после того, как вы помыли их.
1: Люди рассказывают, невозможно открыть окна, невозможно мыться, про питье и готовку вообще речи нет. Одна жительница пожаловалась, что после умывания у ее сына опухли и воспалились глаза. Врач посоветовал умываться только бутилированной водой.
2: Офтальмолог, так скажем, даже запретила умываться проточной водой из-под крана.
1: Все дело в паводке, который продолжается в регионе фактически весь июль. С начала лета Тюмень пережила 6 затоплений. А в 20-х числах добавилась еще и большая вода из Свердловской области, где прошли аномальные дожди. Затопило дворы многоэтажек, деревни, дачные поселки. Гагаринский парк ушел под воду. Там, где 2 недели назад был городской пляж, теперь плавает дохлая рыба. Местный житель снял на видео погибшего детеныша косули.
3: Я маленький ягненок, и ребятенок косули лежит. Видимо, настолько вода поднялась, что он утонул, или его смыло, или что с ним случилось. В общем, вот такая ситуация.
1: Фельдшеры ездят по затопленным деревням и вакцинируют людей от гепатита А. Зловоние везде – на набережной, на улицах, в квартирах. Но Росводоканал признал проблему не сразу. И только спустя 8 дней посоветовал кипятить воду перед употреблением. При этом чиновники сообщали, что хоть качество воды худшее за всю историю наблюдений, но вода из крана полностью безопасна.
4: На сегодняшний день качество воды по показателям безопасности соответствует требованиям. Остается превышение воды по запаху и привкусу, то есть по органолептическим показателям, вода на сегодняшний день не соответствует требованиям. Но по микробиологическим, вирусологическим, паразитологическим, санитарно-гигиеническим, а также токсикологическим показателям она полностью соответствует требованиям.
1: В супермаркетах раскупили 5-литровки. Местами кончились даже 1,5-литровые бутылки. Люди штурмуют водоматы, а цены в них выросли вдвое. Потому что только эту воду сейчас можно пить. И еще ей приходится мыться, стирать и умывать детей.
5: Тюмень – это трэш. Мы сейчас объездили 5 магазинов, из них крупные «Ашан», «Лента», «Чижик» и пару «Пятерочек». Нигде нет 5-литровой бутилированной воды. В водоматах вода уже тоже с запахом, то есть ее пить невозможно.
1: Тюменцы создали петицию с требованием ввести режим чрезвычайной ситуации. А местные юристы в соцсетях начали советовать жителям судиться с водоканалом.
6: Создали инициативную группу, мы организовали сбор собственных средств. Хотим отобрать пробы и отправить их на независимую экспертизу в другой город.
1: Достучаться до Следственного комитета удалось с помощью Инстаграма, куда жительница Тюмени выложила видеообращение к главе Следственного комитета. Она заявила, что вода в городе непригодна для использования. И 24 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Бастрыкин потребовал у Тюменского управления доклад о ходе расследования. Пока, правда, подозреваемых нет. И от возбуждения дела легче никому не стало. Вода как воняла, так и воняет. Водоканал говорит, что работает на пределе своих возможностей, применяет тройное обеззараживание, но честно признает, полностью убрать запах невозможно, пока не закончится паводок.
7: Ухудшением воды в реке нами предпринят ряд мероприятий, которые направлены на компенсацию ухудшения качества. Когда это закончится, мы ожидаем все-таки, когда начнет уровень в реке падать, и качество воды нормализуется.
1: Казалось бы, куда еще хуже. Прямо в день города, когда Тюмень отмечала 440 лет, украинский беспилотник атаковал тюменский нефтеперерабатывающий завод и начался пожар. В итоге к концу недели у жителей Тюмени из крана текут канализационные стоки, в магазинах нет воды, на заправках нет бензина, город подтоплен, в реке дохлая рыба, а день города прервали из-за беспилотной атаки.
8: Дорогие жители и гости Тюмени, к сожалению, в связи с введением сигнала «Ковер» проведение мероприятия временно приостановлено.
1: Ну, хоть ежегодный знаменитый танец майонеза остался.
9: Друзья, танцуем вместе!
10: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи с нашей студией председатель Конфедерации общества потребителей Дмитрий Янин. Дмитрий, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
10: На ваш взгляд, перспективно ли будет обращение в суды?

или с какими-то претензиями к водоканалу, который не может обеспечить поставку нормальной чистой питьевой и водопроводной воды. По большому счету люди-то из водоканала тоже, собственно, переживают все то же самое.

0: запретила прекрасную армянскую воду и джермук. Она не нашла в тухлой воде каких-то проблем для людей. Хотя это странно, и о том, что на вкус и цвет товарища нет, они сказали, что по органолептике кому-то нравится, кому-то нет, но кому не нравится, тому кипятите. Но все это перечеркивает судебные перспективы, которые здесь бы могли бы быть, если бы вода была признана этой структурой, главной структурой по проверке безопасности и качества продуктов, воды, некачественной. Вода оказалась в норме, соответственно, люди сейчас покупают бутилированную воду и просто увеличили свою статью расходов на то, чтобы напоить членов семьи нормальной водой.
1: Но, тем не менее, насколько я понимаю, сейчас Александр Бастрыкин как-то возбудился и потребовал, чтобы вмешался Следственный комитет, и возбудили какое-то уголовное дело по факту, я так понимаю. Подозреваемых пока нет никого. Это может открыть дорогу для потом каких-то материальных требований? Ну, не знаю, стоит ли сейчас копить чеки на эту бутилированную воду и потом предъявлять их чиновникам или водоканалу?
0: Если решение, если в какой-то момент слепой прозреет на оба глаза и скажет, что вода была некачественная, то, конечно, эти суммы можно будет взыскать. И копить их можно, и в этом случае можно будет подавать иск о возмещении морального ущерба. Вот подобного рода дела заканчиваются в России выплаты 10 тысяч, 15 тысяч рублей на иск. Соответственно, это вот предел за ваши страдания, связанные с некачественной поставкой услуг жилищно-коммунального хозяйства, которые люди проверенные, люди все свои. С них взыскивать судьи стараются очень аккуратно, ни с кем не ругаться, и компенсации там 100 евро за отсутствие нормальной качественной воды кажется вполне приемлемым, хотя, конечно, это не всегда соответствует тем страданиям, которые понесли люди в эти дни.
1: Ну, а то обстоятельство, что все-таки региональные власти объявили режим чрезвычайной ситуации в регионе, может способствовать решению проблемы и, опять же, выплате каких-то компенсаций?
0: Нет, они себе упрощают какие-то истории, связанные с тендерами, чтобы быстро можно было как-то потратить деньги. Для этого вводится чрезвычайная ситуация. Для людей определяющим является заключение надзорного ведомства, которое в России, к сожалению, не является независимым. И это мы видели на примерах абсолютно неоправданных запретов грузинской продукции, армянской, там, белорусской, украинской, таджикской, туркменской. В общем, все, что только можно было запрещать, они в свое время запрещали, тоже ссылаясь на опасность. Вот сейчас они говорят безопасно. Вот от этих людей зависит, будет ли в Тюмени выплаты пострадавшим за плохую воду. Если пойдет отравление, ну, наверное, можно будет уже попытаться, если будет связано ваше отравление с заболеванием, и можно попытаться судиться, здесь уже будет компенсация не 10 тысяч рублей, и такой иск уже можно будет предъявлять. А если все как-то более-менее нормальное заключение от ведомства нет, то я бы не советовал пока судиться, подождал бы, если они дадут правдивую информацию о ситуации в городе.
1: Ну, я видела, люди там пишут какие-то коллективные обращения, собираются в чаты и готовят коллективный иск, тем не менее. И я так понимаю, что они собираются скинуться и провести независимую экспертизу качество воды, да. Сейчас это поможет? Или такая экспертиза, заключение такой эксперта будет ничто в сравнении с заключением Роспотребнадзора?
0: Это как в картах, старшая масть и младшая масть. То есть заключение от Роспотребнадзора будет перебивать заключение, которое делает независимый эксперт. И судья будет в этом случае в очень тяжелой ситуации. Ему нужно будет пойти против ведомства, дружественного ведомства. И в этом случае, если судья будет независим, если он проживает, а скорее всего он проживает в этом городе, у него не собственная скважина, но, наверное, есть шанс, что он назначит третью экспертизу, и вот от этой третьей экспертизы будет зависеть исход дела. Но история с объединением абсолютно верная. Несмотря на небольшие суммы, которые присуждаются, это всегда такая тренировка.

0: тренировка солидарности людей, и это правильно, и, к сожалению, коллективный иск у нас достаточно хлопотная бюрократическая история, но общение на фоне подготовки иска – это хорошее упражнение для того, чтобы люди сплачивались для решения своих простых проблем.
1: По вашему опыту работы с потребителями, надолго ли сохраняется вот этот вот запал у людей, которые говорят, что да, мы будем судиться, мы будем требовать, протестовать, когда ситуация вдруг рассасывается, условно говоря, многие ли доходят до суда, проходят этот путь?
0: Вот если сейчас формируется группа и будет подан иск, то все, кто в группе, они уже дойдут до решения суда, в пользу или не в пользу. Запала хватает месяца на полтора, на два. И это достаточно большой срок, чтобы можно было собрать все эти бумажки. К сожалению, коллективные иски в России прописаны были с таким условием, чтобы не было массовых, чтобы нельзя было собрать группу больше там 100 человек. Как, например, в США ты можешь создать группу там жителей города Тюмени против водоканала. Вот такой иск предъявляется, а кто не хочет, тот должен уже из этого иска выйти. В России же, наоборот, ты должен собрать всех жителей Тюмени, собрать с них все данные, все реквизиты, только после этого идти в суд. Это дурацкая модель коллективных исков. И даже при маленькой компенсации водоканал там, заплатить 100 активным по 10 тысяч рублей, он в следующий раз не почувствует и не будет делать большего, чтобы обеспечить качество воды в условиях таких вот сезонных неприятностей, которые в этой местности случаются и раньше не были.
1: А если к этому иску подключится прокуратура, которая вроде как должна стоять на защите интересов граждан, больше можно рассчитывать на успех?
0: Конечно. Если они придут и дадут свое заключение, то, безусловно, для судьи мнение прокурора – это зеленый свет, и поэтому, конечно, они могут в этом случае рассчитывать на истцы, кто подал иск, могут рассчитывать на получение положительного решения. И судья в этом случае будет действовать более аккуратно и более внимательно к слабой стороне, потому что все равно водоканал – это власть. Это не независимая структура, не частная компания, которая не зависит, всех может отправлять куда. Это власть. Биться с властью всегда сложно. Если какая-то ветвь власти встает на вашу сторону, то шанс у вас повышают.
1: Да, ну тут, конечно, не хочется портить себе карму, но остается надеяться жителям Тюмени, что и прокуратура страдает так же, и прокуроры, судьи, и что, может быть, они хоть таким образом свое возмущение правое решат реализовать уже в суде, используя закон, наверное.
0: Я тоже надеюсь, что тюменцы объединятся и будут решать свои проблемы вместе.
1: Да, это тот редкий случай, когда и можно за руку с прокурором стоять в суде и что-то доказывать. Спасибо большое за ваше разъяснение. Дмитрий Янин, сопредседатель Конфедерации общества потребителей, был на связи с программой «Человек имеет право». Конституционный суд России разрешил взрослым людям лишать родительских прав своих отца или мать, которые совершили против них преступление в детстве. До сих пор это было невозможно. Исполнилось 18, родительские права прекращаются сами собой, и лишать считалось уже нечего. Поводом для разбирательства стало обращение жительницы Ярославской области, которую отец насиловал с 6 лет. Пока шло следствие и суд, она успела вырасти, и когда потребовала лишить отца родительских прав, районный суд отказался даже принимать иск к рассмотрению, потому что заявительнице исполнилось 19. Теперь Конституционный суд разрешил этот вопрос.
2: В Ярославской области отец четверых детей годами держал всю семью в изоляции. При этом сыновей избивал, а дочерей с 6-летнего возраста подвергал сексуализированному насилию. Это продолжалось до 21 года, пока его не арестовали. Суд приговорил мужчину к 14,5 годам колонии строгого режима. После этого его лишили родительских прав в отношении троих младших детей. Они были несовершеннолетними. Старшей дочери к тому моменту исполнялось 19. И хотя она тоже требовала лишить отца родительских прав, районный суд отказался даже принимать заявление. Дело в том, что в России по Семейному кодексу после совершеннолетия ребенка родительские права прекращаются автоматически, а значит, формально лишать уже нечего. Заявительница не смирилась, прошла все инстанции в

0: вплоть до Верховного суда, но везде получала отказ. Тогда она обратилась в Конституционный суд с просьбой проверить примененные в ее деле нормы Семейного кодекса. Главный аргумент жалобы заключался в том, что закон, по сути, загнал ее в тупик. Да, родителя можно лишить прав, но только после вступившего в силу приговора. А расследование и судебный процесс может занять годы. Пока они идут, ребенок становится совершеннолетним. И в этот момент закон уже не позволяет требовать лишения родительских прав. Казалось бы, какая теперь разница? Ей уже 19, отец в колонии. Но юридическая разница огромная. Пока он юридически остается отцом, между ними сохраняется правовая связь. Он остается наследником первой очереди, при определенных условиях может потребовать алименты на свое содержание. Если у дочери появятся дети, он сможет добиваться через суд общения с внуками. В некоторых ситуациях закон также дает ему право получать информацию о состоянии здоровья дочери и участвовать в принятии медицинских решений. Конституционный суд пришел к выводу, что такой подход противоречит смыслу закона. Если родители не лишили прав вовремя, это не вина ребенка. Нельзя перекладывать на него последствия затянувшегося расследования и бездействия взрослых. Тем более, что сохранение правовой связи с таким родителем само по себе затрагивает достоинство личности и ставит под сомнение эффективность гарантий защиты потерпевших. Суд также указал, что закон позволяет после совершеннолетия отменить усыновление, если усыновитель совершил преступление против ребенка. И родной ребенок не может быть защищен хуже, чем усыновленный. По мнению Конституционного суда, хотя нормы Семейного кодекса не противоречат Конституции, толковать их теперь нужно иначе. Взрослые, потерпевшие, вправе требовать лишения родительских прав родителя, совершившего против них преступление. А законодателям стоит подумать о полноценном механизме прекращения правовой связи между родителем-преступником и его уже взрослой жертвой.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. А на видеосвязи с нашей студией юристка Мария Немова. Мария, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Расскажите, пожалуйста, как вы узнали об истории вот этой заявительницы из Ярославля и почему увидели в этом деле перспективу для обращения в Конституционный суд Российской Федерации?
2: Об этом деле я узнала от Марии Давтян, которая руководит Центром защиты пострадавших от домашнего насилия. И Мария рассказала об этом деле и о проблеме, которая существует. Об этой проблеме я, конечно, знала, что совершеннолетние дети не могут уже лишить родительских прав своих детей.
1: Родителей.
2: Родителей, прошу прощения, да. И это дело было как раз-таки подходящим для того, чтобы эту проблему поставить перед Конституционным судом. Поскольку на примере этой истории мы четко видели, насколько несправедливым является вот этот запрет для совершеннолетних детей, для того, чтобы они не имеют возможности лишить родительских прав своих родителей, которые совершили насилие в отношении них.
1: Ну, а с другой стороны, это же ведь как будто бы такая формальная уже история, и как будто бы уже ничего не зависит от этого решения, или все-таки зависит?
2: Это в первую очередь вопрос человеческого достоинства, поскольку пострадавшим от насилия попросту не хочется сохранять какую-либо связь лицом, который это насилие в отношении них совершил. Тем не менее, этот человек остается по-прежнему родителем и имеет даже какие-то права. Например, право на быть опекуном этого уже взрослого ребенка в первоочередном порядке, право на наследство по закону, право на доступ к медицинской информации, право, например, на общение с внуками и так далее. Но в первую очередь мы упирали на вопрос человеческого достоинства и что это просто противоречит самому вот, достоинству личности. Сама идея, что он обязан сохранять какую-либо связь с человеком, который совершил в отношении него насилие, и иметь какие-то взаимные права и обязанности.
1: Мария, а поясните, пожалуйста, в этом заявлении и, соответственно, в постановлении Конституционного суда речь шла именно о сексуализированном насилии или в любом случае, ну не знаю, если ребенка били и вот был приговор суда,

0: или оказывалось на него эмоциональное, психологическое, экономическое воздействие в отношении него и насилия, какие-то манипуляции, он также, уже став взрослым, может требовать вот такого лишения родительских прав своего родителя.
1: Конкретное дело заявительницы касается сексуализированного насилия, но Конституционный суд, в принципе, прокомментировал вот этот подпункт и часть статьи Семейного кодекса, и, соответственно, сейчас это распространяется на все случаи преступлений против жизни и здоровья. Они не обязательно должны быть связаны с сексуализированным насилием. То есть немного более широкое толкование, нежели в случае заявительницы.
0: Я среди критических отзывов видела, что многие граждане недобросовестные, взрослые, решат воспользоваться вот этой новой трактовкой, начнут лишать родительских прав своих престарелых родителей, которых они не хотят содержать. И, в общем, ничем хорошим это не закончится. Вот поясните, как тут будет это работать.
1: По-прежнему сохраняется требование, что факт совершения преступлений должен быть подтвержден итоговым процессуальным документом. Это может быть, например, приговор суда обвинительный, либо постановление о прекращении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям. Именно вот эта продолжительность расследования в случае заявительницы и сыграла как бы такую негативную роль. Раньше она просто не могла обратиться с заявлением о лишении родительских прав. И в любом случае факт совершения насилия, он должен быть подтвержден соответствующим процессуальным актом. И это сводит к минимуму возможности для злоупотребления вот этим механизмом лишения родительских прав. Кроме того, вот в этой всей истории мы опять же видим вопрос о соотношении прав и интересов пострадавших и лиц, совершивших насилие, авторов насилия. И в любом случае не должны носить приоритетное значение права лиц, которые совершили насилие. Мы должны в первую очередь думать о тех, кто пострадал, и о том, как можно восстановить их права. В подавляющем большинстве случаев дети, которые пострадали от насилия, которое совершено их родителям, они хотят этого родителя лишить родительских прав. В том числе по вопросам, по соображениям таким моральным, потому что они не хотят просто сохранять связь с этим человеком.
0: Угу. А можно ли вот после этого постановления Конституционного суда еще и требовать, ну, каких-то других мер защиты от такого родителя? Например, попросить, чтобы суд вынес какое-то ограничение для возможного попыток общения в будущем или еще каким-то образом сохранил, защитил этого ребенка вот от родителя-насильника, когда он уже стал взрослым, этот родитель там вышел, например, откуда-то из мест лишения свободы, чтобы максимально защититься от этого.
1: К сожалению, в российском законодательстве все достаточно плохо вот именно с такими мерами защиты от насилия. То есть, если мы говорим там о расследовании, о наказании, есть хотя бы какая-то минимальная правовая база, с мерами защиты все совсем-совсем плохо. А когда идет предварительное расследование, еще можно ходатайствовать о обеспечительных мерах, мерах процессуального принуждения, например, запрет определенных действий, в том числе запрет там приближаться, что является все-таки довольно-таки экзотичной все-таки мерой, либо просить о защите потерпевшей в рамках госзащиты и так далее, что применяется еще реже. Однако, когда приговор уже вынесен...
0: И уже исполнен, да.
1: И уже исполнен, да. К сожалению, практически ничего сделать нельзя. И каких-то особых мер российское законодательство не предусматривает. И когда приговор уже тем более исполнен, мы не можем, например, упирать там на какие-то обязанности, которые были наложены в рамках условного осуждения и так далее и тому подобное. Тут, к сожалению, российское законодательство не дает практически никаких мер защиты.
0: То есть в этом случае проблему вот такого рода мог бы решить только специальный закон?
1: К сожалению, да. И когда мы подавали свою жалобу, мы писали в том числе, что вопрос лишения родительских прав

0: такого родителя, это в том числе вопрос гарантии неповторения насилия, поскольку такой родитель, в принципе, по закону может быть в преимущественном порядке быть опекуном ребенка пострадавшего, уже взрослого ребенка пострадавшего от насилия.
1: Ну и, соответственно, выместит на нем какую-то свою злобу или продолжать насильничать, как он делал до всякого приговора суда. Я обратила внимание на то, что Конституционный суд судьи предложили законодателям задуматься над механизмом исполнения вот такой защиты для детей, может быть, что-то дополнительно прописать в Семейном кодексе. С вашей точки зрения, нужно ли прописывать какие-то вот особенные условия, связанные с возможностями лишения взрослым человеком родительских прав своих родителей, преступников, или в целом вот сейчас с разъяснением Конституционного суда этого уже достаточно и ничего менять не нужно. Практика изменится сама собой.
0: Я думаю, что будет позитивным, если это изменение будет прямо прописано в законе, что исключит возможность какого-то двоякого толкования, потому что, к сожалению, бывают случаи, когда, несмотря на позицию Конституционного суда, практика продолжает идти таким образом, каким она шла и до этого. Поэтому я поддерживаю саму идею, что в самом законе должно быть указано, что совершеннолетние дети могут также требовать лишения родительских прав.
1: Ну и в заключение мы наблюдали, ну, на протяжении работы, там, думаю, последних двух созывов, по меньшей мере, как они не хотят принимать закон о профилактике семейно-бытового насилия. Упираются, говорят, что это разрушит семьи, скрепы, все на свете. С вашей точки зрения, в данном случае будут ли апеллировать депутаты уже нового созыва к тому, что внесение такой поправки разрушит семьи, скрепы и так дальше? Или все-таки какие-то другие установки, когда речь идет о насилии над детьми, будут у депутатов?
0: К сожалению, сложно предсказать, каким образом пойдет дискуссия, но я верю в то, что постановление Конституционного суда, оно будет все-таки исполнено. Но я допускаю, что какая-то дискуссия по этому поводу все-таки будет. И в этой дискуссии я стою на позиции, что наилучшим интересам ребенка, даже если этот ребенок уже совершеннолетний, соответствует его защита от насилия, и не стоит пытаться сохранить такие токсичные связи, которые вредят и разрушают человека, пострадавшего от насилия. И никакой другой трактовки здесь не должно быть.
1: Да, спасибо большое, Мария, за ваше разъяснение. Мария Немова, юристка, одна из тех юристов, кто работал с жалобой в Конституционный суд, который мы сегодня обсуждали, была на связи с программой «Человек имеет право». Мигранты в России становятся пилотной группой, на которой государство испытывает новые методы слежки, контроля и репрессий. Об этом говорится в докладе, опубликованном Центром «Мемориал». Новая цифровая система для учета миграции, которая полноценно начала действовать с 30 июня, выглядит как удобный административный сервис. Однако, по сути, это часть большой инфраструктуры, с помощью которой государство получает возможность собирать, сопоставлять и анализировать огромные массивы личных данных.
2: Не просто база данных, а цифровое досье на каждого иностранца. Так в докладе Центра защиты прав человека «Мемориал» описывается государственный ресурс под названием «Цифровой профиль иностранного гражданина». Формально его создание закрепили президентским указом в 2025 году. Но, как говорится в исследовании, строить систему начали значительно раньше. Идея собрать в одном месте практически всю информацию об иностранце. Данные миграционного учета, биометрию, историю пересечения границы, сведения о работе, документы и не только. Автор доклада Константин Троицкий пишет, что в систему постепенно вовлекаются банки, операторы связи, перевозчики и другие организации, которые уже собирают данные о своих клиентах. Всем этим управляет МВД, а ключевым надзорным ведомством выступает ФСБ. В систему уже интегрируются несколько новых сервисов. Среди них реестр контролируемых лиц, экспериментальный рейтинг социального доверия мигранта, а также мобильные приложения RU-ID и Амина. Через них иностранцы подают заявление на въезд, загружают паспортные данные, фотографии и информацию о поездке. После проверки человеку присваивается уникальный цифровой идентификатор. Получается,

0: Пешка в обмен на удобство. Формально приложения должны упростить административные процедуры. Но одновременно они становятся еще одним источником данных о человеке. Кроме того, эти приложения запрашивают широкий доступ к функциям телефона, включая геолокацию, камеру, микрофон, контакты и файлы. Подобные инструменты слежки уже тестировали. Так, во время чемпионата мира по футболу 2018 года камеры использовали для надзора за миллионами иностранных болельщиков. А затем их стали применять для поиска участников протестов и контроля ковидных ограничений. После теракта в Крокус-Сити-Холле российские власти начали масштабную антимигрантскую кампанию. Ужесточили миграционное законодательство, чаще стали проводить рейды, а затем официально объявили о запуске системы цифрового профилирования. В июле 2026 года заместитель главы МВД России рассказал о планах заставить всех мигрантов покупать телефоны со специальным приложением.
1: У каждого мигранта при регистрации туда, который приезжает сюда, вот, на труда, особенно трудовые, ну или надолго, он будет обязан приобрести телефон. В этом телефоне будет его электронный профиль. И мы будем знать местонахождение каждого мигранта. Он не сможет сменить, переехать из одного населенного пункта в другой, бесконтрольно там, поменять место, какое-то предназначение своего пребывания. Это, вот, это будет основа. И этот же телефон создаст возможность, вот этот электронный ресурс, он даст возможность не просто его где-то отлавливать, там, если он что-то совершил, а упреждать его заранее. То есть он будет иметь возможность, у вас там срок истекает, вы там что-то не то сделали, вам надо прибыть там туда. А не так, что неожиданно человек пропустил что-то или не знал там. Ну, это будет так.
0: Российские власти утверждают, что цифровой профиль иностранного гражданина нужен для борьбы с нелегальной миграцией, повышения безопасности и удобства государственных услуг. Однако из доклада следует, что иностранцы становятся первой группой, на которой государство испытывает новые технологии цифрового контроля. Если модель окажется успешной, в будущем она может распространиться гораздо шире.
2: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией аналитик, автор доклада «Государственный информационный ресурс. Цифровой профиль иностранного гражданина и формирование нового российского тоталитаризма» Константин Троицкий. Константин, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Что же такого страшного в этом цифровом профиле и чем эта система принципиально отличается от прежней системы миграционного учета в России?
3: Потому что это, в принципе, совершенно разные вещи. Миграционный учет – это лишь миниатюрная часть этой системы. То есть давайте я быстро расскажу, что такое этот новый, что такое эта новая система, государственный информационный ресурс, цифровой профиль иностранного гражданина. Да? Это очень сложная государственная инфраструктура, и под прямым, что важно отметить, да, контролем ФСБ и оператором является МВД. Система направлена на тотальную слежку, контроль и санкции в отношении иностранных граждан и в перспективе на полное управление иностранными гражданами. Но на самом деле это не просто картотека, куда могут заглядывать силовики. Это динамичная структура на базе больших данных, действительно, которые обрабатывают алгоритмы искусственного интеллекта. Сначала о данных, да, которые собирает вкратце. Даже официальный перечень включает 25 групп сведений. Туда входят и фотографии, образцы видео, данные о фиксации фактов въезда-выезда, реквизиты миграционных документов, анкетные данные, вплоть до маршрутов передвижения, медицинских обследований. И что примечательно, на мой взгляд, меня самого удивило в свое время, данные из отчетной книжки о оценках, которые человек получил. Вот. Особенно если речь идет о российских вузах и о том, что иностранный гражданин обучается в российских вузах. И самое примечательное, что даже этим, судя по всему, дело не ограничивается, и собираются российскими властями еще больше данных, на самом деле. И приведу пример, что с этими данными происходит, и на основе чего с этими данными происходит, и какие системы на их основе выстраиваются российскими властями. Да. Первое – это санкционное приложение системы цифрового профилирования. Так алгоритмы сканируют все эти массивы данных на наличие нарушений миграционного законодательства. При выявлении этих нарушений иностранный гражданин автоматически заносится в реестр контролируемых лиц, что, опять же, автоматически, что важно подключить, да, ведет к отключению важнейших ресурсов. Его от важнейших ресурсов. Это включает ограничения на переводы денег, запреты на вождение машины, невозможность открытия счета в банке, зарегистрировать брак, записать ребенка в школу и так далее. И так далее. Другой яркий пример, второй пример, опять же, приложение системы цифрового профилирования, это то, что сейчас происходит в Москве, вот в рамках

0: эксперимента так называемого светофора Собянин. Это эксперимент по предиктивному скорингу. Его условно еще в 2020 году в МВД, когда впервые стало известно об этой функции, обозвали рейтингом социального доверия мигрант. Так вот, с 2024 года рейтинг тестируется в Москве, о чем неоднократно заявлял Собянин. В чем суть этой системы? Гражданину присваивается цвет, который совпадает со цветами светофора, это зеленый, желтый или красный. Согласно таким некорявым пояснениям Собянина, зеленый цвет означает, что мигрант может гулять, желтый, что к нему есть какие-то вопросы, и красный, что он находится в розыске. И вопрос возникает логичный, да? На основании чего присваиваются цвета? И тут очевидно, что работают некие алгоритмы, которые по неким критериям присваивают мигранты баллы благонадежности для российских властей. Вот. В этих рамках...
1: И это делает, простите, это, судя по всему, делает именно искусственный интеллект. Это не то, чтобы какой-то живой человек, чтобы было решение суда какое-то.
0: Нет,
1: да?
0: Нет. А в этой системе вообще ее официально даже не запускали. Я ни в нормативных документах ничего не известно, непонятный критерий точно, можно только догадываться, на основании чего присваиваются цвета. То есть нет никакого нормативного документа, видимо, существуют какие-то технические инструкции, на основании которых работают вот эти вот механизмы. Да? То есть красный цвет – это, видимо, то, что человек находится либо в розыске федеральном, либо в реестре, вот этом, о котором я говорил, контролируемых лиц. Да? Желтый цвет, видимо, какие-то есть вопросы, что может означать. Может быть, что у него там истекает патент, что скоро у него заканчивается виза. Можно предполагать разные варианты. А может быть, просто то, что он появился в каком-то месте, в котором российские власти не хотели бы, чтобы он появился. Или общался с какими-то людьми, с которыми российские власти не хотели бы, чтобы он общался с правозащитными группами, например, или дал кому-то интервью. Может быть, высказался что-то в социальных сетях. Понимаете? Вот. Зеленый цвет – это то, что алгоритмы считают, что он благонадежен для
1: России. Кто видит эти цвета?
0: Любой полицейский, который сканирует, потому что наряду с этими цветами была введена, это уже более официально, так называемая единая электронная карта иностранного гражданина в Москве. И любой полицейский, который сканирует эту карту, видит автоматически цвет иностранного гражданина, скажет. Возможно, система пошла дальше, и этот цвет видит даже полицейский, который обладает соответствующим гаджетом, который он направляет на лицо иностранного гражданина, работает система распознавания лиц, и, соответственно, сразу же он видит цвет. И последнее, наверное, приложение, которое я хотел просто упомянуть, да, вкратце, это переход уже к масштабному алгоритмическому управлению, это целевой набор трудовых мигрантов, о чем не так давно заявили власти. Да? То есть трудовому мигранту власти планируют разрешать въезд лишь под конкретного работодателя, в конкретный регион, на конкретный период времени и под конкретную профессию. То есть будут затем власти планируют отслеживать все его передвижения, то есть, опять же, в приложении через Амина, на который уже работает в Москве, и отслеживает все передвижения иностранных граждан, то есть это геотрекинг так называемый, то ли особым телефоном будут отслеживать власти, планируют отслеживать. Если трудовой мигрант нарушает какой-то, опять же, один из пунктов миграционного законодательства, российские власти планируют его автоматически заносить в реестр контролируемых лиц, опять же, на основе решения алгоритма и со всеми вытекающими последствиями, то есть ограничения, о которых я уже говорил, и, скорее всего, выдворение. Можно также упомянуть, откуда данные поступают в эту систему. Это разные источники, это мобильные приложения Амина, как я сказал, которые собирают геотрекинги, да, маршруты передвижения мигрантов, которые уже, соответственно, устанавливаются в Москве и Московской области мигрантов. Это РУИД, так называемое приложение единого портала. Это которые, самое интересное, опять же, что иностранный гражданин сам должен поставлять данные российскому государству еще до того, как он въехал. То есть сейчас вот идет активное внедрение этой системы, чтобы мигранты, которые прибывают в безвизовом порядке, они устанавливали эти приложения, отправляли свои фотографии, запись голоса, заполняли анкету, и им, соответственно, там разрешают или не разрешают власти въезд. Вот. Соответственно, данные также поступают, как вы сказали, из различных государственных органов. Я не знаю, это МИД, это пограничники, это налоговая служба, это школы. Совершенно разные. Это поликлиники.
1: Так, ну вот теперь я попробую тут сыграть в глаз народа. Ну так это же замечательно! замучили нас мигранты.

0: Они приезжают, они, значит, занимают рабочие места, ведут себя неправильно, все делают неправильно. Их нужно контролировать. Что вы устроили? Крик? Какое это отношение имеет к нам, добропорядочным гражданам России?
1: Ну, что самое интересное, что это пример, когда российские власти, судя по всему, тестируют определенные методы, механизмы и технологии на мигрантах для того, чтобы распространить их на российских граждан. И этому есть несколько подтверждений. Во-первых, это исторические прецеденты. То есть, когда, например, начинали собирать биометрию или устанавливать камеры видеонаблюдения, мэрия Москвы и российские власти очень часто апеллировали к тому, что они собираются бороться с нелегальной миграцией. Вот. А в итоге это распространили на российских граждан. Это было использовано во время карантина. Неофициального, кстати, да. И потом начали использовать также против оппозиционеров. И в итоге, на самом деле, под эту систему попадают все российские граждане. То есть, там, система видеонаблюдения, неважно, кто там прошел, она его оценивает, фиксирует. И, соответственно, в дальнейшем уже зависит от того, что это за человек. Вот. А во-вторых, почему это так? Во-вторых, история развития самой системы цифрового профилирования. Надо просто понимать, что цифровое профилирование иностранных граждан – это ветвь от общего цифрового проекта цифрового профилирования, которая, в свою очередь, входит в более общий проект цифрового государственного управления Российской Федерации. То есть, это просто одно из ответвлений одного общего проекта, создания такой метасистемы. И функция этой метасистемы, главное, о чем чиновники, кстати, особо не скрывают, это государственный интерес, так называемый. А государственные интересы обычно в их головах совпадают с содержанием власти текущим режимом. Вот. И в-третьих, наконец, то, что цифровое профилирование – это не что-то такое мифическое, это процесс, который давно идет. Биометрия давно собирается российских граждан. Да? То есть, когда, вот, например, банки собирали биометрию для якобы удобства и для безопасности пользователей, с российских граждан в том числе. Потом эта биометрия вся пошла в государственные органы, даже если собиралась в рамках частных банков. Вот. В единую биометрическую систему, так называемую, которая является одной из платформ, на которой функционирует цифровое профилирование как иностранных граждан, так и российских граждан.
0: Ну и ладно, скажет вам обыватель. Примерно то же самое очень часто я видела в комментариях, когда мы говорили о том, что вот должны операторы сотовой связи хранить какие-то данные, что должны хранить данные, значит, интернет-провайдера, еще чего-то. И люди говорили, да ради бога, пусть хранят, я честный, я законов не нарушаю, мне не жалко, пусть смотрят, слушают, делают, что хотят. Как это может повредить обычному гражданину? Ну вот существование такого профиля на него.
1: Так я не закончил о том, что на самом деле уже функционирует не только то, что собирают информацию, не то, что власти отчитались о том, что учетную запись на портале госуслуг имеет более 2/3 взрослого российского населения. Вот. А то, что цифровые профили играют уже роль при наложении санкций на российских граждан. Например, ограничение действий по счетам за долги или блокировка счетов, заморозка сумм, запрет на выезд из страны по разным причинам. При выдаче кредита, например, учитывается уже информация, собираемая в частности в рамках цифровых профилей, при открытии счета и при разных других тоже процессах.
0: Ну, хорошо. А вам скажут также, что, ну что? А чем Россия хуже какой-нибудь там Америки или Китая или Европы, где вроде тоже собирают биометрию, тоже собирают какие-то данные? Почему им можно, а нам нельзя?
1: Тут вопрос не только в том, что собирают данные, только, а в том, для чего они используются, в рамках каких систем они используются. И есть ли какие-то сдерживающие механизмы? Есть ли механизмы для оспаривания решений, вынесенных в рамках алгоритмического управления, так называемого? И тут встает вопрос о независимости судей, о том, есть ли какая-то тайна переписки, например, и соблюдают ли ее. Есть ли банковская тайна или нет ее и так далее. И для чего российские власти, и какие в конечном счете планы у них в отношении российских граждан, в отношении

0: этой системы. И как я показываю, если верно, а я думаю, что это верно, да, то, что на иностранных гражданах тестируются технологии и системы, которые впоследствии российские власти планируют распространить на российских граждан, то речь идет о том, что, по всей видимости, они хотят сформировать некую систему так называемого социального, вот как вот для мигрантов действует рейтинг социального доверия мигранта или иностранного гражданина, то же самое для рейтинг социального доверия российскому гражданину. Вот. Туда, вполне возможно, они включат какие-то параметры, о которых можно только догадываться, но точно российские граждане не будут спрашивать, что это за параметры, и какие это будут параметры, и в соответствии от этого штрафовать, наказывать, либо стимулировать.
1: Ограничивать в каких-то правах, например.
0: Ограничивать, ограничивать.
1: Это черное зеркало уже сегодня в России становится реальностью, а не серией из сериала. А тогда поясните, пожалуйста, реально ли взрослому человеку, который уже сейчас живет в России, избежать такого цифрового профилирования? Предпринять какие-то действия, чтобы в эту базу, вот в эту систему попало какое-то минимальное количество сведений о нем, или уже все, поезд ушел.
0: Мне тут сложно какие-то давать советы, на самом деле, или рекомендации, как это.
1: Ну, то есть, насколько это зависит от людей, вот мне просто любопытно, то какая информация в итоге приходит к государству?
0: Любое практически соприкосновение с любым государственным органом, и не только, на самом деле, фиксируется в цифровом профиле в конечном счете, либо в системах, которые связаны с цифровым профилем. Потому что надо понимать, что цифровой профиль, как я сказал, это элемент большой национальной системы управления данных, так скажем. Ну, не элемент, а на основании этого оно выстраивается. То есть, по большому счету, в рамках этого проекта все базы оказываются связаны между собой. И человек, который, я не знаю, сходил куда-то в поликлинику, это нашло отпечаток, цифровой след, да, в его записи цифровой. И важно, опять же, тоже подчеркнуть, что речь идет не только о государственных, опять же, органах. Большую роль играют, и это часто забывается, да, потому что в официальном перечне содержатся данные только о государственных органах. Но важно то, что эти данные поставляют также не государственный сектор, частный сектор. Это гостиницы, это авиакомпании, это банки, это частные банки, операторы связи, ну и так далее.
1: А
0: Ну,
1: что?
0: тут нельзя переоценивать. Нельзя переоценивать, почему? Потому что все-таки надо сказать, что при построении всех этих систем, и даже я могу более конкретно говорить именно о системе цифрового профилирования иностранных граждан. И эта система, очевидно, власти сталкиваются с определенными препятствиями. Это видно как на тайминге, так скажем. То есть тут опасность переоценки и опасность недооценки. Недооценка чем опасна? Тем, что люди будут думать, что эти все цифровые системы по факту не работают, что все эти деньги уходят в распил, там, их крадут. И в конечном счете никакой системы не существует. Реестр контролируемых лиц это подтверждает. Так называемый светофор Собянина это подтверждает, что системы работают. Реестр контролируемых лиц уже прошли и на себе испытали сотни тысяч иностранных граждан, которых выдворили, которых ограничили в правах, свободах и так далее. Без решения судебного, что важно, да, то есть что это происходит просто на основании алгоритма. То есть раньше для того, чтобы выдворить человека, необходимо было формально полицейскому составить протокол административный, пойти в суд. Соответственно, судья формально, там, часто нарушая права мигрантов, проводил некое коллективное, там, часто постановочное, но заседание, там,
1: это
0: рассматривать.
1: решение можно было обжаловать в любом случае, обратиться к правозащитникам и как-то
0: Ну,
1: затянуть.
0: сейчас тоже обжаловать формально можно решение. То есть решение уже само не выносится судья, но его выносит формально полицейский, а на самом деле часто алгоритм, как мы видим. Вот. Но его обжаловать формально можно, но факт тот, что, скорее всего, просто сошлются на алгоритм. И когда адвокат попробует сказать, а как алгоритм, на каких основаниях, ему скажут, что ну, это вот так работает механизм,
1: Да.
0: так работает система. И никто ему давать доступ технической какой-то документации
1: Конечно,
0: не
1: не будет. Но я поняла теперь, почему вы опасаетесь, что сейчас потестируют на мигрантах, и это все распространится вообще на всех, не только
0: Частично уже
1: граждан России.
0: распространяется.
1: Да, но в любом случае у нас просто, к сожалению, не хватит времени об этом еще подробнее рассказывать. Я всех желающих узнать подробности отправляю к сайту мемориала,

0: почитайте там, найдите доклад.
1: Центр защиты прав... Да.
0: Ну, я думаю, что если вы вобьете просто поисковую
1: Центр
0: строку...
1: Центр защиты прав человека, либо мою фамилию, да.
0: Или можно. Государственный информационный ресурс «Цифровой профиль иностранного гражданина. Формирование нового российского тоталитаризма». Так называется доклад Константина Троицкого. Вот. То вы найдете много подробностей. Там почти 100 страниц. Очень интересное чтение. Немножечко, конечно, заставляет опасаться будущего светлого в России. Спасибо вам большое. Константин Троицкий, автор этого доклада, был на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
2: Говорит Радио Свобода.
3: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайф.
2: Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: YouTube-канал Радио Свобода Лайф. Твой YouTube обретает знакомый голос.
4: Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Вы слушаете программу «Культурный дневник», и наш гость сегодня – художница и музыкант Саша Скочеленко. В марте 2022 года она была арестована и обвинена в том, что оставила в петербургском супермаркете «Перекресток» 5 ценников с антивоенными текстами. Команда следователей, судей, прокуроров и экспертов на протяжении 2 лет в 17 томах дела доказывала, что 5 бумажек – серьезная угроза национальной безопасности и проявления вражды к российской армии. Саша была приговорена к 7 годам лишения свободы по закону о фейках, а в августе 2024 года ее вместе с другими политзаключенными освободили по обмену. Саша живет в Германии, и мы уже встречались несколько месяцев назад, когда вышла ее автобиографическая книга «Мой тюремный трип». Сейчас Саша работает над графическим романом «Книга о репрессиях». Первый том уже вышел, и это тоже автобиография, но в другом жанре. А главным героем можно назвать ПТСР – посттравматическое стрессовое расстройство. Об этом заболевании и о жанре комикса я говорил с Сашей Скочеленко.
5: В книге вы рассказали историю вашего ареста и заключения. Сейчас вы рассказываете ту же историю по-другому, в другом жанре. Что добавляет жанр комикса, что он меняет, и что вообще рисунок делает с жизнью?
6: Изначально я, в принципе, хотела нарисовать комикс. История с текстом и биографией, она, в общем, вышла именно потому, что был на это запрос. А если есть запрос, то почему бы и нет? А история с комиксом, ну, как бы для меня вообще очень личный челлендж, который я себе задала, как только я попала в ЕВС еще до суда, и как только у меня появились ручки и появилось где рисовать, я начала зарисовывать комикс, потому что самое важное, что я хотела просто запечатлеть лица всех этих людей. Грустно, конечно, что сейчас что-то из этого расмылось в памяти, да просто они превратились в какие-то серые, знаешь, однолитие силовики. Но ничего страшного. Просто вообще я обычно и рисую комиксы, этим я и занимаюсь, и за счет этого меня вообще узнали как автора, когда я в 2014 году нарисовала свой комикс о депрессии. Мне уже тогда стало ясно, что есть какие-то вещи, которые можно проще объяснить в комиксе, то есть в столкновении картинки и текста, чем если просто об этом писать текст. Потому что часто, например, нужно показать пространство, как оно выглядит, то есть насколько оно маленькое, потому что тогда для этого нужно будет использовать, например, очень много слов, или как в божественной комедии Данте в огромной, когда там в одном кругу ада он видит титанов, описывает, какие они огромные, а потом, когда он добирается до центра и видит Люцифера, он использует вот этого титана и говорит, что там вот его там нога была, там столько-то этих титанов или что-то там, грубо говоря, такое. То есть и ты сразу представляешь масштаб, но это, блин, надо быть Данте. Для меня проще показать картинку из слова, и тогда огромное предложение, не знаю, там огромный набоковский абзац, да, вот когда используют какие-то средства выражения, да, в словах такие, чтобы показать ощущение там от предмета, ощущение от цвета, чтобы человек прям вот это почувствовал, осознал. А в комиксе можно показать какую-то простую картинку, даже, может быть, какие-то стрелочки показать, там, тут висела камера, например, или что-то в этом роде, потому что как бы ты об этом, обо всем не рассказал, о том, что там внутри, в застенках, в этом закрытом мире, который очень, на самом деле, боится того, что его покажут. Это людям, на самом деле, очень интересно, ну и, к сожалению, сейчас в практическом смысле тоже. Короче, я за комикс в таких вещах, и более того, я знаю просто очень удачные примеры такого рода графических романов, ну вот на какую-то, да, историческую тему, может быть, с каким-то личным, да, участием. Это «Маус» и «Персиполис», безусловно. Я ни в коем случае не претендую, что моя графическая новелла, это только первая часть, да, ее вышла. Я пишу там все свое заключение и освобождение. Она будет, на самом деле, намного-намного длиннее. Вот, я ни в коем случае не претендую, что моя графическая новелла будет хоть столько же такой же, там, великой, как «Маус» или «Персиполис». Но просто это жанр, на который я ориентировалась, к которому я отсылала. И сейчас понимаю, что это очень-очень успешные средства выразительности для того, чтобы показать какие-то исторические реалии даже.
5: Вы говорили в прошлый раз, что у вас в тюрьме изменился стиль рисунка. В чем эта перемена?
6: Я очень надеюсь, что я пришла обратно к своему стилю рисунка. По крайней мере, в этой графической новелле, потому что в тюрьме я уже начала под конец рисовать не так, как я хочу, не так, как у меня это из души идет, а так, как бы людям больше понравилось. Какие-то более там стандартные композиции, более четкими линиями и так далее. Но я поняла, что как бы хочу это сделать именно на эмоциях. Ну, как бы чем проработанный рисунок, тем, конечно, он приятнее, конвенциональнее его просто воспринимать. И для меня в тюрьме это было как средство выживания. Мне было необходимо, чтобы обо мне знали, что мои картинки смотрели, чтобы мои картинки, может быть, покупали, да, на каких-то благотворительных аукционах. И когда я вышла из тюрьмы, мне пришлось заново учиться этой свободе и непосредственности линии и композиции. Но в некоторых местах действительно я очень пыталась это все детализированно сделать. И, конечно, рука у меня стала тверже со времен 2014 года. И сейчас я такие нейролептики сильные не принимаю, поэтому сильного тремора у меня нет. Короче, это был большой челлендж для меня, но как бы все задатки, все заготовки, это же не первая моя книга, они у меня были. Ну, еще как бы такая история, что да, хотелось, чтобы это было непосредственно как ощущение, как впечатление, что-то, знаете, немного похоже на пятна Роршаха. Вот, я вот в таком стиле, в каком-то рисую. Так что, надеюсь, что не пропало это. Я уже видела какие-то нелестные комментарии по поводу композиции рисунка, я поняла, да, все хорошо. Вот, потому что, ну, в конечном итоге, это на самом деле очень мощное средство вот нарисовать историю какой-то своей травмы, да, большой, при ПТСР, как бы вспомнив каждый момент, там, прокрутив в голове все ощущения от того или иного момента, это человеку может помочь. И там неважно, как ты рисуешь, может, просто там палка-палка огуречек или там вот как гениальный Ленор Горалик, да, сделать. И каждому это очень поможет, потому что, конечно, кроме темы, ну, вот этих репрессивных историй, непосредственно моей истории, конечно, для меня тема ментального здоровья всегда первостепенная, я ее всегда везде поднимаю. И сейчас я не понаслышке могу рассказать людям, об ИТСР, о том, как его переживаю я, о том, как я увидела, насколько это отличается от того, как это часто показывают в фильмах, например, или еще где-то. Может быть, кто-то узнает в этом себя и такой подумает, можно там психотерапевта, например, сходить, потому что это очень агрессивное заболевание, и многие-многие люди его получили за эти годы. Но хорошая новость о нем – это то, что оно очень хорошо поддается лечению. Просто в сравнении, может быть, с другими недугами психического здоровья. Короче, всем рекомендую, всех вдохновляю рисовать книгу о чем-то страшном, что вы пережили, хотя бы короткий комикс – это помогает.
5: Вы рассказываете в этом комиксе, что с ПТСР жизнь течет одновременно в двух реальностях. Что это означает?
6: Спасибо за очень хороший вопрос, Дмитрий. Это как раз вот то, о чем я сейчас говорила, что я была удивлена тому, что на самом деле это казалось не похоже или даже не совсем похоже на то, что представлено состояние человеческой психики в культуре, потому что, ну, я была к этому подготовлена, я много об этом читала, и реально все это стало со мной происходить, там, панические атаки, все это. Хорошо, что я знала, что такое панические атаки, где-то казалось, что убираю, я знаю, что там надо дышать, там надо остановиться, то есть у меня много по этому поводу, но просто то, что меня повергло в шок, это то, что такого не бывает, что человек вдруг останавливается и видит в голове какое-то длинное кино. Ну, то есть я вообще ждала такого и думала, блин, ну, раз со мной такого не происходит, то, типа, а чё? Но на самом деле, ну, и я узнала, что у каждого даже это по-разному. Ну, то есть у меня это просто короткая картинка, которая не галлюцинация, ты не видишь это вместо вещи, которые есть, а это как, не знаю, как короткая картина, не знаю, как 25-й кадр, который как будто бы даже короче, что-то в таком духе. И просто тебе же нужно присутствовать еще вот прямо вот здесь и сейчас, принимать какие-то решения, совершать какие-то выборы, а ты при этом где-то еще в другом месте. Ну вот знаешь, банальный пример, что как бы я ем там еду, не знаю, может быть, меня в кафе там угостили какой-то очень вкусной едой, и на секунду я вижу вместо этого тюремную баланду. Представляешь, в такой миске. Ну, то есть, как бы я не вижу там, что я там, я сижу, ем или что-нибудь такое. Вот мой психотерапевт вообще сказал, что хорошо, если это хотя бы картинка. Иногда это просто приходит, как, не знаю, в виде какого-то нестерпимого, например, ощущения или что-то такое. Поэтому я хотела в этой книге отойти от стандартной репрезентации ПТСР, но, безусловно, пожертвовала ради этого каким-то более-менее понимаемым нарративом. Ну, то есть я прекрасно понимаю, что в книге не очень иногда понятно, что было в прошлом, что было в будущем, как раз за счет того, что нет этого приема, что там человек остановился и увидел там много кадров с тем, что с ним произошло. А, вот, а может, какую-то просто мысль такую подумал внезапно из этого болезненного прошлого.
5: Ваш первый комикс был посвящен депрессии. Это был 2014 год, то есть 12 лет назад. Сейчас одна из главных тем этого графического романа ПТСР. Это совершенно разные состояния или есть какие-то сферы пересечения?
6: Конечно, это очень разные состояния. Ну, как бы одно может идти рука об руку с другим. Но в моем случае, как бы я просто за своим ментальным здоровьем слежу уже давно, и как бы эти истории там и с депрессиями, и с психозами, я держу их под каким-то контролем, но не то, что под контролем. Ну, с чем-то пришлось примириться, что как бы, ну, иногда бывает там субдепрессия, иногда мне приходится двигаться меньше, больше тебя щадить, меньше брать работы на себя и так далее, и тому подобное. Как бы я принимаю медикаменты, хожу на терапию, делаю много профилактических вещей, поэтому, конечно, в этом плане мне было проще, что как бы я умею отделять там, да, депрессивное состояние от ПТСР, ну просто, ты понимаешь, это ни с чем не перепутаешь. То есть это ни с чем не перепутаешь, это просто очень много того, что тебе мешает. И это не потому, что ты видишь какие-то картинки, которые тебя пугают. Это называется посттравматическое стрессовое расстройство. Это значит, что ты за свой день проживаешь вообще тонну стресса. Как будто каждый день сдаешь экзамен. Ну, например, типа из-за того, что я сидела в маленькой камере 2,5 года, в которой мне уже банально недостаточно было кислорода моему организму, потому что у меня под конец уже стали синеть губы. Типа гипоксия такая. И что сейчас, как бы, когда я только приехала, я выходила из помещения каждые 15 минут на улицу и заходила обратно. Просто чтобы доказать себе, что я могу, что, не знаю, там, ты резко вздрагиваешь при каких-то резких звуках, что ты, например, идешь в толпе на вокзале, и просто на долю секунды вместо просто человека, который идет,

0: а где мне проявить силу, а где скорее проявить дипломатию. Поэтому сейчас, когда мозг продолжает находиться вот в таком состоянии постоянного напряжения, представляешь, как ты просто устаешь. А еще самое стрёмное, от чего я устала, это, конечно, кошмары. Ну, то есть я не знала, что так вообще бывает, что можно видеть кошмары в течение 2,5 лет. Я вот попала в тюрьму, и мне начали сниться кошмары каждую ночь. И вот так до сих пор они мне снятся. И я уже как бы подпривыкла, в принципе, они уже не такие как бы яркие и жесткие. Спасибо, как бы уже у меня большой прогресс, мне становится легче. Ну, в общем, да, это просто, я говорю, не всем не перепутаешь, и там панические атаки. Это очень так, знаешь, вот агрессивное такое расстройство. Агрессивное, от которого ты очень устал. И вот я говорю, у меня, наверное, с 19 лет не было мыслей там о смерти, вот как бы нет, потому что я вот когда выбралась, что хочу жить, и вот такое состояние, так оно со мной было. Но тут, знаешь, вот в первый раз такое было, вот после тюрьмы, спустя полгода, просто мне не хотелось жить чисто потому, что я очень устала. Очень устала от этого стресса, который бесконечен и днем, и ночью, и все это. Но, слава богу, этот самый острый момент для меня прошел, мне становится легче. Но вот есть, например, другое расстройство, которое называется комплексным посттравматическим расстройством. И оно вот не очень похоже на ПТСР, оно, мне кажется, совсем другое. У меня оно тоже, я думаю, с ним работала, потому что пережила насилие много в детстве. Но это сложнее, потому что часто человек может даже не помнить, что его травмировало, и просто жить в этом состоянии всю жизнь, не знать, что можно иначе. Так вот, как бы с обычным ПТСР, ну, ты, в принципе, знаешь, что можешь иначе, если ты понимаешь, что это реально с тобой, что ты уже не отрицаешь, что на самом деле все было хорошо, все было прикольно, мы ничего не сделали. Ну, понимаешь для себя, что, типа, что-то с тобой произошло. И, короче, если ты встаешь на этот путь и, ну, хотя бы лежишь в этом направлении, пытаешься там что-то сделать, то, ну, реально станет легче. Это я ощутила на себе, что это реально поддается лечению. И даже вот, получается, всего 1,5 года, да, я чувствую, что у меня уже намного больше сил, мне намного лучше. Еще впереди несколько томов книги, и с очень большим оптимизмом смотрю в будущее, но относительно своей личной истории.
1: Вы рассказываете в этом графическом цикле, что все вас считают художницей, а вы себя чувствуете музыкантом. И мы договаривались, что в этой передаче прозвучит ваша музыка. Расскажите о ней, пожалуйста.
0: Это всегда очень сложно и очень волнительно, потому что это для меня очень личное. Я играю с 4 лет, меня никто не заставлял, я очень этого всегда хотела. Сначала клавиши, потом гитара, потом мандолина, потом уже разные другие инструменты. Когда уже знаешь несколько языков, я не знаю прям много языков, но мои знакомые говорят, что другой там учить проще. Если ты знаешь инструмент там из одной какой-то группы, то ты, в принципе, на всех остальных можешь играть, зная этот принцип. Для меня какой-то духовный опыт, и пока я с собой не пришла в какое-то согласие, чтобы легко этим делиться, легко это показывать, потому что за всю свою жизнь я была так увлечена игранием этой музыкой с другими людьми в основном, что не нашла особо время на то, чтобы хорошо записать эту музыку или прийти в студию, но зато я научилась всему. У меня есть целый электронный сетап, я играю на разных струнах, у меня есть микшерный пульт, я просто могу взять и записать все, и ритм, и синтезатор, и бас, и гитару, и голос. Я наконец-то смогла купить себе инструментов. Я просто играю еще и в очень разных стилях. Я пишу песни. Ну, это какое-то, наверное, более традиционное рок, фолк, поп-музыка. А еще я играю экспериментальную электронику, типа эмбиента или нойз-музыки. И особенно я

0: горжусь тем, что я делала перед войной. И если можно, можно мы поставим что-то из того, что я играла сразу после войны. Например, мой трек «Последнее слово». Ну, это совсем другая вещь, я бы сказала. Это не очень похоже на то, что люди обычно слушают, я знаю. Вот так получилось. Видишь, я могу рисовать то, что как бы людям заходит, а вот играю я то, что заходит мне, и еще, может быть, не знаю, паре-тройке людей.
1: Спокойно.

0: знают точно меня зовут и сколько мне лет от рождения. Я был так ускорен, что каждые полчаса из углов и розеток мне слышались тихие голоса. Но я так протрезвел, когда в феврале 22-го началась весна. Я так протрезвел, когда на улицах Киева началась война. Я так охренел, когда осколки наших снарядов стали падать в мирные города. Ну тебе и на! А вокруг еще все эти люди, которые думают, что это брехня. Или другие, которые считают, что это пустяк. Или те, которые еще верят в будущее рубля. Бля, меж тем, как на дворе машина реанимации ищет место, где бы получше припарковаться, среди тройки ревущих скорых машин других, в ОВД на холодной тюремной лавке я пытаюсь согреться, и я выхожу, потому что я не могу иначе. Успокаивают только слова Грета Лещата: в случае опасности я спрячу. Я чудовищно злюсь или горько плачу, но я так надеюсь, что будет мир.
1: Кто ваш любимый композитор? Кто ваш любимый музыкант?
2: Я очень люблю прогрессив-рок. Я очень люблю Manfred Mann, Earth Band. Я слушаю очень старую музыку, разный психоделический рок-н-ролл. Этого так много. Supertramp, Genesis, Janis Joplin или Beatles. Сейчас слушаю еще какую-то современную электронную музыку. Но, к сожалению, мало слушаю российской современной музыки, но очень люблю слушать всяких своих знакомых и друзей. Ну, потому что это очень классно, когда ты видишь, из чего разрываются, например, эти тексты. Ты их реально понимаешь, и ты ими больше проникаешься.

Песня Саши Скочеленко «Встреча» завершила выпуск программы «Культурный дневник на волнах свободы». С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.

0: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитирую «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора.
5: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
4: Говорит «Радио Свобода».
6: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
4: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, «Золотой архив».

0: русской службы.
1: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
3: Здравствуйте, с вами Антон Сергиенко, и это «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. Его можно рисовать цифрами, фактами и заголовками новостей. В этом подкасте мы рисуем его словами и эмоциями людей, которые обсуждали ключевые события недели. Каждый четверг я собираю самые яркие цитаты из соцсетей. Главные споры, реакции и самые заметные высказывания. Новости рассказывают, что произошло, соцсети показывают, как это воспринимают люди. Иногда точнее, чем кажется. Среди прочего, это слухи о возможной мобилизации в России и выставка «История и современность» на сайте Минюста, в которой рассказывается о попытках нарушения суверенитета России. Опять поползли слухи о возможности новой мобилизации в том или ином виде. Поводом стали сообщения о проблемах с набором контрактников, росте выплат военным и нехватке людей на фронте. Официально российские власти не объявляли о подготовке к мобилизации и упорно отрицают любые слухи, продолжая заявлять, что армия пополняется за счет добровольцев и контрактников. О возможности новой мобилизации в России говорил и президент Украины Владимир Зеленский, основываясь на данных разведки. Об этом же писали и ряд российских оппозиционных СМИ со ссылкой на свои источники. Разговоры о мобилизации регулярно возвращаются с начала полномасштабного вторжения и опыта так называемой «частичной мобилизации» в сентябре 2022 года, особенно когда ситуация на фронте меняется не в пользу России и растет давление на российский бюджет. Уже сейчас можно наблюдать повышение спроса на аренду квартир в Армении и на авиабилеты в ближайшее зарубежье. На этом фоне пользователи спорят, станет ли осень новым этапом войны или слухи о мобилизации останутся только слухами. Политик Игорь Эйдман у себя в Фейсбуке озвучил интересный вариант развития событий.
4: Наиболее вероятный сценарий новой мобилизации. Сейчас кто только не говорит о том, что после выборов в Госдуму в России будет мобилизация. От Игоря Стрелкова до Бена Ходжеса. Я думаю, что может быть такой сценарий. 20 сентября заканчиваются выборы, а 21-го исполнится ровно 4 года с указа Путина о предыдущей мобилизации. В России объявят не мобилизацию, а ротацию мобилизованных в 22-м году, приуроченную к 4-летней годовщине их службы. Власти вообще стараются избегать этого слова. Объявление мобилизации стало бы ударом по престижу Путина, который много раз заявлял, что ее не будет, а Россия и так побеждает. Вместо мобилизации объявят ротацию. Скажут, что мобики, которых призвали 4 года назад, уже отслужили свое, и попросим родственников их необходимо заменить. Сколько сейчас осталось в строю из тех 300 тысяч, кого призвали 4 года назад, тем более, что некоторые пришли на контракт? Думаю, несколько десятков тысяч. Вряд ли даже 100 тысяч наберется. Заявят, что их отпускают по домам, проведут ротацию, а на замену мобилизуют новое пушечное мясо в армию. Вместо нескольких десятков тысяч, даже сотни, если так, мобилизуют уже несколько сотен тысяч человек до полумиллиона. Но подано это будет не как мобилизация, а как ротация. Думаю, что с пиаровской точки зрения это наиболее вероятный ход Кремля.
3: Политолог Кирилл Рогов пишет в Фейсбуке, что, возможно, вообще вся страна перейдет на мобилизационные рельсы.
5: Вероятность новой частичной мобилизации в России, наоборот, резко возросла, при том, что ее чисто военный эффект будет ограниченным. Кремль, судя по всему, по-прежнему считает, что нехватка живой силы и социальное напряжение вокруг проблемы мобилизации в Украине способны дестабилизировать украинский фронт и политическую ситуацию в стране. Помимо этого, принудительная мобилизация в России, проведенная, возможно, при поддержке войск Росгвардии, возможно, рассматривается Путиным как инструмент дисциплинирования и перевода страны на мобилизационные рельсы. В отличие от предыдущего периода, когда Кремль имел ресурсы, чтобы одновременно наращивать военные расходы и покупать лояльность граждан и бизнеса, Теперь продолжение войны и достижение результатов возможно лишь за счет граждан и частного бизнеса, которым будет предложено затянуть пояса.
3: Главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов в интервью «Ходорковский лайф» на Ютубе считает, что мандат на продолжение войны будет выдан.
0: Мобилизация не только вероятна, но и почти неизбежна. Единственный сценарий, который предполагает, что мобилизации ни в какой форме до конца этого года не будет, это, собственно говоря, завершение войны, потому что российская армия несет потери, которые несовместимы с дальнейшей попыткой вести наступательные боевые действия. Поскольку Путин раз за разом излучает уверенность в сегодняшнем и завтрашнем дне, конечно, когда Путину на стол положат данные о том, что 80% россиян снова проголосовали за «Единую Россию», это все будет восприниматься как мандат на продолжение войны. И дальше надо будет переходить к тем непопулярным мерам, которые были отложены на конец этого года, именно в контексте выборов.
3: Журналист Сергей Асланян в интервью каналу «Эхо» на Ютубе считает, что плевать Путин хотел на Россию.
6: Тем не менее, мы ждем мобилизацию, и тому подтверждение гораздо больше, из которых следует, что, конечно, будет. Но не принято еще решение, каким именно путем будет дальше двигаться целая Россия. Потому что Путин абсолютно без разницы, что там будет с этой Россией. Он готов ее потратить абсолютно всю до последнего. И вот у этой мобилизации тоже не определены еще параметры. Военные очень простые. Военным нужен приказ. Умереть за Сталином? Пошли, умерли. Умереть за мировую революцию? Пошли, умерли. Умереть за великого Путина? Пошли, умерли. Это, тем не менее, один из сценариев. То есть первый – сдаваться и на каких условиях прекращая войну, Токаев, помоги. Второй сценарий – до последнего патрона, до последнего солдата, до последнего барреля воюем, расплачиваемся страной. Товарищи офицеры, матросы и старшины, вперед за Родину, за Сталина, то есть за меня, за любимого, за Путина. И вот тут как раз мобилизация становится дополнением. То есть вы-то воюете, но я-то вам помогу. Я-то знаю, у меня же тут, если надо, по тылам-то еще, сколько по сусекам можно колобков-то наскрести.
3: Блогер Олег Лужнов у себя в Фейсбуке пишет, что у термина «мобилизация» много так называемых синонимов.
4: Во время первой ссыкливой войны, которую прямо сейчас ведет Россия против Украины, термин «мобилизация» использоваться, конечно же, не будет. Один раз попробовали частичную мобилизацию, но даже это определение оказалось недостаточно ссыкливым, и в итоге от него решили отказаться. В следующий раз будет нечто иное. Доукомплектование, расширение кадрового резерва, ротация, общегосударственный тимбилдинг. Там, правда, англицизм. Могут добавить в скобках. Не штурма, не пехота. Все как всегда, максимально стеснительно и несмело. Никакой вам «вставай, страна огромная». Зетники, как думаете, почему?
3: Леонид Волков в сети X пишет, что его мнение про возможность новой мобилизации в России изменилось.
7: И мои 5 копеек про новую мобилизацию. Я 4 года подряд после осени 2022 года давал прогноз один и тот же. Второй волны мобилизации не будет. Давал и объяснял его публично, в видео и интервью, и не публично, на экспертных встречах и семинарах в финтанках. Несмотря на регулярно появляющиеся паникерские или хайпажорские анонсы того, что новая мобилизация в России неизбежна и начнется через 3, 2, 1. Так вот, сейчас мне не кажется новая волна мобилизации после выборов чем-то невозможным. Она не является неизбежной, но ставить деньги на то, что мобилизации не будет, я бы не стал. Почему? Не потому, что в сотый раз украинская разведка заявила, что осталось 3-2-1. Увы, значимость этого заявления полностью девальвирована предыдущими 99 неверными прогнозами. А потому, что три фундаментальных фактора, перечисленных выше, больше не работают. Первое. Ощущения стабильности в обществе больше нет. Никакими мерами по поддержанию нормальности его вернуть не удалось. Горящие НПЗ и склады Wildberries работают куда эффективнее, чем заявление властей о том, что все под контролем, СВО идет строго по плану и все ее цели будут достигнуты. Мы фиксируем в соцопросах абсолютно рекордный уровень тревожности и страха в российском обществе, то есть Кремлю в этом плане нечего терять. Второе. Деньги кончились. Поднимать выплаты за контракт больше невозможно. Даже нынешние выплаты даются слишком тяжело. При этом ручеек желающих за эти деньги, который никогда не был впечатляющим, почти пересох и не восполняет потери. Соблазн получить бесплатно то, что не получается купить за деньги, всегда очень велик. Третье. Какая бы ни была картина мира в папочках ФСБ и Генштаба, к лету 2026 года даже до Путина могло уже дойти, что не выходит каменный цветок. И что надо что-то поменять, если так уж сильно хочется овладеть руинами малой токмачки.
3: Бывший вице-премьер России Альфред Кох у себя в Фейсбуке объясняет правила новояза.
8: Еще сегодня Димон Медведев решительно заявил, как обычно, потешно нахмурив свой лобок, что российская армия полностью укомплектована личным составом и осенью никакой мобилизации проводить нет необходимости. Об этом же говорили и российские спикеры рангом пониже. По правилам тоталитарного новояза это означает ровно противоположное, что мобилизация обязательно будет. Так что после сентябрьских выборов в Государственную Думу будет интересно посмотреть, чем все это обернется.
3: Блогер Дмитрий Зотиков на своей странице в Фейсбуке призывает готовить схроны, пока земля рыхлая.
4: Мобилизация все ближе и ближе, и тут есть интересный нюанс. Государство не может вроде бы провести ее до выборов, тем самым давая своим гражданам 2 месяца на либо слинять из страны, либо выкопать схрон в тайге и наполнить его запасами на зиму. Какой вариант выбрать, решает каждый самостоятельно. Но всегда следует помнить известный советский мем: «Чем дальше в лес, тем толще партизаны». Делать схрон возле своей 5-этажки – дело ненадежное. Сдадут соседи или к вам провалится УАЗик из военкомата. Копать лучше в суточном переходе от дома, чтобы иногда навестить жену и поесть борща. И самое главное – не призван, не дезертир. Точнее, не найден не дезертир, а борец с режимом путем от него побега. Так что пока лето и почва не промерзла, надо готовить схроны. Время пошло.
3: Блогер Никита Сухинский говорит о том, что российские власти пытаются запретить даже любые слухи на эту тему.
7: Кремль запретил тему мобилизации. АП спустила жесткую директиву руководству ведущих российских СМИ о запрете публикаций о новой волне мобилизации. Эта тема полностью изымается из информационной повестки. Запрещено не только упоминать мобилизацию, но и упоминать любые прогнозы, сценарии или аналитические выкладки о пополнении личного состава. Ограничения коснулись даже официальных лиц. СМИ запретили цитировать депутатов и сенаторов, если те начинают комментировать или самостоятельно опровергать мобилизацию. Любые опровержения, заявления или комментарии спикеров по этому вопросу теперь должны проходить обязательное согласование на уровне высшего руководства АП. Такой шаг был связан с общественным настроем, который показал, что любое упоминание в прессе слова «мобилизация» провоцирует резкий скачок тревожности в обществе и дает обратный эффект. Власти намерены полностью зачистить инфополе от этого триггера, сместив акцент исключительно на рекламу контрактной службы и финансовые выплаты добровольцам.
3: Z-философ Александр Дугин в своем телеграм-канале заявил о необходимости будущих волн мобилизации из-за священной народной войны с Западом. Он критикует жителей Москвы за иллюзию беззаботности и сравнил отдыхающих в центре Москвы с тыловыми муравьями, которые, по мнению Дугина, могут быть мобилизованы и понадобятся на фронте.
5: Непонятно, почему во время священной народной войны, которая может закончиться чем угодно, концом человечества, Запада или нас самих, сохраняется иллюзия беззаботности. Мол, ничего страшного, все в порядке, сейчас погуляем на Патриках, сделаем селфи, и все будет нормально.
3: Пользователь с ником «Профессор Преображенский» в сети X считает, что Кремль готовит целый комплекс мер, а не только мобилизацию.
4: Много разговоров про мобилизацию осенью. Полагаю, режим готовит не мобилизацию, он готовит перевод общества на рельсы тотальной войны. Мобилизация сама по себе, осуществленная как отдельно взятое действие, бессмысленна. Задач на фронте она не решит и победы не принесет. Победить Украину Россия в принципе не в состоянии. И никаких целей СВО, всех этих бредовых денацификаций и демилитаризаций достичь невозможно. Но ни Путин, ни халуствующая перед ним элита, незначительная часть российского общества признать этого не могут. Что же делать? Ответ очевиден. Режим заменит войну с Украиной на тотальную войну со всем Западом. Да, про то, что Запад уже якобы коллективно воюет с Россией, с телевизора говорят, но одних разговоров мало. Говорите с телевизора, что страшный и колоссальный враг хочет уничтожить страну и при этом непрерывно проводить в стране фестивали варенья, поддерживая общий расслабон обывателя, это оксюморон. Режим полностью перестроит жизнь страны и общества, подчинит войне каждый шаг, каждый день каждого человека. «Смотрите, — скажет режим, — полмира против нас, нас хотят уничтожить, мы не имеем права расслабиться, каждый должен отдать всего себя борьбе». Комплекс подобных, не обязательно в точности таких же мер, уверенно готовит сейчас Кремль. Мобилизация в армию станет лишь одной из этих мер и даже не самой ключевой. Основной же акцент будет на то, чтобы сделать войну центром и смыслом существования всей страны и всего общества. Чтобы война, мифическая война с коллективным Западом, устанавливала правила жизни для каждого человека в стране. Трудовая повинность, принудительные взносы на армию, более жесткий контроль границ, контроль передвижений внутри страны, сокращение социальных программ и рост налогов ради денег на войну. Все новые репрессивные законы, касающиеся уже не оппозиции, а всех, включая тех, кто вне политики. Зачем это нужно режиму? А так удобнее править. Править, как вздумается, продолжая грабить страну, продолжая набивать свои карманы, продолжая ни за что не отвечать. Потому что вопросы будут запрещены. Тотальная война же, не время сейчас. Все либо на военный фронт, либо на трудовой фронт. Заткнитесь, сплотитесь, терпите.
3: Автор телеграм-канала «Прямое действие Z» робко напоминает,

0: напоминает властям о том, что за обсуждением второй волны мобилизации все забыли о первой.
1: А что с ротацией? Заключаемые контракты так и остались бессрочными. Гражданские, бросившие свои работы, семьи, налаженный быт, воюют по несколько лет, все же рассчитывая вернуться домой. Оставившие мирную жизнь, как им казалось, на измеримый срок, а не до победы в 30-летней войне. И иезуитство позиции в том, что власти считают этих людей профессиональными военными, выбравшими свой жизненный путь. Раньше на памятные даты и юбилеи было принято делать амнистии. Скоро будет 4-летняя годовщина мобилизации, в следующем году 5 лет с начала СВО. Хорошие поводы для для ротации.
0: А вот известный своими инсайдами телеграм-канал ВЧК УГПУ пишет об одной из предпосылок.
2: Объединенная судостроительная корпорация ОСК пересмотрела критерии бронирования работников предприятий от мобилизации. По словам источника, теперь бронь сохраняется преимущественно за уникальными специалистами, тогда как остальные работники вновь становятся доступными для мобилизации. На фоне все больше поступающей информации о возможной мобилизации после думских выборов, власти это категорически отвергают, это выглядит крайне настораживающе.
0: Основательница проекта «Ковчег» Анастасия Буракова пишет в своем телеграм-канале, что в случае чего помочь такому количеству людей будет уже сложно.
3: Главное, что забыла сказать на самый пессимистичный случай, нелегальный переход границы вне погранпункта, практически гарантированная уголовка в стране въезда с последующей депортацией в страну гражданства. Мы в «Ковчеге» уже, конечно, собирались несколько раз и обсуждали, что будем делать, как реагировать, сколько можем отложить на экстренную инфраструктуру на такой случай. Честно, позволить такую сеть шелтеров, как была в 2022 году, мы уже не можем. И даже близко к такому размаху не потянем. Планируем мэтчить волонтеров, готовых вписать людей и тех, кому нужна вписка, и откладываем на пару шелтеров. Лучше, чем ничего. В общем, время такое. Нужно быть готовыми ко всем сценариям.
0: С вами Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы». Оставайтесь с нами, мы продолжим через минуту.
4: Говорит Радио Свобода.
5: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
4: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
5: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
0: Цитаты свободы. Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергиенко. «25 июля на сайте российского Минюста появился новый раздел с фотографиями и краткими справками о людях и организациях, которых внесли в реестр иностранных агентов». Обычно такие списки ведомство публикует по пятницам, но на этот раз оформило их как отдельную экспозицию под названием «Защита суверенитета российского государства. История и современность». Фактически речь идет об онлайн-выставке, которая появилась летом прошлого года на Гоголевском бульваре в Москве. Среди ее стендов был и тот, где рассказывалось о реестре иноагентов Минюста. Публикация вызвала активное обсуждение в сети. Пользователи обращают внимание на ошибки в описании, несоответствия, а также на то, что многие характеристики людей, попавших в список, имеют мало чего общего с реальностью. Журналистка Светлана Осипова пишет в своем Фейсбуке, что с фотографией ей повезло.
6: На сайте Минюста появилась экспозиция «Защита суверенитета российского государства». Там представлены враги государства и иноагенты, конечно, с фотографиями. Это уже не очень удивительно, но каков был мой восторг, когда я увидела, что Минюст из десятков фотографий в открытом доступе для иллюстрации моей карточки выбрал фотографию на фоне берез. Иноагент в естественной среде обитания, так сказать.
0: Журналистка Катерина Клепиковская пишет о легком несоответствии данных на сайте.
3: Давайте расскажу о высочайшем уровне факт-чека Минюста. Значит, начальство в Минюсте сказало сотрудникам сделать раздел на сайте, где будут все богомерзкие иноагенты с их личинами. Сотрудники устремились. И вот очередь дошла до меня. А у меня в списке номер 289. Да, у некоторых людей в России есть номера. Минюст и миньоны уже откровенно устали. Поэтому, когда гуглили мою фотографию, то обратили внимание на следующие непреложные факты. Первое. Фамилия Клепиковская. Второе. Женщина. Третье. Источник фото. Некая газета «Север». Я когда-то работала в «Север Реалии». В головах Минюста миньонов все сошлось. Прозвенел торжественный звоночек, фотография отправилась на сайт. Но есть пара моментов. Это Анна Клепиковская. Google до глубин первой ссылки, которого не добрался Минюст, сообщает нам, что она занимается продвижением культурно-ландшафтного парка «Голубина». Анна – победительница бизнес-премии Forbes. Как же такому уважаемому человеку могли дать статус иноагента Минюст? Ну ты сам-то подумай. Занятно, что фотографию Минюст взял у этого самого журнала, а никак не у газеты «Север». Ну как взял? Украл. Ладно, не украл, а не смотрел первоисточник. Что мы скажем Минюсту? Минюст, соберись. Что мы скажем Анне? Анна, держитесь.
7: Журналист Сергей Пархоменко тоже отмечает работу фоторедактора сайта.
8: Минюст РФ устроил грандиозную промоушен-кампанию своему сайту. Сотни иноагентов, как по команде, постят свои страницы из нового каталога врагов народа. Миллионы посетителей бросились смотреть по ссылкам. Похоже, что наняли хорошего фоторедактора, и тот не поленился подобрать фотографии поизящнее и повыразительнее. В некоторых, впрочем, случаях, как в моем, например, его так и постигла творческая неудача. Но поражает, конечно, какой бардак у них там царит. Классификация дикая, примерно как в универсальной энциклопедии Борхеса. Какие-то враги присутствуют в одном разделе каталога, какие-то в трех, а кто и в пяти. Гарри Каспарова засунули в раздел «Спорт», Ивана Филиппова и Солдатова с «Бараган» в раздел «Искусство», Елену Фанайлову в раздел «Медицина». И вот так у них все. Вспоминаются строки из поэмы про Зою Космодемьянскую. «Как и веревки, все у вас гнилое».
7: Протодиакон Андрей Кураев у себя в Фейсбуке говорит, что не отрекается.
2: «Родина помнит. На сайте Министерства юстиции Российской Федерации теперь есть мое лицо и рассказ о моих преступлениях. Не отрекаюсь. Да, русская культура – это, в частности, культура самоедства. И это к ее чести. Русская культура способна к критической рефлексии, способна говорить горькие слова о жизни страны, народа, действиях правящих кругов. И странная любовь – это Лермонтов. Люблю Россию я, но странную любовью. Это ведь еще в школе проходит? Или уже запретили? И сказал я это российскому правительственному медиа, RT, руководитель Маргарита Симонян, в интервью Антону Красовскому. Россия – очень странная страна, в которой в школе еще учат любить Россию странную любовью, по-лермонтовски. Русская культура – это, в частности, культура самоедства. Русская культура – это культура покаяния, это культура поиска. Не случайно до сих пор Россия – чемпион мира по количеству дипломированных историков на 100 тысяч населения. А это означает, что для нас мы, в нашем прошлом, мало того, что мы в нем еще не очень уверены, какое оно у нас было, мы – страна с непредсказуемым прошлым, и за последние 30 лет мы в этом хорошо убедились, но понятно, что в нашем прошлом мы ищем подсказки про наше будущее и настоящее. Это знаменитое. То, что в пушкинской речи Достоевского было сказано о всемирной открытости русской души. Это хорошая черта. Черта некой неуверенности в себе самом, попытки найти зеркало. Находясь в этом смысле в стриме русской классической культуры, я полагаю, что некая критическая оценка текущих событий, а в чем-то и истории своей собственной страны и официоза, это часть служения Отечеству. Значит, вот это сегодня считается изменой Родины? Если полистать эту галерею, получится прекрасная коллекция умных мыслей. Естественно, не все цитируемые высказывания других людей, зачастую мне вовсе незнакомых, я считаю умными.
7: Любовь Соболь иронизирует сети X.
6: Ты кто вообще такая, чтобы Путина ругать? Вообще-то Минюст назвал меня политическим деятелем.
7: Адвокат Михаил Биньяш в Фейсбуке говорит, что не особо организаторы-то и постарались.
8: Мне кажется, эту выставку они сделали чисто, чтобы иноагенты развлеклись. Фото всем вообще с любовью подбирали. Халтурщики из Минюста с помощью бесплатного чата GPT про существование Клода, видимо, не знают, запилили сайт про иноагентов. Убогий, но смешной. Тут же лента взорвалась скринами с этого сайта. А что творится в чате иноагентов? О, это не передать словами. Такого бурного веселья там не было со времен от иноагенчивания Алехина с Марковым. Бесспорно, это был бы идеальный маркетинговый ход, поскольку совокупная аудитория у такой публики просто зашкаливающая. Был бы, ибо тупость способна в такие ходы, которые недоступны никакому, даже самому изощренному уму маркетолога. Однако хочу обратить внимание достопочтимой публике, что тексты для сайта явно сгенерированы нейронкой и несут даже оттенок кощунства. Например, специальная военная операция названа предварительной военной операцией и так далее. Этих глюков уже не счесть. Видимо, разработчики умеют в код, но не умеют слова, так бывает. Фотки для галереи они подобрали самые что ни на есть шикарные. Мои не исключение. Я там запечатлен спустя несколько недель после освобождения в 2018 году, когда корры новой заставили меня облачиться

0: учиться в адвокатскую форму. Впредь я на такую разводку велся лишь один раз и более не собираюсь. Мне тогда наскучили серьезности и драматизм фотосессии, и по своему обыкновению я стал валять дурака, показывая фак этому долбанному миру. Фотки с факом в публикацию новой, разумеется, не вошли, но уже не помню, как расползлись по этим вашим интернетам. Савельев говорит, что их Оля Солдатова без спроса впихнула в какую-то публикацию. Наверное, возможно, я не в обиде, а потом уже и я, кажется, выкладывал.
1: Политолог Иван Преображенский не впечатлен новым сервисом знакомств от Минюста.
2: Мне Минюст поставил хорошее фото в досье, а цитат моих, к сожалению, не добавил. Но карточку с их сайта знакомств для иноагента я не буду публиковать. Во-первых, не люблю бежать со всеми. Во-вторых, опубликовать — это косвенно признать их право включать меня в какие-то списки и реестры, а я его за преступные организации Минюст России не признаю. Ну и в-третьих, я так не знакомлюсь.
1: Адвокат Дмитрий Захватов особенно отмечает цитаты, которые бережно собирал Минюст.
3: Они это делают с цитатами, Карл. Целый альбом «Цитаты и жизнь замечательных людей». Никогда бы не подумал, что буду благодарить Минюст РФ за отличную антисоветскую пропаганду. Спасибо. Это как в позднем совке. Нет-нет, да и пробивалась через цензуру такая антисоветчина, что мама не горюй.
1: Политтехнолог и писатель Михаил Шейтельман обращает внимание, что главное в поисках иноагентов – это не выйти на самих себя.
4: Нашел на сайте Минюста РФ. Теперь беспокоюсь за сам Минюст РФ. Ведь они принимают участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений иностранных агентов. Получается, Минюст РФ будет в пятницу объявлен иностранным агентом?
1: Журналистка Елизавета Маетная тоже говорит о недоработках сайта.
5: Минюст нам персональные страницы сделал. Молодцы, наконец-то, 5 лет ждала. Не увидела, правда, двух важных кнопок. Подписаться тут. Хочешь помочь? Жми сюда. Надо немного допилить, товарищи. Это несложно.
1: Блогер Андрей Мальдин пишет в Фейсбуке о формулировке «завладеть территорией».
0: Прочитал, что Минюст РФ подготовил выставку о врагах народа «Защита суверенитета Российской Федерации. История и современность». Был уверен, что найду себя там. Так и оказалось. Я там в числе нехороших людей, стремящихся завладеть территорией или ресурсами, привести к власти послушного правителя или спровоцировать внутренние конфликты, которые бы способствовали ухудшению положения России на международной арене. Завладеть территорией? Не хухры-мухры.
1: Фотограф Никита Муравьев отмечает у себя в Фейсбуке, что так называемые враги народа, возможно, сидят и в самом Минюсте.
3: Зашел на сайт иноагентов, который сделал Минюст. Такое ощущение, что там сидит тайный либерал и заботливо собирает в одном месте всю крем-де-ля-крем российского сопротивления власти. Посмотрите сами. Как думаете, Минюст понимает, какую рекламу им делает?
1: Режиссер Виталий Манский расстроен из-за выданного его Минюстом номера.
2: Минюст опубликовал галерею иноагентов. Увидел, что Россия объявила всего 1200 человек, выступающих против этой власти. Это по одному человеку на 100 тысяч жителей страны. Ничтожно мало. И еще увидел, что, оказывается, я был 617-й по счету. Жаль, стараюсь во всем быть первым.
1: Профессор Карлова университета и писатель Сергей Медведев не видит смысла в тиражировании этой выставки в соцсетях.
0: Я искренне не понимаю суть этого флешмоба, когда мои друзья и знакомые с необъяснимым восторгом постят криво сделанные персональные странички сайта Минюста, где им выдается удостоверение врагов народа с поражением в правах. У меня сегодня в ленте практически один Минюст. Кстати, никто не задавался вопросом, с какой радостью он сегодня утром любезно открыл эти данные, чтобы вы полетели на приманку? Зачем тиражировать эти артефакты фашистского государства? Зачем признавать их легитимность? Зачем играть в их игры? Загадка. Для меня, например, юридическая фикция под названием «Российская Федерация» не существует как таковая. Это как если бы тараканы собрались ночью на кухне, постановили считать меня своим врагом и оставили мне свою резолюцию возле помойного ведра. Можно лишь наблюдать за этими событиями с энтомологическим любопытством. Так и у меня Минюст с Роскомнадзором не вызывают ничего, кроме энтомологического интереса.
1: С вами был Антон Сергиенко и «Цитаты свободы». Каждый четверг мы рисуем ее портрет словами, реакциями и эмоциями людей, которые обсуждают главные события. Спасибо, что были с нами. До встречи в следующем выпуске.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. Идет война народная, Троянская война. На экраны вышел самый ожидаемый блокбастер 2026 года – «Одиссея» сэра Кристофера Нолана. Копья ломаются, и шлемы трещат не только под стенами древнего Илиона, Трои, но и в социальных сетях. Я не вспомню ни одного фильма в недавнее время, который вызывал бы такую ожесточенную критику и такую ожесточенную дискуссию. Чем же недовольны критики фильма? Стоит ли опрокидывать античный миф в современность? И может ли Елена Прекрасная быть изображена чернокожей актрисой? Обсудим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
1: Одна из самых ожидаемых кинопремьер года – «Одиссея» Кристофера Нолана. Еще до выхода картина стала предметом ожесточенных споров. Фильм бьет рекорды по кассовым сборам, но обсуждают его не меньше, чем смотрят. Главный повод для дискуссий – не спецэффекты и не сюжет, а попытка по-новому переосмыслить один из главных текстов мировой культуры. Критики спорят, насколько допустимо переносить античный миф в современный культурный контекст. Одни считают, что классика должна оставаться в верной исторической эпохе. Другие напоминают, античные сюжеты всегда переосмысливаются с каждым новым поколением. Особые споры вызвал кастинг. В соцсетях обсуждают, может ли Елена Прекрасная, ставшая символом античной красоты, выглядеть иначе, чем ее представляли веками. Спор вокруг «Одиссеи» давно вышел за рамки кино. Для одних фильм стал очередным примером культурных войн вокруг репрезентации и исторической достоверности. Для других – доказательством того, что классические произведения продолжают жить, потому что каждое поколение задает им новые вопросы. Почему сегодня так рьяно обсуждают новую картину Нолана? И кому принадлежат мифы – прошлому или настоящему?
0: Это был сюжет Антона Сергеенко, а к нам по Зуму присоединяется кинокритик Антон Долин. Антон, привет.
2: Сергей, привет и всем привет.
0: Можно как-то в двух словах сказать, понять, почему такой, ну не скандал, но такая дискуссия ожесточенная? Я, честно говоря, не вспомню вообще за последние десятилетия, по меньшей мере, чтобы люди так обсуждали, причем что, да, фильм о событиях 2800 лет тому назад, античный миф. Это запрограммировано было Ноланом, такая дискуссия? Или это как-то он рванул, попал в какой-то непонятный нерв?
2: Я никогда не поверю, что это было запрограммировано. Вообще, я бы хотел уверенно отнести к разряду конспирологических любые теории о том, что хайп, так называемый, продуцируют сами авторы фильма, студия, спродюсировавшая это. Они же вбрасывают какие-то легенды для того, чтобы люди побольше вокруг этого кричали и тем самым привлекали к фильму внимание. То есть, с моей точки зрения, это чистая теория заговора и чушь. Нолан, тем более, ну, как бы он очень популярный режиссер, очень любимый зрителями по всему миру. Но ты, наверное, помнишь его предыдущую карьеру. За эти 30 лет он ни разу не сделал фильма, который вызывал бы вот такое вот резкое отторжение, да, у каких-то культурных воинов. Значит, это просто не его стратегия. С какой стати вдруг человек, которому давно перевалило за 50, который победил только что на «Оскарах», который, в принципе, является одним из лидеров народной кинолюбви, это факт, да, вот есть такой показатель, он считается наиболее объективным, первые 250 мест в списке IMDb, самого популярного в мировом, не только американском, интернете, база данных кино. И там люди просто голосуют за свои любимые фильмы. И причем это голосование все время меняется, новые появляются пользователи, снова голосуют. Вот и в 250

0: топовых позициях. У Нолана рекордное количество, по-моему, 8 его фильмов туда попали. Больше, чем у Спилберга, больше, чем у Кэмерона, больше, чем у Хичкока, больше, чем у кого угодно. Больше, чем у Тарковского, больше, чем у Куросавы, которые там тоже представлены. О чем это говорит? Нолана и так любят, Нолана и так ждут. Ни ему, ни его продюсерам совершенно не уперлось специально придумывать скандал. И все, кто так говорят, очень плохо понимают функционирование механизмов общественного мнения. Все-таки, если кто-то решит какой-то фильм веско заканцелить, ну, не знаю, станет известно, что автор этого фильма что-то сделал нехорошее, или актер сделал что-то нехорошее, или сам фильм, не знаю, оправдывает то, что общественное мнение считает злом. В этой ситуации фильм теряет зрителей, а не обретает. То есть мнение о том, что плохая реклама лучше никакой, ну, может, и лучше никакой, но у Нолана было много хорошей рекламы, плюс очень хорошая репутация, которая добавляет специально какие-то пачкающие в теории его
1: Ну
0: репутацию.
1: да.
0: Сведения не было ни у кого нужды.
1: Так что да, откинем эту теорию, но тогда в любом случае остается вопрос, что же так зацепило, что же так рвануло и почему именно «Одиссея» встала в центре нынешних культурных войн?
0: Ну, у меня есть простое такое корневое объяснение, не буду на нем настаивать, но мне оно кажется в соответствии с принципом бритвы Оккама как бы основополагающим. Как когда-то писал Хорхе Луис Борхес, не самый глупый человек, есть всего четыре
1: Четыре
0: сюжета.
1: истории, да.
0: Четыре цикла называется это его новелла, очень короткая, на полстранички. Четыре истории. И первая из них, это, собственно, и есть Троянская война. Ну, не сама война, а просто вот война двух армий, двух государств, двух народов, осаждающие крепость. И те, кто засели в этой крепости, надо взять ее приступом. Ну, Троянская война – это, наверное, самое известное воплощение этого мифа, который, конечно, много где еще присутствовал. Есть миф о возвращении героя домой. Это два мифа из четырех. Вот Нолан взял и их объединил. Почему я говорю объединил? Потому что для тех, кто читал «Одиссею» Гомера, а не просто пересказ мифа о Троянской войне, Куном, например, или кем-нибудь еще, они знают, что «Одиссея», она не про взятие Троя, про то, что было потом. Но фильм Нолана, он о взятии Трои, которое, кстати говоря, в «Илиаде» тоже не описано. Оно описано в «Энеиде» у Вергилия. Вергилию принадлежит, наверное, самый знаменитый в древнеримской литературе, самое знаменитое переосмысление Гомера. То есть переосмысление Гомера, его эпоса, они туда восходят. К Древней Греции, к Эсхилу и Софоклу, они уже это делали, и Еврипиду. А потом к Вергилию. Как известно, «Илиада» – это история про то, как ахейцы все-таки одержали победу над троянцами. Но это только эпизод войны, но заканчивается это тем, что Ахиллес, самый мощный воин ахейцев, убил Гектора, полководца троянцев. Простите за спойлер. Наверное, для многих это все новость. Вот. Но Вергилий описал историю со стороны троянцев. И его Одиссей, то есть странник, он троянец, Эней. Вот, и глазами Энея описывается тоже в качестве флешбека, он, как и Одиссей, вспоминает о своих странствиях, Эней вспоминает о взятии Трои. Вот как Троя пала, история Троянского коня, рассказана это у Вергилия. Вот, но тем не менее, это тот самый миф. Миф о взятии крепости, отвлечемся от Гомера, этот миф пересказывали и до Гомера, и тем более после. И миф о возвращении героя домой – это два из четырех основополагающих мифов. Если мы перенесем их на наши дни, в совсем упрощенной, опять же, форме, это миф о вечной войне, где нету правых и виноватых, страдают все. И это миф о бездомности, скитаниях, о человеке вне дома, который мечтает и никак не может вернуться домой. Сейчас человечество, наверное, я могу позволить себе сказать слово «человечество», а не называть какую-то конкретную нацию, вновь переживают на правах такой мощнейшей ретравматизации коллективной два этих мифа. Вот, и вот берет самый популярный, еще раз, в истории современный режиссер, самый, это подтверждено статистически, самый любимый публикой режиссер, два главных мифа из всего четырех существующих и объединяет их в один фильм. Ну, все, совершенно.

0: Совершенно очевидно, что это всех заденет
1: Это
0: немедленно, и не будет того человека, для кого это будет чужой темой.
1: Понятно. Это да, это близко людям, действительно, популярнейший режиссер и главных два мифа из четырех, перечисленных Борхесом. Но мне кажется, что здесь очень интересно получается то, что миф о войне переосмыслен. И мы вместо такой глорификации войны, которую мы тянули, или, так сказать, такого красивого графичного описания войны, как мы видим и у Гомера, и у Вергилия, мы получаем антивоенное высказывание. Мне кажется, вот это больше всего возмутило людей, которые неожиданно встали на защиту не знаю чего, античного мифа или своего детского прочтения «Илиады» и «Одиссеи». Неожиданно мы имеем как бы «Одиссею» для пост, вот ты уже сказал, это посттравматического общества, рефлексирующего «Одиссея», страдающего, травматизированного «Одиссея». И мне кажется, что вот это почему-то больше всего напрягло людей. Не герои в блистающих доспехах, а глубоко уязвленный человек.
0: Ты, конечно, прав. Но если ты мне позволишь, то я себе позволю несколько «но». Да? Значит, вот с чего начну. Люди отстаивают, когда они сражаются с Одиссеей Нолана, вот главная сейчас война троянская, они отстаивают собственные стереотипы. Они вовсе не сражаются за Гомера или Вергилия. Я очень жду этого фильма давно и давно думаю о том, как троянская война ложится на нашу реальность. Главный американский фильм прошлого года «Битва за битвой», но это 100% тот же самый миф о троянской войне. Там даже можно идентифицировать вот эту вот Трою, крепость, кто Гектор, кто Ахиллес, кто Елена Прекрасная. Все это там есть. Основа этого мифа там уже есть. Ну, там это просто для примера. Это главный прошлогодний фильм, за который тоже немало копий сломали. Просто чтобы показать, что дело не только в Нолане, не только в этом фильме. Люди воюют, защищая то, что это же война. Война, когда ты что-то свое защищаешь от нападения, правильно? Вокруг фильма тоже война. Разные люди защищают разное. За последние две недели этих особенно активизировавшихся войн в интернете, я как защитник фильма, наоборот, сначала защитник Нолана на право его высказывания и защитник Нолана на то, чтобы не подвергаться нападкам до выхода фильма, то есть я фильм еще не видел, Нолан совершенно не мой любимый режиссер, надо сказать, хотя этот фильм мне очень понравился. А потом защитник уже Нолана, когда я посмотрел фильм и понял, о чем этот фильм и зачем. Это не было изначально понятно. Так вот, есть те, кто нападает на этот фильм, ну, по своим формальным триггерам. Их главный триггер – это то, что Голливуд защищает левые идеи и так называемый воукизм. Не знаю, вымышленное это или реальное понятие, мне трудно уже сказать. И что весь фильм сделан для того, чтобы внедрить в сознание людей, что Елена была черной, а не белой, а еще, что там воевал, сначала почему-то считали, что это будет Ахиллес, хотя Ахиллеса в «Одиссее» нету, да. Трансгендер. Речь идет
1: Синон,
0: о... На самом деле персонаж Синона, совершенно другой персонаж. Вот. Успели просто высмеять со всех сторон. Вот он могучий греческий воин, посмотрите на него, 1,5 метра ростом. Отвратительный совершенно лукизм, я бы сказал. Пока не выяснилось, что весь сюжет Ноланом предложенный именно в том, что это хлипкий человечек, не приспособленный для войны, которого вот так частично мобилизовали. И именно об этом-то и речь. Поэтому этот актер... Вот, это один тип войн. Другие стали защищать историю, что все не историческое.
1: Да.
0: Это уже другая линия обороны. Что фильм слишком антиисторичен. Ну, конечно, можно об этом часы говорить, но мы сейчас, наверное, не будем этого делать, но для меня это абсурдная претензия, поскольку Нолан не претендует ни на какую историчность. Более того, на историчность не претендует Гомер в своей «Одиссее». Это абсолютно сказочная мифологическая вещь. И уже Платон или же Сократ устами Платона в трактате «Государство» критикует по этой линии Гомера. Говорит, это все там неправда у него. Это россказни, чтобы нас развлечь. В идеальное государство мы такие тексты, как «Одиссею» и «Илиаду», не допустим. Говорит нам Сократ, он же Платон. Вот, то есть эта критика очень давно началась. Вообще все началось очень давно. Почему Елена чернокожая, не обязательно она должна быть чернокожая, почему

она не представляет в фильме легендарный эталон красоты по нашим тоже мифологизированным понятиям. Ну, просто потому, что Нолан рассказывает о том, что не Елена была причиной Троянской войны.

0: и слушатели начнут возмущаться этим, я хочу просто уточнить для них, возможно, не все они это знают, что первую версию о том, что Елена была поводом, выдвинул Геродот. Это не Кристофер Нолан придумал.
1: Там же
0: то
1: в
0: есть
1: фильме,
0: уже
1: да.
0: Пытается.
1: В фильме даже говорят, что, собственно, Троянская война началась из-за торговых путей, которые контролировала Троя.
0: Конечно.
1: Вот. Это звучит
0: и
1: в фильме.
0: Это геродотовская версия. И, наконец, третья линия обороны, совершенно уже отдельная от этого. Это люди, в основном, высокоинтеллектуальные, начитанные, которые не стоят на страже так называемых традиционных ценностей, которые не настаивают на историзме, но говорят, что Нолан не верен идеям Гомера. С моей точки зрения, это тоже они много довольно на себя берут. Во-первых, потому что Нолан нигде не заявлял, что будет верен этим идеям. Расин не был верен тоже идеям Гомера или Еврипида или Софокла, когда пересказывал в 17 веке в своих трагедиях те трагедии. А Жан Ануй или Сартр тоже не были верны античным идеям. То есть бесконечно в разные
1: или
0: времена
1: Джойс,
0: античные...
1: Или Джойс, писавший своего Улисса.
0: Да все перерождалось всегда с новыми идеями. Никого это до сих пор не возмущало. Я не понимаю, почему возмущает сейчас. Так вот, я хочу сказать, как человек только что, в последние несколько месяцев, перечитавший как минимум «Илиаду», «Одиссею» и «Энеиду», что мои представления, вообще стандартные представления об этих текстах, как о глорифицирующих, воспевающих, например, войну и доблесть того же «Одиссея», это совсем не так однозначно. Я не античник, я не специалист. И, наверное, во времена Гомера не было такого, что какие-то специальные идеи автор вшивает в свое произведение. Хотя, может быть, и было. На самом деле об этом спорят. Но «Илиада» – очень страшная вещь о войне, в которой все протагонисты не выглядят так называемыми положительными героями. Война описана очень физиологично и страшно. И очевидно, что это страшно и для автора. По выбору эпитетов, по тому, как это сделано. Там это описывается прям как кровавая бойня. Какие кишки вытаскивают, как безжалостно себя ведут. И Гектор, и потом Ахиллес. Как все вокруг надеются на их какое-то милосердие и благородство, а они не проявляют ни милосердия, ни благородства. Вот. Поэтому идея того, что эти великие эпосы о Великой войне или ее последствиях воспевали эту войну, а сейчас Нолан сделал что-то такое совершенно революционное и, наоборот, войну заклеймил, это тоже, как минимум, не совсем так. И уж точно Троянская война в «Энеиде» показана как страшное стихийное бедствие. И хотя Эней, прибыв в те места, где потом будет основано государство Италия, а перед этим Римская империя, он сам затевает войну, и на как бы положительный герой, но тоже положительный герой, бросивший любимую женщину, которая покончила с собой, там тоже все совсем не так просто, как и с Одиссеем. Этот герой очень далекий от какого-то однозначного воспевания, это не средневековые рыцари, хотя там тоже разное бывало, впрочем. В общем, я не хочу, опять же, углубляться в эту культуру и делать вид, что я самый умный, я просто хочу сказать, что... Нолан, конечно, предложил абсолютно современную свою версию мифа, но в то же время очень во многом он следует просто след в след за этим мифом. Да. И совершенно этого не ценить и не видеть, мне кажется, будет несправедливо.
1: Это первое, да. Ты знаешь, я тоже начал смотреть, и буквально, да, во первых строках моего письма, в первых кадрах я ощутил вот это вот какое-то дыхание большого мифа. В том, как камера работает, в музыке, потрясающая совершенно партитура этого фильма. Он же работал с оригинальными, я почитал про него, работал с оригинальными греческими, древнегреческими инструментами, чтобы вот этот вот звук струны, да, который вот это Лука Одиссея, та самая струна, ты, по-моему, писал, да, как вот эта чеховская струна звучит. И вот из самых первых кадров и звук, и картинка этого фильма, они настраивают на какое-то совершенно ощущение судьбы, рока, неотвратимости, как будто зазвучал греческий хор. И все происходящее... Ты знаешь, мне кажется, что изначально вообще была некая культурная война. Публика жадно ищет левака. Вот это вот, так сказать, она накинулась на... Это мог быть не Нолан. Нолан просто попался под руку, под горячую. Одиссей попался под руку. А в принципе, главное было поиск левака и найти вот этого вот соперника. И вдруг оказалась чернокожая Елена, вдруг трансгендер Синон. И вот этого все понеслось. И дальше, так сказать, тоже. Мне кажется, здесь проблема в том, что реконструкторов очень много, да? Люди хотят, чтобы все было как картонный, но

0: Пускай Рейхстаг. Если там это самый корабль, пусть это будет, должен быть греческий, да, а не викингский драккар. Так что здесь вот это вот, я думаю, что первично вот эти какие-то травмы, культурные травмы широкой публики, которые подняли на щит вот эти все нолановские вещи.
1: Когда мы говорим о том, как все ополчились на Одиссею Нолана, надо ставить это все-таки в контекст. А контекст таков. Этот фильм небывало успешен. Это трехчасовая, очень мрачная, местами на грани хоррора история. Это не франшиза, это не сюжет, это вечный сюжет. Но популярная публика, в особенности молодая, конечно, его не знает. Конечно, они никогда не слышали ни про Цирцея, ни про Листригонов. Смешно предполагать иное. Там нету хэппи-энда в классическом смысле. С сегодняшней этикой очень плохо бьется то, что герой возвращается и не прощает своих врагов, которые, да, оккупировали его дом и хотели убить его сына, но сына-то они не убили, и дом они оккупировали. То есть этот финал, он сродни финалу Догвилля триеровскому. Хотя это Догвилль сродни, конечно, Одиссея и Гомера.
0: Да.
1: Герой устраивает кровавую баню, и эта история не о герое или антигерое, это история о том, как ты реагируешь на эту кровавую баню. Как у меня довольно остроумно кто-то написал в комментах, что это, конечно, ветеран СВО вернулся домой. Смотрит, вокруг жены какие-то мужики вьются другие. Но он берет свой этот калаш верный или там кинжал, да. Что там у него есть. Лук, да, стреляет он лучше, чем они все. Он привык к этому делу. Сколько народу-то перебил. Ну и все, и пошло-поехало. То есть это еще и поэтому очень современно. Так вот, все эти войны – это попытка людей отрицать очевидное. То, что Нолан со всеми своими странными, казалось бы, решениями. Музыка, да? Авлосы с бронзовыми гонгами и лирами. Но, с другой стороны, синтезаторы. С одной стороны, точное соблюдение композиции гомеровской «Одиссеи». С другой стороны, переставлены все акценты, какой-то синон откуда-то вытащен. И говорят все на каком-то современном английском. Ну как так? Почему так? Я думаю, что он, как настоящий художник, сделал очень много интуитивных выборов. Он интуитивно искал способ повествования, где каждое решение, музыкальное, кастинговое и так далее, заденет его очень большую аудиторию. Именно это он и сделал. Всех бесит сейчас, поначалу бесили вот эти вот вакистские дела. Это очень смешно. Он вообще никакой не воук-режиссер.
0: Да.
1: Нолана всю дорогу ненавидят феминистки за то, что он не умеет, это чистая правда, в большинстве фильмов не умеет, не умеет женские персонажи создавать. Вообще мир всех его фильмов, может быть, кроме «Довода», да и то, это мир, это проблемы белых гетеросексуальных мужчин. И «Одиссея» тоже относится к этому разряду. Это очень консервативный, так-то в основном, режиссер.
0: Угу.
1: Именно в своем творчестве. Я не говорю его личных там, ну, за демократов,
0: да, да.
1: Он за консерваторов, да я понятия не имею. Вот. То есть это вообще придумано, опять наносное. Даже если считать, что «Одиссея» — это самый его такой левый левацкий,
0: ну, да,
1: фильм. Но все относительно. Так вот, вернусь. Самое-то главное, что трехчасовой мрачнейший фильм, снятый на камеры IMAX, который еще и вроде бы как людям не хочется смотреть в обычных кинотеатрах. IMAX распродан до конца августа, пленочный. Вот. Очень, и туда, кстати, билет стоит дороже. Очень мрачный, неочевидный. Мэтт Дэймон не тот актер, на которого можно собрать по-настоящему толпы. Тут все контринтуитивно. 250 миллионов. Фильм собрал уже, по-моему, 650 миллионов.
0: Да, в первый уикенд отбился. Я был потрясен вообще. Он за два дня отбил 250 миллионов долларов. Да.
1: Все хейтеры Нолана существуют в контексте того, что эта картина заведомо им неприятная. Публика-то в нее влюбилась.
0: Ну, да,
1: то есть публика это... всего мира обожает. И поэтому, когда мы говорим об этих войнах, надо понимать, что эти самые антивакисты и античники или реконструкторы – это 300 спартанцев, причем которые точно проиграют. Которые... Они стоят вот в этом вот узком, значит, проеме, типа мы не сдадимся, до последнего будем говорить, что этот фильм никому не нужен. А войско с ними воюющее, оно уже обогнуло этот, оно уже давно захватило ту Грецию, которую они все пытаются защищать.
0: Ну да, некую вымышленную Грецию, тот самый картонный Рейхстаг, ту самую вымышленную Трою, которая их не устраивает. Действительно, да, я согласен, это какой-то еще один перевод Гомера, который уже скоро...

0: Про 3000 лет человечество переводит Гомера, перечитывает и изобретает Одиссею для каждой эпохи. Вот теперь для нашей посттравматической эпохи. Ну что ж, Антон, спасибо большое за этот рассказ. Кинокритик Антон Долин был с нами на связи. Обсуждаем Одиссею Кристофера Нолана. До встречи. Программа «Археология». Продолжаем наше обсуждение фильма «Одиссея» Кристофера Нолана, которое вызвало совершенно небывалые дискуссии в соцсетях, в общественном мнении. Удалось ли Кристоферу Нолану сделать новый перевод «Одиссеи» на современный язык? Рассуждает культуролог Ян Левченко.
1: Ну, как это ни странно звучит, адекватен любой перевод Гомера. Просто в силу того, что, ну, скажем так, существует лишь одна визуальная традиция, на которую мы можем ссылаться, это так называемая классическая живопись старых мастеров. Условно старых, потому что они тоже относятся к новому времени, к его верхней границе, потому что античность была заново переоткрыта Ренессансом и его поздними версиями. И поэтому неоклассика, так называемая, потому что классика есть, как известно, в Греции, да, и потом в Риме, а все, что потом, уже неоклассика. В общем, занимается переизобретением, перепридумыванием визуального образа всех этих явлений, которые описаны в эпической поэзии. Все говорят, а что это, почему это на нем вот у Нолана шлем, похожий там, на Дарта Вейдера или там, на Бэтмена и так далее. Ну вот потому. И если он выглядит убедительно, а он очень убедительно выглядит там, это мощный образ, образ совершенно инфернальный. Как только он появляется в воротах Трои, распахнутых, то сразу думаешь «Empire Strikes Back». Да? Значит, значит, это работает. Это согласно как раз вот недавно опубликованному заявлению, скажем так, да, или комментарию, да, в широком смысле, Гасана Гусейнова, авторитетного филолога-классика, антиковеда с очень глубокими фундаментальными знаниями, перевод Гомера, который принадлежит Петровскому, который, в общем, является классическим, да, переводом, с ним работают в основном филологи. Вот в переводе Петровского есть очень странная цензурная, ну, я даже не знаю, как сказать, синкопа, да, цензурная синкопа, где почему-то убраны слова оригинала «черная» и «белая» применительно к женской коже. То есть, значит, боги предписали любить белых и предписали не любить черных. Да. Что это значит? Гасан пишет, что есть разные версии, он дает разные комментарии. То есть это сложный момент, по всей вероятности, связанный с имплицитным расизмом сталинской эпохи, несмотря на трансляцию всеобщего интернационализма и известную смехотворную утопию, выраженную в арии из фильма «Цирк». Да, значит, с темнокожим мальчиком на руках у представителей разных советских национальностей. То есть, значит, то, что как простой советский и постсоветский человек уверен, они недавно с дерева слезли, это транслируется на самом высоком уровне и поэтому вытирается из русского перевода Гомера.
0: Это культуролог Ян Левченко в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется тот самый авторитетный филолог-античник Гасан Гусейнов. Гасан, привет.
2: Привет.
0: Теперь ты у нас привет. В авторитете. Филолог в авторитете. Это слово как-то тоже очень в последние десятилетия в русском языке приобрело совершенно какие-то странные обертоны и коннотации. Авторитетный бизнесмен и так далее. Но Гасан действительно очень уже много десятилетий занимается античностью. И вот как раз он написал очень интересную колонку по поводу Одиссеи. Ну вот, я как раз, может быть, по этому поводу обращаюсь.

0: к этой колонке на RFI, Radio Française Internationale. Насколько действительно Елена может быть черной или белой? И почему это так чернокожая Елена зацепила особенно наших соотечественников?
1: На самом деле, разных людей по разным причинам это могло зацепить. Я хочу небольшую поправку внести в слова Яна Левченко. Дело в том, что я цитировал стихотворение, надпись, помпейскую надпись с латинского, переведенную Федором Александровичем Петровским. Да? То есть к Гомеру это отношение не имеет. В оригинале там сказано: «Кандида медукуит неграс одиссе поэлас, одерос и потерос и нон инвиту самаву». Это значит... мне белая запретила или велела ненавидеть черных девчонок. И я готов их возненавидеть, а если не смогу, то буду любить против воли. И я эту фразу привел для того, чтобы проиллюстрировать нелепость претензий наших соотечественников к тому, что как это так? Это нарушение оригинала. В оригинале Елена белая, и вот она должна быть белой. Но в современном мире не видят разницы. То есть цвет кожи для цивилизованного человека остается совершенно невидимым. А почему Нолан воспользовался прекрасной чернокожей актрисой, причем сразу для двух ролей, для роли Клитемнестры и для роли Елены.
0: Двух сестер.
1: Вот это вопрос, это эстетический вопрос. Для того, чтобы отделить их максимально от обычного, так сказать, поля обычных людей, привычных вот таких цисгендерных мужчин, белых мужчин и женщин.
0: Да, мне кажется, здесь
1: показал,
0: очень, очень
1: что это совершенно особые существа. Они другие. И сделал это с помощью цвета кожи. Мало того, он их обеих, никто не смутился, что Клитемнестра, жена Агамемнона, такая ужасная черная, убийца, да, и так далее, и сама павшая жертва своего сына, да, что она, ее роль играет та же актриса. А вот на Елену запали, потому что как это может прекрасная, прекрасная Елена быть чернокожей. Поэтому здесь есть момент. То есть люди просто не сдержались и какой-то свой остаточный расизм проявили таким образом. В фильме у цвета кожи героинь только эстетическая функция. Способ, так сказать, отделить их от обычных героинь, отделить в том числе от Пенелопы. Потому что Пенелопа такая как бы воплощение достоинств, а в отношении Елены и Клитемнестры все выглядит не так, они немножко другие.
0: Ну, вот это тоже интересный вопрос возникает. Я пытаюсь понять, откуда в массовом сознании вдруг какой-то совершенно такой архаичный детский запрос на историческую достоверность. Ты знаешь, ведь тут даже Илон Маск взялся переснять «Одиссею», он сказал, что до конца года Грок ему переснимет «Одиссею», причем оно будет как бы как в жизни, как оно было. Нам покажут сирену. Нам покажут сирен, как они были, нам покажут Сциллу и Харибду, нам покажут греческих богов. Да? Но наконец-то мы узнаем, как выглядели греческие боги. Нам Грок нарисует.
1: Ну, здесь есть такой действительно удивительный момент, и он связан с тем, как мне кажется, это только гипотеза, он связан с тем, что для многих людей, ну, даже для меня самого, да, происходящее в так называемой политической реальности настолько фантасмагорично, настолько невероятно, неправдоподобно, и так не хочется в этом мире находиться, в этом мире, где Россия напала на Украину, ведет истребительную войну, безумную совершенно. И в этом мире происходящее сейчас кажется невероятным, а все, что было в истории,

0: сказки, которые нам рассказывали в детстве. «Одиссея» и «Илиада», которую мы читали там в отрочестве или в детстве. Все это кажется воплощением подлинности. То есть люди запали на новую версию, вот на эту новую экранизацию. Почему-то сейчас не говорят экранизация, но это экранизация, новая экранизация «Одиссей», и на нее напали как на что-то подлинное. И спорят о ней как о чем-то подлинном. То есть с точки зрения истории, теории культуры, это замечательное, потрясающее событие. И его можно сравнить вот с какой еще вещью. Об этом когда-то писал Роман Ингарден, эстетик, философ, ученик Гуссерля. Он говорил о том, что есть удивительное такое обстоятельство. Художники Возрождения, о которых Ян Левченко говорил в комментарии, рисовали, как известно, замечательные портреты. И обычный зритель, глядя на эти портреты, про себя думает: они невероятно похожи на оригинал. Никто из нас не видел оригиналов. Эти люди давно истлели, так сказать, кости их истлели. Но портрет выглядит как невероятно подлинный. И вот это свойство сознания человека, особенно, видимо, в такие кризисные моменты исторические, нечто, что когда-то в детстве или когда-то в юности, в школе запало в душу, осталось в памяти, воспринимается как подлинное, настоящее, а реальность, в которой этот человек чувствует себя проигравшим или этой реальностью просто недоволен, эта реальность кажется ему фикцией, мнимостью. Вот это обстоятельство, мне кажется, определяет такой массовый интерес, желание смотреть это. И это я говорю, конечно, не о людях, непосредственно вовлеченных вот в ту трагедию, которая происходит сейчас в Украине, а говорю о людях, которые все-таки на шаг, как-то такое, на два шага, на две границы отделены от этого, находятся как бы и рядом, но не совсем рядом. Вот я сейчас нахожусь в Германии, ты находишься в Чехии, и мы просто имеем такую привилегию размышлять, рассуждать, ходить в кино. Привилегию, которой может не быть у наших же друзей и знакомых, которые
1: Но
0: находятся
1: война,
0: под
1: да, но
0: бомбами.
1: война присутствует, здесь очень интересно, присутствие войны, оно и в нашей жизни, и в этом фильме. И вот мне здесь интересно обсудить такое переосмысление войны. То, что вот с твоей точки зрения, да, как специалиста по античности, по эпосу, по мифу, это современное прочтение, да? Для древних война не являлась моральной проблемой как таковой. Она была естественным состоянием, да, она была волей богов. И, так сказать, такое
0: Это
1: вот
0: не...
1: понятие поствоенной травмы – это то, что мы сегодня вчитываем в это во все. Или как?
0: это не совсем так. Дело в том, что война все-таки воспринимается как зло, безусловно. Но главное, это как раз в мифе об Одиссее очень все представлено. Дело в том, что Одиссею помогает Афина.
1: Афина.
0: Несмотря на то, что она знает, что он хитрец, он часто обманывает, потому что на самом деле его настоящим отцом был Сизиф, это тоже отдельная история, очень интересная. Но Одиссей не часто, в общем, греша, не давая погребения своим воинам, нарушая то, что Нолан постоянно повторяет, законы Зевса, ведет себя все-таки цивилизованно. Но в тот момент, когда другой герой, Тидей, в пароксизме, так сказать, страсти, убивая своего противника, набрасывается на него, начинает грызть его голову и кровь пить своего врага. Вот в этот момент боги отворачиваются от человека. То есть даже живя по законам войны, убивая своего врага, ты должен соблюдать некоторые правила. Это одна сторона. Другая сторона, конечно, касается описания войны, такого чисто художественного описания. Здесь масса примеров, в общем, некоторого наслаждения от описания сцен, да, погружения меча в тело, копья, которое выносит в буквальном смысле слова мозг человеку. Такая эстетизация войны присутствует, конечно. Но она присутствует не только в античности. Война – это зло, неизбежное зло, которое сопровождает человека. И единственное требование такого вот морального свойства, которое выдвигает и Гомер, и трагики, это соблюдение каких-то правил. Это, например, необходимость дать возможность похоронить героя.
1: Да.
0: Это права умерших. Да? Умершие наделены правами, они наделены определенным достоинством. И вот лишать их этого достоинства нельзя. Поэтому тут в этом смысле античность не такая зверская, как можно подумать.
1: Ну что ж, большое спасибо. Гасан Гусейнов, филолог, античник, классик, был у нас в гостях в «Археологии». Программа «Археология». Продолжаем наш разговор об «Одиссее». Не только «Одиссее» Кристофера Нолана, которую уже многие, наверное, посмотрели, а кто нет, я очень рекомендую это сделать, но и «Одиссее» Гомера, о том, какое значение этот базовый текст мировой культуры имеет в нашем сознании, в нашей повседневности, в нашей жизни. У нас был в гостях киновед Антон Долин. Его сменил филолог, античник Гасан Гусейнов. А сейчас хотелось бы поговорить о политологии «Одиссеи». И к нам присоединяется социолог и политолог Константин Газы. Костя, приветствую.
2: Добрый вечер, Сергей.
1: Ну вот мне хотелось бы поговорить о политике, о политологии «Одиссеи». Потому что, помимо всего прочего, это, как мне представляется, это история о происхождении власти, история о происхождении государства. Да, это история о неком утверждении суверенитета, да, суверенного права, возвращения Одиссея на Итаку и восстановления своей власти, традиционной власти, и в том числе опровержение закона Зевса. Вот с этой точки зрения мы можем прочесть Одиссею как политическое высказывание, как высказывание о происхождении государства?
2: Я не возьмусь читать Одиссею, а возьмусь про фильм. Собственно, кино нам это сделать позволяет, причем целым рядом способов. У Вебера, у Макса Вебера, создателя социологии, есть несколько интересных пассажей о том, что, собственно говоря, переучреждение социального порядка всегда происходит, когда юноши возвращаются с войны или из похода. Да? То есть возникает некоторый, так терминологически, возникает малая социальная группа, там буквально 10 человек, 15 человек, да, у них возникает очень сильная социальная связь друг с другом. Потом они вываливаются из социального порядка, то есть они идут кого-то грабить или с кем-то воевать, так сказать, или в набег, или отражать набег. И после этого они возвращаются. И становятся как бы очень такой большой, неправильной и хорошо заметной частью правильного целого. И Вебер, в общем, заключает, что такого рода вещи, и как афинская демократия, и как немецкие товарищества, уходящие корнями в то, что можно русским языком назвать дружинами, да?
1: Да.
2: А все это, собственно говоря, объединение ветеранов. Да? Все это вот те самые малые мужские группы, малые мужские коллективы, которые сплотились, кого-то потеряли, вернулись и не стали принимать тот социальный порядок, который у них был. До того, как их вырвало как бы из этого социального порядка, стали его менять. У Нолана эта штука еще интереснее, потому что он не только Гомер привлекает, но и ту массовую культуру, которая в Штатах возникла, да, собственно говоря, после 11 сентября. Да, то есть там две большие войны, действительно много ветеранов, там больше миллиона человек. И это хорошо отражено в массовой культуре. И массовая культура по этому поводу дает развилку. Она говорит, либо социальным порядком-то дома все нормально, то есть дома-то все хорошо, дома все правильно. Но просто люди, которые заражены пребыванием вне социального порядка, вне общества, они уже в обществе обратно жить не могут. Они нереабилитируемые, да. Ну, это, например, там, в американском кино, вот про Вьетнамскую войну, собственно говоря, обычно говорили так. А изменения, существенные изменения, которые произошло, и которые, кстати, «Одиссея» очень хорошо отражает, нолановская «Одиссея», связаны с тем, что дома никакого порядка нет. Возвращаясь с войны, будучи зараженным, да, вот этим вирусом того, что ты должен человека, с которым тебя вот связала ситуация, вообще воспринимать как врага, и вообще ты должен его убить, да, то, что у Гомера, вот, так сказать, говорят о том, что у Гомера, собственно, это описывается вот этой ситуацией агона, оказывается, что этот агон, собственно говоря, в социальном порядке точно так же существует. Да? То есть он дома есть. Его нельзя оставить на войне. И в этом смысле это великое кино, потому что оно размывает на самом деле границу, которая раньше и в кино, и в культуре была нерушимой, да, что человек, вернувшийся с войны, возвращается в мирную жизнь.
1: Да.
2: Но он говорит, что нет, ребята, нифига. Человек, возвращаясь с войны, возвращается на ту же самую войну, да, которая просто теперь у него интериоризирована, она у него дома. И если он хочет этот социальный порядок получить, то да, Сергей, абсолютно точно, он должен этот социальный порядок учредить заново. Да, он должен как бы общество, вернувшись с войны, учредить уже как бы от себя. И он должен сделать это через насилие.
1: Выходит, что «Одиссея», извини, я продолжу тогда же. Выходит, что «Одиссея» это своего рода аналог Рэмбо или брата, возвращающегося
2: абсолютно
1: с войны.
2: Ну, я бы так сказал, что, собственно говоря, и Рэмбо, и брат, и очень, и охотник на оленей, и вообще очень-очень-очень много всего, это, собственно говоря, вещи на «Одиссея» завязанные, да, то есть которые Гомера прочитывают. Вот вторую часть, да, гомеровского эпоса, они прочитывают именно как... Потому что там же это же искусственное разделение, да? То есть это библиотека сделал в Александрии.
1: Да.
2: То есть вот они вот эту вторую часть этого эпоса, они ее прочитывают вообще в культуре как историю про ветерана, у которого два пути. Либо он должен что-то сделать с собой. Это вот ветка американского кинематографа «Поствьетнамская». Либо, как сейчас мы это видим и в сериалах, и в кино, ну, вот, собственно говоря, вся вселенная Йеллоустоун, там ключевой герой, это, собственно, ветеран, вернувшийся с войны, Кейси Даттон. Да, то есть сын героя Кевина Костнера. А вторая ветка говорит о том, что нет, чувак, никакого, даже если тебе казалось, что дома есть какой-то порядок, когда ты вернешься с войны, ты поймешь, что его там на самом деле нет. Там есть то же самое насилие. Да, и если ты хочешь этот порядок получить, ты должен его учредить. Это очень интересно тогда. Тогда это вообще разговор о войне. Да? Тогда это разговор о том, что война – это порождающая форма. То есть она не только... Она как бы будучи уничтожительной формой, потому что война – это антитеза социального порядка. Да, то есть там, где есть война, там нет общества. Да? Это база. Оказывается, что все... Вот в нолановском прочтении оказывается, что все несколько интересней.
1: Это самое, одно из самых таких у меня цепляющих вещей в «Одиссее». Та оргия насилия, которой она заканчивается, да, казалось бы, сказочное путешествие, герой преодолевает испытания, да, и в конце должен некий воцариться мир, да, он приезжает домой, возвращается на Итаку, но он возвращается, чтобы учредить вот эту оргию насилия, да, и, так сказать, утвердить свое суверенное право. Ну и вообще, да, здесь как бы, мне кажется, очень интересно посмотреть вообще о роли насилия в этом фильме и в нашей повседневности, ведь если фильм, фильм очень хорошо это акцентирует. Это же, так сказать, это выпущены, так скажем, из «Одиссеи», из классического эпоса, выпущены такие более мирные эпизоды, с Навсекаи, например, да. Вот, и оставлены наиболее жесткие насильственные эпизоды, да, листригоны, циклопы, вот это ослепление циклопа, Сцилла и Харибда, Церцея, да, превращающие людей в свиней. Ведь там же не говорится, что Одиссей, Нолан не говорит, что Одиссей жил с Церцеей, родил двух сыновей, она ему родила двух сыновей. Это все опускается, остается только чисто насильственные сюжеты. И увенчивается это совершенно классической вот этой драмой, и в трактире, убийством всех гостей.
2: Бойни.
1: Бойни на пире. Вот это удивительно, как вот эта вот череда насилия проходит через этот фильм, и, может быть, поэтому он еще оставляет такое очень тяжелое, мощное впечатление.
2: Собственно, его сын становится мужчиной только в тот момент, никогда он пытается натянуть отцовский лук, никогда он отправляется на поиски отца, да, когда он там говорит с Менелаем и так далее, с изуродованной, видимо, Менелаем же Еленой. Нет, его сын становится мужчиной только когда он убивает одного из женихов и бросает отцу копье. Если вот, собственно, посмотреть эту сцену, то мы в этой сцене видим, что рубеж, который мальчик не мог перешагнуть на протяжении всей картины, он перешагивает только в самом конце, когда он забирает чью-то жизнь.
1: Я хотел две вещи, так сказать, естественно, из твоего рассуждения. Два вопроса. Первый, который даже я не ожидал, но который родился в ходе этого эфира, потому что и Антон Долин говорил, что ему написали комментарий, что вот Одиссей – это герой СВО, ветеран СВО вернулся. А ты как считаешь, ветераны СВО или вообще вот этот поствоенный травматический синдром, он, если будет еще поствоенный, да, он учредит в России новый социальный порядок?
2: Это хороший вопрос, потому что теория требует ответить с большой вероятностью «да». И, например, если мы будем говорить про 56-й год, не про 53-й, но про 56-й,
1: да,
2: то мы, конечно, будем говорить о том, что люди, прошедшие войну, попытались в 56-м году в... не только на 20-м съезде, но и как бы притворяя, так сказать, решение 20-го съезда в жизнь о рассталинизации, они попытались учредить новый социальный порядок.
1: Ну, собственно, и Жуков затрагивал... тот же, да, и тот же, Жукова можно вспомнить, да, в антибериевском перевороте.
2: Абсолютно, да. То есть мы понимаем, что вне зависимости от того, как мы смотрим на смерть Сталина, мы говорим о том, что люди, прошедшие войну, пытались после марта 1953 года разными способами учредить новый социальный порядок. Например, в этом социальном порядке было не принято убивать представителей элиты. Они друг друга убивать не могли. Это был очень важный такой ход, которого... Ну, то есть, как искать вот эти бесконечные должности, да, там, для Селея, для Шелепина, для Семичастного, да, да, то, что делал как бы Брежнев, да, кого-то удалять от власти, ставить руководить ВЦСПС там, или Союзом писателей, Союзом филателистов. А это, конечно, ветеранская история. Да? То есть это история людей, которые прошли войну, которые решили, что они друг друга убивать как бы больше не должны.
1: Репрессировать семью тоже из нового
2: контракта. Не трогать детей, не трогать жену, не трогать детей. Да. Да? То есть это важно. Но при этом там были и другие вещи. Например, связанные с общественным консенсусом относительно того, что калеки не должны существовать в мирной жизни. Да? То есть вот эти все 101-й километр, избавимся от попрошаек, да, там, так далее, так далее, так далее. То есть здесь вот твой любимый сюжет про биополитику, он тоже играет.
1: Да, социальная гигиена. Да, то есть
2: одно дело выжившие целые, а другое дело выжившие покалеченные. И вот выжившие целые, учреждая социальный, новый социальный порядок, они, например, про выживших покалеченных предпочитают забыть. Они предпочитают их не видеть, да, они хотели, чтобы они просто там где-то за окраиной Москвы, за окраиной 100-километровой зоны потихонечку себе там пили и спивались. А здесь очень... Россия в этом смысле не изменится, да, но, конечно, люди, прошедшие войну, могут захотеть градус насилия снизить. Они могут захотеть получить какую-то систему правил. Да, это такая российская версия Дугласа Норта. То есть нормальная версия Дугласа Норта – это когда люди все наверху барона наворовали, потом садятся и говорят, ну, давайте мы как-то договоримся так, что наворовали наши, а дальше уже как-то вместе будем двигаться. Пусть еще кто-то заработает. И российская версия Дугласа Норта, когда, собственно, люди возвращаются с войны и говорят, ну, окей, ладно, хорошо, убивать друг друга больше не будем. Это как бы нехорошо, это некрасиво. Но в Советском Союзе, вот Белорусский вокзал, это история про то, что ничего у них не получилось. Да, то есть если мы опять как будем говорить про кино, то вот в советском кино было достаточно убедительно показано, что вот эта связь в малой группе, да, единственное подлинное, да, вообще единственный порядок, который есть у человека на передовой, это отношения с людьми из его подразделения, да, да, подраздела. А вот советское кино показало, что, собственно говоря, нет, нифига не работает. Да? Большие структуры побеждают. Не получится у вас, да, построить дивный новый мир после войны, в котором, например, вот это ваше отношение честности друг с другом, с тем, с кем вы воевали, оно станет ядром вообще любого социального отношения. Да? Не получается. Но, конечно, я бы сказал, что такой глубины шрам на любом социальном порядке, такое количество инородных тел... А ведь, понимаешь, нам Нолан-то показывает, в общем, одну простую вещь. Он говорит, чувак, который вернулся с войны, это инородное тело. Неважно, что творится дома, бардак или порядок, он все равно инородное тело. Да? Он как бы, он и в порядке может устроить бойню. Да? Вот это очень большое количество инородных тел, оно вообще как бы имеет склонность пытаться учредить социальный порядок.
1: Но это, видимо, да, видимо, это мы правда. Говорим о сюжете, да, постпутинского, поствоенного устройства или противостояния, попытка избавиться от этих инородных тел, или наоборот же эти инородные тела, прошедшие войну, а речь ведь пойдет, я думаю, о миллионах людей в итоге, уже сейчас, это в любом случае сотни тысяч, уже будет гораздо больше миллиона людей, которым надо будет как-то находить, все-таки мирная жизнь в каком-то виде, хочется думать, наступит, которым нужно будет находить свое место в новом социальном порядке. И, видимо, это станет одним из основных сюжетов, да, вот это вот возвращение Одиссея.
2: Я бы сказал, что это очень большой Афган. Женихов. Мы с тобой помним афганцев, да, вот начало середины 90-х. Мы понимаем, что это как были люди, которые свой ветеранский статус променяли там на возможность торговать алкоголем, табаком, кого-то крышевать и так далее, и так далее. Я думаю, что... Но при этом надо понимать, что они большую роль в формировании как бы и бизнеса в начале 90-х, да, в разрушении старых структур, партийных каких-то, комсомольских, да, там еще, они сыграли. Вот я бы сказал, что если меня попросили сделать прогноз, вот положив на одну сторону СВО, так называемое, на другую Одиссею Нолана, не Гомера, про Гомера я ничего сказать не могу, я не уверен, что вообще можно про Гомера говорить, это сложный вопрос, да, я бы сказал, что, ребят, ну, как бы, вот, конечно, если, конечно, то есть, с одной, сначала эти люди, они будут увеличивать хаос, а потом они будут пытаться выстроить какой-то порядок. То есть сначала бойня, а потом вот, ну, то есть Одиссей же мог бы остаться. Да. Да, но он вот просто он решил не оставаться, так он сказать, ушел. Он дал обед.
1: Кстати, да, вот это здесь у меня тоже интересно. А как ты интерпретируешь финал фильма? Уход Одиссея, исчезновение.
2: Вот он лишний там. Вот он какой-то такой, знаешь, как будто они кино показали на фокус-группе, и все такие с фокус-групп вышли, такие грустненькие, и боссы сказали, слушай, ну ты там что-нибудь придумай, а то ну, нельзя же так, ну нехорошо так заканчивать, как бы некрасиво. Потому что он, собственно, говорит о том, что даже эта гора трупов, положенная ради дома, она была положена зря, как и та гора трупов, которая была положена ради амбиции Агамемнона втрое.
1: Да.
2: То есть, понимаешь, то есть, может быть, Нолан это хочет сказать, да, что он хочет сказать, ребят, а не важно, да, то есть, ты там положил гору трупов, сбежал, ты здесь положил гору трупов, сбежал, ну, с женой, да, то есть, прибыток, ты как бы с семьей и с сыном сбежал, да, но смысл один и тот же, кладешь гору трупов, надо уходить. Здесь, в этом есть какая-то хитрость, да, в этом какая-то авторская хитрость немножко есть, то ли фальшак, то ли хитрушка.
1: Ну что ж, Костя, спасибо большое за этот рассказ, за эту политологическую интерпретацию. Константин Газе, социолог и политолог, был с нами на связи по Зуму. Ну и в заключение хочу еще раз вспомнить знаменитые слова Борхеса о том, что истории всего четыре. Осада города, возвращение домой, история о поиске и самоубийство Бога. И сколько бы времени нам ни осталось, мы будем их пересказывать в том или ином виде, пишет Борхес. Сэр Кристофер Нолан пересказал нам сегодня историю о возвращении домой. Но правда ее в том, что в 21 веке никакое возвращение домой невозможно. И Одиссей становится вечным скитальцем. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
3: Говорит Радио Свобода.
4: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
3: аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
4: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
5: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным.

0: И империя привлекательна всегда.
1: Причем это касается как богатых людей, так и нищих.
0: Абсолютно. И вот это наслаждение властью над другим...
2: Очень хочется.
0: ...более пленительно, чем, простите, даже сексуальное чувство.
1: История России – это история вечного насилия или история страны, которой хронически не везло с правителями?
0: Ей иногда очень везло с правителями, и это не оценивал сам народ.
1: Откуда такая страсть к самоистреблению?
0: Результат соучастия во зле.
1: Появление Горбачева – это случайность или закономерность?
0: Ну, конечно, случайность.
1: Программа «Грани времени. Интервью». С вами Мумин Шакиров. Мой гость – историк Андрей Зубов. Андрей Борисович, рад вас приветствовать.
0: Здравствуйте, Мумин Шакирович.
1: Начнем нашу беседу с эпизода совершенно свежего. То, что сказал Путин по поводу Украины.
3: Кроме всего прочего, там есть на западной части Украины подарок Иосифа Виссарионовича Сталина после войны в Украине. Что? Это же Сталин Украине подарил эти земли. Но подарил как в рамках единого государства. Видимо, ему в голову не приходилось, что может сложиться такая ситуация, как сегодня. Кстати говоря, уверен, рано или поздно Украина утратит эти западные земли. И то, что Польша принадлежала, Венгрия принадлежала, Румыния принадлежала, рано или поздно, не завтра, может быть, не послезавтра, год, два, 10, 15, но все исторически встанет на свои места. Был только один гарант территориальной целостности Украины. Это Россия.
1: Как на это реагировать?
0: Ну, понимаете, это, в общем, болтовня. Вот, хотя это говорит вроде бы диктатор, глава огромного государства, это просто безответственная болтовня. Потому что мир уже давно не мыслит в этих категориях «моё-твоё», «отдай то, что было когда-то моим». Мир... понял, что это ведет только к гибели. Вторая мировая война была последней точкой, которая была на этом пути поставлена. После этого цивилизованные страны прекратили требовать пересмотра границ, вспоминать историческое прошлое, что когда-то это было моим, когда-то это было моим. И так установился в Европе мир.
1: Вы знаете, вот продюсер Александр Роднянский, кинопродюсер, он сказал такую фразу: «Мы присутствуем при распаде империи. Наши правнуки будут считать, что распад СССР происходил с 91 по 2026, ну или 27 год, когда закончится война». Как вы считаете, мы сейчас находимся в этом процессе?
0: Вы понимаете, понятие империи вообще намного более сложное, чем просто территориальное пространство. Что такое империя? Империя – это принудительная власть. Империум – это то, что, когда, ну, если говорить от латинского слова употребления мы исходим, это когда кто-то кого-то принуждает ему подчиняться помимо его воли. Это могут быть территории, как в той же Римской империи. Это могут быть народы, это могут быть социальные группы. Вот всегда, когда есть принуждение против воли, это синдром империи. Скажем, само все многонациональное государство, даже такое огромное, как Индия, не является империей, ни один нормальный человек его империей не называет. Хотя, конечно, когда-то была британская индийская империя. Вот. Почему? Потому что эти люди, народы там живут, есть экстремистские группы, есть группы сепаратистов в каждом штате, где-то мы это знаем очень, они активны, скажем, в Тамилнаде на юге Индии или в Панджабе, но в целом народ удовлетворен жизнью в этом многонациональном государстве и многорелигиозном. И из-за этого Индия не империя, а федерация, многонациональная федерация. Вот,
1: Роднянский говорит, что мы находимся в процессе, когда да. Россия, Советская империя все еще распадается.
0: Да, я историк. Значит, историк исследует прошлое. Он не предрекает будущее. И в этом смысле я могу сказать, что факт распада Советского Союза, он очевиден. Так же, как и очевидно то, что на совершенно свободном плебисците марта 91 года 3/4 населения Советского Союза высказало за сохранение Советского Союза. Никакой фальсификации тогда Горбачев не допустил. Так что и голосовали в основном против сохранения Советского Союза из тех стран, где приходили выборы, в балтийских странах их не было, это только западные области Украины. Вот они, да, три, Львовская, Тернопольская и Ивано-Франковская, они голосовали против. Даже за Карпатскую Украину 70% голосовали за сохранение. Дело в том, что в этой стране, которой был Советский Союз, до этого Российская империя, очень сильны не только центробежные, но и центростремительные тенденции, центростремительные связи. Что победит через там, год, два, три года, я не знаю. Я не знаю. Возможно, Россия перестроится в нормальную демократическую федерацию, подобную Соединенным Штатам или Индийской Республике. Это тоже возможно. Или Швейцарской конфедерации. Все может быть. Поэтому широковещательных заявлений я бы не стал делать.
1: Ну, хорошо, а если я так поставлю вопрос. История России – это история вечного насилия или история страны, которой хронически не везло с правителями?
0: Это хороший вопрос, Мумин Шакирович. Во-первых, я скажу так. Ей иногда очень везло с правителями. И это не оценивал сам народ. Иногда действительно очень не везло с правителями. Насилие было или очень большим, или иногда оно было не таким великим и ограничивалось тем, ну, каким оно должно быть в любой стране, чтобы там не было бандитизма и прочих вещей. Скажем, я ловлю язык, вопрос вашего языка. Да когда же были в России хорошие правители?
1: Когда?
0: Когда? Да. Кто же был российским хорошим правителем?
1: Не на кого глаз положить, говорят,
0: да,
1: некоторые.
0: Отнюдь. Я считаю, что в России было несколько совершенно фантастических правителей, которые жертвовали своей властью ради блага своих подданных. Но им это было очень нелегко, потому что было огромное сопротивление среды, в основном элиты, тогдашней элиты. Это Александр I, который... Знают ли все наши слушатели или нет, но первых два тома моей истории ему посвящены. Там и подробно рассказываю о том, как была разработана конституция для Российской империи. Федеративное, кстати, государство предполагалось. Как Александр I переписывался с Джефферсоном, обсуждал проблемы федерации. Как он дал парламентские институты Польши в 15 году. После того, как Польша была как противник России, союзник Наполеона, разгроблена, она была не наказана, а ей был дан редкий тогда в Европе парламентский статус. И Финляндии он был дан. Тогда же она была присоединена в 9 году. Вот, Александр I.
1: Крови много пролил Александр I?
0: Ну, как? У него смертная казнь была запрещена. Вообще, при Александре I не совершилось ни одной смертной казни. Ну, были наказания шпицрутцами, которые изредка в армии кончались смертью, но изредка. А вот так вообще ни одного смертного приговора не было за все 25 лет его правления вынесено и, соответственно, приведено в исполнение. Вторым таким человеком был Александр II, который внучатый племянник Александра I, который совершил, Александр I хотел, но не смог из-за сопротивления среды. А Александр II, несмотря на колоссальное сопротивление помещичьей дворянской среды, совершил великие реформы и фактически дал новую жизнь России. Я считаю, что эти великие реформы величайшие, что было в России в смысле расширения свободы и возможностей человека. А это вообще, наверное, самое главное. Вот суть исторического процесса – это не расширение территории, это не усиление величия страны, чтобы ее все боялись во всем мире, а это расширение.

0: не свободы и возможностей экономических, культурных ее граждан. И вот это было дано Александру II. Ну и, наконец, третьим таким правителем был, безусловно, Горбачев.
1: Я знаю, что вы отвергаете идею о врожденной жестокости русского народа или российского народа. Вы отвергаете это. Но как тогда объяснить, что вот одно столетие Россия пережила гражданскую войну, сталинский террор, Вторую мировую, Афганистан, Чечня и теперь вот войну с Украиной? Как это объяснить?
0: Ну, понимаете, это объяснить можно...
1: Откуда вновь и вновь возникает готовность к столь огромным человеческим жертвам?
0: Это вопрос непростой. Я не буду приводить аналогичные примеры в других странах, о них можно привести. Ну, с той же нацистской Германией, из-за этого с Германской империей, которая развязала Первую мировую войну, тоже, надо сказать, приведшую к страшным жертвам. Но такие вещи, как Холокост. И тем не менее, будем говорить о России. Вы понимаете, в России было создано в XVIII веке абсолютно неестественное общество. Это редкий пример в истории Европы. Редкий. Было создано общество рабов и рабовладельцев. Причем рабами были не привезенные из-за океана абсолютно культурно другие, ну, чернокожие люди, как в Соединенных Штатах или на Карибских островах Британской империи, а были те же самые русские люди, которые бок о бок жили с будущими их поработителями в одних деревнях, молились в одних храмах, причащались из одной чаши евхаристической во время литургии. И они были порабощены, они не были же рабами. В 17 веке это были свободные люди, которые, ну, там, платили подати, но все были, так или иначе, все несли тяглы. И царь считал, что у него есть тяглы, у священников тяглы, и у крестьян тяглы. Но это были свободные люди, никто их не принуждал на жениться или, там, скажем, принуждал каким-то дополнительным работам, этого не было. Это все началось с Петра I. Я веду к очень простой вещи. Помимо своей воли, помимо своего желания, так же, как и африканцы, которых вы отловили в Африке и привезли в Америку, а русское население России, 90 с лишним процентов населения России, было порабощено. Причем очень жестоким образом. Оно восставало, восстание Пугачева, вы помните. Но, тем не менее, эти люди ненавидели своих поработителей. Никогда этого не надо забывать. Россия до 17 года никогда не была социально единой страной, где ценности высшего слоя и народа были одними и теми же. Их не было. У высшего слоя были свои ценности и интересы, а у народа был главный интерес – освободиться. Вот. И он освободился в 17 году благодаря большевикам.
1: Правильно ли я вас понял, что вы ведете к тому, что вот та ментальность, рабская ментальность, которая в 18 году, она и до сих пор живет
0: в нас? Не, совсем не так.
1: Ну как, нет никаких протестов, вот сколько людей вот уже убито?
0: Да, тогда-то было полно протестов. Одно восстание Пугачева, какой протест. Вот,
1: то есть, а что тогда сегодня?
0: А сколько сегодня было восстаний?
1: Еще хуже ситуация.
0: Дело в том, вот это очень важная вещь, которую упускает большинство публицистов. Та власть, вот царская власть, была чужой, ненавистной. Причем и власть церкви тоже, потому что церковь полностью одобряла крепостное право. И поэтому священник ненавидели так же, как помещика. Абсолютно так же. Епископа, как генерала. А это большевики что сделали? Они сказали, что мы вас освободим. Пойдемте с нами, мы вам все дадим. Этих мы прогоним, убьем, уничтожим, высшие сословия. А вы будете, кто был ничем, тот станет всем. Большевики бандиты. Они обманули народ. Они использовали эту ненависть к высшим сословиям народа, чтобы захватить власть. Но народ на этот раз добровольно согласился идти за большевиками. Он не был, как тогда, принужден стать рабом против своей воли. И поэтому восставал все время. А он добровольно согласился на условия большевиков. В том числе безбожие, захват имущества и так далее, и так далее. Поэтому до сих пор, прошло 100 лет с лишним, 110 лет, народ в массе подсознательно считает советскую власть своей, а царскую абсолютно чужой. Вот какой-то там, как в Италии, Древний Рим. Ну, было что-то, да, тот же язык, там,

Цицерон и Вергилий, но, в общем, это другой мир. Вот такой же мир Льва Толстого, там, Пушкина, это вроде бы и наш, но другой мир. А это наше. И КГБ наше, и ЧК наше. В ЧК

0: 30-е годы, начиная с коллективизации и кончая 39-м годом, не беру войну, это еще 12 миллионов.
1: И сегодня то же самое истребление, когда одна часть русскоязычного населения убивает другую часть русскоязычного населения и украинского.
0: Я думаю, что это вот результат, понимаете ли, соучастия во зле. Соучастие во зле, которое добровольно наш народ... Но наш народ в широком смысле этого слова. Понятно, что украинцы тогда входили в большевистскую империю, в революцию на равных правах с русскими. Украинцы, белорусы, люди Кавказа. Так же точно. Нельзя говорить, что это русские, а вот украинцы другие. Белорусы другие, грузины другие. Нет, конечно. Это было одно сообщество. Там были люди всюду, которые с этим боролись. И какое было белое русское движение. В котором тоже, кстати, были и русские, и немцы, и грузины, и кто угодно. И были бандиты, которые были и украинские, и русские, и так далее. Поэтому это согласие на зло. Большинство, подавляющее большинство людей той России... а не Российской Федерации, естественно, той России, считала большевиков своими, а, естественно, белых, уж тем более царскую власть, чужими. И против них выступала и убивала помещиков одинаково в Киеве или под Москвой.
1: Есть такой историк, был такой историк Натан Эдельман, которого вы хорошо знаете. Конечно. И в одном из своих трудов он сказал, что в России все перемены происходят сверху, а не снизу. И это и Хрущев, как вы понимаете, повернул вектор страны, Горбачев,
0: мы с родителями. Ну и Александр II, в конце концов, даже до революции.
1: Я беру последний столетний советский. А вот в Польше историю об колено сломал рядовой электрик Лех Валенца. У меня вопрос: вот в России мы все-таки будем ждать, когда они наверху перессорятся и тогда снесут эту власть, или все-таки внизу у нас возникнет свой Лех Валенца?
0: Ну, понимаете, с Лехом Валенцей история далеко не простая. Да, действительно, возникло мощное движение «Солидарность», и оно возникло, как вы знаете, во многом благодаря тому, что рабочих научили и поддержали польские интеллигенты. Было такое движение в поддержку рабочих, которое создала польская интеллигенция. Сюда вот входил как раз Адам Михник, там, скажем, или Збигнев Ромашевский, вот покойный уже сейчас. Вот, и надо сказать, что все это бы кончилось ничем, если бы не Горбачев. Потому что все это движение было раздавлено полностью Ярузельским в декабре 1981 года. И была установлена военная диктатура.
1: Ну, вы знаете, не факт, что Горбачеву удалось бы захватить Польшу, потому что мы не знаем.
0: Я думаю, что даже такого масштаба было бы... Понимаете, я изучал, у меня есть несколько бесед. Вот я сейчас составляю такой цикл «История, ну, современная история России, история перестройки», это беседы в Ютьюбе, и у меня несколько бесед посвящено как раз именно Польше. Причем и Польше 79-82 годов, еще брежневское время, когда как раз только солидарность начиналась, и когда она была раздавлена Ярузельским. И эпоха на достижение действительно свободы уже 86-89 годы. И я вам должен сказать, что если бы Горбачев четко не сказал, что мы никогда не вмешаемся в ваши события. Сами решайте. К нему уже приезжал Ярузельский. Просил о помощи. Просил и...
1: То есть, вы это ставите в заслугу Горбачева?
0: Разумеется.
1: Хорошо. Все-таки вернемся в Россию. Здесь возможно ли появление здесь своего Леха Валенцы? Или вторая часть этого вопроса. Мог бы таким Лехом Валенцы быть Алексей Навальный?
0: Мог, конечно. И это ясно почувствовал Путин.
1: Он снизу.
0: Конечно, он снизу, да. Это вот, собственно говоря, я знаю просто немножко Алексея покойного, Алексея Анатольевича, я знаю, он реально вдохновлялся опытом Валенцы. Вот для него это был живой пример, которому он готов был где-то подражать, где-то следовать. Что такое возможно? Конечно. И я думаю, что в любой другой обстановке он бы и добился больших успехов. Но вы видите, как диктатор, ну, скажем так, легко его уничтожил. Это страшно.

0: что мне говорить, но это факт. То есть, понимаете, сила силу ломит. И также точно был бы уничтожен Лех Валенса в Польше.
1: Но вот здесь и сейчас, вот если говорить о том, что происходит в России, вы ожидаете, что может появиться снизу протест? Или все-таки это будет, перемены будут только наверху?
0: Я, кстати говоря, вспомнил, когда много занимался вот этими событиями в Польше 86-90 года, мне встретились несколько польских сайтов, на которых проигрывалось, ну, там же тоже есть люди, которые ностальгируют по коммунистическому прошлому. Такие есть в Польше люди левых таких, левых советских убеждений. И они проигрывали, как могло бы быть по-другому. И вот там очень интересная ситуация, когда можно было переиграть эту ситуацию. Поэтому в Польше тоже были разные идеи, варианты, и до сих пор мечты, как говорится, в каких-то головах бродят. Но ваш вопрос, да, повторите, пожалуйста.
1: Вот мы ждем своего Леха Валенцу, да, рядового электрика, условно, или все-таки мы ждем, когда они перессорятся наверху и сменится власть?
0: Ну, необходимо и то, и другое. Как правило, революции совершаются, когда есть две встречных тенденции. Вот когда одной тенденции почти нет, как это было в эпоху Горбачева, народ вообще не поддержал, народу было важно иметь там мыло, спички, что вполне понятно. Интеллигенция тут же, проснувшись, там Афанасьев с Поповым, стали бороться за власть, чтобы отстранить, ну и Ельцин, естественно, тоже, бороться за власть против Горбачева, чтобы самим схватить власть. В этой ситуации революция проигрывает. И Горбачев проиграл, хотя вот, можно сказать, освобождение России от большевизма, тем не менее, произошло. Но, конечно, реальные, эффективные движения происходят только тогда, когда есть движение снизу, есть движение не сверху, но это теория революции.
1: Ну, да? Скажите, с Горбачевым нам повезло, или это просто история нам дала шанс?
0: Вот, нет.
1: Ну точнее как? Говоря, давайте так сформулирую вопрос. Вот появление Горбачева – это случайность или закономерность?
0: Ну, конечно, случайность.
1: Случайность?
0: Конечно, случайность, да.
1: Вот смотрите, за последние 100 лет вот были политики, значит, большевики, Ленин, да, Сталин, Хрущев, Брежнев, Горбачев, Ельцин, я уже Медведева не хочу даже называть, и Путин. Скажите, вот не на кого глаз положить, нет ни одного, кто был бы неким общим знаменателем. Потому что Горбачеву тоже претензии море, как вы знаете, часть населения его ненавидит. Про Ельцина то же самое. Почему нет ни одного политика, который бы, ну, в какой-то степени устраивал всех? Или это не обязательно?
0: Нет, я думаю, что это не обязательно, и только со временем, и далеко, и когда уже вот все страсти улягутся, тогда возникают оценки более-менее общие для всего народа, ну, скажем, не знаю, отношение там к Кромвелю, к Карлу Первому и так далее, это давно уже, дела давно минувших дней. Я не говорю здесь про, там, скажем, покойную королеву Англии, Елизавету Вторую, которая, ну, просто не управляла, она симпатичная дама была, она мудро себя вела, и она нравится подавляющее большинство, хотя в Англии довольно сильное республиканское движение. Этого многие не знают, но оно есть.
1: Вы сейчас апеллируете к китайской метафоре. Еще не время.
0: Еще не время. Пройдет это совершенно
1: 200-300
0: точно.
1: Лет.
0: Потому что,
1: потом.
0: Ну, слушайте, сейчас еще... Вот я сам человек, который уже был вполне в деятельном возрасте и занимался политикой, когда в стране была перестройка Горбачева. Конечно, для меня это актуальная вещь, а для кого-то, наоборот, я ему симпатизирую, я его лично знаю, а другой его ненавидит, но это нормально.
1: Но скажите, вот был такой бунтарь Пригожин, вы возлагали на него какие-то надежды? Давал ли он для вас какой-то импульс, что что-то может поменяться?
0: Ну, Пригожин, конечно, совершенно отвратительное существо, повар Путина.
1: Знаете, как,
0: да?
1: Сталин говорил, других писателей мне для вас нет.
0: Нет, ну, были, наверное, и другие, тот же самый Навальный, да? Были, наверное, и другие писатели, но как я, опять же, как историк, я смотрел на Пригожина как, ну, кто знает, может быть, не то, что он станет во главе государства, но он настолько расшатает путинский режим, что он рухнет, а там может возникнуть какая-то совершенно другая комбинация. Поэтому, в принципе, когда началось выступление Пригожина, а это, я напомню, это же конец июня, это дни солнцеворота, значит, 23-го года, я с интересом смотрел на это был, конечно, 1-2 дня, но я смотрел с

0: Я увидел несколько вещей, которые мне было очень интересно и важно увидеть. Например, не столько то, что там Пригожин восстал, а только то, что не было никакого сопротивления. Что народ его встречал бурными в Ростове и по дороге. Но встречал очень интересно, прямо как Емелька Пугачева. Он шел мимо Воронежа. И из Воронежа прислали ему депутацию в поддержку. Я имею в виду не Пугачева, а, конечно, Пригожина. Мне писали просто знакомые из Воронежа. Им прислали ему, к нему депутацию, что мы тебя поддерживаем, ты молодец. Не нужно ли тебе там чего, там картошки и колбасы. Но только в Воронеж не заходи. Ты сразу на Москву, пожалуйста. Но это точно Емелька Пугачева.
1: Чем привлекательна для большей части российского населения имперская идея? Вот цитата. Писатель Александр Генис. «Я ничтожество, сортир во дворе, денег нет, пью с утра до вечера, но зато есть империя, и нас боятся». Он прав?
0: Ну, вообще, я не знаю, почему он, в общем, так вот описал социальный быт. Все-таки сейчас в России далеко не у всех сортир во дворе. Вот, скажем прямо, не надо тоже принижать, понимаете. Коммунальные услуги за постсоветское время улучшились существенно. И я приезжаю в какой-нибудь маленький город Вельск, и там в гостинице все удобства, а сортир во дворе. Дело в том, что когда-то, как все ходили в очко, даже король Людовик XIV, но...
1: это другая культура.
0: Да, но при этом все равно империя была очень привлекательна. И империя привлекательна всегда. По той простой причине, что ты можешь понукать другим человеком, или другим народом, или другой социальной группой. И можешь заставлять их делать не то, что им хочется, а то, что тебе хочется. Это самое большое наслаждение. Поверьте, вот это наслаждение властью над другим более пленительно, чем, простите, даже сексуальное чувство. Это просто не все отдают в этом отчет. Но поэтому так люди стремятся к власти. Поэтому так люди хотят стать диктаторами. Они хотят управлять людьми, некоторые хотят, чтобы их считали великими.
1: Не только своими, но и чужими тоже.
0: Ну, конечно, конечно. Ну, начиная с собственной там семьи, где там муж хочет управлять женой, жена мужем, в итоге семья разваливается. Конечно, и своими, и чужими, и захватывать земли. Вот ты не хочешь, да, помните же, сказал Путин, как перед тем, как, собственно, совершалась агрессия 22-го года в феврале, он сказал, нравится, не нравится, терпи, моя красавица, да? Так бандиты обычно говорят насилуемой женщине.
1: Но он мастерски эксплуатирует имперскую идею, Путин.
0: Мастерски. Как же, как и Гитлер ее мастерски эксплуатировал. Это на самом деле, ну, это все равно, что, понимаете, вот, как эксплуатируют сексуальные чувства, там всякие порнофильмы, программы и так далее. То есть, это большого ума не надо. Просто надо понять этот факт, что это очень пленительная вещь, поэтому так же, как в культурном обществе запрещено использовать вот эту откровенную сексуальную символику, надо также и запретить использовать откровенную имперскую фразеологию.
1: Причем это касается как богатых людей, так и нищих.
0: Абсолютно, абсолютно.
1: Скажите, вот принято считать, что сегодня власть принадлежит в России чекистам, силовикам.
0: Да.
1: Они не только владеют ресурсами управления страной, они еще и богаты. Скажите, можно ли говорить, что это новая элита России, которая вот теперь станет той элитой, которая будет управлять страной и детям передаст свое наследство? И это новая буржуазия в лице чекистов.
0: Вы понимаете, в России сменилась элита. Не во всех странах она сменилась. Скажем, в Англии не было полной смены элиты, а во Франции была, между прочим, после Великой Французской революции. Вот в России тоже произошла тотальная смена элиты после 1917 года. Это нечастый случай. Скажем, нацистская Германия пошла другим путем. Гитлер не менял элиту. Элита осталась старая. Генералы еще Рейхсвера и так далее, и так далее. И аристократы, и короли там, отдельных частей Германии, Баварии, Вюртемберга. Все это оставалось. В России сменилась элита. Старую элиту уничтожили или прогнали. Очень небольшой ее процент пошел на услужение большевикам. Ну, и растворился в новой элите или не в элите. А большинство – это были совершенно люди от сахи. Это были рабочие, крестьяне, люди из еврейских местечек, там, с минимальным образованием. Вот именно они там...

0: также и из Армении, из Грузии, кто был Сталин, например, самые низы, да, грузинского общества. Вот. И вот эти, то же самое в Казахстане.
1: Но вы знаете, советское политбюро, оно не было буржуазией.
0: Нет, советское политбюро, это было, ну, у нас была другая экономическая система.
1: Да.
0: Как такового не было предпринимательского класса. Но эти люди, поверьте, потому что, конечно, я...
1: Наоборот, они гордились, что они из рабочего класса.
0: Они были из рабочего класса, они гордились этим, они и были, и даже тогда, когда они не были из рабочего класса, как, например, Андропов, который был внебрачным сыном еврейского ювелира, они врали, что они из рабочего класса. Вот, но... Объективно говоря, они имели все. Понимаете, ведь важно не то, занимаешься ты бизнесом или не занимаешься. Нынешние чекисты тоже реальным бизнесом не занимаются, они его отжимают. Эти люди имели все. Вот я очень хорошо помню, я же сам, ну, по рождению принадлежал к этой категории. У меня отец входил в партийную номенклатуру, ну, в управленческую, высшего уровня. Да?
1: Но когда снимались с должности, чем становился никто?
0: Ну, смотря как снимали. Если он человек уходил в почете, там, скажем, ну, просто по старости, то он оставался, ему все оставалось. Абсолютно. И дачи, и пайки, все оставалось. Если он, его прогоняли,
1: со скандалом.
0: Тем более расстреливали, как при Сталине, да, конечно, ничего не оставалось. Так же было и с дворянством. Если тебя там уличали, ну, вспомним восстание декабристов, все, люди все теряли. Вот. Так что, на самом деле, новая элита имела все, абсолютно все, что ей хотелось иметь. Но только по ранжиру. Одно дело члены политбюро, другое дело там начальники департаментов и так далее. Сейчас то же самое.
1: Вот, Андрей Борисович, я
0: сейчас
1: хочу...
0: Сейчас то же самое.
1: Чекисты эти, которые богатые и сильные, они новая буржуазия или они еще пока не дотягивают до этого?
0: Нет, они никакая не буржуазия. Понимаете, буржуазия – это люди, которые сами сделали self-made man, сами сделали себя, сделали свой бизнес, ну... Все знают классические примеры, и поэтому они уважаемы в той же Америке, в той же Англии. Эти люди, они очень нужны, они развивают экономику, социальную сферу и так далее. Такими были русские предприниматели до революции, какие-нибудь Морозовы, Рябушинские, Третьяковы и так далее. Понимаете? Вот это была буржуазия, а это никакая не буржуазия. Это...
1: Временщики.
0: Это нет, но это люди. Надо понять, опять же, генезис. Россия очень богатая страна. Соответственно, был допущен рынок. Россия из управляемой вот этой административной экономики, не работавшей, перешла к рыночной, работающей. Это большое достижение. Но так же, как и в Китае, всю власть над страной сосредоточил новый класс, который сам не пришел в результате умелого экономического действия. Не новые бизнесмены, предприниматели. Этих людей, даже если они появлялись, теперь уже давно прогнали, или они и сломали, как Абрамовича. Да и я и сомневаюсь, что Абрамович, уж такой опытный предприниматель, тоже получил в результате залоговых аукционов дуриком. Там свое имущество. Вот. То есть реальной буржуазии у нас не было после 1917 года. И нет практически сейчас, кроме мелких и средних бизнесменов, которые худо-бедно там выживают на чем-то. Эти люди, так же, как и в царской России, дворянство, не купцы, а дворянство, они используют государственные ресурсы для накопления денег. Вот и все. Вот и все. Поэтому не надо их называть новой буржуазией. Это продолжение старой большевистской и вот этой дворянской несвободной России.
1: Скажите, вот российское общество часто называют пассивным. Но пассивность – это форма согласия или форма выживания? Как вы думаете?
0: Знаете, когда говорят о российском обществе, ну, я, опять же, я историк, поэтому я не мыслю в категориях нескольких десятилетий. Страна, которую смогли раскачать на такую революцию, какая была в 17-22 годах, время гражданской войны, не может считаться страной пассивного народа. Страна, в которой до этого были восстания, тоже крестьянские, она не может считаться страной пассивного народа. Но после того, как люди сами избрали себе бандитскую власть и стали частью этой бандитской

0: советской власти. Они стали ее частью. Они с удовольствием шли и в советские органы, и в ЧК, и там, в новую армию красную. Они перестали восставать. Поразительный пример, что во время коллективизации и Голодомора очень мало было восстаний. Я исследовал их все, проверял статистику. Не забудем, что мы издали еще в более-менее свободное путинское время, в 2009 году «История России 20 века». И там есть специальные главы о коллективизации. И я и мои коллеги специально проверяли все факты восстаний, сопротивлений. Их очень мало. Они были, но их очень мало. И в основном лозунг такой: «За советы без коммунистов». То есть они не были против системы. Они были, хотели избавиться от коммунистов, но советскую власть оставить как прежнюю, потому что она была их властью. Поэтому пассивность возникла в результате сочленения народа после 17-го года, ну, после 22-го, с бандитской коммунистической мафиозной властью. И это сочленение продолжается до сих пор.
1: А где проходит граница между страхом и соучастием?
0: Я думаю, что доминирующим настроением в советском и послесоветском обществе, несмотря на ужасающий террор, было соучастие. Было соучастие. Так же, как в нацистском, в германском обществе. Основной тенденцией было не страх перед нацистами, а соучастие в деятельности Гитлера. В этом трагедия германского народа.
1: Вот смотрите, многие критикуют тех людей, которые в России молчат. Но извне критикуют, говорят им, что уход во внутреннюю эмиграцию – это соучастие. Вот вы как считаете?
0: Во-первых, сейчас вот то, что происходило на протяжении 100 лет, как мне кажется, опять же, я не хочу выполнять несвойственную мне функцию пророка, подходит к концу. Вот это соучастие в большевистском преступлении столетнем, оно заканчивается. Не случайно вы мне задали вопрос о власти чекистов. Понимаете, сейчас народ, вами, ведь Мюмин Шакирович, сейчас артикулирована мысль, которая сейчас звучит на каждом углу в России, ну, естественно, в эмиграции русской тоже, но и в России, что чекисты всем завладели и живут в своих интересах. Значит, уже поняли, что чекисты – это одно, а мы, простые люди в России, уже другое. Вот сейчас происходит раскол этого слипшегося кровью и слезами комка, который возник после революции,
1: вот
0: я думаю.
1: Вот эти чекисты, о которых мы сейчас много говорим, они нас с вами считают подданными или врагами?
0: Вообще надо у них спросить, конечно.
1: Ну, как вы думаете, да, они нас, да, видят подданными?
0: Ну, как я знаю, что они нас считают, конечно, врагами. Они врагами. Именно врагами, не предателями. Вот,
1: Основную часть населения считают подданными?
0: Подданными.
1: Подданными.
0: Подданными, конечно. Подданными, которые, как вот крепостные мужики, они обязаны свое место знать и делать, что им скажут. А мы враги, поэтому нас выгнали за границу, поэтому нас объявили иностранными агентами, там, террористами и так далее, и так далее. Мы враги.
1: За 3,5 года Путин несколько раз менял объяснение войны. Сначала была денацификация, потом демилитаризация, борьба с НАТО, теперь почти священная война. Вот это признак идеологической растерянности или нормальная эволюция любой затяжной войны?
0: Я думаю, что это не эволюция, поскольку новые понятия абсолютно глупы, равно как и первые. Это чистая такая, знаете, идеология для того, чтобы ты соглашаешься или не соглашаешься, но ты должен это транслировать. Вот что это нацисты, фашисты, потом, что это, значит, война с НАТО, потом, что это священная война. Ты обязан это транслировать, и тогда ты лояльный режиму. Тогда ты свой. Если это не транслируешь, транслируешь какое-то другое объяснение, то ты враг чужой, и тебя сажают в тюрьму, даже если ты говоришь там миру мир, там, скажем. Поэтому, я думаю, здесь никакой эволюции нет. Не надо пытаться найти закономерности, более интеллектуальные причинно-следственные связи в этих оборотах Путина. Это ответ его.

0: головы, понимаете? Ему надо было что-то сказать, ему надо было объяснить, почему он напал на Украину. Очевидно, что никакого разумного объяснения нет. Понимаете, даже у Гитлера было объяснение, то мы возвращаем территории, которые были там отняты у Германии предательством Версаля. А что скажет Путин? Понимаете, он сам сын и внук чекистов. Что он? Вот эти границы были определены Хрущевым, да, Хрущевым. Ну, если говорить о Крыме, а основные границы Украины Лениным и Сталиным, там, где немножко менялись они. Вот, ну что ж, ты против всего этого будешь, для тебя Сталин священная корова, ты после против этого будешь выступать? Поэтому он и говорит, что там притесняют русских, там то, там все. Для него важно для того, чтобы захватить страну. Для чего захватить страну? Тут же две цели. Одна цель – это та самая имперская цель вовне – расширить территорию, где ты можешь владеть и всем понукать. А вторая имперская идея внутренняя – это огромный квазисексуальной энергии имперства заразить народ, чтобы народ был твоими рабами, чтобы он, повторяя мантру «Крым наш, Донбасс наш, Украина наша», он следовал за тобой, который дал это народу, как бы.
1: Вот, продолжая вашу мысль, вот эта имперская идея, навязанная, естественно, Путиным, она уничтожает население. Сотни тысяч погибли в этой войне, конечно, сотни тысяч раненых, и с обеих сторон трудно подсчитать, сколько погибло людей. Вот, на ваш взгляд, что быстрее закончится у Путина? Человеческий ресурс или политическая устойчивость режима?
0: О, вот это как раз то, что, ну, знаете, конечно, я русский человек, поэтому мне говорить о том, что мне интересно это, было бы цинично и противно. Я с ужасом, я с мучением смотрю за всем, что происходит. Часто жизнь не мила от того, что я вижу, то, что приходит в новостной ленте, то, что мне пишут из России мои друзья. Но, тем не менее, как историку, как ученому, который всегда чуть-чуть отстранен, мне интересно, что закончится первым. Я надеюсь, что первым закончится вот этот ресурс социальной поддержки. Именно потому, что народ поймет, что это не его власть. Что это власть ему навязана.
1: И не его война.
0: Ну, соответственно, не его война, да. Что это, главное, не его власть. А это не его власть навязала ему эту не его войну. Что это власть чекистов. Откуда чекисты? И вот здесь надо понять, что чекисты, конечно, не вчера свалились, как клоп с потолка. Они с 17-го года, с декабря, и каждый год празднуют свои праздники. Что это весь советский период, этот период фактически чекизма. Фактически чекизма и тех сил, которые чекизм использовали, когда могли. А когда не могли, он захватывал власть целиком. И вот когда люди поймут, что это не их, вот тогда произойдет освобождение русского общества, я считаю.
1: Одна из любимых ваших тем. Как получилось, что Русская Православная Церковь стала одним из главных идеологических союзников войны?
0: Так же, как Русская Православная Церковь стала одним из главных идеологических союзников крепостного права в дореволюционной России. Трагедия Русской Церкви – ее сервильность. Но, чтобы не... Такой же была католическая церковь во Франции, ну, до Великой Французской революции. Понимаете, христианство, как и любая религия, но христианство особенно, это величайшая энергия и сила. И поэтому власть всегда пытается ее подчинить в первую очередь, ну, что сделал Петр I, да, создав Синод, подчинить ее в первую очередь и сделать своей рабой. Тогда все легко. Когда церковь на это идет, она сохраняет все видимые блага и институты, но теряет свою суть. Потому что суть, конечно, это в любви к людям, а не в лояльности к власти. И есть люди церкви, которые выступают против этого, они становятся мучениками, гонимыми. И сейчас такие люди есть. Прекрасно нам известен отец Алексей Уминский, там, скажем, и не один он, и Андрей Кордочкин, и многие-многие другие.
1: Чего нет у чекистов таких противников войны?
0: Ну, какие-то чекисты порвали более-менее громогласно, а некоторые тихо, с путинским режимом.

0: многие тихо слиняли на Кипр и куда-нибудь еще, и пытаются вообще как бы жить, начать жить новую жизнь.
1: Скажите, а вот иерархии Русской Православной Церкви можно и считать новой буржуазией России?
0: Да я вообще слово «буржуазия» убрал бы из нашей беседы, потому что слово «буржуа» – это, ну да, это горожанин, да, бургер, который своим умом и талантом создал себе капитал, да, создал себе бизнес. Не новая буржуазия, а, скажем так, новый ведущий слой, новая элита, но не буржуазия.
1: Слово «элита» тоже не хочется произносить.
0: Ну, ведущий слой. В социологии Петериба Сорогина есть такое понятие «ведущий слой». Оно нейтральное. Вот да, конечно, она часть ведущего слоя, безусловно. Это Но они же и чекисты. Вы же понимаете, что все руководство церкви старшего поколения, они просто формальные чекисты. Там патриарх Кирилл и вот ну, люди примерно моего возраста, и даже помоложе немножко, почти весь епископат, практически весь епископат был, если он рукоположен в советское время, он был чекистским.
1: Скажите, это кризис веры или кризис церковной иерархии?
0: Нет,
1: это,
0: конечно, кризис церковной иерархии. Вера остается, верующие люди есть, они есть среди мирян полно, среди священников, даже есть епископы, по-настоящему верующие люди, и они там, закусив язык, помалкивают или там в полголоса что-то говорят, но нормальный христианин не может поддерживать путинский режим, не может, понимаете, или он полный идиот и ничего не понимает вообще в христианстве, или он лжец. Также, как помните, в советское время был анекдот, кто вступает в партию, или идиоты, или хитрецы. Потому что нормальный человек не может в нее вступить. Или это карьеристы, которые ни во что не верят, но делают карьеру. Или это идиоты, которые во все верят, и вот таким образом они становятся членами партии.
1: Вопрос как к историку. Поражение в русско-японской войне в 1905 году, оно привело к каким-то реформам? Потому что всякое поражение...
0: Но вы же знаете, что привело. И все наши слушатели знают. Это хрестоматийный пример
1: школьный. Это вы имеете в виду Столыпинскую реформу?
0: Нет, в первую очередь, конечно, реформу Витте, манифест 17 октября 1905 года, переход России к парламентскому правлению. В России впервые были дарованы... парламентские учреждения, то есть земство, самоуправление местное было с 1864 года, а осенью 5 года были даны все гражданские свободы, все, и парламентские учреждения, и в апреле 6 года собралась, прошли выборы, в которых участвовало практически все население России, и русская, и нерусская, и в Польше, и на Кавказе, и Финляндия была отдельной страной просто практически. И у них парламент-то был все время. И в результате была Дума, и уже возникло требование отвечать перед Думой министрам. Поэтому Столыпинские реформы тоже в этом русле. И Столыпин был гениальный премьер-министр, который вел вот эти именно реформы, я бы сказал, социально-экономические. Но главная политическая реформа. Россия стала парламентской демократией.
1: Я почему задал этот вопрос? То нужно ли ждать реформы только тогда, когда Россия проиграет эту войну в Украине? И это может дать толчок
0: может.
1: Вот этим реформам?
0: Может.
1: Или все равно мы обречены
0: жить в
1: имперской стране?
0: Мы ни на что не обречены. Но это уже ответственность нас с вами, Мумин Шакирович, и всех других людей, которые имеют какой-то доступ вот, к общественному сознанию. Надо людям объяснять. Объяснять, что имперство – это ложная, хотя и очень манящая цель. И что на самом деле благоденствие и хорошая жизнь возникают не тогда, когда ты кого-то подчиняешь, тогда ты сам ничего не получаешь, а возникают тогда, когда ты получаешь свободу работать, прикладывать свои силы, делать свой бизнес, учить своих детей, как ты хочешь, уезжать за границу или возвращаться в свою страну. Вот это свободное положение и выбирать свою власть. Самое главное, когда народ контролирует власть, вот это самое главное, когда есть самоуправление и парламентская демократия, когда народ контролирует власть, тогда он живет хорошо.
1: Андрей Борисович, вы говорите азбучные истины, которых, к сожалению, нет. Скажите, сегодня часто говорят о всплеске

0: ксенофобии и расизма, вот это наследие империи или продукт современной пропаганды? В России ксенофобия, расизм – это все одно из таких ярких явлений.
1: Вы понимаете, в какой-то степени это вообще, к сожалению, одна из особенностей человеческого естества. Понимаете, ненавидеть соседа – это любимое…
0: Ну, почему соседа? Расизм по отношению, вот много раз мы слышали…
1: Нет, соседа не обязательно в национальном плане. Соседа даже по собственной лестничной клетке. Да, если он там, скажем, не русский. Обычный сленг люди даже не замечают, когда это говорят. Если там, скажем, ну, не знаю, тебя обматерил просто там какой-нибудь такой же русский хам-мужик, ты говоришь, вот хам. А если тебя обматерил, там, скажем, с использованием каких-то тюркских слов приезжий, не знаю, таджик или киргиз, ну, это таджик и киргиз. То есть, понимаете, люди даже это не замечают. Но когда они говорят таджики и киргизы, они сразу же говорят, что вот мы русские одно, а они другое.
0: Да, но достается и бурятам,
1: да, нет.
0: И якутам.
1: Достается и всему, кому угодно. И евреям, и калмыкам, и кому угодно. Всем достается. И украинцам достается. Это, к сожалению, вообще, ну, слушайте, а что сейчас? Это вообще мы смотрим сейчас, на какой волне пришел Трамп к власти в Соединенных Штатах. На такой же волне ксенофобии, понимаете? Такой же точно. Это, к сожалению, общечеловеческое явление. С ним надо бороться, с ним нормальный, современный западный мир, да и индийский мир. Я хорошо знаю Индию, я же востоковед. Он борется с этим. Это опасная вещь, с которой надо, и надо помнить, что она постоянно в тренде. Ни исламофобия, ничего не должно быть. Понимаете? А это вон все правые движения современной Европы, они все исламофобские, они все против мигрантов. С этим борются. И мы должны бороться. В России обязательно. Понимаете, обязательно, иначе мы новую Россию не построим.
0: Вот если бы завтра Путин исчез из политики, на ваш взгляд, Россия стала бы другой уже через год? Или проблема гораздо глубже одного человека?
1: Значит, я бы так сказал. Власть стала бы другой практически сразу. Потому что исчезни Путин, трансляции путинизма бы не было. Даже та же КГБшная элита, даже имитацией постаралась бы восстановить отношения с Западом, прекратить войну и так далее. Она никому не нужна. Ну, есть там сумасшедшие какие-то Z-пропагандисты, но их можно, ими можно пренебречь. Но, конечно, изменение общественного сознания – это сложный, долгий процесс. Вы же помните, что после конца войны в 1945 году, после конца Второй мировой войны, изживались нацистские корни, ну, где-то лет 40 точно. Публичный спор историков, западно-германских историков о роли нацизма – это 1989 год. Еще тогда были сторонники нацизма среди крупных историков Германии. Понимаете, прошло сколько лет? 45 лет. И даже сейчас эти сполохи есть в альтернативе для Германии. Так что у нас есть и краткосрочная перспектива победы, когда придет, ну, скажем, вместо Сталина новое руководство, которое будет стараться восстановить отношения с Западом, как было, да, во времена Маленкова и Хрущева, и Берии даже. Вот. И долгосрочные перспективы исправления мозгов. Это очень серьезно. Кстати, если вот мы посмотрим внимательно выступление Горбачева, вот он постоянно в эти 5 лет, когда он был у власти, он постоянно говорит о необходимости исправления мозгов, исправления умов нашего народа. Самая большая проблема, как он говорит, в мозгах. Не в системе даже, в мозгах.
0: Вот вы однажды сказали, что переговоры с Россией возможны, но не с Путиным.
1: Правда.
0: Почему?
1: Ну, потому что Путин, все, Путин, даже как и Гитлер, он поставил вот на эти все страшные вещи, в первую очередь, на войну с Украиной. И он уже все, он уже, понимаете, он уже безумен. Отыграть назад эту кровь миллионов людей, которые он пролил. По его воле же все это началось, по его воле погибли сотни тысяч украинцев, сотни тысяч русских. Я думаю, он не может. Он уже, как и Гитлер, он раб своего преступления. Гитлер был рабом своего преступления. Но, безусловно, ближайшее окружение Гитлера готово было уже говорить с Западом и заключать какие-то сделки, но они были бы малоэффективны, потому что если бы не были изменены основные параметры немецкого государства, если оно осталось бы российским, пусть и более открытым, пусть даже где-то осудившим Холокост, все равно оно было бы язвой Европы. Поэтому то, что это выкорчевали полностью, это абсолютно правильно. Так же и нам, понимаете, они будут пытаться начать переговоры. Какие-то переговоры, видимо, надо будет вести, чтобы закончить войну, кровопролитие. Но пока мы не выкорчиваем этот чекизм и соответствующее большевистское имперство, и это имперство вообще, до этого времени мы не можем быть уверены в России. Это долгий и сложный процесс.
0: Пафосный вопрос. Путина нам дали как наказание за наши грехи?
1: Это надо спросить у хозяина нашей жизни, как говорил Лев Николаевич Толстой.
0: Хорошо, тогда у меня другой пафосный вопрос.
1: Ну, я отвечу по-светски. Путина мы взяли сами себе, потому что выборы 2000 года были свободными выборами. И я знаю очень многих людей, близких мне людей, даже моих родственников, которые голосовали за Путина. Они хотели порядка. У них не было отталкивания от чекизма тогда никакого. Наоборот, с образом чекиста связывались, да, это холодное сердце, чистые руки. Ну, глупости все это, конечно, но люди вот так думали, что вот такой вот Путин, вот он наведет порядок после вот этого разгула 90-х годов, и голосовали за него свободно. Они выбрали чекизм. Поэтому Путин нам дан нашим же собственным народом. Мы его сами избрали, ну а тут как-то раз бульба, я тебя породил и так далее.
0: Андрей Борисович, спасибо вам за интересную беседу, за экспертизу. Моим гостем был историк Андрей Зубов. Программа «Грани времени. Интервью». Всего вам доброго.
2: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
3: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
2: Цитируй «Свободу».
4: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
5: Был такой грех.
4: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
6: Свобода – это возможность выбора.
7: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
8: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
7: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
8: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
7: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
8: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
9: Говорит Радио Свобода.
10: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
9: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
10: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
7: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
5: Привет, друзья, это Артемий Троицкий. Ну и, разумеется, это «Музыка на свободе», подкаст, радиопрограмма, выпуск номер 271, хедлайнеры которого великая немецкая группа «Кен». Группа «Кен» и ее недавно обнародованная, ранее не публиковавшаяся концертная запись. Так что насладимся идеальной.

и чисто как слеза комсомолки психоделикой сегодня. А начнем со шведского инди-попа. Одна из самых популярных сейчас шведских групп — это квартет «Hater». Ненавидящий, то есть вокалистка Каролина Ландаль, ну и ее аккомпаниаторы. Третий альбом вышел у «Hater», называется он «Sincere», то есть «Искренне», и слушаем с него песню «Something».

Каролина Ландель и группа «Хейтер» из шведского «Мальмо», они, по-моему, хотя я и не уверен, и их третий альбом «Sincere». Следующий проект международный, французский, затеял его владелец прекрасного лейбла «Ici Delurs» Стефан Грегуар, и называется этот проект «This Immortal Coil». Этот бессмертный койл. Ну, знаете, была такая группа «This Mortal Coil» на лейбле 4AD, а вот это вот уже бессмертный койл. И этот трибьютовский проект знаменитой английской культовой электронной команде «Coil», ну, которая, в общем-то, уже не существует, а отчасти даже находится на том свете. Ну и тут Стефан Грегуар набрал международный такой коллективчик из своих клиентов, клиентов и не своих клиентов. Мэтт Эллиот там, естественно, участвует, Шеннон Райт и многие другие, в том числе участники норвежской тяжелой группы «Ульвер». И как раз Кристофер Риг поет ту песню, которую я выбрал с этого.

Сборника, да. Значит, сборник уже второй. Первый вышел в 2009 году, назывался The Dark Age of Love. А этот второй и носит название The World Ended a Long Time Ago. Мир кончился уже давно. И обещанный трек Titan Arch, Арка Титанов.

This Immortal Coil с солистом Кристофером Ригом из норвежского Ульвера. Альбом The World Ended a Long Time Ago. Теперь немножко русскоязычных песен. Юлия Тюнникова и группа «Композит» из города Москва. Знаете вы, наверное, Юлию Тюнникову, замечательная певица, очень активная, у нее много разных групп, проектов и так далее, разного направления. Но, наверное, вот Тюнникова и «Композит» — это ближе всего к тому, что называется «рок». И вышел третий альбом у Тюникова и «Композита» под названием «Один страшный день». Вышел он еще до войны, но надо сказать, что звучит в высшей степени актуально. К военной теме Юлия Тюникова всегда была небезразлична. Скажем, у нее есть потрясающая песня «Беженцы», написанная еще в 2014-2015 году по поводу беженцев из Украины. Вышла она в свое время на сборнике компании, вышла она в свое время на сборнике движения «Антиармия». Ну, а теперь, значит, этот альбом «Один страшный день». Ну, я выбрал с него песню, может быть, не самую актуальную по тексту, зато она мне очень нравится в музыкальном отношении. «Катится».

Юлия Тюнникова и композит альбом «Один страшный день». Прекрасный альбом, кстати говоря, всем рекомендую. Моно Суэзи — это очень популярный евроафриканский проект, который базируется в Норвегии, ну и там парочка норвежских музыкантов имеется, а также один шведский, а также музыканты из Зимбабве и Мозамбика. Четвертый альбом у них вышел, называется «Шану», и слушаем с него песню «Where is my Mbira?». Mbira — это такой музыкальный африканский народный инструмент. —

Mono Suezi, скандинаво-южноафриканский проект, альбом «Шану». Ну, а теперь, собственно, Кен. Вы, я думаю, все прекрасно знаете эту группу. Она из Кёльна, основана была в 68 году, и ее, как бы, такой опорный, основной классический состав — это Ирмин Шмидт, клавишные инструменты, Михаэль Карели, к сожалению, уже покойный, гитара, Яки Либецайт, тоже покойный, ударные инструменты, и Хольгер Шука, к счастью, еще жив, так же, как Ирмин Шмидт, бас-гитара. Это великая группа, но я скажу честно, это моя любимая рок-группа вообще, пожалуй, из всех, потому что она совершенно уникальна, неповторима и гениальна. Ну, в общем-то, не я один так считаю, можно долго перечислять тех музыкантов, на которых Кен оказали огромнейшее влияние. Ну и теперь их лейбл под кураторством Ирмина Шмидта и в сотрудничестве с фирмой Mute Records выпустили уже 3 альбома концертных записей Кен. И надо сказать, что это не традиционные концертные альбомы, как бывает у всех групп, которые на концертах исполняют песни своего репертуара, всякие хиты там и так далее. Нет. Кен на своих концертах всегда импровизировали и играли бог знает что. То, что им приходило в голову, и получалось это обычно гениально. Значит, сначала вышел двойной альбом под названием «Life in Stuttgart», 75-й год. Ну, и я решил, так особо не мудрствуя, просто все треки, которые иногда длятся тут 30, даже 35 минут, просто все обрезать на третьей минуте. Так что сейчас послушаем второй трек «Stuttgart 75 2».

Это был второй трек с концерта в Штутгарте в 1975 году. Ну а теперь послушаем третий трек, опять же, который я обкарнал до трех минут.

Это были, разумеется, Кен и их очередная импровизация «Штутгарт 75 Драй». Следующий альбом — это уже «Брайтон 75-й год», единственный записанный не в Германии из этой серии, а в английском городе Брайтоне, тоже в 1975 году. И тоже выбрал я третий трек с этого альбома. Он тоже двойной, кстати. Вот и тоже сократил его до трех минут.

Это были, разумеется, Кен, Майкл Карелли, Ирмен Шмидт, Хольгер Шука, Яки Либецайт. Четверо гениальных музыкантов, у которых существовала гениальная такая химия, как сейчас любят говорить. Импровизировали они иногда очень и очень долго. Рекордный концерт Кен в городе Берлине продолжался, приготовьтесь, 6 часов. 6 часов без перерыва они импровизировали. И это было наверняка божественно. Очень жалею, что я там тогда не был. Ну вот, ну и последний из этой серии концертных альбомов вышел совсем недавно, был записан в немецком портовом городке Куксхавен в 1976 году. Сначала слушаем первый трек.

Cuxhaven 76-1. Ну и завершим мы знакомство с божественными импровизациями немецкого квартета «Кен» записью «Cuxhaven 76 Fear». Это четвертый трек с этого альбома. Кстати, в отличие от предыдущих двух, это альбом одинарный, а не двойной.

Это были Кен. В общем-то, естественно, ни с кем их никогда не спутаешь. Величайшая психоделическая группа всех времен. Причем я бы сказал, что намного лучше, чем все остальные, едва ли не вместе взятые. Это был четвертый трек с их импровизацией в Куксхавене в 1976 году. Ну, а теперь вернемся к современной музыке. Лондонская группа Parchimp, в общем-то, уже довольно старая, существует порядка 20 лет, но исполняют они, исполняли, точнее, обычно музыку, которую я не особо отслеживаю, а именно такой сладж-метал, какой-то такой экстремальный нойз и так далее. Но вот их последний альбом, пятый, называется Drool, с большим количеством буквы O. Вот этот альбом мне понравился больше. И с него мы послушаем сейчас трек под названием «Wallow».

английский Parrot Chimp. Во главе этой группы, кстати, человек, который звучал у нас в составе разных других команд тоже, это такой Тим Седдер. Он играл в группе Penthouse, Hey Colossus, а также Sex Swing. Ну, а это его основной проект Parrot Chimp и их пятый альбом Drool. Ксения Рубинос, потрясающая совершенно американская латинского происхождения певица. Родители у нее папа из Пуэрто-Рико, мама с Кубы. И родилась она в 1985 году и выпустила свой второй альбом, называется «Una Rosa». Я могу точно сказать, что это мой любимый латинский альбом из всех, что я слышал за последние несколько лет. Слушаем песню «Ay, hombre».

Мария Рубина с «Ай Омбре» с ее второго альбома «Уна Роса». Очень рекомендую Ксению Рубина всем любителям латинской поп-музыки. Это просто высший класс. Ну, а теперь у нас будет преподаватель консерватории столицы Пульи города Барри, бывший участник группы «Радиканто», звучавший неоднократно в нашей передаче, по имени Фабрицио Пиеполи. Он играет на гитаре, сочиняет песни и так далее. Хорошо, кстати говоря, поет. И вышел у него первый сольный альбом. Называется «Марессия». «Марессия» — это, оказывается, «морская пена» в переводе, причем даже не с итальянского, а с португальского. И слушаем с этого альбома песню «Мелагранада Руха».

Фабрицио Пьеполи из Италии, альбом «Марессия». Ну и закончим мы нашу сегодняшнюю программу пластинкой, которую я тоже обнаружил в Америке, как-то ни странно, хотя это запись музыкантов из России. Олег Гитаркула, он же Олег Фомченков, Андрей Андросенко, Александр Логинов, Рокин Юджин. В общем, это группа под названием «Алоха Свамп». «Алоха Свамп». Играют они чистый такой, без всяких современных примесей, серф. Играют очень хорошо. Где эта группа базируется, я, честно говоря, так и не понял. Релиз американский, совершенно определенно. Но находятся ли они в Санкт-Петербурге, поскольку они явно связаны с группой «Мессер Чупс», или живут в Америке, этого я так и не выяснил. Может, кто-нибудь мне подскажет. Короче говоря, дебютный альбом «Алоха Свамп» называется «Swamp Vacation All Inclusive», и с него я выбрал единственную песню российского происхождения. И эту мелодию вы наверняка узнаете. В английском переводе, оказывается, это называется «Wait Locomotive», то есть «Подожди локомотив». Всем счастливо, это был Артемий Троицкий, программа «Музыка на свободе». Подписывайтесь обязательно на подкаст и до встречи на следующей неделе. Пока!

0: каким вам представляется будущее России?
1: Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
2: Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
3: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться, вот и все.
4: Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми, а остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
5: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
6: А я Наталья Джампаладова. И мы ведем подкаст «Человек имеет право».
5: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
7: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
6: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
8: Патолог анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
9: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить.

0: и один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов, должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
1: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека, как в Советском Союзе появились диссиденты и кого ими называли, что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
2: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
3: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
4: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
1: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
5: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
3: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
6: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки, мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно, это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
1: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
3: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
1: «Человек имеет право».
7: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Вы слушаете программу «Культурный дневник», и наш гость сегодня – художница и музыкант Саша Скочеленко. В марте 2022 года она была арестована и обвинена в том, что оставила в петербургском супермаркете «Перекресток» 5 ценников с антивоенными текстами. Команда следователей, судей, прокуроров и экспертов на протяжении 2 лет в 17 томах дела доказывала, что 5 бумажек – серьезные угрозы за национальной безопасности и проявление вражды к российской армии. Саша была приговорена к 7 годам лишения свободы по закону о фейках, а в августе 2024 года ее вместе с другими политзаключенными освободили по обмену. Саша живет в Германии, и мы уже встречались несколько месяцев назад, когда вышла ее автобиографическая книга «Мой тюремный трип». Сейчас Саша работает над графическим романом «Книга о репрессиях». Первый том уже вышел, и это тоже автобиография, но в другом жанре. А главным героем можно назвать ПТСР – посттравматическое стрессовое расстройство. Об этом заболевании и о жанре комикса я говорил с Сашей Скочеленко.
8: В книге вы рассказали историю вашего ареста и заключения. Сейчас вы рассказываете ту же историю по-другому.

0: Гомо в другом жанре. Что добавляет жанр комикса, что он меняет, и что вообще рисунок делает с жизнью?
1: Изначально я, в принципе, хотела нарисовать комикс. История с текстом и биографией, она, в общем, вышла именно потому, что был на это запрос. А если есть запрос, то почему бы и нет? А история с комиксом, ну, как бы для меня вообще очень... личный челлендж, который я себе задала, как только я попала в ЕВС еще до суда, и как только у меня появились ручки и появилось рисовать, я начала зарисовывать комикс, потому что самое важное, что я хотела просто запечатлеть лица всех этих людей. Грустно, конечно, что сейчас что-то из этого расмылось в памяти, да просто они превратились в какие-то серые, знаешь, однолитие силовики, но ничего страшного. Просто вообще я обычно и рисую комиксы, этим я и занимаюсь, и за счет этого меня вообще узнали как автора, когда я в 2014 году нарисовала свой комикс о депрессии. Мне уже тогда стало ясно, что есть какие-то вещи, которые можно проще объяснить в комиксе, то есть столкновение картинки и текста, чем если просто об этом писать текст. Потому что часто, например, нужно показать пространство, как оно выглядит, то есть насколько оно маленькое, потому что тогда для этого нужно будет использовать, например, очень много слов, или как в божественной комедии Данте в «Огромной», когда там в одном кругу ада он видит титанов, описывает, какие они огромные, а потом, когда он добирается до центра и видит Люцифера, он использует вот этого титана и говорит, что там вот его там нога была, там столько-то этих титанов или что-то там, грубо говоря, такое. То есть и ты сразу представляешь масштаб, но это, блин, надо быть Данте. Для меня проще показать картинку и слово, и тогда огромное предложение, не знаю, там огромный набоковский абзац, да, вот когда используют какие-то средства выражения, да, в словах такие, чтобы показать ощущения там от предмета, ощущения от цвета, чтобы человек прям вот это почувствовал, осознал. А в комиксе можно показать какую-то простую картинку, даже, может быть, какие-то стрелочки показать, там, тут висела камера, например, или что-то в этом роде, потому что как бы ты об этом, обо всем не рассказал, о том, что там внутри, за стенках, в этом закрытом мире, который очень, на самом деле, боится того, что его покажут. Это людям, на самом деле, очень интересно, ну и, к сожалению, сейчас в практическом смысле тоже. Короче, я за комикс в таких вещах, и более того, я знаю просто очень удачные примеры такого рода графических романов, ну вот на какую-то, да, историческую тему, может быть, с каким-то личным, да, участием. Это «Маус» и «Персиполис», безусловно. Я ни в коем случае не претендую, что моя графическая новелла, это только первая часть, да, ее вышла. Я пишу там все свое заключение и освобождение. Она будет, на самом деле, намного-намного длиннее. Вот, я ни в коем случае не претендую, что моя графическая новелла будет хоть столько же такой же, там, великой, как «Маус» или «Персиполис». Но просто это жанр, на который я ориентировалась, к которому я отсылала. И сейчас понимаю, что это очень-очень успешные средства выразительности для того, чтобы показать какие-то исторические реалии даже.
0: Вы говорили в прошлый раз, что у вас в тюрьме изменился стиль рисунка. В чем эта перемена?
1: Я очень надеюсь, что я пришла обратно к своему стилю рисунка. По крайней мере, в этой графической новелле, потому что в тюрьме я уже начала под конец рисовать не так, как я хочу, не так, как у меня это из души идет, а так, как бы людям больше понравилось. Это более там стандартные композиции, более четкими линиями и так далее. Но я поняла, что как бы хочу это сделать именно на эмоциях. Ну, как бы чем проработаннее рисунок, тем, конечно, он приятнее, конвенциональнее его просто воспринимать. И для меня в тюрьме это было как средство выживания. Мне было необходимо, чтобы обо мне знали, что мои картинки смотрели, чтобы мои картинки, может быть, покупали, да, на каких-то благотворительных аукционах. И когда я вышла из тюрьмы, мне пришлось заново учиться этой свободе и непосредственности линии и композиции. Но в некоторых местах действительно я очень пыталась это все детализированно сделать. И, конечно, рука у меня стала тверже со времен 2014 года. И сейчас я такие нейролептики сильно не принимаю, поэтому сильного тремора у меня нет. Короче, это был большой челлендж для меня, но как бы все задатки, все заготовки, это же не первая моя книга, они у меня были. Ну, еще как бы такая история, что да, хотелось, чтобы это было непосредственно как ощущение, как впечатление, что-то, знаете, немного похоже на пятна Роршаха. Вот, я вот в таком стиле, в каком-то рисую. Так что, надеюсь, что не пропало это. Я уже видела какие-то нелестные комментарии по поводу композиции рисунка. Я поняла, да, все хорошо. Вот, потому что, ну, в конечном итоге, это на самом деле очень мощное средство вот нарисовать историю какой-то своей травмы, да, большой, при ПТСР, как бы вспомнив каждый момент, там, прокрутив в голове все ощущения от того или иного момента, это человеку может помочь. И там неважно, как ты рисуешь, может, просто там палка-палка огуречек или там вот как гениальный Ленор Горалик, да, сделать. И каждому это очень поможет, потому что, конечно, кроме темы, ну, вот этих репрессивных историй, непосредственно моей истории, конечно, для меня тема ментального здоровья всегда первостепенная, я ее всегда везде поднимаю. И сейчас я не понаслышке могу рассказать людям о ПТСР, о том, как его переживаю я, о том, как я увидела, насколько это отличается от того, как это часто показывают в фильмах, например, или еще где-то. Может быть, кто-то узнает в этом себя и такой подумает, можно там психотерапевта, например, сходить, потому что это очень агрессивное заболевание, и многие-многие люди его получили за эти годы. Но хорошая новость о нем – это то, что оно очень хорошо поддается лечению. Просто в сравнении, может быть, с другими недугами психического здоровья. Короче, всем рекомендую, всех вдохновляю рисовать книгу о чем-то страшном, что вы пережили, или хотя бы короткий комикс – это помогает.
0: Вы рассказываете в этом комиксе, что с ПТСР жизнь течет одновременно в двух реальностях. Что это означает?
1: Спасибо за очень хороший вопрос, Дмитрий. Это как раз вот то, о чем я сейчас говорила, что я была удивлена тому, что на самом деле это казалось не похоже или даже не совсем похоже на то, что представлено состояние человеческой психики в культуре, потому что, ну, я была к этому подготовлена, я много об этом читала, и реально все это стало со мной происходить, там, панические атаки, все это. Хорошо, что я знала, что такое панические атаки, где-то казалось, что убираю, я знаю, что там надо дышать, там надо остановиться, то есть у меня много по этому поводу, но просто то, что меня повергло в шок, это то, что такого не бывает, что человек вдруг останавливается и видит в голове какое-то длинное кино. Ну, то есть я вообще ждала такого и думала, блин, ну раз со мной такого не происходит, то типа, а чё? Но на самом деле, ну, и я узнала, что у каждого даже это по-разному. Ну, то есть у меня это просто короткая картинка, которая не галлюцинация, ты не видишь это вместо вещи, которые есть, а это как, не знаю, как короткая картина, как 25-й кадр, который как будто бы даже короче, что-то в таком духе. И просто тебе же нужно присутствовать еще вот прямо вот здесь и сейчас, принимать какие-то решения, совершать какие-то выборы, а ты при этом где-то еще в другом месте. Ну вот знаешь, банальный пример, что как бы я ем там еду, не знаю, может быть, меня в кафе там угостили какой-то очень вкусной едой, и на секунду я вижу вместо этого тюремную баланду. Представляешь, в такой миске. Ну, то есть, как бы, я не вижу там, что я там, я сижу, ем или что-нибудь такое. Вот мой психотерапевт вообще сказал, что хорошо, если это хотя бы картинка. Иногда это просто приходит, как, не знаю, в виде какого-то нестерпимого, например, ощущения или что-то такое. Поэтому я хотела в этой книге отойти от стандартной репрезентации ПТСР, но, безусловно, пожертвовала ради этого каким-то более-менее понимаемым нарративом. Ну, то есть я прекрасно понимаю, что в книге не очень иногда понятно, что было в прошлом, что было в будущем, как раз за счет того, что нет этого приема, что там человек остановился и увидел там много кадров с тем, что с ним произошло. А может, какую-то просто мысль такую подумал внезапную из этого болезненного прошлого.
0: Ваш первый комикс был посвящен депрессии. Это был 2014 год, то есть 12 лет назад. Сейчас одна из главных тем этого графического романа ПТСР. Это совершенно разные состояния или есть какие-то сферы пересечения?
1: Конечно, это очень разные состояния. Одно может идти рука об руку с другим, но в моем случае я просто за своим ментальным здоровьем слежу уже давно, и эти истории там и с депрессиями, и с психозами, я держу их под каким-то контролем, но не то, что под контролем. Ну, с чем-то пришлось примириться, что иногда бывает там субдепрессии, иногда мне приходится двигаться меньше, больше тебя щадить, меньше брать работы на себя и так далее и тому подобное. Я принимаю медикаменты, хожу на терапию, делаю много профилактических вещей, поэтому, конечно, в этом плане мне было проще, что я умею отделять депррессивное состояние от ПТСР, просто ты понимаешь, это ни с чем не перепутаешь. То есть это ни с чем не перепутаешь, это просто очень много того, что тебе мешает. И это не потому, что ты видишь какие-то картинки, которые тебя пугают. Это называется посттравматическое стрессовое расстройство. Это значит, ты за свой день проживаешь вообще тонну стресса. Вот каждый день сдаешь экзамен. Например, из-за того, что я сидела в маленькой камере 2,5 года, в которой мне уже банально недостаточно было кислорода моему организму, потому что у меня под конец уже стали синеть губы. Гипоксия такая. И что сейчас, когда я только приехала, я выходила из помещения каждые 15 минут на улицу и заходила обратно. Просто чтобы доказать себе, что я могу, что, ты резко вздрагиваешь при каких-то резких звуках, что ты, например, идешь в толпе на вокзале, и просто на долю секунды вместо просто человека, который идет, какой-нибудь здоровый мужик, ты видишь человека в балаклаве, например, или в самолете рядом с тобой, с собой, вдруг видишь на долю секунды человека с балаклавой. Или просто теряешься где-то абсолютно дезориентированный, потому что вокруг столько всего, шум, надо куда-то идти, и все это. То есть мой мозг 2,5 года находился в огромном напряжении, считывая вообще все сигналы, которые происходят вокруг, потому что что-то из этого могло нести какую-то угрозу для меня, и мне нужно было действовать, мне нужно было сразу понять, а что мне делать, а где мне проявить силу, а где скорее проявить дипломатию. Поэтому сейчас, когда мозг продолжает находиться в таком состоянии постоянного напряжения, представляешь, как ты просто устаешь. Еще самое стрёмное, что я устала, это, конечно, кошмары. Я не знала, что так вообще бывает, что можно видеть кошмары в течение 2,5 лет. Я попала в тюрьму, и мне начали сниться кошмары каждую ночь. И так до сих пор они мне снятся. И я уже привыкла, в принципе, они уже не такие яркие и жесткие. Спасибо, уже у меня большой прогресс, мне становится легче. Это просто, я говорю, не всем не перепутаешь, и панические атаки. Это очень агрессивное такое расстройство. Агрессивное, от которого ты очень устал. И я говорю, у меня, наверное, с 19 лет не было мыслей о смерти. Нет, потому что я когда выбралась, что хочу жить, и такое состояние, так оно со мной было. Но тут, в первый раз такое было после тюрьмы, спустя полгода. Просто мне не хотелось жить чисто потому, что я очень устала. Очень устала от этого стресса, который бесконечен и днем, и ночью, и все это. Но, слава богу, этот самый острый момент для меня прошел, мне становится легче. Но есть, например, другое расстройство, которое называется комплексным посттравматическим расстройством. И оно не очень похоже на ПТСР, и оно, мне кажется, совсем другое. У меня оно тоже, я думаю, с ним работало, потому что пережила насилие много в детстве. Но Это сложнее, потому что часто человек может даже не помнить, что его травмировало, и просто жить в этом состоянии всю жизнь, не знать, что можно иначе. Так вот, как бы с обычным ПТСР, ну, ты, в принципе, знаешь, что можешь иначе, если ты понимаешь, что это реально с тобой, что ты уже не отрицаешь, что на самом деле все было хорошо, все было прикольно, мы ничего не сделали. Ну, понимаешь для себя, что, типа, что-то с тобой произошло. И, короче, если ты встаешь на этот путь и, ну, хотя бы лежишь в этом направлении, пытаешься там что-то сделать, то, ну, реально станет легче. Это я ощутила на себе, что это реально поддается лечению, и даже вот получается

0: И мы договаривались, что в этой передаче прозвучит ваша музыка. Расскажите о ней, пожалуйста.
1: Это всегда очень сложно и очень волнительно, потому что это для меня очень личное. Я играю с 4 лет, меня никто не заставлял, я очень этого всегда хотела. Сначала клавиши, потом гитара, потом мандолина, потом уже разные другие инструменты. Когда уже знаешь несколько языков, я не знаю прям много языков, но мои знакомые говорят, что другой там учить проще. Если ты знаешь инструмент там из одной какой-то группы, то ты, в принципе, на всех остальных можешь играть, зная этот принцип. Для меня какой-то духовный опыт, и пока я с собой не пришла в какое-то согласие, чтобы легко этим делиться, легко это показывать, потому что за всю свою жизнь я была так увлечена игранием этой музыкой с другими людьми в основном, что не нашла особо время на то, чтобы хорошо записать эту музыку или прийти в студию, но зато я научилась всему. У меня есть целый электронный сетап, я играю на разных струнах, у меня есть микшерный пульт, я просто могу взять и записать все, и ритм, и синтезатор, и бас, и гитару, и голос. Я наконец-то смогла купить себе инструментов. Я просто играю еще и в очень разных стилях. Я пишу песни. Ну, это какой-то, наверное, более традиционная рок, фолк, поп-музыка. А еще я играю экспериментальную электронику, типа эмбиент или нойз-музыки. И особенно я горжусь тем, что я делала перед войной. И если можно, можно мы поставим что-то из того, что я играла сразу после войны. Например, мой трек «Последнее слово». Ну, это совсем другая вещь, я бы сказала. Это не очень похоже на то, что люди обычно слушают, я знаю. Вот так получилось. Видишь, я могу рисовать то, что как бы людям заходит, а вот играю я то, что заходит мне, и еще, может быть, не знаю, паре тройки людей.
2: Спокойно. Это мое самое последнее слово, беззаботно и никак не мог отделиться от матери в стране индивидуальных предпринимателей. Коммуна, коммуна, бренчали струнные, аренда, аренда, запели вкрадчиво, проникновенно, сладкоголосые ангелы метамодерна. Я пытался быть нужным везде, но не прижился ни там, ни тут. Я жаждал забвения. Я был так накурен, что каждые 5 минут я забывал, когда же точно меня зовут и сколько мне лет от рождения. Я был так ускорен, что каждые 30 минут из углов и розеток мне слышались тихие голоса. Но я так протрезвел, когда в феврале 22-го началась весна. Я так протрезвел, когда на улицах Киева началась война. Я так охренел, когда осколки наших снарядов стали падать в мирные города. Ну тебе и на! А вокруг еще все эти люди, которые думают, что это брехня. Я чудовищно злюсь или горько плачу.

0: кто ваш любимый композитор, кто ваш любимый музыкант?
1: Я очень люблю прогрессив-рок. Я очень люблю Manfred Mann, Earth Band. Я слушаю очень старую музыку, разный психоделический рок-н-ролл. Этого так много. Супертрэмп, Genesis, Джейнис Джоплин или Битлз. Сейчас слушаю еще какую-то современную электронную музыку. Но, к сожалению, мало слушаю российской современной музыки, но очень люблю слушать всяких своих знакомых и друзей. Ну, потому что это очень классно, когда ты видишь, из чего разрываются, например, эти тексты. Ты их реально понимаешь, и ты ими больше проникаешься.

Песня Саши Скочеленко «Встреча» завершила выпуск программы «Культурный дневник на волнах свободы». С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.

0: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора.
5: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
4: Говорит Радио Свобода.
6: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
4: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
6: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
7: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
8: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Читая новости». Костя, добрый день.
9: Добрый день.
8: Давайте поговорим сегодня о демократах, но сначала о визите президента Украины Владимира Зеленского в США и о том, насколько он отличался от того злополучного февраля 2025 года. «Политика» пишет о том, что Зеленский совершил подвиг, который еще год назад казался невозможным, убедив Вашингтон в том, что Киев может выиграть войну. А Wall Street Journal утверждает, ссылаясь на неназванные источники, что Трамп в разговорах с окружением теперь выражает оптимизм в отношении Украины, что он впечатлен тем, что она смогла перенести войну внутрь российской территории, впечатлен украинской индустрии беспилотников и приводит слова неназванного чиновника администрации, что Трамп любит победителей, и Зеленский все больше похож на одного из них. То есть возникает консенсус, надо понимать, в Америке, что Украина побеждает, и это влияет на позицию администрации, республиканцев и Конгресса.
9: Это влияет лично на позицию президента Трампа, потому что вообще уровень поддержки Украины и уровень несогласия с российской агрессией против Украины в Америке, он всегда был высок и постоянно был высок среди обеих партий. Гражданам не нравится, что Россия напала на Украину, резоны Путина кажутся совершенно смехотворными, и среди граждан, и среди политического класса поддержка Украины всегда была очень сильна. Но вот что поменялось, это отношение лично президента Трампа. И вот это отношение лично президента Трампа, оно поменялось ровно в соответствии с тем фундаментальным принципом поведения президента Трампа, который всегда был известен. Президент Трамп любит победителей. Он любит даже не только победителей, он любит силу. То есть я не так уверен, как источники Wall Street Journal, что президент Трамп прямо поверил в украинскую победу, но я думаю, вот

0: Во что он поверил, это то, что Украина сильна и может наносить очень мощные удары. Что вот этим его украинцы при помощи сторонников Украины в американском конгрессе, прежде всего сенатора Линдси Грэма, вот они его сумели переубедить.
1: Зеленский пошел в Сенат, присутствовал по принятии этого закона о санкциях против России. И когда я смотрел, как его там принимали, у меня появилось ощущение, которое я хотел бы, чтобы вы мне тоже помогли сформулировать. Что происходит внутри республиканской партии? То есть Киев недавно посетила крайне правая активистка из МАГА Лора Лумер, которая раньше была категорически против помощи Украине, потому что это не имеет отношения, как она считала, к Америке. Так вот теперь она приехала в Киев и объявила о том, что она полностью пересмотрела взгляды на Украину и теперь поддерживает ее в борьбе против России. И это выглядело так, что МАГА, которая была до сих пор идеологическим препятствием против поддержки Украины, теперь пересматривает позиции, и кажется, что теперь республиканцы в Сенате, они ничем не чувствуют себя стесненными, поддерживая Украину. И, собственно, этот законопроект был поддержан подавляющим большинством голосов. И там, если кто-то там голосовали, по-моему, 12 человек против, это были демократы. Ну и демократы говорили, что Украину они поддерживают, просто они против того, чтобы предоставлять Трампу лишние полномочия по тарифам. То есть можно ли сказать, что сейчас получается какой-то внутренний поворот в американской внутренней политике, который делает поддержку Украины всеобщий?
0: Ну, вот уровень поддержки Украины, он всегда был очень большой. И это был даже, этот уровень поддержки, он всегда был связан даже не с какими-то геостратегическими, геополитическими расчетами. Он был связан с тем базовым фактом, что американцы не приемлют, что одна страна напала на другую. Россия напала на Украину, пытается захватить и аннексировать ее территории. По этому вопросу никогда не было меньше 60% американцев, поддерживающих позицию Украины, что Украину нужно защищать, что российская агрессия незаконна и несправедлива. В американском истеблишменте позиция была еще более проукраинской, потому что мы знаем, например, что в республиканской партии есть какая-то часть таких людей, скажем, очень сильно озабочена геополитикой и местом США в мире и оборонным бюджетом. Конечно, эти люди все понимают, как просто выглядят геополитические расчеты. В этих геополитических расчетах Иран, Россия – это враги, Китай – это один из основных соперников. Соответственно, когда Россия, тем более при помощи Ирана, атакует Украину, тут нет никакого… Они хотят поддерживать Украину, они хотят увеличивать военный бюджет, потому что значительная часть помощи Украине, это была помощь американскому ВПК. И вот эти люди, они были как бы связаны необходимостью, может быть, как-то это высказывать, но не высказывать это слишком громко, а опасаясь разозлить президента Трампа, который хотел, обещал установить мир, пользуясь своими личными хорошими отношениями с Путиным. Но мне кажется, что президент Трамп разочаровался в Путине. Разочаровался прежде всего потому, что Путин говорит одно, а делает другое. Вот Путин привык как бы врать, и ему кажется, что другие люди не замечают его вранья. Но мне кажется, что президент Трамп его вранье заметил и понял, что тот говорит, что он согласен на сделки, согласен на мир, а никакого движения к этому не делает, требования не снижает, на уступки не идет, компромиссы не предлагает. Соответственно, это одна из вещей. Вторая из вещей – Украина стала наносить удары по России. Это впечатляет президента Трампа. Это дает республиканским сенаторам больше возможностей открыто поддерживать Украину.
1: Говорим о демократах. С демократами, с демократической партией у меня есть какая-то сложность сейчас в том смысле, что они мне кажутся чем-то вроде кота Шрёдингера. С одной стороны, вроде бы как все считают, что демократы – фавориты на предстоящих в ноябре выборах в Конгресс, и Палата представителей точно, и, возможно, даже Сенат. И одновременно все обсуждают кризис в рядах демократической партии, как она непопулярна в глазах избирателей, и что в ней есть раскол.

0: И для того, чтобы подступиться просто к этому разговору, мне кажется, нужно поговорить о специфике американских партий, что это не централизованная вещь вообще, по крайней мере, большие американские партии, а это чрезвычайно широкая коалиция, в которой представлены чрезвычайно разные взгляды. Нет ни центрального комитета, который устанавливает идеологию, и фактически каждый раз эту идеологию выбирают избиратели, выбирая политиков партии. Правильно?
1: Это правда. Конечно, американские политические партии, они очень разнообразные и разнородные. Конечно, американские политические партии – это то, что берет свои позиции из того, что сейчас хотят граждане, и формирует свои позиции. Это также правда, что мы сейчас живем в эпоху, когда партии более, как сказать, централизованные, не имея в виду, что у них есть какой-то центральный аппарат. У обеих партий нет никакого центрального аппарата. Да, у Демократической партии там есть некоторые центральные органы, но они не имеют никакой власти.
0: У обеих партий есть нечто под названием Национальный комитет.
1: Они помогают собирать деньги. Они помогают кандидатам своей партии. Они делают рекламу. Но, например, если в каком-то штате, как сейчас во многих штатах, происходит мощнейшая внутреннепартийная борьба, то в большинстве случаев Центральный демократический национальный комитет, он вообще никак в это не вмешивается. То есть во многих случаях это просто заявленная позиция, что мы никак не вмешиваемся, мы просто агитируем за всех демократов и будем агитировать за победителя. Иногда они пытаются вмешиваться, и это часто заканчивается полным провалом. То есть у них реально, вот как бы реальной фактической власти никакой нет. Есть много кандидатов на выборах на уровне штатов, губернаторы, сенаторы, члены палаты представителей, от которых, конечно, партия на национальном уровне, она бы не хотела их видеть ни в Сенате, ни в Конгрессе, ни в каком случае. Но, тем не менее, придется, потому что это они работают на кандидатов, а не наоборот. Вообще, для людей из других стран, само собой, из СССР и России, для людей из других стран, вот понять, что партия построена целиком снизу вверх, что нет никаких центральных органов, которые что-либо решали, в это трудно поверить, но, тем не менее, это так.
0: Поскольку много политиков разных совсем взглядов, особенно сложно понять, что, собственно, является объединяющей идеологией партии. Когда есть президентские выборы, кандидат в президенты от партии, он является носителем стандартов, носителем флага, по которому можно понять, что это значит. Вот, например, я помню, что в дебатах 2020 года Трамп говорил, что взгляды Демократической партии на здравоохранение – это социализм, а Байден говорил, что у него не социалистический взгляд, а Трамп говорил, что партия по-другому смотрит. И Байден ему ответил: «В данный момент Демократическая партия – это я».
2: I am the Democratic Party right now.
0: Он был избран большинством избирателей партии. Хотя бы тогда можно понять, что большинство избирателей партии придерживается вот примерно этих взглядов.
1: Тем не менее, когда сенатор избирается, попадает в Сенат, когда конгрессмен попадает в Конгресс, они начинают голосовать как вместе со своей партией. То есть вся партия голосует вместе. Вот в последние десятилетия внутри голосований в Конгрессе, в Палате представителей, в Сенате, там партийное единство огромное. Не по всякому вопросу партии голосуют одна за, другая против. Тем не менее, единство гораздо больше, чем, скажем, было 50 лет назад или 70 лет назад. И то же самое и, в общем-то, на выборах на уровне штатов, потому что одни и те же избиратели, они голосуют за демократического президента, за кандидата в сенаторы от демократов. Вот разница вот в этом, она небольшая. Почему сейчас говорят про то, что демократы, скорее всего, победят в палату представителей. Президент Трамп не популярен. Да, его показатели популярности – это 40%. Есть прямая связь между тем, какова популярность действующего президента, и шансами оппозиционной партии взять места. 40% у тебя есть из-за того, что партия голосует, люди голосуют за одну и ту же партию, плюс какую-то разницу делает рейтинг президента – плюс какую-то небольшую разницу делают твои личные качества.
0: когда сейчас критикуют демократов. По сути, сейчас это не важно, потому что значительная часть избирателей просто реагирует.

0: реагируют. Вот им не нравится, что делает правящая партия, они голосуют за противоположную, не особенно вдаваясь в детали программы и подробности, они как бы примерно просто восстанавливают баланс какой-то.
1: Нет, мне кажется, что вот демократическая партия, их наилучшая стратегия, вот то, что им пока что приносит очки и делает их фаворитами, это то, что они спрашивают американцев: вы довольны тем, что происходит? Вот республиканцы контролируют всю власть. Посмотрите, республиканцы контролируют президентство, обе палаты Конгресса. Они заполнили своими консервативными представителями Верховный суд. А вот вы счастливы? Посмотрите, какая высокая инфляция. Посмотрите, какие высокие цены на бензин. Вам обещали, что прекратятся войны. Президент обещал, он не прекратил. Поэтому нужно проголосовать против тех, кто сейчас статус-кво.
0: Сейчас я хотел бы поговорить вот оставшееся время сегодняшней программы о вот этих различиях в стане демократов, потому что сейчас уже видно, как разворачивается дискуссия в сторону президентских выборов 2028 года, и есть довольно очевидное противостояние между левыми, прогрессистами и центристами. И я хотел бы чуть-чуть сначала поговорить коротко об отдельных таких заметных людях, и потом коротко о вот этой дискуссии между ними. Давайте начнем с Джо Оссофа, сенатора Джорджии. Он еще недавно считал, что он один из самых уязвимых, но вы несколько месяцев назад уже сказали, что вайб изменился, и теперь на него смотрят совершенно как на надежного победителя в ноябре. Вообще появились разговоры, что он, возможно, будет один из потенциальных кандидатов президента 2028 года. Учитывая, что Джорджия – это колеблющийся штат, избиратели склоняются попеременно то к демократам, кто к республиканцам. Есть у вас что сказать про Оссофа?
1: Это номинально был уязвимый кандидат. Он был уязвимый кандидат, потому что президент Трамп дважды выиграл штат Джорджия. Он проиграл штат Байдену в 2020 году, но в 2024 году победил с довольно большим перевесом. Это штат, в котором у республиканцев большинство на уровне законодательного собрания, губернатор республиканец, другие избираемые должности в штате тоже республиканцы. У этого штата два демократических сенатора, но они стали сенаторами благодаря тому, что президент Трамп вот в 2020 году пытался отменить результаты выборов в Джорджии, и негативная реакция на вот эти попытки президента Трампа привела к тому, что Джорджия имеет двух сенаторов. Они оба выиграли, там 50%, они оба выиграли на очень тоненького. И Джон Оссоф один из этих кандидатов. Этот штат проголосовал за Трампа 2 года назад, и, соответственно, у Оссофа ожидались проблемы. Но он пока что безупречно проводит избирательную кампанию. Ему, как всем сильным политикам, в нужный момент повезло. У него слабый республиканский оппонент. То есть сейчас опросы показывают разницу в 10% голосов. Это в штате, в котором половина демократов, половина республиканцев. И это очень устойчиво. Оссофу удалось собрать очень много денег. У него в 3 или 4 раза больше денег, чем у республиканского кандидата. Надо сказать, что Оссоф, у него всегда была эта способность собирать много денег, у него прекрасные связи, и у него задача выиграть эти выборы, у него задача сделать так, чтобы губернатором стала кандидатка от демократов, это тоже покажет его силу, но и ему также важно, с одной стороны, не дать никакого шанса кому-то в Джорджии сказать, что он собирается избираться в президенты, и в то же время не создать ни одного клипа, в котором потом можно будет показать, что он обещал не идти в президенты.
0: Я хочу чуть-чуть бэкграунда про него добавить. Он, во-первых, чрезвычайно молод, ему еще 40 нету, 39. И по отцовской линии он потомок евреев-выходцев из Российской империи. Когда-то, перед началом политической карьеры, занимался производством документальных фильмов о коррупции по всему миру. Сейчас Оссофа сравнивают с Обамой. Обама по-прежнему эталон партии. И сравнение само по себе не означает

0: счастливой судьбы сравниваемого, но это знак, как на него смотрят сейчас. Я заметил, что он, как и Трамп, и многие другие политики сейчас, позиционирует себя как аутсайдера. Цитата: «Большая часть американского общества потеряла веру в нашу политическую систему».
1: Much of the American public has lost faith in our political system.
0: Трамп он называет лишь симптомом этого неверия и говорит о коррупции в Вашингтоне. Вы как классифицируете Оссофа? Центрист, популист? Кто он?
2: Он, конечно, центрист. И удивительная вещь про него, вот то, почему его сравнивают с Обамой, что он вызывает хорошую, позитивную, возможно, даже восторженную реакцию на левом, на экстремистском фланге, при том, что он не занимает никаких левых экстремистских позиций. Да? Барак Обама – это человек, который занимал все время очень центристские позиции. Но, тем не менее, из-за личности Обамы, из-за того, какой он умелый на индивидуальном уровне политик, он всегда воспринимался левым флангом, вот там, где разные от умеренных левых до самых ультралевых и самых безумных левых, он воспринимался как свой. Вот у Оссофа у него есть такое качество. Он абсолютно абсолютный центрист, он абсолютно... У него нет никаких экстремальных позиций. И он, его позиции, они анафема для левого фланга. А он сам нет. Вот это вот то, почему эксперты вдруг такое воодушевление испытывают по поводу него.
0: Теперь я хочу поговорить еще об одном, еще более пограничном случае. Это Джон Феттерман, сенатор от Пенсильвании. И это... один из самых неконвенционных политиков, по крайней мере, среди демократов, но, вероятно, и вообще. Он во время избирательной кампании в 2022 году перенес инсульт, на дебатах мучительно запинался, но, вопреки прогнозам, все равно победил. И это был впечатляющий пример доверия избирателей к тому, как восстанавливается человек после инсульта. Интересно, что он ненавидит, судя по всему, костюмы, всегда в худи. В Сенате из-за этого к нему были претензии из-за внешнего вида. Есть сейчас видео, где он в шортах и худи встречается с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. И, кстати, Феттерман очень произраильский, в отличие от большинства демократов. И в целом его позиция очень расходится с демократом. И тут, собственно, тот вопрос, который я хотел задать. В Пенсильвании он, судя по всему, более популярен среди республиканцев, чем среди демократов. И через два года ему вряд ли просто удастся выиграть праймериз демократов, и обсуждается, не переключится, не перескочит ли он в республиканскую партию, чтобы остаться в политике. Можно сказать, что взгляды Феттермана так мигрировали вправо? Или партия про демократов...
2: Него это, про него это легко. Про него это легко сказать, потому что он был очень левым демократом. До избрания сенатором он был вице-губернатором, это отдельный избираемый пост, в Пенсильвании. Он был как бы представитель вот левого крыла, такое вот там типа рабочая партия, все такое, профсоюзы. Вот это была его область. Он победил на демократических праймерис в 2022 году, он победил Конора Лэма. Это был конгрессмен из Пенсильвании, абсолютно центристский, ветеран войны, еще прекрасно выглядящий. Это вот как бы мечта кастинга демократической партии на центральном уровне. Феттерман его победил, будучи кандидатом слева. После этого, находясь в Сенате, он действительно проделал какую-то такую большую эволюцию. Причем у него интересная эволюция, что он абсолютно рискнул бросить вызов по культурным вопросам. Да, то есть он не то что проголосовал за снижение налогов, а он... Например, вот по Израилю занял абсолютно не то, что произраильскую позицию, а про Нетаньяху. Израильская армия всегда права. То есть то, что вот анафема для активистов, леваков внутри демократической партии. Сейчас идет очень интересная дискуссия, вот при том, что он более популярен среди республиканцев, чем среди демократов. Может ли он в принципе перейти в республиканцев. Это непросто. Подавляющее большинство таких попыток перейти из одной партии в другую, будучи сенатором, проваливается. В Пенсильвании был такой сенатор Арлен Спектор, был на протяжении многих лет республиканцем,

0: перешел в демократы и проиграл следующие выборы. То есть пока что, я бы сказал, ожидания про Феттермана такие, что он будет кандидатом от демократов, и демократы столкнутся перед действительно неприятным выбором, перспективой, что либо иметь кандидата, который, вот как Феттерман, так себе демократ, либо с большим шансом проиграть выборы какому-то центристскому республиканцу, потому что Пенсильвания сейчас не демократический штат.
1: Это по-прежнему колеблющиеся штаты, это суть моего вопроса. Это потеря, если представить себе, что демократы теряют Феттермана, это потеря для демократической партии?
0: Это из таких политиков, раз уж мы так все подробно разбираем, который был бы сильнейшим кандидатом, если бы он был номинирован демократической партии на президентство. Вот тогда он, возможно, набрал бы там 55-60% голосов. Но у него нет шансов. Посмотрим, держится ли он в Пенсильвании. У него нет шансов в демократических праймерис стать кандидатом от демократической партии.
1: Я хочу упомянуть еще одного человека. Теперь с наиболее левого фланга. Мы обсуждали многократно Платнера в Мэйне, который снялся кандидат от демократов. Его заместил Трой Джексон. Джексона считают теперь фаворитом гонки против Сьюзен Коллинз. Но важно, что Джексон, он никакой не центрист. Он таких же прогрессистских взглядов, как и Платнер. То есть избиратели в демократической партии пролевые. Последний вопрос, который я хотел вам задать. Мы видели вот эту дискуссию, возникшую сейчас последние месяцы, на самом деле после поражения на президентских выборах 2024 года, о том, что центристы в демократической партии должны себя переизобрести. И есть целое такое движение за то, что центристы должны предложить новый путь. Это путь не ограничений, не культурных войн, а путь, который помогает росту, помогает процветанию. Есть книжка «Изобилие».
0: Нужен новый Билл Клинтон. А после проигрышей демократов Рональду Рейгану и Джорджу Бушу-старшему нужен вот такой человек, который, с одной стороны, не участвует в культурных войнах или участвует где-то в центре в культурных войнах, и при этом полностью сфокусирован на экономике. Да, было бы интересно такого кандидата иметь.
1: Это как раз вопрос, который я хотел вот привести к нему. В нынешней демократической партии вот этот потенциальный новый Билл Клинтон, то есть человек, который выступает против регуляции, то есть, а вообще это любимая тема республиканцев и президента Трампа – уменьшение регуляций. И когда вот эти люди за вот это центристы-демократы, которые говорят «меньше регуляций, помощь росту», они чуть-чуть звучат в этом ключе. Но в нынешней демократической партии можно представить себе, что через год, когда начнутся, через полтора года начнутся праймерис в демократической партии, можно себе представить, что в нынешней демократической партии такие люди могут подняться и побеждать?
0: Мне кажется, можно представить. Мы видели, как Джо Байден стал кандидатом, несмотря на то, что левый фланг был представлен очень сильно и был популярен среди миллионов. Мне кажется, что при всей вот важности человека, который будет сфокусирован на экономике, мне все-таки кажется, что личность президента Трампа, она слишком большая, что в 2028 году какой-то идеальный демократический кандидат – это кто-то, кто как бы сможет канализировать усталость от Трампа, но при этом не воевать с ним. То есть быть как бы антитезой Трампом, но не участвовать, но как бы не участвовать, я не знаю, в персональном бою против Трампа. Вот в этом смысле Джон Ассоф как раз выглядит вот таким кандидатом, потому что он на 40 лет младше, он абсолютно другой во всех отношениях, он вот не пытается разговаривать, как некоторые кандидаты, там, на том же языке, на котором разговаривает президент Трамп. Ассоф разговаривает на исключительно традиционном политическом языке. Но в то же время вроде как интуитивно понятно, что это какая-то абсолютная антитеза Трампа.
1: Но

0: И вот мне кажется, что скорее за такими кандидатами 28-й год.
1: Сейчас ОСОВ очень много критикует Трампа. То есть критика Трампа, в принципе, почти в центре.
0: Он того, критикует что... Трампа, но он не пытается, как губернатор Ньюсом, там, ты дурак, то, что вот сейчас у последний год делает губернатор Ньюсом. ОСОВ абсолютно традиционными словами говорит про коррупцию Трампа, про неправильную политику, он обвиняет его в том, что тот начал войну, но он как бы он не пытается с ним играть на его поляне. Он пытается как бы от этого отгородиться и предложить альтернативу, но не вступать в этом с этим в прямую конфронтацию.
1: Ну что ж, огромное спасибо. На этом на сегодня все. Напомню, что я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. Это «Популярная Америка» в подкасте «Читаю новости». Всего доброго.
0: Спасибо.
2: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
3: Я не считаю, что свободны, и не считаю, что не свободные.
4: Мне все нравится, у меня все есть.
5: Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
6: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
7: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
8: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
2: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
9: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
10: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: И империя привлекательна всегда.
1: Причем это касается как богатых людей, так и нищих.
0: Абсолютно. И вот это наслаждение властью над другим.
2: Очень хочется.
0: Более пленительно, чем, простите, даже сексуальное чувство.
1: История России – это история вечного насилия или история страны, которой хронически не везло с правителями?
0: Ей иногда очень везло с правителями, и это не оценивал сам народ.
1: Откуда такая страсть к самоистреблению?
0: Результат соучастия во зле.
1: Появление Горбачева – это случайность или закономерность?
0: Ну, конечно, случайность.
1: Программа «Грани времени. Интервью». С вами Мумин Шакиров. Мой гость – историк Андрей Зубов. Андрей Борисович, рад вас приветствовать.
0: Здравствуйте, Мумин Шакирович.
1: Начнем нашу беседу с эпизода совершенно свежего. То, что сказал Путин по поводу Украины.
3: Кроме всего прочего, там есть на западной части Украины подарок Иосифа Виссарионовича Сталина после войны в Украине. Сталин Украине подарил эти земли, но подарил как в рамках единого государства. Видимо, ему в голову не приходилось, что может сложиться такая ситуация, как сегодня. Кстати говоря, уверен, рано или поздно Украина утратит эти западные земли. И то, что Польша принадлежала, Венгрии принадлежала, Румынии принадлежала, рано или поздно, не завтра, может быть, не послезавтра, год, два, 10, 15, но все исторически встанет на свои места. Был только один гарант территориальной целостности Украины. Это Россия.

0: Как на это реагировать?
1: Ну, понимаете, это, в общем, болтовня. Вот, хотя это говорит вроде бы диктат, это глава огромного государства, это просто безответственная болтовня. Потому что мир уже давно не мыслит в этих категориях «моё-твоё», «отдай то, что было когда-то моим». Мир понял, что это ведет только к гибели. Вторая мировая война была последней точкой, которая была на этом пути поставлена. После этого цивилизованные страны прекратили требовать пересмотра границ, вспоминать историческое прошлое, что когда-то это было моим, когда-то это было моим. И так установился в Европе мир.
0: Вы знаете, вот продюсер Александр Роднянский, кинопродюсер, он сказал такую фразу: «Мы присутствуем при распаде империи. Наши правнуки будут считать, что распад СССР происходил с 91 по 2026, ну или 27 год, когда закончится война». Как вы считаете, мы сейчас находимся в этом процессе?
1: Вы понимаете, понятие империи вообще намного более сложное, чем просто территориальное пространство. Что такое империя? Империя – это принудительная власть. Империум – это то, что, когда, ну, если говорить от латинского слова употребления мы исходим, это когда кто-то кого-то принуждает ему подчиняться помимо его воли. Это могут быть территории, как в той же Римской империи. Это могут быть народы, это могут быть социальные группы. Вот всегда, когда есть принуждение против воли, это синдром империи. Скажем, само все многонациональное государство, даже такое огромное, как Индия, не является империей, ни один нормальный человек его империей не называет. Хотя, конечно, когда-то была британская индийская империя. Вот почему? Потому что эти люди, народы там живут, есть экстремистские группы, есть группы сепаратистов в каждом штате, где-то мы это знаем очень, они активны, скажем, в Тамилнаде на юге Индии или в Панджабе, но в целом народ удовлетворен жизнью в этом многонациональном государстве и многорелигиозном. И из-за этого Индия не империя, а федерация, многонациональная федерация.
0: Вот, Роднянский говорит, что мы находимся в процессе, когда Россия, Советская империя все еще распадается.
1: Да, я историк. Значит, историк исследует прошлое. Он не предрекает будущее. И в этом смысле я могу сказать, что факт распада Советского Союза, он очевиден. Так же, как и очевидно то, что на совершенно свободном плебисците марта 91 года 3/4 населения Советского Союза высказало за сохранение Советского Союза. Никакой фальсификации тогда Горбачев не допустил. Так что и голосовали в основном против сохранения Советского Союза из тех стран, где проходили выборы, в балтийских странах их не было, это только западные области Украины. Вот они, да, три: Львовская, Тернопольская и Ивано-Франковская, они голосовали против. Даже Закарпатская Украина, 70% голосовали за сохранение. Дело в том, что в этой стране, которой был Советский Союз, до этого Российская империя, очень сильны не только центробежные, но и центростремительные тенденции, центростремительные связи. Что победит через там, год, два, три года, я не знаю. Я не знаю. Возможно, Россия перестроится в нормальную демократическую федерацию, подобную Соединенным Штатам или Индийской Республике. Это тоже возможно. Или Швейцарской конфедерации. Все может быть. Поэтому широковещательных заявлений я бы не стал делать.
0: Ну хорошо, а если я так поставлю вопрос. История России – это история вечного насилия или история страны, которой хронически не везло с правителями?
1: Это хороший вопрос, Мумин Шакирович. Во-первых, я скажу так. Ей иногда очень везло с правителями. И это не оценивал сам народ. Иногда действительно очень не везло с правителями. Насилие было или очень большим, Или иногда оно было не таким великим и ограничивалось тем, ну, каким оно должно быть в любой стране, чтобы там не было бандитизма и прочих вещей. Скажем, я ловлю язык, вопрос вашего языка. Да когда же были в России хорошие правители?
0: Когда?
1: Когда же, да. Кто же был российским хорошим правителем?
0: Не на кого глаз положить, говорят некоторые.
1: Отнюдь. Я считаю, что в России было несколько совершенно фантастических правителей, которые жертвовали своей властью ради блага своих подданных. Но им это было очень нелегко, потому что было огромное сопротивление среды, в основном элиты, тогдашней элиты. Это Александр I, который... Знают ли все наши слушатели или нет, но первых два тома моей истории ему посвящены. Там и подробно рассказываю о том, как была разработана конституция для Российской империи. Федеративное, кстати, государство предполагалось. Как Александр I переписывался с Джефферсоном, обсуждал проблемы федерации. Как он дал парламентские институты Польши в 15 году, после того, как Польша была как противник России, союзник Наполеона, разгроблена, она была не наказана, а ей был дан редкий тогда в Европе парламентский статус. Финляндии он был дан. Тогда же она была присоединена в 9 году. Вот, Александр I.
0: Крови много пролил Александр I?
1: Ну, как? У него смертная казнь была запрещена. Вообще, при Александре I не совершилось ни одной смертной казни. Ну, были наказания шпицрутцами, которые изредка в армии кончались смертью, но изредка. А вот так вообще ни одного смертного приговора не было за все 25 лет его правления вынесено и, соответственно, приведено в исполнение. Вторым таким человеком был Александр II, который внучатый племянник Александра I, который... совершил, Александр I хотел, но не смог из-за сопротивления среды. А Александр II, несмотря на колоссальное сопротивление помещичьей дворянской среды, совершил великие реформы и фактически дал новую жизнь России. Я считаю, что эти великие реформы величайшие, что было в России в смысле расширения свободы и возможностей человека. А это вообще, наверное, самое главное. Вот суть исторического процесса – это не расширение территории, это не усиление величия страны, чтобы ее все боялись во всем мире, а это расширение свободы и возможностей экономических, культурных ее граждан. И вот это было дано Александру II. Ну и, наконец, третьим таким правителем был, безусловно, Горбачев.
0: Я знаю, что вы отвергаете идею о врожденной жестокости русского народа или российского народа. Вы отвергаете это. Но как тогда объяснить, что вот одно столетие Россия пережила гражданскую войну, сталинский террор, Вторую мировую, Афганистан, Чечня и теперь вот войну с Украиной? Как это объяснить?
1: Ну, понимаете, это объяснить можно...
0: Откуда вновь и вновь возникает готовность к столь огромным человеческим жертвам?
1: Это вопрос непростой. Я не буду приводить аналогичные примеры в других странах, а их можно привести. Ну, с той же нацистской Германии, из-за этого с Германской империей, которая развязала Первую мировую войну, тоже, надо сказать, приведшую к страшным жертвам. Но такие вещи, как Холокост. И тем не менее, будем говорить о России. Вы понимаете, в России было создано в 18 веке абсолютно неестественное общество. Это редкий пример в истории Европы. Редкий. Было создано общество рабов и рабовладельцев. Причем рабами были не привезенные из-за океана абсолютно культурно другие, ну, чернокожие люди, как в Соединенных Штатах или на Карибских островах Британской империи, а были те же самые русские люди, которые бок о бок жили с будущими их поработителями в одних деревнях, молились в одних храмах, причащались из одной чаши евхаристической во время литургии. И они были порабощены, они не были же рабами. В 17 веке это были свободные люди. которые, ну, там, платили подати, но все были, так или иначе, все несли тяглы. И царь считал, что у него есть тяглы, и у священников тяглы, и у крестьян тяглы. Но это были свободные люди, никто их не принуждал на жениться или, там, скажем, принуждал каким-то дополнительным работам, этого не было. Это все началось с Петра Первого. Я веду к очень простой вещи.

0: помимо своей воли, помимо своего желания, так же, как и африканцы, которых вы отловили в Африке и привезли в Америку, а русское население России, 90 с лишним процентов населения России, было порабощено. Причем очень жестоким образом. Оно восставало, восстание Пугачева, вы помните. Но, тем не менее, эти люди ненавидели своих поработителей. Никогда этого не надо забывать. Россия до 1917 года никогда не была социально единой страной, где ценности высшего слоя народа были одними и теми же. Их не было. У высшего слоя были свои ценности и интересы, а у народа был главный интерес – освободиться. Вот. И он освободился в 1917 году благодаря большевикам.
1: Правильно ли я вас понял, что вы ведете к тому, что вот та ментальность, рабская ментальность, которая в 1918 году, она и до сих пор живет в нас?
0: Не-не-не, совсем не так.
1: Ну как, нет никаких протестов, вот сколько людей уже убито.
0: Да, тогда-то было полно протестов. Одно восстание Пугачева, какой протест. Вот,
1: то есть, а что тогда сегодня?
0: А сколько сегодня было восстаний?
1: Еще хуже ситуация.
0: Дело в том, вот это очень важная вещь, которую упускает большинство публицистов. Та власть, вот царская власть, была чужой, ненавистной. Причем и власть церкви тоже, потому что церковь полностью одобряла крепостное право. И поэтому священник ненавидели так же, как помещика. Абсолютно так же. Епископа как генерала. А это большевики что сделали? Они сказали, что мы вас освободим. Пойдемте с нами, мы вам все дадим. Этих мы прогоним, убьем, уничтожим высшие сословия. А вы будете, кто был ничем, тот станет всем. Большевики бандиты. Они обманули народ. Они использовали эту ненависть к высшим сословиям народа, чтобы захватить власть. Но народ на этот раз добровольно согласился идти за большевиками. Он не был, как тогда, принужден стать рабом против своей воли. И поэтому восставал все время. А он добровольно согласился на условия большевиков. В том числе безбожие, захват имущества и так далее, и так далее. Поэтому до сих пор, прошло 100 лет с лишним, 110 лет, народ в массе подсознательно считает советскую власть своей, а царскую абсолютно чужой. Вот какой-то там, как в Италии, Древний Рим. Ну, было что-то, да, тот же язык, там, Цицерон и Вергилий, но, в общем, это другой мир. Вот такой же мир Льва Толстого, там, Пушкина. Это вроде бы и наш, но другой мир. А это наше. Это наше. И КГБ наше, и ЧК наше. В ЧК шли простые русские люди. Добровольно, никого не гнали.
1: Вот скажите мне, откуда такая страсть к самоистреблению? Гражданская война, вы как-то сказали, что унесла 8 миллионов 12. Жизней. 12 миллионов. Потом был Голодомор, потом было раскулачивание, потом были сталинские чистки, миллионы репрессированных и убитых.
0: Да. 30-е
1: Вся
0: годы,
1: история самоистребления.
0: 30-е годы, если, так сказать, интересует наших слушателей, 30-е годы, начиная с коллективизации и кончая 39-м годом, не беру войну, это еще 12 миллионов.
1: И сегодня то же самое истребление, когда одна часть русскоязычного населения убивает другую часть русскоязычного населения и украинского.
0: Я думаю, что это вот результат, понимаете ли, соучастия во зле. Соучастие во зле, которое добровольно наш народ... Но наш народ в широком смысле этого слова. Понятно, что украинцы тогда входили в большевистскую империю, в революцию на равных правах с русскими. Украинцы, белорусы, люди Кавказа, так же точно. Нельзя говорить, что это русские, а вот украинцы другие. Белорусы другие, грузины другие. Нет, конечно. Это было одно сообщество. Там были люди всюду, которые с этим боролись. И какое было белое русское движение. В котором тоже, кстати, были и русские, и немцы, и грузины, и кто угодно. И были бандиты, которые были и украинские, и русские, и так далее. Поэтому это согласие на зло. Большинство, подавляющее большинство людей той России... а не Российской Федерации, естественно, той России считала большевиков своими, а, естественно, белых, уж тем более царскую власть, чужими. И против них выступала и убивала помещиков одинаково в Киеве или под Москвой.
1: Есть такой историк, был такой историк Натан Эдельман, которого вы хорошо знаете. Конечно. И в одном из своих трудов он сказал, что в России все

0: перемены происходят сверху, а не снизу. И это и Хрущев, как вы понимаете, повернул вектор страны, Горбачев, мы с родителями.
1: Ну и Александр II, в конце концов, даже до революции.
0: Я беру последний столетний,
1: советский,
0: историю.
1: Советский,
0: да. Период, да. А вот в Польше

0: Эти во многом благодаря тому, что рабочих научили и поддержали польские интеллигенты. Было такое движение в поддержку рабочих, которое создала польская интеллигенция. Сюда вот входил как раз Адам Михник, там, скажем, или Збигнев Ромашевский, вот покойный уже сейчас. Вот, и надо сказать, что все это бы кончилось ничем, если бы не Горбачев. Потому что все это движение было раздавлено полностью Ярузельским в декабре 1981 года. И была установлена военная диктатура.
1: Ну, вы знаете, не факт, что Горбачеву удалось бы захватить Польшу, потому что мы не знаем.
0: Я думаю, что даже такого масштаба было бы... Понимаете, я изучал, у меня есть несколько бесед. Вот я сейчас составляю такой цикл «История», ну, современная история России, история перестройки, это беседы в Ютьюбе, и у меня несколько бесед посвящено как раз именно Польше. Причем и Польше 79-82 годов, еще брежневское время, когда как раз только солидарность начиналась, и когда она была раздавлена Ярузельским. И эпоха на достижение действительно свободы уже 86-89 годы. И я вам должен сказать, что если бы Горбачев четко не сказал, что мы никогда не вмешаемся в ваши события. Сами решайте. К нему уже приезжал Ярузельский. Просил о помощи. Просил и...
1: То есть, вы это ставите в заслугу Горбачева?
0: Разумеется.
1: Хорошо. Все-таки вернемся в Россию. Здесь возможно ли появление здесь своего Леха Валенцы? Или вторая часть этого вопроса. Мог бы таким Леха Валенцы быть Алексей Навальный?
0: Мог, конечно. И это ясно почувствовал Путин.
1: Он снизу.
0: Конечно, он снизу, да. Это вот, собственно говоря, я знаю просто немножко Алексея покойного, Алексея Анатольевича, я знаю, он реально вдохновлялся опытом Валенцы. Вот для него это был живой пример, которому он готов был где-то подражать, где-то следовать. Что такое возможно? Конечно. И я думаю, что в любой другой обстановке он бы и добился больших успехов. Но вы видите, как диктатор, ну, скажем так, легко его уничтожил. Это страшно мне говорить, но это факт. То есть, понимаете, сила силу ломит. И также точно был бы уничтожен Лех Валенца в Польше.
1: Но вот здесь и сейчас, вот если говорить о том, что происходит в России, вы ожидаете, что может появиться снизу протест? Или все-таки это будет перемены будут только наверху?
0: Я, кстати говоря, вспомнил, когда много занимался вот этими событиями в Польше 86-90 года, мне встретились несколько польских сайтов, на которых проигрывалось, ну, там же тоже есть люди, которые ностальгируют по коммунистическому прошлому, такие есть в Польше люди, левых таких, левых советских убеждений, и они проигрывали, как могло бы быть по-другому. И вот там очень интересная ситуация, когда можно было переиграть эту ситуацию. Поэтому в Польше тоже были разные идеи, варианты, и до сих пор мечты, как говорится, в каких-то головах бродят. Но ваш вопрос, да, повторите, пожалуйста.
1: Вот мы ждем своего Леха Валенцу, да, рядового электрика, условно, или все-таки мы ждем, когда они перессорятся наверху и сменится власть?
0: Ну, необходимо и то, и другое. Как правило, революции совершаются, когда есть две встречных тенденции. Вот когда одной тенденции почти нет, как это было в эпоху Горбачева, народ вообще не поддержал, народу было важно иметь там мыло, спички, что вполне понятно, интеллигенция тут же, проснувшись, там, Афанасьев с Поповым, стали бороться за власть, чтобы отстранить, ну, и Ельцин, естественно, тоже, бороться за власть против Горбачева, чтобы самим схватить власть. В этой ситуации революция проигрывает. И Горбачев проиграл, хотя вот, можно сказать, освобождение России от большевизма, тем не менее, произошло. Но, конечно, реальные, эффективные движения происходят только тогда, когда есть движение снизу, есть движение не сверху, но это теория эволюции.
1: Ну, да? Скажите, с Горбачевым нам повезло, или это просто история нам дала шанс?
0: Нет, вот, ну, точнее, как?

0: Говоря, давайте так сформулирую вопрос. Вот появление Горбачева – это случайность или закономерность?
1: Ну, конечно, случайность.
0: Случайность?
1: Конечно, случайность, да.
0: Вот смотрите, за последние 100 лет вот, были политики, значит, большевики, Ленин, да. Сталин, Хрущев, Брежнев, Горбачев, Ельцин, я уже Медведева не хочу даже называть, и Путин. Скажите, вот не на кого глаз положить, нет ни одного, кто был бы неким общим знаменателем. Потому что Горбачеву тоже претензии море, как вы знаете, часть населения его ненавидит. Про Ельцина то же самое. Почему нет ни одного политика, который бы ну, в какой-то степени устраивал всех? Или это не обязательно?
1: Нет, я думаю, что это не обязательно, и только со временем, и далеко, и когда уже вот все страсти улягутся, тогда возникают оценки более-менее общие для всего народа, ну, скажем, не знаю, отношение там, к Кромвелю, к Карлу Первому и так далее. Это давно уже, дела давно минувших дней. Я не говорю здесь про, там, скажем, покойную королеву Англии, Елизавету Вторую, которая, ну, просто не управляла, она симпатичная дама была, она мудро себя вела, и она нравится подавляющее большинство, хотя в Англии довольно сильное республиканское движение. Этого многие не знают, но оно есть.
0: Вы сейчас апеллируете к китайской метафоре. Еще не время.
1: Еще не время.
0: Пройдет
1: это совершенно
0: 200-300
1: точно.
0: Лет.
1: Потому что,
0: потом.
1: Ну, слушайте, сейчас еще... Вот я сам человек, который уже был вполне в деятельном возрасте и занимался политикой, когда в стране была перестройка Горбачева. Конечно, для меня это актуальная вещь, а для кого-то, наоборот, я ему симпатизирую, я его лично знаю, а другой его ненавидит, но это нормально.
0: Но скажите, вот был такой бунтарь Пригожин, вы возлагали на него какие-то надежды? Давал ли он для вас какой-то импульс, что что-то может поменяться?
1: Ну, Пригожин, конечно, совершенно отвратительное существо, повар Путина.
0: Знаете, как
1: да?
0: Сталин говорил, других писателей у меня для вас нет.
1: Нет, ну, были, наверное, и другие, тот же самый Навальный, да? Были, наверное, и другие писатели, но как я, опять же, как историк, я смотрел на Пригожина как... Ну, кто знает. Может быть, не то, что он станет во главе государства, но он настолько расшатает путинский режим, что он рухнет, а там может возникнуть какая-то совершенно другая комбинация. Поэтому, в принципе, когда началось выступление Пригожина, а это, я напомню, это же конец июня, это дни Солнцеворота 23-го года, я с интересом смотрел на это было, конечно, 1-2 дня, но я смотрел с неинтересом, я увидел несколько вещей, которые мне было очень интересно и важно увидеть. Например, не столько то, что там Пригожин восстал, а только то, что не было никакого сопротивления. Что народ его встречал бурными в Ростове и по дороге. Но встречал очень интересно, прямо как Емелька Пугачева. Он шел мимо Воронежа. И из Воронежа прислали ему депутацию в поддержку. Имеют не Пугачева, а, конечно, Пригожина. Мне писали просто знакомые из Воронежа. Им прислали ему к нему депутацию, что мы тебя поддерживаем, ты молодец, не нужно ли тебе там чего, там картошки и колбасы, но только в Воронеж не заходи. Ты сразу на Москву, пожалуйста. Но это точно Емелька Пугачева.
0: Чем привлекательна для большей части российского населения имперская идея? Вот цитата. Писатель Александр Генис. «Я ничтожество, сортир во дворе, денег нет, пью с утра до вечера, но зато есть империя, и нас боятся». Он прав?
1: Ну, вообще, я не знаю, почему он, в общем, так вот описал социальный быт. Все-таки сейчас в России далеко не у всех сортир во дворе. Вот, скажем прямо, не надо тоже принижать, понимаете? Коммунальные услуги за постсоветское время улучшили существенно. И я приезжаю в какой-нибудь маленький город Вельск, и там в гостинице все удобства, а сортир во дворе. Дело в том, что когда-то как все ходили в очко, даже как король Людовик XIV, но...
0: Это другая культура.
1: Да, но при этом все равно империя была очень привлекательна. И империя привлекательна всегда. По той простой причине, что ты можешь понукать другим человеком, или другим народом, или другой социальной группой. И можешь заставлять их делать не то, что им хочется, а то, что тебе хочется. Это самое большое наслаждение. Поверьте, вот это наслаждение властью над другим более пленительно, чем, простите, даже сексуальное чувство. Это просто не все дают в этом отчет. Но поэтому так люди стремятся к власти. Поэтому так люди хотят стать диктаторами. Они хотят управлять людьми.

0: Ну, некоторые хотят, чтобы их считали великими.
1: Не только своими, но и чужими тоже.
0: Ну, конечно. Конечно. Ну, начиная с собственной там семьи, где там муж хочет управлять женой, жена мужем, в итоге семья разваливается. А, ну, конечно, и своими, и чужими, и захватывать земли. Вот ты не хочешь, да? Помните же, сказал Путин, как перед тем, как, собственно, совершалась агрессия 22-го года в феврале, он сказал, нравится, не нравится, терпи, моя красавица, да? Так бандиты обычно говорят насилуемой женщине.
1: Но он мастерски эксплуатирует имперскую идею, Путин.
0: Мастерски. Как же, как и Гитлер ее мастерски эксплуатировал. Это на самом деле, ну, это все равно, что, понимаете, вот, как эксплуатируют сексуальные чувства, там, всякие порнофильмы, программы и так далее. То есть, это большого ума не надо. Просто надо понять этот факт, что это очень пленительная вещь, поэтому так же, как в культурном обществе запрещено использовать вот эту откровенную сексуальную символику, надо также и запретить использовать откровенную имперскую фразеологию.
1: Причем это касается как богатых людей, так и нищих.
0: Абсолютно, абсолютно.
1: Скажите, вот принято считать, что сегодня власть принадлежит в России чекистам, силовикам.
0: Да.
1: Они не только владеют ресурсами управления страной, они еще и богаты. Скажите, можно ли говорить, что это новая элита России, которая вот теперь станет той элитой, которая будет управлять страной и детям передаст свое наследство? И это новая буржуазия в лице чекистов.
0: Вы понимаете, в России сменилась элита. Не во всех странах она сменилась. Скажем, в Англии не было полной смены элиты. А во Франции была, между прочим, после Великой Французской революции. Вот в России тоже произошла тотальная смена элиты после 1917 года. Это нечастый случай. Скажем, нацистская Германия пошла другим путем. Гитлер не менял элиту. Элита осталась старая. Генералы еще Рейхсвера и так далее, и так далее. И аристократы, и короли там, отдельных частей Германии, Баварии, Вюртемберга. Все это оставалось. В России сменилась элита. Старую элиту уничтожили или прогнали. Очень небольшой ее процент пошел на услужение большевикам. Ну, и растворился в новой элите или не в элите. А большинство – это были совершенно люди от сахи. Это были рабочие, крестьяне, люди из еврейских местечек, там, с минимальным образованием. Вот именно они, там, также и из Армении, из Грузии, кто был Сталин, например, самые низы, да, грузинского общества. Вот. И вот эти, то же самое в Казахстане.
1: Но вы знаете, советское политбюро, оно не было буржуазией.
0: Нет, советское политбюро, это было, ну, у нас была другая экономическая система.
1: Да.
0: Как такового не было предпринимательского класса. Но эти люди, поверьте, потому что, конечно, я...
1: Наоборот, они гордились, что они из рабочего класса.
0: Они были из рабочего класса, они гордились этим, они и были, и даже тогда, когда они не были из рабочего класса, как, например, Андропов, который был внебрачным сыном еврейского ювелира, они врали, что они из рабочего класса. Вот, но... Объективно говоря, они имели все. Понимаете, ведь важно не то, занимаешься ты бизнесом или не занимаешься. Нынешние чекисты тоже реальным бизнесом не занимаются, они его отжимают. Эти люди имели все. Вот я очень хорошо помню, я же сам, ну, по рождению принадлежал к этой категории. У меня отец входил в партийную номенклатуру, ну, в управленческую, высшего уровня. Да?
1: Но когда снимались с должности, чем становился никто?
0: Ну, кстати, как снимали? Если он человек уходил в почете, там, скажем, ну, просто по старости, то он оставался, ему все оставалось. Абсолютно. И дачи, и пайки, все оставалось. Если он, его прогоняли,
1: со скандалом.
0: Тем более расстреливали, как при Сталине, да, конечно, ничего не оставалось. Так же было и с дворянством. Если тебя там уличали, ну, вспомним восстание декабристов, все, люди все теряли. Вот. Так что на самом деле новая элита имела все, абсолютно все, что ей хотелось иметь. Но только по ранжиру. Одно дело члены политбюро, другое дело там начальники департаментов и так далее. Сейчас то же самое.
1: Вот, Андрей Борисович, я
0: сейчас
1: хочу...
0: то же самое.
1: Чекисты эти, которые богатые и сильные, они новая буржуазия или они еще пока не дотягивают до этого?
0: Нет, типа они никакая не буржуазия. Понимаете, буржуазия – это люди, которые сами сделали self-made men, сами сделали себя.

0: сделали свой бизнес, ну, все знают классические примеры, и поэтому они уважаемы в той же Америке, в той же Англии, эти люди, они очень нужны. Они развивают экономику, социальную сферу и так далее. Таким были русские предприниматели до революции. Какие-нибудь Морозовы, Рябушинские, Третьяковы и так далее. Понимаете? Вот это была буржуазия. Но, а это никакая не буржуазия. Это...
1: Временщики.
0: Это нет. Но это люди. Надо понять, опять же, генезис. Россия очень богатая страна. Соответственно, был допущен рынок. Россия из управляемой вот этой административной экономики, не работавшей, перешла к рыночной, работающей. Это большое достижение. Но так же, как и в Китае, всю власть над страной сосредоточил новый класс, который сам не пришел в результате умелого экономического действия. Не новые бизнесмены, предприниматели. Этих людей, даже если они появлялись, теперь уже давно прогнали, или они и сломали, как Абрамовича. Да и я и сомневаюсь, что Абрамович, уж такой опытный предприниматель, тоже получил в результате залоговых аукционов дуриком там свое имущество. Вот. То есть реальной буржуазии у нас не было после 1917 года. И нет практически сейчас, кроме мелких и средних бизнесменов, которые худо-бедно там выживают на чем-то. Эти люди, так же, как и в царской России, дворянство, не купцы, а дворянство, они используют государственный ресурс для накопления денег. Вот и все. Вот и все. Поэтому не надо их называть новой буржуазией. Это продолжение старой большевистской и вот этой дворянской несвободной России.
1: Скажите, вот российское общество часто называют пассивным. Но пассивность – это форма согласия или форма выживания? Как вы думаете?
0: Знаете, когда говорят о российском обществе, ну, я, опять же, я историк, поэтому я не мыслю в категориях нескольких десятилетий. Страна, которую смогли раскачать на такую революцию, какая была в 17-22 годах, время гражданской войны, не может считаться страной пассивного народа. Страна, в которой до этого были восстания, тоже крестьянские, она не может считаться страной пассивного народа. Но после того, как люди сами избрали себе бандитскую власть и стали частью этой бандитской власти, они стали ее частью, они с удовольствием шли и в советские органы, и в ЧК, и там, в новую армию красную. Они перестали восставать. Поразительный пример, что во время коллективизации и Голодомора очень мало было восстаний. Я исследовал их все, проверял статистику. Не забудем, что мы издали еще в более-менее свободное путинское время, в 2009 году «История России 20 века». И там есть специальные главы о коллективизации. И я и мои коллеги специально проверяли все факты восстаний, сопротивлений. Их очень мало. Они были, но их очень мало. И в основном лозунг такой – за советы без коммунистов. То есть, они не были против системы. Они хотели избавиться от коммунистов, но советскую власть оставить как прежде. Потому что она была их властью. Поэтому пассивность возникла в результате сочленения народа после 17-го года, ну, после 22-го, с бандитской коммунистической мафиозной властью. И это сочленение продолжается до сих пор.
1: А где проходит граница между страхом и соучастием?
0: Я думаю, что доминирующим настроением в советском и послесоветском обществе, несмотря на ужасающий террор, было соучастие. Было соучастие. Так же, как в нацистском, в германском обществе. Основной тенденцией был не страх перед нацистами, а соучастие в деятельности Гитлера. В этом трагедия германского народа.
1: Вот смотрите, многие критикуют тех людей, которые в России молчат. Но извне критикуют, говорят им, что уход во внутреннюю эмиграцию это соучастие. Вот вы как считаете?
0: Во-первых, сейчас вот то, что происходило на протяжении 100 лет, как мне кажется, опять же, я не хочу выполнять несвойственную мне функцию пророка, подходит к концу. Вот это соучастие в большевистском преступлении столетнем, оно заканчивается. Не случайно вы мне задали вопрос о власти чекистов. Понимаете, сейчас народ, вами, ведь Мюмин Шакирович, а сейчас артикулирована мысль, которая сейчас звучит на каждом углу в России. Ну, естественно, в эмиграции русской тоже, но и в России, что чекисты всем завладели и живут в своих интересах. Значит, уже поняли, что чекисты – это одно, а мы, простые люди в России, уже другое. Вот сейчас происходит раскол этого слипшегося кровью и слезами комка, который возник после революции, вот я скажи, думаю.
1: Вот эти чекисты, о которых мы сейчас много говорим, они нас с вами считают подданными? Или врагами?
0: Вообще надо у них спросить, конечно.
1: Ну, как вы думаете, да, они в нас видят подданных?
0: Ну, как я знаю, что они нас считают, конечно, врагами. Они врагами. Именно врагами, не предателями. Вот,
1: мне а это... вот основную часть населения считают подданными?
0: Подданными.
1: Подданными.
0: Подданными, конечно. Подданными, которые, как вот крепостные мужики, они обязаны свое место знать и делать, что им скажут. А мы враги, поэтому нас выгнали за границу, поэтому нас объявили иностранными агентами, там, террористами и так далее, и так далее. Мы враги.
1: За 3,5 года Путин несколько раз менял объяснение войны. Сначала была денацификация, потом демилитаризация, борьба с НАТО, теперь почти священная война. Вот это признак идеологической растерянности или нормальная эволюция любой затяжной войны?
0: Я думаю, что это не эволюция, поскольку новые понятия абсолютно глупы, равно как и первые. Это чистая такая, знаете, идеология для того, чтобы ты соглашаешься или не соглашаешься, но ты должен это транслировать, вот что это нацисты, фашисты, потом, что это, значит, война с НАТО, потом, что это священная война. Ты обязан это транслировать, и тогда ты лоялен режиму, тогда ты свой. Если это не транслируешь, транслируешь какое-то другое объяснение, то ты враг чужой, и тебя сажают в тюрьму, даже если ты говоришь там миру мир, там, скажем. Поэтому, я думаю, никакой эволюции нет. Не надо пытаться найти закономерности, более интеллектуальные причинно-следственные связи в этих оборотах Путина. Это ответ его головы, понимаете? Ему надо было что-то сказать, ему надо было объяснить, почему он напал на Украину. Очевидно, что никакого разумного объяснения нет. Понимаете, даже у Гитлера было объяснение. То мы возвращаем территории, которые были там отняты у Германии предательством Версаля. А что скажет Путин? Понимаете, он сам сын и внук чекистов. Что он? Вот эти границы были определены Хрущевым, да, Хрущевым. Ну, если говорить о Крыме, а основные границы Украины Лениным и Сталиным, там, где немножко менялись они. Вот, ну что ж, против всего этого будет для тебя Сталин священная корова, ты после против этого будешь выступать? Поэтому он и говорит, что там притесняют русских, там то, там все. Для него важно для того, чтобы захватить страну. Для чего захватить страну? Тут же две цели. Одна цель – это та самая имперская цель вовне – расширить территорию, где ты можешь владеть и всем понукать. А вторая имперская идея – внутренняя. Этой огромной квазисексуальной энергии имперства заразить народ, чтобы народ был твоими рабами, чтобы он, повторяя мантру «Крым наш, Донбасс наш, Украина наша», он следовал за тобой, который дал это народу, как бы.
1: Вот, продолжая вашу мысль, вот эта имперская идея, навязанная, естественно, Путиным, она уничтожает население. Сотни тысяч погибли в этой войне, конечно, сотни тысяч раненых, и с обеих сторон трудно подсчитать, сколько погибло людей. Вот, на ваш взгляд, что быстрее закончится у Путина? Человеческий ресурс или политическая устойчивость режима?
0: О, вот это как раз то, что, ну, знаете, конечно, я русский человек, поэтому мне говорить о том, что мне интересно это, было бы цинично и противно. Я с ужасом, я с мучением смотрю за всем, что происходит. Часто жизнь не мила от того, что я вижу, то, что приходит в новостной ленте, то, что мне пишут за Россию.

0: мои друзья. Но тем не менее, как историку, как ученому, который всегда чуть-чуть отстранен, мне интересно, что закончится первым. Я надеюсь, что первым закончится вот этот ресурс социальной поддержки. Именно потому, что народ поймет, что это не его власть. Что это власть ему навязана.
1: И не его война.
0: Ну, соответственно, не его война, да. Что это, главное, не его власть. А это не его власть навязала ему эту не его войну. Что это власть чекистов. Откуда чекисты? И вот здесь надо понять, что чекисты, конечно, не вчера свалились, как клоп с потолка. Они с 17-го года, с декабря, и каждый год празднуют свои праздники. Что это весь советский период, этот период фактически чекизма. Фактически чекизма и тех сил, которые чекизм использовали, когда могли. А когда не могли, он захватывал власть целиком. И вот когда люди поймут, что это не их, вот тогда произойдет освобождение русского общества, я считаю.
1: Одна из любимых ваших тем. Как получилось, что Русская Православная Церковь стала одним из главных идеологических союзников войны?
0: Так же, как и Русская Православная Церковь стала одним из главных идеологических союзников крепостного права в дореволюционной России. Трагедия Русской Церкви – ее сервильность. Но, чтобы не... Какой же была католическая церковь во Франции до Великой Французской революции? Понимаете, христианство, как и любая религия, но христианство особенно, это величайшая энергия и сила. И поэтому власть всегда пытается ее подчинить в первую очередь, ну что сделал Петр I, да, создав Синод, подчинить ее в первую очередь и сделать своей рабой. Тогда все легко. Когда церковь на это идет, она сохраняет все видимые блага и институты, но теряет свою суть. Потому что суть, конечно, это в любви к людям, а не в лояльности к власти. И есть люди церкви, которые выступают против этого, они становятся мучениками, гонимыми. И сейчас такие люди есть. Прекрасно нам известен отец Алексей Уминский, там, скажем, и не один он, и Андрей Кордочкин, и многие-многие другие.
1: Чего нет у чекистов таких противников войны?
0: Ну, какие-то чекисты порвали более-менее громогласно, а некоторые тихо, с путинским режимом, и тихо слиняли на Кипр и куда-нибудь еще, и пытаются вообще как бы начать жить новую жизнь.
1: Скажите, а вот иерархии Русской Православной Церкви можно и считать новой буржуазией России?
0: Да я вообще слово «буржуазия» убрал бы из нашей беседы, потому что слово «буржуа» – это, ну да, это горожанин, да, бургер, который своим умом и талантом создал себе капитал, да, создал себе бизнес. Не новая буржуазия, а, скажем так, новый ведущий слой, новая элита, но не буржуазия.
1: Слово «элита» тоже не хочется произносить.
0: Ну, ведущий слой. В социологии Петериба Сорогина есть такое понятие «ведущий слой». Оно нейтральное. Вот да, конечно, она часть ведущего слоя, безусловно. Но они же и чекисты. Вы же понимаете, что все руководство церкви старшего поколения, они просто формальные чекисты. Там патриарх Кирилл и вот люди примерно моего возраста, и даже помоложе немножко, почти весь епископат, практически весь епископат был, если он рукоположен в советское время, он был чекистским.
1: Скажите, это кризис веры или кризис церковной иерархии?
0: Нет, конечно, кризис церковной иерархии. Вера остается, верующие люди есть, они есть среди мирян полно, среди священников, даже есть епископы, по-настоящему верующие люди, и они там, закусив язык, помалкивают или там в полголоса что-то говорят, но нормальный христианин не может поддерживать путинский режим, не может, понимаете, или он полный идиот и ничего не понимает вообще в христианстве, или он лжец. Так же, как помните, в советское время был анекдот, кто вступает в партию, или идиоты, или хитрецы. Потому что нормальный человек не может в нее вступить. Или это карьеристы, которые ни во что не верят, но делают карьеру. Или это идиоты, которые во все верят, и вот таким образом они становятся членами партии.
1: Вопрос как к историку. Поражение в русско-японской войне в 1905 году, оно привело к каким-то

0: реформа, потому что всякое поражение...
1: Ну, вы же знаете, она... что привело. И все наши слушатели знают. Это хрестоматийный пример.
0: Это вы имеете в виду Столыпинскую реформу?
1: Нет, в первую очередь, конечно, реформу Витте, манифест 17 октября 5 года, переход России к парламентскому правлению. В России впервые были дарованы парламентские учреждения, то есть земство, самоуправление местное было с 1864 года, а осенью 5 года были даны все гражданские свободы, все, и парламентские учреждения, и в апреле 6 года собралась, прошли выборы, в которых участвовало практически все население России, и русская, и нерусская, и в Польше, и на Кавказе, и Финляндия была отдельной страной просто практически. И у них парламент-то был все время. И в результате была Дума, и уже возникло требование отвечать перед Думой министрам. Поэтому Столыпинские реформы тоже в этом русле. И Столыпин был гениальный премьер-министр, который вел вот эти именно реформы, я бы сказал, социально-экономические. Но главной политической реформой России стала парламентская демократия.
0: Я почему задал этот вопрос? То нужно ли ждать реформы только тогда, когда Россия проиграет эту войну в Украине? И это может дать толчок
1: может.
0: К этим реформам?
1: Может.
0: Или все равно мы обречены
1: жить
0: в имперской стране?
1: Мы ни на что не обречены. Но это уже ответственность нас с вами, Мумин Шакирович, и всех других людей, которые имеют какой-то доступ вот, к общественному сознанию. Надо людям объяснять. Объяснять, что имперство – это ложная, хотя и очень манящая цель. И что на самом деле благоденствие и хорошая жизнь возникают не тогда, когда ты кого-то подчиняешь, тогда ты сам ничего не получаешь, а возникают тогда, когда ты получаешь свободу работать, прикладывать свои силы, делать свой бизнес, учить своих детей, как ты хочешь, уезжать за границу или возвращаться в свою страну. Вот это свободное положение, и выбирать свою власть. Самое главное, когда народ контролирует власть, вот это самое главное, когда есть самоуправление и парламентская демократия, когда народ контролирует власть, тогда он живет хорошо.
0: Андрей Борисович, вы говорите азбучные истины, которых, к сожалению, нет. Скажите, сегодня часто говорят о всплеске ксенофобии и расизма. Вот это наследие империи или продукт современной пропаганды? В России ксенофобия, расизм – это все одно из таких ярких явлений.
1: Вы понимаете, в какой-то степени это вообще, к сожалению, одна из особенностей человеческого естества. Понимаете, ненавидеть соседа – это любимое…
0: Ну, почему соседа? Расизм по отношению, вот много раз мы слышали…
1: Нет, соседа не обязательно в национальном плане. Соседа даже по собственной лестничной клетке. Да, если он там, скажем, не русский. Обычный сленг, люди даже не замечают, когда это говорят. Если там, скажем, ну, не знаю, тебя обматерил просто там какой-нибудь такой же русский хам-мужик, ты говоришь, вот хам. А если тебя обматерил, там, скажем, с использованием каких-то тюркских слов, приезжий, не знаю, таджик или киргиз, ну, это таджик и киргиз. То есть, понимаете, люди даже это не замечают. Но когда они говорят таджики и киргизы, они сразу же говорят, что вот мы русские одно, а они другое.
0: Да, но достается и бурятам,
1: да, нет.
0: И якутам.
1: Достается и всему, кому угодно. И евреям, и калмыкам, и кому угодно. Всем достается. И украинцам достается. Это, к сожалению, вообще, ну, слушайте, а что сейчас? Это вообще, мы смотрим сейчас, на какой волне пришел Трамп к власти в Соединенных Штатах. На такой же волне ксенофобии, понимаете? Такой же точно. Это, к сожалению, общечеловеческое явление. С ним надо бороться, с ним нормальный, современный западный мир, да и индийский мир, я хорошо знаю Индию, я же востоковед, он борется с этим. Это опасная вещь, с которой надо, и надо помнить, что она постоянно в тренде. Ни исламофобия, ничего не должно быть. Понимаете? А это вон все правые движения современной Европы, они все исламофобские, они все против мигрантов. С этим борются. И мы должны бороться. В России обязательно. Понимаете, обязательно, иначе мы новую Россию не построим.
0: Вот если бы завтра Путин исчез из политики, на ваш взгляд, Россия стала бы другой уже через...

0: Через год или проблема гораздо глубже одного человека?
1: Значит, я бы так сказал. Власть стала бы другой практически сразу. Потому что исчезни Путин, трансляции путинизма бы не было. Даже та же КГБшная элита, даже имитацией постаралась бы восстановить отношения с Западом, прекратить войну и так далее. Она никому не нужна. Ну, есть там сумасшедшие какие-то Z-пропагандисты, но их можно, ими можно пренебречь. Но, конечно, изменение общественного сознания – это сложный, долгий процесс. Вы же помните, что после конца войны в 1945 году, после конца Второй мировой войны, изживались нацистские корни. Ну, где-то лет 40 точно. Публичный спор историков, западно-германских историков, о роли нацизма – это 89-й год. Еще тогда были сторонники нацизма среди крупных историков Германии. Понимаете, прошло сколько лет? 45 лет. И даже сейчас эти сполохи есть в альтернативе для Германии. Так что нам, у нас есть и краткосрочная перспектива победы, когда придет, ну скажем, вместо Сталина новое руководство, которое будет стараться восстановить отношения с Западом, как было, да, во времена Маленкова и Хрущева, и Берии даже. Вот. И долгосрочная перспектива исправления мозгов. Это очень серьезно. Кстати, если вот мы посмотрим внимательно выступление Горбачева, вот он постоянно в эти 5 лет, когда он был у власти, он постоянно говорит о необходимости исправления мозгов, исправления умов нашего народа. Самая большая проблема, как он говорит, в мозгах. Не в системе даже, в мозгах.
0: Вот вы однажды сказали, что переговоры с Россией возможны, но не с Путиным.
1: Правда.
0: Почему?
1: Ну, потому что Путин, все, Путин, даже как и Гитлер, он поставил вот на эти все страшные вещи, в первую очередь, на войну с Украиной. И он уже все, он уже, понимаете, он уже безумен. Отыграть назад эту кровь миллионов людей, которые он пролил. По его воле же все это началось, по его воле погибли сотни тысяч украинцев, сотни тысяч русских. Я думаю, он не может. Он уже, как и Гитлер, он раб своего преступления. Гитлер был рабом своего преступления. Но, безусловно, ближайшее окружение Гитлера готово было уже говорить с Западом и заключать какие-то сделки. Но они были бы малоэффективны, потому что если бы не были изменены основные параметры немецкого государства, если он остался бы российским, пусть и более открытым, пусть даже где-то осудившим Холокост, все равно оно было бы язвой Европы. Поэтому то, что это выкорчевали полностью, это абсолютно правильно. Так же и нам, понимаете, они будут пытаться начать переговоры. Какие-то переговоры, видимо, надо будет вести, чтобы закончить войну, кровопролитие. Но пока мы не выкорчиваем этот чекизм и соответствующее большевистское имперство, и это имперство вообще, до этого времени мы не можем быть уверены в России. Это долгий и сложный процесс.
0: Пафосный вопрос. Путина нам дали как наказание за наши грехи?
1: Это надо спросить у хозяина нашей жизни, как говорил Лев Николаевич Толстой.
0: Хорошо, тогда у меня другой пафосный вопрос.
1: Ну, я отвечу по-светски. Путина мы взяли сами себе, потому что выборы 2000 года были свободными выборами. И я знаю очень многих людей, близких мне людей, даже моих родственников, которые голосовали за Путина. Они хотели порядка. У них не было отталкивания от чекизма тогда никакого. Наоборот, с образом чекиста связывались, да, это холодное сердце, чистые руки. Ну, глупости все это, конечно, но люди вот так думали, что вот такой вот Путин, вот он наведет порядок после вот этого разгула 90-х годов, и голосовали за него свободно. Они выбрали чекизм. Поэтому Путин нам дан нашим же собственным народом. Мы его сами избрали, ну а тут как-то раз бульба, я тебя породил и так далее.
0: Андрей Борисович, спасибо вам за интересную беседу, за экспертизу. Моим гостем был историк Андрей Зубов. Программа «Грани времени. Интервью». Всего вам доброго.
2: Главный редактор

0: телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора.
5: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
4: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
5: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
4: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
5: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
4: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
6: Говорит «Радио Свобода».
7: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
6: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
7: «Радио Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
5: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
8: Привет, друзья, это Артемий Троицкий. Ну и, разумеется, это «Музыка на свободе», подкаст, радиопрограмма, выпуск номер 271, хедлайнеры которого великая немецкая группа «Кен». Группа «Кен» и ее недавно обнародованная, ранее не публиковавшаяся концертная запись. Так что насладимся идеальной, чистой, как слеза комсомолки, психоделикой сегодня. А начнем со шведского инди-попа. Одна из самых популярных сейчас шведских групп — это квартет «Hater», «Ненавидящий». То есть вокалистка Каролина Ландаль, ну и ее аккомпаниаторы. Третий альбом вышел у «Hater», называется он «Sincere», то есть «Искренне», и слушаем с него песню «Something».

Каролина Ландель и группа «Хейтер» из шведского «Мальма», они, по-моему, хотя я и не уверен, и их третий альбом «Sincere». Следующий проект международный, французский, затеял его владелец прекрасного лейбла «Ici Delurs» Стефан Грегуар, и называется этот проект «This Immortal Coil». Этот бессмертный койл. Ну, знаете, была такая группа «This Mortal Coil» на лейбле 4AD, а вот это вот уже бессмертный койл. И этот трибьютовский проект знаменитой английской культовой электронной команде «Coil», ну, которая, в общем-то, уже не существует, а отчасти даже находится на том свете. Ну и тут Стефан Грегуар набрал международный такой коллективчик из своих клиентов и не своих клиентов. Мэтт Эллиот там, естественно, участвует, Шеннон Райт и многие другие, в том числе участники норвежской тяжелой группы «Ульвер». И как раз Кристофер Риг поет ту песню, которую я выбрал с этого сборника. Да, значит, сборник уже второй, первый вышел в 2009 году, назывался «The Dark Age of Love», а этот второй и носит название «The World Ended a Long Time Ago», «Мир кончился уже давно». И обещанный трек «Titan Arch», «Арка титанов».

The Immortal Coil с солистом Кристофером Ригом из норвежского Ульвера. Альбом The World Ended a Long Time Ago. Теперь немножко русскоязычных песен. Юлия Тюнникова и группа «Композит» из города Москва. Знаете вы, наверное, Юлию Тюнникову, замечательная певица, очень активная, у нее много разных групп, проектов и так далее, разного направления. Но, наверное, вот Тюнникова и «Композит» — это ближе всего к тому, что называется «рок». И вышел третий альбом у Тюникова и «Композита» под названием «Один страшный день». Вышел он еще до войны, но надо сказать, что звучит в высшей степени актуально. К военной теме Юлия Тюникова всегда была не безразлична. Скажем, у нее есть потрясающая песня «Беженцы», написанная еще в 2014-2015 году по поводу беженцев из Украины. Вышла она в свое время на сборнике компании, вышла она в свое время на сборнике движения «Антиармия». Ну, а теперь, значит, этот альбом «Один страшный день». Ну, я выбрал с него песню, может быть, не самую актуальную по тексту, зато она мне очень нравится в музыкальном отношении. «Катится».

Юлия Тюнникова и композит альбом «Один страшный день». Прекрасный альбом, кстати говоря, всем рекомендую. Моно Суэзи — это очень популярный евроафриканский проект, который базируется в Норвегии, ну и там парочка норвежских музыкантов имеется, а также один шведский, а также музыканты из Зимбабве и Мозамбика. Четвертый альбом у них вышел, называется «Шану», и слушаем с него песню «Where is my Mbira?». Mbira — это такой музыкальный африканский народный инструмент.

Моносуэзи, скандинаво-южноафриканский проект, альбом «Шану». Ну, а теперь, собственно, Кен. Вы, я думаю, все прекрасно знаете эту группу. Она из Кёльна, основана была в 68 году, и ее как бы такой опорный, основной классический состав — это Ирмин Шмидт, клавишные инструменты, Михаэль Карели, к сожалению, уже покойный, гитара, Яки Либецайт, тоже покойный, ударные инструменты, и Хольгер Шука, к счастью, еще жив, так же, как Ирмин Шмидт, бас-гитара. Это великая группа, но я скажу честно, это моя любимая рок-группа вообще, пожалуй, из всех, потому что она совершенно уникальна, неповторима и гениальна. Ну, в общем-то, не я один так считаю, можно долго перечислять

тех музыкантов, на которых Кен оказали огромнейшее влияние. Ну и теперь их лейбл под кураторством Ирмина Шмидта и в сотрудничестве с фирмой Mute Records выпустили уже три

Ну, и я решил, так особо не мудрствуя, просто все треки, которые иногда длятся тут 30, даже 35 минут, просто все обрезать на третьей минуте. Так что сейчас послушаем второй трек «Штутгарт 75 2».

Это был второй трек с концерта в Штутгарте в 75 году. Ну, а теперь послушаем третий трек, опять же, который я обкарнал до трех минут.

Это были, разумеется, Кен и их очередная импровизация «Штутгарт 75 Дарай». Следующий альбом — это уже «Брайтон 75-й год», единственный записанный не в Германии из этой серии, а в английском городе Брайтоне, тоже в 1975 году. И тоже выбрал я третий трек с этого альбома. Он тоже двойной, кстати. Вот и тоже сократил его до трех минут.

Это были, разумеется, Кен, Майкл Карелли, Ермен Шмидт, Хольгер Шука, Яки Либецайт. Четверо гениальных музыкантов, у которых существовала гениальная такая химия, как сейчас любят говорить. Импровизировали они иногда очень и очень долго. Рекордный концерт Кен в городе Берлине продолжался, приготовьтесь, 6 часов. 6 часов без перерыва они импровизировали. И это было наверняка божественно. Очень жалею, что я там тогда не был. Ну вот, ну и последний из этой серии концертных альбомов вышел совсем недавно.

Куксхавен 76-1. Ну и завершим мы знакомство с божественными импровизациями немецкого квартета Кен записью «Куксхавен 76 Фир». Это четвертый трек с этого альбома. Кстати, в отличие от предыдущих двух, это альбом одинарный, а не двойной.

Это были Кен. В общем-то, естественно, ни с кем их никогда не спутаешь. Величайшая психоделическая группа всех времен. Причем я бы сказал, что намного лучше, чем все остальные, едва ли не вместе взятые. Это был четвертый трек с их импровизацией в Куксхавене в 1976 году. Ну а теперь вернемся к современной музыке. Лондонская группа Parchimp, в общем-то, уже довольно старая, существует порядка 20 лет, но исполняли обычно музыку, которую я не особо отслеживаю, а именно такой sludge metal, какой-то такой экстремальный нойз и так далее. Но вот их последний альбом, пятый, называется Drool с большим количеством буквы O. Вот этот альбом мне понравился больше. И с него мы послушаем сейчас трек под названием «Wallow».

английский Parrot Chimp. Во главе этой группы, кстати, человек, который звучал у нас в составе разных других команд, тоже это такой Тим Седдер. Он играл в группе Penthouse, Hey Colossus, а также Sex Swing. Ну, а это его основной проект Parrot Chimp и их пятый альбом Drool. Ксения Рубинос, потрясающая совершенно американская латинского происхождения певица. Родители у нее папа из Пуэрто-Рико, мама с Кубы. И родилась она в 1985 году и выпустила свой второй альбом, называется «Una Rosa». Я могу точно сказать, что это мой любимый латинский альбом из всех, что я слышал за последние несколько лет. Слушаем песню «Ay Hombre».

Рубинос «Ай Омбре» с ее второго альбома «Уна Роса». Очень рекомендую Ксению Рубинос всем любителям латинской поп-музыки. Это просто высший класс. Ну, а теперь у нас будет преподаватель консерватории столицы Пульи города Барри, бывший участник группы «Радиканто», звучавший неоднократно в нашей передаче по имени Фабрицио Пиеполи. Он играет на гитаре, сочиняет песни и так далее. Хорошо, кстати говоря, поет. И вышел у него первый сольный альбом. Называется «Марессия». «Марессия» — это, оказывается, «морская пена» в переводе, причем даже не с итальянского, а с португальского. И слушаем с этого альбома песню «Мелагранада Руха».

Фабрицио Пьеполи из Италии, альбом «Марсия». Ну и закончим мы нашу сегодняшнюю программу пластинкой, которую я тоже обнаружил в Америке, как-то ни странно, хотя это запись музыкантов из России. Олег Гитаркула, он же Олег Фомченков, Андрей Андросенко, Александр Логинов, Рокин Юджин. В общем, это группа под названием «Алоха Свамп». «Алоха Свамп». Играют они чистый такой, без всяких современных примесей, серф. Играют очень хорошо. Где эта группа базируется, я, честно говоря, так и не понял. Релиз американский, совершенно определенно. Но находятся ли они в Санкт-Петербурге, поскольку они явно связаны с группой «Мессер Чупс», или живут в Америке, этого я так и не выяснил. Может, кто-нибудь мне подскажет. Короче говоря, дебютный альбом «Алоха Свамп» называется «Swamp Vacation All Inclusive», и с него я выбрал единственную песню российского происхождения, и эту мелодию вы наверняка узнаете. В английском переводе, оказывается, это называется «Wait Locomotive», то есть «Подожди локомотив». Всем счастливо, это был Артемий Троицкий, программа «Музыка на свободе». Подписывайтесь обязательно на подкаст и до встречи на следующей неделе. Пока!

0: каким вам представляется будущее России?
1: Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
2: Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
3: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться, вот и все.
4: Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
5: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
6: А я Наталья Джампаладова. И мы ведем подкаст «Человек имеет право».
5: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
7: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
6: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
8: Патолог анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
9: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
5: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека, как в Советском Союзе появились диссиденты и кого ими называли, что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
10: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
6: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
11: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
5: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
12: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
6: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.

0: мы наоборот делаем переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки. Мы такими родились. И вы нас наказываете. За что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно. Это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
1: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
2: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
1: «Человек имеет право».
3: Здравствуйте, с вами Антон Сергиенко, и это «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. Его можно рисовать цифрами, фактами и заголовками новостей. В этом подкасте мы рисуем его словами и эмоциями людей, которые обсуждали ключевые события недели. Каждый четверг я собираю самые яркие цитаты из соцсетей. Главные споры, реакции и самые заметные высказывания. Новости рассказывают, что произошло, соцсети показывают, как это воспринимают люди. Иногда точнее, чем кажется. Среди прочего, это слухи о возможной мобилизации в России и выставка «История и современность» на сайте Минюста, в которой рассказывается о попытках нарушения суверенитета России. Опять поползли слухи о возможности новой мобилизации. В том или ином виде. Поводом стали сообщения о проблемах с набором контрактников, росте выплат военным и нехватке людей на фронте. Официально российские власти не объявляли о подготовке к мобилизации и упорно отрицают любые слухи, продолжая заявлять, что армия пополняется за счет добровольцев и контрактников. О возможности новой мобилизации в России говорил и президент Украины Владимир Зеленский, основываясь на данных разведки. Об этом же писали и ряд российских оппозиционных СМИ со ссылкой на свои источники. Разговоры о мобилизации регулярно возвращаются с начала полномасштабного вторжения и опыта так называемой «частичной мобилизации» в сентябре 2022 года, особенно когда ситуация на фронте меняется не в пользу России и растет давление на российский бюджет. Уже сейчас можно наблюдать повышение спроса на аренду квартир в Армении и на авиабилеты в ближайшее зарубежье. На этом фоне пользователи спорят, станет ли осень новым этапом войны или слухи о мобилизации останутся только слухами. Политик Игорь Эйдман у себя в Фейсбуке озвучил интересный вариант развития событий.
4: Наиболее вероятный сценарий новой мобилизации. Сейчас кто только не говорит о том, что после выборов в Госдуму в России будет мобилизация. От Игоря Стрелкова до Бена Ходжеса. Я думаю, что может быть такой сценарий. 20 сентября заканчиваются выборы, а 21-го исполнится ровно 4 года с указа Путина о предыдущей мобилизации. В России объявят не мобилизацию, а ротацию мобилизованных в 22-м году, приуроченную к 4-летней годовщине их службы. Власти вообще стараются избегать этого слова. Объявление мобилизации стало бы ударом по престижу Путина, который много раз заявлял, что ее не будет, а Россия и так побеждает. Вместо мобилизации объявят ротацию. Скажут, что мобики, которых призвали 4 года назад, уже отслужили свое, и попросим родственников их необходимо заменить. Сколько сейчас осталось в строю из тех 300 тысяч, кого призвали 4 года назад, тем более, что некоторые пришли на контракт? Думаю, несколько десятков тысяч. Вряд ли даже 100 тысяч наберется. Заявят, что их отпускают по домам, проведут ротацию, а на замену мобилизуют новое пушечное мясо в армию. Вместо нескольких десятков тысяч, даже сотни, если так, мобилизуют уже несколько сотен тысяч человек до полумиллиона. Но подано это будет не как мобилизация, а как ротация. Думаю, что с пиаровской точки зрения это наиболее вероятный ход Кремля.
3: Политолог Кирилл Рогов пишет в Фейсбуке, что, возможно, вообще вся страна перейдет на мобилизационные рельсы.
5: Вероятность новой частичной мобилизации в России, наоборот, резко возросла, при том, что ее чисто военный эффект будет ограниченным. Кремль, судя по всему, по-прежнему считает, что нехватка живой силы и социальное напряжение вокруг проблемы мобилизации в Украине способны дестабилизировать украинский фронт и политическую ситуацию в стране. Помимо этого, принудительная мобилизация

0: в России, проведенная, возможно, при поддержке войск Росгвардии, возможно, рассматривается Путиным как инструмент дисциплинирования и перевода страны на мобилизационные рельсы. В отличие от предыдущего периода, когда Кремль имел ресурсы, чтобы одновременно наращивать военные расходы и покупать лояльность граждан и бизнеса, теперь продолжение войны и достижение результатов возможно лишь за счет граждан и частного бизнеса, которым будет предложено затянуть пояса.
1: Главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов в интервью «Ходорковский лайф» на Ютубе считает, что мандат на продолжение войны будет выдан.
2: Мобилизация не только вероятна, но и почти неизбежна. Единственный сценарий, который предполагает, что мобилизации ни в какой форме до конца этого года не будет, это, собственно говоря, завершение войны, потому что российская армия несет потери, которая, ну, несовместима с дальнейшей попыткой вести наступательные боевые действия. Поскольку Путин раз за разом излучает уверенность в сегодняшнем и завтрашнем дне, конечно, когда Путину на стол положат данные о том, что 80% россиян снова проголосовали за «Единую Россию», это все будет восприниматься как мандат на продолжение войны. И дальше надо будет переходить к тем непопулярным мерам, которые были отложены на конец этого года именно в контексте выборов.
1: Журналист Сергей Асланян в интервью каналу «Эхо» на Ютубе считает, что плевать Путин хотел на Россию.
3: Тем не менее, мы ждем мобилизацию, и тому подтверждение гораздо больше, из которых следует, что, конечно, будет. Но не принято еще решение, каким именно путем будет дальше двигаться целая Россия. Потому что Путин абсолютно без разницы, что там будет с этой Россией. Он готов ее потратить абсолютно всю до последнего. И вот у этой мобилизации тоже не определены еще параметры. Военные очень простые. Военным нужен приказ. Умереть за Сталином? Пошли, умерли. Умереть за мировую революцию? Пошли, умерли. Умереть за великого Путина? Пошли, умерли. Это, тем не менее, один из сценариев. То есть первый – сдаваться и на каких условиях прекращаю войну, Токаев, помоги. Второй сценарий – до последнего патрона, до последнего солдата, до последнего барреля воюем, расплачиваемся страной. Товарищи офицеры, матросы и старшины, вперед за Родину, за Сталина, то есть за меня, за любимого, за Путина. И вот тут как раз мобилизация становится дополнением. То есть вы-то воюете, но я-то вам помогу. Я-то знаю, у меня же тут, если надо, по тылам-то еще, сколько по сусекам можно колобков-то наскрести.
1: Блогер Олег Лужнов у себя в Фейсбуке пишет, что у термина «мобилизация» много так называемых синонимов.
4: Во время первой ссыкливой войны, которую прямо сейчас ведет Россия против Украины, термин «мобилизация» использоваться, конечно же, не будет. Один раз попробовали частичную мобилизацию, но даже это определение оказалось недостаточно ссыкливым, и в итоге от него решили отказаться. В следующий раз будет нечто иное. Доукомплектование, расширение кадрового резерва, ротация, общегосударственный тимбилдинг. Там, правда, англицизм. Могут добавить в скобках. Не штурма, не пехота. Все как всегда, максимально стеснительно и несмело. Никакой вам «вставай, страна огромная». Зетники, как думаете, почему?
1: Леонид Волков в сети X пишет, что его мнение про возможность новой мобилизации в России изменилось.
5: И мои 5 копеек про новую мобилизацию. Я 4 года подряд после осени 2022 года давал прогноз один и тот же. Второй волны мобилизации не будет. Давал и объяснял его публично, в видео и интервью, и не публично, на экспертных встречах и семинарах в финтанках. Несмотря на регулярно появляющиеся паникерские или хайпажорские анонсы того, что новая мобилизация в России неизбежна и начнется через 3, 2, 1. Так вот, сейчас мне не кажется новая волна мобилизации после выборов чем-то невозможным. Она не является неизбежной, но ставить деньги на то, что мобилизации не будет, я бы не стал. Почему? Не потому, что в сотый раз украинская разведка заявила, что осталось 3-2-1. Увы, значимость этого заявления полностью девальвирована предыдущими 99 неверными прогнозами. А потому, что три фундаментальных фактора, перечисленных выше, больше не работают. Первое. Ощущения стабильности в обществе больше нет. Никакими мерами по поддержанию нормальности его вернуть не удалось. Горящие НПЗ и склады Wildberries работают куда эффективнее, чем заявление властей о том, что все под контролем, СВО идет строго по плану и все ее цели будут достигнуты. Мы фиксируем в соцопросах абсолютно рекордный уровень тревожности и страха в российском обществе. То есть Кремлю в этом плане нечего терять. Второе. Деньги кончились. Поднимать выплаты за контракт больше невозможно. Даже нынешние выплаты даются слишком тяжело. При этом ручеек желающих за эти деньги, который никогда не был впечатляющим, почти пересох и не восполняет потери. Соблазн получить бесплатно то, что не получается купить за деньги, всегда очень велик. Третье. Какая бы ни была картина мира в папочках ФСБ и Генштаба, к лету 2026 года даже до Путина могло уже дойти, что не выходит каменный цветок. И что надо что-то поменять, если так уж сильно хочется овладеть руинами Малой Токмачки.
1: Бывший вице-премьер России Альфред Кох у себя в Фейсбуке объясняет правила новояза.
6: Еще сегодня Димон Медведев решительно заявил, как обычно, потешно нахмурив свой лобок, что российская армия полностью укомплектована личным составом и осенью никакой мобилизации проводить нет необходимости. Об этом же говорили и российские спикеры рангом пониже. По правилам тоталитарного новояза это означает ровно противоположное, что мобилизация обязательно будет. Так что после сентябрьских выборов в Государственную Думу будет интересно посмотреть, чем все это обернется.
1: Блогер Дмитрий Зотиков на своей странице в Фейсбуке призывает готовить схроны, пока земля рыхлая.
4: Мобилизация все ближе и ближе, и тут есть интересный нюанс. Государство не может вроде бы провести ее до выборов, тем самым давая своим гражданам 2 месяца на либо слинять из страны, либо выкопать схрон в тайге и наполнить его запасами на зиму. Какой вариант выбрать, решает каждый самостоятельно. Но всегда следует помнить известный советский мем: «Чем дальше в лес, тем толще партизаны». Делать схрон возле своей 5-этажки – дело ненадежное. Сдадут соседи или к вам провалится УАЗик из военкомата. Копать лучше в суточном переходе от дома, чтобы иногда навести с женой поесть борща. И самое главное – не призван, не дезертир. Точнее, не найден не дезертир, а борец с режимом путем от него побега. Так что пока лето и почва не промерзла, надо готовить схроны. Время пошло.
1: Блогер Никита Сухинский говорит о том, что российские власти пытаются запретить даже любые слухи на эту тему.
5: Кремль запретил тему мобилизации. АП спустила жесткую директиву руководству ведущих российских СМИ о запрете публикаций о новой волне мобилизации. Эта тема полностью изымается из информационной повестки. Запрещено не только упоминать мобилизацию, но и упоминать любые прогнозы, сценарии или аналитические выкладки о пополнении личного состава. Ограничения коснулись даже официальных лиц. СМИ запретили цитировать депутатов и сенаторов, если те начинают комментировать или самостоятельно опровергать мобилизацию. Любые опровержения, заявления или комментарии спикеров по этому вопросу теперь должны проходить обязательное согласование на уровне высшего руководства АП. Такой шаг был связан с общественным настроем, который показал, что любое упоминание в прессе слова «мобилизация» провоцирует резкий скачок тревожности в обществе и дает обратный эффект. Власти намерены полностью зачистить инфополе от этого триггера, сместив акцент исключительно на рекламу контрактной службы и финансовые выплаты добровольцам.
1: Z-философ Александр Дугин в своем телеграм-канале заявил о необходимости будущих волн мобилизации из-за священной народной войны с Западом. Он критикует жителей Москвы за иллюзию беззаботности и сравнил отдыхающих в центре Москвы с тыловыми муравьями, которые, по мнению Дугина, могут быть мобилизованы и понадобятся на фронте.
0: Непонятно, почему во время священной народной войны, которая может закончиться чем угодно, концом человечества, Запада или нас самих, сохраняется иллюзия беззаботности. Мол, ничего страшного, все в порядке, сейчас погуляем на Патриках, сделаем селфи, и все будет нормально.
1: Пользователь с ником «Профессор Преображенский» в сети X считает, что Кремль готовит целый комплекс мер, а не только мобилизацию.
4: Много разговоров про мобилизацию осенью. Полагаю, режим готовит не мобилизацию, он готовит перевод общества на рельсы тотальной войны. Мобилизация сама по себе, осуществленная как отдельно взятое действие, бессмысленна. Задач на фронте она не решит и победы не принесет. Победить Украину Россия в принципе не в состоянии. И никаких целей СВО, всех этих бредовых денацификаций и демилитаризаций достичь невозможно. Но ни Путин, ни халуствующая перед ним элита, ни значительная часть российского общества признать этого не могут. Что же делать? Ответ очевиден. Режим заменит войну с Украиной на тотальную войну со всем Западом. Да, про то, что Запад уже якобы коллективно воюет с Россией, с телевизора говорят, но одних разговоров мало. Говорите с телевизора, что страшный и колоссальный враг хочет уничтожить страну и при этом непрерывно проводить в стране фестивали варенья, поддерживая общее расслабон обывателя, это оксюморон. Режим полностью перестроит жизнь страны и общества, подчинит войне каждый шаг, каждый день каждого человека. «Смотрите, — скажет режим, — полмира против нас, нас хотят уничтожить, мы не имеем права расслабиться, каждый должен отдать всего себя борьбе». Комплекс подобных, не обязательно в точности таких же мер, уверенно готовит сейчас Кремль. Мобилизация в армию станет лишь одной из этих мер и даже не самой ключевой. Основной же акцент будет на то, чтобы сделать войну центром и смыслом существования всей страны и всего общества. Чтобы война, мифическая война с коллективным Западом, устанавливала правила жизни для каждого человека в стране. Трудовая повинность, принудительные взносы на армию, более жесткий контроль границ, контроль передвижений внутри страны, сокращение социальных программ и рост налогов.

0: денег на войну. Все новые репрессивные законы, касающиеся уже не оппозиции, а всех, включая тех, кто вне политики. Зачем это нужно режиму? А так удобнее править. Править, как вздумается, продолжая грабить страну, продолжая набивать свои карманы, продолжая ни за что не отвечать. Потому что вопросы будут запрещены. Тотальная война же, не время сейчас. Все либо на военный фронт, либо на трудовой фронт. Заткнитесь, сплотитесь, терпите.
1: Автор телеграм-канала «Прямое действие Z» робко напоминает властям о том, что за обсуждением второй волны мобилизации все забыли о первой.
2: А что с ротацией? Заключаемые контракты так и остались бессрочными. Гражданские, бросившие свои работы, семьи, налаженный быт, воюют по несколько лет, все же рассчитывая вернуться домой. Оставившие мирную жизнь, как им казалось, на измеримый срок, а не до победы в 30-летней войне. И иезуитство оппозиции в том, что власти считают этих людей профессиональными военными, выбравшими свой жизненный путь. Раньше на памятные даты и юбилеи было принято делать амнистии. Скоро будет 4-летняя годовщина мобилизации, в следующем году 5 лет с начала СВО. Хорошие поводы для то есть для ротации.
1: А вот известный своими инсайдами телеграм-канал ВЧК УГПУ пишет об одной из предпосылок.
3: Объединенная судостроительная корпорация ОСК пересмотрела критерии бронирования работников предприятий от мобилизации. По словам источника, теперь бронь сохраняется преимущественно за уникальными специалистами, тогда как остальные работники вновь становятся доступными для мобилизации. На фоне все больше поступающей информации о возможной мобилизации после думских выборов, власти это категорически отвергают, это выглядит крайне настораживающе.
1: Основательница проекта «Ковчег» Анастасия Буракова пишет в своем телеграм-канале, что в случае чего помочь такому количеству людей будет уже сложно.
4: Главное, что забыла сказать на самый пессимистичный случай, нелегальный переход границы вне погранпункта, практически гарантированная уголовка в стране въезда с последующей депортацией в страну гражданства. Мы в «Ковчеге» уже, конечно, собирались несколько раз и обсуждали, что будем делать, как реагировать, сколько можем отложить на экстренную инфраструктуру на такой случай. Честно, позволить такую сеть шелтеров, как была в 2022 году, мы уже не можем. И даже близко к такому размаху не потянем. Планируем мэтчить волонтеров, готовых вписать людей и тех, кому нужна вписка, и откладываем на пару шелтеров. Лучше, чем ничего. В общем, время такое. Нужно быть готовыми ко всем сценариям.
1: С вами Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы». Оставайтесь с нами, мы продолжим через минуту.
5: Говорит Радио Свобода.
6: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
5: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
6: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
1: Цитаты свободы. Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергиенко. «25 июля на сайте российского Минюста появился новый раздел с фотографиями и краткими справками о людях и организациях, которых внесли в реестр иностранных агентов». Обычно такие списки ведомство публикует по пятницам, но на этот раз оформило их как отдельную экспозицию под названием «Защита суверенитета российского государства. История и современность». Фактически речь идет об онлайн-выставке, которая появилась летом прошлого года на Гоголевском бульваре в Москве. Среди ее стендов был и тот, где рассказывалось о реестре иноагентов Минюста. Публикация вызвала активное обсуждение в сети. Пользователи обращают внимание на ошибки в описании, несоответствия, а также на то, что многие характеристики людей, попавших в список, имеют мало чего общего с реальностью. Журналистка Светлана Осипова пишет в своем Фейсбуке, что с фотографией ей повезло.
7: На сайте Минюста появилась экспозиция «Защита суверенитета российского государства». Там представлены враги государства и иноагенты, конечно, с фотографиями. Это уже не очень удивительно, но каков был мой восторг, когда я увидела, что Минюст из десятков фотографий в открытом доступе для иллюстрации моей карточки выбрал фотографию на фоне берез. Иноагент в естественной среде обитания, так сказать.
1: Журналистка Катерина Клепиковская пишет о легком несоответствии данных на сайте.
4: Давайте расскажу о высочайшем уровне факт-чека Минюста. Значит, начальство в Минюсте сказало сотрудникам сделать раздел на сайте, где будут все богомерзкие

и иноагенты с их личинами. Сотрудники устремились. И вот очередь дошла до меня. А у меня в списке номер 289. Да, у некоторых людей в России есть номера. Минюст и Миньоны уже откровенно устали. Поэтому, когда гуглили мою фотографию, то обратили внимание на...

0: архитектурно-ландшафтного парка «Голубина». Анна – победительница бизнес-премии Forbes. Как же такому уважаемому человеку могли дать статус иноагента «Минюст»? Ну, ты сам-то подумай. Занятно, что фотографию «Минюст» взял у этого самого журнала, а никак не у газеты «Север». Ну, как взял? Украл. Ладно, не украл, а не смотрел первоисточник. Что мы скажем «Минюсту»? «Минюст, соберись». Что мы скажем Анне? Анна, держитесь.
1: Журналист Сергей Пархоменко тоже отмечает работу фоторедактора сайта.
2: Минюст РФ устроил грандиозную промоушен-кампанию своему сайту. Сотни иноагентов, как по команде, постят свои страницы из нового каталога врагов народа. Миллионы посетителей бросились смотреть по ссылкам. Похоже, что наняли хорошего фоторедактора, и тот не поленился подобрать фотографии поизящнее и повыразительнее. В некоторых, впрочем, случаях, как в моем, например, его так и постигла творческая неудача. Но поражает, конечно, какой бардак у них там царит. Классификация дикая, примерно как в универсальной энциклопедии Борхеса. Какие-то враги присутствуют в одном разделе каталога, какие-то в трех, а кто и в пяти. Гарри Каспарова засунули в раздел «Спорт», Ивана Филиппова и Солдатова с «Бараган» в раздел «Искусство», Елену Фанайлову в раздел «Медицина». И вот так у них все. Вспоминаются строки из поэмы про Зою Космодемьянскую. «Как и веревки, все у вас гнилое».
1: Протодиакон Андрей Кураев у себя в Фейсбуке говорит, что не отрекается.
3: «Родина помнит. На сайте Министерства юстиции Российской Федерации теперь есть мое лицо и рассказ о моих преступлениях. Не отрекаюсь. Да, русская культура – это, в частности, культура самоедства. И это к ее чести». Русская культура способна к критической рефлексии, способна говорить горькие слова о жизни страны, народа, действиях правящих кругов. И странная любовь – это Лермонтов. «Люблю Россию я, но странную любовью». Это ведь еще в школе проходит? Или уже запретили? И сказал я это российскому правительственному медиа, RT, руководитель Маргарита Симонян, в интервью Антону Красовскому. Россия – очень странная страна, в которой в школе еще учат любить Россию странную любовью, по-лермонтовски. Русская культура – это, в частности, культура самоедства. Русская культура – это культура покаяния, это культура поиска. Не случайно до сих пор Россия – чемпион мира по количеству дипломированных историков на 100 тысяч населения. А это означает, что для нас мы, в нашем прошлом, мало того, что мы в нем еще не очень уверены, какое оно у нас было, мы – страна с непредсказуемым прошлым, и за последние 30 лет мы в этом хорошо убедились, но понятно, что в нашем прошлом мы ищем подсказки про наше будущее и настоящее. Это знаменитое. То, что в пушкинской речи Достоевского было сказано о всемирной открытости русской души. Это хорошая черта. Черта некой неуверенности в себе самом, попытки найти зеркало. Находясь в этом смысле в стриме русской классической культуры, я полагаю, что некая критическая оценка текущих событий, а в чем-то и истории своей собственной страны и официоза, это часть служения Отечеству. Значит, вот это сегодня считается изменой Родины? Если полистать эту галерею, получится прекрасная коллекция умных мыслей. Естественно, не все цитируемые высказывания других людей, зачастую мне вовсе незнакомых, я считаю умными.
1: Любовь Соболь иронизирует сети X.
4: «Ты кто вообще такая, чтобы Путина ругать? Вообще-то Минюст назвал меня политическим деятелем».
1: Адвокат Михаил Биньяш в Фейсбуке говорит, что не особо организаторы-то и постарались.
2: «Мне кажется, эту выставку они сделали чисто, чтобы иноагенты развлеклись. Фото всем вообще с любовью подбирали. Халтурщики из Минюста с помощью бесплатного чата GPT про существование Клода, видимо, не знают, запилили сайт про иноагентов. Убогий, но смешной. Тут же лента взорвалась скринами с этого сайта. А что творится в чате иноагентов? О, это не передать словами. Такого бурного веселья там не было со времен от иноагенчивания Алехина с Марковым. Бесспорно, это был бы идеальный маркетинговый ход, поскольку совокупная аудитория у такой публики просто зашкаливающая. Был бы, ибо тупость способна в такие ходы, которые недоступны никакому, даже самому изощренному уму маркетолога. Однако хочу обратить внимание достопочтимой публике, что тексты для сайта явно сгенерированы нейронкой и несут даже оттенок кощунства. Например, специальная военная операция названа предварительной военной операцией и так далее. Этих глюков уже не счесть. Видимо, разработчики умеют в код, но не умеют слова, так бывает. Фотки для галереи они подобрали самые что ни на есть шикарные. Мои не исключение, я там запечатлен спустя несколько недель после освобождения в 2018 году, когда корры новой заставили меня облачиться в адвокатскую форму. Впредь я на такую разводку велся лишь один раз и более не собираюсь. Мне тогда наскучили серьезность и драматизм фотосессии, и по своему обыкновению я стал валять дурака, показывая фак этому долбанному миру.

0: с факом в публикацию новой, разумеется, не вошли, но уже не помню, как расползлись по этим вашим интернетам. Савельев говорит, что их Оля Солдатова без спроса впихнула в какую-то публикацию. Наверное, возможно, я не в обиде, а потом уже и я, кажется, выкладывал.
1: Политолог Иван Преображенский не впечатлен новым сервисом знакомств от Минюста.
2: Мне Минюст поставил хорошее фото в досье, а цитат моих, к сожалению, не добавил. Но карточку с их сайта знакомств для иноагента я не буду публиковать. Во-первых, не люблю бежать со всеми. Во-вторых, опубликовать — это косвенно признать их право включать меня в какие-то списки и реестры, а я его за преступные организации Минюст России не признаю. Ну и в-третьих, я так не знакомлюсь.
1: Адвокат Дмитрий Захватов особенно отмечает цитаты, которые бережно собирал Минюст.
3: «Они это делают с цитатами, Карл. Целый альбом «Цитаты и жизнь замечательных людей». Никогда бы не подумал, что буду благодарить Минюст РФ за отличную антисоветскую пропаганду. Спасибо. Это как в позднем совке. Нет-нет, да и пробивалась через цензуру такая антисоветчина, что мама не горюй».
1: Политтехнолог и писатель Михаил Шейтельман обращает внимание, что главное в поисках иноагентов – это не выйти на самих себя.
4: «Нашел на сайте Минюста РФ. Теперь беспокоюсь за сам Минюст РФ, ведь они принимают участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений иностранных агентов. Получается, Минюст РФ будет в пятницу объявлен иностранным агентом?»
1: Журналистка Елизавета Маетная тоже говорит о недоработках сайта.
5: «Минюст нам персональные страницы сделал. Молодцы, наконец-то, 5 лет ждала. Не увидела, правда, 2 важных кнопок. Подписаться тут. Хочешь помочь? Жми сюда. Надо немного допилить, товарищи. Это несложно».
1: Блогер Андрей Мальдин пишет в Фейсбуке о формулировке «завладеть территорией».
0: «Прочитал, что Минюст РФ подготовил выставку о врагах народа «Защита суверенитета Российской Федерации. История и современность». Был уверен, что найду себя там. Так и оказалось. Я там в числе нехороших людей, стремящихся завладеть территорией или ресурсами, привести к власти послушного правителя или спровоцировать внутренние конфликты, которые бы способствовали ухудшению положения России на международной арене. Завладеть территорией? Не хухры-мухры».
1: Фотограф Никита Муравьев отмечает у себя в Фейсбуке, что так называемые враги народа, возможно, сидят и в самом Минюсте.
3: «Зашел на сайт иноагентов, который сделал Минюст. Такое ощущение, что там сидит тайный либерал и заботливо собирает в одном месте всю крем-де-ля-крем российского сопротивления власти. Посмотрите сами. Как думаете, Минюст понимает, какую рекламу им делает?»
1: Режиссер Виталий Манский расстроен из-за выданного его Минюстом номера.
2: «Минюст опубликовал галерею иноагентов. Увидел, что Россия объявила всего 1200 человек, выступающих против этой власти. Это по одному человеку на 100 тысяч жителей страны. Ничтожно мало. И еще увидел, что, оказывается, я был 617-й по счету. Жаль, стараюсь во всем быть первым».
1: Профессор Карлова университета и писатель Сергей Медведев не видит смысла в тиражировании этой выставки в соцсетях.
0: «Я искренне не понимаю суть этого флешмоба, когда мои друзья и знакомые с необъяснимым восторгом постят криво сделанные персональные странички сайта Минюста, где им выдается удостоверение врагов народа с поражением в правах. У меня сегодня в ленте практически один Минюст. Кстати, никто не задавался вопросом, с какой радостью он сегодня утром любезно открыл эти данные, чтобы вы полетели на приманку? Зачем тиражировать эти артефакты фашистского государства? Зачем признавать их легитимность? Зачем играть в их игры? Загадка. Для меня, например, юридическая фикция под названием «Российская Федерация» не существует как таковая. Это как если бы тараканы собрались ночью на кухне, постановили считать меня своим врагом и оставили мне свою резолюцию возле помойного ведра. Можно лишь наблюдать за этими событиями с энтомологическим любопытством. Так и у меня Минюст с Роскомнадзором не вызывают ничего, кроме энтомологического интереса».
1: С вами был Антон Сергиенко и «Цитаты свободы». Каждый четверг мы рисуем ее портрет словами, реакциями и эмоциями людей, которые обсуждают главные события. Спасибо, что были с нами. До встречи в следующем выпуске.

0: Без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
1: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай точку доступа и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
0: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Читаю новости». Костя, добрый день.
3: Добрый день.
2: Давайте поговорим сегодня о демократах, но сначала о визите президента Украины Владимира Зеленского в США и о том, насколько он отличался от того злополучного февраля 2025 года. Политика пишет о том, что Зеленский совершил подвиг, который еще год назад казался невозможным, убедив Вашингтон в том, что Киев может выиграть войну. А Wall Street Journal утверждает, ссылаясь на неназванные источники, что Трамп в разговорах с окружением теперь выражает оптимизм в отношении Украины, что он впечатлен тем, что она смогла перенести войну внутрь российской территории, впечатлен украинской индустрии беспилотников и приводит слова неназванного чиновника администрации, что Трамп любит победителей, и Зеленский все больше похож на одного из них. То есть возникает консенсус, надо понимать, в Америке, что Украина побеждает, и это влияет на позицию администрации, республиканцев и Конгресса.
3: Это влияет лично на позицию президента Трампа, потому что вообще уровень поддержки Украины и уровень несогласия с российской агрессией против Украины в Америке, он всегда был высок и постоянно был высок среди обеих партий. Гражданам не нравится, что Россия напала на Украину, резоны Путина кажутся совершенно смехотворными, и среди граждан, и среди политического класса поддержка Украины всегда была очень сильна. Но вот что поменялось, это отношение лично президента Трампа. И вот это отношение лично президента Трампа, оно поменялось ровно в соответствии с тем фундаментальным принципом поведения президента Трампа, который всегда был известен. Президент Трамп любит победителей. Он любит даже не только победителей, он любит силу. То есть я не так уверен, как источники Wall Street Journal, что президент Трамп прямо поверил в украинскую победу. Но я думаю, вот во что он поверил, это то, что Украина сильна и может наносить очень мощные удары. Что вот этим его украинцы при помощи сторонников Украины в американском Конгрессе, прежде всего сенатора Линдси Грэма, вот они его сумели переубедить.
2: Зеленский пошел в Сенат, присутствовал по принятии этого закона о санкциях против России. И когда я смотрел, как его там принимали, у меня появилось ощущение, которое я хотел бы, чтобы вы мне тоже помогли сформулировать. Что происходит внутри республиканской партии? То есть Киев недавно посетила крайне правая активистка из МАГА Лора Лунер, которая раньше была категорически против помощи Украине, потому что это не имеет отношения, как она считала, к Америке. Так вот теперь она приехала в Киев, объявила о том, что она полностью пересмотрела взгляды на Украину и теперь поддерживает ее в борьбе против России. И это выглядело так, что МАГА, которая была до сих пор идеологическим препятствием против поддержки Украины, теперь пересматривает позиции, и кажется, что теперь республиканцы в Сенате, они ничем не чувствуют себя стесненными, поддерживая Украину. И, собственно, этот законопроект был поддержан подавляющим большинством голосов. И там, если кто-то там голосовали, по-моему, 12 человек против, это были демократы. Ну и демократы говорили, что Украину они поддерживают, просто они против того, чтобы предоставлять Трампу лишние полномочия по тарифам. То есть можно ли сказать, что сейчас получается какой-то внутренний поворот в американской внутренней политике, который делает поддержку Украины всеобщий?
3: Ну, конечно, вот уровень поддержки Украины, он всегда был очень большой. И это был даже, этот уровень поддержки, он всегда был связан даже не с какими-то геостратегическими, геополитическими расчетами. Он был связан с тем базовым фактом, что американцы не приемлют, что одна страна напала на другую. Россия напала на Украину, пытается захватить и аннексировать ее территории. По этому вопросу никогда не было меньше 60% американцев, поддерживающих позицию Украины, что Украину нужно защищать, что

0: российское агрессия незаконна и несправедлива. В американском истеблишменте позиция была еще более проукраинской, потому что мы знаем, например, что в республиканской партии есть какая-то часть таких людей, скажем, очень сильно озабочена геополитикой и местом США, США в мире и оборонным бюджетом. Конечно, эти люди все понимают, как просто выглядят геополитические расчеты. В этих геополитических расчетах Иран, Россия – это враги, Китай – это один из основных соперников. Соответственно, когда Россия, тем более при помощи Ирана, атакует Украину, тут нет никакого… Они хотят поддерживать Украину, они хотят увеличивать военный бюджет, потому что значительная часть помощи – это была… Значительная часть помощи Украине – это была помощь американскому ВПК. И вот эти люди, они были как бы связаны необходимостью, может быть, как-то это высказывать, но не высказывать это слишком громко, а опасаясь разозлить президента Трампа, который хотел, обещал установить мир, пользуясь своими личными хорошими отношениями с Путиным. Но мне кажется, что президент Трамп разочаровался в Путине. Разочаровался прежде всего потому, что Путин говорит одно, а делает другое. Вот Путин привык как бы врать, и ему кажется, что другие люди не замечают его вранья. Но мне кажется, что президент Трамп его вранье заметил и понял, что тот говорит, что он согласен на сделки, согласен на мир. Никакого движения к этому не делает, требования не снижает, на уступки не идет, компромиссы не предлагает. Соответственно, это одна из вещей. Вторая из вещей – Украина стала наносить удары по России. Это впечатляет президента Трампа. Это дает республиканским сенаторам больше возможностей открыто поддерживать Украину.
1: Поговорим о демократах. С демократами, с демократической партией у меня есть какая-то сложность сейчас в том смысле, что они мне кажутся чем-то вроде кота Шрёдингера. С одной стороны, вроде бы как все считают, что демократы – фавориты на предстоящих в ноябре выборах в Конгресс, и Палата представителей точно, и, возможно, даже Сенат. И одновременно все обсуждают кризис в рядах демократической партии, как она непопулярна в глазах избирателей, и что в ней есть раскол. И для того, чтобы подступиться просто к этому разговору, мне кажется, нужно поговорить о специфике американских партий, что это не централизованная вещь вообще, по крайней мере, большие американские партии, а это чрезвычайно широкая коалиция, в которой представлены чрезвычайно разные взгляды. Нет ни центрального комитета, который устанавливает идеологию, и фактически каждый раз эту идеологию выбирают избиратели, выбирая политиков партии. Правильно?
0: Это правда. Конечно, американские политические партии, они очень разнообразные и разнородные. Конечно, американские политические партии – это то, что берет свои позиции из того, что сейчас хотят граждане, и формирует свои позиции. Это также правда, что мы сейчас живем в эпоху, когда партии более… Как сказать, централизованные, не имея в виду, что у них есть какой-то центральный аппарат. У обеих партий нет никакого центрального аппарата. Да, у демократической партии там есть некоторые центральные органы, но они не имеют никакой власти.
1: У обеих партий есть нечто под названием Национальный комитет.
0: Они помогают собирать деньги, они помогают кандидатам своей партии, они делают рекламу. Но, например, если в каком-то штате, как сейчас во многих штатах, происходит мощнейшая внутреннепартийная борьба, то в большинстве случаев Центральный демократический национальный комитет, он вообще никак в это не вмешивается. То есть во многих случаях это просто заявленная позиция, что мы никак не вмешиваемся, мы просто агитируем за всех демократов и будем агитировать за победителя. Иногда они пытаются вмешиваться, и это часто заканчивается полным провалом. То есть у них реально, вот как бы реальной фактической власти никакой нет. Есть много кандидатов на выборах на уровне штатов, губернаторы, сенаторы, члены палаты представителей, от которых, конечно, партия на национальном уровне, она бы не хотела их видеть ни в Сенате, ни в Конгрессе, ни в каком случае. Но, тем не менее, придется, потому что это они работают на кандидатов, а не на…

0: Наоборот, вообще для людей из других стран, само собой из СССР и России, для людей из других стран, вот понять, что партия построена целиком снизу вверх, что нет никаких центральных органов, которые что-либо решали, в это трудно поверить, но тем не менее это так.
1: Поскольку много политиков разных совсем взглядов, особенно сложно понять, что, собственно, является объединяющей идеологией партии. Когда есть президентские выборы, кандидат в президенты от партии, он является носителем стандартов, носителем флага, по которому можно понять, что это значит. Вот, например, я помню, что в дебатах 2020 года Трамп говорил, что взгляды демократической партии на здравоохранение – это социализм, а Байден говорил, что у него не социалистический взгляд, а Трамп говорил, что партия по-другому смотрит. И Байден ему ответил: «В данный момент демократическая партия – это я». I am the Democratic Party right now. Он был избран большинством избирателей партии. Хотя бы тогда можно понять, что большинство избирателей партии придерживается вот примерно этих взглядов.
0: Тем не менее, когда сенатор избирается, попадает в Сенат, когда конгрессмен попадает в Конгресс, они начинают голосовать как вместе со своей партией. То есть вся партия голосует вместе. Вот в последние десятилетия внутри голосований в Конгрессе, в Палате представителей, в Сенате, там партийное единство огромное. Не по всякому вопросу партии голосуют одна за, другая против. Тем не менее, единство гораздо больше, чем, скажем, было 50 лет назад или 70 лет назад. И то же самое и, в общем-то, на выборах на уровне штатов, потому что одни и те же избиратели, они голосуют за демократического президента, за кандидата в сенатора от демократов. Вот разница вот в этом, она небольшая. Почему сейчас говорят про то, что демократы, скорее всего, победят в Палату представителей. Президент Трамп не популярен. Да, его показатели популярности – это 40%. Есть прямая связь между тем, какова популярность действующего президента, и шансами оппозиционной партии взять места. 40% у тебя есть из-за того, что партия голосует, люди голосуют за одну и ту же партию, плюс какую-то разницу делает рейтинг президента – плюс какую-то небольшую разницу делают твои личные качества.
1: Когда сейчас критикуют демократов, по сути, сейчас это не важно, потому что значительная часть избирателей просто реагирует. Вот им не нравится, что делает правящая партия, они голосуют за противоположную, не особенно вдаваясь в детали программы и подробности, они как бы примерно просто восстанавливают баланс какой-то.
0: Мне кажется, что вот демократическая партия, их наилучшая стратегия, вот то, что им пока что приносит очки и делает их фаворитами, это то, что они спрашивают американцев: вы довольны тем, что происходит? Вот республиканцы контролируют всю власть. Посмотрите, республиканцы контролируют президентство, обе палаты Конгресса, они заполнили своими консервативными представителями Верховный суд, а вот вы счастливы? Посмотрите, какая высокая инфляция. Посмотрите, какие высокие цены на бензин. Вам обещали, что прекратятся войны. Президент обещал, он не прекратил. Поэтому нужно проголосовать против тех, кто сейчас статус-кво.
1: Сейчас я хотел бы поговорить вот оставшееся время сегодняшней программы о вот этих различиях в стане демократов, потому что сейчас уже видно, как разворачивается дискуссия в сторону президентских выборов 2028 года, и есть довольно очевидное противостояние между левыми, прогрессистами и центристами. И я хотел бы чуть-чуть сначала поговорить коротко об отдельных таких заметных людях, и потом коротко о вот этой дискуссии между ними. Давайте начнем с Джо Оссофа, сенатора Джорджии. Он еще недавно считал, что он один из самых уязвимых, но вы несколько месяцев назад уже сказали, что вайб изменился, и теперь на него смотрят совершенно как на надежного победителя в ноябре. Вообще появились разговоры, что он, возможно, будет один из потенциальных кандидатов в президенты 2028 года. Учитывая, что Джорджия – это колеблющийся штат, избиратели склоняются попеременно то к демократам, кто к республиканцам. Есть у вас что сказать про Оссофа?
0: Оссоф – это номинально был уязвимый кандидат. Он был уязвимый кандидат, потому что

0: Президент Трамп дважды выиграл штат Джорджия, он проиграл штат Байдену в 2020 году, но в 2024 году победил с довольно большим перевесом. Это штат, в котором у республиканцев большинство на уровне законодательного собрания, губернатор республиканец, другие избираемые должности в штате тоже республиканцы. У этого штата два демократических сенатора, но они стали сенаторами благодаря тому, что президент Трамп вот в 2020 году пытался отменить результаты выборов в Джорджии, и негативная реакция на вот эти попытки президента Трампа привела к тому, что Джорджия имеет двух сенаторов. Они оба выиграли, там 50%, они оба выиграли на очень тоненького, и Джонас один из этих кандидатов. Этот штат проголосовал за Трампа 2 года назад, и, соответственно, у Оссофа ожидались проблемы. Но он пока что безупречно проводит избирательную кампанию. Ему, как всем сильным политикам, в нужный момент повезло. У него слабый республиканский оппонент. То есть сейчас опросы показывают разницу в 10% голосов. Это в штате, в котором половина демократов, половина республиканцев. И это очень устойчиво. Оссофу удалось собрать очень много денег. У него в 3 или в 4 раза больше денег, чем у республиканского кандидата. Надо сказать, что Оссоф, у него всегда была эта способность собирать много денег, у него прекрасные связи, и у него задача выиграть эти выборы, у него задача сделать так, чтобы губернатором стала кандидатка от демократов, это тоже покажет его силу, но и ему также важно, с одной стороны, не дать никакого шанса кому-то в Джорджии сказать, что он собирается избираться в президенты, и в то же время не создать ни одного клипа, в котором потом можно будет показать, что он обещал не идти в президенты.
1: Я хочу чуть-чуть бэкграунда про него добавить. Он, во-первых, чрезвычайно молод, ему еще 40 нету, 39. И по отцовской линии он потомок евреев-выходцев из Российской империи. Когда-то, перед началом политической карьеры, занимался производством документальных фильмов о коррупции по всему миру. Сейчас Оссофа сравнивают с Обамой, Обама по-прежнему эталон партии, и сравнение само по себе не означает счастливой судьбы сравниваемого, но это знак, как на него смотрят сейчас. Я заметил, что он, как и Трамп, и многие другие политики сейчас, позиционирует себя как аутсайдера. Цитата: «Большая часть американского общества потеряла веру в нашу политическую систему».
2: Much of the American public has lost faith in our political system.
1: Трамп он называет лишь симптомом этого неверия и говорит о коррупции в Вашингтоне. Вы как классифицируете Оссофа? Центрист, популист? Кто он?
0: Он, конечно, центрист. И удивительная вещь про него, вот то, почему его сравнивают с Обамой, что он вызывает хорошую, позитивную, возможно, даже восторженную реакцию на левом, на экстремистском фланге, при том, что он не занимает никаких левых экстремистских позиций. Да? Барак Обама – это человек, который занимал все время очень центристские позиции. Но, тем не менее, из-за личности Обамы, из-за того, какой он умелый на индивидуальном уровне политик, он всегда воспринимался левым флангом, вот там, где разные от умеренных левых до самых ультралевых и самых безумных левых. Он воспринимался как свой. Вот у Оссофа, у него есть такое качество. Он абсолютно, абсолютный центрист. Он абсолютно... у него нет никаких экстремальных позиций. И он... его позиции, они анафема для левого фланга. А он сам нет. Вот это вот то, почему эксперты вдруг такое воодушевление испытывают по поводу него.
1: Теперь я хочу поговорить еще об одном, еще более... пограничном случае. Это Джон Феттерман, сенатор от Пенсильвании. И это один из самых неконвенционных политиков, по крайней мере, среди демократов, но, вероятно, и вообще. Он во время избирательной кампании в 2022 году перенес инсульт. На дебатах мучительно запинался, но, вопреки прогнозам, все равно победил. И это был впечатляющий пример доверия избирателей к тому, как восстанавливается человек после инсульта. Интересно, что он

0: ненавидит, судя по всему, костюмы, всегда в худи, в сенате из-за этого к нему были претензии за внешнего вида. Есть сейчас видео, где он в шортах и худи встречается с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. И, кстати, Феттерман очень произраильский, в отличие от большинства демократов. И в целом его позиция очень расходится с демократом. И тут, собственно, тот вопрос, который я хотел задать. В Пенсильвании он, судя по всему, более популярен среди республиканцев, чем среди демократов. И вот через два года ему вряд ли просто удастся выиграть праймериз демократов, и обсуждается, не переключит ли он в республиканскую партию, чтобы остаться в политике. Можно сказать, что взгляды Феттермана так мигрировали вправо? Или партия демократов...
1: Про него это легко сказать, потому что он был очень левым демократом. До избрания сенатором он был вице-губернатором, это отдельно избираемый пост, в Пенсильвании. Он был как бы представитель вот левого крыла, такое вот там типа рабочая партия, все такое, профсоюзы. Вот это было его область. Он победил на демократических праймерис в 2022 году, он победил Конора Лэмма. Это был конгрессмен из Пенсильвании, абсолютно центристский, ветеран войны, еще прекрасно выглядящий. Это вот как бы мечта кастинга демократической партии на центральном уровне. Феттерман его победил, будучи кандидатом слева. После этого, находясь в Сенате, он действительно проделал какую-то такую большую эволюцию. Причем у него интересная эволюция, что он абсолютно рискнул бросить вызов по культурным вопросам. Да, то есть он не то что проголосовал за снижение налогов, а он, например, вот по Израилю занял абсолютно не то что произраильскую позицию, а про Нетаньяху. Израильская армия всегда права. То есть то, что вот анафема для активистов леваков внутри демократической партии. Сейчас идет очень интересная дискуссия, вот при том, что он более популярен среди республиканцев, чем среди демократов. Может ли он в принципе перейти в республиканцев? Это не просто. Подавляющее большинство таких попыток перейти из одной партии в другую, будучи сенатором, проваливается. В Пенсильвании был такой сенатор Арлен Спектор, был на протяжении многих лет республиканцем, перешел в демократы и проиграл следующие выборы. То есть пока что, я бы сказал, ожидания про Феттермана такие, что он будет кандидатом от демократов, и демократы столкнутся перед действительно неприятным выбором, перспективой, что либо иметь кандидата, который, вот как Феттерман, так себе демократ, либо с большим шансом проиграть выборы какому-то центристскому республиканцу, потому что Пенсильвания сейчас не демократический штат.
0: Это по-прежнему колеблющиеся штаты. Это суть моего вопроса. Это потеря, если представить себе, что демократы теряют Феттермана, это потеря для демократической партии?
1: Это из таких политиков, раз уж мы так все подробно разбираем, который был бы сильнейшим кандидатом, если бы он был номинирован демократической партии на президентство. Вот тогда он, возможно, набрал бы там 55-60% голосов. Но у него нет шансов. Посмотрим, держится ли он в Пенсильвании. У него нет шансов в демократических праймерис стать кандидатом от демократической партии.
0: Я хочу упомянуть еще одного человека, теперь с наиболее левого фланга. Мы обсуждали многократно Платнера в Мэйне, который снялся кандидат от демократов. Его заместил Трой Джексон. Джексона считают теперь фаворитом гонки против Сьюзен Коллинз. Но важно, что Джексон, он никакой не центрист. Он таких же прогрессистских взглядов, как и Платнер. То есть избиратели в демократической партии пролевые. Последний вопрос, который я хотел вам задать. Мы видели вот эту дискуссию, возникшую сейчас последние месяцы, на самом деле после поражения на президентских выборах 2024 года, о том, что центристы в демократической партии должны себя переизобрести. И есть целое такое движение за то, что центристы должны предложить новый путь. Это путь не ограничений, не культурных войн, а путь, который помогает росту, помогает процветанию.

0: Есть книжка «Изобилие».
1: Нужен новый Билл Клинтон. А после проигрышей демократов Рональду Рейгану и Джорджу Бушу-старшему нужен вот такой человек, который, с одной стороны, не участвует в культурных войнах или участвует где-то в центре в культурных войнах, и при этом полностью сфокусирован на экономике. Да, было бы интересно такого кандидата иметь.
0: Это как раз вопрос, который я хотел вот привести к нему. В нынешней демократической партии вот этот потенциальный новый Билл Клинтон, то есть человек, который выступает против регуляции, то есть, а вообще это любимая тема республиканцев и президента Трампа – уменьшение регуляций. И когда вот эти люди за... вот это центристы, демократы, которые говорят меньше регуляции, помощь росту, они чуть-чуть звучат в этом ключе. Но в нынешней демократической партии можно представить себе, что через год, когда начнутся, через полтора года начнутся праймерис в демократической партии, можно себе представить, что в нынешней демократической партии такие люди могут подняться и побеждать?
1: Мне кажется, можно представить. Мы видели, как Джо Байден стал кандидатом, несмотря на то, что левый фланг был представлен очень сильно и был популярен среди миллионов. Мне кажется, что при всей вот важности человека, который будет сфокусирован на экономике, мне все-таки кажется, что личность президента Трампа, она слишком большая, что в 28-м году какой-то идеальный демократический кандидат – это кто-то, кто как бы сможет канализировать усталость от Трампа, но при этом не воевать с ним. То есть быть как бы антитезой Трампом, но не участвовать, но как бы не участвовать, я не знаю, в персональном бою против Трампа. Вот в этом смысле Джон Ассоф как раз выглядит вот таким кандидатом, потому что он на 40 лет младше, он абсолютно другой во всех отношениях, он вот не пытается разговаривать, как некоторые кандидаты, там, на том же языке, на котором разговаривает президент Трамп. Ассоф разговаривает на исключительно традиционном политическом языке, но в то же время вроде как интуитивно понятно, что это какая-то абсолютная антитеза Трампа. Ну, и вот мне кажется, что скорее за такими кандидатами 28-й год.
0: Сейчас Ассоф очень много критикует Трампа, то есть критика Трампа в принципе почти в центре.
1: Он того, критикует что... Трампа, но он не пытается, как губернатор Ньюсом, там, ты дурак, то, что вот сейчас последний год делает губернатор Ньюсом. Ассоф абсолютно традиционными словами говорит про коррупцию Трампа, про неправильную политику. Он обвиняет его в том, что тот начал войну, но он как бы он не пытается с ним играть на его поляне. Он пытается как бы от этого отгородиться и предложить альтернативу, но не вступать с этим в прямую конфронтацию.
0: Ну что ж, огромное спасибо. На этом на сегодня все. Напомню, что я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. Это «Популярная Америка» в подкасте «Читая новости». Всего доброго.
1: Спасибо.
2: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
3: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
4: Мне все нравится, у меня все есть.
5: Нет, а здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушат.
6: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
7: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
8: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
2: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
9: – Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
10: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире Радио Свобода и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
11: Рекордный паводок оставил Тюмень без чистой воды. Тюменцы готовят коллективный иск. Не семейное дело. Конституционный суд разрешил совершеннолетним лишать родителей прав за насилие. Проверка на мигрантах. В России запускают инфраструктуру тотального цифрового надзора.
10: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
12: К 12 годам колонии Московский городской суд приговорил 35-летнюю журналистку Дарью Шипачеву за госизмену. Она признала вину, и дело рассмотрели в особом порядке за полтора часа. Дарью Шипачеву задержали в апреле прошлого года. Подробности обвинения неизвестны, но, по словам ее близких, дело может быть связано с переводами родственникам в Украину. Шипачева занималась научной и медицинской журналистикой, также была известна как фем-активистка. Также за одно заседание суд в Санкт-Петербурге рассмотрел дело 25-летнего Даниила Белоусова и приговорил его к 7 годам колонии за оправдание терроризма. Белоусову вменили 4 публикации в открытом телеграм-чате «Нет войне». Даниил Белоусов – сын политзаключенного Олега Белоусова, которого в 2023 году приговорили к 5,5 годам колонии за распространение так называемых фейков об армии и призывах к экстремизму. Белоусова-младшего арестовали весной 2026 года. Основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову предъявили обвинение в содействии террористической деятельности, сообщает Центр общественных связей ФСБ. Спецслужба утверждает, что дело связано с отказом администрации Telegram удалить каналы и боты, которые, по ее мнению, используются спецслужбами Украины для мошенничества, а также совершения диверсий и терактов на территории России. В деле упоминается чат-бот для знакомств «Дайвинчик». ФСБ утверждает, что за последний год задержало не менее 46 россиян в возрасте до 22 лет, которые были завербованы Украиной через этот чат-бот. Основатель Telegram, который не живет в России, пока не комментировал эти новости. Но в официальном аккаунте мессенджера в соцсети X появилась такая фотография Дурова. С лета прошлого года российские власти ограничивают работу Telegram в стране. Правозащитная группа «СКСОС», которая помогает жертвам домашнего насилия и представителям ЛГБТ на Северном Кавказе, сообщила, что суд в России признал ее экстремистской организацией и запретил ее работу в стране. Постановление было вынесено ранее в июле, но организацию о рассмотрении дела не уведомили. О решении правозащитники узнали из письма, адресованного директору организации Давиду Истееву. В СКСОС заявили, что будут обжаловать это решение суда, но подчеркнули, что на территории России сейчас нет ни волонтеров, ни сотрудников правозащитной группы. При этом для людей, которые обращаются за помощью, ничего не меняется, отмечают в организации. 10 суток административного ареста суд в Москве назначил кандидату в Совет депутатов района Щукино 24-летнему Даниилу Неонову за демонстрацию экстремистской символики – радужную футболку. Поводом стало видео в его телеграм-канале. В нем Неонов одет в футболку, на которой слово «Love» написано 7 цветами радуги. Правоохранительные органы усмотрели в этом символику, которая имеет сходство с флагом ЛГБТ, организацией, признанной в России экстремистской.
13: Ребят, меня задержали.
12: Неонова задержали на выходе из дома. Доставили его в ВД Митина, где удерживали более 7 часов, не пуская адвоката. Как он рассказывал в суде, в отделе полиции его избили и пытались душить. Футболку, ставшую поводом для ареста, суд постановил уничтожить. 76-летнюю новосибирскую градозащитницу Наталью Шамину, помещенную после задержания в Москве в психиатрическую больницу, отпустили из медицинского учреждения. По информации ее коллег из Всероссийского общества охраны памятников и культуры, Шамину там пытали, привязывали к кровати и насильно обкалывали препаратами, потому что полиция заявила, что градозащитница вела себя буйно при задержании, объявила голодовку, в которой медики позже усмотрели попытку суицида. 24 июля Наталья Шамина вышла с пикетом на Старую площадь в Москве, требуя Владимира Путина не подписывать закон, который передает регионам право снимать охранный статус с памятников регионального и местного значения, что, по мнению градозащитников, упростит снос исторических зданий. Ее задержали, но позже отпустили. На следующий день она вышла к памятнику Кириллу и Мефодию на Китай-городе, объявила голодовку и заявила, что останется там на ночь. Полиция снова ее задержала, а после отправила в психиатрическую больницу имени Алексеева. Закон, против которого протестовала градозащитница, Владимир Путин подписал 27 июля. На осужденную журналистку Антонину Фаворскую в колонии составили два рапорта из-за претензий к ее прическе в штрафном изоляторе, распущенные волосы и хвостик. По ее словам, женщинам по правилам внутреннего распорядка колонии разрешены три вида причесок – распущенные волосы, если они не длиннее 20 сантиметров, коса и пучок. Мне, обладательнице почти метровой длины волос, доступны только образы номер 2 и номер 3, пишет Фаворская. Я каждый день в них перевоплощалась до тех пор, пока не попала в ШИЗО. В штрафном изоляторе, по ее словам, запрещены любые аксессуары, кроме одной резинки для волос. Весной 2025 года Антонину Фаворскую приговорили к 5,5 годам колонии за участие в экстремистском сообществе, за причастность к фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального.
10: Жители Тюмени переживают, пожалуй, худшую неделю за последние годы. Больше 10 дней в городе стоит зловоние. Из кранов течет вода с запахом канализации, в которой невозможно ни мыться, ни стирать, не говоря уже о том, чтобы ее пить. Город при этом заливает рекордный паводок. А в минувшую субботу по местному нефтезаводу ударил беспилотник. И теперь тюменцы стоят в очередях не только за питьевой водой, но еще и за бензином. Ситуация с водоснабжением вышла за пределы коммунального спора. После массовых жалоб граждан на качество воды Следственный комитет возбудил уголовное дело. А люди готовят коллективные иски к водоканалу.
14: Когда на улице пахнет говном, когда из душа вышел, от тебя пахнет говном. Вот такие реалии в городе Тюмени.
15: Представьте себе, вы выходите из душа и воняете сильнее, чем до него. Это не фигура речи. Это Тюмень, июль 26-го года. Город, у жителей которого случилась, наверное, худшая неделя за последние годы.
16: И у нас безумно воняет вода. Невозможно мыться, невозможно мыть руки, невозможно мыть посуду. Даже вещи вот я постирала, кондиционер самый сильный не справляется с этими запахами. Это все воняет.
15: Резкий запах фекалий появился у воды вечером 16 июля.
17: Я не могу даже передать вам, как пахнет вода. Я не могу вам даже, я даже примерно вас не могу приблизить вот к тому. Вот горелый фекалий, представляете, горелый фекалий. Вот так пахнут руки после того, как вы помыли их.
15: Люди рассказывают, невозможно открыть окна, невозможно мыться, про питье и готовку вообще речи нет. Одна жительница пожаловалась, что после умывания у ее сына опухли и воспалились глаза. Врач посоветовал умываться только бутилированной водой.
18: Офтальмолог, так скажем, даже запретила умываться проточной водой из-под крана.
15: Все дело в паводке, который продолжается в регионе фактически весь июль. С начала лета Тюмень пережила 6 затоплений. А в 20-х числах добавилась еще и большая вода из Свердловской области, где прошли аномальные дожди. Затопило дворы многоэтажек, деревни, дачные поселки. Гагаринский парк ушел под воду. Там, где 2 недели назад был городской пляж, теперь плавает дохлая рыба. Местный житель снял на видео погибшего детеныша косули.
19: Я маленький ягненок, и ребятенок косули лежит. Видимо, настолько вода поднялась, что он утонул, или его смыло, или что с ним случилось. В общем, вот такая ситуация.
15: Фельдшеры ездят по затопленным деревням и вакцинируют людей от гепатита А. Зловоние везде – на набережной, на улицах, в квартирах. Но Росводоканал признал проблему не сразу. И только спустя 8 дней посоветовал кипятить воду перед употреблением. При этом чиновники сообщали, что хоть качество воды худшее за всю историю наблюдений, но вода из крана полностью безопасна.
20: На сегодняшний день качество воды по показателям безопасности соответствуют требованиям. Остается превышение воды по запаху и привкусу, то есть по органолептическим показателям, вода на сегодняшний день не соответствует требованиям. Но по микробиологическим, вирусологическим, паразитологическим, санитарно-гигиеническим, а также токсикологическим показателям она полностью соответствует требованиям.
15: В супермаркетах раскупили 5-литровки. Местами кончились даже 1,5-литровые бутылки. Люди штурмуют водоматы, а цены в них выросли вдвое. Потому что только эту воду сейчас можно пить. И еще ей приходится мыться, стирать и умывать детей.
21: Тюмень, это трэш. Мы сейчас объездили 5 магазинов, из них крупные «Ашан», «Лента», «Чижик» и пару «Пятерочек». Нигде нет 5-литровой бутилированной воды. В водоматах вода уже тоже с запахом, то есть ее пить невозможно.
15: Тюменцы создали петицию с требованием ввести режим чрезвычайной ситуации. А местные юристы в соцсетях начали советовать жителям судиться с водоканалом.
22: Создали инициативную группу. Мы организовали сбор собственных средств. Хотим отобрать пробы и отправить их на независимую экспертизу в другой город.
15: Достучаться до Следственного комитета удалось с помощью Инстаграма, куда жительница Тюмени выложила видеообращение к главе Следственного комитета. Она заявила, что вода в городе непригодна для использования. И 24 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Бастрыкин потребовал у Тюменского управления доклад о ходе расследования. Пока, правда, подозреваемых нет. И от возбуждения дела легче никому не стало. Вода как воняла, так и воняет. Водоканал говорит, что работает на пределе своих возможностей, применяет тройное обеззараживание, но честно признает, полностью убрать запах невозможно, пока не закончится паводок.
23: Ухудшением воды в реке нами предпринят ряд мероприятий, которые направлены на компенсацию ухудшения качества. Когда это закончится, мы ожидаем все-таки, когда начнет уровень в реке падать, и качество воды нормализуется.
15: Казалось бы, куда еще хуже. Прямо в день города, когда Тюмень отмечала 440 лет, украинский беспилотник атаковал тюменский нефтеперерабатывающий завод и начался пожар. В итоге к концу недели у жителей Тюмени из крана текут канализационные стоки, в магазинах нет воды, на заправках нет бензина, город подтоплен, в реке дохлая рыба, а день города прервали из-за беспилотной атаки.
24: Дорогие жители и гости Тюмени, к сожалению, в связи с введением сигнала «Ковер» проведение мероприятия временно приостановлено.
15: Ну, хоть ежегодный знаменитый танец майонеза остался.
25: Друзья, танцуем вместе!
10: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи с нашей студией председатель Конфедерации общества потребителей Дмитрий Янин. Дмитрий, здравствуйте.
26: Здравствуйте.
10: На ваш взгляд, перспективно ли будет обращение в суды или с какими-то претензиями к водоканалу, который не может обеспечить поставку нормальной чистой питьевой и водопроводной воды? По большому счету, люди-то из водоканала тоже, собственно, переживают все то же самое. Они же в этом городе находятся. Если они не специально сделали, должны ли они за это нести ответственность?
26: Если бы Роспотребнадзор дал заключение о том, что вода не соответствует требованиям, они бы, конечно, должны были бы предусмотреть и выплаты. Сейчас получается, что в этой ситуации судиться с водоканалом сложно будет, потому что главное ведомство, которое у нас запретило прекрасную армянскую воду и Джермук, она не нашла в тухлой воде каких-то проблем для людей, хотя это странно, и тезис о том, что на вкус и цвет товарища нет, они сказали, что по органолептике кому-то нравится, кому-то нет, но кому не нравится, тому кипятите. Но все это перечеркивает судебные перспективы, которые здесь бы могли бы быть, если бы вода была признана этой структурой, главной структурой по проверке безопасности и качества продуктов, воды, некачественной. Вода оказалась в норме, соответственно, люди сейчас покупают бутилированную воду и просто увеличили свою статью расходов на то, чтобы напоить членов семьи нормальной водой.
10: Но, тем не менее, насколько я понимаю, сейчас Александр Бастрыкин как-то возбудился и потребовал, чтобы вмешался Следственный комитет, и возбудили какое-то уголовное дело по факту, я так понимаю. Подозреваемых пока нет. –

0: никого. Это может открыть дорогу для потом каких-то материальных требований? Ну, не знаю, стоит ли сейчас копить чеки на эту бутилированную воду и потом предъявлять их чиновникам или водоканалу?
1: Если решение, если в какой-то момент слепой прозреет на оба глаза и скажет, что вода была некачественная, то, конечно, эти суммы можно будет взыскать. И копить их можно, и в этом случае можно будет подавать иск о возмещении морального ущерба. Вот подобного рода дела заканчиваются в России выплаты 10 тысяч, 15 тысяч рублей на иск. Соответственно, это вот предел за ваши страдания, связанные с некачественной поставкой услуг жилищно-коммунального хозяйства, которые люди проверенные, люди все свои. С них взыскивать судьи стараются очень аккуратно, ни с кем не ругаться, и компенсации там 100 евро за отсутствие нормальной качественной воды кажется вполне приемлемым, хотя, конечно, это не всегда соответствует тем страданиям, которые понесли люди в эти дни.
0: Ну, а то обстоятельство, что все-таки региональные власти объявили режим чрезвычайной ситуации в регионе, может способствовать решению проблемы и, опять же, выплате каких-то компенсаций?
1: Нет, они себе упрощают какие-то истории, связанные с тендерами, чтобы быстро можно было как-то потратить деньги. Для этого вводится чрезвычайная ситуация. Для людей определяющим является заключение надзорного ведомства, которое в России, к сожалению, не является независимым. И это мы видели на примерах абсолютно неоправданных запретов грузинской продукции, армянской, там, белорусской, украинской, таджикской, туркменской. В общем, все, что только можно было запрещать, они в свое время запрещали, тоже ссылаясь на опасность. Вот сейчас они говорят «безопасно». Вот от этих людей зависит, будет ли в Тюмени выплаты пострадавшим за плохую воду. Если пойдут отравления, ну, наверное, можно будет уже попытаться, если будет связано ваше отравление с заболеванием, и можно попытаться судиться, здесь уже будет компенсация не 10 тысяч рублей, такой иск уже можно будет предъявлять. А если все как-то более-менее нормально и заключения от ведомства нет, то я бы не советовал пока судиться, подождал бы, если они дадут правдивую информацию о ситуации в городе.
0: Ну, я видела, люди там пишут какие-то коллективные обращения, собираются в чаты и готовят коллективный иск, тем не менее. И я так понимаю, что они собираются скинуться и провести независимую экспертизу качества воды, да, сейчас. Это поможет? Или такая экспертиза, заключение такой экспертное будет ничто в сравнении с заключением Роспотребнадзора?
1: Это как в картах, старшая масть и младшая масть. То есть заключение от Роспотребнадзора будет перебивать заключение, которое сделает независимый эксперт. И судья будет в этом случае в очень тяжелой ситуации. Ему нужно будет пойти против ведомства, дружественного ведомства. И в этом случае, если судья будет независим, если он проживает, а скорее всего он проживает в этом городе, у него не собственная скважина, но, наверное, есть шанс, что он назначит третью экспертизу, и вот от этой третьей экспертизы будет зависеть исход дела. Но история с объединением абсолютно верная. Несмотря на небольшие суммы, которые присуждаются, это всегда такая тренировка солидарности людей, и это правильно. И, к сожалению, коллективный иск у нас достаточно хлопотная бюрократическая история, но общение на фоне подготовки иска — это хорошее упражнение для того, чтобы люди сплачивались для решения своих простых проблем.
0: По вашему опыту работы с потребителями, надолго ли сохраняется вот этот вот запал у людей, которые говорят, что да, мы будем судиться, мы будем требовать, протестовать, когда ситуация вдруг рассасывается, условно говоря, многие ли доходят до суда, проходят этот путь?
1: Вот если сейчас формируется группа и будет подан иск, то все, кто в группе, они уже дойдут до решения суда, в пользу или не в пользу. Запала хватает месяца на полтора, на два. И это достаточно большой срок, чтобы можно было собрать все эти бумажки. К сожалению, коллективные иски в России прописаны были с таким условием, чтобы не было массовых, чтобы нельзя было...

набрать группу больше там 100 человек. Как, например, в США ты можешь создать группу там жителей города Тюмени против водоканала. Вот такой иск предъявляется, а кто не хочет, тот должен уже из этого иска выйти. В России же, наоборот, ты должен собрать всех жителей.

0: интересов граждан, больше можно рассчитывать на успех?
1: Конечно. Если они придут и дадут свое заключение, то, безусловно, для судьи мнение прокурора – это зеленый свет, и поэтому, конечно, они могут в этом случае рассчитывать на исты, кто подал иск, могут рассчитывать на получение положительного решения, и судья в этом случае будет действовать более аккуратно и более внимательно к слабой стороне, потому что все равно водоканал – это власть. Это не независимая структура, не частная компания, которая не зависит, всех может отправлять куда. Это власть. Биться с властью всегда сложно. Если какая-то ветвь власти встает на вашу сторону, то шансы у вас повышают.
0: Да, ну тут, конечно, не хочется портить себе карму, но остается надеяться жителям Тюмени, что и прокуратура страдает так же, и прокуроры, судьи, и что, может быть, они хоть таким образом свое возмущение правое решат реализовать уже в суде, используя закон, наверное.
1: Я тоже надеюсь, что тюменцы объединятся и будут решать свои проблемы вместе.
0: Да, это тот редкий случай, когда и можно за руку с прокурором стоять в суде и что-то доказывать. Спасибо большое за ваше разъяснение. Дмитрий Янин, сопредседатель Конфедерации общества потребителей, был на связи с программой «Человек имеет право». Конституционный суд России разрешил взрослым людям лишать родительских прав своих отца или мать, которые совершили против них преступление в детстве. До сих пор это было невозможно. Исполнилось 18, а родительские права прекращаются сами собой, и лишать считалось уже нечего. Поводом для разбирательства стало обращение жительницы Ярославской области, которую отец насиловал с 6 лет. Пока шло следствие и суд, она успела вырасти, и когда потребовала лишить отца родительских прав, районный суд отказался даже принимать иск к рассмотрению, потому что заявительнице исполнилось 19. Теперь Конституционный суд разрешил этот вопрос.
2: В Ярославской области отец четверых детей годами держал всю семью в изоляции. При этом сыновей избивал, а дочерей с 6-летнего возраста подвергал сексуализированному насилию. Это продолжалось до 21 года, пока его не арестовали. Суд приговорил мужчину к 14,5 годам колонии строгого режима. После этого его лишили родительских прав в отношении троих младших детей. Они были несовершеннолетними. Старшей дочери к тому моменту исполнялось 19. И хотя она тоже требовала лишить отца родительских прав, районный суд отказался даже принимать заявление. Дело в том, что в России по Семейному кодексу после совершеннолетия ребенка родительские права прекращаются автоматически, а значит, формально лишать уже нечего. Заявительница не смирилась, прошла все инстанции вплоть до Верховного суда, но везде получала отказ. Тогда она обратилась в Конституционный суд с просьбой проверить примененные в ее деле нормы Семейного кодекса. Главный аргумент жалобы заключался в том, что закон, по сути, загнал ее в тупик. Да, родителя можно лишить прав, но только после вступившего в силу приговора. А расследование и судебный процесс может занять годы. Пока они идут, ребенок становится совершеннолетним. И в этот момент закон уже не позволяет требовать лишения родительских прав. Казалось бы, какая теперь разница? Ей уже 19, отец в колонии. Но юридическая разница огромная. Пока он юридически остается отцом, между ними сохраняется правовая связь. Он остается наследником первой очереди. При определенных условиях может потребовать алименты на свое содержание. Если у дочери появятся дети, он сможет добиваться через суд общения с внуками. В некоторых ситуациях закон также дает ему право получать информацию о состоянии здоровья дочери и участвовать в принятии медицинских решений. Конституционный суд пришел к выводу, что такой подход противоречит смыслу закона. Если родители не лишили прав вовремя, это не вина ребенка. Нельзя перекладывать на него последствия затянувшегося расследования и бездействия взрослых. Тем более, что сохранение правовой связи с таким родителем само по себе затрагивает достоинство личности и ставит под сомнение эффективность гарантий защиты потерпевших. Суд также указал, что закон позволяет после совершеннолетия отменить усыновление, если усыновитель совершил преступление против ребенка. И родной ребенок не может быть защищен хуже, чем усыновленный. По мнению Конституционного суда, хотя нормы Семейного кодекса не противоречат Конституции, толковать их теперь нужно иначе. Взрослые потерпевшие вправе требовать лишения родительских прав родителя, совершившего против них преступление. А законодателям стоит подумать о полноценном

0: ценном механизме прекращения правовой связи между родителем-преступником и его уже взрослой жертвой.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. А на видеосвязи с нашей студией юристка Мария Немова. Мария, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Расскажите, пожалуйста, как вы узнали об истории вот этой заявительницы из Ярославля и почему увидели в этом деле перспективу для обращения в Конституционный суд Российской Федерации?
2: Об этом деле я узнала от Марии Давтян, которая руководит Центром защиты пострадавших от домашнего насилия. И Мария рассказала об этом деле и о проблеме, которая существует. Об этой проблеме я, конечно, знала, что совершеннолетние дети не могут уже лишить родительских прав своих детей.
1: Родителей.
2: Родителей, прошу прощения, да. И это дело было как раз-таки подходящим для того, чтобы эту проблему поставить перед Конституционным судом. Поскольку на примере этой истории мы четко видели, насколько несправедливым является вот этот запрет для совершеннолетних детей, для того, чтобы они не имеют возможности лишить родительских прав своих родителей, которые совершили насилие в отношении них.
1: Ну, а с другой стороны, это же ведь как будто бы такая формальная уже история, и как будто бы уже ничего не зависит от этого решения, или все-таки зависит?
2: Это в первую очередь вопрос человеческого достоинства, поскольку пострадавшим от насилия попросту не хочется сохранять какую-либо связь лицом, который это насилие в отношении них совершил. Тем не менее, этот человек остается по-прежнему родителем и имеет даже какие-то права. Например, право на быть опекуном этого уже взрослого ребенка в первоочередном порядке, право на наследство по закону, право на доступ к медицинской информации, право, например, на общение с внуками и так далее. Но в первую очередь мы упирали на вопрос человеческого достоинства и что это просто противоречит самому вот, достоинству личности. Сама идея, что он обязан сохранять какую-либо связь с человеком, который совершил в отношении него насилие, и иметь какие-то взаимные права и обязанности.
1: Мария, а поясните, пожалуйста, в этом заявлении и, соответственно, в постановлении Конституционного суда речь шла именно о сексуализированном насилии или в любом случае, ну не знаю, если ребенка били и вот был приговор суда – или оказывалось на него эмоциональное, психологическое, экономическое воздействие в отношении него и насилия, какие-то манипуляции, он также, уже став взрослым, может требовать вот такого лишения родительских прав своего родителя.
2: Конкретное дело заявительницы касается сексуализированного насилия, но Конституционный суд в принципе прокомментировал вот этот подпункт и часть статьи Семейного кодекса, и, соответственно, сейчас это распространяется на все случаи преступлений против жизни и здоровья. Они не обязательно должны быть связаны с сексуализированным насилием. То есть немного более широкое толкование, нежели в случае заявительницы.
1: Я среди критических отзывов видела, что многие граждане недобросовестные, взрослые, решат воспользоваться вот этой новой трактовкой, начнут лишать родительских прав своих престарелых родителей, которых они не хотят содержать. И, в общем, ничем хорошим это не закончится. Вот поясните, как тут будет это работать.
2: По-прежнему сохраняется требование, что факт совершения преступлений должен быть подтвержден итоговым процессуальным документом. Это может быть, например, приговор суда обвинительный, либо постановление о прекращении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям. Именно вот эта продолжительность расследования в случае заявительницы и сыграла как бы такую негативную роль, Раньше она просто не могла обратиться с заявлением о лишении родительских прав. И в любом случае факт совершения насилия, он должен быть подтвержден соответствующим процессуальным актом. И это сводит к минимуму возможности для злоупотребления вот этим механизмом лишения родительских прав. Кроме того, вот в этой всей истории мы опять же видим вопрос о соотношении прав и интересов пострадавших и лиц, совершивших насилие, авторов насилия. И в любом случае не должны носить приоритетное значение права лиц, которые совершили насилие. Мы должны в первую очередь думать о тех, кто пострадал, и о том, как можно восстановить их права. В подавляющем большинстве случаев дети, которые пострадали от насилия, которое совершено их родителям, они хотят этого родителя лишить родительских прав. В том числе по вопросам, по соображениям таким моральным, потому что они не хотят просто сохранять связь с этим человеком.
1: Угу. А можно ли вот после этого постановления Конституционного суда еще и требовать, ну, каких-то других мер защиты от такого родителя? Например, попросить, чтобы суд вынес какое-то ограничение для возможного попыток общения в будущем или еще каким-то образом сохранил, защитил этого ребенка вот от родителя-насильника, когда он уже стал взрослым, этот родитель-то вышел, например, откуда-то из мест лишения свободы, чтобы максимально защититься от этого.
2: К сожалению, в российском законодательстве все достаточно плохо вот именно с такими мерами защиты от насилия. То есть, если мы говорим там о расследовании, о наказании, есть хотя бы какая-то минимальная правовая база, с мерами защиты все совсем-совсем плохо. Когда идет предварительное расследование, еще можно ходатайствовать о обеспечительных мерах, мерах процессуального принуждения, например, запрет определенных действий, в том числе запрет там приближаться, что является все-таки довольно-таки экзотичной все-таки мерой, либо просить о защите потерпевшей в рамках госзащиты и так далее, что применяется еще реже. Однако, когда приговор уже вынесен...
1: И уже исполнен, да.
2: И уже исполнен, да. К сожалению, практически ничего сделать нельзя. И каких-то особых мер российское законодательство не предусматривает. И когда приговор уже тем более исполнен, мы не можем, например, упирать там на какие-то обязанности, которые были наложены в рамках условного осуждения и так далее и тому подобное. Тут, к сожалению, российское законодательство не дает практически никаких мер защиты.
1: То есть в этом случае проблему вот такого рода мог бы решить только специальный закон?
2: К сожалению, да. И когда мы подавали свою жалобу, мы писали в том числе, что вопрос лишения родительских прав такого родителя – это в том числе вопрос гарантии неповторения насилия, поскольку такой родитель, в принципе, по закону может быть в преимущественном порядке быть опекуном ребенка пострадавшего, уже взрослого ребенка пострадавшего от насилия.
1: Ну и, соответственно, выместит на нем какую-то свою злобу или продолжать насильничать, как он делал до всякого приговора суда. Я обратила внимание на то, что Конституционный суд судьи предложили законодателям задуматься над механизмом исполнения вот такой защиты для детей, может быть, что-то дополнительно прописать в Семейном кодексе. С вашей точки зрения, нужно ли прописывать какие-то вот особенные условия, связанные с возможностями лишения взрослым человеком родительских прав своих родителей, преступников? Или в целом, вот сейчас с разъяснением Конституционного суда, этого уже достаточно и ничего менять не нужно? Практика изменится сама собой.
2: Я думаю, что будет позитивным, если это изменение будет прямо прописано в законе, что исключит возможность какого-то двоякого толкования. Потому что, к сожалению, бывают случаи, когда, несмотря на позицию Конституционного суда, практика продолжает идти таким образом, каким она шла и до этого. Поэтому я поддерживаю саму идею, что в самом законе должно быть указано, что совершеннолетние дети могут также требовать лишения родительских прав.
1: Ну и в заключение мы наблюдали, ну, на протяжении работы, там, думаю, последних двух созывов, по меньшей мере, как они не хотят принимать закон о профилактике семейно-бытового насилия. Упираются, говорят, что это разрушит семьи, скрепы, все на свете. С вашей точки зрения,

0: В данном случае будут ли апеллировать депутаты уже нового созыва к тому, что внесение такой поправки разрушит семьи, скрепы и так дальше? Или все-таки какие-то другие установки, когда речь идет о насилии над детьми, будут у депутатов?
1: К сожалению, сложно предсказать, каким образом пойдет дискуссия, но я верю в то, что постановление Конституционного суда оно будет все-таки исполнено, но я допускаю, что какая-то дискуссия по этому поводу все-таки будет. И в этой дискуссии я стою на позиции, что наилучшим интересом ребенка, даже если этот ребенок уже совершеннолетний, соответствует его защита от насилия. И не стоит пытаться сохранить такие токсичные связи, которые вредят и разрушают человека, пострадавшего от насилия. Никакой другой трактовки здесь не должно быть.
0: Да, спасибо большое, Мария, за ваше разъяснение. Мария Немова, юристка, одна из тех юристов, кто работал с жалобой в Конституционный суд, который мы сегодня обсуждали, была на связи с программой «Человек имеет право». Мигранты в России становятся пилотной группой, на которой государство испытывает новые методы слежки, контроля и репрессий. Об этом говорится в докладе, опубликованном Центром «Мемориал». Новая цифровая система для учета миграции, которая полноценно начала действовать с 30 июня, выглядит как удобный административный сервис. Однако, по сути, это часть большой инфраструктуры, с помощью которой государство получает возможность собирать, сопоставлять и анализировать огромные массивы личных данных.
2: Не просто база данных, а цифровое досье на каждого иностранца. Так в докладе Центра защиты прав человека «Мемориал» описывается государственный ресурс под названием «Цифровой профиль иностранного гражданина». Формально его создание закрепили президентским указом в 2025 году. Но, как говорится в исследовании, строить систему начали значительно раньше. Идея собрать в одном месте практически всю информацию об иностранце. Данные миграционного учета, биометрию, историю пересечения границы, сведения о работе, документы и не только. Автор доклада Константин Троицкий пишет, что в систему постепенно вовлекаются банки, операторы связи, перевозчики и другие организации, которые уже собирают данные о своих клиентах. Всем этим управляет МВД, а ключевым надзорным ведомством выступает ФСБ. В систему уже интегрируются несколько новых сервисов. Среди них реестр контролируемых лиц, экспериментальный рейтинг социального доверия мигранта, а также мобильные приложения RU-ID и Амина. Через них иностранцы подают заявление на въезд, загружают паспортные данные, фотографии и информацию о поездке. После проверки человеку присваивается уникальный цифровой идентификатор. Получается слежка в обмен на удобство. Формально приложения должны упростить административные процедуры, но одновременно они становятся еще одним источником данных о человеке. Кроме того, эти приложения запрашивают широкий доступ к функциям телефона, включая геолокацию, камеру, микрофон, контакты и файлы. Подобные инструменты слежки уже тестировали. Так, во время чемпионата мира по футболу 2018 года камеры использовали для надзора за миллионами иностранных болельщиков. А затем их стали применять для поиска участников протестов и контроля ковидных ограничений. После теракта в Крокус-Сити-Холле российские власти начали масштабную антимигрантскую кампанию. Ужесточили миграционное законодательство, чаще стали проводить рейды, а затем официально объявили о запуске системы цифрового профилирования. В июле 2026 года заместитель главы МВД России рассказал о планах заставить всех мигрантов покупать телефоны со специальным приложением.
3: У каждого мигранта при регистрации, туда, который приезжает сюда, вот, на труд, особенно трудовые, ну или надолго, он будет обязан приобрести телефон. В этом телефоне будет его электронный профиль. И мы будем знать местонахождение каждого мигранта. Он не сможет сменить, переехать из одного населенного пункта в другой, бесконтрольно там, поменять место, какое-то предназначение своего пребывания. Это будет основа. И этот же телефон создаст возможность, вот этот электронный ресурс, он даст возможность не просто его где-то отлавливать, там, если он что-то совершил, а упреждать его заранее. То есть он будет иметь возможность, у вас там срок истекает, вы там что-то не то сделали, вам надо прибыть там туда. А не так, что неожиданно человек пропустил что-то или не знал там. Это будет так.
2: Российские власти утверждают, что цифровой профиль иностранного гражданина нужен для борьбы с нелегальной миграцией, повышения безопасности и удобства государственных услуг. Однако из доклада следует, что иностранцы становятся первой группой, на которой государство исполняет.

0: испытывает новые технологии цифрового контроля. Если модель окажется успешной, в будущем она может распространиться гораздо шире.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией аналитик, автор доклада «Государственный информационный ресурс. Цифровой профиль иностранного гражданина и формирование нового российского тоталитаризма» Константин Троицкий. Константин, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Что же такого страшного в этом цифровом профиле и чем эта система принципиально отличается от прежней системы миграционного учета в России?
2: Потому что это, в принципе, совершенно разные вещи. Миграционный учет – это лишь миниатюрная часть этой системы. То есть давайте я быстро расскажу, что такое этот новый, что такое эта новая система, государственный информационный ресурс, цифровой профиль иностранного гражданина. Да? Это очень сложная государственная инфраструктура, и под прямым, что важно отметить, да, контролем ФСБ и оператором является МВД. Система направлена на тотальную слежку, контроль и санкции в отношении иностранных граждан и в перспективе на полное управление иностранными гражданами. Но на самом деле это не просто картотека, куда могут заглядывать силовики. Это динамичная структура на базе больших данных, действительно, которые обрабатывают алгоритмы искусственного интеллекта. Сначала о данных, да, которые собирает вкратце. Даже официальный перечень включает 25 групп сведений. Туда входят и фотографии, образцы видео, данные о фиксации фактов въезда-выезда, реквизиты миграционных документов, анкетные данные, вплоть до маршрутов передвижения, медицинских обследований. И что примечательно, на мой взгляд, меня самого удивило в свое время, данные из отчетной книжки о оценках, которые человек получил. Вот. Особенно если речь идет о российских вузах и о том, что иностранный гражданин обучается в российских вузах. И самое примечательное, что даже этим, судя по всему, дело не ограничивается, и собираются российскими властями еще больше данных, на самом деле. И приведу пример, что с этими данными происходит, и на основе чего с этими данными происходит, и какие системы на их основе выстраиваются российскими властями. Да. Первое – это санкционное приложение системы цифрового профилирования. Так алгоритмы сканируют все эти массивы данных на наличие нарушений миграционного законодательства. При выявлении этих нарушений иностранный гражданин автоматически заносится в реестр контролируемых лиц, что, опять же, автоматически, что важно подключить, да, ведет к отключению важнейших ресурсов. Его от важнейших ресурсов. Это включает ограничения на переводы денег, запреты на вождение машины, невозможность открытия счета в банке, зарегистрировать брак, записать ребенка в школу и так далее. И так далее. Другой яркий пример, второй пример, опять же, приложение системы цифрового профилирования, это то, что сейчас происходит в Москве, вот в рамках эксперимента так называемого светофора Собянин. Это эксперимент по предиктивному скорингу. Его условно еще в 2020 году в МВД, когда впервые стало известно об этой функции, обозвали рейтингом социального доверия мигранта. Так вот, с 2024 года рейтинг тестируется в Москве, о чем неоднократно заявлял Собянин. В чем суть этой системы? Гражданину присваивается цвет, который совпадает со цветами светофора. Это зеленый, желтый или красный. Согласно таким некорявым пояснениям Собянина, зеленый цвет означает, что мигрант может гулять. Желтый, что к нему есть какие-то вопросы. И красный, что он находится в розыске. И вопрос возникает логичный, да? На основании чего присваиваются цвета? И тут очевидно, что работают некие алгоритмы, которые по неким критериям присваивают мигранты баллы благонадежности для российских властей. Вот. В этих рамках...
1: И это делает, простите, это, судя по всему, делает именно искусственный интеллект. Это не то, чтобы какой-то живой человек, чтобы было решение суда какое-то.
2: Нет,
1: да?
2: Нет. А в этой системе вообще ее официально даже не запускали. Я ни в нормативных документах ничего не известно, непонятный критерий точно, можно только догадываться, на основании чего присваиваются цвета. То есть нет никакого нормативного документа, видимо, существуют какие-то технические инструкции, на основании которых работают вот эти вот механизмы. Да? То есть красный цвет – это, видимо, то, что человек находится либо в розыске федеральном, либо в реестре, вот этом, о котором я говорил, контролируемых лиц. Да? Желтый цвет, видимо, какие-то есть вопросы, что может означать. Может быть, что у него там истекает патент, что скоро у него заканчивается виза. Можно предполагать разные варианты. А может быть, просто то, что он появился в каком-то

0: месте, в котором российские власти не хотели бы, чтобы он появился. Или общался с какими-то людьми, с которыми российские власти не хотели бы, чтобы он общался с правозащитными группами, например, или дал кому-то интервью. Может быть, высказался что-то в социальных сетях, понимаете. Вот. Зеленый цвет – это то, что алгоритмы считают, что он благонадежен для российских
1: властей. Кто видит эти цвета?
0: Любой полицейский, который сканирует, потому что наряду с этими цветами была введена, это уже более официально, так называемая единая электронная карта иностранного гражданина в Москве. И любой полицейский, который сканирует эту карту, видит автоматический цвет иностранного гражданина, скажет. Возможно, система пошла дальше, и этот цвет видит даже полицейский, который обладает соответствующим гаджетом, который он направляет на лицо иностранного гражданина, работает система распознавания лиц, и, соответственно, сразу же он видит цвет. И последнее, наверное, приложение, которое я хотел просто упомянуть, да, вкратце, это переход уже к масштабному алгоритмическому управлению, это целевой набор трудовых мигрантов, о чем не так давно заявили власти. Да? То есть трудовому мигранту власти планируют разрешать въезд лишь под конкретного работодателя, в конкретный регион, на конкретный период времени и под конкретную профессию. То есть будут затем власти их планируют отслеживать все его передвижения, то есть, опять же, в приложении через Амина, на который уже работает в Москве, и отслеживает все передвижения иностранных граждан, то есть это геотрекинг так называемый, то ли особым телефоном будут отслеживать власти, планируют отслеживать. Если трудовой мигрант нарушает какой-то, опять же, один из пунктов миграционного законодательства, российские власти планируют его автоматически заносить в реестр контролируемых лиц, опять же, на основе решения алгоритма и со всеми вытекающими последствиями, то есть ограничения, о которых я уже говорил, и, скорее всего, выдворение. Можно также упомянуть, откуда данные поступают в эту систему. Это разные источники, это мобильные приложения Амина, как я сказал, которые собирают геотрекинги, да, маршруты передвижения мигрантов, которые уже, соответственно, устанавливаются в Москве и Московской области мигрантов. Это РУИД, так называемое приложение единого портала. Это которые, самое интересное, опять же, что иностранный гражданин сам должен поставлять данные российскому государству еще до того, как он въехал. То есть сейчас вот идет активное внедрение этой системы, чтобы мигранты, которые прибывают в безвизовом порядке, они устанавливали эти приложения, отправляли свои фотографии, запись голоса, заполняли анкету, и им, соответственно, там разрешают или не разрешают власти въезд. Соответственно, данные также поступают, как вы сказали, из различных государственных органов. Я не знаю, это МИД, это пограничники, это налоговая служба, это школы. Совершенно разные. Это поликлиники.
1: Так, ну вот теперь я попробую тут сыграть в глаз народа. Ну так это же замечательно! Замучили нас мигранты. Они приезжают, они, значит, занимают рабочие места, ведут себя неправильно, все делают неправильно. Их нужно контролировать. Что вы устроили? Крик? Какое это отношение имеет к нам, добропорядочным гражданам России?
0: Ну, что самое интересное, что это пример, когда российские власти, судя по всему, тестируют определенные методы, механизмы и технологии на мигрантах для того, чтобы распространить их на российских граждан. И этому есть несколько подтверждений. Во-первых, это исторические прецеденты. То есть, когда, например, начинали собирать биометрию или устанавливать камеры видеонаблюдения, мэрия Москвы и российские власти очень часто апеллировали к тому, что они собираются бороться с нелегальной миграцией. Вот. А в итоге это распространили на российских граждан. Это было использовано во время карантина. Неофициального, кстати, да. И потом начали использовать также против оппозиционеров. И в итоге, на самом деле, под эту систему попадают все российские граждане. То есть там, в системе видеонаблюдения, неважно, кто там прошел, она его оценивает, фиксирует. И, соответственно, в дальнейшем уже зависит от того, что это за человек. Вот. А во-вторых, почему это так? Во-вторых, история развития самой системы цифрового профилирования. Надо просто понимать, что цифровое профилирование иностранных граждан – это ветвь от общего цифрового проекта цифрового профилирования, которая, в свою очередь, входит в более общий проект цифрового государственного управления Российской Федерации. То есть это просто одно из ответвлений одного общего проекта, создания такой метасистемы. И функция этой метасистемы, главная, о чем чиновники, кстати, особо не скрывают, это государственный интерес, так называемый. А государственные интересы обычно в их головах.

0: совпадают с содержанием власти текущим режимом. Вот. И в-третьих, наконец, то, что цифровое профилирование – это не что-то такое мифическое, это процесс, который давно идет. Биометрия давно собирается российских граждан. Да? То есть, когда, вот, например, банки собирали биометрию для якобы удобства и для безопасности пользователей, с российских граждан в том числе, потом эта биометрия вся пошла в государственные органы, даже если собиралась в рамках частных банков. Вот. В единую биометрическую систему, так называемую, которая является одной из платформ, на которой функционирует цифровое профилирование как иностранных граждан, так и российских граждан.
1: Ну и ладно, скажет вам обыватель. Примерно то же самое очень часто я видела в комментариях, когда мы говорили о том, что вот должны операторы сотовой связи хранить какие-то данные, что должны хранить данные, значит, интернет-провайдера, еще чего-то. И люди говорили, да ради бога, пусть хранят, я честный, я законов не нарушаю, мне не жалко, пусть смотрят, слушают, делают, что хотят. Как это может повредить обычному гражданину? Ну вот существование такого профиля на него.
0: Так я не закончил о том, что на самом деле уже функционирует не только то, что собирают информацию, не то, что власти отчитались о том, что учетную запись на портале госуслуг имеет более 2/3 взрослого российского населения. Вот. А то, что цифровые профили играют уже роль при наложении санкций на российских граждан. Например, ограничение действий по счетам за долги или блокировка счетов, заморозка сумм, запрет на выезд из страны по разным причинам. При выдаче кредита, например, учитывается уже информация, собираемая в частности в рамках цифровых профилей, при открытии счета и при разных других тоже процессах.
1: Ну, хорошо. А вам скажут также, что ну что? А чем Россия хуже какой-нибудь там Америки или Китая или Европы, где вроде тоже собирают биометрию, тоже собирают какие-то данные? Почему им можно, а нам нельзя?
0: Тут вопрос не только в том, что собирают данные, только, а в том, для чего они используются, в рамках каких систем они используются. И есть ли какие-то сдерживающие механизмы? Есть ли механизмы для оспаривания решений, вынесенных в рамках алгоритмического управления, так называемого? И тут встает вопрос о независимости судей, о том, есть ли какая-то тайна переписки, например, и соблюдают ли ее, есть ли банковская тайна или нет ее и так далее. И для чего российские власти и какие в конечном счете планы у них в отношении российских граждан, в отношении этой системы. И как я показываю, если верно, а я думаю, что это верно, да, то, что на иностранных гражданах тестируются технологии и системы, которые впоследствии российские власти планируют распространить на российских граждан, то речь идет о том, что, по всей видимости, они хотят сформировать некую систему так называемого социального, вот как вот для мигрантов действует рейтинг социального доверия мигранта или иностранного гражданина, то же самое для рейтинг социального доверия российскому гражданину. Вот. Туда, вполне возможно, они включат какие-то параметры, о которых можно только догадываться, но точно российские граждане не будут спрашивать, что это за параметры, и какие это будут параметры, и в соответствии от этого штрафовать, наказывать, либо стимулировать.
1: Ограничивать в каких-то правах, например.
0: Ограничивать.
1: Это черное зеркало уже сегодня в России становится реальностью, а не серией из сериала. А тогда поясните, пожалуйста, реально ли взрослому человеку, который уже сейчас живет в России, избежать такого цифрового профилирования, предпринять какие-то действия, чтобы в эту базу, вот в эту систему попало какое-то минимальное количество сведений о нем, или уже все, поезд ушел?
0: Мне это сложно какие-то давать советы, на самом деле, или рекомендации как-то.
1: Ну, то есть, насколько это зависит от людей, вот мне просто любопытно, то какая информация в итоге приходит к государству?
0: Любое практически соприкосновение с любым государственным органом, и не только, на самом деле, фиксируется в цифровом профиле в конечном счете, либо в системах, которые связаны с цифровым профилем. Потому что надо понимать, что цифровой профиль, как я сказал, это элемент большой национальной системы управления данных, так скажем. Ну, не

0: метод на основании этого оно выстраивается. То есть, по большому счету, в рамках этого проекта все базы оказываются связаны между собой. И человек, который, я не знаю, сходил куда-то в поликлинику, это нашло отпечаток, цифровой след, да, в его записи цифровой. И важно, опять же, тоже подчеркнуть, что речь идет не только о государственных, опять же, органах. Большую роль играют, и это часто забывается, да, потому что в официальном перечне содержатся данные только о государственных органах. Но важно то, что эти данные поставляют также не государственный сектор, частный сектор. Это гостиницы, это авиакомпании, это банки, это частные банки, операторы связи, ну и так далее. Тут нельзя переоценивать. Нельзя переоценивать. Почему? Потому что все-таки надо сказать, что при построении всех этих систем, и даже я могу более конкретно говорить именно о системе цифрового профилирования иностранных граждан. И эта система, очевидно, власти сталкиваются с определенными препятствиями. Это видно как на тайминге, так скажем. То есть тут опасность переоценки и опасность недооценки. Недооценка чем опасна? Тем, что люди будут думать, что эти все цифровые системы по факту не работают, что все эти деньги уходят в распил, там, их крадут. И в конечном счете никакой системы не существует. Реестр контролируемых лиц это подтверждает. Так называемый светофор Собянина это подтверждает, что системы работают. Реестр контролируемых лиц уже прошли и на себе испытали сотни тысяч иностранных граждан, которых выдворили, которых ограничили в правах, свободах и так далее. Без решения судебного, что важно. Да? То есть, это происходит просто на основании алгоритма. То есть, раньше для того, чтобы выдворить человека, необходимо было формально полицейскому составить протокол административный, пойти в суд, соответственно, судья формально, там, часто нарушая права мигрантов, проводил некое коллективное, там, часто постановочное, заседание. Там,
1: это решение можно было обжаловать в любом случае, обратиться к правозащитникам и как-то затянуть?
0: Ну, сейчас тоже обжаловать формально можно решение. То есть решение уже само не выносится судья, но его выносит формально полицейский, а на самом деле часто алгоритм, как мы видим. Вот. Но его обжаловать формально можно, но факт тот, что, скорее всего, просто сошлются на алгоритм. И когда адвокат попробует сказать, а как алгоритм, на каких основаниях, ему скажут, что так работает механизм,
1: да.
0: Так работает система, и никто ему давать доступ технической какой-то документации.
1: Конечно, не будет. Ну, я поняла теперь, почему вы опасаетесь, что сейчас потестируют на мигрантах, и это все распространится вообще на всех.
0: Частично граждан уже распространяется.
1: России. Да, но в любом случае у нас просто, к сожалению, не хватит времени об этом еще подробнее рассказывать. Я всех желающих узнать подробности отправляю к сайту мемориала. Прочитайте там, найдите доклад.
0: Центр защиты прав.
1: Да. Ну, я думаю, что если вы вобьете просто поисковую
0: Центр
1: строку...
0: Центр защиты прав человека, либо мою фамилию, да.
1: Или государственный информационный ресурс «Цифровой профиль иностранного гражданина. Формирование нового российского тоталитаризма». Так называется доклад Константина Троицкого. Вот. То вы найдете много подробностей. Там почти 100 страниц. Очень интересное чтение. Немножечко, конечно, заставляет опасаться будущего светлого в России. Спасибо вам большое. Константин Троицкий, автор этого доклада, был на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
2: Говорит Радио Свобода.
3: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайф.
2: Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: YouTube-канал Радио Свобода Лайф. Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
4: Привет, друзья, это Артемий Троицкий. Ну и, разумеется, это «Музыка на свободе», подкаст, радиопрограмма.

Выпуск номер 271, хедлайнеры которого великая немецкая группа Кен. Группа Кен и ее недавно обнародованная, ранее не публиковавшаяся концертная запись. Так что насладимся идеальной, чистой как слеза комсомолки, психоделикой сегодня. А начнем со шведского инди-попа. Одна из самых популярных сейчас шведских групп — это квартет «Hater». Ненавидящий, то есть вокалистка Каролина Ландаль, ну и ее аккомпаниаторы. Третий альбом вышел у «Hater», называется он «Sincere», то есть «Искренне», и слушаем с него песню «Something».

Каролина Ландель и группа Hater из шведского Мальмо, они, по-моему, хотя я и не уверен, и их третий альбом Sincere. Следующий проект международный, французский, затеял его владелец прекрасного лейбла Ici Delurs, Стефан Грегуар, и называется этот проект This Immortal Coil. Этот бессмертный койл. Ну, знаете, была такая группа This Mortal Coil на лейбле 4AD, а вот это вот уже бессмертный койл. И этот трибьютовский проект знаменитой английской культовой электронной команде Coil, ну, которая, в общем-то, уже не существует, и отчасти даже находится на том свете. Ну, и тут Стефан Грегуар набрал международный такой коллективчик из своих клиентов и не своих клиентов. Мэтт Эллиот там, естественно, участвует, Шеннон Райт и многие другие, в том числе участники норвежской тяжелой группы «Ульвер». И как раз Кристофер Риг поет ту песню, которую я выбрал с этого сборника. Да, значит, сборник уже второй. Первый вышел в 2009 году, назывался «The Dark Age of Love». А этот второй и носит название «The World Ended a Long Time Ago». «Мир кончился уже давно». И обещанный трек «Titan Arch» — «Арка титанов».

The Immortal Coil с солистом Кристофером Ригом из норвежского Ульвера. Альбом The World Ended a Long Time Ago. Теперь немножко русскоязычных песен. Юлия Тюнникова и группа «Композит» из города Москва. Знаете вы, наверное, Юлию Тюнникову. Замечательная певица, очень активная. У нее много разных групп, проектов и так далее, разного направления. Но, наверное, вот Тюнникова и «Композит» — это ближе всего к тому, что называется «рок». И вышел третий альбом у Тюникова и «Композита» под названием «Один страшный день». Вышел он еще до войны, но надо сказать, что звучит в высшей степени актуально. К военной теме Юлия Тюникова всегда была небезразлична. Скажем, у нее есть потрясающая песня «Беженцы», написанная еще в 2014-2015 году по поводу беженцев из Украины. Вышла она в свое время на сборнике компании, вышла она в свое время на сборнике движения «Антиармия». Ну, а теперь, значит, этот альбом «Один страшный день». Ну, я выбрал с него песню, может быть, не самую актуальную по тексту, зато она мне очень нравится в музыкальном отношении. «Катится».

Юлия Тюнникова и композит альбом «Один страшный день». Прекрасный альбом, кстати говоря, всем рекомендую. Моно Суэзи — это очень популярный евроафриканский проект, который базируется в Норвегии, ну и там парочка норвежских музыкантов имеется, а также один шведский, а также музыканты из Зимбабве и Мозамбика. Четвертый альбом у них вышел, называется «Шану», и слушаем с него песню «Where is my Mbira?». Mbira — это такой музыкальный африканский народный инструмент.

Mono Suezy, скандинаво-южноафриканский проект, альбом «Шану». Ну, а теперь, собственно, Кен. Вы, я думаю, все прекрасно знаете эту группу. Она из Кёльна, основана была в 68 году, и ее, как бы, такой опорный, основной классический состав — это Ирмин Шмидт, клавишные инструменты, Михаэль Карелли, к сожалению, уже покойный, гитара, Яки Либецайт, тоже покойный, ударные инструменты, и Хольгер Шукай, к счастью, еще жив, так же, как Ирмин Шмидт, бас-гитара. Это великая группа, но я скажу честно, это моя любимая рок-группа вообще, пожалуй, из всех, потому что она совершенно уникальна, неповторима и гениальна. Ну, в общем-то, не я один так считаю, можно долго перечислять тех музыкантов, на которых Кен оказали огромнейшее влияние. Ну и теперь их лейбл под кураторством Ирмина Шмидта и в сотрудничестве с фирмой Mute Records выпустили уже 3 альбома концертных записей Кен. И надо сказать, что это не традиционные концертные альбомы, как бывает у всех групп, которые на концертах исполняют песни своего репертуара, всякие хиты там и так далее. Нет. Кен на своих концертах всегда импровизировали и играли бог знает что. То, что им приходило в голову, и получалось это обычно гениально. Значит, сначала вышел двойной альбом под названием «Life in Stuttgart», 75-й год. Ну, и я решил, так особо не мудрствуя, просто все треки, которые иногда длятся тут 30, даже 35 минут, просто все обрезать на третьей минуте. Так что сейчас послушаем второй трек «Stuttgart 75 2».

Это был второй трек с концерта в Штутгарте в 1975 году. Ну, а теперь послушаем третий трек, опять же, который я обкарнал до трех минут.

Это были, разумеется, Кен и их очередная импровизация «Штутгарт 75 Драй». Следующий альбом — это уже «Брайтон 75-й год», единственный записанный не в Германии из этой серии, а в английском городе Брайтоне, тоже в 1975 году. И тоже выбрал я третий трек с этого альбома. Он тоже двойной, кстати. Вот и тоже сократил его до трех минут.

Это были, разумеется, Кен, Майкл Карелли, Ермен Шмидт, Хольгер Шука, Яки Либецайт. Четверо гениальных музыкантов, у которых существовала гениальная такая химия, как сейчас любят говорить. Импровизировали они иногда очень и очень долго. Рекордный концерт Кен в городе Берлине продолжался, приготовьтесь, 6 часов. 6 часов без перерыва они импровизировали. И это было наверняка божественно. Очень жалею, что я там тогда не был. Ну вот, ну и последний из этой серии концертных альбомов вышел совсем недавно, был записан в немецком портовом городке Куксхавен в 1976 году. Сначала слушаем первый трек.

Куксхавен 76-1. Ну и завершим мы знакомство с божественными импровизациями немецкого квартета «Кен» записью «Куксхавен 76 Фир». Это четвертый трек с этого альбома. Кстати, в отличие от предыдущих двух, это альбом одинарный, а не двойной.

Это были Кен. В общем-то, естественно, ни с кем их никогда не спутаешь. Величайшая психоделическая группа всех времен. Причем я бы сказал, что намного лучше, чем все остальные, едва ли не вместе взятые. Это был четвертый трек с их импровизацией в Куксхавене в 76-м году. Ну а теперь вернемся к современной музыке. Лондонская группа Parchimp, в общем-то, уже довольно старая, существует порядка 20 лет, но исполняли обычно музыку, которую я не особо отслеживаю, а именно такой sludge metal, какой-то такой экстремальный нойз и так далее. Но вот их последний альбом, пятый, называется Drool с большим количеством буквы O. Вот этот альбом мне понравился больше. И с него мы послушаем сейчас трек под названием «Wallow».

английский Parrot Chimp. Во главе этой группы, кстати, человек, который звучал у нас в составе разных других команд тоже, это такой Тим Седдер. Он играл в группе Penthouse, Hey Colossus, а также Sex Swing. Ну, а это его основной проект Parrot Chimp и их пятый альбом Drool. Ксения Рубинос, потрясающая совершенно американская латинского происхождения певица. Родители у нее папа из Пуэрто-Рико, мама с Кубы. И родилась она в 1985 году и выпустила свой второй альбом, называется «Una Rosa». Я могу точно сказать, что это мой любимый латинский альбом из всех, что я слышал за последние несколько лет. Слушаем песню «Ay Hombre».

Рубинос «Ай Омбрес» ее второго альбома «Уна Роса». Очень рекомендую Ксению Рубинос всем любителям латинской поп-музыки. Это просто высший класс. Ну, а теперь у нас будет преподаватель консерватории столицы Пульи города Барри, бывший участник группы «Радиканто», звучавший неоднократно в нашей передаче по имени Фабрицио Пиеполи. Он играет на гитаре, сочиняет песни и так далее. Хорошо, кстати говоря, поет. И вышел у него первый сольный альбом. Называется «Марессия». «Марессия» — это, оказывается, «морская пена» в переводе, причем даже не с итальянского, а с португальского. И слушаем с этого альбома песню «Мелагранада Руха».

По Пиццу Пепли из Италии, альбом «Марсия». Ну и закончим мы нашу сегодняшнюю программу пластинкой, которую я тоже обнаружил в Америке, как-то ни странно, хотя это запись музыкантов из России. Олег Гитаркула, он же Олег Фомченков, Андрей Андросенко, Александр Логинов, Рокин Юджин. В общем, это группа под названием «Алоха Свамп». «Алоха Свамп». Играют они чистый такой, без всяких современных примесей, серф. Играют очень хорошо. Где эта группа базируется, я, честно говоря, так и не понял. Релиз американский, совершенно определенно. Но находятся ли они в Санкт-Петербурге, поскольку они явно связаны с группой «Мессер Чупс», или живут в Америке, этого я так и не выяснил. Может, кто-нибудь мне подскажет. Короче говоря, дебютный альбом «Алоха Свамп» называется «Swamp Vacation All Inclusive», и с него я выбрал единственную песню российского происхождения, и эту мелодию вы наверняка узнаете. В английском переводе, оказывается, это называется «Wait Locomotive», то есть «Подожди локомотив». Всем счастливо, это был Артемий Троицкий, программа «Музыка на свободе». Подписывайтесь обязательно на подкаст и до встречи на следующей неделе. Пока!

0: каким вам представляется будущее России?
1: Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
2: Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
3: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
4: Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми, а остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
5: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
6: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
5: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
7: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
6: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
8: Патологоанатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели.

0: не похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш отец жив. Она говорит, что она как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
1: Сама процедура воскрешения, она не быстрая. Сама по себе смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
2: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека, как в Советском Союзе появились диссиденты и кого ими называли, что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
3: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
4: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
5: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
2: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
6: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
4: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
7: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки. Мы такими родились. И вы нас наказываете. За что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно. Это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
2: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
4: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
2: «Человек имеет право».
8: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: И империя привлекательна всегда.
1: Причем это касается как богатых людей, так и нищих.
0: Абсолютно. Тем вот это наслаждение властью над другим.
2: Очень хочется.
0: Более пленительно, чем, простите, даже сексуальное чувство.
1: История России – это история вечного насилия или история страны, которой хронически не везло с правителями?
0: Ей иногда очень везло с правителями, и это не оценивал сам народ.
1: Откуда такая страсть к самоистреблению?
0: Результат соучастия во зле.
1: Появление